Эрик Фрэнк Рассел. «Дышите, не дышите». Когда Тейлора вводили в комнату, кандалы на ногах лязгали, а на руках позвякивала цепь. Из-за оков он шел неуклюже, шаркая ногами. И охранники забавлялись тем, что заставляли его идти быстрее, чем он мог. Ему указали на кресло, стоявшее перед длинным столом. Кто-то толкнул пленника с такой силой, что он потерял равновесие и шлепнулся на жесткое сиденье. Черные волосы землянина колыхнулись, единственная видимая реакция. Он огляделся. Его глаза были светло-серыми, такими светлыми, что казались ледяными. Взгляд ни дружелюбный, ни враждебный, в нем не читалось ни покорности, ни гнева. Просто бесстрастный и безразлично холодный взгляд. Семеро гамбриан, сидевшие с другой стороны стола, рассматривали пленника. Кто с любопытством, кто со скукой, а некоторые с триумфом и высокомерием. Гамбриане принадлежали к гуманоидам, но ведь и гориллы гуманоиды. На этом сходство кончалось. «Итак», — начал гамбрианин, сидевший в центре. Он завершал каждое третье слово урчанием. «Твое имя Уэйн Тейлор». Пленник молчал. «Ты прибыл с планеты, которая называется Земля». Пленник по-прежнему молчал. «Давай не будем тратить время, Паламин», — предложил сидевший слева. «Если он не хочет говорить добровольно, будет говорить по принуждению». «Ты прав, Экстер». Паламин сунул руку под стол и вытащил молоток с грушевидной головкой. «Как тебе понравится, если все кости на твоей руке, палец за пальцем, сустав за суставом, будут

0: раздроблены». «Вовсе не понравится», — сознался Уэйн Тейлор. «Очень разумный ответ», — одобрил Паламин и многозначительно положил молоток на середину стола. «Уже потрачено много дней на то, чтобы обучить тебя нашему языку. За это время даже ребенок научился бы понимать вопросы и отвечать на них». Он удостоил заключенного тяжелым взглядом. «Ты старался быть чересчур тупым учеником, но больше тебе не удастся вводить нас в заблуждение. Сейчас ты все расскажешь». «Хочешь ты этого или нет?» — вставил Экстер, облизав тонкие губы. «Но ты нам все расскажешь». «Верно», — согласился Паламин. «Давай начнем все сначала и посмотрим, удастся ли нам избежать пыток. Твое имя Уэйн Тейлор, и ты прибыл с планеты, которая называется Земля». «Я сознался в этом сразу же, как только меня взяли в плен». «Знаю, но тогда ты еще плохо говорил на нашем языке. И мы стремимся избежать всяких неточностей. Зачем ты прибыл на Гомбар?»
1: «Я говорил своему учителю об этом по меньшей мере 20 раз. Мой корабль был поврежден, и я случайно...»
0: «Тогда зачем ты его взорвал? Почему ты не вошел с нами в открытый контакт? Почему не попросил нас отремонтировать твой корабль?»
1: «Ни один земной корабль не должен попасть в руки врагов», — решительно сказал Тейлор.
0: «Врагов?» Паламин попытался принять вид оскорбленной добродетели, но его лицо не было к этому приспособлено. «Раз вы, земляне, совсем ничего не знаете о нас, какое вы имеете право считать нас врагами?»
1: «По прибытии меня не расцеловали», — резко ответил Тейлор. «Когда я садился, в меня стреляли. В меня стреляли, и когда я убегал. За мной охотились, а когда поймали, избили».
0: «Наши солдаты выполняли свои обязанности», — с благородным негодованием заметил Паламин.
1: «Сейчас я был бы уже мертв, если бы они не оказались самыми отвратительными стрелками в районе Лебедя».
0: «Что такое Лебедь?»
1: «Звезда?»
0: «Кто ты такой, чтобы критиковать наших солдат?» — вмешался Экстер, бросив на него сердитый взгляд.
1: «Землянин», — проинформировал его Тейлор, будто этого было более чем достаточно.
0: «Это для меня ничего не значит», — откликнулся Экстер с нескрываемым презрением.
1: «Не значит? Так будет».
0: «Если бы вам был желателен дружественный контакт, земные власти послали бы большой корабль с официальной делегацией на борту. Разве не так?» — вновь заговорил Паламин.
1: «Не думаю».
0: «Почему?»
1: «Мы не рискуем большими кораблями и значительными людьми, если неизвестно, какой их ожидает прием».
0: «А кто добывает эту информацию?»
1: «Космические разведчики?»
0: «Угу». Паламин огляделся с гордостью пигмея, который поймал слона. «Так что, в конце концов, ты признаешь, что ты шпион?»
1: «Я шпион только в глазах неприятеля».
0: «Наоборот», — вмешался субъект с тяжелой челюстью, сидевший справа. «Раз мы говорим, что ты шпион, то ты шпион и есть».
1: «Хорошо, будь по-твоему», — уступил Тейлор.
0: «Это уж нам судить». «Можешь быть в этом уверен, мой дорогой Баркор», — успокоил его Паламин и снова повернулся к пленнику.
1: «Сколько всего землян?»
0: «Около 12 миллиардов».
1: «Он лжет», — заявил Баркор, жадно пожирая глазами молоток.
0: «На одной планете не может проживать такое количество разумных существ», — поддержал его Экстер.
1: «Они разбросаны на нескольких десятках планет», — сказал Тейлор.
0: «И снова лжет», — настаивал Баркор.
1: Отмахнувшись от него, Паламин спросил.
0: «А сколько у них космических кораблей?»
1: «К сожалению, простым космическим разведчикам не доверяют тайн статистики флота», — холодно заметил Тейлор.
0: «Могу лишь сказать, что я не имею ни малейшего представления».
1: «Какое-то представление ты должен иметь.
0: Я могу высказать свои предположения, только ты сам решай, чего они стоят».
1: «Итак, миллион».
0: «Чепуха», — заявил Паламин. «Полнейший абсурд».
1: «Ну и прекрасно. 1000 или любое другое число, которое ты сочтешь разумным».
0: «Так мы ни к чему не придем», — выразил недовольство Баркор.
1: «А чего вы ожидали?» — обратился к своим соотечественникам Паламин.
0: «Если бы мы послали шпиона на Землю, стали бы мы набивать его секретнейшей информацией, чтобы он выдал ее врагам, если его поймают. Или мы сказали бы ему ровно столько, чтобы хватило для выполнения поставленной перед ним задачи. Идеальный шпион — это проницательный невежа, способный все воспринять и не способный ничего выдать».
1: «Идеальный шпион не попался бы в ловушку», — злобно заметил Экстер. «Спасибо тебе за приветливые слова», — вступил в разговор Тейлор. «Если бы я прибыл сюда как шпион, вы бы не увидели ни моего корабля, ни тем более меня».
0: «Ну так куда же ты в таком случае направлялся, прежде чем вынужден был сделать посадку на Гомбар?» — спросил Паламин.
1: «К другой звездной системе».
0: «Не обращая внимания на эту?»
1: «Да».
0: «Почему?»
1: «Я летел туда, куда мне было приказано».
0: «Твои россказни неубедительны». Паламин откинулся назад и осуждающе посмотрел на него. «Совершенно неправдоподобно, чтобы космический исследователь миновал одну звездную систему ради другой, расположенной дальше».
1: «Я направлялся к двойной звезде, у которой по меньшей мере 40 планет», — объяснил Тейлор. «А в этой системе их только 3, поэтому она считалась менее важной».
0: «Как? Несмотря на то, что мы заселили все 3 планеты?
1: Откуда нам было знать? Никто здесь раньше не пролетал».
0: «Теперь знаете», — зловеще пробормотал Экстер.
1: «Знает только он», — поправил Паламин.
0: «И чем дольше не узнают, тем лучше для нас. Когда чуждая форма жизни сует свое рыло в нашу систему, нам нужно время, чтобы собраться с силами».
1: Все одобрительно закивали. «Так вот каков ваш образ мышления», — задумчиво протянул Тейлор.
0: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Вы полагаете, само собой разумеющимся, что встреча должна вести к столкновению, а затем и к войне?»
0: «Мы были бы первостатейными дураками, если бы мы думали по-другому и позволили захватить себя врасплох», — подчеркнул Паламин.
1: Тейлор вздохнул. «Ныне мы укрепились на сотни планет без единой битвы, потому что мы не лезем туда, где нас не хотят видеть».
0: «Представляю себе», — саркастически откликнулся Паламин. «Вам говорят, убирайтесь, и вы любезно сматываетесь. Это противоречит инстинкту».
1: «Вашему инстинкту», — возразил Тейлор. «Мы не видим смысла тратить время и деньги на межзвездную войну, когда можно потратить и то, и другое на исследование и развитие».
0: «Так значит, в вашем флоте нет боевых кораблей?»
1: «Конечно же есть. И много?»
0: «Хватит, чтобы справиться с вами». «Пацифисты, вооруженные до зубов», — объявил Паламин остальным. Те, понимающе улыбнулись.
1: «Лжецы всегда непоследовательны», — произнес Экстер с апломбом. Он уставился каменным взглядом на пленника.
0: «Если вы так заботливо избегаете неприятностей, то зачем вам нужны боевые корабли?»
1: «Потому что у нас нет гарантии, что вся Вселенная разделяет нашу политику. Живи сам и давай жить другим».
0: «Объясни подробнее».
1: «Мы никому не досаждаем, но когда-нибудь кому-нибудь может прийти в голову досадить нам».
0: «Тогда вы начинаете войну».
1: «Нет, войну начинают другие, мы ее выигрываем».
0: «Чистейшая уловка», — сказал Экстер Паламину и остальным. «Эта технология непонятна разве что идиоту. Они заселили сотню планет. На большинстве планет никакого сопротивления не было, потому что некому было сопротивляться. На других — туземцы, слабые и отсталые. Они знают, что их борьба обречена на поражение, потому и не борются. Но на любой планете, достаточно сильной и решившей сопротивляться, такой, например, как Гомбар, земляне быстренько примут сопротивление за недозволенное вмешательство в свои дела. Они начнут утверждать, что им угрожают, и это будет их моральным оправданием войны».
1: Паламин взглянул на Тейлора.
0: «Что скажешь на это?»
1: Выразительно пожав плечами, Тейлор сказал. «Политический цинизм такого сорта давно устарел там, откуда я прилетел.
0: Ничем не могу помочь, раз уж вы отстали от нас в умственном развитии на 10 000 лет».
1: «Мы собираемся сидеть здесь и позволять пленнику в цепях оскорблять нас?» — гневно обратился Экстер к Паламину. «Предлагаю казнить его и всем разойтись по домам. Я, например, по горло сыт пустой болтовней».
0: «Я тоже», — согласился один из гамбариан. Он выглядел закоренелым подхалимом. «Терпение», — посоветовал Паламин, а потом обратился к Тейлору. «Ты утверждаешь, что тебе было приказано исследовать двойную систему Хплора и Риди?»
1: «Если ты имеешь в виду ближайшую двойную звезду, то да. Таково было мое предписанное направление».
0: «Предположим, вместо этого тебе бы сказали изучить нашу гамбарианскую систему. Как бы ты поступил?»
1: «Я подчиняюсь приказам».
0: «Ты прилетел бы тайно и стал бы потихоньку везде высматривать и вынюхивать».
1: «Не обязательно. Если бы с первого взгляда вы мне показались дружелюбно настроенными, я бы появился перед вами открыто».
0: «Он увиливает от ответа», — настаивал Экстер, все так же полный гнева.
1: «Что бы ты делал, если бы был не уверен в нашей реакции?» — продолжал Паламин.
0: «То же, что делал бы любой на моем месте», — резко ответил Тейлор. «Околачивался бы поблизости, пока не убедился в ваших намерениях».
1: «Тем временем старался бы избежать плена».
0: «Конечно».
1: «И если тебе не понравилось наше поведение, ты доложил бы о нас, как о неприятеле».
0: «Да».
1: «Вот и все, что мы хотели узнать», — подытожил Паламин. «Твои признания равносильны признанию в шпионской деятельности. И не имеют значения, приказывали ли тебе сунуть свой излишне любопытный нос в нашу или какую другую систему. Все равно ты шпион». Он повернулся к остальным.
0: «Все согласны».
1: Члены судилища хором ответили.
2: «Да».
1: «Такие, как ты, достойны лишь одной судьбы», — заключил Паламин. «Ты вернешься в свою камеру и будешь находиться там до времени официальной казни. Уведите его».
0: Охранники выбили из-под Тейлора кресло и пинками заставили подняться. Они тащили пленника быстрее, чем тот мог идти. Скованный землянин спотыкался и чуть не падал. Но он нашел время бросить от двери один быстрый взгляд назад, и взгляд его бледных глаз казался ледяным. Когда тот тюремщик, что постарше, принес ужин, Тейлор спросил: «А как у вас здесь казнят?»
1: «А как это делают там, откуда ты прилетел?»
0: «Никак».
1: «Никак?»
0: Тюремщик удивленно моргнул. Поставив поднос на пол, он сел на скамью возле Тейлора, оставив решетку из толстых железных прутьев широко открытой. Рукоятка его пистолета маячила в соблазнительной близости от руки пленника.
1: «Тогда как же вы справляетесь с опасными преступниками?»
0: «Мы лечим их всеми доступными и эффективными средствами, включая операции на мозге. Неизлечимых же мы отвозим на одиночную планету, оставленную исключительно для них. Пусть варятся там, в собственном соку».
1: «Какой расточительный способ», — высказал свое отношение охранник.
0: Будто случайно он вытащил свое оружие, направил на стену и нажал кнопку. Но ничего не произошло.
1: «Не заряжен», — сказал он.
0: Тейлор не откликнулся.
1: «И не пытайся выхватить его у меня, а тем более удрать. Тут бронированные двери и полным-полно охраны».
0: «Мне нужно избавиться от наручников, прежде чем затевать что-то», — осторожно проговорил Тейлор. «А как насчет подкупа?»
1: «Это чем же? У тебя нет ничего, кроме одежды, да и ту сожгут, когда ты умрешь».
0: «Что ж, забудем об этом», — Тейлор громко звенел кандалами. Он выглядел раздраженным. «Ты еще не сказал мне, как я умру?»
1: «Тебя публично задушат», — сообщил тюремщик. Он облизал губы без видимой причины. «Все казни производят в присутствии населения. Мало знать, что справедливость восторжествовала. Нужно еще и видеть, как она торжествует. Так что смотрит каждый. И к тому же это зрелище дисциплинирует». Он снова облизнул губы. «Замечательный спектакль».
0: «Да уж, конечно.
1: Тебя поставят на колени спиной к столбу, руки и ноги крепко свяжут», — объяснял тюремщик. Со стороны могло показаться, что он читает важное наставление. «В столбе просверлена дырка на уровне твоей шеи. Шею захлестнут веревочной петлей, веревку пропустят сквозь дырку и обмотают вокруг палки с другой стороны столба. Палач вращает палку и тем самым затягивает петлю, быстро или медленно, в зависимости от настроения.
0: Полагаю, когда к нему приходит артистическое вдохновение, он продлевает агонию жертвы, несколько раз ослабляя и натягивая веревку», — догадался Тейлор.
1: «Нет-нет, ему запрещено так поступать», — уверил тюремщик, не заметив сарказма в словах землянина. «Не во время финальной казни. Такой метод используется только для того, чтобы добиться признания упорствующего. Мы справедливый, мягкосердечный народ, понимаешь?»
0: «Ты меня утешил».
1: «Так что тебя удушат быстро и эффективно. Я видел множество казней, но пока еще не приходилось видеть непрофессиональных. Тело тяжелеет и повисает на веревках, глаза вылезают из орбит, язык вываливается, чернеет и наступает смерть. Сделать смерть быстрой и максимально безболезненной – вот в чем заключается искусство палача. Тебе действительно не о чем беспокоиться?»
0: «Похоже, беспокоиться действительно не о чем, судя по тому, как ты все описал», – сухо проговорил Тейлор. «Я воистину наверху блаженства», – он немного подумал и спросил. «А когда меня поведут на казнь?»
1: «Сразу же после того, как кончится твоя игра», – сообщил тюремщик.
0: Тейлор недоуменно посмотрел на него. «Игра? Какая игра? Что ты имеешь в виду?»
1: «У нас принято позволять осужденному сыграть свою последнюю игру против искусного игрока, выставленного нами. Когда игра кончается, осужденного уводят и душат.
0: И неважно, выиграет ли он или проиграет,
1: результат не имеет значения. Его казнят, невзирая на то, победитель он или проигравший».
0: «По-моему, это безумие», — нахмурившись, сказал Тейлор.
1: «Это потому, что ты чужак», — откликнулся тюремщик. «Но ты, конечно, согласишься с тем, что преступник, стоящий перед лицом неминуемой смерти, должен получить некую компенсацию или даже привилегию провести последние минуты в борьбе за жизнь».
0: «Так совершенно бесполезной борьбе».
1: «Может быть, но каждая минута отсрочки драгоценна для осужденного». Тюремщик возбужденно потер руки. «Скажу я тебе, нет ничего более восхитительного, более захватывающего, чем чей-то предсмертный матч с искусным игроком».
0: «Вот как?»
1: «Понимаешь, осужденный не способен полностью сосредоточиться на игре. С одной стороны, его голова занята мыслями о нависшем над ним роке, в то же время, как у противника нет такой ноши. С другой стороны, он не дает своему противнику ни выиграть, ни проиграть. Он концентрирует все свои способности на том, чтобы предотвратить окончательный результат, и тянет игру как можно дольше. Конечно же, все это время его мысленно и морально подстегивает осознание того, что конец приближается».
0: «И от этого вы получаете огромное удовольствие», — подытожил Тейлор. Тюремщик прикусил губу.
1: «Много раз я видел, как преступник, обливаясь холодным потом, играет с искусством, порожденным безнадежностью. Потом, наконец, наступает финал. Он падает в обморок и скатывается с кресла. Мы уносим его на казнь вялым, как пустой мешок. Когда он приходит в себя, то уже стоит на коленях, лицом к толпе, и ждет первого поворота палки».
0: «Не стоит и беспокоиться», — решил Тейлор. «Никакой игрок долго не протянет».
1: «Обычно нет, но я знаю и исключения хороших и умелых игроков, которые умудрялись оттянуть смерть на 4-5 дней. Был один такой парень, профессиональный игрок Вализик, так он ухитрился 16 дней избегать конца. Он был так хорош, какая жалость, что ему пришлось умереть. Многие видеозрители очень жалели, когда наступил конец».
0: «Так вы передаете эти предсмертные матчи по видео?»
1: «Это самое популярное шоу. Всех пригвождает к стульям».
0: «Хм». Тейлор немного подумал и спросил. «Предположим, осужденный был бы способен тянуть игру год или больше. Позволили ли бы ему это?»
1: «Конечно. Никого не пошлют на смерть до того, как завершится его последняя игра. Полагаю, это можно назвать суеверием. Более того, правила таковы, что во время игры осужденного хорошо кормят. Если он хочет, то может есть как король, но все равно они редко едят».
0: «Почему?»
1: «Они так нервничают, что их желудки отказываются принимать пищу. Некоторые буквально болеют во время игры. Когда я вижу такого, я знаю, что до конца следующего дня он не протянет».
0: «Хм, ты здесь часто развлекаешься», — предположил Тейлор.
1: «Очень часто», — согласился тюремщик. «Но не всегда. На плохих игроков поступают жалобы от видеозрителей. Они начинают игру, сразу же все портят, их уводят к позорному столбу, и с ними покончено. Для всех нас огромное удовольствие, когда осужденный ведет настоящую битву».
0: «Так значит, у меня никаких шансов. Я не знаю гамбарианских игр, а вы не знаете земных».
1: «Любой игре можно научиться за короткое время, а выбор принадлежит тебе. Естественно, тебе не позволят выбрать такую игру, ради которой тебя придется выпустить. Нужно выбрать что-то такое, во что можно играть, находясь в этой камере. Хочешь добрый совет?»
0: «Давай».
1: Сегодня вечером прибудет официальное лицо, чтобы обговорить условия состязания, после чего он подберет тебе подходящего партнера. Не проси, чтобы тебя обучили одной из наших игр. И неважно, каким бы хитроумным ты ни старался быть, твой противник будет лучше, потому что ему все будет знакомо, а тебе чуждо. Выбери одну из игр своей планеты, и таким образом получишь преимущество.
0: Спасибо за совет. Это бы помогло, если бы поражение означало смерть, а победа — жизнь.
1: Я тебе уже сказал, что результат не имеет значения.
0: Вот я и говорю, какой смысл выбирать?
1: Ты выбираешь между смертью утром и смертью следующим утром. Тюремщик встал со скамьи, вышел и запер решетку. В любом случае, я принесу тебе описание наших комнатных игр. Тебе хватит времени прочитать его до прихода официального лица.
0: Очень мило с твоей стороны, вздохнул Тейлор. Но мне кажется, ты зря тратишь свое время.
2: Уэйн Тейлор остался один и задумался. Нельзя сказать, чтобы мысли его были приятными. Профессия космических разведчиков является одной из самых рискованных, и никто не знает этого лучше, чем сами разведчики. Каждый охотно относится к опасностям по древнему принципу, считая, что они всегда случаются с кем-то другим. На этот раз он сам попал в опасное положение. Тейлор провел пальцем по внутренней части воротничка, который показался ему чересчур тугим. Когда он вынырнул из облаков и наткнулся на два самолета, те тут же открыли огонь по иллюминаторам и люкам. Тейлор мгновенно нажал кнопку тревоги «Д». Тут же его радиопередатчик начал передавать короткое сообщение, в котором указывались его координаты, а эта планета была определена как вражеская территория. Чуть ранее, за 1000 миль от этой планеты, в космосе, он сообщил о своем намерении совершить вынужденную посадку и передал те же самые координаты. Таким образом, это подтвердит его первое сообщение. По прикидкам Тейлора, за это время сигнал тревоги должен был быть отправлен по меньшей мере 40 раз. Сразу же после посадки он включил взрыватель замедленного действия и пустился на утек. Самолеты все еще жужжали где-то поблизости. Один из них спикировал на приземлившийся корабль как раз тогда, когда произошел взрыв. Самолет исчез во вспышке. Другой набрал высоту и кружил наверху, руководя поисками. Судя по скорости, с которой появились военные отряды, Тейлор угораздило шлепнуться в милитаризированный район, набитый болванами в униформе. Тем не менее, он заставил их побегать 6 часов и покрыл расстояние в 20 миль, прежде чем его взяли. Тогда он выразил свое неудовольствие кулаками и ногами. Так что теперь он не знал, получили ли земные станции, работающие на прием его повторяющийся Д-сигнал. Скорее всего, получили, потому что это был канал высшего приоритета, на котором поддерживалась круглосуточная вахта. И Тейлор ни на мгновение не сомневался, что, получив сообщение, его не оставят на произвол судьбы. Но что бы они ни предприняли, будет слишком поздно. В этом самом секторе патрулировал Маклин, новейший, самый большой и наилучшим образом вооруженный линкор. Если Маклин окажется неподалеку, то и для него, чтобы долететь до Гамбара с максимальной скоростью, потребуется 10 месяцев. А если он вернулся в порт, его время от времени заменяют более старые и медлительные корабли, то задержка может достигнуть 2 лет. 2 года слишком долго. Впрочем, 10 месяцев тоже долго. Он не может ждать и 10 недель. На самом деле, весьма вероятно, у него нет и 10 дней. Ох, время, время, почему этот человек не может растянуть тебя как резину? Вернулся охранник, просунул книгу сквозь прутья. «Вот, возьми. Ты достаточно хорошо знаешь наш язык, чтобы понять, о чем тут написано». «Спасибо». Тейлор растянулся во весь рост на скамье и принялся быстро, но внимательно читать. Некоторые страницы он пролистывал, бегло просмотрев, потому что игры описывались слишком коротко, упрощенно, по-детски, и на них не стоило обращать внимания. Он не удивился, обнаружив, что некоторые игры были чуждыми вариациями широко известных земных игр. Гамбариане играли в карты, например, но их было 80 в колоде с 10 мастями. Ализик оказался большей и усложненной версией шахмат с 400 полями на доске и 40 фигурками у каждого игрока. Эту игру некто растянул на 16 дней, и она была единственной в книге, которую, по-видимому, можно было так долго тянуть. Некоторое время Тейлор обдумывала Лизик, прикидывая, смогут ли власти и видеоаудитория вынести игру, в которой делают один ход за 10 часов. Он сомневался. В любом случае, он не может запретить своему искусному партнеру сделать ответный ход за 5 секунд. Да, вот что ему нужно на самом деле. Игра, которая замедляет его партнера, несмотря на его попытки ускорить игру. Игра, которая со всей очевидностью игра, а не трюк, чтобы каждый дурак мог с первого взгляда видеть, что она определенно имеет конец. Однако, это должна быть такая игра, какую его противник не мог бы закончить, выиграть или проиграть, как бы сильно он не хотел этого. Не было такой игры на всех трех планетах Гамбара, на сотню миров от Земли или на мириадах еще не открытых планет. Такой игры не могло быть, потому что, если бы она и была, в нее никто бы не играл. Людям нужен результат. Нет таких дураков, которые станут тратить время, скакать на игрушечной лошадке, которая никуда не привезет, потворствовать пустому вздору, который может надоесть самым отъявленным занудам. Нет таких дураков. Нет? Он встал со скамьи и принялся мерить шагами камеру, словно встревоженный тигр.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: У официального представителя был громадный живот, как бурдюк, маленькие свиные глазки и елейная улыбка, казавшаяся приклеенной. Его манеры напоминали поведение циркового шпрехшталмейстера, собиравшегося объявить рекордный трюк.
2: «Ах», — сказал он, заметив книгу, — «так ты изучил наши игры».
1: «Да? Надеюсь, ты не нашел ни одной подходящей».
2: «Ты надеешься?» — Тейлор вопросительно посмотрел на него.
1: «Почему?»
2: «Приятно будет посмотреть на игру, основывающуюся на каких-то других правилах, неизвестных в нашем мире. Подлинно новая игра доставит всем много удовольствия. С тем условием, конечно», — добавил он поспешно, — «то ее легко понять, и что ты не выиграешь слишком быстро».
1: «Что ж», — сказал Тейлор, — «должен признать, что я скорее справлюсь с тем, что знаю, чем с тем, чего не знаю».
2: «Отлично, отлично», — с энтузиазмом произнес гамбрианин. «Ты предпочтешь играть в земную игру?»
1: «Верно.
2: На твой выбор накладываются ограничения».
1: «Какие же?»
2: «Был у нас такой осужденный, убийца. Так он хотел поиграть со своим противником в такую игру. Кто вперед поймает луч и засунет его в бутылку? Это бессмысленно. Ты должен выбрать игру, которая, несомненно, имеет конец».
1: «Понимаю».
2: «Во-вторых, тебе нельзя выбрать игру, требующую сложной и дорогостоящей аппаратуры, которую нам придется долго изготовлять. Если приспособления нужны, то они должны быть простыми и дешевыми в изготовлении».
1: «Это все?»
2: «Да, если не считать того, что полные правила игры должны быть описаны тобой недвусмысленно и четко. Как только игра начнется, нужно точно придерживаться этих правил, и никакие поправки вносить не разрешается».
1: «А кто санкционирует мой выбор после того, как я опишу игру?»
2: «Я».
1: «Отлично. Вот во что я хочу играть». Тейлор все в деталях объяснил, взял ручку и сделал грубый набросок. Когда он закончил, гамбрианин забрал рисунок и сунул себе в карман.
2: «Странная игра», — произнес он. «Но она, к сожалению, не кажется мне слишком сложной. Ты действительно рассчитываешь не сдаться, по крайней мере, целый день?»
1: «Надеюсь».
2: «А может быть, даже два?»
1: «Если повезет».
2: «Тебе очень пригодится везение». Он задумчиво помолчал и с сомнением покачал головой. «Какая жалость, что ты не додумался до какой-нибудь более сложной и изощренной версии Ализика. И аудитория была бы довольна, и ты получил бы себе больший срок жизни. Все были бы довольны, если бы ты побил рекорд затяжки перед казнью».
1: «В самом деле?»
2: «Все ожидают нечто сверхъестественное от инопланетянина. Но они увидят новинку, верно?» «Да, конечно». Гамбрианин все еще выглядел недовольным. «Да что там, жизнь твоя. Ты сам и борись за то, чтобы продлить ее подольше».
1: «Мне некого будет проклинать, кроме себя, когда настанет конец».
2: «Верно, игра начнется завтра, сразу же после полудня. Потом все будет в твоих руках».
1: Он ушел, тяжелые шаги замерли в коридоре. Через несколько минут появился тюремщик.
3: «Что ты выбрал?»
1: «Арки-маларки».
3: «Как? Что это такое?»
1: «Земная игра».
3: «Прекрасно, воистину прекрасно», — тюремщик возбужденно потер руки.
1: «Он санкционировал ее полностью?»
2: «Да».
3: «Значит, у тебя есть все основания продлить свое существование. Ты должен быть осторожным, чтобы избежать ловушки».
1: «Какой ловушки?»
3: «Твой партнер будет играть на выигрыш так быстро и решительно, как только сможет. Этого от него и ожидают. Но как только он решит, что не сможет выиграть, он начнет играть на проигрыш. Ты не сможешь точно определить, когда он сменит тактику. Многие были пойманы на этом и обнаруживали, что игра кончена, прежде чем успевали осознать это».
1: «Но он должен придерживаться правил, верно?»
3: «Конечно. Ни тебе, ни ему не позволят нарушать правила. Иначе игра превратится в фарс».
1: «Мне это подходит». Откуда-то снаружи донесся тонкий вопль, будто рысь налетела на кактус. Затем последовало шарканье ног, тупой удар и такие звуки, будто что-то волочили по полу. Дверь вдали со скрежетом открылась и с лязгом захлопнулась.
2: «Что происходит?» — спросил Тейлор.
3: «Должно быть, кончилась игра Лагартина».
1: «А это кто такой?»
3: «Политический убийца», — тюремщик бросил взгляд на часы. Он выбрал Рамсид, карточную игру. Она длилась около 4 часов. С него хватит. Конец пришел этой дряни.
2: А теперь его потащили на большую выжималку.
3: Конечно, охранник спросил, не спуская с него глаз. Нервничаешь?
2: Ха, безрадостно хихикнул Тейлор. Приготовления велись не в его камере, как он ожидал. Состязание, в котором будет участвовать инопланетянин, оказалось большим событием. Тейлора отвели по тюремным коридорам в большую комнату, где стоял стол с 3 креслами. Еще 6 кресел стояло вдоль стены, в каждом из которых сидел охранник в униформе и с оружием. Это был отряд вышибал, готовых к действиям в тот момент, когда игра подойдет к концу.
3: В углу комнаты стоял большой черный ящик с 2 прямоугольными отверстиями, в которых поблескивала пара линз. Вероятно, это была видеокамера. Пододвинув кресло к столу, Тейлор сел и одарил ледяным взглядом свою аудиторию. Узколицый субъект с круглыми, как бусинки, крысиными глазками занял кресло напротив. Чиновник с брюхом-бурдюком погрузился в оставшееся кресло. Тейлор и крысоглаз обменялись взглядами. Землянин смотрел на противника с холодной уверенностью. Тот глубокомысленно и садистски. На столе стояла доска, из которой торчали 3 длинных деревянных колышка. На левом колышке была колонка из 64 дисков, постепенно уменьшающихся в диаметре. Больший — внизу, меньший — наверху. Все это очень походило на детскую пирамидку. Не тратя времени даром, Бурдюк сказал:
4: «Эта земная игра называется Арки-Маларки. Колонку с диском нужно переложить с колышка, на котором они лежат, на любой из 2 колышков. Они должны остаться в том же порядке. Самый маленький вверху, самый большой внизу. Игрок, чей ход завершится построением пирамидки, выигрывает. Обоим понятно?»
3: «Да», — сказал Тейлор. Крысоглаз ответил ворчанием.
4: «Существуют 3 правила», — продолжал Бурдюк, «которые следует строго соблюдать. Ходы делаются по очереди. За 1 ход можно переложить только 1 диск. Нельзя класть диск на меньший по размеру. Обоим понятно?»
3: «Да», — сказал Тейлор. Крысоглаз снова хрюкнул. Бурдюк достал из кармана крошечный белый шарик и осторожно бросил его на стол. Шарик подпрыгнул пару раз, покатился и упал со стороны крысоглаза.
4: «Ты начинаешь», — сказал Бурдюк.
3: Без колебаний крысоглаз взял самый маленький диск с вершины пирамиды на 1-м колышке и надел его на 3-й. «Плохой ход», — подумал Тейлор. Не меняя выражения лица, он переместил 2-й по размеру диск с 1-го колышка на 2-й. Самодовольно ухмыльнувшись безо всякой причины, крысоглаз снял самый маленький диск с 3-го колышка и положил его поверх диска Тейлора на 2-й колышек. Тейлор тут же переложил верхний диск с пирамидки на 1-м колышке на освободившийся 3-й. Через час крысоглазу стало ясно, что 1-й колышек не только для того, чтобы держать пирамидку, его тоже нужно использовать. Самодовольная улыбка сползла с его лица и заменилась все возрастающим раздражением, так как часы ползли, а ситуация стала во много раз более сложной. К полуночи они все еще сидели за столом и перекидывали диски с колышка на колышек, как сумасшедшие, а игра далеко не продвинулась. Крысоглаз теперь ненавидел 1-й колышек, особенно ежели ему приходилось класть на него диск, а не снимать. Бурдюк, все еще не снимая своей приклеенной улыбки, объявил игру отложенной до утра следующего дня. На следующий день долгая и напряженная игра продолжалась от рассвета до заката и прерывалась только 2 раза. Игрокам подавали еду. Оба игрока играли быстро и сосредоточенно, не задумываясь, делали ходы друг за другом и, казалось, соперничали друг с другом в стремлении скорее достигнуть конца игры. Ни один зритель не мог бы пожаловаться на медленную игру. 4 раза крысоглаз по ошибке пытался положить большой диск поверх маленького, и его тут же призывал к порядку рефери в тучном облике Бурдюка. Прошли 3-й, 4-й, 5-й и 6-й день. Теперь крысоглаз играл со смесью мрачной подозрительности и безнадежности. Колонка дисков на 1-м колышке вырастала так же часто, как и уменьшалась. Хотя крысоглаз и пришел в отчаяние, но дураком он не был. Он хорошо понял, что задача перекладки дисков с колышка на колышек выполняется. Но прогресс в выполнении этой задачи был ужасающе медленным. Более того, со временем он становился еще медленнее.
1: В конце концов, он совсем перестал понимать, как же проиграть эту игру, а еще меньше, как ее выиграть. К 14-му дню крысоглаз сдал настолько, что слабыми автоматическими движениями перекладывал диски в бездумной, незаинтересованной манере создания, вынужденного выполнять противную тяжелую работу. Тейлор оставался столь же невозмутимым, как бронзовый Будда, что тоже не способствовало улучшению душевного состояния крысоглаза. На 16-й день опасность возросла, хотя Тейлор и не подозревал этого. Уже в момент, как он вошел в комнату, он почувствовал в воздухе атмосферу возросшего интереса и возбуждения. Крысоглаз выглядел еще более мрачным. Бурдюк сидел насупившись. Даже флегматичные туповатые стражники проявляли слабые признаки оживления. К наблюдателям присоединились четверо тюремщиков, свободных от выполнения обязанностей. И видеоящик проявлял большую, чем обычно, активность. Не обращая внимания ни на что, Тейлор сел на свое место, и игра продолжилась. Глупо потратить свою жизнь на перекладывание дисков с колышка на колышек, но позорный столб еще глупее. С любой точки зрения землянину стоило продолжать. Естественно, так он и делал, перекладывал диски, когда наступал его ход, и следил за своим противником. Полдень крысоглаз внезапно встал из-за стола, подошел к стене, пнул ее изо всех сил и громко высказался. И все это удивительно по-земному и по-деревенски. Бурдюк мягко упрекнул крысоглаза за пустую трату времени, чтобы высказать свой патриотизм. Крысоглаз продолжал играть с угрюмым видом шалуна, которого позабыла поцеловать матушка. Поздно вечером Бурдюк остановил игру, повернулся к объективам видеокамеры и напыщенно сказал: «Игра продолжится завтра, на 17-й день». Когда на следующее утро тюремщик просунул сквозь решетку завтрак, Тейлор обратился к нему: «Ты что-то запоздал, я уже должен был играть».
5: «Сказали, что сегодня до обеда ты не понадобишься».
1: «Вот как? Что за суета тут поднялась?»
5: «Вчера ты побил рекорд», — проинформировал тюремщик, неохотно выражая восторг. «До сих пор никто не затягивал игру до 17-го дня».
1: «Поэтому мне подарили утро, чтобы я отпраздновал это событие, да? Очень милосердно с их стороны».
5: «Понятия не имею, к чему эта задержка», — сказал тюремщик. «Никогда не слышал, чтобы прерывали игру».
1: «Как ты полагаешь, игру остановили насовсем?» — спросил Тейлор, чувствуя легкое удушье. «Как ты думаешь, они официально объявят игру законченной?»
5: «Нет, такого быть не может», — тюремщик будто даже ужаснулся этой мысли. «Мы не можем накликать на себя проклятие мертвеца. Крайне важно, чтобы осужденный сам выбрал время своей казни».
1: «Почему?»
5: «Потому что так было всегда. Всегда».
1: Он ушел, чтобы раздать завтрак другим заключенным, оставив Тейлора мучиться над этим объяснением. «Потому что так было всегда». Недурная причина. На самом деле ее даже можно считать хорошей. Тейлор и сам может назвать несколько бессмысленных, нелогичных обычаев, существующих на Земле, только потому что так делалось всегда. Таким образом, неизменяемые обычаи гамбриан ничуть не хуже и не лучше обычаев землян. Хотя Тейлора несколько успокоили слова тюремщика, он ничего не мог с собой поделать, чувствовал себя все хуже и хуже по мере того, как шло время. Но ничего и не происходило. После 16 дней игры он уже во сне перекладывал диски с колышка на колышек. В отсрочке, которую ему предоставили, было что-то угрожающее. Снова и снова Тейлор ловил себя на мысли о том, что инопланетяне ищут эффективный способ закончить игру, не пренебрегая в то же время условностями. Когда они найдут такой способ, если найдут, они тут же объявят игру законченной, уведут его и притянут к столбу очень тугим галстуком. После обеда, когда он уже совсем погрузился в пессимизм, за ним пришли. Его живенько, подбадривая толчками и пинками, отвели в ту же комнату, что и раньше. Игра возобновилась, будто и не прерывалась. Длилась она едва 30 минут. Неожиданно Бурдюк велел остановиться. Тейлор вернулся в свою камеру. Вечером его снова вызвали. Он шел неохотно, потому что эти внезапные короткие приступы игры сказывались на его нервах гораздо сильнее, чем те, что продолжались целый день. Раньше он точно знал, его ведут играть в арки-маларки с крысоглазом.
5: Сейчас он не был уверен, что не станет главным персонажем в пьесе, от которой аж дух захватывает, причем в буквальном смысле. Как только он вошел в комнату, то сразу осознал, что на сей раз все будет происходить совершенно по-другому. Доска с дисками и колышками все еще стояла в центре стола. Но крысоглаз отсутствовал, так же, впрочем, как и вооруженный отряд. Его ждали трое – бурдюк, поламин и коренастый крепко сколоченный субъект, у которого было какое-то специфическое отсутствующее выражение. У бурдюка был обиженный и недовольный вид, словно он съел что-то недоброкачественное. Поламин выглядел особенно сердитым и выражал свое недовольство, фыркая, как горячая лошадь. Третий из присутствующих, казалось, был погружен в самосозерцание. «Садись», — приказал Поламин, брызгая слюной. Тейлор сел. «Теперь, Марникот, расскажи ему». Коротышка очнулся, вспомнив, что находится в гамбаре, и педантично сказал Тейлору. «Я редко смотрю видео. Это больше подходит черни, которой нечем заняться». «К делу», — подстегнул Поламин. «Но услыхав, что ты собираешься побить вековечный рекорд», — невозмутимо продолжал Марникот, «прошлым вечером я включил видео». Он сделал краткий жест, показывая, что сразу же чует, если что-то дурно пахнет. «Мне сразу стало все ясно. Для того, чтобы завершить твою игру, потребуется как минимум 2 в 64 степени минус единица ходов». Он снова на мгновение уплыл куда-то, вернулся и мягко добавил. «Это большое число». «Большое», — сказал Поламин. Он фыркнул так, что колышки покачнулись. «Предположим, — продолжал Марникот, — что ты будешь перекладывать диски один за другим так быстро, как только можешь, день и ночь, без перерывов на еду и сон. Знаешь ли ты, через сколько времени завершится игра?» «Примерно через 6 миллиардов земных столетий», — сообщил Тейлор, будто говорил о четверге на будущей неделе. «Я не знаю земных способов измерять время». «Но могу сказать, что ни ты, ни тысячи поколений твоих потомков не живут так долго, чтобы увидеть конец этой игры, верно?»
6: «Верно», — признался Тейлор.
5: «И все же ты говоришь, что это земная игра?»
6: «Да», — Марникот беспомощно развел руками, чтобы показать, что ему больше сказать нечего. Приняв угрожающе хмурый вид, в разговор вступил Поламин.
5: «Игру нельзя признать за истинную игру, если в нее на самом деле не играют. Ты утверждаешь, что в эту так называемую игру действительно играют на Земле?»
6: «Да».
5: «Кто?»
6: «Жрецы одного храма в Бенаресе».
5: «И как долго они играют в нее?» — спросил гамбарианин.
6: «Около 2000 лет».
5: «Поколение за поколением?»
6: «Верно».
5: «Каждый игрок отдает игре всю свою жизнь до конца дней, без надежды увидеть результат?»
6: «Да».
5: Поламин кипел от злости. «Так почему же они играют?»
6: «Это часть их религиозной веры. Они верят, что в тот момент, когда будет положен последний диск, Вселенная взорвется».
5: «Они ненормальные.
6: Не больше, чем те, кто играет в Алазик из-за столь же мизерной цели».
5: «Наша игра в Алазик состоит из ряда отдельных игр, а не является единой бесконечной игрой. Пустую трату времени с недостижимым концом нельзя назвать игрой даже при самом богатом воображении».
6: «Арки-маларки не бесконечна. Она неопровержимо имеет конец», — Тейлор обращался к Марникоту, как к неопровержимому авторитету, верно?
5: «Да, она имеет конец», — произнес Марникот, не в силах отрицать этот факт. «Так», — воскликнул Поламин более высоким тоном. «Ты думаешь, ты очень умный, да?»
6: «Стараюсь», — сказал Тейлор, серьезно сомневаясь в этом.
5: «Но мы умнее», — объявил Поламин с самым тошнотворным выражением. «Ты нас обманул. А теперь мы ответим тебе тем же. Игра имеет конец. Ее можно завершить. А потому она будет продолжаться, пока не подойдет к своему естественному концу. Ты будешь играть в нее днями, неделями, месяцами, годами, пока в конечном счете не сдохнешь от старости и хронической фрустрации. Настанет время, когда сам вид этих дисков будет сводить тебя с ума. Ты взмолишься о милосердной смерти. Но мы осчастливим тебя. Ты будешь продолжать играть». Он триумфально махнул рукой. «Заберите его». Тейлор вернулся в свою камеру. Тюремщик принес ужин.
4: Мне сказали, что игра будет продолжаться регулярно, с завтрашнего утра. Не понимаю, почему ее сегодня прервали.
6: Они решили, что я достоин судьбы, которая хуже, чем смерть, проинформировал Тейлор. Надзиратель уставился на него.
4: Я оказался отпетым негодяем, пояснил Тейлор.
6: Очевидно, крысоглазу уведомили о создавшейся новой ситуации, поскольку он покрылся броней философского отношения и играл упорно, но без интереса. Тем не менее, долгая скука повторяющихся движений раскрасила броню ржавчиной и постепенно проела ее насквозь. Сразу же после полудня 52-го дня крысоглаз оказался перед перспективой переложить большинство дисков обратно на первый колышек один за другим. Он скинул башмаки, четырежды пробежался босиком по комнате и заблеял, как овца. Бурдюк потянул шейную мышцу, следя за ним. Двое стражников увели крысоглаза, который продолжал блеять. Они забыли захватить башмаки. Тейлор сидел за столом, не спуская глаз с дисков, и пытался подавить внутреннюю тревогу. Что теперь будет? Если крысоглаз окончательно сдался, то могут счесть, что он проиграл, и пришло время познакомиться со столбом и шнурком. И с тем же основанием можно сказать, что неоконченная игра останется неоконченной игрой. Даже несмотря на то, что один из партнеров оказался в психиатрической лечебнице. Если власти примут за истину первое мнение, ему для самообороны остается только настаивать на последнем. Он должен утверждать со всей оставшейся у него энергией, что раз он не выиграл и не проиграл, то его время еще не пришло. Не так-то будет легко, особенно если ему придется выражать протест, когда его будут волочить за ноги на лобное место. Его главная надежда базировалась на нежелании гамбариан нарушать древние обычаи. Миллионы телезрителей косо посмотрят на правительство, которое попытается исказить любимые суеверия. Да, должен сказать, временами даже этот идиотский ящик бывает полезен. Ему не стоило беспокоиться. Решив, что продолжение игры станет утонченной формой адских мучений, гамбариане уже заготовили список сменных игроков, выбранных из мелких преступников, чьи амбиции никогда не простирались так далеко, чтобы быть достойными удушения. Так что через некоторое время появился другой противник. Новичок оказался субъектом с длинным лицом и несколькими подбородками. Он напоминал чрезвычайно ленивую ищейку и, похоже, был способен выговаривать едва ли три слова, а именно «не городи чушь». Должно быть, потребовался целый месяц, чтобы научить его перекладывать за один раз только один диск и никогда, никогда, никогда не класть большой диск на меньший. Но каким-то образом его все же научили. Игра продолжалась. Ищейка протянул неделю. Он играл медленно и задумчиво, будто боялся наказания за ошибку. Частенько его раздражала видеокамера, которая издавала тикающие звуки в краткие, но регулярные промежутки времени. Эти звуки обозначали то короткое время, за которое их выпускали в эфир. По причинам, известным только ему одному, Ищейка питал отвращение к тому факту, что его облик транслируется на всю планету. И к концу седьмого дня сорвался. Без всякого предупреждения он вскочил с кресла, встал перед телекамерой и проделал ряд быстрых и странных жестов. Эти жесты ничего не означали для наблюдавшего за ним Тейлора, но Бурдюк чуть не свалился со своего кресла. Стражники бросились вперед, схватили Ищейку за руки и за ноги и вынесли его из помещения. Ищейку заменил свирепый субъект с тяжелой челюстью, который плюхнулся в кресло, посмотрел на Тейлора и пошевелил волосатыми ушами. Тейлор считал это искусство одним из своих достоинств и тут же пошевелил своими ушами в ответ. У его противника кровь бросилась в лицо.
4: «Это змея-землянин передразнивает меня», — проревел он Бурдюку. «Разве я должен мириться с этим?»
7: «Прекрати поясничать», — приказал Бурдюк.
6: «Я только пошевелил ушами», — ответил Тейлор.
7: «Это одно и то же», — заявил Бурдюк. «Ты должен воздерживаться от подобных движений и сосредоточиться на игре».
6: Так все и продолжалось. Диски перекладывались с колышка на колышек, час за часом, день за днем. Противники Тейлора появлялись и исчезали. Где-то в районе 200-го дня и сам Бурдюк принялся ломать свое кресло с явным намерением развести костер посередине пола. Стражники вывели его. Появился новый рефери. Брюхо у него было еще больше, и Тейлор немедленно окрестил его «Бурдюк-2». Как сам Тейлор сохранил здравый рассудок, он так и не понял. Но он продолжал играть, в то время как инопланетяне ломались один за другим. Чересчур уж велика была для него ставка. И все же, временами землянин просыпался в холодном поту от кошмаров, в которых он погружался в черные глубины инопланетного моря, а на шею ему был надет диск чудовищного размера. Он потерял счет дням и однажды обнаружил, что руки у него трясутся, не добавляли ему спокойствия и раздававшиеся по ночам шум и гам. Однажды он спросил тюремщика о причине такого шума.
8: «Ясно. Отказывался идти. Пришлось поколотить его, чтоб подчинился».
6: «Его игра закончена?»
8: «Да, этот идиот совместил 5 якорей с 5 звездами. Как только он осознал, что наделал, он попытался убить своего противника».
6: Тюремщик покачал головой с грустным укором.
8: «Такое поведение не приносит пользы. Таких доставляют к столбу избитыми, а если стражники разозлятся, то просят палача крутить помедленнее».
6: «Бррр, Тейлору было неприятно и думать об этом. Удивительно, что никто не последовал моему примеру. Сейчас каждый должен знать об этой игре».
8: «Им не позволяют», — сказал тюремщик. «Теперь появился закон, что можно выбирать только известные гамбрианские игры».
6: Тюремщик неторопливо ушел. Тейлор растянулся на скамье в надежде на тихую и спокойную ночь. Какая сегодня дата по земному календарю? Как долго он находится здесь? Сколько ему еще здесь оставаться? Скоро ли он утратит контроль над собой и сойдет с ума? Что с ним сделают, когда он станет слишком безумным, чтобы играть? Частенько перед тем, как заснуть, Тейлор обдумывал план бегства. Возможно, он смог бы выбраться из тюрьмы, несмотря на решетки, бронированные двери, замки, запоры, засовы и вооруженную охрану. Следовало лишь дождаться редко счастливой случайности и ухватиться за нее обеими руками. Но, предположим, он выберется, и что тогда? В любом месте на этой планете он будет столь же заметен, как кенгуру на тротуарах Нью-Йорка. Если бы он смог сделаться хотя бы слегка похожим на гамбарианина, у него появился бы какой-то шанс. Но это невозможно, ему ничего не оставалось делать, кроме как выигрывать время. Так он и поступал, играл и играл, с перерывами только на сон и еду. К 300-му дню он вынужден был признать себе, что чувствует себя дряхлым стариком. К 400-му ему стало казаться, что он играет по крайней мере лет 5 и обречен играть вечно. 420-й день не отличался от всех других, если не считать одного. Тейлор не подозревал, что этот день — последний. На рассвете 421-го дня никто не пришел за ним, чтобы отвезти на игру. Тейлор прождал пару часов, но никто так и не появился. Может быть, его решили сломать, поиграв с ним в кошки-мышки? Вызывая на игру, когда он не ждет, или не вызывая вовсе. Нечто вроде психологической пытки. Когда по коридору проходил тюремщик, Тейлор подошел к решетке и заговорил с ним. Тот тоже ничего не знал и был удивлен. В полдень принесли еду. Тейлор только успел покончить с ней, как появился отряд стражников во главе с офицером. Они вошли в камеру и сняли с него оковы. Тейлор блаженно раскинул руки

0: Дарно расслабился и встал на место. За воротами они сели в бронетранспортер, который рванул с места. Транспортер промчался по окраинам города и выехал к космопорту. Все вылезли и промаршировали мимо башни управления на бетонном поле. Тут они остановились. На посадочном поле Тейлор увидел земной космический корабль. Он был слишком маленьким для боевого корабля и слишком коротким и толстым для разведчика. С недоверчивым восторгом Тейлор узнал в нем спасательную шлюпку линкора. Ему захотелось броситься к ней со всех ног, но вокруг стояли охранники. Они бы не допустили подобных эксцессов. Тейлор и его свита ждали долгих 4 утомительных часа, не сходя с места. И вот на поле с ревом опустилась еще одна спасательная шлюпка и села рядом с первой. Из нее вышла группа существ, большей частью гамбриан. Стражники толкнули Тейлора вперед. Тот смутно осознавал, что на линии, означавшей полпути, происходит какая-то церемония обмена. Мимо него в противоположном направлении прошла цепочка угрюмых гамбриан. Многие из них были украшены большим количеством латунных медалей и имели гневный вид генералов, только что пониженных в звании до полковников. Он узнал среди них и одного гражданского, Баркора, и, проходя мимо него, с удовольствием пошевелил ушами. Потом руки друзей помогли Тейлору залезть в люк, и он обнаружил себя сидящим в каюте взлетающего корабля. Юный и старательный лейтенант что-то рассказывал, но Тейлор понимал лишь половину речей лейтенанта. «Приземлились, захватили 20 гамбриан и смылись с ними в пространство», допросили их на языке знаков, были слегка удивлены, когда узнали, что вы еще живы. Освободили одного с предложением обменяться пленниками. 19 бездельников гамбриан на одного землянина. Это честная сделка, верно?
1: Да, пробормотал Тейлор, оглядываясь.
0: Скоро мы доставим вас на борт громовержца. Маклин не смог. Его отвлекли неприятности возле лебедя. Мы шли сюда со всей возможной скоростью. Лейтенант с симпатией посмотрел на него. «Через несколько часов вы отправитесь домой. Голодны?»
1: «Нет, вовсе нет. Вот уж чего они не хотели, так это уморить меня голодом. Хотите выпить?»
0: «Спасибо, не пью». Лейтенант засмущался, засуетился и спросил. «А как насчет партии в шахматы?» Тейлор провел пальцем по внутренней стороне воротничка и ответил. «Извините, я не умею играть и не хочу учиться. У меня аллергия к играм».
1: «Попробуйте, вам понравится».
0: «Хм, если бы я попробовал сыграть в шахматы, меня бы повесили», — ответил Тейлор.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Пол Андерсон. Патруль времени. Единственная игра в городе. Глава первая. Джону Сандавалю совершенно не шло его имя. И было как-то странно, что он стоит в брюках и гавайке возле окна, выходящего на Манхэттен с середины 20 века. Эверард привык к анахронизмам, но всякий раз, глядя на эту поджарую фигуру, смуглое лицо и орлиный нос, он видел своего коллегу в боевой раскраске, верхом на коне и с ружьем, наведенным на какого-нибудь бледнолицего злодея. «Ну ладно», — сказал он, — «Америку открыли китайцы. Факт занятный, но почему он требует моего вмешательства?»
4: «Я и сам хотел бы это знать», — ответил Сандаваль.
3: Он встал на шкуру белого медведя, которую Эверарду подарил Бьярни Хергюссон, первым из европейцев в 986 году, оказавшийся у восточного побережья Северной Америки, называемого позднее Винландом, и повернулся к окну. Силуэты небоскребов четко вырисовывались на ясном небе, шум уличного движения сюда наверх едва доносился. Заложив руки за спину, Сандаваль сжимал и разжимал пальцы. «Мне приказано взять какого-нибудь агента-оперативника, вернуться с ним на место и принять меры, которые окажут...»

0: остаются необходимыми, — заговорил он немного погодя. — Тебя я знаю лучше других, вот и... Он умолк. — А может, стоит взять еще одного индейца? — спросил Эверард. — Ведь в Америке 13 века я буду слишком выделяться.
1: — Тем лучше. Произведешь впечатление. Поразишь. Задача-то вряд ли окажется слишком трудной.
0: — Ну, конечно, — согласился Эверард. — Что бы там ни произошло. Из кармана потрепанной домашней куртки он вытащил кисет с табаком, трубку и стал быстро и нервно набивать ее. Один из первых и важнейших уроков, преподанных ему в патруле времени, заключался в том, что не всякая задача, даже очень важная, требует для своего выполнения множество людей. Огромные организации стали характерной особенностью XX века, а ранние цивилизации, такие как эллинская времен расцвета Афин или японская периода Камакура, да и более поздние тоже, ставили во главу угла индивидуальные качества. Поэтому один выпускник Академии патруля, разумеется, со снаряжением и оружием будущего, мог заменить собой целую бригаду. Но причина заключалась не столько в эстетике, сколько в обычном расчете. Патрульных было слишком мало для наблюдения за таким количеством тысячелетий. «Насколько я понимаю», — медленно начал Эверард, — «вмешательства из другого времени там не было, и речь идет не об обычном устранении экстратемпоральной интерференции».
1: «Верно», — ответил Сандоваль. «Когда я доложил о том, что обнаружил, отдел периода Юань провел тщательное расследование. Темпоральные путешественники в этом не замечены. Хубилай, внук Чингисхана, основатель династии Юань, додумался до этого совершенно самостоятельно. Возможно, его вдохновили рассказы Марко Поло о морских плаваниях арабов и венецианцев. Но так или иначе, мы имеем дело с подлинным историческим фактом, даже если в книге Поло об этом не сказано ни слова.
0: Китайцы ведь тоже были мореплавателями, и довольно неплохими, — заметил Эверард. Так что все совершенно естественно. Зачем же понадобились мы? Он раскурил трубку и глубоко затянулся. Сандоваль все еще молчал, поэтому Эверард продолжил. — Ну а ты каким образом наткнулся на эту экспедицию? Разве они появились в землях Наваха?
1: — Черт возьми! Я ведь занимаюсь не только собственным племенем. Американских индейцев в патруле и без того мало, а гримировать кого-то другого слишком сложно. Вообще-то я следил за миграциями от абасков.
0: Как и Кит Деннисон, Сандоваль был специалистом-этнологом. Он восстанавливал историю тех народов, которые сами никогда не вели письменных хроник. Благодаря этой работе патруль мог наконец узнать, какие же именно события он оберегает от постороннего вмешательства.
1: «Я работал на восточных склонах Каскадных гор, неподалеку от Кратерного озера», — продолжал Сандоваль. «Это земли племени Лутуами. Но у меня были причины предполагать, что потерянное мной племя атабасков прошло именно здесь. Местные жители упоминали о таинственных незнакомцах, идущих с севера. Я отправился взглянуть на них и обнаружил целую экспедицию монголов верхом на лошадях. Тогда я двинулся по их следам на север и набрел на лагерь в устье реки Чалис, где несколько монголов помогали китайским морякам охранять корабли. Я, как ошпаренный, помчался назад и доложил обо всем начальству».
0: Эверард сел на диван и пристально посмотрел на своего сослуживца. «Насколько тщательно было проведено расследование в Китае?» — спросил он. «Ты абсолютно уверен, что это не экстратемпоральная интерференция? Сам знаешь, бывают ведь такие просчеты, последствия которых всплывают лишь через 10-20 лет».
1: «Я и сам об этом подумал, когда получил задание», — кивнул Сандоваль. «И сразу же отправился в штаб-квартиру периода Юань, в Ханбале, то есть в Ханбалыке, или по-нашему Пекине. Они сказали, что тщательно проследили эту линию назад во времени, аж до Чингисхана, а в пространстве до Индонезии. И все оказалось в полном порядке. как у норвежцев с их Винландом. Просто китайская экспедиция менее известна. При дворе знали только то, что путешественники вышли в море, но так и не вернулись, и поэтому Хубилай решил, что другую экспедицию посылать не стоит. Запись об этом находилась в имперских архивах, но потом пропала во время Минского восстания, когда изгнали монголов. Ну, а летописцы об экспедиции позабыли.
0: Эверард все еще раздумывал. Его работа ему нравилась, но с этим заданием что-то было нечисто. «Ясно, что с экспедицией случилось какое-то несчастье», — заговорил он. «Хорошо бы узнать, какое. Но почему все же для слежки за ними потребовался еще и агент-оперативник?» Сандаваль отодвинулся от окна. А в голове Эверарда снова мелькнула мысль, насколько неестественно выглядит здесь этот индеец Наваха. Он родился в 1930 году, до прихода в патруль успел повоевать в Корее и окончить колледж за казенный счет, но в каком-то смысле он так до конца и не вписался в 20 век. А мы что? Другие? Разве кто-нибудь из нас может смириться с ходом истории, зная о том, что ждет его народ?
1: — Но речь идет не о слежке! — воскликнул Сандаваль. Когда я доложил об увиденном, то получил распоряжение непосредственно из штаба Данелиан. Никаких объяснений или оправданий, только приказ организовать провал экспедиции. Исправить историю своей рукой.

0: Глава 2. Анна Домини, 1280. Слово хана Хубилая распространялось от параллели к параллели и от меридиана к меридиану. Он мечтал о владычестве над миром, и при его дворе с почетом встречали каждого, кто приносил свежие новости и новые философские идеи. Особенно полюбился Хубилаю молодой венецианский купец Марко Поло. Но не все народы смирились с монгольским господством. Тайные общества повстанцев зарождались во всех концах покоренных монголами государств, известных под общим названием Китай. Япония, где реальная власть принадлежала стоящему за спиной императора дому Ходзе, уже отразила одно вторжение. Да и среди самих монголов не было подлинного единства. Русские князья превратились в сборщиков дани для независимой Золотой Орды. Багдадом правил Абага-Ильхан. Что же до остальных земель, то Каир стал последним прибежищем некоего грозного аббасидского халифата. Мусульманская династия Ислеевов властвовала в Дели. На престоле святого Петра находился папа Николай III, гвельфы и гибеллины рвали на части Италию, германским императором был Рудольф Габсбург, королем Франции Филипп Смелый, а Англией правил Эдуард I Длинноногий. В это время жили Данте Алигьери, Иоанн Дунс Скотт, Роджер Бекон и Томас Стихотворец, или Томас из Эрселдуна, полулегендарный шотландский бард XIII века, известный также под прозвищем Лермонт. Ему приписываются некоторые фрагменты артуровского цикла. А в Северной Америке Мэнс Эверард и Джон Сандоваль осадили коней на вершине пологого холма. «На прошлой неделе, вот когда я увидел их в первый раз», — сказал индеец. «Здорово они продвинулись с тех пор. Впереди дорога будет похуже. Но все равно, при таких темпах, они месяца через два будут в Мексике». «По монгольским меркам это еще довольно медленно», — отозвался Эверард. Он поднес к глазам бинокль. Вокруг них повсюду полыхала апрельская зелень. Даже на самых высоких и старых буках весело шумела молодая листва. Скрипели сосны, их раскачивал холодный ветер, несущий с гор запах талого снега. Небо было темным от возвращавшихся в родные края птичьих стай. Величественно бело-голубые вершины каскадных гор словно парили в воздухе далеко на запад. Поросшие лесом предгорья уходили на восток и круто спадали в долину, а дальше, за горизонтом, простиралась гудевшая под копытами бизоньих стад прерия. Эверард навел бинокль на монголов. Они двигались по открытым местам, повторяя изгибы текущей на юг речушки. Всего их было около 70 человек на косматых, серовато-коричневых азиатских лошадях, коротконогих и большеголовых. Каждый вел в поводу несколько вьючных и запасных животных. По лицам и одежде, а также по неуверенной посадке, Эверард сразу выделил в общей массе нескольких проводников из местных жителей. Но гораздо больше его заинтересовали иноземцы. «Среди вьючных многовато жеребых кобыл», — пробормотал он себе под нос. «А, видимо, они взяли столько лошадей, сколько поместилось на кораблях, и выпускали их размяться и попастись на всех стоянках, а теперь прямо в пути увеличивают поголовье. Лошадки этой породы достаточно выносливы, и такое обращение им нипочем. Те, кто сторожат корабли, тоже разводит лошадей», — сообщил Сандоваль. «Сам видел».
1: «Что еще ты знаешь об этой компании?»
0: «Да я уже все рассказал. Кроме того, что видно отсюда, почти ничего. Есть, конечно, отчет из архивов Хубилая. Но ты же помнишь, там лишь кратко сообщается, что 4 корабля под командованием Найона Тахтая и ученого мужа Ли Тайцзуна были посланы исследовать острова, лежащие за Японией».
1: Эверард рассеянно кивнул. «Нет смысла сидеть здесь и в сотый раз пережевывать одно и то же. Хватит тянуть. Пора приступать к делу». Сандоваль откашлялся. «Я все думаю, стоит ли идти нам обоим?» — сказал он. «Может, останешься на всякий случай здесь?»
0: «Комплекс героя?» — пошутил Эверард. «Нет, лучше идти вместе. Ничего плохого я от них не жду, пока, во всяком случае. У этих ребят хватает ума не затевать беспричинных ссор. И с индейцами они неплохо поладили. Разве нет? А мы им вообще покажемся загадкой. Но все-таки я не прочь предварительно чего-нибудь хлебнуть».
1: «И я». «Да и потом тоже».
0: Порывшись в сидельных сумках, они вытащили свои двухлитровые фляги и сделали по глотку. Шотландское виски обожгло Эверарду горло и огнем растеклось по жилам. Он прикрикнул на лошадь, и оба поскакали вниз по склону.

воздух прорезал свист. Их увидели. Сохраняя спокойствие, Эверард и Сандаваль двинулись навстречу монгольской колонне. Держа наготове короткие и тугие луки, двое передовых всадников обошли их с флангов, но останавливать не стали. «Должно быть, наш вид не внушает опасений», — подумал Эверард. На нем, как и на Сандавале, была одежда XX века. Охотничья куртка-ветровка и непромокаемая шляпа. Но его экипировке было далеко до элегантного индейского костюма Сандаваля, сшитого на заказ у Аберкромби и Фитча. Оба для вида нацепили кинжалы, а для дела у них были маузеры и ультразвуковые парализаторы 30 века. Дисциплинированные монголы остановились одновременно, все как один. Подъезжая, Эверард внимательно их рассмотрел. Перед отправкой он около часа провел под гипноизлучателем, прослушав довольно полный курс о монголах, китайцах и даже о местных индейских племенах, об их языках, истории, материальной культуре, обычаях и нравах. Но видеть этих людей вблизи ему пока не доводилось. Особой красотой они не блистали. Коренастые, кривоногие, с жидкими бороденками, смазанные жиром широкие плоские лица, блестели на солнце. Все были хорошо экипированы. На каждом сапоги, штаны, кожаный панцирь, покрытый металлическими пластинками с лаковым орнаментом, и конический стальной шлем с шипом или перьями на макушке. Вооружены они были кривыми саблями, ножами, копьями и луками. Всадник в голове колонны вез бунчук, несколько хвостов яка, сплетенных золотой нитью. Монголы внимательно наблюдали за приближением патрульных, но их темные узкие глаза оставались невозмутимыми. Узнать начальника не составляло труда, он ехал в авангарде, за его плечами развивался изодранный шелковый плащ. Он был гораздо выше своих воинов и еще суровее лицом. Портрет довершали рыжеватая борода и почти римский нос. Ехавший около него проводник-индеец сейчас с открытым ртом сжался позади, но Найон Тахтай остался на месте, не сводя с Эверарда спокойного хищного взгляда. «Привет вам!» — прокричал монгол, когда незнакомцы оказались поблизости. «Какой дух привел вас?» Он говорил на диалекте лутуами, будущем кламатском языке, но с неприятным акцентом. В ответ Эверард пролаял на безупречном монгольском. «Привет тебе, Тахтай, сын Бату! Да будет на то воля Тенгри!» «Духа неба! Мы пришли с миром!» Это был удачный ход. Эверард заметил, что монголы потянулись за амулетами и стали делать знаки от дурного глаза. Но человек, ехавший слева от Тахтая, быстро овладел собой. «Ах, вот оно что!» — сказал он. «Значит, люди Запада уже добрались до этой страны. Мы не знали об этом». Эверард взглянул на него. Ростом этот человек превосходил любого из монголов, а его лицо и руки выделялись своими изяществом и белизной. Одет он был, как и все остальные, но не носил никакого оружия. Выглядел он старше Найона, ему можно было дать лет 50. Нисходя с лошади, Эверард поклонился и заговорил на северокитайском. «Достопочтенный Ли Тайцзун, как ни печально, что мне, недостойному, приходится противоречить вашей учености, но мы родом из Великого Царства, лежащего далеко на юге». «До нас доходили слухи о нем», — сказал ученый, который так и не смог скрыть своего удивления. «Даже здесь, на севере, можно услышать рассказы об этой богатой и чудесной стране. Мы ищем ее, чтобы передать вашему хану приветствие Кагана Хубилая, сына Тули, сына Чингисхана. Весь свет припадает к его стопам». «Мы знаем о великом хане», — ответил Эверард. «Но мы знаем и о калифе, и о папе, и об императоре, а также о прочих, не столь могущественных владыках». Он тщательно подбирал слова, чтобы, не оскорбляя правителя Китая, открыто, тем не менее деликатно указать ему его истинное место. «Она же, напротив, известна немногим, ибо наш государь ничего не ищет во внешнем мире и не хочет, чтобы другие искали что-либо в его царстве.
Позвольте мне, недостойному, представиться. Мое имя Эверард. И хотя мой облик может ввести вас в заблуждение, я вовсе не русич и не из земель Запада. Я принадлежу к стражам границы. Пусть погадают, что это значит. Ты пришел без большого отряда, — вступил в разговор Тахтай. А он нам и не понадобится, — вкрадчиво ответил Эверард. И вы далеко от дома, — добавил Ли. Не дальше, чем были бы вы, досточтимые господа, в степях Киргизии. Тахтай взялся за рукоять сабли. В его глазах застыло подозрение. «Пойдемте», — сказал он. «Посол всегда желанный гость. Разобьем лагерь и выслушаем слово вашего царя».

0: Глава третья. Солнце уже низко стояло над западными вершинами, и их снежные шапки отливали тусклым серебром. Тени в долине удлинились, лес потемнел, но луг казался еще светлее. Первозданная тишина оттеняла каждый звук. Торопливый говор горного потока, гулкие удары топора, пофыркивание лошадей, пасущихся в высокой траве. Пахло дымом. Монголы были явно выбиты из колеи и появлением незнакомцев, и столь ранним привалом. Их лица оставались непроницаемыми, но они то и дело косились на Эверарда с Сандавалем и принимались шептать молитвы, в основном языческие, но слышались и буддийские, и мусульманские, и несторианские. Тем не менее, это не мешало им с обычной сноровкой разбить лагерь, расставить сторожевые посты, осмотреть лошадей, приготовить ужин. И все же Эверарду показалось, что они ведут себя сдержаннее обычного. Под гипнозом он усвоил, что монголы, как правило, люди веселые и разговорчивые. Он сидел в шатре, скрестив ноги. Рядом с ним полукругом расположились Сандоваль, Тохтай и Ли. Пол устилали ковры, на жаровне стоял котелок с горячим чаем. В лагере это был единственный шатер. Возможно, у монголов он был всего один, и возили его с собой для таких торжественных событий, как сегодняшние. Тохтай собственноручно налил кумыс в чашу и протянул ее Эверарду. Тот шумно отхлебнул из нее, так требовал этикет, и передал чашу соседу. Ему доводилось пробовать напитки и похуже, чем перебродившее кобылье молоко, но он обрадовался, когда по окончании ритуала все стали пить чай. Заговорил начальник монголов. В отличие от китайца-советника, он не умел сдерживаться, и в его голосе непроизвольно прорывалось раздражение. Что это за чужеземцы, которые посмели не пасть ниц перед слугой великого хана? Но слова оставались вежливыми. А теперь пусть наши гости расскажут о поручении своего царя. Не назовете ли вы нам сначала его имя?
1: «Его имя произносить нельзя», — ответил Эверард.
0: «А о его царстве до вас дошли лишь смутные слухи. Ты можешь судить о его могуществе, Найон, потому что в такой дальний путь он отправил только нас двоих, и что проделали этот путь мы без запасных лошадей».
2: Тохтай ухмыльнулся. «Кони, на которых вы приехали, красивые, но еще неизвестно, как они побегут по степи. И долго вы добирались сюда?»
0: «Меньше дня, Найон.
2: Мы многое умеем».
0: Эверард полез в карман куртки и достал два небольших свертка в яркой упаковке. «Наш господин повелел преподнести высокочтимым гостям из Китая эти знаки его расположения».
2: Пока разворачивались обертки, Сандаваль наклонился к Эверарду и шепнул по-английски. «Понаблюдай за их реакцией, Мэнс. Мы сваляли дурака».
0: «Почему?»
2: «Этим пестрым целлофаном и прочими штучками можно поразить варвара вроде Тохтая. Но взгляни на Ли. Его цивилизация уже создала искусство каллиграфии, когда предки Бонуита Теллера еще разрисовывали себя голубой краской. Теперь его мнение о нашем вкусе резко упало».
0: Эверард еле заметно пожал плечами. «Что ж, он прав. Разве не так?» Их разговор не остался незамеченным. Тохтай взглянул на них с подозрением, но затем снова вернулся к своему подарку – электрическому фонарику. Демонстрация его действий сопровождалась почтительными восклицаниями. Вначале Найон отнесся к дару с опаской и даже пробормотал заклинание. Но, вспомнив, что монголу непозволительно бояться чего-либо, кроме грома, он овладел собой и вскоре радовался фонарику, как ребенок. Патрульные посчитали, что лучшим подарком для такого ученого-конфуцианца, как Ли, будет книга-альбом «Человеческий род», который мог произвести на него впечатление разнообразием содержания и незнакомой изобразительной техникой. Китаец рассыпался в благодарностях, но Эверард усомнился в искренности его восторгов. В патруле быстро узнаешь, что изощренное мастерство существует при любом уровне технического развития. По обычаю были преподнесены ответные подарки, изящный китайский меч и связка шкур калана. Прошло довольно много времени, прежде чем прерванный разговор возобновился. Сандаваль ловко перевел его на путешествие их хозяев. «Раз вы так много знаете, — начал Тахтай, — то вам должно быть известно, что наше вторжение в Японию потерпело неудачу». «Такова была воля неба», — по-придворному учтиво сказал Ли.
2: «Бред сивой кобылы», — рявкнул Тахтай. «Такова была людская тупость, хочешь ты сказать. Мы были слишком малочисленны, слишком мало знали, а море было слишком бурным, да и забрались мы слишком далеко. Ну так что же? Когда-нибудь мы туда вернемся».
0: Эверард с грустью подумал о том, что они действительно вернутся к берегам Японии. Но их флот потопит буря, погубив бог знает сколько молодых воинов. Он не стал перебивать Тахтая, который продолжал свой рассказ.
2: «Великий хан решил, что мы должны больше узнать об островах. Возможно, стоит создать базу где-нибудь севернее Хоккайдо. Кроме того, до нас давно доходили слухи о далекой западной земле. Иногда ее видят издалека рыбаки, по воле случая занесенные в те края. А купцы из Сибири рассказывают о проливе и о стране, лежащей за ним. Великий хан снарядил 4 корабля с китайскими командами и повелел мне отправиться с сотней монгольских воинов на разведку».
0: Эверард ничуть не удивился. Китайцы уже сотни лет плавали на своих джонках, помещавших до 1000 пассажиров. Правда, эти суда еще не обладали теми высокими мореходными качествами, которые они обретут позднее. Скажется, опыт, перенятый у португальцев. А их капитанов никогда не тянуло в океан, не говоря уже о холодных северных водах. Однако некоторые китайские мореплаватели могли кое-что разузнать у попадавших в Китай корейцев и жителей Формозы, острова Тайвань, то, чего не знали их отцы. По крайней мере, о Курильских островах какое-то представление они должны были иметь.
2: «Мы миновали 2 цепочки островов, одну за другой», — продолжал Тахтай. «Там почти ничего не растет, но мы хотя бы могли время от времени делать остановки, выпуская лошадей размяться, и расспрашивать местных жителей. Одному тенгри известно, чего нам стоило узнать у них хоть что-нибудь. Пришлось изъясняться на 6 языках. Нам сказали, что есть 2 большие земли — Сибирь и другая. И что на севере они сходятся так близко, что человек может переплыть с одной на другую в кожаной лодке, а зимой перейти по льду. В конце концов, мы добрались до этой новой земли. Большая страна, леса, много дичи и тюленей. Однако слишком много дождей. Нашим кораблям словно не хотелось останавливаться, и поэтому мы поплыли вдоль берега дальше».
0: Эверард мысленно взглянул на карту. Если двигаться сначала вдоль Курильских, а потом вдоль Алеутских островов, то земля всегда будет поблизости. Случись шторм, джонки, благодаря своей малой осадке, могут встать на якорь даже у этих скалистых берегов и избежать опасности. К тому же им помогало течение, которое само вывело их практически на дугу большого круга, то есть на кратчайшую дорогу к Америке. Открыв Аляску, Тахтай не сразу осознал, что же именно произошло. Чем дальше он продвигался на юг, тем гостеприимнее становилась местность. Он миновал залив Пьюджет и вошел в устье реки Чиалис. Возможно, индейцы предупредили его, что плыть через расположенный южнее залив, в который впадает река Колумбия, опасно, и они же потом помогли его всадникам переправиться через широкий поток на плотах.
2: «Мы разбили лагерь, когда год пошел на убыль», — рассказывал монгол. «Племена в тех местах отсталые, но дружелюбные. Они дали нам столько еды и женщин, сколько мы попросили, и помогали во всем. Взамен наши моряки научили их строить лодки и показали кое-какие способы рыбной ловли. Там мы перезимовали, научились здешним языкам, съездили несколько раз вглубь страны. И повсюду мы слышали рассказы о бескрайних лесах и равнинах, где черным черно от стад диких быков. Теперь мы увидели достаточно, чтобы в это поверить. Я никогда не бывал в таком богатом краю.
1: Глаза Тахтая вспыхнули, как у тигра.
2: А людей здесь совсем мало. Да и те не знают даже, что такое железо. Нойон,
1: предостерегающе прошептал Ли, едва заметно кивнув в сторону патрульных. Тахтай тут же захлопнул рот.
2: Ли повернулся к Эверарду. До нас дошли слухи о Золотом Царстве, находящемся далеко на юге. Мы посчитали своим долгом проверить эти слухи, а заодно исследовать земли, лежащие на нашем пути. Мы никак не ожидали, что наши высокочтимые гости окажут нам такую честь, встретив нас лично.
0: «Это и для нас самих великая честь», — льстиво ответил Эверард и сразу придал своему лицу серьезное выражение.
2: «Наш повелитель, государь Золотой Империи, имя его да пребудет в тайне, послал нас сюда, движимые дружескими чувствами. Он будет опечален, если вы попадете в беду. Мы пришли предостеречь вас».
0: «Что?» —
1: Тахтай выпрямился. Его мускулистая рука потянулась за саблей, которую он перед этим из вежливости снял.
0: «Что ты там несешь?»
1: «То, что ты слышал, Нойон. Прекрасной кажется эта страна, но на ней лежит проклятие. Расскажи ему, брат мой».
2: Сандаваль, у которого язык был подвешен лучше, взялся за дело. Его байка была состряпана так, чтобы произвести впечатление на суеверного полудикого монгола и одновременно не возбудить подозрений у скептика-китайца. Он объяснил, что на самом деле на юге два великих царства. Они прибыли из того, что расположено дальше, к югу. К северо-востоку от него лежит земля их соперников. Там, на равнине, стоит их крепость. Оба государства располагают могущественным оружием, называйте его как хотите, колдовскими чарами или хитроумной техникой. Северная империя, плохие ребята, считает всю эту территорию своей собственностью и не потерпит присутствия на ней чужеземной экспедиции. Ее разведчики наверняка вскоре обнаружат монголов и уничтожат их ударами молний. Доброжелательная южная страна, хороших ребят, не сможет этому помешать. Но она выслала вестников, чтобы предупредить монголов и посоветовать им вернуться.
1: «Почему же местные жители не рассказали нам об этих великих государствах?» — проницательно спросил Ли.
0: «А разве каждый охотник в джунглях Бирмы слышал о великом хане?» — парировал Сандаваль.
1: «Я только невежественный чужеземец», — продолжил Ли. «Простите меня, но я не понял, о каком неотразимом оружии вы говорите?»
2: «Мне еще никогда не обзывали лжецом в таких вежливых выражениях», — подумал Эверард.
1: Вслух он произнес: «Я покажу его силу, если у Найона есть животное, которое не жаль убить».
2: Тахтай задумался. Если бы не выступившая испарина, его невозмутимое лицо могло показаться высеченным из камня. Наконец он хлопнул в ладоши и пролаял распоряжение заглянувшему в шатер караульному. Чтобы заполнить наступившую после этого паузу, они повели разговор о каких-то пустяках. Казалось, ожиданию не будет конца, но не прошло и часа, как воин вернулся. Он доложил, что два всадника поймали арканом оленя. Подойдет ли он Найону?
0: Подойдет.
2: Тахтай вышел из шатра первым, проталкиваясь через плотную гудящую толпу. Заранее сожалея о том, что предстоит сделать, Эверард двинулся за ним. Он присоединил к Маузеру приклад.
0: «Займешься этим?» — спросил он Сандаваля.
2: «Боже упаси!»
1: Оленя, точнее олениху, уже привели в лагерь. Дрожащее животное с веревками из конского волоса на шее стояло у реки. В лучах заходящего солнца, которое уже коснулось западных вершин, олениха казалась бронзовой. Она смотрела на Эверарда с какой-то слепой покорностью. Он махнул людям, стоявшим возле нее, и прицелился. Животное было убито первым же выстрелом, но Эверард продолжал стрелять, пока пули не изуродовали тушу. Опуская пистолет, он почувствовал разлившееся в воздухе напряжение. Он окинул взглядом этих коренастых, кривоногих людей, их плоские, сдержанно суровые лица. Их запах — чистый запах пота, лошадей и дыма ударил ему в ноздри. И тогда патрульный подумал, что в их глазах он выглядит сейчас сверхъестественным существом. «Это слабейшее оружие из того, что используется здесь», — сказал он. «Душа, вырванная им из тела, не найдет дороги домой». Отвернувшись, он пошел прочь. Сандоваль двинулся следом. Их лошади были привязаны в стороне, вещи сложены рядом. Они молча оседлали лошадей и поскакали вглубь леса.
3: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: Глава 4. От порыва ветра костер разгорелся снова. Но его раскладывал опытный лесной житель. Огонь лишь на мгновение выхватил из темноты два силуэта, осветив брови, носы и скулы, отразившись в глазах. Пламя быстро погасло, оставив после себя только россыпь красных и голубых искр над белыми углями, и людей поглотила тьма. Эверарда это не огорчило. Повертев в руках трубку, он сжал ее покрепче в зубах и глубоко затянулся, но легче ему не стало. Где-то вверху, в ночной темноте, неумолчно шумели деревья, и когда он заговорил, его голос был еле слышен, но и это его не беспокоило. А рядом находились их спальные мешки, лошади и темпороллер, снабженный антигравитационной установкой аппарат для перемещения в пространстве и времени, на котором они и прибыли сюда. На многие мили вокруг не было ни души. Крохотные огоньки зажженных людьми костров одиноко мерцали, словно звезды во вселенной. Откуда-то доносился волчий вой. «Наверное, — заговорил Эверард, — каждый полицейский хоть раз в жизни чувствует себя последним подлецом. До сих пор, парень, ты был только наблюдателем. С такими заданиями, как у меня, порой бывает трудно смириться».
1: «Да».
0: Сандоваль вел себя сегодня еще сдержаннее, чем его друг. За все время после ужина он даже не сдвинулся с места. А теперь это. Когда приходится устранять последствия вмешательства из другого времени, ты, по крайней мере, можешь считать, что восстанавливаешь изначальную линию развития. Эверард выпустил клуб дыма. Я, конечно, и сам знаю, что в данном контексте слово «изначальное» не имеет никакого смысла. Зато оно утешает.
1: Ого.
0: Но когда наши боссы, эти дрожайшие данилианские супермены, приказывают вмешаться нам самим, мы ведь знаем, что люди Тахтая так и не вернулись в Китай. Для чего же прикладывать к этому руку? Если они наткнулись на враждебно настроенных индейцев и были истреблены или что-нибудь в этом роде, я ничуть не возражаю. По крайней мере, не больше, чем против любого похожего случая в той проклятой бойне, которую именуют человеческой историей.
1: Ты же знаешь, нам не нужно их убивать. Нужно только заставить их повернуть обратно. Может, для этого окажется достаточно твоей сегодняшней показательной стрельбы?
0: Ну да. Повернут они назад. А что дальше? Погибнут в море, скорее всего. Возвращаться домой им будет нелегко. Эти примитивные суденышки рассчитаны на плавание по рекам. А их ждут штормы, туманы, встречные течения, скалы. А мы отправляем их обратно именно сейчас. Если бы не наше вмешательство, они бы вышли в море позже, когда условия совсем другие. Зачем нас заставляют брать грех на душу?
1: «Есть большая вероятность, что они смогут вернуться домой», — пробормотал Сандоваль.
0: Эверард вздрогнул. «Что?»
1: «Судя по тому, что говорил Тахтай, они планируют возвращаться верхом, а не на кораблях. Как он правильно догадался, Берингов пролив перейти легко, а леуты делают это постоянно. Боюсь, Мэнс, сохранить им жизнь будет не так просто».
0: «Но они же не собираются возвращаться с суши. Мы-то это знаем».
1: «Предположим, что они это сделают». Слегка повысив голос, Сандоваль заговорил быстрее, и его слова подхватил ночной ветер. «Давай пофантазируй. Предположим, что Тахтай двинется на юго-восток. Вряд ли что-то его остановит. Его люди могут найти пропитание повсюду, даже в пустыне, причем гораздо успешнее, чем индейцы Коронадо или кто-нибудь другой из местных. Отсюда рукой подать до земель Пуэбло, земледельческих племен, стоящих на уровне верхнего неолита. Это еще больше обнадежит Тахтая. К началу августа он будет в Мексике. А Мексика сейчас такая же великолепная добыча, какой была, вернее, будет, при Кортесе. И даже еще соблазнительнее, пока ацтеки и толтеки выясняют между собой, кто здесь хозяин, многие, обитающие по соседству племена, готовы помочь прибывшим разделаться и с теми, и с другими. Наличие у испанцев огнестрельного оружия на деле оказалось несущественным. Окажется, то есть. Ну, сам понимаешь, если читал Диаса. А монгольские воины ничем не уступят испанцам. Я не думаю, что Тахтай сразу бросится в бой. Наверняка он будет держаться очень учтиво. Перезимует, разузнает все, что сможет. На следующий год он вернется на север и отправится домой. Там он доложит Хубилаю, что богатейшую страну на свете, битком набитую золотом, ничего не стоит завоевать. «А как дела у остальных индейцев?» — спросил Эверард. «Я о них почти ничего не знаю».
0: Новая империя майя переживает расцвет. Крепкий орешек, зато весьма многообещающий. Мне кажется, стоит монголам закрепиться в Мексике, каких уже не остановишь. В Перу сейчас культура выше, а порядка еще меньше, по сравнению с тем, что увидел Писарро. В данный момент на власть там претендует множество племен, а не только кечуа и мара, то есть инки. А кроме того, земли. Представляешь, во что монголы превратят великие равнины?
1: Вряд ли они будут эмигрировать сюда целыми ордами, возразил Эверард. Что-то в интонации Сандаваля его встревожило. Слишком далеко. Сибирь, Аляска.
0: Преодолевались они такие препятствия. Я не думаю, что они устремятся сюда все разом. До начала массовой эмиграции пройдет несколько веков, как у европейцев. Могу представить, как в течение нескольких лет вереница кланов и племен расселится по всему западу Северной Америки, захватят и Мексику с Юкатаном. Они, скорее всего, станут ханствами. По мере роста населения и прибытия новых эмигрантов, скотоводческие племена будут двигаться на восток. Вспомни, меньше чем через 100 лет династия Юань будет свергнута. Это послужит для монголов дополнительной причиной, чтобы убраться из Азии. А потом сюда придут и китайцы, за землей и за своей долей золота.
1: «Ты только пойми меня правильно», — мягко перебил его Эверард. «Мне кажется, что кому-кому, а тебе не следует торопить завоевание Америки».
0: «А это было бы другое завоевание», — возразил Сандаваль. «Я не беспокоюсь об ацтеках. Если ты их изучал, то согласишься, что Кортес сделал для Мексики доброе дело. Другим, ни в чем не повинным племенам тоже придется несладко, но лишь на первых порах. Монголы не такие уж дьяволы во плоти, ведь так? Просто над ними тяготеет предубеждение западной цивилизации против них. Мы забываем, что в Европе тогда тоже с большим удовольствием пытали и убивали, и ничуть не меньше. В действительности монголы во многом напоминают древних римлян. Действуют они точно так же. Истребляют население регионов, которые сопротивляются, и уважают права тех, кто подчиняется. Этим они дают компетентное правительство и защиту. Тот же самый национальный характер, отсутствие воображения, неспособность к творчеству и в то же время смутное благоговение перед истинной цивилизацией и зависть к ней. Пакс Монголика. Монгольский мир на данный момент объединяет огромную территорию, способствуя взаимовыгодным контактам между множеством различных народов. Чепуховой Римской империи такое и не снилось. А индейцы? Не забывай, что монголы – скотоводы. Здесь не будет ничего похожего на то неразрешимое противоречие между охотником и земледельцем, которое и толкнуло белых на уничтожение индейцев. Расовых предрассудков у монголов тоже нет. Поэтому, немного повоевав, рядовой наваха, чероки, семинол, алганкин, чепева, дакота будет рад подчиниться, став союзником монголов. Почему бы и нет? Они получат лошадей и овец, научатся ткать и выплавлять металлы. Они будут превосходить этих захватчиков числом, да и оставаться на равных с монголами им будет куда проще, чем с белыми фермерами и машинным производством. А потом, я уже говорил об этом, сюда придут китайцы. Они будут влиять на всю эту пеструю компанию, приучать их к цивилизации, изощрять их ум. Господи, Мэнс! Когда сюда приплывет Колумб, он найдет свою Индию.
1: величайшего хана сильнейшего государства на свете!» Сандоваль замолчал. Эверард вслушивался в зловещий скрип ветвей и долго смотрел в ночную тьму. Наконец он заговорил. «Это могло бы произойти. Значит, нам необходимо остаться в этом веке, пока критическая точка не будет пройдена. Иначе нашего собственного мира не станет, будто его никогда и не было.
0: В любом случае, этот наш мир не так уж и хорош», — как во сне отозвался Сандоваль.
1: «Подумай о твоих, ну, о родителях. Они бы никогда не появились на свет.
0: Они жили в дырявой развалюхе. Однажды я увидел своего отца плачущим. Он не мог купить нам обувь на зиму. Мать умерла от туберкулеза».
1: Эверард сидел неподвижно. Сандоваль первым стряхнул с себя оцепенение и сделанным смехом вскочил на ноги.
0: «Что я тут наболтал? Это же обычный треп, Мэнс. Давай ложиться. Я первый покараулю, ладно?»
1: Эверард согласился, но еще долго не мог уснуть.

0: Глава 5. Роллер перенес их на 2 дня вперед и теперь парил на большой высоте в ледяном разреженном воздухе, невидимой с земли невооруженным глазом. Эверард, ежась от холода, настраивал электронный телескоп. Даже при максимальном увеличении караван представлял собой группу пятнышек, еле-еле ползущих по бескрайнему зеленому пространству. Но во всем западном полушарии больше никто не мог ехать на лошадях. Эверард обернулся к своему спутнику. «Ну и что теперь делать?» Широкое лицо Сандоваля осталось непроницаемым.
1: «Значит, твоя стрельба не сработала».
0: «Это уж точно. Клянусь, они движутся 2 раза быстрее, чем прежде».
1: «А почему?» «Чтобы правильно ответить, Мэнс, мне нужно познакомиться с этими людьми поближе и лучше узнать их. Но дело, видимо, в том, что мы бросили вызов их мужеству. Ведь единственные непреложные добродетели военизированной культуры — это выдержка и отвага. Поэтому у них не было другого выбора, только вперед. Если бы они отступили перед угрозой, то просто не смогли бы жить после этого в ладу с собой.
0: Но монголы же не идиоты. Они никогда не идут напролом, едва завидев неприятеля, а добиваются победы за счет превосходства в военном искусстве. Тогда и следовало бы отступить, доложить императору обо всем увиденном и организовать экспедицию побольше.
1: «С этим могут справиться и люди с кораблей», — напомнил Сандоваль. «Теперь-то, поразмыслив, я вижу, насколько мы недооценили Тахтая. Он наверняка приказал, чтобы корабли отправлялись домой без него, если экспедиция не вернется к определенному сроку, скорее всего, в течение года. А встретив в пути что-нибудь интересное, вроде нас, он может послать в базовый лагерь индейца с письмом».
0: Эверард кивнул. Ему пришло в голову, что в этом деле его слишком торопили. У него даже не было времени, чтобы как следует спланировать операцию. Вот и наломали дров. Но сыграло ли какую-то роль в этой неудаче бессознательное сопротивление Джона Сандоваля? Немного поразмыслив, он сказал: «Они вполне могли заподозрить нас во вранье. Монголы всегда знали толк в психологической войне».
1: «Может быть. Ну что нам делать дальше?»
0: «Спикировать на них сверху, выпустить несколько зарядов из установленной на роллере энергетической пушки 41 века. Вот и все. Боже упаси, меня могут сослать на отдельную планету раньше, чем я сделаю что-либо подобное. Существуют ведь какие-то границы дозволенного». «Устроим более впечатляющее представление», — заявил Эверард.
1: «А если оно сорвется?»
0: «Не каркай. Надо сначала попробовать».
1: «Мне просто любопытно».
0: Слова Сандоваля тонули в шуме ветра.
1: «Почему бы вместо этого просто не отменить саму экспедицию? Прыгнуть в прошлые 2 года назад и убедить Кубилая, что на восток никого посылать не стоит. Тогда всего этого никогда бы не случилось».
0: «Ты же знаешь, устав патруля запрещает нам производить изменения в истории».
1: «А как называется то, что мы сейчас делаем?»
0: «Выполнением специального приказа высшего командования». «Может, это понадобилось для исправления вмешательства, происшедшего где-то и когда-то еще? Откуда мне знать? Я ведь только ступенька в лестнице эволюции. За 1 000 000 лет они ушли от нас так далеко, что их возможности мы просто не в силах вообразить».
1: «Папе лучше знать», — процедил Сандоваль.
0: Эверард скрипнул зубами. «Ситуация такова, — начал он, — что любое происшествие при дворе Хубилая, могущественнейшего человека на Земле, гораздо важнее и значительнее для истории, чем что бы то ни было здесь, в Америке. Нет уж, раз ты меня втравил в это гиблое дело, будешь теперь, если надо, стоять по струнке. Нам приказано вынудить этих людей к отказу от дальнейшего исследования. Что случится потом, не наше дело. Но не вернутся они домой. Непосредственной причиной будем не мы. Это все равно, что считать человека убийцей только потому, что он пригласил кого-то на обед, а приглашенный по дороге погиб в аварии».
1: «Ладно, хватит. Давай займемся делом», — оборвал его Сандоваль.
0: Эверард направил роллер по плавной траектории вниз.
1: «Видишь тот холм?» — спросил он через несколько минут. «Он находится на пути следования Тахтая. По-моему, сегодня монголы разобьют лагерь в нескольких милях от него. Вот на этой лужайке у реки. Однако холм будет им прекрасно виден. Давай откроем там нашу лавочку.
0: И устроим фейерверк.
1: Это должно быть что-то совершенно необыкновенное. Ведь в Китае знают о порохе. У них даже боевые ракеты есть.
0: Да, небольшие, я знаю. Но когда я собирал чемодан в дорогу, то на случай провала первой попытки прихватил с собой кое-какое оборудование.
1: Холм словно короной был увенчан редкой сосновой рощей. Эверард посадил роллер среди деревьев и начал выгружать из просторного багажника какие-то ящики. Сандоваль молча помогал ему, а лошади, специально подготовленные для патруля, спокойно выбрались из закрытого отсека, в котором их перевозили, и принялись щипать траву на склоне. Спустя какое-то время индеец нарушил молчание.
2: «Не люблю я так работать. Что ты сооружаешь?»
1: Эверард похлопал по корпусу небольшого устройства, которое он уже наполовину собрал. «Переделанное из системы управления погодой, которой пользуются в будущем, в холодных столетиях. Распределитель потенциалов. Он может генерировать такие ужасающие молнии, каких ты никогда не видел. И с громом в придачу».
2: «Ха! Самое слабое место монголов», — не удержавшись, Сандоваль ухмыльнулся. «Ты выиграл. Мы, пожалуй, сможем расслабиться и полюбоваться представлением.
1: Ладно, займись пока ужином, а я доделаю нашу пугалку. Только не разводи огонь. Вульгарный дым нам не нужен. Кстати, у меня есть проектор миражей. Если ты переоденешься и, скажем, накинешь капюшон, чтобы тебя не узнали, я намалюю твой портрет с милю вышиной и слегка его приукрашу».
2: «А как насчет ретранслятора звука? Тот, кто не слышал ритуального клича вождей Наваха, может здорово перепугаться».
1: «Годится». День был на исходе. Под соснами сгущался сумрак, воздух посвежел. Эверард, расправившись наконец с сэндвичем, стал с помощью бинокля следить за тем, как авангард монгольского отряда выбирает место для лагеря, именно там, где он и предсказал. Прискакали еще несколько всадников с добытой за день дичью и стали готовить ужин. На закате показал

«Ладно, поехали!» Эверард щелкнул главным тумблером и присел на корточки перед тускло освещенным пультом управления своего аппарата. Вначале между небом и землей появилось еле заметное голубое мерцание. Затем сверкнули молнии, разносившие одним ударом деревья в щепки. По небу зазмеились языки огня, от грохота задрожали склоны гор. Эверард бросил в бой шаровые молнии, оставляя за собой шлейф искр. Эти сгустки пламени, крутясь и кувыркаясь, понеслись к лагерю и стали взрываться над ним, раскалив небо до бела. Оглохший и наполовину ослепший, Эверард кое-как справился с управлением, и теперь над холмом появился флюоресцирующий слой ионизированного воздуха. Словно северное сияние заколыхались громадные, кроваво-красные и мертвенно-белые полотнища. В паузах между ударами грома было слышно исходившее от них шипение. Вперед выступил Сандаваль. Раздевшись до пояса, он с помощью глины разрисовал себя древними индейскими узорами. Ничем не прикрытое лицо было вымазано землей и до неузнаваемости искажено гримасой. Просканировав это изображение, машина внесла в него дополнительные изменения. Перед монголами на фоне светового занавеса предстала громадная, выше гор фигура. Скользя в странном танце, она моталась между линией горизонта и небом, издавая громоподобные завывания и взвизгивания. Эверард скорчился. Пальцы словно примерзли к пульту. Им овладел первобытный ужас, разбуженный в глубинах его существа этим танцем. «Черт побери! Если им и этого будет недостаточно!» К нему вернулась способность рассуждать, и он даже взглянул на часы. Полчаса. Дать им еще минут 15, чтобы все постепенно затихло. Они наверняка останутся в лагере до рассвета, они разбегутся в темноте кто куда. На это дисциплины у них хватит. Следовательно, нужно затаиться еще на несколько часов, а затем нанести последний удар по их нервам, спалив электрическим разрядом дерево прямо посреди лагеря. Эверард махнул Сандавалю рукой. Индеец, по-видимому, устал сильнее, чем можно было предположить. Тяжело дыша, он тут же сел на землю. «Отличное шоу, Джонни!» — сказал Эверард, когда грохот затих. Собственный голос показался ему каким-то дребезжащим и чужим. «Я, наверное, целую вечность не проделывал ничего подобного», — пробормотал Сандаваль. Он чиркнул спичкой. В наступившей тишине этот звук заставил обоих вздрогнуть. Пламя на мгновение осветило его поджатые губы. Спичку он сразу же отбросил, и теперь в темноте виднелся только огонек сигареты. «В резервации никто из нас не воспринимал все это всерьез», — продолжил он немного погодя. «Некоторые старики заставляли нас, мальчишек, разучивать ритуальные танцы, чтобы мы сохраняли древние обычаи и не забывали о том, кто мы такие. А мы хотели только заработать немного мелочи, танцуя для туристов». Он снова надолго умолк. Эверард окончательно погасил проектор. В наступившей темноте, словно маленький алголь, затемненная переменная звезда в созвездии Персея, то разгоралась, то затухала сигарета Сандаваля. «Для туристов», — повторил он и через несколько минут продолжил, — «сегодня я танцевал не просто так, а с определенной целью. Я никогда раньше не вкладывал в танец этого смысла». Эверард молчал. Внезапно одна из лошадей, забившаяся на привязи во время представления и до сих пор не успокоившаяся, тихо заржала. Эверард вскинул голову. Вокруг царил непроницаемый мрак. «Ты что-нибудь слышал, Джо?» В глаза ему ударил луч фонарика. Ослепленный, он на какое-то мгновение застыл, а затем с проклятием вскочил на ноги, выхватывая свой парализующий пистолет. Из-за дерева к нему метнулась тень, и он тут же получил удар по ребрам. Эверард отшатнулся, но парализатор оказался на

Пистолет у него в руке, и он выстрелил наугад. А луч фонарика снова зашарил вокруг. Эверард краем глаза увидел Сандоваля. Оружие Наваха так и осталось в его одежде, поэтому он просто увернулся от удара монгольского клинка. Нападавший снова взмахнул саблей, и тогда Сандоваль воспользовался приемом дзюдо. Он упал на колено, неповоротливый монгол промахнулся и налетел животом прямо на подставленное плечо. Сандоваль тут же выпрямился, ударив противника снизу ребром ладони в подбородок. А когда голова в шлеме откинулась назад, рубанул монгола еще раз по кадыку. Выхватив у него саблю, он повернулся и парировал удар сзади. Лающие выкрики монголов перекрыл чей-то голос, отдававший приказы. Эверард попятился. Одного из нападавших он оглушил, но на пути к роллеру встали другие. Он повернулся к ним, и в этот момент ему на плечи набросили аркан, затянув его одним умелым движением. Эверард упал, и на него тут же навалилось четверо. Он успел увидеть, что с полдюжины монголов бьют Сандоваля древками копий по голове, но тут ему самому стало не до наблюдений. Ему дважды удавалось подняться, но к этому времени он потерял парализатор, маузер из кобуры вытащили, а низкорослые воины и сами неплохо владели приемами борьбы Евара, джиу-джитсу. Его поволокли по земле, избивая на ходу кулаками, сапогами и рукоятками кинжала. Сознание он так и не потерял, но в какой-то момент ему все стало безразлично. Глава 6. Тахтай снялся со стоянки еще до рассвета. Когда выглянуло солнце, его отряд уже пробирался между редкими рощицами по дну широкой долины. Местность становилась ровнее и суше, тянувшиеся справа горы отодвигались все дальше, виднелось только несколько снежных вершин, да и те почти сливались с белесым небом. Монгольские лошадки неутомимо бежали вперед, стучали копыта, скрипело и побрякивало сбрую. Колонна, когда Эверард на нее оглядывался, сливалась у него в глазах в единое целое. Поднимались и опускались копья, ниже колыхались бунчуки, перья и плащи, под шлемами виднелись смуглые узкоглазые лица, тут и там мелькали причудливо разрисованные панцири. Никто не разговаривал, а по выражению этих лиц он ничего прочесть не мог. Голова у него до сих пор кружилась. Руки ему оставили свободными, но привязали к стременам ноги, и веревка натирала кожу. Кроме того, его раздели догола. Разумная предусмотрительность. Кто знает, что зашито у него в одежде. А выданное взамен монгольское обмундирование оказалось смехотворно мало. Пришлось распороть швы, прежде чем он смог с горем пополам натянуть на себя куртку. Проектор и роллер остались на холме. Тахтай не рискнул взять с собой эти могущественные орудия. Ему даже пришлось наорать на своих перепуганных воинов, прежде чем они согласились увести странных лошадей, которые бежали теперь среди вьючных кобыл, с седлами и скатками на спинах, но без всадников. Послышался частый стук копыт. Один из лучников, охранявших Эверарда, что-то проворчал и направил своего коня чуть в сторону. Его место занял Ли Тай Цзун. Патрульный хмуро посмотрел на него. «Ну что?» — спросил он. «Боюсь, твой друг больше не проснется», — ответил китаец. «Я устроил его немного поудобнее». Привязав его, так и не пришедшего в сознание, ремнями к самодельным носилкам между двумя лошадьми. Конечно, это сотрясение мозга от ударов, полученных вчерашней ночью. В госпитале патруля его быстро поставили бы на ноги. Но наша ближайшая база в Ханбалыке, и мне как-то не верится, что Тахтай позволит вернуться к роллеру и воспользоваться рацией. Джонсон Даваль умрет здесь за 650 лет до своего рождения. Эверард посмотрел в холодные карие глаза, заинтересованные, глядящие даже с некоторым сочувствием, но чужие. Он понимал, что все бесполезно. Доводы, которые в его время сочли бы разумными, покажутся здесь тарабарщиной,
но попробовать следовало. «Неужели ты не можешь хотя бы объяснить Тактаю, какую беду он навлекает на себя и на всех своих людей?» Ли погладил раздвоенную бородку. «Мне совершенно ясно, досточтимый, что твой народ владеет неизвестными нам искусствами», — сказал он. «Но что с того?» «Варвары!» — он быстро оглянулся на карауливших Эверарда монголов, но те, очевидно, не понимали диалекта «сун», на котором он говорил. «Захватили множество царств, превосходивших их во всем, кроме умения воевать. Теперь нам уже известно, что вы кое-что выдумали, когда говорили о враждебной империи поблизости от этих земель. Зачем ваш царь пытался запугать нас обманом, если у него нет оснований бояться нас?» Эверард осторожно возразил. «Наш славный император не любит кровопролития. Но если вы вынудите его нанести удар, прошу тебя...» Ли поморщился и махнул своей изящной рукой, будто отгоняя какое-то насекомое. «Рассказывай Тактаю все, что угодно, я не стану вмешиваться. Возвращение домой меня не опечалит, я ведь отправился сюда только по приказу императора. Но когда мы говорим с глазу на глаз, не стоит считать собеседника глупцом. Господин, разве ты не понимаешь, что нет такой угрозы, которая испугала бы этих людей? Смерть они презирают. Любая, даже самая длительная пытка рано или поздно убьет их. А самое постыдное увечье не страшно человеку, способному прокусить свой язык и умереть. Тактай сознает, что если он сейчас повернет назад, то покроет себя вечным позором. А продолжив путь, может стяжать бессмертную славу и несметные богатства. Эверард вздохнул. Его собственное унизительное пленение действительно оказалось поворотным пунктом. Шоу с молниями едва не заставило монголов удрать без оглядки. Многие с воплями попадали на землю. После этого все они будут вести себя еще агрессивнее, чтобы стереть воспоминания о своем малодушии. Тактай пошел в атаку на источник грозы, скорее с перепугу, а также из вызова. Лишь горстка людей и лошадей была способна сопровождать его. Да и сам Ли приложил к этому руку. Скептичный ученый муж, знакомый с уловками фокусников и чудесами пиротехники, уговорил Тактая напасть первым, пока их не прикончило ударом молнии. «Истина, сынок, заключается в том, что мы недооценили этих людей. Нам следовало взять с собой специалиста, нутром чувствующего все тонкости их культуры. Так нет же. Мы решили, что нам хватит собственных знаний. А теперь что? Спасательная экспедиция патруля, в конце концов, обязательно появится. Но Джо умрет через день-два». Эверард взглянул на каменное лицо воина, ехавшего слева. «Вполне вероятно, что и меня к тому времени не будет в живых. Они все еще нервничают и охотно свернут мне шею. И даже если другая группа патруля выручит его из этой передряги, что маловероятно, то как потом смотреть в глаза товарища? От агента-оперативника, учитывая особые привилегии этого статуса, ожидают умения овладеть любой ситуацией без посторонней помощи, не ставя при этом под угрозу жизнь других, не менее ценных сотрудников. Так что я со всей искренностью советую тебе больше не пытаться обмануть нас». «Что?» Эверард обернулся к Ли. «Ты что, не понимаешь?» Удивился китаец. «Ведь наши местные проводники сбежали. Но мы рассчитываем вскоре встретить другие племена, завязать с ними знакомство». Эверард кивнул, раскалывающийся от боли головой. Солнечный свет резал ему глаза. Его не удивляло успешное продвижение монголов через десятки разноязыких областей. Если не забивать ум грамматическими тонкостями, за несколько часов можно выучить необходимый минимум слов и жестов, а потом днями и неделями практиковаться, разговаривая с нанятыми провожатыми. И брать проводников от одного племени до другого, как мы делали раньше, — продолжал Ли. Если ты поведешь нас в неправильном направлении, это быстро обнаружится, и Тактай накажет тебя самым нецивилизованным образом.
С другой стороны, верная служба будет вознаграждена. Ты сможешь рассчитывать на высокое положение при здешнем дворе, когда мы завоюем эти земли». Эверард не шелохнулся. Брошенная невзначай похвальба словно контузила его. Он предполагал, что патруль пришлет другую группу, ведь что-то должно помешать возвращению Тахтая. Но так ли уж это очевидно? Разве стали бы приказывать им вмешаться в ход истории, если бы в этой самой точке континуума, каким-то парадоксальным, непостижимым для логики 20 века образом, не возникла неопределенность, какое-то нарушение? Тысячи чертей! Монгольская экспедиция может увенчаться успехом. Возможно, будущее американское ханство, о котором Сандоваль даже не смел мечтать, окажется реальностью. В пространстве времени бывают изгибы и разрывы. Мировые линии могут раздваиваться и стягиваться в петли, в результате чего внезапно возникают предметы и происходят ничем не обусловленные события. Но эти бессмысленные перебивы быстро исчезают и забываются. Так случится и с Мэнсом Эверардом, застрявшим в прошлом вместе с мертвым Джоном Сандовалом, с Мэнсом Эверардом, прибывшим из будущего, которого никогда не будет в качестве агента патруля времени, которого никогда не было.

0: Глава 7. На заходе солнца немилосердная гонка привела отряд на равнину, поросшую полынью и колючим кустарником. Кое-где поднимались бурые кручи холмов. Из-под копыт лошадей летела пыль, а редкие серебристо-зеленые кусты, стоило их задеть, распространяли вокруг благоухание, больше ни на что они не годились. Эверард помог уложить Сандавали на землю. Глаза Наваха были закрыты, осунувшееся лицо горело от жара. Иногда он начинал беспокойно метаться, что-то бормоча. Намочив тряпку, Эверард выжил немного воды на его потрескавшиеся губы, но больше ничего сделать не мог. На этот раз монголы держались гораздо раскованнее. Они одолели двух великих колдунов и теперь не опасались возможного нападения. Скрытый смысл происшедшего стал понемногу до них доходить. Оживленно переговариваясь, они занимались обычной работой по лагерю, а после своей скромной трапезы развязали кожаные бурдюки с кумысом. Эверард остался рядом с Сандавалем. Они находились почти в середине лагеря. К ним приставили двух караульных, которые молча сидели в нескольких ярдах с луками наготове. Время от времени один из них вставал подбросить веток в маленький костер. Вскоре разговоры затихли. Даже этих железных людей сморила усталость. Заснули все, кроме объезжавших лагерь дозорных, у которых тоже слипались глаза. От костров остались только тлеющие угли, а на небе тем временем загорелись звезды. Где-то вдалеке завыл койот. Эверард потеплее закутал товарища. В слабом свете костра было видно, что листья полыни блестят от инея. Сам он завернулся в плащ, мечтая о том, чтобы монголы вернули ему хотя бы трубку. Сухая земля заскрипела под ногами, караульные выхватили из колчанов стрелы. В свете костра показался Тахтай, в накидке с непокрытой головой. Воины низко поклонились и отодвинулись в тень. Тахтай остановился. Эверард взглянул на него и снова опустил глаза. Некоторое время Найон разглядывал Сандавали. «Не думаю, что твой друг доживет до следующего заката», — необычайно мягко сказал наконец он. Эверард неопределенно хмыкнул. «Есть ли у вас лекарства, которые могут помочь?» — спросил Тахтай. «В ваших сидельных сумках много странных вещей. Есть средства от воспаления, есть от боли», — машинально ответил Эверард. «Но у него пробита голова. Ему может помочь лишь умелый врач». Тахтай присел и протянул руки к огню. «Жаль, но у нас нет костоправа». «Ты мог бы отпустить нас», — сказал Эверард, не надеясь на успех. «Моя колесница осталась на месте вчерашнего привала. Она успела бы доставить нас туда, где его вылечат». «Ты же знаешь, я не могу этого сделать», — Тахтай усмехнулся. Жалости к умирающему как не бывало. «В конце концов, Эбурар, вы сами навлекли на себя беду». Он был прав, и патрульный промолчал. «Я тебе это в вину не ставлю», — продолжал Тахтай. «Даже хочу, чтобы мы были друзьями, и то бы я остался здесь на несколько дней и вытянул из тебя все, что ты знаешь». «Ты уверен?» — вспыхнул Эверард. «Уверен. Если от боли тебе нужно лекарство», — Тахтай по-волчьи оскалил зубы. «Однако ты можешь пригодиться как заложник или еще зачем-нибудь. А твоя дерзость мне по душе. Я даже расскажу тебе о своей догадке». «Я подумал, а что, если ты совсем не из той богатой южной страны? По-моему, ты просто странствующий шаман, и вас не так много. Вы уже взяли власть над южным царем, или пытаетесь и не хотите, чтобы вам кто-то помешал?» Тахтай сплюнул в костер. «Все как в старых преданиях, но там герой всегда одолевает колдуна. Почему бы и мне не попробовать?» «Ты узнаешь, почему это невозможно, Найон». «Так ли уж это теперь невозможно?» Эверард вздохнул. «Но-но!» Тахтай хлопнул его по спине. «Может, ты мне хоть что-нибудь расскажешь, а? Ведь кровной вражды между нами нет. Будем друзьями. Эверард указал на Сандаваля. Жаль, конечно, сказал Тахтай. Но он же сопротивлялся слуге великого хана. Брось, Бурар, давай лучше выпьем. Я пошлю за бурдюком. Патрульный поморщился. Так у нас мир не заключают. А, твой народ не любит кумыс. Боюсь, у нас ничего другого нет. Вино мы уже давно выпили. Ну, а мое виски? Эверард посмотрел на Сандаваля и снова уставился в темноту. Холод все сильнее пробирал его. Вот что мне сейчас нужно.
1: Что-что?
0: Наше питье. У нас фляги в сидельных сумках.
1: Ну, заколебался Тахтай. Хорошо. Пойдем, принесем его сюда.
0: Караульные пошли следом за своим начальником и его пленником через кустарник, мимо спящих воинов, к куче снаряжения, которое тоже охранялось. Один из часовых зажег от своего костра ветку, чтобы посветить Эверарду. Мускулы у патрульного напряглись. Он спиной почувствовал, что монголы, натянув луки, взяли его на прицел. Стараясь не делать резких движений, он присел на корточки и стал рыться в вещах. Найдя обе фляги с шотландским виски, он вернулся на прежнее место. Тахтай сел возле костра и стал наблюдать за Эверардом. Тот плеснул в колпачок фляги немного виски и одним махом опрокинул его в рот.
1: «Странно пахнет», — сказал монгол.
0: Патрульный протянул ему флягу. «Попробуй». Он поддался чувству одиночества, да и Тахтай был не таким уж плохим парнем, конечно, по меркам его эпохи. А когда рядом умирает напарник, можно выпить хоть с самим сатаной, лишь бы забыться. Монгол подозрительно потянул воздух носом, снова взглянул на Эверарда, помедлил, а потом, явно рисуясь, поднес флягу к губам и запрокинул голову. «Ву-у-у!» Эверард едва успел поймать флягу, не дав вылиться ее содержимому. Тахтай хватал ртом воздух и плевался. Один караульный натянул лук, а другой, подскочив к Эверарду, вцепился ему в плечо. Блеснула занесенная сабля. «Это не яд!» — воскликнул патрульный. «Просто для него питье слишком крепкое. Смотрите, я сейчас выпью еще!» Тахтай взмахом руки отослал караульных и уставился на Эверарда слезящимися глазами.
1: «Из чего вы это делаете?» — кое-как выдавил из себя он. «Из драконьей крови?»
0: «Из ячменя». Эверард не собирался излагать ему принципы перегонки спирта. Он налил себе еще немного виски. «Ладно, пей свое кобылье молоко».
1: Тахтай причмокнул. «И впрямь согревает. А? Как перец?»
0: Он протянул грязную руку. «Дай еще». Эверард заколебался.
1: «Ну же!» — прорычал Тахтай.
0: Патрульный покачал головой. «Я же говорил, для монголов это питье слишком крепкое».
1: «Что? Смотри у меня, бледнорожее турецкое отродье!»
0: «Ладно, ты сам этого хотел. Я честно предупредил. Твои люди-свидетели, завтра тебе будет плохо».
1: Тахтай жадно отхлебнул из фляги, рыгнул и вернул ее обратно. «Ерунда. Это я просто с непривычки. Пей».
0: Эверард не торопился, и Тахтай стал терять терпение.
1: «Поскорее там! Нет, давай сюда другую фляжку!»
0: «Ну ладно, ты здесь начальник, но я прошу, не тягайся со мной, ты не выдержишь».
1: «Это я-то не выдержу! Да я в Каракоруме перепил 20-рых, и не каких-нибудь там китаёс, а истинных монголов!»
0: Тахтай влил в себя еще пару унций. Эверард осторожно потягивал виски, слегка жгло в горле, но голова оставалась ясной. Слишком велико было нервное напряжение. Внезапно его осенило. «Холодная сегодня ночь», — сказал он, протягивая флягу ближнему караульному. «Выпейте по глотку, ребят. Согрейтесь». Слегка опьяневший Тахтай поднял голову.
1: «Это ведь хорошее питье», — возразил он. «Слишком хорошее для...»
0: Опомнившись, он проглотил конец фразы. Какой бы деспотичной и жестокой ни была Монгольская империя, ее командиры всегда делились добычей со своими подчиненными. Обиженно покосившись на Найона, караульный схватил флягу и поднес ее к губам. «Эй, поосторожнее!» — предупредил Эверард. «Оно крепкое!»
1: «Кому крепкое?» «Мне?»
0: Тахтай сделал еще несколько глотков и погрозил пальцем.
1: «Трезв, как бонза! Плохо быть монголом! Сколько ни пей, все равно не опьянеешь!»
0: «Ты это жалуешься или хвастаешь?» — спросил Эверард. Отдышавшись, первый караульный передал виски своему товарищу и, вернувшись на место, вытянулся по стойке смирно. Тахтай тем временем снова приложился к фляге.
1: «А-а-а!» — выдохнул он, вытаращив глаза. «Хорошо. Ну ладно, пора спать. Эй, вы, там, отдайте ему питье!»
0: Кое-как справившись с волнением, Эверард насмешливо бросил.
1: «Спасибо, я, пожалуй, выпью еще. А тебе больше нельзя. Хорошо, что ты это понял».
2: «Чего?»
0: — уставился на него Тахтай.
1: «Да я... для монгола все это... тьфу!» И он шумно забулькал.
0: Другой флягой снова завладел первый караульный. Воспользовавшись моментом, он еще раз торопливо отхлебнул из нее. Эверард перевел дух. Его идея могла сработать. Могла. Тахтай привык к попойкам. И ему, и его людям наверняка были нипочем и кумыс, и вино, и эль, и медовуха, и квас, и то кислое пиво, которое здесь называли рисовым вином. В общем, любые напитки того времени. Они прекрасно знали, когда им нужно остановиться, пожелать остальным доброй ночи и направиться прямиком в постель. А дело в том, что простым сбраживанием невозможно получить напиток крепче 24 градусов. Продукты брожения останавливают процесс. В большинстве же напитков XIII века содержание алкоголя едва ли превышало 5%, и вдобавок все они изобиловали питательными веществами. Шотландское виски – совсем другое дело. Если пить его как пиво и даже как вино, жди неприятности. Сначала незаметно для себя перестаешь что-либо соображать, а вскоре вообще лишаешься сознания. Эверард потянулся к караульному за флягой. «Отдай, а то все выпьешь». Воин ухмыльнулся, глотнул еще разок и передал флягу товарищу. Эверард поднялся на ноги и стал униженно выпрашивать ее. Караульный пихнул его в живот, и патрульный упал навзничь. Монголы так и повалились друг на друга от хохота. Такую удачную шутку стоило отметить. Только Эверард увидел, как отключился Тахтай. Сидевший с поджатыми ногами Найон просто откинулся назад. В этот момент костер вспыхнул ярче и осветил его глупую ухмылку. Эверард припал к земле. Через несколько минут свалился один из караульных. Он зашатался, опустился на четвереньки и изверг из себя обед. Другой повернулся к нему и заморгал, нашаривая саблю.
1: «Что такое?» — выдохнул он. «Что ты дал нам? Яд?»
0: Эверард вскочил. Он перепрыгнул через костер и, прежде чем монгол успел среагировать, бросился к Тахтаю. С громким криком караульный заковылял к нему. Эверард нашарил саблю Тахтая и выхватил ее из ножен. Воин замахнулся на него своим клинком, но Эверард не хотел убивать практически беспомощного человека. Подскочив вплотную к нему, он выбил саблю у него из рук и ударил монгола кулаком в живот. Тот упал на колени, его вырвало, и он тут же заснул.

Эверард бросился прочь. В темноте, окликая друг друга, зашевелились монголы. Он услышал стук копыт. Один из дозорных спешил узнать, в чем дело. Кто-то выхватил из едва теплившегося костра ветку и принялся размахивать ею, пока она не вспыхнула. Эверард распростерся на земле. Мимо куста, за которым он спрятался, пробежал воин. Патрульный скользнул в темноту. Позади раздался пронзительный вопль, а затем пулеметная очередь проклятий. Кто-то обнаружил Найона. Эверард вскочил и пустился бежать туда, где под охраной паслись треноженные лошади. На раскинувшейся под колючими звездами серо-белой равнине они выглядели темным пятном. Навстречу Эверарду галопом понесся один из дозорных. «В чем дело?» — раздался его крик. «Нападение на лагерь!» — гаркнул в ответ патрульный. Ему нужно было выиграть время, чтобы всадник не выстрелил, а подъехал поближе. Он пригнулся, и монгол увидел только какую-то сгорбленную, закутанную в плащ фигуру. Подняв облако пыли, он осадил лошадь, Эверард прыгнул вперед. Прежде чем его узнали, он успел схватить лошадь под уздцы. Дозорный вскрикнул и, выхватив саблю, рубанул сверху вниз, но Эверард находился слева от него и легко отразил неуклюжий удар. Его ответный выпад достиг цели. Он почувствовал, как лезвие вошло в мышцу. Испуганная лошадь встала на дыбы. Вылетев из седла, всадник покатился по земле, но все-таки поднялся, пошатываясь и рыча от боли. Эверард тем временем успел вдеть ногу в круглое стремя. Монгол заковылял к нему. Кровь, струившаяся из раны в ноге, при свете звезд казалась черной. Эверард вскочил на лошадь, ударил ее саблей плашмя по крупу и направился к табуну. Наперерез ему устремился другой всадник. Эверард пригнулся, мгновение спустя над ним прожужжала стрела. Угнанная лошадь забилась под незнакомым седаком, и на то, чтобы справиться с ней, у Эверарда ушла почти минута. Догнав его и схватившись в рукопашную, лучник запросто мог бы взять над ним верх. Но он, стреляя на ходу, по привычке проскакал мимо, так ни разу и не попав из-за темноты. Прежде чем монгол смог развернуться, Эверард скрылся в ночи. Размотав седельные луки аркан, патрульный ворвался в испуганный табун. Он набросил веревку на ближайшую лошадь, которая, на его счастье, оказалась смирной. Наклонившись, Эверард саблей разрубил путы и поскакал прочь, ведя ее в поводу. Проехав через табун, он двинулся на север. «Конная погоня — долгая погоня», — ни с того ни с сего забормотал он про себя. «Если не сбить их со следа, меня обязательно догонят. Что ж, насколько я помню географию, к северо-западу отсюда должны быть отложения застывшей лавы». Он оглянулся, пока его никто не преследовал. Конечно, им понадобится какое-то время, чтобы организоваться. Однако над ним сверкнули узкие молнии. Позади загремел расколотый ими воздух. Его забил озноб, но не от ночного холода. Погонять лошадь он перестал. Теперь можно было не торопиться. Все это означало, что Мэнс Эверард вернулся к темпороллеру и отправился на юг в пространстве и назад во времени, именно в эту точку. «Чисто сработано», — подумал он. Правда, в патруле подобная помощь самому себе не приветствовалась. Слишком большой риск возникновения замкнутой причинно-следственной цепи, когда прошлое и будущее меняются местами. Но сейчас все сойдет мне с рук. Даже выговора не объявят. Потому что я спасаю Джо Сандоваля, а не себя. Я уже освободился. От погони я могу отделаться в горах, которые я знаю, а монголы нет. Прыжок во времени только для спасения друга. А кроме того, к сердцу подступила горечь, все наше задание — ничто иное, как попытка будущего вернуться назад и сотворить собственное прошлое. Если бы не мы, монголы вполне могли завладеть Америкой, и тогда никто из нас не существовал бы. Огромное черное небо было ясно. А редко увидишь столько звезд. Над заиндевевшей землей сверкала большая медведица. В тишине звонко стучали копыта. Никогда еще Эверарду не было так одинок. «А что я делаю там, в лагере?» — спросил он вслух.
Ответ пришел к нему тут же, и он немного успокоился. Подчинившись ритму скачки, он одолевал милю за милей. Он хотел поскорее покончить с этим делом, но то, что ему предстояло, оказалось не таким отвратительным, как он опасался. Тахтай и Ли Тайцзун никогда не вернулись домой. Но не потому, что погибли в море или в лесах. Просто с небес спустился колдун и перебил молниями всех лошадей, а потом разбил и сжег корабли в устье реки. Ни один китайский моряк не осмелится плавать в этих коварных морях на неуклюжих судах, которые можно построить здесь. Ни один монгол и не подумает возвращаться домой пешком. Вероятно, так все и было. Экспедиция осталась в Америке, ее участники взяли себе в жены индианок и прожили здесь до конца своих дней. Племена чинуков, тлинкитов, нутка, весь здешний потлач, группа родственных индейских племен, с их большими морскими каноэ, вигвамами и медными изделиями, мехами и одеждой, а также с их высокомерием. Что ж, и монгольский наён, и даже ученый-конфуцианец могли прожить куда менее счастливую и полезную жизнь, чем та, что привела к появлению такого народа. Эверард кивнул. Об этом хватит. С крушением кровожадных замыслов Тахтая смириться было куда легче, чем с истинным обликом патруля, который был для него семьей, родиной и смыслом жизни. А далекие супермены оказались в конце концов не такими уж идеалистами. Они вовсе не охраняли божественно упорядоченный ход событий, который породил их самих. Тут и там они вмешивались в историю, создавая собственное прошлое. Можешь не спрашивать, существовала ли хоть когда-нибудь изначальная картина исторических событий. И не задумывайся об этом. Взгляни на извилистую дорогу, которой пришлось идти человечеству, и скажи себе, что если кое-где она и оставляет желать лучшего, то некоторые ее участки могли быть гораздо хуже. «Пусть крупье – мошенник», – сказал Эверард вслух, «но это единственная игра в городе». В тишине белой атыния гигантской равнины его голос прозвучал так громко, что он не произнес больше ни слова. Он прикрикнул на лошадь, и та помчала его на север.

0: радио фантастики.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Александр Ромашихин. Кукольник. Банальная история. Из века в век. Старая комедия. Плачет Пьеро. Миша Смирнов всегда был спокойным и тихим. Настолько тихим, что порой даже родители забывали о его присутствии в доме. Он незаметно рос, взрослел, ничем не выделяясь среди своих сверстников. В школе учителя таких называют «тихими троечниками», что и подтвердилось баллами в аттестате зрелости, где единственной высокой оценкой была «пятерка по рисованию». Да, Миша любил рисовать, а еще больше любил лепить из пластилина. Но в силу природной скромности или застенчивости свои произведения он никогда и никому не показывал. Как-то перед окончанием школы Миша заикнулся, что хотел бы стать дизайнером. Но родители в один голос заявили, что профессия с таким названием, если и существует, наверняка не сможет прокормить, поэтому надо поступать на экономический факультет. Вот так Миша и стал дипломированным экономистом. Контора, в которой Михаилу посчастливилось устроиться на работу по специальности, была связана со строительством, поэтому она не развалилась, как многие подобные в лихие времена, просто директор стал владельцем, и даже название осталось прежним, только с приставкой ООО. Миша оказался единственным мужчиной в отделе и поначалу вызвал всеобщий интерес дамского коллектива, но вскоре этот интерес угас. Не было в этом молодом человеке ни примечательной внешности, ни брутальности, ни блеска ума, ни простого нахальства. Вообще не было ничего такого, за что мог бы зацепиться женский взгляд. И вскоре Михаил превратился в обычный предмет офисной обстановки, как стол, шкаф или компьютер. Дамы перестали просить его пойти покурить, когда надо было обсудить свои женские проблемы или продемонстрировать интимные обновки. Вот так, год за годом, с 9 до 6, 5 дней в неделю, Миша оставался мелким клерком. Но вечерами и в выходные он становился кукольником. Нет, кукольником с большой буквы. Сделанные им куклы были великолепны. Казалось, они просто замерли на мгновение и сейчас начнут двигаться, говорить, смеяться или плакать. Весь окружающий Михаила мир разместился на широких полках. Вот хозяин конторы с брезгливо оттопыренной губой, готовый разразиться трехэтажной тирадой. Вот его секретарша Ниночка с телефоном в одной руке и зеркальцем в другой. Вот Марья Степановна, главбух, подозрительно вглядывается в собеседника поверх модных очков. Вот все до единой соседки Миши по кабинету. Каждая занимается своим любимым делом, и это, разумеется, не работа. А вот бомж, живущий в подвале соседнего дома, и еще десятки людей, которые встречались на жизненном пути кукольника. Однажды тусклым осенним днем в их кабинете появилась красивая молодая женщина. В ее яркой внешности легко угадывалось что-то восточное, что-то из стихов Омара Хайяма. Глубоким с хрипотцой голосом она объявила, что зовут ее Марианна Рудольфовна, и теперь она будет заведовать этим отделом вместо ушедшей на пенсию Аллы Николаевны. Окинув опешивших сотрудников строгим взглядом темных, почти черных глаз, она добавила, что поближе познакомиться с каждым в процессе работы. Но сразу предупреждает, что занятий посторонними делами на рабочем месте не потерпит. И, грациозно развернувшись, вышла. Когда стук ее каблуков в коридоре стих, началось бурное обсуждение этого по-настоящему эпохального события. Михаил же застыл, не в силах даже моргнуть. Перед его глазами все еще была Марианна. Он все еще ощущал едва уловимый аромат ее духов. Ее низкий голос все еще звучал в его голове. Это было какое-то наваждение, колдовство, чудо. Не то чтобы Михаил никогда не влюблялся. Не чувствовал этого сладостного влечения, нет. У него даже был, хоть и не богатый, но все же опыт близкого общения с женщинами. Однако это было нечто совсем иное. Это была страсть, мгновенно вспыхнувшая и всепоглощающая страсть. Он встрепенулся только тогда, когда почувствовал, не услышал, а именно почувствовал, повисшую в комнате тишину. Все женщины смотрели на него так, словно видели впервые, и в их взглядах читалось удивление, смешанное с жалостью. «Все!» — вздохнула 30-летняя разведенная блондинка Вика. «Пропал мужик!» Вернувшись домой, Михаил торопливо переоделся и, даже не ужиная, принялся за работу. Его чуткие пальцы мяли податливый пластик, придавая ему нужную форму. А перед мысленным взором была она, та женщина, о встрече с которой он мечтал, которая приходила к нему в юношеских снах и грезилась в часы бессонницы. В ее имени ему слышался приглушенный рокот накатывающихся на берег морских волн. «Марианна! Марианна! Марианна!» Она появилась в их пыльной конторе, словно на давно заброшенном пустыре вдруг распустился прекрасный цветок. Это само провидение привело ее к нему. И теперь его жизнь изменится, потому что появился смысл. Он будет беречь и охранять этот цветок. И, конечно, она это заметит и оценит. За ночь ветер разогнал казавшиеся неподвижными тучи, а когда первые лучи солнца заглянули в окно, на столе перед Михаилом лежала почти готовая кукла, лучшая из всех, какие он когда-либо делал. На прекрасном лице настоящей богини светилась добрая, понимающая улыбка, вселявшая надежду на прекрасное будущее. Кажется, впервые он шел на работу с радостью, а его сердце заставляло ускорять шаги и не обращать внимания на хмурые лица встречных прохожих, на тужный гул готовящегося к нудному трудовому дню города, на слякоти лужи, в которых, впрочем, отражалось голубое небо с крупными яркими звездами опавших листьев. Охранник у входа, увидев Михаила, удивленно вскинул брови, но ничего не сказал. Просто подал ключи и снова уткнулся в кроссворд. В кабинете было непривычно тихо и сумрачно. Не включая света, Михаил подошел к окну и стал наблюдать, как подходят и подъезжают сослуживцы, но напрасно он вглядывался в лица входивших в здание женщин. Вскоре стук каблуков и громкие приветствия в коридоре спугнули утреннюю тишину, в которой так хорошо было предаваться сладостным мечтаниям. Вздохнув, Миша прошел к своему столу и включил компьютер. Повседневная рутина отодвинула любовные переживания на второй план, приглушила нетерпеливое ожидание новой встречи. Но рабочий день подошел к концу, а Марианна так и не появилась в их кабинете. На душе у Михаила было тоскливо. Он ощущал себя как путешественник, увидевший в пустыне мираж и вскоре потерявший его из виду, как наркоман, лишенный вожделенной дозы. Только переступив порог своей квартиры, он немного приободрился, ведь любимая ждала его, пусть и в образе куклы. Михаил взял в руки свое творение и нахмурился. «Не может быть. Нет, просто освещение совсем другое. И устал я. Вот и мерещится всякое. Сейчас наложу краски нужных тонов, и все будет как прежде». Кукольник пытался убедить себя, что улыбка на лице куклы за время его отсутствия не изменилась, не могла измениться, хоть он ясно видел, в ней больше нет вложенной им теплоты. Лицо стало холодным, чужим, почти враждебным. Забыв про усталость, он терпеливо подбирал оттенки и слой за слоем наносил краску. Постепенно кукла оживала, черты совершенного лица смягчались, и теперь кукольник был почти уверен, что ему удалось вернуть ей тот первоначальный образ доброй богини. Утром Михаил чуть не проспал, но прежде чем выбежать из квартиры, взглянул на куклу, чтобы убедиться, что за те пару часов, что он спал, с улыбкой не произошло никаких метаморфоз. Зато погода снова сменилась. Шел мелкий холодный дождь. Город стал похож на нечеткий карандашный рисунок, словно художнику не понравился набросок, и он в сердцах густо заштриховал его. В офисе тоже все казалось серым, тусклым, бесцветным. вдруг дверь открылась, и комната наполнилась светом и красками. Вошедшая Марианна показалась Михаилу еще прекраснее, чем при первой встрече. Он слушал ее голос как музыку, не воспринимая значения слов, полностью отдаваясь охватившему его наваждению. Только когда она вышла из комнаты, Михаил, медленно возвращаясь к реальности, понял из разговоров коллег, что они все должны по очереди представить новой начальнице отчеты о своей работе. Он шел к кабинету Марианны, не чувствуя под собой ног, предвкушая прекрасные минуты общения один на один, и пусть это будет деловой разговор, все равно ведь это первый шаг к их счастью. Постучавшись, Михаил вошел, подал Марианне папку с бумагами и присел на краешек стула. Пока она просматривала документы, он любовался ее идеальным овалом лица, роскошными волосами, стараясь запомнить каждый завиток, чтобы потом в точности воспроизвести прическу на кукле. «Ну что ж, все в порядке». Марианна выпрямилась в кресле и улыбнулась. Михаил встретился с ней глазами и словно летней ночью окунулся в море. Теплая вода, которого крепко обняла, подхватила и повлекла куда-то в бесконечную, но совсем не страшную глубину. «Михаил Николаевич, вы меня слышите?» Донеслось до него, как будто издалека. «Да, да, конечно», — встрепенулся Михаил, почувствовав, что снова может дышать. «Так вот», — продолжила Марианна, — «я предлагаю вам сообщать мне обо всем, что происходит в вашем кабинете. Вам это будет нетрудно. Как я поняла, вы ведь там как невидимка?» Михаил не сразу нашелся, что ответить. «Ну, это как-то не очень красиво».
2: «Ха-ха-ха! Не очень красиво! Ха-ха-ха! Ну, насмешили!»
1: Марианна с трудом уняла смех.
2: «Это давно уже повсеместная практика. И вам, разумеется, такая помощь зачтется. Впрочем, я не настаиваю, подумайте. А теперь идите, работайте!»
1: Михаил вернулся на свое рабочее место, растерянно размышляя, зачем доносить на коллег и какая от этого польза Марианне, ведь это непорядочно, даже подло. А с другой стороны, вон как они все настроены против нее. Гадости всякие говорят, и его не стесняются. Невидимка он и есть невидимка. Но ведь он ее любит и готов на все, чтобы любимой было хорошо. Доносительство — подлость. Ну что ж, ради любви он готов на подлость. Михаил резко встал и вышел из комнаты. Он подошел к кабинету Марианны и уже поднял руку, чтобы постучать, но в этот момент из-за чуть-чуть приоткрытой двери раздался телефонный звонок, и Марианна ласково промурлыкала.
2: «Да, котик, я тоже соскучилась. Ой, да какие дела в этой занюханной конторе? Хотя нет, одно дельце здесь есть, очень выгодное дельце. Хотел тебе сюрприз сделать. Да ладно! Я нашла лоха, который будет поручителем для банка. Думаю, через пару дней денежки уже будут на нашем счете. Не переживай, я навела справки. У него двушка почти в центре, так что под ее залог банк даст нам пару лямов в легкую». «Ревнуешь, котик? Ха-ха, приятно. Только зря. Я что, дура, чтобы ложиться в постель с каждым придурком, который, увидев меня, пускает слюни? Поулыбаюсь ему, и он все подпишет, как миленький. Любовь у него! Ха-ха-ха! Ко мне! Ха-ха-ха!» «Не волнуйся, я все сделаю в лучшем виде. И на следующей неделе сможем махнуть на острова. Ага, как договорились. До вечера. Целую!»
1: Михаил медленно опустил руку и, едва поднимая ноги, поплелся обратно в свой кабинет. Разумом он понимал, что такая женщина не могла не иметь бойфренда, и готов был бороться за ее любовь, но то, что он услышал, лишало его каких-либо шансов в этой борьбе. Ведь для нее он был всего лишь лохом, слюнявым придурком, которого не грех и обобрать. Но его сердце не хотело слышать доводов рассудка. Оно разрывалось от боли и любви. А осенний дождь все сыпал и сыпал. Михаил шел сквозь эту подсвеченную фонарями пелену, подставляя лицо мелким холодным каплям, тщетно пытаясь проглотить стоявший в горле ком. В голове вертелись обрывки мыслей, пустых и ненужных, а сердце в груди надсадно ныло, мешая дышать полной грудью. Дома Михаил стянул с себя мокрый плащ, переобулся и, шаркая стоптанными тапочками, прошел в свою

0: кровати и провалился в сон. Утром он, двигаясь словно робот, умылся, позавтракал и пошел на работу. Ему казалось, что за эту ночь его душа покрылась льдом, как и лужа у подъезда, как хрустевшие под ногами листья. В офисе царило какое-то напряженное оживление. На хмурых лицах коллег застыло странное выражение растерянности, смешанное с едва заметным удовлетворением. «Что случилось?» — спросил Михаил, расстегивая плащ.
1: «Марианна разбилась», — ответил кто-то равнодушно.
0: «Как?» — Михаил медленно осел на оказавшийся рядом стол.
1: «Насмерть?»
0: «Это я ее убил», — выдохнул он, закрывая лицо руками.
1: «Миша, ты что?» — Вика положила ему руку на плечо. «Ты-то здесь при чем? Она вчера с любовником из ночного клуба возвращалась, ну и влетела на своем Мерсе под грузовик. Что интересно, у него пара царапин, а ее спасатели чуть не по кускам из машины вырезали».
0: «Это я ее убил!» — выкрикнул Михаил и бросился вон из комнаты. Когда на следующий день Михаил Смирнов не появился в офисе, а все телефонные звонки ему остались без ответа, Вика через подружку, у которой муж работал в милиции, упросила вскрыть его квартиру, опасаясь, что он мог покончить жизнь самоубийством. Но в квартире было пусто. Заглянув в дальнюю комнату, Вика удивленно воскликнула:
1: «Ого, сколько кукол! А это на полу! Точная копия Миши. И плащ точь-в-точь, как у него был. Даже последняя пуговица на одной нитке болтается. Прям как живой».
2: Александр Ромашихин. Кукольник. Банальная история. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
3: Темные аллеи.

Джи Уайл. Информафия. Откровение бесполого мечтателя. Первое. Общий план. К 4 часам все было готово. Статисты прибыли, камеры и микрофоны установлены, прочий реквизит размещен, съемочные группы укрыты на своих местах, будто черви в тухлом мясе. Ни один оператор, ни один объектив не должен быть виден. Можно загубить все представление. Ошибки и случайности исключены. Совершенство — вот наш единственный закон. Передача пойдет в лучшие часы с 7 до 9. Кульминация легнет зрителей, словно разъяренный мул в момент наивысшего накала чувств. Разжигать страсти — дело Артура Бронштейна. Артур — ведущий программы, связующая константа в наших уравнениях. Не один час он провел, накладывая пепельно-серый грим. Его лицо — мрачная траурная маска, каким-то образом не высветленная слепящим светом Юпитеров. На экране, в драматической обстановке, он будет выглядеть оцепеневшим от ужаса, обескровленным, пораженным до глубины души. Никогда не видел, чтобы Артур смазал реплику или допустил ошибку. Он не колеблется, не запинается, всегда находит, что сказать. Сенатор Дуглас Уэстлейк приехал рано утром. Высокий, с прямой осанкой, начинающий сидеть, как и Артур, только на экране сенатор будет выглядеть благороднее и величественнее, преисполненным достоинства, как и полагается кандидату на пост президента. Мы выделяем такие черты его характера, как спокойствие, уверенность и серьезность, зиждущиеся, однако, на юморе и оптимизме. Объединенная телерадиокомпания готовила Уэстлейка к роли 5 лет. Близилось начало передачи, но никаких следов напряжения или тревоги не проявлялось на его мужественном лице. Гипноз. Мы не стремимся к излишней жестокости. Это его последний выход. Миссис Уэстлейк находилась, естественно, с ним рядом. Марсия Уэстлейк — сильная, решительная женщина, надежная подруга. Она привлекательна неброской красотой. Ее образ задуман значительно шире. Он должен затронуть самые глубокие семейные струны в душах зрителей, потому что сразу после трагедии именно Марсия послужит эмоциональным фокусом. Нам нужен не просто символ, остальная женщина, человек несгибаемой воли. Нагнетаемая нами атмосфера напряжения и истерии направлена на нее. Она — та точка опоры, которая требуется нашему рычагу. Личность, которая в глазах публики воплотит само страдание. Позже она станет орудием, с помощью которого мы сдвинем и перевернем мир. В гараже стоял лимузин, изумительная машина, «Континенталь» с откидным верхом. Его сдвоенные турбины тихо урчали. Мощный, солидный, благородный автомобиль, достойный своей роли. Темно-синий, сверкающий, как грозовое небо. Я — директор передачи. В кабинете, укрытом в недрах безучастной громадины объединенной ТРК, я планирую сражение, определяю стратегию, строю тактику, даю сигнал для начала битвы. Вся ответственность на мне. Я отвечаю за провал, я пожинаю плоды успеха. Для зрителей я ничтожество, ноль, неприметное имя в титрах передачи или в конце выпуска известий. Им неведомы глаза, которыми они видят правду. Глаза, лишенные цвета, глаза, лишенные лица. Город Феникс. Феникс, взметнувшийся в пустыне лесом серебристых кактусов. Феникс,
спокойный и рациональный, чистый и благородный, встающий под знойным ветром совершенным оазисом хрустальных шпилей, медицинских игл, острых и стерильных. Феникс — чудовище, растущее на продуктах собственного разложения, дерзкое, надменное, жестокое. Феникс — идеальное место действия. Второе. Завязка. Автомобильный кортеж двинется ровно в 6. День мы провели в неспешных приготовлениях. Времени хватало на все с избытком. 5 лет мы ждали этого дня. Мы предусмотрели все возможные ошибки, и ошибки были исключены. По сценарию требовалась гигантская возбужденная толпа. Все, занятые в массовке, находились уже на месте. Получали последние наставления от девушек из административной и сценарной групп. Заняли позиции местные комментаторы. Я со своего командного пункта лично буду наблюдать за их работой. Интервьюеры ждали занавеса. Последняя речь избирательной кампании, сообщали мы, не останется незамеченной. Чтобы удовлетворить потребность, порой эту потребность необходимо создавать. И мы рекламировали сами себя. Реклама потворствует невыявленному спросу. Реклама рождает бум. Если зрители не знают, что важно, скажите им, они поверят. Сенатор Уэстлейк с супругой взлетели на ракетоплане в 5. Они сделают один виток и спустятся к Фениксу. Эдди, наш бутафорщик, подготовил настоящее чудо — ракетоплан, известный всем как официальный транспорт сенатора во время избирательной кампании. Каждый выход на сцену должен быть величественным, сверкал зеркальным серебром, центр тяжести опоясывали яркие красные буквы с желтой окантовкой, корабль новейшей модели, нестандартная стальная труба, приземистой, овальной формы, предполагающей силу и незыблемость. Надежный и гордый, идеально соответствующий образу сенатора Уэстлейка. Я наблюдал за его посадкой в аэропорту Феникса ровно в 5:50. Корабль плавно опускался на хищном термоядерном факеле, подобно прекрасной серебряной пуле, которая вот-вот скользнет в ствол винтовки. Солнце расплывшимся желтым шаром сверкало на его зеркальном корпусе. Об освещении мы позаботились заранее. Его хватит и на приземление, и на трагедию. Посадка оказалась еще более эффектной, еще более захватывающей дух, чем мы планировали. Индекс эмоциональности подскочил к верхней границе допустимых значений. На первой стадии движения автомобильного кортежа накал придется снизить, иначе мы выйдем за рамки предсказуемого. Я отдал распоряжение операторской группе и комментаторам. Голоса комментаторов, словно тихие аккорды, сопровождающие торжественную тему Артура. Громадная пуля села на корму, изрыгнула пламя и застыла на долгие 15 секунд. Быстрый взгляд на показания приборов, отсчитывающих индекс эмоциональности. Как только было достигнуто насыщение, я велел пилоту опустить трап. Из пустого чрева корабля выполз блестящий язык. Еще одна короткая пауза, и настало время выводить сенатора с сопровождающими лицами. Я дал сигнал и тут же увидел их на мониторе. Они стояли на трапе, приветливо махая и улыбаясь. Сенатор, жизнерадостный и энергичный, миссис Уэстлейк в светло-голубом платье, смоляные с проседью волосы, уложены в прическу паж, овации толпы на уровне 15 децибелов, как и было запланировано. Приборы показывали оптимум, идеальное насыщение. Я заговорил в микрофон. «Отлично, сенатор, начинайте спускаться. Идите медленно, не проявляйте торопливости. На весь спуск, по крайней мере, 20 секунд. Спокойно,
с достоинством. Он слышал меня через приемник, вживленный в кость за левым ухом. Хирурги из команды Эдди, разумеется, не оставили шрама. С улыбкой на лице, поддерживая правой рукой жену, сенатор стал спускаться по трапу. На нем темно-серый костюм и бордовая водолазка. Здравый рассудительный контраст жемчужному ожерелью и узкому, облегающему тело, бледно-голубому платью Марсии. В густых мягких волосах поблескивала благородная седина. Он был красив. Внизу сенатор остановился. Улыбка обнажала здоровые ослепительно-белые зубы, зубы сильного человека, руководителя. Их вставили наши лучшие стоматологи. Показания приборов резко подскочили. Я бросил несколько слов в микрофон и увидел на экране монитора, как сенатор вежливо освобождается от окружения газетчиков и телекамер. В каждом его движении сквозила искренность, ничего показного, нарочитого, даже на жестоко бесстрастных голографических экранах. Надо быть истинным артистом, чтобы произвести такое впечатление самообладания и уверенности. Уэстлейк был истинным артистом. Лимузин ждал у края поля. Он словно бы мчался, даже стоя на месте. Отраженный солнечный свет отливал металлическим блеском, синим, бездонно-небесным. Дредноут на колесах, неумолимый хищник, безжалостный убийца. Длинный капот, низкая крыша. Его очертания струились, как полупрозрачные водоросли, ласкающие корпус стремительной подводной лодки. Императорский транспорт. Экипаж властелина. Прибывшие сели в машину. Но наши камеры не показали этого. Современные боги должны быть свободны от унижения достоинства, от присущей простым смертным неуклюжести. Боги не сутулятся. Им даже не подобает нагибаться. Они скользят на крыльях или шествуют по воздуху, наши признанные кумиры. Общий план издалека. Синей волной потекла машина, белый бетон под струящейся сталью. Вид сверху. Автомобиль мчится по сверхскоростному шоссе в величественном одиночестве. Мы освободили шоссе полностью, вплоть до удаления осевой линии. Экипаж пулей летит по центру белого ковра. Его очертания смазаны скоростью и операторской работой. В безупречно чистом небе сверкает солнце. Пустыня сверху и пустыня вокруг. Камера показывает «Континенталь» на фоне лилового горизонта, следит за его продвижением к застывшей, жестокой красоте города. Камера со спутника передает увеличенный, слегка искаженный вид Финикса с высоты тысячи километров. Сеть улиц, длинные тени башен, такие же прямые и резкие, как сами башни, периодические вспышки солнечных бликов. Все это сквозь чуть мерцающую голубую дымку. Вид сверху перемежается видами неумолимой синей рапиры. На самом деле машина двигалась не так уж быстро. Показания считывающих приборов, как и сценарий, требовали по меньшей мере 15 минут до въезда в город, чтобы успели нарасти напряжение и смутное предчувствие. Когда они достигнут пика, их придержат и направят по нужному руслу. Гребень волны, пенясь, разобьется и замрет. Ходом автомобиля управляли компьютеры, напрямую подключенные к приборам. Ошибки не будет. Шоссе раскалывало город пополам. Камера с вертолета показывала, как оно идет от аэропорта до площади, словно стрела, словно копье. Словно трассирующая пуля, белая молния сквозь плоскую серую пустыню. От площади автомобильный кортеж направится к залу торжеств. 3 мили пути. Требования к убранству зала несущественны. Машина въехала в город.
сублиминальные кадры. Стрелы, поражающие цель, кинжалы, вонзающиеся в плоть. Я нервно взглянул на приборы. Показания пошли вверх. Через 20 минут мы оставим позади пики дневных передач и достигнем нашего первого плато. Индекс эмоциональности начнет превалировать над прочими параметрами. Мы транслируем на весь мир для каждой временной зоны. Весьма опасный момент. Любая ошибка снизит уровень интенсивности и погубит представление. Изображение сопровождает проникновенный голос Артура. Он еще не стал решающим фактором, но его значение будет расти. Артур — само представление. Тембр и интонации контролируют тончайшую сеть зрительских мыслей и чувств. Даже если зритель не обращает особого внимания на слова, его нервная система настраивается на восприятие малейших изменений окраски. Все, разумеется, продумано заранее. Здесь нет места импровизации. Наступает очередь Эдди Бутафорщика. Когда машина вкатывается на площадь и останавливается, толпа изливает восторг, неистовствуют фотографы. Эдди нажимает на кнопку, и корпус «Континенталя» меняет оттенок. Нельзя сказать, что цвет резко изменился. Это было бы слишком очевидно, слишком грубо. Изменяется коэффициент отражения, преломления. И свет, падающий на поверхность машины, поляризуется. Электрически возбужденные жидкие кристаллы под обшивкой автомобиля реориентируются таким образом, что отражается свет только низкочастотной части видимого спектра. Изменение в цвете вызывает перемену в настроении. Изменив тон от прозрачно-небесно-голубого до закатно-сумеречного, Эдди изменил настроение зрителей от приподнятого и выжидающего до полного накала обнаженных нервов. Крыша автомобиля откатывается назад. Приборы регистрируют резкий скачок во внимании. Превосходно, как планировалось. Теперь показания быстро растут. Интенсивность восприятия закручивается в вихрь, в циклон вовлеченности и эмпатии. Подсознательно они уже готовы к тому, что должно произойти. Третье. Кульминация. 7 часов. Показатель эмоциональности взмыл вверх, словно истребитель перед входом в пике. Считывающий компьютер восторженно изрыгал символы на люминесцентный экран. Монитор показывал людские толпы, рабски плененные чарующей личностью Уэстлейка, все мысли настроены на единую ноту. Не лица, а миражи. Фокусы воздуха, раскаленного над жаровней пустыни. Наши камеры выхватывают их под сотней заранее вычисленных углов и ракурсов, дают общими и крупными планами, в движении статики, изнутри и снаружи, как форму и как символ. Передается великая драма. Назревают великие и ужасные чувства. Мы создаем волны, которые с нарастающей силой выплескивают их из моря сырых эмоций. Сенатор и его супруга встают в машине. «Улыбайтесь», — командую я, и они улыбаются. Улыбаются искренне, улыбаются честно, улыбаются любвеобильно, с видом очень уверенных в себе людей. Просто они думают о другом. Актеры до мозга костей. До того мозга, что у них остался. Толпа — океан, калейдоскоп лиц, рев восторга и обожания. Все идет по плану. Башни Феникса высокие, омраченные тенями. На голографических экранах оскаленные клыки лунных утесов, иглы в завороженные глаза. Башни — гнездо, насест для хищной птицы. Феникс —
пожирающий себя в смерче рождения. Феникс вечно молодой. Феникс — осквернитель могил и обидчик сирот. Я шепчу в микрофон, и в неистовом сплетении звука и цвета начинается парад. Автомобиль сенатора — лоснящийся бык, окруженный роем надоедливых крупных шершней полицейских машин и мелких мух мотоциклистов. Толпа томится по быку. Во ртах застоялый вкус крови. Перед глазами древнее зрелище бойни, цирк Рима. Они голодны, и мы знаем, что им надо. В меркнущем свете солнца сенатор с супругой смотрится отлично, именно так, как нужно. Камера ловит уверенную, сдержанную улыбку. Наплыв, спокойные холеные пальцы. Узды будут держать крепко. Ваша судьба в надежных руках. Великий отец. Его облик в двух измерениях рисуется глубже и четче, чем лица зрителей в трех. Они страждут. Они хотят его. Хотят безумно. Даю вид сверху. Кортеж движется по идеальной прямой. Это наглядно демонстрирует камера на электровертолете. Она молча следит за плебеями и принцем. Во главе колонны доблестно и величаво синий лимузин, словно стальной наконечник стрелы. На флангах рыцари, серебряные мотоциклисты. За континенталем четыре полицейские машины бок о бок фалангой, а затем вереницы черных лимузинов поменьше, горцующие кони сановников настоящих и будущих. Они неотличимы друг от друга и сливаются в темный фон. Фон не более того для сенатора и его гордой седой головы. Все внимание на него. За лимузинами еще мотоциклисты. Этих и вовсе уже почти не замечают. Позже они сыграют свою роль. Артур говорит неторопливо, голос спокоен, безмятежен. Он знает свой текст, его неразрывную связь со сценарием. Артур промаха не допустит. Артур аккуратен. Входит Эдди Бутафорщик и подмигивает мне. «Все, конец», — шутит он. Эдди — отличный парень, любитель розыгрышей. Обожает иронию и юмор. Я проверил аппаратуру 5 раз. Эдди не просто рубаха-парень. Эдди тоже аккуратен. Для взрыва заряда необходимо замкнуть по отдельности 3 пары независимых контактов, с улыбкой сообщает Эдди, откидывая волосы с дождливо-серых глаз. Первые 2 на станции в Нью-Йорке и на BBC в Лондоне. Там уже все готово. Остановка за нами. Я смотрю на фигуру, заполняющую экран монитора. Сенатор приветливо машет рукой. Когда ты отведешь колпачок кнопки «Пуск», на пультах в Лондоне и в Нью-Йорке зажгутся зеленые лампочки. Там у них будет 15 секунд, если потребуется дать задний ход. Потом компьютеры взведут взрывное устройство и отключат те пульты. Мы будем предоставлены сами себе. И можно нажимать на кнопку. Рассеянно заканчиваю я. «Ага», — подтверждает Эдди. Он ухмыляется. «Отличный человек. Отличный инженер. Отличная работа». Приборы сыплют цифрами показателей. Мы достигли критической точки. Коэффициент эмоциональности застыл далеко наверху. Он может пойти в обе стороны, но обязательно с выделением энергии. Голос Артура постепенно из мягкого баса переходит на резкий баритон. Действие на зрителей тщательно рассчитано. Нервное напряжение вкрадывается в их души. Сердца застывают. Изображения Артура на экране нет, но образ присутствует, незримо парит, подобно зловещему черному ворону. Таким голосом
возвещают дурные известия. Глаз эпохи четкий и траурный. Эдди, закончив свою работу, блаженствует в кресле по ту сторону стеклянной перегородки. В стекле ухмыляется его отражение. На какую-то секунду у меня создается впечатление, что я не могу отличить отражение от человека. Наконец мне становится ясно, что это не имеет значения. Главное, кого я принимаю за Эдди. Я начинаю потеть. Эмоции — это, конечно, прекрасно, но они снижают эффективность. Когда нервы сжаты в тугой комок, хорошей работы не жди. Мои ладони увлажняются, на мониторе все спокойно. Сцена на экране тиха, чистая гладь воды, несмотря на бурлящее напряжение, на зарождающуюся мощь цунами. И меня увлекает его поток. Не пловцы ли мы все, тонущие в созданном нами море? Времени на философствование нет. События развиваются по нарастающей. Камеры с разных углов дают Уэстлейка крупным планом. Крутой бледный лоб высится над серой стальными глазами. Густые брови, словно маленькие рога. Тонкая линия рта с затаенными морщинками смеха в уголках. Упрямый подбородок, прорезанный ровно пополам. Сильное, благородное, мужественное лицо. Голос Артура. «Кортеж прошел полпути. Сенатор спокоен и уверен. Миссис Уэстлейк с явным удовольствием отвечает на приветствие публики. Она улыбается и машет рукой, словно вся встреча предназначена ей». Марсия Уэстлейк не новичок. Она прошла с мужем 6 избирательных кампаний, от первых выборов на пост мэра через борьбу за пост губернатора Филиппин до нынешней президентской дуэли. Говорят, что она его секретное оружие. Банальности сплетаются в гудящий фон, приборы в апоплексических припадках выплевывают значки и цифры. Хаос индексов, вероятностей, прогнозов, немедленных и экстраполированных реакций. Компьютеры 5 крупнейших городов этого часового пояса изливают свои данные, а непрерывная череда текущих показаний выстраивает их в многозначительную голограмму. Лазерным лучом разрезает их хаос. Я произношу это вслух, и Эдди смеется. «Эдди — отличный парень». Но я не могу посмеяться вместе с ним. Экран вывода данных зло щерится, и я мрачно следую его рекомендациям. Сперва команда Артуру — снизить тембр голоса. Потом распоряжение операторской группе — давать больше драматических общих планов. Общие планы нагнетают тревогу. Зрители тоже знают правила. А потом... Всерьез принимаюсь изучать показания эмоциональности. Выбор момента зависит от меня. У сенатора остается меньше мили пути. Его выход должен произойти в течение ближайших 2-3 минут, когда страсти накалены до предела, когда напряжение переходит в лихорадочный трепет. Черные крылья закрывают мифическое солнце, торжествуют дурные знамения. Передо мной пульт. Колпачок откинут, предупредительные огни, как немигающие зеленые глаза змеи. Еще 400 ярдов по этому бетонному коридору. Остается только ждать. 2 минуты. Я сжимаю кулаки в бессильной ярости. Голос Артура заунывное «бу-бу-бу-бу». Ласковые наплывы на кумира. Он так близок. Так... реален. Затем отсчет. Череда раскаленных цифр. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Красный-красный. 2. Красный-красный. Синее-белый, синее-белый. 1. Синий-белый, синий-белый. Я судорожно втягиваю воздух. 0. Кричу я и вдавливаю кнопку.
На экране монитора хаос, показанная крупным планом серебристо-седая голова, все еще с уверенной улыбкой на лице, вдруг разрывается, из черепа выплескивается ярко-алая жидкость, летят сгустки тканей, микрофоны передают резкий треск, словно взрыв, тело валится на голубое лоно миссис Уэстлейк, разбитая голова извергает кровь и мозги. Растерянность, беспорядок, смятение, сублиминально ужас, паника. Миссис Уэстлейк молча встает в машине, желваки вздуваются, голубое платье пропитано кровью. Зрительские ассоциации, страдания Жаклин. Мотоциклисты врезаются в обезумевшую толпу, рев моторов, захлебывающиеся пулеметы. Голос Артура срывается. «Боже! Боже! Президент! Сенатор убит!» Ложь на десятках миллионов экранов. Картины сплетаются в калейдоскопическом вихре, выхваченные камерой искаженные лица, кровь и пустота в его открытых глазах. Отличная работа. Но Эдди всегда аккуратен. Четвертое. Развязка. Все прошло на славу. Гладко и быстро. Они слепы, тупы и поверят всему, что мы им скажем. Пока разворачивалась наша драма, события шли своей чередой. Главные цензоры Нью-Йорка переварили трагедию и выдали кривые предсказания к нам на экраны. Они усилили передачу до предела. Западная и горная зоны смотрели прямой эфир. Среднезападная и восточная получат тщательно смонтированную и подредактированную версию в свои лучшие часы. Те газеты и журналы, которые не принадлежат или не контролируются объединенной ТРК, все равно получат информацию через нас и выпустят ее в том виде, в каком мы ее подадим. Проповедники мгновенной связи, помешанные на спутниках и прочее, в корне не правы. Людей объединяет не мгновенная связь, а бюджетная. Новости будут распространяться всеми возможными каналами. Это важные новости, не какое-нибудь повседневное дешевое пойло. Новости тонкие, хрупкие, деликатные, требующие особого отношения, взыскательные к форме. С ними нужно обращаться с математической точностью и логикой. Мы всегда логичны. Через несколько часов пошло сообщение, что преступник сумел скрыться. Публика восприняла известие с беспокойством, тревогой, испугом. Никаких следов убийцы. Убийца, убийца, убийца. Мы снова и снова повторяем это слово в сверхчувствительные микрофоны. Мы вдалбливаем в них это слово. Мы бьем по их обнаженным мозгам час за часом. Настойчивый голос Артура твердит им о страхе. Они впитывают, как губка. Великий отец мертв. Кто займет его место? Перемешивая трагедию с мрачными сообщениями о студенческих волнениях в Танжере, о положении на фронте в Гане, о забастовках в Скандинавии, мы подхлестываем их реакцию до неистовства, взбиваем пену эмоций в крем, густой и тяжелый, как масло. Убийца, подлый, гнусный убийца, который может объявиться где угодно. Но его не найдут. Никогда. Взрывчатка с молекулярным радиодетонатором была внедрена в череп сенатора хирургами Эдди прямо за фронтальными долями, чуть вправо. 6 миллиардов людей наблюдали смерть одного человека на расстоянии 5 футов. Их едва не забрызгало вырвавшимися мозгами, чуть не заляпало кровью. Вот новости. Словно гребень приливной волны, эмоции вскипали, вздымались и откатывались с ревом и грохотом.
бурлили и пенились потоки подозрений и ненависти. Беспорядки в Лондоне. В Хьюстоне и Лос-Анджелесе черный оргазм насилия и поджогов. Людские массы выползают из своих нор на улицы, крушат и давят друг друга в слепом бессилии. Беспомощно взывают к пустым небесам, потрясают кулаками, извергают проклятия. Мрачные рычат у своих телевизоров, кроткие хныкают у своих телевизоров, безразличные пожимают плечами у своих телевизоров. А телевизоры рычат, хныкают и зевают им в ответ. Нужны эмоции, любые эмоции, все эмоции. Миссис Уэстлейк, вдова мученика, миссис Уэстлейк в черной вуале, сила и достоинство, твердость и непреклонность. Наши камеры передают ее образ, стойкость, несмотря на страдания. Это фокус эмоций, фокус истерии. И другая вдова с красным пятном на брюшке. Вдова, которая пожирает своего мужа. Изида, Кали, Жаклин. Черная вдова. Причудливые дикие тени от пещерного костра. Дудочник, заманивающий в бесконечное падение в кромешную тьму. Наша музыка мягка, нежна, логична, наглядна. Уэстлейк был истинным артистом. Он сыграл смерть безупречно. Марсия, жена-уничтожительница, пережила его с невозмутимым великолепием. Она знала каждый шаг, владела каждой сценой. Вскоре представление закончилось. Театр опустел. Занавес. Пятое. Авторские лавры. В день инаугурации дул холодный ветер, но одежда Марсии оснащена электроподогревом. Синее платье, аналогичное тому, что было на ней в день трагедии. Первая женщина-президент, которую выдвинули и избрали создатели новостей, объединенная ТРК. Она заговорила. Я приказал дать общий план. Коротко. Затем наплыв. 6 миллиардов лиц у экранов увидели ее уверенные, сияющие глаза. Тиран. Великая мать. Ее голос звучал громко и твердо, почти жестко. Речь была пропитана большим оптимизмом и малым смыслом. Речь, которая имела значение, даже если не имела никакого значения. Речь, созданная холодным разумом необъятной пропагандистской сети. Хорошая речь, добрая и смелая, мудрая и пустая. Речь для публики. Для каждого из них до последнего. Переданная в лучшее время, тщательно продуманная и взвешенная. Показатели эмоциональности зарегистрировали уверенность и надежду. Даже чуточку восторга. И изрядную долю послушания. Но это было неизбежно. В конце концов, кто может устоять против чего-то столь вездесущего и убедительного, как новость? Кто посмеет хотя бы подвергнуть их сомнению? Ее голос звенел. Эдди-бутафорщик изготовил помост со специальным покрытием, резонанс которого усиливал спокойствие и безмятежность. Свет играл на ее волосах, цветовой фон оттенял нежность кожи, бархат подчеркивал властность взгляда. Эдди аккуратен. Эдди — настоящий профессионал. Завершение на высокой ноте. Аплодисменты статистов, ликование Артура, облегчение и удовлетворенность публики. Красный глаз медленно потух. Мы закончили. Работа выполнена на славу. Мы все одно целое. 6 миллиардов связанных друг с другом человеческих существ. Новости дня изложены правдиво и точно, со всей прямотой. Это часть моей мечты. Цель, ради которой мы трудимся.
Мы не гонимся за славой или властью. Я скромный, тихий человек, слуга работы и судьбы. Вот мое кредо, простое и ясное. Да обратится все невежество в знание, да осветится тьма, да перейдет одиночество в любовь. Новости — это лишь то, что известно публике.

0: Саймон Грей. Монстр. Он любил это время. Час, когда солнце уже село, но луна еще не взошла. Это время принадлежало ему. Мчаться на машине навстречу ветру и судьбе, что может быть интереснее. К тому же в это время с кем только не познакомишься. Как, к примеру, сейчас. Голосующую у дороги девушку он чуть не проехал, заметив ее в самый последний момент. Пришлось резко затормозить и дать задний ход. Он распахнул дверцу и, высунувшись, спросил. «Куда желает ехать принцесса?»
1: «Куда повезет принц?» — ответила она, подходя.
0: Разглядывая девушку, он понял, что она ему нравится. На вид лет 18, в коротенькой юбочке, открывающей аппетитные ножки. Кожаные курточки, подчеркивающие радующие глаз формы, черные волосы, собранные в хвост. Все в ней так привлекало и тянуло к себе. «Тогда вперед, навстречу луне!» — улыбнувшись, сказал он и пересел обратно на сиденье водителя. Смотря как она садится, ему подумалось, что на свете есть только одна вещь, более интересная, чем девушка в короткой юбке, садящаяся в машину. Это девушка в короткой юбке, выходящая из машины. Он завел машину и, повернувшись, спросил, «Любишь скорость?» Девушка коротко кивнула. Тогда он нажал на педаль газа, и машина, плавно качнувшись, стала набирать ход. Они неслись по дороге навстречу луне. Мимо мелькали редкие повороты, еще более редкие заправочные станции. Он чувствовал возбуждение. Возбуждение от скорости, от ветра, залетающего в окно, от мощи в своих руках. Каждый раз, когда он переключал скорость, его рука касалась колена девушки, и это возбуждало его еще больше. Наконец он просто положил руку ей на бедро. Она раздвинула ноги, пропуская руку в самый сокровенный уголок своего тела. В зеркало он видел, как она откинулась на сиденье, выгибаясь навстречу его ласкам. Ее губы приоткрылись, исторгая стон и обнажив длинные белые клыки. Почти не снижая скорости, он свернул на какой-то поворот, ведущий к лесу, затем заехал на опушку. Когда машина остановилась, она повернулась и требовательно потянулась к нему, поцеловала его в губы, затем плавно соскользнула на шею, легонько укусив. Он тихонько отстранил ее и, перегнувшись, взял с заднего сиденья одеяло, а из бардачка — бутылку. Минут через пять они выбрались на небольшую полянку. Он расстелил одеяло и бросил в него выпивку. Девушка, скинув курточку, подошла к нему и, обняв, поцеловала. Так они стояли минут 10, а затем стали мягко опускаться на расстеленное одеяло. Уже положив ее на одеяло и нависая над ней, он протянул руку к своей ноге и, подняв штанину, что-то достал. Ничего не замечая, девушка лежала под ним, когда он с размаху ударил ее в грудь осиновым колом. Не в первый раз ему приходилось смотреть на это, и каждый раз он испытывал удовольствие, несравнимое с сексуальным. Она лежала на одеяле. Ее тело сотрясала агония, а из раны на груди торчал кол, напоминая какую-то уродливую лишнюю конечность. Когда девушка затихла, возбуждение покинуло его. Он наклонился, посмотрел на ее лицо. Из искаженного судорогой рта все еще торчали длинные белые клыки. «Прекрасный экземпляр молодой вампирши», — подумалось ему. Нагнувшись еще больше, он прильнул губами к ране и сделал глоток. Его рот наполнился солоноватой кровью, челюсти свело, а по всему телу разлилось странное ощущение. Это было так не похоже на все то, что он пил до этого. Ее жизненная влага опьяняла, заставляла чувствовать себя всесильным, не то что это свинячья, коровья и прочая гадость, что ему приходилось пить для собственного выживания. Он пил и пил. А сверху на это равнодушно смотрела молодая луна. Наконец он поднялся и, шатаясь, пошел к машине. Но сегодня все. Теперь надо отдохнуть. Ему всегда нравилось читать газеты. «Убийца с осиновым колом», «Живущий днем», «Человеки среди нас», «Кошмар», чего только не напишет наша пресса. Даже до человеков добрались. Когда-то в детстве бабушка читала ему сказку про существ, похожих на вампиров. Настолько похожих, что отличить их от вампира можно, только заглянув в рот.
1: Во всех сказках так и писали: загляни ему в рот, и если клыков там не будет, то это оно — человек. К тому же эти существа не пили кровь и жили в основном днем, когда все нормальные вампиры спят. В отличие от нормальных детей, которые боялись спать после таких сказок и просили родителей заглянуть под кровать, как бы там человек не притаился, ему эти существа были симпатичны. А позже, лет в 14, посмотрев ужастик «Граф Дракула», где за благородным графом гонялось одно такое порождение дня, Ван Хельсинг, он завесил плакатами актера, игравшего человека, всю комнату. Родители попытались бороться с этим, но скоро плюнули на это дело, решив, что скоро это увлечение пройдет само собой. Как же они ошибались? Он ехал по дороге, лениво размышляя о том, что напишут в этот раз. «Человек вернулся, запирайте двери». Или нет, «Монстр с осиновым колом за пазухой, опасайтесь незнакомцев». Нет, про человека интересней. Впрочем, это будет завтра, или послезавтра, или через пару дней, неважно. А пока надо найти какой-нибудь мотельчик, поесть и завалиться спать. Ведь всем надо отдыхать, а человекам в особенности. У них так много работы в этом мире. Так много вампиров».

0: Радио фантастики.
1: Алексей Фомичев. Внешняя угроза. Второй шанс. Глава 10. Как давно и метко подметили люди. Война-то войне рознь. Бывает так. Пылают объятые пожарами города и селы, скачут, помахивая шашками лихие эскадроны, бежит, тяжко меся сапогами глинозем, пехота, захлебываются отрывистым лаем пулеметы, злобно ухают пушки, ревут моторами танки, а в небе хищно пикируют самолеты, сшибая друг друга на грешную землю. В глухих районах лютуют самозванные батьки, атаманы, дядьки, и некуда деваться обычному человеку. Нет тихого местечка, где можно пережидать, пересидеть кровавую смуту. А бывает, гремят суровые военные громы где-то там, вдали, а здесь, в тылу, все тихо, спокойно и пристойно. И самое страшное событие — кража кошелька из сумочки почтенной Матроны. Сводки сообщают о тяжелых и напряженных боях, отчаянных атаках, дерзких рейдах, потерях. Газеты печатают списки убитых, и тут же фамилии граждан, пожертвовавших раненым и покалеченным одежду, деньги, а то и кров. И солидный господин, почтенный бюргер, чопорный джентльмен, за чашкой утреннего чая или кофе вслух посетует на тяготы военной поры и попросит жену или служанку не забыть напомнить ему сделать перевод некой суммы на счет попечительской конторы. А на прогулке, когда мимо, распространяя гнилостный запах бинтов и ран, проедет машина с ранеными, поморщит нос и свернет на другую улицу. Всяко бывает. И смерть на каждом шагу, и тишь да благодать, как в райском саду. Заранее угадать, как оно повернет, не может и провидец. Не то чтобы Титов ожидал увидеть повторение гражданской войны в России, но и не исключал. Даже читая документы о минувшей эпохе на Досте, предполагал, что сухие строчки справочников не передадут всего накала страстей и ужаса, рожденного войной. Однако после высадки вынужден был внести поправку в свои предположения. Половина пути от Хармака до Цудареса прошла как в турпоездке. Никаких тревог, никаких серьезных проблем, и тем более никаких угроз от кого-либо. Да и саму дорогу, по крайней мере, до Накрасу, он толком не запомнил. Поля, луга, леса, реки, деревни, городки и города. Городов, правда, было мало, их объезжали. Пусть и тыл глубокий, а все ж режим, военное положение и прочее. Головная боль — бензин. Грузовик при всех его достоинствах кушал 27 литров на 100 км. А дозаправиться негде, с топливом напряженка, только по талонам или у спекулянтов втридорога. В поисках топлива приходилось делать крюки, уходить с прямого маршрута. Все это замедляло группу, но не очень. Грузовик пер вперед, мотор работал как часы. Что еще нужно в дороге? Только отсутствие дорожных приключений, которые могут плавно перейти в дорожные проблемы, а то и в катастрофы. Первоначально они не планировали сворачивать с прямого маршрута, но когда стрелка указателя наполненности бака поползла к красной зоне, Титов вынужденно скомандовал: поворот. Слева от трассы в 40 километрах был Накрасо. Региональный центр, он же транспортный узел, он же штаб-квартира ВООК, второго особого оперативного командования, местного аналога земных военных округов. До войны ВООК держал половину центрально-южного направления, имея в подчинении две армии, корпус, особую маневренную группу и сколько-то там отдельных бригад, полков, батальонов. Сейчас от былого богатства уцелело совсем немного. Оперативное управление, войска прикрытия границ, три растянутых сверх всякой меры пехотных полка, маневренная группа, конный полк, арт-дивизион, мотопехотный батальон и авиаэскадрилью в составе 12 устаревших самолетов. Разумеется, и военных в Накраса кот наплакал. Однако для землян соваться в этот город все равно не с руки. Но раз надо... Бензин и информация, определил цель Титов. С машиной Медведев, Шердин, Бойченко. Остальные на поиск. Выход на связь каждый час. Минимум контактов с полицией и военными. В случае обострения действовать по обстановке. Что я забыл? «Место сбора по тревоге», — подсказал Сорокин. «У почтамта. Вопросы?» Вопросов не было. «Если бензина не найдем, то будем думать, где украсть». И машина пошла к Накрасу. Странности начались буквально с первых метров. На перекрестках полицейские, причем при полном параде, то есть в светло-серой форме, в надраенных сапогах и в фуражках с большой кокардой. Бойченко свернул с центральной улицы влево, проскочил пару перекрестков,

осадил его Титов. «Хотя ты прав. Но кто знал?» Машина прошла еще один перекресток, на этот раз без полицейского, и свернула к скверу. Бойченко остановил грузовик возле больших клумб и заглушил двигатель. «Приехали!» Титов внес коррективы в план. «Переодеваемся в гражданское. Надо узнать, что происходит. Предельная осторожность и внимание. Все, расходимся». Причину странной активности полиции и избыток народа на улицах выяснили быстро. Один из прохожих, мужик средних лет, с каким-то значком на лацкане пиджака, удивленно взглянул на Титова и скороговоркой пояснил. «Приезжает Лестерка, будет выступать по поводу последних событий». О каких событиях идет речь, Титов спрашивать не стал, дабы не выглядеть полным идиотом. И так мужик смотрит, как на ненормального. Видимо, приезд этого самого Лестерки и связанные с ним события известны даже детям. А земляне, проведшие эти дни в делах, за происходящим вообще не следили. Пробелы информации помогли восполнить газеты, продаваемые в киосках и шустрыми мальчишками. Титов развернул сложенную в четверо газету и увидел на первой странице набранные крупным шрифтом заголовки. «Матаман объявил войну Шелагии. Юграта готова поддержать Шелагию. Заявление главы правительства Сарнхоста. И как апофеоз, прибытие лидера партии консерваторов Франтиша Лестерки в Накраса». Чуть ниже добавлено. Ожидается, что Лестерка озвучит позицию партии консерваторов относительно ситуации на юге континента и начавшейся войны. В центре страницы большое фото самого Лестерки. Зрелый мужчина представительного вида, с импозантной сединой на висках, уверенным взглядом и волевым подбородком. Титов пробежал глазами по тексту и посмотрел на Сорокина. «А какое сегодня число?» «В левом углу», — подсказал тот. В левом верхнем углу было написано «Баланар 23», то есть первый месяц лета, 23-й день. «Черт возьми», — протянул Титов, складывая газету. «Это же дата начала войны на юге! Матаман, Шелагия, а чуть позже и Юграта». «Да уж, сейчас начнется», — хмыкнул Бигмер. «Шелагия вступила в войну, а мы как раз туда собрались. Отсюда раз, в 70 километрах от границы». Титов мысленно выругался и стал вспоминать все, что знал о мировой войне, впоследствии приведшей к глобальным изменениям политической обстановки на Дастее. Сервиан — самая большая страна на планете, традиционно имела множество врагов. И в силу географического расположения, и в силу политического расклада. Среди немногочисленных, а главное, постоянных друзей всегда выступала Шелагия. Небольшое государство, однако вполне самостоятельное и довольно сильное. Дружба тянулась через века и, вне зависимости от того, кто правил странами, только крепла. Редкий случай в политике, но вполне реальный. Шелагия обеспечивала безопасность южного направления Сервиана. Также традиционно Шелагии враждовал Матаман, восточный сосед. А Матаман пользовался поддержкой Сарнхоста, лидера южно-натарецкого региона. Здесь и пограничные конфликты, и войны, и территориальные споры. Ближайшие соседи Сервиана, Шелаги и Матамана – страны западного Натарета и восточного региона. С ними Сервиан в разные века то дружил, то враждовал, то держал нейтралитет. К концу 30-х годов X века политическая ситуация в мире изрядно накалилась. Экономические проблемы, ошибки политической верхушки, желание некоторых стран поправить свои далеко не блестящие дела войной, а также стремление некоторых сильных государств, в первую очередь река Стана, навязать свою волю остальным. Все началось с гражданской войны в Сервиане. Страна, во многом определявшая политику на континенте, да и в мире, погрязла в пучине междоусобиц. Как только стало ясно, что Сервиан на какое-то время выведен из игры и не может влиять на ситуацию, зашевелились сторонники силового решения конфликтов на юге. Первым удар решил нанести Матаман. Его территориальный спор с Шелагией затих почти на 70 лет, но сейчас разгорался вновь. Юграта, государство на юго-западе от Шелагии, решило поддержать соседа и объявило о мобилизации и подготовке экспедиционной армии. Вдвоем они бы одолели Матаман и смогли бы не только диктовать ему свои условия, но и также стабилизировать обстановку на континенте. Рикостан это никак не устраивало, и его эмиссары прибыли в столицу Сарнхоста Ульмир. Получив заверение в поддержке и военной помощи, Сарнхост объявил войну Юграте. Силы уравнялись. Юг континента постепенно

0: постепенно заволакивало порохом. Дария, Бретей, Сумир Нагана пока были в стороне, но их нейтралитет доживал последние месяцы. А ровно через год после начала войны на континенте Натарет вспыхнут сразу два конфликта в другом полушарии, и получивший чувствительный удар Рикостан выступит с инициативой о прекращении войны. Но до этого еще очень далеко. Титов мысленно отслеживал ход развития событий. Вчера Матаман объявил, а фактически уже начал войну Шелагии. Завтра Юграта перегонит два полка бомбардировщиков на аэродромы Хемпела, столица Шелагии. Еще через день она объявит войну Матаману, и через неделю в дело вступит Сарнхост. И что особо важно для землян, северная группа войск Матамана мощным ударом прорвет оборону на левом фланге и через 4 дня подойдет вплотную к Цударсу, тому самому городу, рядом с которым и расположен третий ретранслятор. Значит, в запасе у разведчиков от силы 4 дня. И хошь беги, хошь лети, обязан успеть. Успеть не только дойти до Цудареса, но и обнаружить пришельцев и уничтожить ретранслятор. «Что, командир, цейтнот?» — хмыкнул Бигмер. «Похоже». Титов хлопнул свернутой газетой по ладони, качнулся на носках и глубоко вздохнул. «У нас 6 часов на поиск бензина. Добыть любым способом. Сейчас не до галантности».
1: «Кстати, этот лидер партии вот-вот прибудет», — заметил Сорокин, бегло просматривая отпечатанную на дрянной бумаге газету. «Полицию нагнали, как на парад. А когда он приедет, вообще шагу ступить не дадут».
0: Титов мрачно посмотрел на плакат и бросил взгляд на часы. «Тогда за дело. Первый час поиска ничего не дал. Разведчики нашли 3 пункта продажи бензина, но только в одном отпускали драгоценное топливо по талонам и не больше 10 литров на руки. 2 других обслуживали только государственные учреждения, полицию и военных. Шустрый пробивной Бигмер раздобыл 1 талон, перекупил по тройной цене у какого-то частника. Василий, воодушевленный первым, пусть и мизерным успехом, довольно авантюрно предложил:
1: «Устроим засаду у заправочного пункта. Всех частников перехватываем и перекупаем талоны. Кто будет взбрыкивать, ствол под нос».
0: Идея не так плоха, но был риск привлечь к себе внимание полиции, если кто-то из невольных продавцов решит пожаловаться. «В городе еще есть пункты», — прикинул Титов. «Поискать бы».
1: «Поспрашиваем, скажут».
0: Еще через 30 минут разведчики знали о 2 точках, где можно получить бензин по талонам. Узнали и об одном спекулянте, который торгует разбавленным, но вполне приемлемым топливом, правда, по бешеной цене. Сорокин и Астахов отправились искать этого спекулянта, а Титов с Бигмером пошли ко 2-му пункту продажи, надеясь перекупить несколько талонов там. И попали в большую толпу, запрудившую 1 из центральных улиц. Город встречал лидера консерваторов. Они застряли у угла длинного 3-этажного дома, неподалеку от перекрестка. Толпа, хлынувшая вдруг к дороге, притиснула их к стене, потом потащила вперед и бросила возле фонарного столба. Слегка растерянные разведчики смотрели по сторонам, морщась от криков, свиста, невнятных возгласов и энергичных хлопков. Пользуясь обретенной свободой передвижения, земляне подошли к перекрестку, где было поменьше людей, зато больше полицейских.
1: «Судя по всему, этого парня здесь любят», — перекрикивая гул, сказал Бигмер. «Я не слышал проклятий и ругани!»
0: «Насколько помню, этот Лестерка через 2 года возглавит страну».
1: «Ну да, а еще через 5 его убьют».
0: Титов пожал плечами. «Нас это не касается».
1: «Вон, кортеж едет».
0: На дороге показалась охрана. 2 ряда по 3 мотоцикла. За ними шли 2 легковые машины представительского класса. Длинные тупоносые чигарды черного цвета. На капоте 2-цветные флажки, на крыше герб страны. Следом за чигардами шла легковая СМ-6 с открытым верхом. В ней сидели охранники с пистолет-пулеметами. Замыкали кортежи еще 2 пары мотоциклов. Горожане при виде машин замахали руками, флажками, шляпами, платками, закричали. Кто-то бросил на дорогу цветы. Цепочка полицейских с некоторым трудом удерживала людей. Из чигард никто не высовывался, руками не махал, улыбок не расточал. Партийный лидер, хоть и слыл сторонником демократических норм и в общении был прост, элементарные правила безопасности соблюдал неукоснительно. А 2 покушения излечили его
1: от излишней склонности к популистским выходкам. Кортеж шел на скорости около 60 км в час и вскоре миновал перекресток. Бигмер проводил его пристальным взглядом, задержал внимание на мотоциклах, вдруг хмыкнул и повернул голову к Титову. В глазах разведчика плясали веселые искорки. «Я, кажется, знаю, где мы сможем получить бензин». Титов, больше уделявший внимание системе охраны высокого гостя, уловил в голосе Николая авантюрную нотку, внимательно посмотрел на его довольное лицо и помотал головой. «Только не это. Это лучший вариант. Уж у них-то с бензином проблем нет. И потом, мотоцикл нам не помешает. Ты хочешь напасть на охрану Лестерки? На их тылы? То, что мы видели, это фасад. А свита прибыла незаметно и наверняка уже на месте, ждет распоряжений. Всякие там консультанты, секретари, медики. И уж один топливозаправщик приехал точно. Это ж сколько бензина они израсходовали? От Стамины до Накраса 300 километров. Столица Сервиана Астенат была ареной ожесточенных боев между консерваторами и монархистами. И консерваторы устроили временную столицу в Стамине, одном из самых древних городов страны. По случайному совпадению там же находился Государственный резервный банк, где лежала большая часть золотого запаса Сервиана. Титов смотрел на довольное лицо Николая, быстро прикидывая все плюсы и минусы этой авантюры. На первый взгляд дело гиблое, но при ближайшем рассмотрении внезапная, наглая и слаженная атака могла принести свои плоды. Но сперва надо провести разведку. Поняв, что уже обдумывает детали плана, а невозможность проведения операции, Титов прервал себя. «Пошли отсюда. Надо вызвать Сорокина. Только быстро», — посоветовал Бигмер. «Пока этот пламенный трибун будет толкать речь, надо провернуть дело».
2: «Знаю. А где, интересно, они разместились?»
1: «Гостиница Неверлайн. Раньше там была летняя резиденция монарха, когда он изволил приезжать сюда. Потом здание реставрировали и переделали в небольшую гостиницу, из разряда элитных. Всего 8 номеров, но каждый люкс, а то и 2 люкса».
2: «Понятно. А свита где?»
1: «Свита там же. Помощник по партии, советник, несколько журналистов, столичных газет и радиосекретарии, вернее, секретарши. Охрана. А вот тылы на старой авторемонтной станции. Это недалеко от гостиницы, через 2 улицы. Причем тылы — 2 автобуса, 5 машин, 10 мотоциклов. И 2 наливника. 2. Соответственно, бензина там...»
2: «Понятно».
1: Бигмер и Астахов справки навели быстро. «Да и что сложного? Познакомиться с людьми, поговорить, пошутить, угостить сигареткой, посплетничать. Словом, опыт не пропьешь». Пока они работали, Титов и Сорокин прошлись по городу, послушали, посмотрели, оценили обстановку. Обстановка была ясна, как стекло. Намеченное выступление Лестерки вместо кинотеатра перенесли на бульвар Дусегарда, короля объединителя Сервиана, к памятнику этого самого короля. И горожане заполнили улицы, спеша увидеть и услышать уважаемого и обожаемого политика. К бульвару стягивались силы полиции. Охрана Лестерки уже работала на месте, проверяла обстановку и занимала позиции. Сконцентрировав в одном районе основные силы, полиция вынуждена была оголить остальные участки. Этим следовало воспользоваться. Медведев и Бойченко получили задание разведать наиболее удобный путь отхода. С машиной остался Шердин. За рулем он сидеть уже мог, а вот бегать и стрелять пока не очень, хотя выздоравливал быстрыми темпами. Прошел час, прежде чем разведчики собрались вместе. Еще полчаса ушло на уточнение обстановки и выработку плана.
3: «Свита и охрана будут на бульваре. А значит, и мотоциклы, и автобусы, и почти все машины. На станции останутся заправщики, водители, видимо, техник, кто-то из местных, в общем, не более 5-7 человек. Из оружия у них максимум револьверы или пистолеты. Хотя им и в голову не придет ждать нападения».
2: «Ясно», — кивнул Титов, выслушав Бигмера. «Делаем так. Машину подгоняем к станции. Заходим 2 группами от гаража и от ворот. Всех, кто там есть, вяжем. Без крайней необходимости оружие в ход не пускаем. Все должно пройти тихо. Забираем бензин и быстро уходим. Уходим на север, если кто и заметит, пусть ищут там. Главное, чтобы не было погони».
1: Титов ткнул карандашом в карту и поднял голову.
2: «Конечно, нагло и рискованно, но, пожалуй, иного выхода нет. Иначе мы до появления пришельцев будем рыскать здесь. Хорошо одно, полиции будет точно не до нас. «Когда начинаем?» — спросил Сорокин. «А прямо сейчас и начинаем. До выступления Лестерки 30 минут. Как раз доберемся до места, так что по коням...»
3: «Наглость города берет», — усмехнулся Сорокин. «Насчет городов не знаю, но станции и бензин точно», — подмигнул Бигмер.
2: Глава 11.
3: Местное радио готовилось вести прямую трансляцию с бульвара. Из-за этого выступление Лестерки немного задержали. Пока устанавливали микрофоны и подключали их к сети, прошло минут 10. Огромная толпа, окружившая памятник и сколоченный под ним помост плотным кольцом, терпеливо ждала. Изредка кто-то выкрикивал лозунги или хлопал. Выступление началось с гимна страны. Музыка была старая, а вот слова большей частью новые. Толпа подпевала и даже иногда перекрикивала динамики. Когда гимн закончился, на помост под громкие аплодисменты вышел Лестерка. Скинув руки, поприветствовал людей и что-то сказал, но его слова пропали в грохоте хлопков и гомоне. Еще с минуту бушевали овации, а потом все поутихли. А Лестерка шагнул к микрофону и заговорил.
2: Проехать по опустевшим дорогам теперь не составляло труда. На улицах никого, даже полицейских не видно. Редко мелькнет фигура прохожего или проскочит перекресток машина. Тишину на покинутых улицах нарушали только динамики, транслировавшие речь лидера консерваторов, так что разведчики успевали краем уха ухватить общий смысл выступления.
4: «Никогда еще наша страна не находилась в таком сложном, отчаянном положении. Раскол прошел не по границам Сервиана, он прошел по сердцам людей. Он оставил след в каждой душе. Самое страшное, что может быть, это когда брат идет на брата, отец на сына, а старые друзья друг на друга. Народ Сервиана платит кровью за амбиции и жажду власти грязных политиков, реваншистов, мечтающих вернуть былые порядки, усадить на трон любого, даже дальнего отпрыска угасшей королевской крови, и отщепенцев, стремящихся оторвать от страны ее часть, чтобы ублажить собственное стремление к власти. Они не землю хотят разделить, они вырывают кусок из нашего тела, из нашей души. Можем ли мы позволить это? Нет.
2: Пришлось покрутиться по незнакомым переулкам и дворам, пока не выскочили на узкую улочку, затертую между деревьями и гаражами. Шердин остановил машину у обочины и заглушил мотор.
5: «Жди», — скомандовал ему Титов. «Как только мы начнем, пулей к воротам. Блокируй намертво. Кто полезет, отгоняй. Понял?»
2: Титов выскочил из кабины, стукнул по борту. Разведчики, откинув полог брезента, выпрыгивали на асфальт. Все были в гражданской одежде, у каждого пистолет с глушителем и нож. На головах легкомысленные летние панамки, что любят носить старики. Длинные козырьки скрывали лица. Небольшая маскировка не повредит.
6: «Готовы?» — прошептал Титов. «Петя, подождите, пока мы от гаражей зайдем. Действуем по сигналу».
2: «Ясно?»
6: «Вперед».
2: Разделившись на две группы, разведчики разбежались в разные стороны. Кто к воротам, кто за угол к длинному гаражу. Шердин проводил их взглядом, вытащил из ремня ТТ, дослал патрон в патронник и сунул обратно. Потом достал автомат, проделал те же манипуляции, положил его на сиденье, вытащил гранаты. Он был готов оборонять ворота даже против всей полиции города.
3: «И пусть с трудом, пусть с огромными потерями, но мы берем верх. Монархисты отступают по всей линии фронта. По нашим сведениям, целые части уходят с передовой, а кто-то переходит на нашу сторону. Людей нельзя долго держать в неведении, нельзя обманывать. Ложные идеи не заменят штыки и пулеметы. Так называемая «дамайская коалиция» тоже терпит поражение за поражением. Но кое-кому за рубежом не по нраву наши успехи. Кое-кто рассчитывает, что мы ослабнем, расколемся на части. Пользуясь нестабильностью, кто-то хочет отхватить лакомый кусок. Эти силы развязали войну у наших южных границ. Дружественная Шелагия вынуждена отражать натиск Матамана, который получает помощь из-за океана. Это подлый удар по нашим друзьям и по нам. В самый трудный, сложный момент. И мы вынуждены реагировать, вынуждены бросать последние силы, чтобы предотвратить разгорание войны. Пусть недруги знают, мы не отступим.
2: Пришлось потратить драгоценное время и найти ящики, по которым можно залезть на крышу, К счастью, кроны деревьев скрывали маневры, и из домов через дорогу толком ничего не было видно. Да и некому смотреть. Все либо на работе, либо на бульваре, либо у радиоприемников. Спасибо тебе, товарищ Лестерка, за своевременное появление. Залезли, стараясь не шуметь, подползли к краю крыши. Заглянули во двор. Огромный прямоугольник гаража занимал четверть площади станции. Слева от него были склады, справа мастерские, за ними небольшое двухэтажное здание, кабинет начальства, раздевалки, душ, кухня. Напротив мастерских — смотровая яма. На ней сейчас стоял один из наливников. Кроме него Титов заметил легковую машину без передних колес. Стояла на домкратах. Старый грузовик без дверей и стекол в кабине. Во дворе четыре человека. Кто-то выставил радиоприемник в окно на втором этаже здания, и речь Лестерки была слышна по всему двору. Понаблюдав с минуту, Титов отполз назад и достал радиостанцию.
7: «Петр, как слышишь?»
2: «Слышу. Мы на месте осматриваемся».
7: «Делаем так.
2: Мы берем языка. Вы по нашему сигналу входите, без шума. А дальше по обстановке».
7: «Понял.
2: Все, работаем». Огороженная высоким забором станция вполне подходила для детской игры в прятки. Причем играть могло человек это 50. Мастерские, гараж, склад, ряды шин, поддоны с кирпичом, кустарник у забора. Ночью с непривычки и ворота не в раз отыщешь. Так что чужой, если не хочет никому попасть на глаза, легко это сделает. Разведчики слезли вниз, осмотрелись и осторожно двинули к мастерским. Поиск решили начать там.
8: «Матаман!» «Рассчитывает отрезать Шелагию от границы с Сервианом и изолировать нас. А потом, пользуясь напряженным положением дел на фронтах, ударить нам в тыл. Матаман готов развязать мировую войну в угоду своим подлым замыслам и коварным планам тех, кто стоит за его спиной. Но мы не будем молча смотреть, как враг готовит вторжение. Мы приложим все силы, чтобы остановить его и разбить, и помочь дружественной Шелагии отразить нападение». Консервативная партия Сервиана объявляет дополнительный набор в армию, и сегодня здесь, на улицах славного древнего города, я призываю всех, кто готов встать в строй, записываться добровольцем. Я обращаюсь к солдатам армии Дамайской коалиции и монархистов. Забудем былые счеты, покончим с кровопролитием и объединимся перед лицом новой угрозы. Сейчас речь идет не о том, кто будет у власти, а о том, будет ли наш Сервиан вновь сильным и независимым, или его раздерут на части наши враги? Свобода или гибель?»
2: Он спускался по металлической лестнице, что-то напевая под нос и на ходу снимая грязные рукавицы. Каблуки тяжелых ботинок громко били по ступенькам, лестница легонько подрагивала. Дойдя до конца, бросил рукавицы на ящик, протянул руку к воротнику, чтобы расстегнуть пуговицу, и повернулся к двери. И застыл на месте, не донеся руку. Прямо перед ним в двух шагах стоял высокий незнакомец в нелепой панамке и с пистолетом в руках. Ствол пистолета неестественно длинный. Незнакомец подмигнул и прошептал: «Не подскажете, который час?» А потом сильные руки схватились сзади и рванули вниз. Техник буквально свалился им на голову, вернее, сошел по лестнице как раз в тот момент, когда они проникли через узкую дверь запасного входа в мастерские. Дареному языку в зубы не смотрят, только кляп суют. Вот и этому сунули, после того, как скрутили. Быстро вынесли на улицу, затащили в закуток у гаража и аккуратно уложили на землю.
7: «Ты меня понимаешь?» — шепотом спросил Титов.
2: Пленник кивнул. «Будешь шуметь? Прирежу». Как по волшебству, перед глазами техника возник нож. Очень неприятного вида. Техник побледнел и вновь кивнул.
7: «Хорошо. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Что не так? Извини, сообразил?»
2: Техник был сообразительным, а еще очень напуганным. Шок от внезапного нападения заставил его послушно выполнять все приказы этих бандитов. И пусть свои всего в двух шагах, их не позовешь на помощь. Вот влип.
7: «Вопрос. Кто и где сейчас находится на станции? Понял? Отвечай».
2: Кляп выдернули изо рта. Техник от неожиданности лязгнул зубами. Вдохнул и заговорил. Его взгляд не отрывался от ножа, приставленного к груди.
7: «Гараж. Трое в левом углу от входа возле грузовика. Мастерские. Двое в подсобном помещении, крайние левые ворота, две синие. Один на втором этаже в здании. Гараж наш, остальные ваши.
9: заходите тихо».
10: «Понял?»
9: «Начали».
10: Титов с Бигмером успели проникнуть в гараж, обнаружить и захватить двух водителей, прежде чем группа Сорокина миновала ворота. Третий, слесарь, пошел в туалет. За ним послали Бойченко. Ничего не понимающие водители только хлопали глазами и разевали рты, но, повинуясь жесткому приказу, молчали. Их уложили на пол, связали руки и ноги и замотали головы чистой, относительно, конечно, ветошью. Бойченко дал слесарю закончить с туалетными делами и прихватил на выходе. Но слесарь оказался неробкого десятка и попробовал выхватить у Леонида пистолет. Попытка стоила ему отбитой печени и вывихнутой кисти руки. Сорокин, Медведев и Астахов вошли во двор станции, спокойно прошли вдоль забора, внимательно глядя по сторонам, но никого не обнаружили. «Казимир, давай на второй этаж, мы в мастерские. Сделаем!» Разведчики действовали неторопливо, без суеты. Хотя напускное спокойствие давалось нелегко. Любая ошибка могла дорого стоить. Сорокин уже переступал через открытую дверцу ворот мастерских, когда на пороге гаража показался Титов. Увидев Петра, махнул рукой и указал на наливняк. Потом постучал по запястью. Время, мол. Сорокин кивнул и исчез в воротах. Дверь была приоткрыта. Из комнаты отчетливо доносились голоса.
11: «А я тебе говорю, не объявят. Чем воевать-то, лопатой? У нас и так на заводах и фабриках треть рабочих осталось. Вон баб кое-где принимают. На почте, на телеграфе одни бабы. Курьеры и те бабы. В больницах ни одного врача-мужика, только старые если. Все специальности, где не особо нужна сила, все бабами заняты. Если сейчас новый фронт открывать, это сколько мужиков под ружье ставить?»
12: «Так лес только об этом и толкует. Мир нужен в стране. Хватит друг дружку молотить».
11: «Толкует. Он о многом толкует. Прок-то что? Астанат до сих пор не наш. Монархисты вроде и отступают везде, а столицу держат. А домайцы не больно-то бегут».
12: «Выходит, ты не веришь ему. Не веришь Лестерке.
11: Ты меня на фуфу не бери. Для безопасности донос, что ли, готовишь? Все вы партийные одним миром мазаны».
12: «Да пошел ты. Буду я еще о каждом дураке писать. Думай, как хочешь. Но помяни мое слово. Лестерка порядок в стране наведет».
10: Сорокин с полминуты слушал разговор, заглядывая в щель, потом кивнул Медведеву. Открыл дверь, вошел в комнату и громко сказал.
11: «Добрый день! У вас машину на осмотр поставить можно?»
10: В комнате были двое. Невысокий лысоватый мужик лет 40 в синей жилетке, белой рубашке и черных брюках. На лбу очки, в руках блокнот. Наверное, местный завхоз. Второй молодой еще парень в синей униформе и кепке. Видимо, водитель из сопровождения Лестерки.
11: «Что вам?» — откликнулся завхоз. «Какая машина? Мы не принимаем никого, станция закрыта».
12: «Жаль!» — Сорокин развел руками и разочарованно вздохнул. «А может, посмотрите? Это недолго!»
11: «Молодой человек!» — повысил голос завхоз. «Я ведь ясно сказал!»
10: В этот момент в комнату зашел Медведев.
11: «Простите, я слышал, вы тут о машинах говорите. У меня что-то с мотором. Не у меня, конечно, у машины. Может, поможете?»
10: Водитель прыснул. Ситуация его забавляла. Завхоз на миг задохнулся от возмущения, набрал воздуха в грудь, чтобы высказать все, что он думает о визитерах. Но не успел. Петр шагнул вперед, наставил пистолет на завхоза и приказал.
11: «Руки вверх, на колени!»
10: Семен тоже вытащил пистолет, взял на прицел водителя. У того с губ разом слетела улыбка. Глаза блеснули, на скулах вспухли желваки.
11: «Что вам на... пасть закрой! На колени!»
10: Оба повиновались.
11: «Лечь лицом вниз! Руки за голову!»
13: «Ну, кады!» — прошипел водитель. «Доберутся до вас!»
10: Носок ботинка не сильно ударил его в бок, обрывая яростную тираду. Пленников связали, на глаза надвинули кепки и вывели во двор. Через несколько секунд из здания вышел Астахов, ведя впереди себя здоровенного малого. Руки у того скручены за спиной, на лбу глубокая царапина.
11: «В чем дело?» «А, прытки попался. Решил в героя поиграть», — сплюнул Казимир. «С голым кулаком на ствол!»
10: Сорокин поймал злой взгляд раненого пленника и приказал.
11: «Клади на землю».
10: От гаража к ним спешил Титов.
9: «Ну как?»
11: «Чисто. Отлично.
10: Водителя наливника из старшего станции к гаражу. Остальных запереть.
8: Центральный комитет консервативной партии сделал заявление о недопустимости вмешательства во внутренние дела Сервиана со стороны любых государств. Это заявление особенно актуально в свете последних событий. Мы рассчитываем на взвешенную и сдержанную политику наших соседей, однако будем готовы ответить на любую агрессию, на любую попытку внешнего вмешательства. Никакие предложения о пересмотре границ и договоров не могут быть приняты к рассмотрению.
2: Бензин нашли. Наполнили 8 30-литровых канистр и дозаправили бак грузовика. В кабине наливника обнаружили хороший атлас автомобильных дорог Сервиана. Пока шла перекачка бензина, Титов и Бигмер допросили пленников. Завхоз, поняв, что его не убьют и даже не ограбят, бензин не его, отвечал охотно. А вот водитель говорил сквозь зубы, зло смотрел на разведчиков и поминутно грозился расплатой за налет.
11: «Грязные убийцы! Мешает вам Лестерка убить хотите? Руки у вас короткие!»
2: Глупая болтовня молодого, испуганного и оттого излишне агрессивного парня надоела. Бигмер выволок его в другую комнату и уложил на пол. Титов выглянул в окно. Бойченко, Медведев и Астахов грузили последние канистры. Шердин стоял возле ворот, наблюдая за обстановкой.
11: «Вы уезжаете?» — спросил завхоз.
2: Титов обернулся, увидел бледное лицо местного начальника и хмыкнул. «Уезжаем. Считайте, что бандитский налет закончился небольшими проблемами». Завхоз скривил губы, помолчал, словно думая, говорить или нет, но все рассказал.
11: «Вы не похожи на бандитов».
2: «Да? А на кого?»
11: «Не знаю. Вы никого не убили, даже не били. Деньги и ценности не взяли».
2: «А они есть». Титов засмеялся, видя, как завхоз испуганно втянул голову в плечи, явно коря себя за длинный язык. «Не волнуйтесь. Нам больше ничего не нужно. Мы скоро уедем. Единственное неудобство — побудете связанными некоторое время». Завхоз молчал. «Да, и еще. Напоследок небольшой совет. Утихомирьте вашего принька. Ему мерещатся заговоры и покушения. Попробуйте убедить не болтать много. В конце концов, это его машина, и за бензин он несет ответственность».
11: «Хорошо.
2: Ну, вот и договорились». Со двора свистнули. Титов выглянул, махнул рукой. «Вот и все. Счастливо оставаться». Проверил узлы веревки, кивнул завхозу и вышел из комнаты. Закрывая дверь, услышал вздох облегчения. Бедный начальник станции до последней минуты не верил в счастливое избавление. Бигмер привязал водителя к столу, причем так, чтобы тот сам не мог развязаться. «Этот прыткий паренек должен посидеть здесь подольше, а то хватит ума поднять шум». Водитель зло смотрел на разведчика, а когда тот подошел к двери, выпалил.
11: «Вам не добраться до него никогда!»
2: Василий развернулся, пристально посмотрел на пленника, отчего тот сразу замолчал и испуганно вжал голову в плечи.
11: «Нас не интересует Лестерка, как и другие политики вашей страны. Что же касается покушений, президент Сервиана Франтиш Лестерка погибнет через 7 лет. Его именем назовут Международный университет и улицы в столицах двух соседних стран».
2: Водитель смотрел, раскрыв рот. Василий подмигнул ему и вышел в коридор.
11: «Канистры с бензином в машине. А в гараже нашли мотоцикл Батта с коляской».
2: «Отлично, берем с собой.
11: Пленные связаны и заперты в разных помещениях. Сами освободятся часа через 2».
2: «Хватит».
11: Титов глянул на часы, довольно хмыкнул.
2: «Уложились в срок. А теперь текаем отсюда. Выступление заканчивается, сейчас народ повалит домой. Кто у нас любитель мотоциклов?»
11: «Я поведу!» — откликнулся Астахов.
2: «Хорошо. Василий, давай с ним. Пойдете впереди в полукилометре. Вы у нас теперь головной дозор.
11: Сделаем?
2: Все, по коням».
11: Через минуту мотоцикл и грузовик покинули станцию и, набирая скорость, понеслись на север, к выезду из города. Их отъезд сопровождал доносившийся из радиоприемника уверенный баритон партийного лидера. «И какие бы невзгоды и опасности не угрожали нам, я уверен, что всегда найдутся те, кто придет на помощь и встанет плечом к плечу в борьбе с любым врагом».

0: Вы слушаете радио «Фантастика».
1: Глава 12. Война на юге набирала обороты. Ударом атаманских войск прорвали оборону Шелагии, однако не привели к выходу наступающих частей на оперативный простор. Войска Шелагии сдержали натиск, правда, при этом были вынуждены отойти вглубь территории на 20-40 километров. Матаман имел некоторое преимущество за счет упреждения противника в развертывании войск. Шелагия тоже подтянула силы к границе, но центральный штаб армии ждал основной удар противника не в том месте, где он был нанесен на самом деле. И когда на вторые сутки особая группа генерала Годдика прорвала оборону на северном фасе фронта, остановить ее было некому. Только недавно созданные механизированные дивизии рванули вперед со всей доступной скоростью, сбивая на пути слабые заслоны и разгоняя тыловые части. Вместе с бронетехникой шла мотопехота, артиллерия, а также части обеспечения. Главной целью группы Годдика был Цударес, а задачей глубокого рейда – перекрытие путей сообщения между Шелагией и Сервианом. К концу второго дня войны передовые отряды группы Годдика подошли к реке Хэнсо. От нее до Цудареса было чуть меньше 100 километров.
2: «Как думаешь, они успеют до прорыва?»
1: «Не знаю.
2: Если уничтожили ретрансляторы в Хармаке и Тигурене, им еще надо добраться до границы. Если уничтожили. Может быть, они все погибли или просто застряли на месте. Война ведь. Только без траурных мотивов. Не терплю гаданий и пустых предположений».
1: Талена Кирмак повернулась вместе с креслом и недовольно посмотрела на оператора. Еще совсем молодую девушку, только назначенную на корабль. Та покраснела под строгим взглядом, опустила глаза.
2: «Извините. Не извиняйся. Не за что. Просто запомни одно правило. Об ушедших на задание не говорят плохого и не хоронят раньше времени. Старая добрая примета».
3: «Я поняла».
1: Талена улыбнулась. Она не хотела ругать девушку и срывать на ней плохое настроение.
2: Нервы подводят. Нервы сейчас подводят всех. И команду корабля, и армейское начальство, и руководство колоний. Слишком высока цена ошибок и неудач. Слишком высока ставка, чтобы спокойно и беспристрастно наблюдать за происходящим. И нет сейчас на всех колониях ни одного человека, чьи бы нервы были в порядке.
1: Группа контроля, состоявшая из большого корабля, дальней разведки и десятка автоматических станций, уже пятые сутки вела наблюдение за Достеей. И с каждым днем уходила все дальше. По большому счету драпала, спасаясь от растущей зоны распространения. Зона резко ускорила рост, поглотила всю звездную систему и вышла далеко за границы астероидной массы. На станциях и корабле стояли самые совершенные системы наблюдения, однако и они с трудом осиливали огромные расстояния и показывали Достею только в общем виде. Различить континенты, моря и океаны, даже горные массивы еще было можно. Туман на города, но увидеть дома и людей уже было нельзя. Кроме наблюдения за планетой, группа собирала сведения о зоне, отслеживала ее активность и пыталась вычислить закономерность роста. Закономерность нашли. Постоянный рост в арифметической прогрессии. А вот природа и принцип действия. Ясно пока одно. Зона аннулировала все, что было создано Достейской цивилизацией в последние 276 лет. Команда разведывательного корабля состояла из экипажа, специалистов-темпорологов и специалистов по системам коммуникации и дальней связи. Первоначально Талена Кирмак не входила в список кандидатов экипажа, но родственные отношения с командиром отряда землян и ее личное обращение к префекту Симптарики сыграли свою роль. Талену назначили старшей в инженерной группе коммуникаторщиков. Кроме нее на корабле были еще две женщины – штурман корабля и оператор систем управления автостанцией. Причем все три незамужние. Флот Достеи не принимал на службу замужних, по крайней мере в места, связанные с повышенным риском. А риск на корабле был. И немалый. Это произошло в час ночи по корабельному хронометру. Зона, мерно расползавшаяся по космосу, вдруг сделала рывок и разом накрыла гигантскую площадь, поглотив три автоматические станции. Перед исчезновением станции успели передать сигнал тревоги. Его подхватили другие станции и передали на корабль. Система управления самостоятельно дала сигнал к аварийному прыжку.
2: Дежурный пилот только отметил сработку двигателей, все остальное проделала автоматика. Когда поднятые по тревоге капитан и члены команды прибежали в кабину, корабль уже успел скакнуть через окно и выйти в пространство в 150 миллионах километрах от прежней точки. За кораблем последовали 6 станций, 7-я исчезла, попав под воздействие зоны. Капитан корабля, получив данные о новом состоянии и размерах зоны, приказал идти параллельным ее границе курсом на значительном удалении и быть готовым к новому рывку.
1: «Это уже второй раз», —
2: констатировал он через 5 минут, когда встретился с Толеной и Димраком Канаэли, начальником группы темпорологов.
1: «Стоит ли ждать нового скачка?»
2: «Стоит», — вздохнул Канаэли. «Зона совершает подобные скачки при переходе определенных границ. Какая здесь закономерность, мы пока не знаем, но, видимо, это как-то связано с удалением от Дастеи и расстоянием до крайней точки распространения нашей цивилизации, то есть до Симптарики. Да, по нашему предположению, зона накроет площадь с радиусом, равным расстоянию от Дастеи до Симптарики, если, конечно, мы не успеем к тому моменту отыскать новую планету».
1: Капитан покачал головой. В темпорологии он не разбирался, но перспектива бегства до самой дальней колонии его не прельщала.
2: «Мы потеряли контакт с Дастеей», — вставила Толена, «и теперь видим ее только в общем плане».
1: Капитан нахмурился.
2: «Я доложу руководству. И как можно скорее. Они должны принять решение».
1: «Какое?»
2: — Толена пожала плечами. «Безошибочное».
1: Полученный доклад ничего не изменил в комплексе подготовки к предстоящему сражению, но привнес известную долю переживаний и суеты. В этот же день генерал Хокуэр доложил совету префектов, что основная часть работ завершена, а объединенный флот готов к выступлению. «Мы подчистили все закрома, вытащили со складов и сняли с консервации устаревшие корабли, переоснастили их новым оружием. В верфи выпустили 2 ракетоносца, ударную платформу, рейдер и около полусотни малых судов. Отремонтированы поврежденные в столкновении суда. Часть десантных катеров, ремонтных и тренировочных баз переоборудована в ударные платформы. Кроме того, мы сняли все боевые корабли с линии Нульгия, заменив их старыми судами или макетами. На сегодняшний день космическая группировка насчитывает 500 судов различного типа».
2: Префекты просматривали файлы с данными по флоту в целом и по отдельным кораблям.
1: «Каковы шансы на победу?»
2: Наконец нарушил молчание префект Симптарики Лайнец.
3: 50%, откровенно ответил генерал. «Флот Негридина силен. Они тоже времени даром не теряли. Их передвижные промышленные базы способны выпускать пусть и в малых количествах боевые корабли. Штаб флота наверняка проанализировал итоги первого боя и оценил наши способности. Как и нам, им терять нечего. Зато есть преимущество — время».
2: «Чем и как мы можем помочь вам?»
3: «Уже ничем. Все, что колонии могли дать, дали. Все корабли, способные взлететь и нести оружие в строю. Теперь все зависит от нас».
2: «Сколько времени до начала сражения?»
3: 52 часа».
2: «Слишком много и слишком мало».
1: Готовность флота определялась не только выпуском новых кораблей и ремонтом старых, а также установкой систем вооружения и тренировками экипажей. Готовились и штабы соединений. Им предстояло выбирать стратегию и тактику сражения и искать пути к победе. Всестороннему и тщательному анализу подверглись все данные, полученные во время первого боя: характеристики вражеских кораблей, эффективность оружия, класс экипажей, слаженность действий, выучка, основные тактические приемы, характерные ходы и маневры, а также ошибки, просчеты и слабые стороны. На компьютерах неоднократно проигрывали все возможные варианты сражения. Из полутора десятков сценариев оставили 2, самых оптимальных. Их подвергли дополнительной обработке, переписали отдельные куски, вновь загрузили в компьютеры и вновь проиграли в черную. Из 2 вариантов составили 1. После всестороннего обсуждения внесли изменения и положили на стол Хокуэру. Тот передал план в личный штаб, и оперативники еще полдня выискивали в нем слабые стороны, а потом вернули на стол генерала на подпись. Хокуэр подписал. С этого момента завертелась работа по подготовке к сражению. На кон было поставлено все. «Если колониальный флот не сможет сдержать противника и не разобьет его полностью, враг захватит Дастею, и тогда дастейская цивилизация канет в небытие». Осознание этого факта заставляло всех, от рядового бойца до командующего, отдавать все силы делу и не жалеть ни себя, ни других. Царившую в колониях атмосферу можно было передать словами песни, созданной в другом мире и в другое время. Это есть наш последний и решительный бой. Достейцы надеялись только на себя, верили только в себя и не ждали помощи. Те, кто знал о миссии землян, конечно, не забывали о них, но шансы небольшой группы союзников были ничтожно малы. Так думали все, кроме самих землян. Глава 13.
4: На границе тучи ходят хмуро.
1: Поэт несколько заблуждался относительно настроения кучевых облаков и атмосферных явлений. На границе в предвестии войны хмурыми ходят офицеры, ибо знают, что скоро поступит боевой приказ, и им придется вести за собой солдат. А куда вести, вперед, назад или во фланг, не суть важно. Хмурыми ходят тыловики. У них рушится привычный порядок дел и спокойная сытая жизнь, потому как завтра придется бросать все и налаживать снабжение войск в условиях, далеких от спокойствия и мира. А значит, возрастет риск схлопотать пулю или осколок. А вот солдаты ходят не хмурыми. Они ходят мрачными. Ибо как бы там ни страдали тыловики и не морщили лбы офицеры, в самое пекло идти им. Первыми под пули, первыми на колючую проволоку, и смерть встречать тоже первыми. А тучи, что ж, пусть плывут, сколько им влезет. Кто на тучи вообще смотрит? Разве что поэты. Охрану границ Сервиана несла специальная кордонная служба, входившая в состав вооруженных сил. Существовало управление кордонников, организационно входившее в центральный штаб, а на местах отряды и сектора подчинялись оперативным командованиям. С началом гражданской войны большая часть кордонников влилась в обычные армейские части и соединения и воевала на фронтах. Но как только консерваторы более или менее стабилизировали обстановку в своих тылах, они возродили службу. Правда, в сильно урезанном варианте. Поэтому границу с Шелагией охраняло такое малое количество войск. До сих пор этого хватало, да и с Шелагией были дружественные отношения. Все изменилось с началом войны на юге. После перехода матамана в наступление, прикрытие границы от возможного вторжения стало первостепенной задачей. Консерваторы стягивали туда все резервы. Однако первые эшелоны и автоколонны с личным составом могли прибыть на место только на третьи-четвертые сутки. Даже границы Советского Союза, вроде бы охраняемые огромными силами, нельзя было считать непроходимыми. Чего уж говорить о границах страны, охваченной гражданской войной, когда не хватает буквально всего, и в первую очередь профессионалов. Не хватало людей на границе с Шелагией. На 1200 километров три полка. Редкие секреты в наиболее уязвимых местах. Парные, конные и пешие дозоры, наматывающие за день десятки километров. Наблюдатели на вышках с красными от окуляров глазницами. Правда, граница была спокойной. Нарушали ее контрабандисты, иногда бегущие от закона преступники и совсем уж редко эмигранты, не желающие демонстрировать на таможне увозимое добро. Через сутки после объявления войны между Шелагией и Матаманом пришел приказ. Боевая готовность, усиленный вариант несения службы. Но чем и как? Самолеты единственной эскадрильи стали совершать постоянные облеты. Маневренную группу разделили на две части, передвинули ближе к границе с Матаманом. В остальном все осталось как прежде.
5: Их остановили на въезде в Напрек. Солдат в полевой форме с нарукавной повязкой комендатура махнул флажком и указал на обочину. Бигмер коротко бросил в радиостанцию. «Нас останавливают», и велел Астахову. «Тормози». Мотоцикл сбросил скорость, свернул к обочине и остановился. Старший поста, немолодой капрал с узким бледным лицом, подошел ближе, бросил руку к груди и хрипловатым голосом произнес.
6: «Капрал Шпирлет, ваши документы».
5: «Документов нет, только гостевой лист».
1: Гостевой лист выдавался гражданам других стран, приехавшим в Сервиан на короткий срок. Удостоверением личности не служил, был дополнительным документом, как и рабочий лист для тех, кто ехал работать по контракту или по найму. Имелось несколько образцов гостевых и рабочих листов, но после начала гражданской войны их стали заполнять в произвольной форме. Впрочем, и гостей стало гораздо меньше. Земляне обнаружили пару бланков во время разведки в Накрасово.
3: Скопировать их и записать свои данные было делом одной минуты. Правда, таможенных штампов найти не смогли. Василий протянул свой лист, сложенный пополам небольшой прямоугольник плотной бумаги, где были записаны имя и фамилия владельца, возраст, пол, страна проживания, цель приезда и срок пребывания. Внизу размашистая подпись и должность выдавшего документ. Капрал пренебрежительно глянул на картон, помотал головой.
6: «Это не документ!»
3: «Ну, извини, приятель, других нет. Мы вообще других не берем. Вот если нам выдадут, у вас в штабе...» Василий замолчал, многозначительно хмыкнув, а капрал, понимающе кивнул. Наемники приезжали в Сервиан только с путевыми транзитными листами. Никаких удостоверений личности и документов не везли. Это и понятно, специфика. При пересечении границы им выдавались либо гостевые, либо рабочие листы, с которыми они и прибывали к месту будущей работы, а там оформляли временное удостоверение. Подобная практика позволяла наемникам избегать проблем при попадании в плен или в случае ухода через третьи страны, ибо в некоторых местах наемников сильно не любили.
6: «Значит, вы к нам?» — спросил капрал.
3: «Вроде того».
6: «Вдвоем?»
3: «Нет, еще 5 человек едет». Капрал поправил кепку на голове, вздохнул.
6: «Улица Бром-Акади, дом 2, штаб кордонной службы, вам туда. А где вы мотоциклом разжились?»
3: «Это по случаю», — улыбнулся Казимир. «Кто-то бросил, мы подобрали». И вновь капрал проявил понимание. «Наемники — парни без комплексов и особой морали. Где можно, возьмут, где нельзя, украдут. По мелочи, конечно, без лишней наглости. Вот как мотоцикл. При всем при этом переходить границы разумного не станут. То есть убивать кого-либо за тот же мотоцикл не будут. Что поделать, такова их порода. Люди рискуют жизнью за звонкую монету и имеют свой кодекс поведения».
6: «Проезжайте», — разрешил капрал. «Ваши на чем едут?»
3: «Тарт».
6: «Тоже нашли?»
3: «Да нет», — растянул губы в улыбке Василий. «Подарок». Капрал засмеялся и махнул рукой.
6: «В штабе попробуют отобрать, как пить дать. Езжайте».
3: Казимир завел мотоцикл и вывел его на дорогу. Как только они отъехали от поста, Василий достал радиостанцию.
7: Рослый коренастый майор с усталым лицом, красными от недосыпа глазами, но в чистой выглаженной форме, выслушал Титова и бросил взгляд на гостевые.
4: «Семеро?»
7: «Да».
4: «Откуда?»
7: «Река Стан».
4: «Точнее».
7: «Кто из Заласы, кто из Стонда, провинция Осмяна?» Майор едва заметно кивнул. Видимо, бывал в Рикостане или просто знал все провинции страны. Разведчики предполагали, что попадется кто-то дотошный, и легенду готовили подробную.
4: «Где проходили обучение?»
7: «Форт Грант». И этот ответ не вызвал подозрений. В Рикостане было 5 учебных лагерей для наемников. В форте Грант готовили пехоту, кавалеристов, связистов. В Белогме — танкистов, артиллеристов, инженеров. В форте Питер — летчиков. В Айтагаме — моряков. 5-й лагерь Акрушера был особым. Там готовили солдат для сложных районов — пустыни, джунгли, высокогорье. Пехотинцев, кавалеристов и связистов тренировали 8 месяцев. Инженеров, танкистов и артиллеристов — год. Летчиков и моряков — 1.5. При насыщенной жесткой системе обучения этого срока хватало, чтобы подготовить грамотных, умелых солдат и сержантов. Лагеря не могли похвастать большим количеством выпускников, ибо в процессе набора и в процессе обучения происходил значительный отсев, но те, кто проходили весь курс, были настоящими бойцами.
4: «Специальность?» — вдруг перешел на рикостанский язык майор.
7: «Разведка. Есть пулеметчик, снайпер, инженер. Все водят машины». Также на рикостанском ответил Титов.
4: «Опыт?»
7: «Разный», — последовал уклончивый ответ. «Новичков нет. Наемники не любят говорить о прошлых контрактах. В крайнем случае могут упомянуть военную кампанию, но на чьей стороне воевали, не скажут никогда».
4: «Личное звание, занимаемые должности?»
7: «Я командовал ротой. Среди моих людей есть взводные, есть командиры групп, секций, отделений. Мое звание в последней кампании — капитан».
4: «Что за компания?»
7: «Сочевийская, Южная Кадер». Майор явно знал о войне на Южном континенте между двумя небольшими странами за спорный район, богатый полезными ископаемыми и имеющий выход к морю. Наемники там воевали по обе стороны фронта. Локальный конфликт закончился год назад, вернее, затих, и грозил вспыхнуть вновь в любой момент. Титов думал, что на этом допрос закончится, но майор не спешил принимать окончательное решение.
4: «Вы всемером так на юг и ехали?»
7: «Нет», — начал понемногу раздражаться Титов. «Прибыло две группы по 25 человек. Ехали на Северный фронт к Астенату. Но мы, наша семерка, еще не отошли после Экадера, хотели немного передохнуть в тихом районе. Вот и двинули сюда. А тут объявление войны между Шелагием и Таманом, так что наш отдых...» Титов сделал неопределенный жест рукой и вяло закончил. Словом, обломился курорт.
4: «А машину где взяли?»
7: «Из выделенных. Было 7, одна досталась нам». Версия вполне правдоподобная. Машины и впрямь могли выдать наемникам. Особенно большой группе. Правда, выдали бы вместе с водителями. Все же транспорт, не комплект формы и не карабин, дефицит. Но это когда как. Майор, чья повышенная бдительность, видимо, объяснялась свистопляской последних дней, принял решение.
4: «Получите назначение в Анидин. 2-й пехотный батальон 12-го кордонного полка. Явитесь к командиру батальона, майору Рендеру. Батальон охраняет границу на 6-м участке. Велика вероятность, что наступающие силы Матамана вскоре оттеснят войска Шелаги и выйдут к нашей границе, так что ваш отдых будет коротким».
7: На лице майора вдруг появилась легкая усмешка.
4: «Что поделать? Наемники не привыкли отсиживаться в тылу».
7: «Контракт?» — сухо спросил Титов.
4: «Я выдам маршрутные листы, а контракты подпишите в штабе батальона. Дубликаты вышлют сюда. Условия, систему бонусов и дополнительные пункты обсудите с Рендером. Все ясно?»
7: «Да».
4: «Машину передадите Рендеру. Это тоже ясно?»
7: «Ясно», — невозмутимо ответил Титов. «Майор прав. Транспорт следует вернуть армии. Раз уж по легенде она и выдала. Только хрен им, а не грузовик. Ну, это отдельная тема».
4: «Тогда не задерживаю. Документы будут готовы через полчаса».
7: Титова это устраивало. Еще больше устраивало, что майор не имел прямой связи с постами на въездах в город. И не знал, что наемники прибыли сюда почти 2 часа назад и отнюдь не на одном грузовике. А что они делали эти 2 часа и где были, история умолчит. Главное, что все вышло как надо. И земляне едут к границе вполне официально, с документальным прикрытием, что избавит их от массы хлопот и поможет при переходе границы. «У нас ночь и завтрашний день», — подвел итог Титов. «Или мы за это время перейдем границу, или можем зависнуть. А то и попасть прямиком в гости к матаманцам. Их части скоро отрежут Сервиан от Шелаги, тогда придется искать другой маршрут».
4: «Чтобы искать место перехода, надо быть на границе», — заметил Сорокин. «Думаешь, нас сразу пошлют на кордон?»
7: «Не исключено. Народу у них не хватает. Держать 7 человек в тылу вряд ли будут. Лишь бы этот Рендер не мешал». Сорокин пожал плечами. «Мысли комбата угадать невозможно. Как выйдет?» «В Сервиане большая часть асфальтированных шоссейных дорог, особенно входящих в автотранспортную сеть страны, имеет освещение на всем протяжении. С началом войны это правило, конечно, соблюдали не так строго, по наличию электроэнергии, но старались, чтобы работал хотя бы 1 фонарь из 4, в крайнем случае из 6. Сейчас, когда к южной границе начали перебрасывать подкрепления, освещение дорог в минимальной доле стало обязательным. Ровное широкое шоссе, несмотря на все проблемы с ремонтом и обслуживанием, удивляло качеством покрытия. Ни выбоин, ни колдобин, ни больших трещин. Даже обочины целые. Земляне, глядя на это великолепие, лишний раз вспоминали дороги России. Но вместо вполне понятного недовольства сравнением, сердце щемило тоска. Увидим ли когда-нибудь еще русские дороги и саму Русь? Титов, отметивший погрустневшие лица разведчиков, хотел было пошутить, но прозвучал вызов радиостанции. Докладывал Бигмер. Генерал выслушал доклад и с едва уловимой насмешкой произнес: «Хватит ностальгии баловаться. Подъезжаем к Анидиму». Часы показывали полночь. Разведчиков остановили на посту для досмотра машины и проверки документов. Титов сразу отметил, что службу здесь несут не солдаты, а гражданская гвардия. Но бдила эта гвардия серьезно. И пока не осмотрела машину, правда, не залезая в кузов, не проверила маршрутные листы, выписанные в напреке, не пустила дальше. Старший поста, немолодой мужчина с чисто выбритым лицом и усталыми глазами, подсказал, где найти штаб батальона. Напоследок спросил, нет ли каких новостей, и сокрушенно вздохнул.

0: Helsinki.
1: Титов, поймав его взгляд, вдруг понял причину невеселого настроения гвардейца. «Если сюда начали приезжать наемники, значит, дело и впрямь запахнет порохом. А где порох, там и смерть. Спокойной жизни конец». «Поворачивай к штабу», — скомандовал Титов Леониду и по радиостанции передал Бигмеру. «Вася, надо найти укромное местечко и спрятать мотоцикл. Не стоит раскрывать раньше времени наш маленький секрет». «Понял». «Машину тоже спрячем, до поры. Явимся к начальству пешие, авось не осерчает». Майор Рендер, высоченный худой блондин с длинными руками, нескладной фигурой и неожиданно толстой шеей. Вытянутое лицо, широкий лоб.

0: карандаши, ручка, бумага, линейка. На другом столе фромайзер, местный аналог пишущей машинки. Гостей майор встретил неприветливо. Выслушал доклад Титова, на бумаге даже не взглянул. Зато спросил, где машина. «Сломалась. Водитель пытается починить».
1: «Машина мне нужна. Завтра утром. Если сами не сделаете, отдадите в ремонт».
0: Титов нехотя кивнул.
1: «Чего ночью приперлись? Не могли в напреке заночевать?»
0: «Заночуем здесь». Рендер уставился на Титова хмурым взглядом.
1: «У меня нет вакансии ротного командира», — вдруг выдал он. «Ты же капитан, так?»
0: «Так», — подтвердил наемник, девясь быстрому переходу на «ты».
1: «Все должности заняты, а в штаб батальона ты не пойдешь. Зачем тебе штаб? Ты за золотом приехал, а не штаны в кабинете протирать».
0: «За золотом» — стандартная формулировка оплаты наемника. Платили, конечно, не всегда золотом. Принималась только твердая валюта, которую можно обменять в любой точке мира, например, рекостанские эриллы. «В штаб не пойду», — подтвердил Титов.
1: «Ну вот, есть должность помощника ротного командира, есть должность взводного, начальника группы. Я смотрю, твои ребята не первый день воюют и командовать привыкли. Но на всех должностей не хватит».
0: Майор затронул важную тему. «Согласно неписанным правилам, наемника можно назначить на должность более низкую, чем занимал раньше, только на определенный срок. Капитан Титов мог стать взводным, но если его продержат на этой должности больше 3 месяцев, он может разорвать контракт. Помощник ротного — это, в принципе, заместитель. В разные годы ее то вводили, то сокращали. Все зависит от структуры подразделения и выполняемых задач». Титов думал недолго. «Помощник так помощник». «Пойду помощником», — сказал он. «На 3 месяца».
1: «Хорошо. А контракты?» «Бланки возьмешь у дежурного. Заполните, я подпишу и поставлю печать».
0: «Можно утром?»
1: «Можно, но лучше сейчас».
0: Майор невесело усмехнулся и посмотрел в глаза Титову.
1: «Я же говорил, надо было в напреке ночевать. А теперь все, попали».
0: И посерьезнее добавил.
1: «Завтра начинается эвакуация. Я отвечаю за анедим. Потому я о машине спрашивал, так что подпишу контракт и отправлю к Стейсмеру. Он командует 2-й ротой».
0: «Понял».
1: «Кстати, он 1-й лейтенант, а ты капитан. Сможешь под командованием младшего по званию?»
0: «Ничего, всякое бывало», — улыбнулся Титов.
1: «Бывало и у меня в подчиненных полковники ходили».
0: Он произнес это таким тоном, что майор поверил. Внимательно посмотрел на капитана, но промолчал. Чуть погодя сказал.
1: «Заполняйте бланки, я потом скажу, где найти Стейсмера. 3 экземпляры сами отправите или мне переслать?»
0: 3 экземпляра контракта обычно отдавали в нотариальные конторы или посольство той страны, откуда прибыли наемники. Наемничество на Дастее было делом обычным, международным трибуналом не каралось, так что оформляли все официально. «Перешлите вы», — пожал плечами Титов.
1: «Можешь идти».
0: Машину, конечно, Рендеру не оставили. Перебьется майор. Если Анидим можно было назвать маленьким городом, то Ячеста скорее большой поселок. Сплошь частые дома, узкие дороги и всего 2 улицы. Здесь размещался штаб 2-й роты, а кроме него штабной взвод и тыловые службы. До границы отсюда было неполных 5 километров. Командир роты, 1-й лейтенант Стейсмер, тоже не спал. Вообще такое впечатление, что ночное бдение здесь чуть ли норма. В отличие от Рендера, Стейсмер выглядел полным сил, отдохнувшим. Кстати, он был полной противоположностью комбату. Невысок, плечист, упитан. Стрижка под 0, тонкие усы, кустистые брови и глубоко посаженные карие глаза. Взгляд пронизывающий, словно рентген. Прибывших наемников пожелал увидеть всех сразу. Бумаги принял, доклад Титова выслушал, задал пару незначительных вопросов. А потом уставился на землян своими темными глазами и сверлил взглядом несколько минут. Он, этот Стейсмер, заметил то, чего не разглядели, да и не могли разглядеть его командиры в штабе кордонной службы и в батальоне. Ротный вдруг понял, что перед ним не обычные наемники, перед ним команда, и что эта команда прибыла сюда отнюдь не для прохождения службы. Нет, тут что-то иное. Слишком напряжены, слишком заряжены на действия, слишком целеустремлены. Сразу видно опытных вояк, и форма, кстати, незнакомая, сидит как влитая. И взгляды, и жесты, и речь. Кого же темные боги и штаб прислали сюда? Если бы не острая нехватка людей и надвигающиеся события, Стейсмер, может быть, и отправил эту 7-ку обратно.

0: Ну их к черту такое пополнение. Поди пойми, зачем они приехали. Но как объяснить тому же Рендеру причину отказа? «Должность помощника командира роты свободна», — после паузы проговорил Стейсмер хрипловатым голосом. «Если возражений нет, принимайте дела. Третий взвод без командира уже месяц. В нем же свободная секция. Нужен помощник взводного в минометно-пулеметный взвод. Нужен снайпер. Бумаги оформят прямо сейчас, а вы имеете 4 часа для отдыха и обустройства. Казармы роты расположены на восточной окраине поселка. Там же идет строительство еще 2, под батальон». Все это ротный говорил, глядя в глаза Титову. Пристально так глядя, изучающе. И Титов вдруг почувствовал, что этот невысокий бритоголовый здоровяк не верит им. Что-то такое заметил, зацепил. Конечно, дальше догадок не пойдет, но с таким типом надо держать ухо востро. Бдительный черт. «Все понятно, господин первый лейтенант», — сделав едва заметное ударение на звание Стейсмера, сказал Титов. «Бумаги пусть оформляют, мои люди займутся размещением. А я, с вашего позволения, войду в курс дела. В штабе и в батальоне намекали, что грядут события, и мы окажемся на острие». Стейсмер проглотил акцент на звании, ничего не возразил против намерений нового помощника, только глаза сузил еще больше и едва заметно кивнул. «Не возражаю». В коридоре, отдавая бумаги Сорокину, Титов сказал. «Как получите удостоверение, езжайте в казармы, наведите справки. И будьте готовы к выезду. Оружие держите под рукой». «Понял», — кивнул Сорокин. «Ты поаккуратнее с этим типом. Он не так прост». «Знаю. Взгляд у него нехороший. Подозревает в чем-то или просто наемникам не верит». «Не помешает он нам?» «Надеюсь, не успеет. Ему сейчас не до загадок, на носу вторжение. Всем некогда, все спешат. Мы этим воспользуемся». Отпустив разведчиков, Титов пошел к Стейсмеру. «Сейчас предстоит главное — выбрать район перехода. А без знания обстановки этого не сделать. И пусть ротный хоть плешь проезд своим колючим взглядом, сведения надо добыть. И как можно быстрее». «Все, знакомство с ротным хозяйством завтра», — сразу сказал Стейсмер. «А пока общая картина и обстановка на границе». Титов молча выслушал короткий рассказ ротного о состоянии дел в подразделении, о проблемах, нехватке людей, имущества, техники и, самое главное, времени. Запомнил основное. Порядок несения службы на границе, система охраны, расстановка постов и секретов, маршруты дозоров, расположение наблюдательных вышек. Ситуация с охраной границы была неважной. В некоторых местах контрабандисты шастали едва ли не толпами. Местные жители ходили к знакомым на той стороне. На все это кордонная служба закрывала глаза, не имея возможности перекрыть границу. Так было до недавнего времени, а теперь все изменилось. И центральный штаб спешно стягивает сюда войска, наскребая где только можно. В шулаге полная неразбериха. Пограничники вот-вот дадут дёру, опасаясь попасть в руки противника. Вскоре к южной границе Сервиана выйдут войска Матамана, а значит, пусть напряженная, но мирная служба закончится.
1: «А что начнется, никто не знает», — вздохнул Стейсмер. «Либо Матаман перейдет границу, либо встанет на кордоне».
0: «Не перейдет», — вдруг сказал Титов. «Обстрелы возможны, вылазки, но армия сюда не пойдет. Воевать с Сервианом даже в таких условиях они не готовы». Ротный смерил своего помощника недоверчивым взглядом и опустил ладонь на карту.
1: «Давай по роте. 3 взвода разбросаны вдоль границы. 4-й в резерве в качестве маневренной группы. 5-й раздерган. Часть людей занята в тылу, часть передана в 3-й взвод для усиления. Там совсем мало народу. И большую часть твоих людей я пошлю именно туда. Завтра тебе надо объехать все взводы, познакомиться с командирами, с личным составом и проверить систему охраны. Раньше с границей дело имел?»
0: «Частично», — честно ответил Титов.
1: «Утром решишь, куда ехать. Заодно и пополнение отвезешь».
0: Титов кивнул, скрывая довольный вид. Стейсмер словно его мысли читает, отправляет границы. «Все ясно», — повторил он. «Узнаю, как парни оформили контракты, и поеду».
1: «На ночь?» — вскинул брови ротный.
0: «Да какая ночь? В 4 часа уже светлеет. А мы отоспались на месяц вперед. Сам же говорил, дел полно, а времени нет».
1: Он поймал пронзительный взгляд Стейсмера и насмешливо заметил.
0: «Одно из правил наемников. Отрабатывай деньги так, чтобы наниматель хотел заплатить тебе еще. На контракте главное дело, а его можно делать хоть днем, хоть ночью.
1: Стейсмер невольно кивнул. «Ну, разве что. Я как-то не сталкивался раньше с наемниками. Если вы все такие, разные бывают. Но тех, кто отсиживается в тылу или дурака валяет, больше не принимают нигде. Репутация». Титов сложил карту, закрыл журнал со списком личного состава, хлопнул по обложке. «Я пойду?» «Как прибудешь на место, дай знать. Я все время на связи». «Понял». Титов хотел по привычке отсалютовать на земной лад, но вовремя вспомнил и бросил кулак к груди. Стейсмер ответил и проводил своего помощника колючим взглядом. Что-то в нем настораживает. Наверное, излишняя активность и тяга к границе. Неужели шпион? Доложить бы, но времени жалко. А если ошибка? Устроят разнос и больше пополнений не дадут. Пусть Титов и его люди странные типы, но все же это 7 человек, что сейчас главнее всего.
2: Посреди ночи поселок не спал. Во многих домах горел свет, во дворах слышались голоса, ржание лошадей, кое-где ревели младенцы. Жители, не дожидаясь помощи властей, уезжали сами. Умиротворяющие заявления по радио не помогали, а слухи доносили, что войскам атамана близко и могут перейти границу. И надежды на немногочисленную кордонную стражу мало, так что лучше уехать сейчас, в спокойной обстановке, чем потом, под грохот снарядов и свист пуль. Титову эта суета во мраке напомнила тревожные дни кануна войны. Тогда тоже кое-где жители, особенно евреи и цыгане, уезжали по ночам, потому что верили слухам больше, чем официальной пропаганде. И кто не уехал, еще успели пожалеть об излишней доверчивости.
1: Бойченко встретил его неподалеку от штаба. Тихонько свистнул, кивнул на стоящий за кустами мотоцикл. «Поедем», — пояснил он. «Видел, что делается?»
2: «Видел. Далеко до казарм?»
1: 5 минут».
0: Леонид завел мотор, включил фару и неторопливо покатил по дороге, всматриваясь вперед.
1: Разведчики ждали командира в отдельном офицерском домике, неподалеку от казарм. Все дома здесь изначально были расписаны под офицеров роты. Некоторые пустовали, как, например, этот. Когда дежурный узнал, что приехал новый помощник ротного, сразу выдал ключи. Так что к приезду Титова парни успели подготовиться, организовали ужин. Толком поесть вечером просто не успели, вот и решили наверстать сейчас. Титов оценил старания разведчиков, коротко осмотрел дом. 2 комнаты, кухня, небольшая веранда, подсобное помещение, даже душ и санузел. Мимолетом позавидовал офицерам Достея. В СССР, и тем более в России, крайне редко прибывших офицеров встречает квартира. А тут сразу дом. Но выбросил эти мысли из головы как несущественные. Здесь ему все равно не жить. Прошел на кухню, осмотрел стол и сказал: «Поедим, а потом за работу. Что узнали, что услышали, что выяснили, и что из этого пригодится».
0: Глава 14. Границы выехали в 3:30, с тем, чтобы к восходу солнца быть на месте. До этого Титов успел представиться дежурному по роте, немолодому усатому чифу, старший неофицерский чин, уточнить обстановку и узнать последние новости. Новостей не было. А еще до этого он выслушал разведчиков, немного вник в местные дела и сходу отверг предложение Бигмера найти одного из местных контрабандистов и перейти границу по его тропе. Не то чтобы идея плохая, просто успел понять, что здешние любители шастать через кордон могут легко завести прямо на секрет или дозор, с них станется.
1: Да их тут только в поселке 3, каждая собака знает. Мотаются кто в Цударес, кто поближе, в Кайбути. Таскают спиртное, шмотки, сигареты, в наглую ходят, чуть ли не по дорогам. А что кордонники? Если ловят, товар отнимают, штрафуют и все. А то и просто штрафуют. Товар-то иногда сами покупают. Все всех знают. Приезжие ходят редко. Кордонники полностью границу при всем желании не закроют. Это как игра «Казаки-разбойники». Знали бы раньше, могли бы под контрабандистов сработать, без тягомотины с наемничеством.
2: Если бы знали. 7 человек с машиной и мотоциклом, прущих границы, подозрений не вызывают только что у столба. А сказка с контрабандой могла не пройти. Не очень-то мы похожи на спекулянтов. Как сделали, так и сделали. Контрабандисты нам еще пригодятся, если сами не найдем тропинки. На то мы порешили.
0: Ознакомление с обстановкой вылилось в банальный поиск места перехода. Разведчики, плюнув на осторожность и необходимость сохранять хоть какие-то правила придуманной ими же игры, просто выискивали лазейку.
2: Правда, они не дошли до того, чтобы в наглую, на виду у солдат, сбежать на ту сторону. Не хотели получить пулю в спину, да и в лоб тоже, от шелагийцев. Проехали на один участок, на второй. Наткнулись на помощника командира первого взвода коптера. Тот с двумя солдатами в составе конного дозора объезжал границу и проверял секреты. Коптер, 30-летний старший сержант, худощавый, жилистый, ловкий. Форма сидит как влитая, рукава куртки аккуратно закатаны, пилотка чуть сдвинута вперед, пистолет-пулемет на правом плече словно прилип. Загорелое лицо малоподвижно, в уголке губ зажата соломинка, взгляд серых глаз внимателен и строг. Битый волк сразу чувствуется. Из тех, кого зовут настоящими служаками. Для них армия все, и все, что вне армии, не существует. У такого солдаты всегда заняты, всегда загружены, всегда подготовлены лучше других. Они ругают своего командира за придирчивость и неуступчивость, но радуются, когда он рядом в бою. С ним надежно, и есть шансы выжить. Такие сержанты — настоящая головная боль командиров. Самостоятельны, опытны, и тех, кто не нюхал пороху, не ставят ни во что, будь он хоть генерал. Зато с ними можно быть спокойным за личный состав. Сержант обвел разведчиков внимательным взглядом и только после предъявления титовым документов нарушил молчание.
1: «Наш участок от пьяного оврага до реки. Левее зона ответственности первой роты, правее второго взвода нашей роты. На участке три парных секрета, одна наблюдательная вышка. Там один солдат, дозор один наш. Это все, что мы можем выставить на границу. Смена каждые 8 часов. Второй лейтенант Гапьюс сейчас отдыхает, старший по взводу я».
2: «Хорошо, сержант. Мы знакомимся с обстановкой. Ваши замечания по охране границы будут нам интересны. Недостатки, слабые места, предложения».
1: Коптер помолчал, потом осторожно спросил. «Господин капитан, вы из Рикостана?»
2: «Верно, сержант».
1: «Можно полюбопытствовать, где проходили обучение?»
2: Титов хмыкнул. «Он нахал, этот коптер. Подозрительный и наглый тип. С чего это его любопытство разобрало?»
1: «Форт Грант.
2: Это тебя интересовало?»
1: «Точно. Служил со мной один парень. Тоже наемник. Капрал Хонегер. Рассказывал о лагере. Говорил, будто там для желающих получить выпускную премию сделали полосу препятствий. А в пулеметных лентах были настоящие патроны. И что каждый 10-й наемник ловил пулю».
2: Титов усмехнулся. «А тебе твой приятель не говорил, что в форте Грант каждый второй наемник — любитель заливать?»
1: По губам коптера скользнула слабая усмешка. «Наемники, сержант, помимо всего прочего, отличаются редкостным прагматизмом. И свою голову, подставляясь по-глупому, не любят. И еще больше не любят тех, кто им это предлагает». «Ну да, и я так смекнул, господин капитан», — чуть более приветливым голосом ответил сержант. «Приятель мой, парень неплохой, ничего не скажу, но слишком горячий, прыткий. Свою голову он давно сложил, честно говоря, по-дурному».
2: «Я так и понял, сержант. Вернемся к делам. Ваше мнение о границе, вкратце». Сам, будучи опытным солдатом, коптер почуял в наемниках таких же опытных солдат. Повадки, спокойствие, легкая небрежность в поведении, уверенность в себе. И взгляды людей, повидавших многое. Простенькая попытка прощупать их, в рамках допустимого, конечно, показала, кто есть кто. И дальше коптер выкладывал все, что считал нужным, уже серьезно, по-деловому. А свои вопросы относительно наличия у 7 наемников машины и мотоцикла, роскошь прям-таки нереальная, придержал. Старый солдат еще отличается четким знанием того, когда можно раскрывать рот, а когда надо держать его на замке. Охранная рота в полку кордонной службы — это 5 взводов. 3 пехотных, 1 минометно-пулеметный, 2 станковых пулемета и 2 60-миллиметровых миномета и штабной. В штабном есть секция управления, секция связи, секция охраны, довольствия и боепитания, снайперская секция плюс автотранспортная группа. Согласно уставу, рота штатного состава закрывала участок границы протяженностью до 12 километров, но сейчас в разгар гражданской о полном штате можно было только мечтать, как и об установленных нормах. А также о многом другом, вполне естественном и нормальном в мирное время и несбыточном в настоящий момент. Как следствие некомплекта и чуть ли не в четверо увеличенной нагрузки стали прорехи на границе, ослабление режима, вояжа контрабандистов и других лиц. 3 часа разведчики потратили на объезд, даже заскочили на участки соседних рот. К концу поездки у них уже была составлена картина происходящего на границе, а также выбрано 3 места для перехода. Теперь следовало выбрать самое удобное место. То есть то, где нет пограничников Шелагии. А вот это надо еще уточнить. «Оставляем 2», — принял решение Титов. «Брод и овраг. Как наиболее перспективные. Разделяемся и ведем наблюдение в течение часа. После чего выбираем подходящий момент и переходим».
1: «А мост?» — напомнил Сорокин. «Вполне удобное место, и машина легко пройдет».
2: «Мост просто обязаны охранять с той стороны. Иначе бы кордонники не сняли оттуда пост. И потом, у нас всего 2 радиостанции, так что делимся на 2 группы».
1: «Если наткнется дозор?» — спросил Бигмер. «Как быть?»
2: «Скажем, что проводим выборочную проверку».
1: «Подозрительно».
2: «Ничего особенного. И потом, дозоры смогут проехать мимо нас максимум 1 раз, если вообще проедут. Все, давайте по местам. Со мной Бигмер, Бойченко и Шардин. Петр, вы на мотоцикле к оврагу. Любые вызовы к начальству и в роту игнорировать, только без шума. Для них мы пока свои».
1: «Ясно», — усмехнулся Сорокин. «Поиграем в наемников еще немного».
2: «Именно. Первый лейтенант Стейсмер приказал найти нового помощника и передать ему приказ прибыть в штаб. Дежурный по роте доложил, что капитан Титов и группа наемников еще на границе. Наблюдатели на вышках предупредили, чтобы те дали знать, если увидят их».
1: Стейсмер нахмурился. «Столь усердное исполнение обязанностей людьми, только прибывшими и толком не освоившимися на месте, вызывало подозрение. Что же там высматривают лихие парни из Рикостана?» Еще через полчаса дежурный доложил, что капитана и его людей пока не обнаружили. Хотя их видели многие. Новый помощник объехал весь участок роты и даже заглянул к соседям. Стейсмер немного успокоился и продолжил работу. Час назад поступил приказ готовить казармы к приему всего батальона. Их полк уплотняли до нормы. Видимо, подкрепление было на подходе. Стейсмер ломал голову над тем, как и где размещать батальон. А еще следовало переделывать график охраны границы. Работа не в проворот, и помощник был крайне нужен здесь, в штабе. А он по границе ходит, экскурсант заморский. Ротный хотел приказать дежурному выслать за капитаном посыльного, но дежурный позвонил сам. «Господин первый лейтенант», — доложил он звенящим от напряжения голосом. «В 7:43 вторым постом наблюдения зафиксировано открытие огня на участке второго взвода. Стреляли с той стороны из пулемета. По тревоге туда были выдвинуты конные дозоры и бойцы с соседних секретов. На месте обнаружены сбитые пулями ветки деревьев на высоте 2,5 метров. Признаков перехода границы не найдено». Стейсмер не перебивал дежурного, понимая, что это еще не все. И не ошибся. «В 7:56 первым постом наблюдения на участке первого взвода был зафиксирован переход границы», — продолжил тот. «Наблюдатель увидел только кузов грузовика, уходящего по дну оврага на сопредельную сторону. Судя по виду машины, это Тарт». Дежурный запнулся, кашлянул. «Через 15 минут к месту перехода прибыл дозор второго лейтенанта Гапьюза. Они обнаружили следы шин. Кроме машины, там прошел мотоцикл с коляской». «Ушли», — мысленно произнес Стейсмер. «Все-таки шпики».
2: «Секреты с того участка как раз были сняты», — продолжил объяснение дежурный. Ротный перебил его. «Я понял. Передайте Гапьюзу, чтобы написал рапорт. Секреты вернуть на место, продолжать охрану. Слушаюсь».
1: «Как они организовали огонь с той стороны?» — положив трубку, размышлял Стейсмер. «Или их ждали?» Он чувствовал дикое нежелание разбираться в деталях. «Все и так ясно. Прикинувшись наемниками, 7 шпионов перешли границу, а предварительно провели разведку. Выходит, не знали местности, но Титов, капитан проклятый. Впрочем, спасибо и на том, что стрелял высоко. Явно не хотел, чтобы кого-то задела даже шальная пуля. Сволочь он порядочная, но не конченная. По факту перехода следует написать рапорт командиру батальона. Тот по инстанции доложит в полк. Прибудет комиссия для разбирательства, будет проверка. Или вообще ничего не будет», — вдруг подумал Ротный. «Какая к черту проверка, когда творится такое? Не станут в полку шуметь, не до того. Рендер, конечно, не упустит шанса ткнуть Ротного носом в дерьмо, но так, походя. Всем некогда, у всех дел по уши. А эти шпионы полезли в самое пекло. Туда им и дорога». И Стейсмер выбросил перебежчиков из головы. Некогда на мелочи отвлекаться. А сейчас на фоне грядущих событий 7 шпионов — мелочи. На любом уровне, от ротного до полкового. Пропади они пропадом, наемники.
3: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.
0: Глава 15. После форсирования реки Хэнсу генерал Годдик разделил свои войска на две группы. Первая пошла вдоль границы, отрезая Шелагию от Сервиана, а вторая направилась к Цударесу. Ее задача — сковать прибывающие подкрепления противника у города и не дать нанести удар во фланг первой группе. Замысел был прост и гениален одновременно. Армия Шелагии не успевала стянуть к этому району сколь-нибудь значительные силы, а тыловые части не имели возможности остановить мощный бронированный кулак. Стремительность, натиск, безостановочное движение — залог успеха глубокого рейда. Это было первое применение только недавно созданных подвижных соединений в таком качестве. И выработать противоядие Шелагия просто не успела. Приходилось перестраивать систему обороны на ходу, что влекло за собой сбои, ошибки, просчеты и, как следствие, нелепые приказы, панику в штабах и частях, напрасные метания резервов и потери. Первая группа Годика шла компактно, собрано, сматывая слабые части и подразделения прикрытия границы. А вторая вынуждена была идти на более широком фронте. Разведывательные группы и отряды на мотоциклах и броневиках расходились веером, прочесывая дороги, мелкие населенные пункты и огибая крупные. На небольшие отряды армии Шелагии внимания не обращали. Искали подходящие резервы или тыловые части. Их следовало разбивать или разгонять, не давая возможности организовать оборону. К концу третьего дня войны особая группа Годдика вышла на дальние подступы Цудареса и была остановлена наспех созданной обороной в 20 километрах от города. Годдик отдал приказ провести перегруппировку и выслать несколько сильных разведотрядов с целью нащупать слабину в обороне противника. На следующий день он планировал попробовать прорвать фронт и выйти к Цударесу, после чего задачу, поставленную высшим командованием, можно считать выполненной.
2: Мотоцикл вильнул на повороте, снес задним колесом небольшой кустик и замер. Бигмер стянул с лица очки, кашлянул и сплюнул под ноги.
1: «Километра два на юг, прямо на дороге. Мотоциклисты и пехота на машинах. Прут на запад».
2: «Значит, и с юга тоже», — задумчиво произнес Титов, глядя на карту.
0: «И с севера две группы, и за нами еще одна».
1: «Разведка идет», — вставил Сорокин. «Ищет чистый путь».
2: «Обложили», — поддакнул Медведев. «Как же нам проскочить к Цударесу?»
0: Титов водил карандашом по карте, не реагируя на замечания. Вместо него ответил Бигмер.
1: «Если только по их хвостам проскочить, сразу за разведкой, тогда шанс есть, иначе упремся в основные силы и все. Как?»
0: Титов не ответил и на этот вопрос, продолжая сверлить карту пристальным взглядом. Карта была старая, купленная еще в Сервиане, масштаб крупноват. Обстановку наносили сами, что помнили из изученного и что узнали уже здесь. Но даже по самым грубым прикидкам выходило погано. Их занесло в самую серединку бредня, в центр наступающей, а вернее, катящейся почти без остановок особой группы армии Матамана. И надо было не только выскочить из ловушки, но и попасть к Цударесу в ближайшие сутки. Задержка в несколько часов может стать роковой. Вот ведь задачка. Вояж по Шелагии начался удачно. Без проблем и хлопот, преодолев кордон, разведчики вышли к шоссе. Потом миновали несколько населенных пунктов, но даже там не встретили войск Шелагии. Пограничники и армейские подразделения попросту бежали, чтобы не попасть в окружение. Земляне без задержек доехали до мелкой речушки притока Хэнсу и угодили в самую середку стремительно продвигавшихся войск Матамана. Только удача и чутье разведчиков позволили им вовремя уходить с пути наступающих. Но долго это продолжаться не могло. В какой-то момент они не угадают с направлением движения, и вот этого «и» следовало избежать любой ценой. А еще любой ценой проскочить к Цударесу. Потому и ломал голову Титов и поглядывал на часы. Время. Неумолимый судья отсчитывал срок, отпущенный им, после которого все потуги и старания, риск и игра ва-банк станут ненужными, бессмысленными. «За шоссе роща», — наконец подал он голос. «За ней дорога ведет прямо к Цударесу. Если проскочим туда, сможем уйти». Разведчики следили за ползущим по карте карандашом. Путь, предложенный командиром, был самым коротким,
2: но рискованным, ибо шанс налететь на разведку или основные силы матаманцев слишком велик. Но сидеть на месте тоже рискованно.
1: «Прям как в 41-м», — хмыкнул Медведев, хорошо помнивший начало войны. «Обложили со всех сторон и катят, а наша матушка-пехота топает на восток по лесам и полям и попадает на прицел».
2: «Давай без лирики», — поморщился Титов. Сравнение с той войной ему не нравилось. «Василий, Казимир, вперед на мотоцикле. Мы следом. Скорость движения максимальная. По идее, матаманцам не до нас, бегать за каждой машиной не станут».
1: «Хорошо бы», — вздохнул Астахов. В чрезмерную занятость солдат передовых отрядов он не очень верил.
2: «По коням», — скомандовал Титов, убирая карту. Приглушенно заработали моторы, и через несколько минут опушка рощи опустела. А еще через полчаса к месту стоянки землян вышла передовая группа головной походной заставы механизированной дивизии «Матамана».
1: Сударес — один из самых больших городов не только Шилагии, но и всего континента. Некогда древняя столица, канувшая в лету страны, сейчас Цударес превратился в индустриальный центр со всей атрибутикой и инфраструктурой. Не в малой степени этому способствовало строительство самой мощной на континенте гидроэлектростанции на реке Хэнсо. Река пересекала всю Шилагию с севера на юг и доходила до границы с Югратой. А кроме ГЭС, Цударес мог похвастать тремя железнодорожными и двумя автовокзалами, аэродромом, двумя десятками крупных промышленных предприятий и несколькими высшими учебными заведениями. Проживало в Цударесе почти 800 тысяч человек. Понятно, что захват промышленного и индустриального гиганта обеспечил бы Матаману контроль над севером Шилагии и фактически неиссякаемый источник ресурсов и энергетики. Это отлично понимали не только верховное командование Матамана и генерал Годдик, но и власти Шилагии. Потому основные усилия армии Шилагии были сосредоточены на переброске сил к Цударесу и организации обороны города и ближайших подступов к нему. Части и подразделения особой группы генерала Годдика концентрировались на исходных позициях, готовые к решительному броску. В свою очередь, армейское командование Шилагии выдвигало прибывшие части к передовым позициям и одновременно насыщало основную линию обороны. Таким образом, к Цударесу с севера, юга и востока двигалось значительное количество живой силы и техники противоборствующих сторон. Между этими массами затерялись семеро разведчиков-землян. Уходя от столкновений с любой из сторон, выискивая свободные проходы и проскакивая опасные участки, они неуклонно шли к выбранному району. К месту последнего и решающего сражения на планете. Или к месту гибели. Это уж как карта ляжет. И третьего тут не дано. То самое место последнего сражения, к великому счастью разведчиков, находилось не в самом Цударесе и не на территории гидроэлектростанции, а чуть в стороне, на окраине поселка Метамагоц. Этот небольшой поселок был известен не только в Шилагии. Именно здесь, на глубине 50 метров, находились источники чистейшей минеральной воды. Здесь же работал завод, поставляющий в магазины знаменитую метамагоцкую, газированную и без газа. Понятно, что бесперебойность работы скважин являлась первоочередной заботой местного начальства, так что за надежностью линий электропередач следили строго. Пришельцы мимо такого удобного места пройти не могли. С одной стороны, постоянное гарантированное поступление электроэнергии, с другой, довольно тихий район, кроме рабочих завода и местных жителей никого не бывает. До вечера все было нормально, хоть и довольно медленное, но неуклонное продвижение на юг, относительно спокойная обстановка, если не считать шума работающих моторов и вполне различимой ружейной стрельбы, отсутствие в пределах прямой видимости противника. К противникам земляне относили всех без исключения, ибо варианты братания с шилагийцами или матаманцами не проходили никаким образом. А потом они самым натуральным образом нарвались. Причем не на матаманцев, а на разведку Шилагии. Несколько пехотинцев в темно-зеленых мундирах возникли на узкой проселочной дороге, как чертик из табакерки. Как раз в тот самый момент, когда мотоцикл и грузовик землян вымахнули из низины на дорогу. Сдать назад или свернуть невозможно. Да и некуда, место открытое, все видно, как на ладони. Сидевший рядом с Бойченко Титов увидел расширенные от удивления и страха глаза солдат, выставил автомат в окно дверцы и дал длинную очередь. Попасть не надеялся, просто заставлял залечь. Астахов с мотоцикла начал стрелять одновременно с командиром, но более прицельно, и одного пехотинца зацепил. Остальные резво попадали под откос, демонстрируя неплохую выучку. Вслед им улетела граната. Бигмер, правивший мотоциклом, резко свернул влево и с криком «Огонь!» закатил длинную на пол магазина очередь. Остальные разведчики уже поняли, что к чему, попрыгали из кузова машины и добавили огоньку. И пару выстрелов из подствольника. У противника не было никаких шансов. И преимущество в эффективности огня на стороне землян. И фактор внезапности они использовали первыми. И позиция шелагийцев была изначально проигрышная. Через полторы минуты шибко закончилась сухим счетом. Титов приказал проверить тела и добить раненых, если таковые будут. Все. Игры в джентльменство и, возможно, минимальный вред закончились. Теперь не до политеса. Конечная цель близко, и враг повсюду. Им ведь не объяснишь, что пришли по душе захватчиков, а местные разборки по боку. Раненых добили, трупы забросали ветками и поспешили уйти как можно дальше. В любой момент могли нагрянуть другие группы, причем с любой стороны. После этой стычки полоса везения закончилась. Проехали еще пару километров и встали намертво. К счастью, встали на опушке леса. И, к несчастью, прямо перед передовым отрядом, подходящей с севера группировки Матамана. А еще дальше — позиции боевого охранения войск Шелагии. Это называется «приплыли». Глава 16. Прошедшие с момента выхода из захваченного огнем Тигурена сутки группа Баскакова, можно сказать, потеряла. Разведчики не смогли уйти от города дальше 15 километров, и, что самое плохое, не знали, как это сделать. Земляне угодили в ловушку. А виноваты во всем были войска воюющих сторон и их невероятное упрямство при достижении поставленной цели. Цель консерваторов — захватить Тигурен. И они с ней фактически справились, взяв штурмом 2/3 города, всю западную и северную окраины, а также аэродром. Еще час, и оборона коалиционистов пала бы, но... Все дело в командире 8-й пехотной дивизии генерале Амерса. Это он бросил свои полки к Тигурену. Он заставил артиллеристов развернуть пушки и гаубицы прямо на дороге и бить по наступающему противнику. Он ударил сходу, частично смяв, частично отогнав консерваторов от города. Правда, пробиться к Тигурену генерал не смог, но облегчил положение державших оборону сил и оттянул на себя подошедшие резервы противника. В результате возникла патовая ситуация. Консерваторы не имели сил взять город, а коалиционисты отогнать их прочь. Боевые действия перешли в позиционную фазу. Эта круговерть и загнала землян в ловушку. Окрестности Тигурена были напичканы войсками сверх всякой меры, в населенных пунктах, на всех дорогах и даже в лесах и рощах сидели чьи-то солдаты. Три попытки проскочить сквозь них едва не стоили жизни Аноженко и Платову. Они, ведя разведку дороги, налетели на одно из подразделений коалиционистов и ушли с большим трудом и с еще большим шумом. Ночью, забившись в укромный уголок рощи, куда с трудом прошла машина, разведчики подвели итоги неудачного поиска свободного пути. Сделанный вывод навевал мрачное настроение, пути нет, все перекрыто. Чем дальше, тем больше к Тигурену будут стягивать силы обе стороны. Единственная возможность — ночью проскочить под носом у одного из постов и попробовать уйти на юго-запад. Шансы на успех 10-15%.
4: «Хреновый шанс», — подвел итог Баскаков. «И тихо вряд ли пройдем, и вероятность потерь велика».
1: «Варианты?» — тут же откликнулся Аноженко, чья, собственно, идея с просачиванием и была. «Мы и так потеряли слишком много времени. Ребята, наверное, уже в Цударосе. Не исключено, что ведут бой».
4: «Мы этого не знаем», — не согласился Баскаков. «Надо думать».
1: «Поздно думать», — настаивал Аноженко. «Надо действовать. Завтра коалиционисты перебросят сюда еще пару полков и вообще закроют все наглухо».
4: «Надо думать», — упрямо повторил Баскаков. «У нас нет права на ошибку. А любые потери — ошибка. Вон Степан. Хватит одного».
1: Упоминание о погибшем товарище настроения не добавило. «Будем искать дальше», — полуутвердительно произнес Севастьянов.
4: «Будем. И найдем. Иначе никак».
1: «Кто ищет, тот всегда найдет. Правда, иногда на свою голову». Первым самолет заметил Платов.
4: Вообще-то авиация с обеих сторон хоть редко, но появлялась в небе над городом. Но увиденный Михаилом бомбардировщик не просто летел. Он шел на посадку. В окрестностях города был только один аэродром, взятый штурмом консерваторами и отбитый обратно войсками коалиции. Видимо, взлетное поле аэродрома не сильно пострадало, раз там могли совершать посадки тяжелые самолеты. Поначалу факт приземления бомбардировщика отметили, и только. Занятые поиском выхода из западни, разведчики как-то не очень обращали внимание на активность авиации. И только через час, когда в небе вновь возник бомбардировщик, на этот раз в сопровождении двух истребителей, Ножников вдруг хмыкнул, покачал головой и произнес: «А что если...» Зная Пашины замашки, Баскаков приготовился услышать нечто невероятное и тут сообразил сам: «Нет, это вообще ни в какие ворота!» И после короткой паузы добавил: «Черт, мы там точно голову сломим!»
2: «Самолет!» — утвердительным тоном произнес Ножников.
4: «Это шанс выскочить отсюда и быстро добраться до Цудареса. Всего несколько часов лету!»
2: Разведчики провожали взглядами самолеты, оценивая дикую на первый взгляд идею. Плюсы видны. Уйти из ловушки и быстро долететь до цели, а минусы? Их многовато.
4: В чьих руках аэродром? Какими силами охраняется? Как дойти до него? Сколько там самолетов и есть ли бомбардировщики?
2: И еще с десяток вопросов, на которые надо найти ответ. В общем, они думали. Сперва над самой идеей, потом над ее воплощением. Ибо, похоже, иного варианта не было. Или рискнуть и улететь, или выбираться из западни неизвестно сколько, и почти наверняка опоздать в Цударес.
4: «Идем к аэродрому», — скомандовал Баскаков. «На месте разберемся. Либо пан, либо...»
2: Пришлось делать крюк и обходить позиции частей коалиции по большой дуге. Вояж по тылам прошел без особых проблем, хотя пару раз разведчики уходили буквально из-под носа колонн и дозоров. Во время второго бегства земляне потеряли машину. Отказал мотор, а времени на починку не было. Груз перекочевал на спины, скорость передвижения упала, а время уходило. Да и силы были не беспредельны. Ножинка и Севастьянов предлагали позаимствовать транспорт у местных, но Баскаков не давал согласия. Можно и налететь. И накаркал. Налетели. Узкая лесная дорога вывела к крохотному озерцу прямо в центре массива. Уставшие разведчики сделали короткую остановку. Посидели полчаса разувшись, наполнили фляги, перекусили, а когда были готовы двинуть дальше, прямо на них выехали две машины. Шелест листвы скрыл гул моторов, и наблюдавший за дорогой Бесков слишком поздно заметил незваных гостей. В такой ситуации есть только один выход — бить первым, используя фактор внезапности, что разведчики и сделали. В машинах, как оказалось, ехали не тыловые крысы. Ответ последовал почти без промедления. Однако силы были неравны. Разведчики подавили сопротивление и осмотрели трофеи. Две машины повышенной проходимости легко вмещают по 6 человек. Первый внедорожник поврежден, зато второй на ходу. Земляне столкнули поврежденную машину в кустарник, туда же перетащили трупы. Убрав следы боя, сели в машину, но далеко отъехать не успели, прямо на них. Вырулили два мотоцикла и броневик. Судя по всему, это была охрана ушедших вперед машин, по какой-то причине отставшая. Опять встреча лоб в лоб. Кто быстрее, тот и прав. Разведчики пошли на таран, поливая противника из всех стволов. Броневая дозорная машина БДМ тип 3 имела полузакрытый верх и была вооружена одним пулеметом. Экипаж состоял из 4 человек. Сейчас в броневике сидело 3. Причем пулеметчик устроился на ящике из-под патронов и открывал банку с мясным фаршем. Когда загремели выстрелы, он бросил свое занятие и вскочил на ноги. Резкая остановка швырнула его вперед, сильный удар плечом о борт заставил со стоном осесть. Через несколько мгновений он вновь вскочил, привычно ловя правой рукой рукоятку пулемета и ища глазами цель. Но ничего сделать не успел. Драгоценные секунды, потерянные пулеметчиком, разведчики использовали на все 100. Бесков, Стасюк, Ножинка и Платов ласточками вылетели из задней двери внедорожника и, стреляя на бегу, стали охватывать противника с 2 сторон. Баскаков бил по мотоциклистам, а сидевший за рулем Севастьянов, уперев руки в руль, таранил сами мотоциклы. Удар вышел не очень сильным, скорость машины была невелика, да и мотоциклисты успели притормозить, но их все равно вышвырнуло из сидений. Каждый получил по несколько пуль и затих навсегда.
1: Севастьянов резко вывернул руль, уводя машину от столкновения с броневиком, нырнул в кустарник и едва не врезался в дерево. Баскаков уже покинул внедорожник и выбежал к дороге. Когда пулеметчик в броневике, наконец, готов был открыть огонь, стрелять было не в кого. Противник исчез. Он закрутил головой, ища врага, и внезапно увидел его рядом с собой. Стасюк взлетел на подножку, выхватил взглядом испуганное, покрытое мелкими бисеринками пота лицо пулеметчика, ударил его в лоб рукояткой ТТ, и когда тот упал, сделал два выстрела. Водитель броневика стал выворачивать руль, желая объехать мотоциклы, а сидевший рядом сержант попробовал перелезть через сиденье назад к пулеметчику, но оба не успели. С другой стороны на подножку заскочил Бесков и одной очередью прошил и сержанта, и водителя. Броневик проехал по инерции несколько метров, ударился передком о ствол дерева и заглох.
4: «Уходим!» — выкрикнул выскочивший на дорогу Баскаков. «Хрен с ними, с телами, некогда!»
1: Он заметно прихрамывал и растирал левую ногу. Неудачный прыжок на мягкий грунт привел к вывиху левой стопы. Не смертельно, но неприятно.
4: «Командир, броневик на ходу!» — отозвался Стасюк.
1: Он уже сидел за рулем БДМ, а Бесков и Платов вытаскивали из него трупы.
4: «Пригодится», — добавил Стасюк, — «и пулемет второй».
1: «Берем», — сориентировался Баскаков.
4: «Вы втроем на нем, мы на машине. Бросайте тела, не до них. Уходим, уходим, а то на шум остальные приедут».
2: И вторая ошибка завершилась победой разведчиков. Но долго ли им будет вести? Аэродром Хелтек до войны был гражданским. Сюда садились небольшие самолеты, перевозившие по 10-12 пассажиров и легкие транспортники. Взлетно-посадочная полоса имела грунтовое покрытие. Перед самой войной планировали положить бетон, но не успели. Власти Дамайской коалиции использовали аэродром как военный и немного удлинили полосу. Когда войска консерваторов подошли к Тигурену, все самолеты перегнали на другой аэродром. Дважды Хелтек переходил из рук в руки и сейчас вновь был у коалиции. Но из-за близости противника возвращать авиачасть все же опасались. Хотя ВПП уцелело. И командование использовало его как площадку подскока. Немногочисленные бомбардировщики, бравшие в вылет минимум топлива и максимум бомб, на обратном пути дозаправлялись здесь и летели на базу. Охрана аэродрома была малочисленна. Один взвод и неполная батарея зенитных пулеметов. К аэродрому разведчики подошли ближе к ночи. Оставили транспорт на опушке леса, перешли дорогу и расположились на небольшом взгорке. Отсюда аэродром был виден как на ладони. Ангары, диспетчерская, взлетная полоса, небольшие строения по периметру. Ходят часовые, в зданиях горит свет. И ни одного самолета. «Три спаренных зенитных пулемета», — доложил результаты наблюдения Аноженко. «Калибр винтовочный. Часовые у поля, утопленных баков и у самолетов. Охрана маленькая, взвод, не больше. Под казарму отведена одна из пристроек».
4: «Охрана маленькая, если речь идет о нападении противника», — не согласился с оценкой Баскаков. «А против нас и пулемета с десятком солдат хватит».
1: «Ну, мы же не в штыковую пойдем. И потом, у нас есть броневик».
2: Баскаков вздохнул. «Паша прав. Сколько не было бы охраны, все одно атаковать придется. Но когда?» «Сейчас нет смысла. Как только коалиционисты узнают о захвате аэродрома, ни один самолет сюда не полетит. Да и не дадут разведчикам здесь сидеть, вышибут. А если атаковать после приземления самолета, значит, днем, у всех на виду, пока с охраной разбираться, не улетит ли самолет».
1: Время поджимало, а обстановка не способствовала длительным рассуждениям. Надо найти самый простой и верный способ. Как это часто бывает в экстремальной ситуации, мозги сработали быстрее, чем обычно, и идеи посыпались, как из рога изобилия. Только успевай слушать и выбирать. Огромный флот Негридина вышел ко второму астероидному поясу в заранее рассчитанное время. Впрочем, негридиане и не знали, что пояс называют вторым. Для них он был просто астероидным скоплением номер 16, индекс FD. Достигнув указанного района, флот сбавил скорость и начал сложное перестроение. Целью маневров была подготовка к возможному столкновению с кораблями противника. Командование флота о присутствии врага не знало, и разведка пока ничего не докладывала. Но проведенный после первого сражения анализ действий Дастейского флота показал, что противник может атаковать их в таком месте. А раз может, то полная боевая готовность. Это были уже третьи маневры с момента сражения,
2: и каждый раз их проводили по полной программе. Заодно личный состав тренировался, получая и закрепляя навык. Понесенные негрединым потери заставили расконсервировать хранилище оборудования, специальных сплавов металлов, задействовать неприкосновенные запасы энергии. Ремонтные базы, проведя стыковку, образовали несколько заводов. И прямо в полете начали работы по ремонту, восстановлению и созданию новых кораблей, оружия, боеприпасов. Искать подходящую планету, проводить сложный комплекс посадочных работ с последующим строительством заводов посчитали слишком затратным. Да и не было на пути таких планет. К моменту, когда флот дошел до астероидного скопления, все работы были в основном завершены. Но космические заводы еще работали. При перестроении их, как и все транспортные суда и базы, вывели в центр под мощную охрану. Эта группировка так и проходила по документам как центральная. С виду она напоминала шар, утыканный шипами и наростами. Здесь шли 2/3 линкоров и 1/3 крейсеров. Поддержку осуществляли эсминцы и 5 авианосцев, каждый из которых нес по 40 истребителей. Остальные силы были распределены по мобильным ударным группам. Костяком групп служили линкоры или крейсера, а основой — истребители. Ударные группы — тоже результат анализа прошедшего сражения. Ибо только так можно было противостоять врагу, имеющему способность внезапно возникать в самых разных местах. Теперь, где бы ни появился враг, врасплох никого не застанет. Флот замедлял ход, заканчивая перестроение. Передовая разведывательная группа ушла к астероидному скоплению. Проверить район и в случае необнаружения противника занять позиции и обеспечить проход флота. В состав группы вошли 3 крейсера, авианосец и 10 эсминцев. Корабли на приличной скорости подошли к поясу, разделились и стали обходить его с 4 сторон. Сам пояс представлял собой несколько образований в виде колец. Астероиды разных размеров летели по круговой траектории, иногда сталкиваясь друг с другом, иногда вылетая за пределы кольца. Выпущенные вперед беспилотные разведчики из станции техразведки обошли кольца и полетели дальше туда, где сияла яркая звезда Убрахтер, проходящая у негридина как светило второй категории НН-12А. Вокруг нее вращались 3 планеты и их спутники. Получив первые данные, корабли двинули следом за разведчиками. Экипажи внимательно наблюдали за космосом и следили за показаниями аппаратуры. Глаза обшаривали мониторы, руки занемели на джойстиках пилотирования, пальцы застыли на кнопках управления огнем. Орудия заряжены, ракетные установки приведены в положение старт. Нервы напряжены до предела. Враг может выскочить в любой момент и нанести удар. Надо упредить его или, по крайней мере, среагировать вовремя. За всеми перемещениями кораблей негридина пристально наблюдали разведчики Дастеи. Их суда находились на планетах системы Убрахтера, на спутниках и даже на астероидах. В полной готовности ждали сигналы станции с аппаратурой переброса и боевые корабли. Команда могла поступить в любой момент. И здесь, в пилотных креслах и на мостиках, люди сжигали нервы. Готовы идти до конца. До начала сражения оставалось 2 часа.

К востоку от старинного города Лимерика находится древняя и очень узкая дорога. Ее отрезок длиной приблизительно 10 миль огибает подножие горной гряды, называемой Слевелимскими холмами. Они славны тем, что среди их скал и лощин укрывался Сарсфилд. Он пересекал холмы, дабы устремиться в храбрую атаку на обозы с боеприпасами и артиллерию короля Вильгельма, которые были отправлены на помощь осаждающей армии. Эта дорога соединяет две другие, от Лимерика к Типперари и старую дорогу из Лимерика в Дублин, и пролегает среди болот, пастбищ и холмов, вблизи расположенных вдали

ряды серых утесов. Своим смелым рваным контуром они напоминают замковые укрепления. Горы прорезают ущелья. Расширяясь, ущелье переходит тут и там в усеянные камнями и деревьями долины, а те — в открытое пространство, по которому проложена дорога. Вдоль этой одинокой дороги несколько миль тянется скудное пастбище, где бродят немногочисленные овцы и коровы. Там, под прикрытием холмика и двух-трех больших ясеней, стояла много лет назад крытая соломой хижина. Хозяйкой ее была вдова по имени Мол Райан. Бедно жила вдова в этом скудном крае. Соломенная крыша ее хижины приобрела серый оттенок и осела. Так сказалось на этом утлом крове чередование дождливых и солнечных дней. Но какие бы опасности ни грозили этому жилищу, от одной оно было избавлено благодаря предусмотрительности, проявленной в свое время его обитателями. Вокруг хижины стояло полдюжины рябин, деревьев, враждебных ведьмам. К видавшим виды дверным доскам были прибиты две подковы. На притолоках и по всей крыше пышными пучками росла трава молодила, известная издревле как средство от самых разных болезней, а также от проделок нечистого. Шагнув с порога вниз, в полумрак, царивший внутри хижины, и присмотревшись к тусклому освещению, вы различили бы в головах вдовьей постели, над которой высился деревянный балдахин, висящие на спинке четки и склянку со святой водой. Несомненно, здесь были возведены заслоны от вторжения потусторонних злобных сил, о близости которых уединенно живущей семье постоянно напоминали очертания лесного ауры. Этот холм, непосещаемый людьми, облюбовал славный народец. Таково эвфемистическое обозначение фей. Лесного аура, чья странная, похожая на купол вершина, виднелась в полумиле отсюда, походил на внешнее укрепление, помещенное перед изогнутой линией гор. Уже наступила пора листопада, осеннее солнце клонилось к горизонту, и очарованная лесноваура отбрасывала длинную тень, которая накрывала волнистые склоны Слеверимских холмов и кончалась почти у порога крохотной одинокой хижины. Перед домом, на ветвях печальных ясеней, стоявших вдоль дороги, пели в редеющей листве птицы. Трое младших детей вдовы играли на дороге, и их голоса звучали вперемешку с вечерним птичьим пением. Старшая сестра, Нелл, была внутри дома, так они обычно говорили, и варила к ужину картошку. Мать ушла с корзиной на болото за торфом. Такой в этих краях существовало, может быть, и ныне существует, обычай. Дай бог, чтобы он не исчезал как можно дольше. Когда состоятельные люди, нарезав торф, складывали его на болоте, они оставляли рядом кучу торфа поменьше для бедных. Бедняки могли брать из такой кучи сколько угодно, пока торф не кончится. И благодаря этому милосердному обычаю их очаги зимой не остывали, а в горшках с картошкой кипела вода. Мол Райан взобралась по крутой дороге, края которой заросли колючими кустами и ежевикой, и, ссутулись под ношей, вошла в дверь. Темноволосая Нелл со словами приветствия взяла у матери корзину. Мол Райан со вздохом облегчения огляделась и, вытирая лоб, воскликнула. «Ух, ну и умаялась! Господи, благослови! А где малыши, Нелл? Играют на дороге, мама. Разве ты их не видела, когда поднималась?» «Нет, на дороге никого не было», — с легким беспокойством отвечала вдова. «Ни души? Что же ты за ними не смотрела, Нелл?» «Ну, значит, они играют на гумне или за домом. Позвать их сюда?» «Позови, моя хорошая девочка, ради бога. Видишь, куры возвращаются в курятник, и солнце уже спустилось к Нугдауле. А я пока отдышусь». Рослая темноволосая Нелл выбежала за дверь и, стоя на дороге, поглядела вправо и влево, но не обнаружила ни двоих своих младших братьев, Кона и Билла, ни маленькой сестренки Пэк. Она позвала, однако с гумна, обсаженного редким кустарником, ответа не последовало. Нелл прислушалась, но детских голосов не различила. Через перелаз она побежала за дом. Всюду было тихо и пусто. Напрягая зрение, она стала разглядывать болото в

0: Но детей не было и там. Прислушалась снова. Молчание. Вначале Нелл рассердилась, но теперь ее овладели совсем иные чувства, и она побледнела. Страшась, сама не зная чего, она подняла глаза на вересковый купол лесной ауры, темно-фиолетовый на фоне пламенеющего заката. Все более тревожась, Нелл опять вслушалась, но уловила только прощальный щебет и посвистывание птиц в кустах. Как много историй рассказывалось зимой у очага о том, как детей, гулявших в сумерках по безлюдным местам, похищали феи. Именно этого, как было известно Нелл, все время опасалась ее мать. Никто в округе не собирал по вечерам свой маленький выводок под крыло раньше, чем боязливая вдова Райан, и ни одна дверь в семи приходах так рано не запиралась на засов, как дверь ее хижины. Нелл страшилась фей, как и все ее сверстники в тех краях, и даже больше, поскольку видела, с каким ужасом вспоминает об этих злобных и коварных существах ее мать. В испуге, не спуская глаз с лесной ауры, девочка вновь и вновь осеняла себя крестным знамением и бормотала молитвы. Ее прервал оклик матери, донесшийся с дороги. Нелл отозвалась и побежала вокруг хижины к дверям, где стояла вдова. «Куда же подевались ребята? Ты их не видела?» — крикнула миссис Райан, когда Нелл показалась на перелазе. «Полно, мама, они просто побежали вниз по дороге и с минуты на минуту возвратятся. Они ведь как козы, куда только не заберутся. Попадись они мне, уж я им всыплю по первое число». «Прости тебя, Господи, Нелл. Ребятишки пропали, их увели, а вокруг ни души и до отца Тома целых 3 мили. Что же делать, кого сейчас ночью звать на помощь? Ох, горе горькое, пропали мои детки. Ну-ну, мама, успокойся, видишь, они идут». И Нелл принялась кричать и махать руками, грозя озорникам взбучкой, а они тем временем подходили все ближе. Невдалеке от хижины на дороге начинался уклон, поэтому их и не было видно раньше. Дети шли с запада, как раз оттуда, где стоял страшный холм лесного аура. Но их было только 2, а девочка громко плакала. Мать с сестрой, испугавшись больше прежнего, ринулись им навстречу. «Где Билли? Где он?» — выкрикнула, едва приблизившись, обессиленная мать. «Его нет, они его забрали, но они сказали, что он еще вернется», — ответил Кон, маленький мальчик с темно-каштановыми волосами. «Его забрали с собой важные леди», — всхлипывала девочка. «Что за леди? Откуда? Ох, зайчик, сокровище мое! Сыночек, родной мой, неужели я тебя больше не увижу? Где он? Кто его увел? Что это за леди? О ком вы говорите? Куда он пошел?» — рыдала обезумевшая от горя вдова. «Я не видел маму, но как будто бы к Лесноваурскому холму». Дико вскрикнув, несчастная женщина кинулась туда. Она размахивала руками и громко звала своего пропавшего мальчика. Охваченная страхом, Нелл не решилась последовать за матерью, а только проводила ее взглядом и ударилась в слезы. Остальные дети тоже зарыдали один громче другого. Сумерки сгущались. Давно уже прошел тот час, когда семья вдовы обычно надежно запиралась в своем обиталище. Нелл увела детишек в хижину и усадила у огня, а сама осталась стоять у открытой двери, с тревогой ожидая возвращения матери. Мать появилась не скоро. Она вошла, села у огня и душераздирающе зарыдала. «Задвинуть засов, мама?» — спросила Нелл. «Да, задвинь. Я и без открытой двери сегодня слишком многого лишилась. Не хочу потерять еще кого-нибудь из вас. Но сперва сбрызнись-ка святой водой и принеси ее сюда, и окроплю себя и малышей. Сдается мне, Нелл, ты забыла это сделать, когда впускала детей на ночь глядя гулять. Иди сюда, сядь мне на колени, малыш. И ты иди, моя душечка. Обнимите меня покрепче во имя Господне, и я вас обниму, чтобы никто вас у меня не отнял. Расскажите мне все, что и как случилось. Огради нас, Боже, от всякого зла, и кто вам встретился». Дверь закрыли на засов, и 2 ребятишек, перебивая друг друга, повели свой странный рассказ, который то и дело прерывала, к тому же своими вопросами мать, поэтому я лучше изложу его связно и своими словами. Трое детей вдовы Райан играли, как я уже говорил, на узкой старой дороге перед домом. Маленький Билл, или иначе Зайчик, был прихорошенький мальчик лет 5, золотоволосый, с большими голубыми глазами, свежий и цветущий. Взгляд Билли отличался наивной серьезностью, какой не встретишь у городских ребятишек. Вместе с мальчиком были его сестренка Пег, приблизительно годом старше, и брат Кон, на год с небольшим старше Пег. В свете закатного октябрьского солнца ребята устроились под громадным старым ясенем, с которого слетало им под ноги последние листва, и весело и увлеченно, как свойственно деревенским детям, принялась за шумную игру. При этом они сидели лицом к западу, к овеянному легендами холму Лесноваура. И вдруг сзади их окликнул громкий пронзительный голос, приказывая убраться с дороги. Они обернулись, и перед ними оказалось никогда прежде невиданное зрелище. Это была карета, запряженная четверкой лошадей. Скакуны, которых, судя по всему, только что осадил кучер, фыркали и в нетерпении били копытом. Дети, выбравшись почти что у них из-под ног, отпрянули к обочине перед собственной дверью. Карета вместе со всеми своими принадлежностями сверкала старомодным великолепием и совершенно ошеломила детей, которым до сих пор не доводилось видеть ничего, кроме повозки с торфом и однажды почтового экипажа из Келлалу. Это была старинная роскошь. Алая упряжь сверкала золотом. Лошади, громадные и белоснежные, трясли своими пышными гривами, и те, казалось, текли и струились по воздуху, то удлиняясь, то укорачиваясь, как дым. На длинных лошадиных хвостах были завязаны банты из широкой алой с золотом ленты. Карета с гербом сияла разными красками и позолотой. Лакеи были наряжены в пестрые ливреи и треуголки, как и кучер, но на последнем красовался большой, как у судьи, парик, а лакеи носили прически из собственных волос, завитых и напудренных, с бантом и косичкой, свисавшей вдоль спины. Все слуги были какие-то коротенькие, нелепо несоразмерные гигантским пропорциям упряжки. На их желтых с резкими чертами и горящими беспокойными глазками лицах лежал отпечаток такого коварства и злобы, что у детей по коже побежали мурашки. Крошка-кучер бросал из-под треуголки хмурые взгляды и показывал белые клыки. Его глаза-бусинки подрагивали от ярости в орбитах. Он крутил кнутом над головами детей, пока взмахи не стали казаться им в вечерних лучах огненными вспышками, а щелканье — криком легионов воздушных бесенят. «Заградить дорогу принцессе!» — душераздирающе взвизгнул кучер. «Заградить дорогу принцессе!» — пропищали по очереди лакеи, злобно оглядываясь на детей, искали острые зубы. Дети были так испуганы, что только таращили глаза, белее от ужаса. Но тут из открытого окошка кареты донесся нежный голос, который ободрил детей и заставил умолкнуть лакеев. Красивая и очень важная на вид дама улыбалась детям из окошка, и в лучах этой странной улыбки они почувствовали себя очень приятно. «Сдается мне, это мальчик с золотыми волосами», — произнесла дама, останавливая на маленьком зайчике взгляд своих больших и удивительно светлых глаз. Верх кареты был почти весь стеклянный, и дети разглядели внутри еще одну женщину, которая понравилась им куда меньше, чем первая. Она была черная, с длинной-предлинной шеей, увешанной множеством ожерелий из крупных разноцветных бусин. Голову женщины покрывал тюрбан из шелка с полосками всех цветов радуги. К тюрбану была прикреплена золотая звезда. Худое лицо черной женщины напоминало обтянутой кожей широкоскулый череп. Черная женщина взглянула через плечо красивой дамы и шепнула что-то ей на ухо, продемонстрировав при этом белки больших на выкате глаз и широкий ряд зубов. И то, и другое белело еще ярче на фоне темной кожи.
1: «Да, сдается мне, это мальчик с золотыми волосами», — повторила дама.
0: Голос ее показался детям мелодичным, как звон серебряного колокольчика, а улыбка зачаровывала, как свет волшебной лампы. Дама высунулась из окна и окинула золотоволосого голубоглазого Билли невыразимо ласковым взглядом. Мальчик невольно ответил ей снизу такой же нежной улыбкой. Дама склонилась и протянула к нему свои унизанные кольцами руки. Билли вскинул ручонки ей навстречу. Брат и сестра маленького Билли не видели, как соприкоснулись их руки, но слышали слова: «Иди сюда и поцелуй меня, мой милый». Затем дама подняла Билли, который взлетел в ее маленьких пальчиках легко, как перышко, усадила к себе на колени и принялась целовать. Ничуть не испуганные, дети были бы только рады поменяться местами со своим младшим братом, которому так повезло. Только одно их смутило и немного встревожило — поведение черной женщины, которая по-прежнему стояла, вытянувшись в карете. Женщина поднесла, скомкав губам, богатый шелковый с золотом платок и, как показалось детям, стала складка за складкой запихивать его в свой объемистый рот. Они подумали, что так она старалась подавить судорожный смех, от которого содрогалась с головы до пят. Однако в глазах женщины, платок их не скрывал, таилась такая злоба, какой дети никогда раньше не видели. Однако другая дама была так красива, что дети перестали обращать внимание на черную женщину, а красавица продолжала осыпать ласками и поцелуями малыша, сидевшего у нее на коленях. Улыбнувшись брату и сестре, она показала им большое коричневое яблоко, которое держала в руке. Карета потихоньку тронулась, а дама кивком пригласила детей взять яблоко и уронила его из окошка на дорогу. Яблоко немного прокатилось за каретой, дети побежали следом. Потом красавица уронила еще одно и еще. И со всеми яблоками случалась одна и та же история. Стоило кому-нибудь из ребятишек его коснуться, как оно закатывалось куда-нибудь в ямку или канаву, и дети, подняв голову, видели, что дама бросает следующее, и погоня возобновлялась. Так все и шло. И дети, не подозревая, что забрались в такую даль, очутились на старой развилке, откуда ответвлялась дорога на Оунхей. Там им показалось, что из-под лошадиных копыт и колес кареты взметнулось большое облако пыли. Среди полного безветрия налетел, как иногда бывает, вихрь и закрутил пыль в столб. На мгновение он накрыл ребят, а потом, кружась, устремился к Лесноваури. А в центре столба, как представилось детям, летела карета. Но внезапно вихрь опал, соломы и листья опустились на землю, пыль рассеялась, и ни белых лошадей, ни лакеев, ни позолоченной кареты, ни дамы с их золотоволосым братиком, ничего на том месте не оказалось. В тот же миг верхний край солнечного диска опустился за холм Нокдаул, и наступили сумерки. Когда так внезапно стемнело, дети почувствовали страх, а увидев нависшую совсем близко круглую верхушку Лесноваури, испугались еще больше. Они принялись звать брата, но их крики терялись в пустоте. Одновременно им почудился глухой голос, произнесший невдалеке: «Ступайте домой!» Оглянувшись и никого не увидев, дети пришли в ужас. Они взялись за руки и изо всех сил заторопились домой. Девочка при этом заливалась слезами, а ее брат от страха сделался белым как мел, чтобы рассказать свою странную историю, а о дальнейшем мы уже знаем. С тех пор Молли Райан ни разу не видела своего дорогого сыночка. Но своим товарищам по играм маленький Билли иногда показывался. Бывало, когда мать отлучалась, чтобы заработать немного на уборке сена, а Нелл мыла к обеду картошку или полоскала белье в речушке, которая течет поблизости, в низине, в дверь лукаво заглядывала хорошенькое личико малыша Билли и молча улыбалась сестре и брату. С криками восторга дети бежали обнять брата, но тот, по-прежнему шаловливо улыбаясь, отступал. Выбежав из дому, дети обнаруживали, что Билли пропал, не оставив ни единого следа. Так, или приблизительно так, случалось часто. Иногда Билли показывался лишь на мгновение, а иногда задерживался дольше. Бывало, он просовывал в дверь руку и пальцем манил брата и сестру к себе. Неизменными оставались только улыбка, лукавый взгляд и настороженное молчание. И всегда Билли скрывался, стоило детям подбежать к двери. Со временем он стал являться все реже, а месяцев через 8 окончательно прекратил свои посещения, и с этой поры навсегда потерянный мальчик занял в воспоминаниях брата и сестры место среди покойников. Однажды зимним утром, приблизительно через 1.5 года после исчезновения Билли, мать еще до рассвета отправилась на рынок продавать кур. Пек, лежавшая рядом с крепко спящей сестрой, услышала на рассвете, как осторожно приподнимается дверной крючок. Вслед за тем в дом вошел маленький Билли и тихонько закрыл за собой дверь. Было уже довольно светло, и Пек разглядела, что он босс, одет в лохмотье, и лицо у него бледное и исхудавшее. Он шагнул прямо к огню, склонился, съежившись над угольками, и стал медленно тереть ладонь о ладонь. Собирая в кучу кусочки тлеющего торфа, он, казалось, дрожал. Девочка в ужасе обхватила сестру и зашептала: «Проснись, Нелли, проснись, Билли вернулся!» Нелли спала беспробудным сном. Но маленький мальчик, вытянувший руки над самыми угольками, обернулся и испуганно, как показалось Пэк, взглянул на кровать. Девочка заметила, как его худые щеки осветились слабым пламенем очага. Билли встал, молча на цыпочках поспешил к двери и выбрался наружу так же осторожно, как и вошел. С тех пор мальчика никогда уже не видел никто из родных. Доктора тайных наук, то есть ученые-знатоки фей, которых, как было принято в таких случаях, призвали на помощь, оказались бессильны. Иные благочестивые ритуалы, совершенные отцом Томом, также не возымели действия. Таким образом, для матери, брата и сестер маленький Билли умер, но могилы он не обрел. Все прочие, кого оплакали любящие и близкие, лежат в освященной земле на старом Абингтонском кладбище, и могильные камни указывают, где живые могут преклонить колени и помолиться за упокой души усопшего. Но ничем не помечено то место, где скрылся из глаз родных маленький Билли, если не считать таким местом старый холм Лесноваура, который отбрасывает на закате длинную тень до самого порога их хижины. Белый и туманный в лунном свете, этот холм притягивал к себе взор подросшего Кона, когда тот возвращался ночью с ярмарки или с рынка, и юноша, невольно вздохнув, возносил молитву за своего давно и безвозвратно потерянного младшего брата.

0: спонсора. Последние годы, видно обеспокоенные нашими земными событиями, пришельцы осмелели. Мало им великого гусляра. Принялись кружить над Брюсселем, Бангладешем и Выхино-Владыкино. В западном, зажравшемся мире многие относятся к пришельцам без интереса. А нам они внушают надежды. Нам нужна валюта. Нам нужен ширпотреб, нам нужны спонсоры. Вот, например, вчера по телевизору передавали объявление. Уважаемые дамы, господа и товарищи, ассоциации матерей-одиночек и девушек-идеалисток ищут спонсоров, обладающих скромными запасами конвертируемой валюты. Предложения инопланетян рассматриваются с интересом, а отечественных рублей или купонов не предлагать. Корабль пришельцев опустился, якобы отдохнуть и для мелкого ремонта, на старой лесосеке за озером Копенгаген, как раз, когда Корнелий Удалов собирал там лисички. Удалов поздоровался, а пришельцы предложили ему сыграть с ними в карты для отдыха. Играли в дурака. Они втроем, а Корнелий один. И, надо сказать, Удалова притом подливали. Сначала Удалов проиграл корзинку с лисичками, дальше полбеды. Потом Удалов проиграл пиджак, хороший, почти новый. К тому времени Удалов вошел в азарт, достал бумажник и выгреб из него все свои деньги, которые откладывал на спиннинг, но все не мог купить. То спиннингов нет, то снова подражали. Но пришельцы на деньги играть не согласились. «Что мы с твоей мелочи на льдобаране делать будем?» — спросили они и даже засмеялись. «Давай играть на твои брюки». Тут уж Удалов зартачился. «Он человек солидный, ему домой через весь город идти». «Тогда», — сказал главный пришелец, — «сыграем на недвижимость». «Ну какая у меня недвижимость?» — вздохнул Удалов. «Давай играть на землю». «Ты землю ставишь на кон, а мы наш космический корабль!» Удалов вошел в азарт и согласился. Ему подумать, зачем пришельцам земля со всеми ее людьми и природными ресурсами, а он «раздавай карту», ну и проиграл. Потом опечалился и спросил, «зачем вам нужна наша родная земля?» «А она нам нужна, чтобы ее поработить. Мы заставим вас гнуть на нас спину. Мы обесчестим ваших женщин, мы подчиним себе вашу экономику и вывезем ваши природные богатства, завалив вас в ответ дешевым, никому не нужным ширпотребом». «А выкупить назад ее у вас можно?» — спросил Удалов. Пришельцы посчитали на своем компьютере и ответили: «Если ты к завтрашнему вечеру достанешь 143 000 рублей с копейками, возвратим тебе землю, а нет, не обессудь, у нас тут все по-честному». Тут начало темнеть. Пришельцы улетели, чтобы засветло успеть на свою базу на обратной стороне Луны, а Удалов поехал домой. Без грибов, без пиджака и еще вот проиграл землю в карты. Приехал домой тучи-тучи, а Ксения учуяла запах спиртного и увидела отсутствие пиджака. Ей бы догадаться, что произошла трагедия. Она говорит: «Опять за место рыбалки бегу к этой Римке. Лысый уж, а как был козлом, так помрешь». «Нет», — отвечал Удалов, — «дело куда хуже. Я землю пришельцам в карты проиграл». Ксения рассердился на такую ложь. Стал бить посуду, но Удалов понимал, Ксюша-то побуйствует и успокоится, а ему надо завтра 143 000 рублей достать. «Ксюша», — спросил Удалов, — «а у нас что на книжке?» «А ты не знаешь», — сказала Ксюша и саркастически расхохоталась, — «ветер гуляет у нас на книжке, не на что ребенку велосипед купить, так что неоткуда взять нам денег ей на драгоценности». «Ты все о том же», — вздохнул Удалов и пошел к соседу, профессору Льву Христофоровичу Минцу, великому изобретателю. Профессор отдыхал, давая себе самому сеанс одновременной игры в шахматы на 12 досках. «Погоди», — сказал он Долову, — «кажется, наметился вечный шах».
1: «Некогда годить», — сказал Долов, — «над планетой нависла беда. Я проиграл Землю в карты».
0: «Кому?» — спросил профессор.
1: «Пришельцам». «Откуда? Черт их знает. Зеленый, в военной форме».
0: «Ну что ж», — сказал Минц, ставя себе мат на шестой доске, — «я давно хотел тебя спросить, Корнелий, ты кто будешь по национальности?»
1: «Местный».
0: «Странно. Если б ты был евреем, я бы понял. Сначала продали Христа, потом Россию, теперь землю. Но от русского человека я такого не ждал».
1: «Я в азарт вошел», — признался Удалов. «Если к завтра я к вечеру 143 тысячи не наберу, они нас поработят».
0: «Значит, это не пришельцы», — сказал Минц и поставил себе мат на восьмой доске. «Пришельцы умеют считать. Они отлично знают, что земля стоит дороже, чем 143 тысячи, во много раз.
1: А кто ж они?»
0: «Переодетые хулиганы из Вологды».
1: «Настоящие», — возразил Удалов, — «метр ростом, три ноги, глаз посреди лба. Ну, как в такого переоденешься?»
0: «Нет, нет, нет, это авантюра, и не вмешивайся ты в нее».
1: «Так не дадите взаймы».
0: «Я верну при первой возможности». «Нечего такую сумму отдавать. Лучше иди спать».
1: «Неужели вам землю не жалко?»
0: «Мне еще вчера жалко было. Может быть, к лучшему, если захватят пришельцы».
1: «Что вы говорите, Лев Христофорович? Ведь они же не скрывают, что поработят нас, обесчестят наших женщин, расхитят наши природные ресурсы».
0: «Что-то не вижу разницы», — сказал профессор и сыграл с собой в ничью на третьей доске. Удалов попрощался и пошел на первый этаж к Саше Грубину. «Все-таки хороший человек, Минц, образованный, — думал он, — а вот еврейская национальность сказывается. Ему все равно, порабощенным или нет, а русскому сердцу порабощение недопустимо». Так он и сказал Саше Грубину, когда отвлек его от изобретения вечного двигателя. «У меня денег нет», — сказал на это Саша, запустил пальцы в свои патлы и начал бегать по комнате, сшибая приборы. «Но если были, не знаю, дал ли бы я тебе их.
1: И ты тоже».
0: «Нет, тут не национальная проблема», — сказал Грубин. «Евреи и татары тоже бросались на дзоты. Тут вопрос в том, что у нас в магазине совсем электрические лампочки кончились».
1: «Разве что не кончилось», — удивился Удалов.
0: «Вот резиновые сапоги были», — сказал Грубин, — 46-го размера.
1: «Это вчера были», — ответил Удалов. «Сегодня утром они кончились. Значит, не дашь денег?»
0: «А может, пускай поработят?» — вопросом на вопрос ответил Грубин. «Хоть какая надежда?»
1: Удалов ушел от Грубина. У Корнелия были принципы, и ему невозможно было от них отказаться. Его любимым героем в детстве был Иван Сусанин.
0: Ночью Удалов спал плохо. Ему снились эротические кошмары про то, что делают с нашими девушками инопланетяне. Проснулся он на рассвете, полной решимости погибнуть, но спасти Землю от порабощения. Он взял письменный стол сына Максимки, вынес его на Советскую площадь, на газон, у памятника первопроходцам, рядом вбил в землю лопату, к черенку которой было прикреплено: «Сбор средств на спасение Земли от инопланетного покорения». Вскоре стали появляться первые прохожие. Они останавливались, задавали вопросы, и всем без исключения Удалов честно отвечал: «Так-так, проиграл землю в карты, нужно 143 тысячи, чтобы спасти ее от порабощения».
1: Нельзя сказать, чтобы сильно осуждали, хотя, конечно же, и не одобряли.
0: «Сегодня ты землю в карт проиграешь, а завтра еще за что возьмешься? Проигрывал бы собственную жену». Тут все начинали смеяться, понимали, что далеко не каждый пришелец захочет выигрывать Ксюшу с ее характером. Подавали немного. Ложкин положил в банку из-под растворимки несколько монет, потом, возвращаясь из магазина, взял одну монету обратно. Школьники пробегали и сложились на 100 рублей. Проходил Пупыкин. Он переработает в малом предприятии «Удавка». собирается разводить удавов на шкуры. Он вложил в благородное дело пожелание успехов.
1: Больше интересовались, какие условия порабощения, когда сдавать землю, как обещали угнетать.
0: Римма, старая приятельница Удалова, которую не любит Ксения, все пытался узнать, как пришельцы ее обесчестят, а если обесчестят, то будет компенсация или только для удовольствия.
1: К обеду накопилось 1000 пожертвований, а паники в городе все не было.
0: Удалов, который нервничал, относил это спокойствие за счет фатализма, ведь куда убежишь, земля, она круглая и проиграна целиком.
1: Тогда Удалов пошел в горсовет, но там было закрыто, все уехали в Вологду на курсы менеджеров.
0: В горвоенкомате сочувствие выразили. Бывший полковник Иван Потапыч решил пожертвовать собой, взял учебный автомат с дыркой, вызвался сопровождать Удалова на последний бой.
1: В последний момент присоединился Пупыкин, принес с собой недопитую бутылку, выпили и втроем пошли в лес.
0: Шли пешком до самого озера Копенгаген. Любопытных, что увязались следом, Удалов шуганул обратно. В предстоящем бою может задеть случайной пулей. В 6:40 добрались до старой лесосеки.
1: Тут и спустилось летающее блюдце.
0: Медленно и зловеще открылся люк. В нем появился главный пришелец. В руке он держал бластер. За его спиной еще пришельцы, тоже вооруженные, так что наши оказались в меньшинстве, но не отступили.
1: — Погоди стрелять, — сказал пришелец. — Может, договоримся. Мы согласны на денежную компенсацию.
0: Удалов показал банку из-под растворимки. Пришелец пересчитал деньги.
1: — Мало, — обиделся пришелец.
0: — Я сам понимаю, что мало, — сказал Удалов. — Но вот что! Вы решили сопротивляться до последней капли.
1: Он показал на спутников.
0: Спутник был один. Иван Потапыч с учебным автоматом. Пупыкин уже убежал.
1: «Так мы не согласны», — сказал пришелец. «Давай сюда сколько есть автомат и живите, как хотите. Мы к таким больше прилетать не будем».
0: И пришелец повернулся, чтобы уйти.
1: И в этот момент раздались громкие крики и топот многих тысяч ног. Удалов понял, народ поднялся на борьбу, хоть и поздно, но бежит сопротивляться. — Не надо, граждане! — закричал Удалов, оборачиваясь к толпе сограждан. — Они улетают! Мы победили!
0: Но тут случилось непредвиденное. Ревущие толпы гуслярцев отрезали пришельцев от корабля.
1: Девушки размахивали плакатами: «Обесчестьте меня, пришелец!» И еще: «Я готова, я все отдам!» Пенсионеры кричали: «Унизьте нас пенсией! Оскорбите нас сыром и колбасой!» Кооператоры волокли торты, на которых кремом было выведено: «Кушай нас, угнетатель, мы вкусные и дешевые!» Вся эта толпа громко, утробно, зловеще скандировала: «Спонсора! Спонсора! Спонсора!» Люди начали хватать пришельцев, кидать в воздух. Некоторые качали и Удалова с криками: «Спасибо, что нашел нам спонсоров!» Удалов взлетел в небо рядом с главным пришельцем. «Странные люди!» — крикнул пришелец. «И я не ожидал!» — согласился Удалов. Когда их снова подкинули, Удалов крикнул: «Мне обидно! Почему? Мы русские, очень свободолюбивый народ!» «Я и вижу!» — крикнул в ответ пришелец, но тут их с Удаловым уронили на землю и забыли, потому что в корабле открылся товарный люк, и землян начали унижать жалкими подачками ширпотреба. «А я не возьму!» — сказал Удалов, поднимаясь с травы. «Умру с голода, босой и голый, но не продам свободу!»
0: «Это ты брось!» — рассердился пришелец. «Ты теперь порабощенный, забудь о воле!»
1: И Удалов, последний свободный человек в гусляре, глотая слезы, сдался и унизил себя банкой черной икры.

Lion Sprag the Camp, Fletcher Pratt. Самый странный бар во вселенной. Напитки. Ангельская титька, грудь ангела, состав. Самбука светлая, анисовый ликер 25 мл, яичный ликер 25 мл, коктейльная вишня красная 5 грамм. Способ приготовления. Налейте в стопку самбуку светлую. Используя коктейльную ложку, уложите слой яичного ликера. Украсьте коктейль вишней. Биттер. Горький алкогольный напиток на основе трав и кореньев. Виски содовый. Самый популярный коктейль из виски. На одну порцию 50 мл виски, 100 мл содовый. Способ приготовления. В бокал Highball кладут 3-5 кубиков льда. Затем вливают туда виски и разбавляют его содовой, заполняя стакан. Ошибочно полагать, что обычная газированная вода – это и есть содовая. Помимо углекислого газа, в ней обязательно должны присутствовать пищевая сода и лимонная кислота. Можно купить содовую в магазине, но иногда проще сделать ее самостоятельно. Ничего сложного в этом нет. Стакан с газировкой, нужно кинуть чайную ложку обыкновенной пищевой соды и либо выжать несколько капель лимонного сока, либо всыпать щепотку кислоты. Виски Сауэр – один из самых популярных крепких коктейлей, способ приготовления. Несколько капель яичного белка взбить до пены. В шейкер со льдом налить бурбон, сироп и яичный белок. Добавить 30 мл свежевыжатого лимонного сока, тщательно встряхнуть. Вылить в бокал, наполненный льдом. Украсить долькой апельсина и коктейльной вишней. Голландский джин. Самый ароматный и сильный по вкусу среди современных можжевеловых напитков мира. Отличается от английского тем, что можжевеловые ягоды изначально смешивают с зерновым суслом, а затем методом перегонки получают так называемое солодовое вино с содержанием спирта 50-55 оборотов. Его разбавляют водой, снова добавляют можжевельник и другие добавки и перегоняют вторично. Крепость готового продукта обычно составляет около 35 оборотов. Как правило, голландские джины имеют золотистый цвет. Это достигается либо с помощью непродолжительной выдержки в дубовых бочках, либо добавлением карамели. Несмотря на то, что в голландский джин добавляется меньше ароматических ингредиентов, он обладает ярко выраженным зерновым запахом. Для голландских джинов выдержка обязательна, его употребляют исключительно в чистом виде. Желтая гремучка, гремучая змея. Коктейль делается на основе виски, однако за счет добавления в коктейль яичного белка и небольшого количества лимонного сока с сахаром получается довольно необычный, но приятный на вкус напиток. Состав: анисовая настойка, 1/4 чайной ложки, виски, 45 мл, яичный белок, 1 штука, лимонный сок, 1 чайная ложка, сахар, 1/2 чайной ложки. Способ приготовления. Смешайте все ингредиенты в шейкере со льдом и хорошо взбейте. Процедите в бокал для коктейля, через ситечко, и сразу подайте. Зомби. В состав коктейля входят светлый ром 40 мл, золотой ром 40 мл, темный ром 40 мл, персиковый шнапс 40 мл, крепкий ром 20 мл, ананасовый сок 40 мл, апельсиновый сок 40 мл, гренадин 3 капли, а также ананас, апельсин, персик. При приготовлении понадобится коктейльная ложечка, коктейльный зонтик, шейкер. Способ приготовления. Смешать все ингредиенты за исключением крепкого рома в шейкере, заполненном колотым льдом. Перелить в бокал Hurricane или специальный бокал зомби. Добавить кусочки ананаса. Сверху аккуратно долить крепкий ром. Лучше всего использовать Bacardi 151. Добавить соломинку, зонтик и украсить ломтиком персика или апельсина. Коктейль можно поджечь перед употреблением. Кипящий котел. Boiler Maker. Алкогольный коктейль, содержащий любой крепкий алкоголь и пиво. Коктейль похож на Йорш, но отличается тем, что стакан пива и стопку крепкого алкоголя подают отдельно, а затем стопка опускается в стакан. Способ приготовления. В пивную или любую другую кружку налить пиво, быстро опустить в кружку стопку водки, коктейль выпивается залпом, пока не осела пена. Манхэттен. От названия острова Манхэттен, Нью-Йорк. Популярный коктейль, появившийся в конце 19 века в США, затем распространившийся в Европе, особенно в Англии. Состоит из сладкого красного вермута и бурбона. Смешивают со льдом в смесительном стакане. Метод Стайер – перемешивание барной ложкой. Или в шейкере. Подают без льда. В коктейльной рюмке. Украшают вишней для коктейлей или лимонной цедрой. Мартини. Вермут или крепленое вино с настоем трав. Ароматный и полезный напиток.
Вермуты не принято пить в чистом виде, но они идеально подходят для смешивания с яблочным, вишневым, апельсиновым соками, морсами, джином, амаретто, водкой, виски и ароматными сладкими ликерами. Президенте. Кубинский президент Марио Гарсия Минокл, в честь которого и был назван «Эль Президенте», любил этот коктейль больше других. Его роскошный кисло-сладкий вкус считается поистине достойным властителей и Кубы, и целого мира. Ингредиенты. Светлый ром 45 мл, апельсиновый ликер Triple Sec 25 мл, сухой вермут 25 мл, сироп гренадин 3 мл и лед по вкусу. Способ приготовления. В шейкере со льдом встряхните ром, вермут, ликер и гренадин. Процедите в коктейльный бокал, украсьте спиралькой из кожуры апельсина. Ржаное виски. Rye Whiskey. Виски из зернового сусла, в котором рожь составляет не менее 51%. После дистилляции имеет содержание алкоголя, не превышающее 80 оборотов, и хранится в новых просмоленных дубовых бочках. Требования к производству ржаного виски те же, что и к бурбону. Напиток отличается горьковатым привкусом, что обусловлено естественной горечью ржи. Производится в США и Канаде. Практически не употребляется в чистом виде. Rob Roy. Состав. Виски шотландский 60 мл, красный вермут 40 мл, ангостура битер 1 мл, апельсин 3 грамма, лед в кубиках 200 грамм. Способ приготовления. Наполнить стакан для смешивания кубиками льда, перемешать лед коктейльной ложкой и слить воду. Налить красный вермут 40 мл, ангостуру 1 каплю и виски шотландский 60 мл. Размешать коктейльной ложкой. Перелить через стрейнер в охлажденный коктейльный бокал. Украсить цедрой апельсина. Ром с колой. Коктейль Куба Либре. Состав. Две части хорошего белого рома, сок лайма, на ваше усмотрение, кока-кола, 4-5 частей, кожура лайма, лед. Способ приготовления. В бокал сначала выжимаем сок лайма, после чего опускаем туда оставшуюся кожуру, наполняем бокал примерно на 2/3 льдом и заливаем это все холодной кока-колой. Сазерак. Старинный американский коктейль, родом из Нового Орлеана. Его подают в тех заведениях, где уважают барную культуру. Состав. 50 мл коньяка Remy Martin VSOP, дэш битера Prey Chauds, дэш абсента, 1-2 кусочка сахара по вкусу. Способ приготовления. В бокал Rocks положить дробленый лед, налить абсент и немного воды, положить сахар на дно стакана для смешивания, налить на него битер и растереть сахар пестиком. Добавить в стакан для смешивания лед, налить коньяк, перемешать. Вылить содержимое из охладившегося и приобретшего аромата абсента бокала Rocks. Отфильтровать в бокал Rocks содержимое стакана для смешивания. Отжать в коктейль полоску цедры лимона и опустить ее в бокал. Stinger. Коктейль известен ценителям алкоголя еще с первых десятилетий 20 века. В барменской книге, выпущенной Томом Баллоком в 1917 году, присутствуют сразу два варианта этого напитка – белый и зеленый Stinger. Ингредиенты. Коньяк 50 мл, мятный ликер светлый 25 мл, лед дробленый 150 грамм, лед в кубиках 150 грамм. Способ приготовления. Налить в шейкер мятный ликер светлый 30 мл и коньяк 60 мл. Наполнить шейкер кубиками льда и тщательно взбить. Перелить в Rocks, наполненный дробленым льдом доверху. Том Коллинз, он же Джон Коллинз. Коктейль с джином категории Long Drink, легкий и освежающий на вкус. Состав. Джин 50 мл, лимонный сок свежевыжатый 20 мл, газированная вода или содовая 80 мл, 1 чайная ложка сахарного сиропа, стакан Highball. Существует два основных способа приготовления коктейля Tom Collins. По одному из них в наполненный льдом шейкер помещают алкоголь, сок лимона и сахарный сироп. Перемешанную массу процеживают в стакан на 2/3, заполненный кубиками льда. Сверху выливают минеральную или содовую воду, украшают кусочком лимона или вишней. Можно приготовить коктейль Tom Collins и непосредственно в стакане Highball. Технология при этом остается та же. В предварительно заполненный на 2/3 льдом стакан выливают джин, лимонный сок и чайную ложку сахарного сиропа. Содержимое тщательно перемешивают, после чего в стакан доливают содовую и украшают коктейль. Подают коктейль с джином на стол с двумя соломинками. Устрица Prairie, Prairie Oyster. Испытанное средство от похмелья, снимающее самую сильную головную боль и излечивающее желудочное расстройство. Состав. 30 мл водки, натуральное оливковое масло,
1 яичный желток, 1-2 чайные ложки томатного кетчупа, соль, молотый черный перец, соус Ворчестершир, белый винный уксус. Способ приготовления. Смазать бокал оливковым маслом и вылить остатки. Влить в бокал томатный кетчуп и яичный желток, не размешивая его. Добавить по вкусу соус Ворчестершир, уксус, соль и перец. Закрыть глаза и выпить одним глотком. При этом вспомните, как хорошо вам было накануне вечером. Для запивки приготовьте маленький бокал с очень холодной водой. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.

0: cacique.
1: Джеймс Роллинс. Бездна. Роман. А Карен наклонилась и заглянула в открывшееся отверстие. В глубине алтаря находилась вырезанная в камне ниша, отделанная полосками белого металла. «Платина», — сказала Карен, прикоснувшись к одной из них. Джек кивнул. «В точности, как в рассказанной тобой истории про платиновые гробы, которые японские ныряльщики находили под водой во время Второй мировой войны». «Да», — согласилась Карен, — «но этот гроб не пустой». И действительно в нише находился скелет человека.
2: «Хоронко!»
1: — прошептала возле плеча Карен Миюки. Карен изучала взглядом останки. К костям пристали несколько клочков истлевшей ткани, но главным образом ее внимание привлекла книга в платиновом переплете, которую сжимал в костлявых пальцах обитатель древней могилы. Карен осторожно потянулась к книге. «Нет!» — крикнул Мваху. Но Карен не могла противостоять искушению. Она взяла книгу и вытащила ее из темного отверстия. Это действие потревожило кости, один из пальцев мертвеца упал в пыль, а следом за ним, словно костяшки домино, посыпались остальные кости. Сначала обвалилась грудная клетка, затем бедренные кости и таз. Последним упал череп. Через мгновение на дне могилы лежала бесформенная груда костей. «Прах к праху!» — пробормотал Джек. Потрясенная совершенным ею актом святотатства, Карен крепко сжимала в руках книгу. Позади них протяжно завыл Мваху. «Проклятие на наши головы!» — простонал он. И словно в подтверждение этих слов в базальтовый алтарь ударила первая пуля, швырнув в лицо Карен острые каменные брызги. 18:45. Авианосец США «Гибралтар», Филиппинское море. Адмирал Марк Хьюстон преодолел 5 лестничных пролетов, отделявших палубу от капитанского мостика. Корабль шел полным ходом от Гуама, где 2 дня назад они высадили на берег гражданский персонал НСБТ и выгрузили поднятые со дна обломки борта номер 1. На Гуаме Гибралтар также принял на борт свой обычный авиапарк, 42 вертолета «Морские рыцари» и «Кобры», 5 истребителей-бомбардировщиков «Харьер», а также полагающийся по штатному расписанию набор летающих лодок. На Окинаве они приняли на борт подразделение морской пехоты. Сообщения, поступавшие из разных уголков региона, час от часу становились все тревожнее. Потому как беспощадно и решительно действовали военно-воздушные и военно-морские силы Китая, становилось все более очевидным, что они не собираются так просто отдать Тайвань. Пройдя через дверь, запиравшуюся цифровым шифром, Хьюстон тряхнул головой. «Какое-то безумие! Да дайте вы им этот чертов остров!» Он читал отчет разведки о соглашении, подписанном властями Пекина и Тайбэя. Оно почти не отличалось от соглашений, в результате которых под юрисдикцию Китая перешли Гонконг и Макао. «Обычный бизнес!» Как и в случае с Гонконгом, Пекин не собирался ослаблять экономику Тайвань. И все же Хьюстон мог понять позицию нынешней администрации. Президент Бишоп убит. Знали ли об этом высшие круги Пекина или нет? Но это преступление не могло остаться безнаказанным.

вошел на капитанский мостик. Здесь было полно народу. Вокруг навигационного оборудования, карты, систем связи царила кипучая деятельность. «Адмирал на мостике!» — во всю глотку гаркнул Энсин. Энсин — первичное воинское звание ВМС США. Глаза всех присутствующих обратились в сторону вошедшего, но адмирал жестом приказал им вернуться к своим обязанностям. С помутневшими от усталости глазами из своей отдельно застекленной кабинки вышел капитан Бреннинг. Он выглядел так, будто не спал последние трое суток. — Чем могу быть полезен, сэр? — спросил он. — Извините, что отвлекаю вас, капитан. Решил размять ноги, вот и поднялся к вам. Как идут дела? — Хорошо, сэр. До пункта назначения 36 часов. Все системы функционируют исправно, корабль в полной боеготовности. — Очень хорошо. — Сэр, сообщите о вашем прибытии командиру морских пехотинцев. В этом нет необходимости. Хьюстон посмотрел на зеленоватые стекла рубки, в котором хлестали струи дождя. Этот чертов дождь лил весь день, а горизонт застилала мутная пелена тумана. Проведя все утро в каюте за нескончаемыми переговорами с Вашингтоном, он поднялся на мостик в надежде увидеть долгожданное солнце, надеясь, что эта прогулка поднимет ему настроение, поможет развеяться. Но вместо этого на сердце у него стало еще тяжелее. Его душу бередил один и тот же вопрос: сколько людей погибнет в ближайшие несколько дней? Лейтенант, сидевший за коммуникационным пультом, снял наушники и повернулся к капитану. — Сэр, по шифрованной линии поступил вызов из Вашингтона. Хотят говорить с адмиралом Хьюстоном. — Адмирал, если хотите, можете ответить на вызов из моего кабинета, — сказал капитан Бреннинг, указав на свой стеклянный аквариум. Хьюстон покачал головой. — Нет, капитан, это уже не мое место. Я поговорю прямо здесь. Подойдя к пульту, он надел наушники и проговорил. — Адмирал Хьюстон на связи. По мере того, как Хьюстон слушал, ему казалось, что холод корабельной стали проникает в его тело, вгрызаясь в самые кости. Он не хотел верить в то, что слышал, но выбора у него не было. — Да, я все понял, — сказал он в конце концов и, сняв наушники, передал их лейтенанту. Вокруг адмирала царило напряженное молчание. Все выжидательно смотрели на него. Капитан Бреннинг сделал шаг вперед. — Сэр! Пытаясь прийти в себя, Хьюстон несколько раз растерянно моргнул. — Я, пожалуй, приму ваше приглашение, — сказал он и направился к стеклянному кабинету, дав знак Бреннингу следовать за ним. Когда дверь за их спинами закрылась, он повернулся к капитану Гибралтара. — Джон! Я только что получил новые приказы и новые задания. «Каков новый пункт назначения?» «Тайвань», — теперь уж удивленно моргнул капитан. «С капитолийского холма прилетела весточка», — мрачно проговорил Хьюстон. «С этой минуты мы официально находимся в состоянии войны с Китаем». Глава 16. Кошки-мышки. 6 августа, 19:34. Руины Нан-Мадола, юго-восточное побережье острова Помпеи. «Ложись!» — крикнул Джек и рывком заставил Карен опуститься на колени. Пули летали по двору, как злые потревоженные мухи, а четыре потенциальные жертвы скрючились за надгробным памятником. Джек быстро оценил ситуацию. Огонь велся из винтовок с двух позиций. Он попытался определить местоположение стрелков, но стрельба была такой интенсивной, что высунуться из-за укрытия не было ни малейшей возможности. Он взглянул на своих товарищей. Лицо Карен было в крови, глаза округлились от испуга. — Тебя задело? — спросил он. Женщина мотнула головой и, прикоснувшись к щеке, ответила. — Нет, это базальтовый осколок.

0: палки. Затем Джек с подозрением посмотрел на Мваху и спросил: «Тебе об этом что-нибудь известно?» Тот яростно замотал головой. Лихорадочно соображая, Джек прислонился спиной к камню. Никого из них не убили. Почему? Перед тем, как прозвучали выстрелы, они находились посредине двора, выстроившись словно мишени на стрельбище. Если бы их хотели перестрелять, у них не оказалось бы ни одного шанса. Стрельба поутихла. Джек решил поделиться результатами своих размышлений с остальными. — Им от нас что-то нужно, — сказал он, — иначе бы нас уже перебили. — Что же им нужно? — со злостью спросила Миюки. — Кристалл, — ответила вместо Джека Карен. — Он, похоже, нужен всем. Хрустальная звезда по-прежнему лежала на крышке саркофага, и из того положения, в котором находился Джек, он не мог ее достать. — Я попытаюсь взять кристалл, но их нужно будет отвлечь, — сказал он и обернулся через плечо. — Миюки. Выслушав план Джека, японка кивнула, а затем скользнула к противоположному концу базальтового обелиска. — На счет три, — сказал Джек, а затем перевел дыхание и стал считать. — Раз, два, три. Миюки раскрыла зонтик, высунула его из-за укрытия и принялась размахивать из стороны в сторону. Залаяли выстрелы, пули стали рвать ткань зонтика. Миюки пискнула, зажмурилась, но продолжала мужественно сжимать его рукоятку. Джек прислушался и с удовлетворением убедился в том, что стреляют обе винтовки. Поднявшись в полный рост, он схватил хрустальную звезду и нырнул за укрытие. Тяжело дыша, он прижимал артефакт к груди. — У тебя кровь! — встревожилась Карен. Джек опустил взгляд на звезду и увидел на ее поверхности несколько пурпурных капель, а он даже не заметил, как пуля задела край его ладони. Эти стрелки были чертовски проворными, и недооценивать их нельзя. — Все в порядке, — поспешил он успокоить Карен. — Это всего лишь царапина. Карен на корточках подползла к Джеку и туго затянула ранку носовым платком. Джек невольно ойкнул. — Не плачь, маленький, — сказала Карен. Даже несмотря на то, что им грозила смертельная опасность, Джек не сумел удержаться от улыбки. После того, как цель скрылась, выстрелы прекратились. — Что теперь? — поинтересовалась Миюки. — Они удерживают нас здесь, а это означает, что с другой стороны подбираются остальные. Мваху подполз ближе. — Я знаю тайный путь из запретного города. Мы должны идти туда. Он ткнул пальцем в сторону центральной башни крепости. Джек, кусая нижнюю губу, оценивающе посмотрел в ту сторону. От того места, где они прятались, до входа в башню было не более 10 метров. Но с таким же успехом это расстояние могло равняться километру. Им туда ни за что не добраться. — Слишком рискованно, — проговорил он. — Есть идея! — воскликнула Карен, сунула руку в рюкзак и достала оттуда пачку жевательной резинки «Трайдент». — Хм! — хмыкнул Джек. — Самое время побеспокоиться о гигиене полости рта. Карен усмехнулась. Положи кристалл на землю. Когда Джек повиновался, Карен развернула пластинку жвачки, сунула ее в рот, пожевала, потом вынула изо рта и прилепила к нижней стороне звезды. — Что ты задумала? Карен мотнула головой в сторону крышки саркофага, и Джек сразу все понял. — Я тебе помогу. С этими словами он тоже развернул несколько пластинок жевательной резинки и принялся лихорадочно перемалывать их зубами. Миюки смотрела на них, как на пару сумасшедших. После того, как на звезду было налеплено 6 комочков резинки, Карен посмотрела на нее и констатировала: «Должно хватить». «Мне прилепить ее на то же самое место, или это не обязательно?» — спросил Джек. «Не знаю. Но нужно сделать так, чтобы на нее обязательно падали солнечные лучи». Джек набрал в грудь воздуха, Потом поднял руку, приложил кристалл к краю базальтовой плиты и изо всех сил надавил, чтобы звезда прилипла к ее поверхности. Снова грянули выстрелы, и Джек быстро убрал руку. Он осмотрел ее, а затем показал Карен. — Видишь, мамуля, ни одной царапинки. Очень смешно. — Попробуй сдвинуть плиту. Джек уперся рукой в нижнюю часть плиты и надавил на нее. Камень заскрежетал, а камень, плита поднялась на несколько дюймов. — Легкая, как перышко, — сообщил он. — В таком случае давай уносить отсюда наши задницы. Джек взялся за края плиты, встал, одновременно подняв ее и словно каменным щитом загородился ею от стрелков. С другой стороны по плите забарабанили пули. Удары отдавались даже в его плечах, но плита была непробиваемой. Ладно, пора уносить ноги. Джек стал пятиться, прикрывая товарищей импровизированным щитом. Не защищены были только его пальцы. Оставалось надеяться на то, что как нехороши были стрелки. Они все же не виртуозы. — Держи кристалл на свету, — предупредила Карен. — Мы уже почти пришли. Пули продолжали колотить в каменный щит. От частых и сильных ударов руки Джека заболели и начали соскальзывать. — Мы почти, — заговорила Карен, — но не успела договорить. Джек вошел в темный портал башни, плита внезапно обрела свой обычный вес и повалилась на него. — Назад! — только успел крикнуть он, падая на спину. Кто-то сзади схватил его за пояс и сильно дернул. Джек споткнулся, упал и откатился, а базальтовая плита, обрушившаяся на пол, разбилась вдребезги, но перед этим едва не отдавила ему ноги. — Спасибо, — поблагодарил Джек. — Возьми кристалл, — ответила Карен, указав на разбившуюся плиту. Отодрав звезду от куска базальта, Джек протянул ее Карен. Это уложило кристалл в рюкзак. Пули продолжали решетить стены башни, но Джек и его спутники уже находились вне зоны их досягаемости. — Пошли дальше, здесь нельзя задерживаться. — Сюда, — прошипел Мваху из дальнего конца тоннеля. — Скорее, кто-то идет. Карен и Джек догнали островитянина и Миюки, когда те уже достигли центра огромного зала. На другом его конце, там, где находился главный вход в здание, вспыхнул луч фонаря. Вторая группа. Они оказались отрезаны от обоих выходов. — Сюда! — снова прошептал Мваху, указывая влево. В полумраке они двинулись в указанном направлении. Джек взял Миюки за руку, почувствовал, как дрожат ее пальцы и ободряюще сжал их. Следуя за Мваху, они дошли до угла зала. С его противоположного конца уже доносились приглушенные голоса. Слов было не разобрать, но по звучавшим в них злым ноткам было понятно. Эта группа уже получила сообщение по радиосвязи о том, что им удалось улизнуть. Свет приближался, становясь все ярче. — Давай же, давай! — мысленно подгонял Мваху Джек. Преследователи вошли в зал. Джек сильнее потянул Миюки за собой. Еле слышный свист привлек внимание Джека, и он увидел, что Мваху присел на корточки возле отверстия в стене. В высоту она была по колено Джеку, а в ширину уже, чем его плечи. Карен уже пробиралась внутрь, толкая перед собой рюкзак. Мваху боязливо оглянулся на вошедших в зал мужчин. Джек не сомневался в том, что их поймают. Он подтолкнул Миюки к отверстию, и женщина без колебаний влезла внутрь. Затем он подал знак Мваху. Островитянин был единственным, кто знал дорогу. Его гибкое тело сразу же исчезло в темном чреве прохода. За спиной Джека вспыхнули новые фонари. Пригнувшись, он посмотрел назад и увидел, как в зал со стороны двора вошли две темные фигуры. Стрелки. Луч одного фонаря двинулся в его сторону. Джек упал и распластался на полу, а в следующую секунду луч пробежал по стене как раз в том месте, где он только что находился. Джек на корточках подполз к входу в туннель, сделал глубокий выдох и, сузив плечи, стал буквально ввинчиваться в тесное отверстие. Ему казалось, что преследователи вот-вот заметят его и вытащат за ноги из этой дыры. К счастью, этого не произошло. Отталкиваясь от пола ногами, работая локтями, он дюйм за дюймом продвигался вперед, и, наконец, все его тело оказалось внутри туннеля. Он замер, чтобы перевести дух, посмотрел вперед и ничего не увидел. В тоннеле царила кромешная тьма. О том, что он здесь не один, говорил лишь тихий шорох впереди. Однако терять время было нельзя, и Джек пополз дальше, ничего не видя, царапая ладони, обдирая плечи об узкие своды. Будет ли конец этому тоннелю? Он с облегчением вздохнул, когда впереди себя различил темный силуэт Мваху и услышал шепот Миюки: «Я вижу выход!» Джек беззвучно молился, чтобы, выбираясь из тоннеля, его товарищи были осторожны и не нарвались бы еще на одну группу неведомых врагов. Он пополз еще быстрее и вскоре тоже увидел светлый прямоугольник. «Осторожно!» — громко прошептал он тем, кто был впереди. Джек видел, как Карен выползла из тоннеля и пропала. Ее имвах уже не было видно. Когда Джек подполз к выходному отверстию и высунул голову, он увидел их чуть ниже. Они стояли в канале шириной около метра по пояс в воде. Это был тот самый искусственный канал с мостиком посредине, что разделял площадь перед башней на две части. Каменный мостик находился от них примерно в 20 ярдах. Джек прислушался, но ни голосов, ни каких-либо других звуков не услышал. Джек выбрался из отверстия и спрыгнул в прохладную воду, испытав неимоверное облегчение. После утомительных упражнений в узком темном проходе это было именно то, что нужно, хотя от соленой воды многочисленные царапины и порезы на его руках стало щипать. «Система отвода сточных вод», — негромко проговорила Карен, кивнув на отверстие туннеля. «Отлично», — подумал Джек. «Что может быть лучше, чем ползать по канализации после долгого трудового дня?» Посмотрев на Мваху, Джек взглядом и кивком головы спросил его, куда идти дальше. Но прежде чем островитянин успел ответить, над площадью раскатился усиленный громкоговорителем голос: «Киркланд, если хочешь, чтобы твои спутники остались живы, выходи!» Джек замер и сжал кулаки. Он узнал этот голос. Карен прикоснулась к его плечу и покачала головой, а затем указала на Мваху, который наполовину шел, наполовину плыл по узкому каналу, удаляясь от них. За ним двигалась Миюки. Джек понял, что хотела сказать ему Карен. «Сейчас не время воевать с Дэвидом. Пока не время. Это может поставить под удар остальных». Сжав зубы, он молча двинулся следом за товарищем. Послышались шаги. Кто-то шел по площади в их направлении. Джек зашипел, подавая остальным знак двигаться тише. Мвах, уже находившийся под мостиком, отчаянно махал руками, призывая их поторопиться, и вскоре все трое оказались рядом с ним. Мостик был таким низким, что над водой торчали только их головы. Топот ботинок слышался уже над их головами. Двое мужчин. Джек прикусил губу. Солнце опустилось за линию горизонта, и на двор легли широкие тени. Под мостом сумрак был еще гуще, но если этим двоим придет в голову включить фонарь и посветить вниз... Двое на мосту остановились. На воде были видны их тени. «Нашли?» — резко спросил Спенглер. «Нет, сэр. Две группы продолжают прочесывать здание, но им никуда не деться. Остров находится под наблюдением, и они не смогут улизнуть незаметно.
1: Хорошо.
0: Сэр, Рольф хочет что-то сообщить по радио. После короткой паузы мужчина снова заговорил. На сей раз голос его звучал возбужденно. Они обнаружили тоннель.
1: Черт возьми, почему никто не заметил его раньше? Передайте Рольфу, чтобы приготовил гранаты.
2: Есть, сэр.
0: Снова послышался звук шагов, удаляющихся в сторону огромной постройки. Джек не стал ждать и сделал знак Мваху, чтобы тот продолжал двигаться дальше. Растянувшись цепочкой, едва дыша, они шли по направлению к крепостной стене, прижимаясь к берегу, где тени были более густыми. Подойдя к стене, Джек увидел, что дальше пути нет. Мваху подождал, пока подойдут все, и сделал знак рукой, изображающий ныряльщика, а затем исчез под водой. —
1: Карен, — прошептала Джеку,
0: — этот внутренний канал должен соединяться с внешними, иначе он бы пересох. Однако в ее взгляде, устремленном на базальтовую стену, читался испуг.
1: — У тебя получится, — ободрил ее Джек.
0: Карен неуверенно кивнула, сняла со спины рюкзак и зажала его в руках. А затем, набрав грудь побольше воздуха, нырнула и, бултыхнув ногами, пропала под водой. Миюки от страха, похоже, утратила способность двигаться.
1: — Мы сделаем это вместе, — сказал ей Джек.
0: Женщина проглотила застрявший в горле комок и призналась. — Из меня скверный пловец. Джек взял ее за руку.
1: — На счет три, — сказал он.
0: — На счет три. — повторил за ним Миюки. Джек досчитал до трех, и они нырнули.
1: Отыскать тоннель под водой оказалось легко. Он был широким и длиной не более 2 ярдов.
0: Впереди виднелся тусклый свет. Вынырнув, Джек обнаружил, что находится в одном из мелких каналов, паутиной оплетающих остров. Рядом с ним, отплевываясь и моргая, на поверхность выскочила Миюки. Ветки, росших вдоль берега деревьев, свешивались до самой воды, отгораживая 4 беглецов от основной глади канала. Джек услышал негромкий, воющий звук, который постепенно нарастал. —
1: Черт! — шепотом выругался он.
0: — Что? — спросила Карен.
1: — Насколько вы умеете задерживать дыхание? — спросил он, обращаясь ко всем.
0: — Настолько, насколько понадобится. — ответила Карен, пожав плечами. К этому времени звук превратился в высокий вой и слышался уже из-за угла.
1: — Что это?
0: — начала Карен, но Джек не дал ей закончить вопрос.
1: — Крепко возьмитесь за руки, — приказал он.
0: — Опуститесь под воду и ждите моего сигнала. Его спутники подчинились, и 3 головы исчезли под водой. Сам Джек, задержав дыхание, погрузился так, чтобы над водой оставались только его глаза и макушка. Сквозь зеленую завесу ветвей он видел, как из-за поворота появился узкий гидроцикл черного цвета и, резко сбавив ход, направился прямо к их укрытию. Джек вжался в каменный берег, а водитель в черном гидрокостюме, приподнявшись на седле, стал осматривать берега. Его маска для подводного плавания была поднята на лоб, а глаза закрыты зеркальными солнцезащитными очками.
1: — Езжай дальше, скотина!
0: — мысленно прошептал Джек, увидев в стеклах очков мужчины собственное лицо, наполовину скрытое листвой.
1: Ему показалось, что оно, как сигнальный буй, светится на фоне темной воды.
0: Нужно было намазаться грязью, — подумалось ему, но теперь жалеть об этом было поздно. Гидроцикл проехал совсем рядом, едва не задев щеку Джека краем посадочной подножки из армированного стекловолокна. Водитель не заметил Джека, а когда гидроцикл, увеличив скорость, стал удаляться, Джек узнал продолговатый предмет, висевший за спиной мужчины.
1: Пистолет-пулемет МП-5А3,
0: излюбленное оружие морских котиков. Джек следил за гидроциклом до тех пор, пока тот не скрылся с другим поворотом,
1: а затем вытащил из воды троих товарищей. Они отдувались и хватали ртом воздух. Жек выпрямился и напряг слух. Над водой снова послышался знакомый вой. К ним приближался второй гидроцикл. Значит, с внешней стороны стены оставили двоих на гидроциклах. Им было приказано объезжать окрестные каналы и следить, не появятся ли беглецы. В запасе у Джека оставалось не более 3 минут на то, чтобы разработать план действий. Нужно уходить отсюда

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Проговорил он сейчас же. Ваху указал в сторону островка, от которого их отделяло около 50 ярдов. «Еще тоннели», — сказал он, — «выходят на берег». Однако вид у островитянина был не очень уверенный.
2: «Ты это точно знаешь?»
1: Ваху помолчал, а потом пожал плечами.
2: «Понятно», — подытожил Джек. Однако выхода у них не было, приходилось рисковать. «Двигайтесь быстро, ребята, к нам направляется новый гость».
1: Звук второго гидроцикла становился все громче. Ваху двинулся первым. Здесь было значительно глубже, и вскоре все четверо уже плыли вдоль берега.
2: Не слишком умелые пловцы громко шлепали по воде конечностями, и Джек морщился от этих звуков. «Если второй противник покажется сейчас из-за поворота, он сразу же обнаружит их». Плывя последним, Джек обернулся. Вой мощного двигателя уже резал уши, отражаясь от каменных берегов. «Быстрее!» — пришпорил он своих спутников. Шлепанье по воде усилилось, но быстрее плыть они не стали. Джек понял, им не успеть. Впереди он увидел узкое ответвление от основного канала. «Сворачивайте!» Они повернули вбок и оказались в узком пространстве, по обе стороны которого возвышались стены древних построек. А в паре ярдов впереди стояла третья. Это был тупик. Джек развернулся.
3: «Придется вам опять задержать дыхание», — сообщил он, получив в ответ три недовольных кивка.
2: «Надолго ли хватит?» — подумал Джек. Его товарищи устали и замерзли, но нарастающее завывание мотора не оставляло выбора. «Он приближается!» Джек даже не мог выглянуть из-за того закутка, в котором они находились, поскольку противник сразу заметил бы его. Поэтому он положил одну руку на плечо Карен, а вторую поднял вверх и стал ждать. Когда звук гидроцикла послышался совсем рядом, он рубанул рукой, и по этому сигналу все четверо, набрав воздуха в легкие, опустились под воду. На сей раз их не скрывали ветви, и чтобы не быть замеченным, Джек погрузился полностью. Однако глаза его были открыты, и, глядя через тонкий слой прозрачной воды, он мог видеть все, что происходит на поверхности. В просвете заводи появился гидроцикл, но его водитель, точный клон предыдущего, смотрел в противоположную сторону. Прижав ладонь к уху, он, вероятно, выслушал какие-то указания по радиосвязи и что-то ответил. Слов Джек, разумеется, слышать не мог. Как в прошлый раз он обратился к противнику с безмолвной просьбой убираться ко всем чертям, но этот, в отличие от своего коллеги, словно услышав его мысли, завел гидроцикл в закуток, где прятались беглецы, и остановил его рядом с ними. Джек почувствовал, как пальцы Карен хватают за его рубашку, и оттолкнул ее руку. Он понимал, что у них заканчивается воздух, но помочь ничем не мог. Увидев, что мужчина потянулся за винтовкой, Джек погрузился глубже и, помогая себе руками, переместился чуть ли не под самое днище гидроцикла. Присев, он затаился. Ему нужно было, чтобы человек наверху отвлекся. Долго ждать ему не пришлось. Кто-то из его товарищей, не в состоянии больше обходиться без воздуха, вынырнул с громким плеском, и тут же, изо всех сил оттолкнувшись ногами от дна, Джек бросил свое тело вверх. Он выпрыгнул из воды, словно дельфин. Противник, смотревший в другую сторону, среагировал с секундным запозданием, но Джеку этого казалось достаточно. Прямо в прыжке он нанес врагу страшный удар локтем в лицо. Носовой хрящ сломался и вошел в мозг. Смерть была мгновенной. Внутри Джека, словно после долгого сна, проснулись все его прежние инстинкты. Немедленно, ни секунды, он сорвал с убитого винтовку, наушники с микрофоном, а безжизненное тело швырнул в воду. Вскочив на сиденье гидроцикла, он обернулся и увидел, что Карен смотрит на него округлившимися от страха глазами. «Убей! Или убьют тебя!» — пробормотал он.
3: протянул женщине руку и помог ей взобраться на сиденье позади себя. Для оставшихся двоих места на гидроцикле не было. — Хватайтесь за подножки, — велел он им, — я потащу вас прямо по воде. Миюки и Мваху подплыли к гидроциклу и крепко ухватили за края полозьев. — Готовы?
2: — Готовы. Да — Да-да, — ответила Миюки, стуча зубами.
3: Джек тронул гидроцикл с места.
2: Сквозь гул собственного мотора он услышал звук двигателя еще одного водного мотоцикла и увеличил скорость. Однако протестующий писк Миюки заставил его сбавить ход. Японка выплюнула морскую воду. — Простите, — извинился Джек, оглядываясь в поисках нового врага.
3: — Держитесь крепче, иначе нам от них не убежать. — Наберите в грудь побольше воздуха, — посоветовал он напоследок и направил гидроцикл туда, где, по словам Мваху, находился спасительный тоннель. Весь путь занял меньше минуты. Свернув в боковой канал, чтобы гидроцикл не был виден с основного, он остановил его и спросил Мваху. — Это здесь? Нахлебавшийся воды островитянин, отплевываясь, указал на невысокое здание, единственное на этом островке. Поправив винтовку на плече, Джек подвел аппарат к берегу. Они быстро подошли к постройке, и Джек застыл, как вкопанный. Дьявольщина! Дверной проем был загорожен огромным валуном.
4: — Это и есть вход в твой тоннель?
3: — спросил он, повернувшись к Мваху. Островитянин, казалось, вот-вот расплачется. Все было понятно без слов. Карен подошла ближе. Осмотрев камень, она сунула руку в рюкзак. — Мы сможем его отодвинуть. Это базальт, а у нас есть кристалл. Джек тоже внимательно посмотрел на валун, тонувший в густой тени. Солнце уже опускалось за горизонт.
2: — Но нам нужен свет, — растерянно проговорил Джек. — Будет тебе свет.
3: Карен передала ему кристалл, снова залезла в рюкзак и достала зеркальце. Затем, отступив к углу здания, она повернула его к солнцу, поймала луч и направила в сторону двери. На боку камня заплясал солнечный зайчик.
2: — А что? — улыбнулся Джек. — Давай попробуем.
3: Он приблизился к камню и приложил к нему звезду на тыльной стороне, которой еще оставались комочки жвачки. Поначалу кристалл никак не хотел приклеиваться к неровной поверхности. Но Джек, упершись ногами в землю, надавил посильнее, и желаемый результат был достигнут. Затем он кивнул Карен. Ей понадобилось несколько попыток, чтобы солнечный луч попал точно в центр кристалла. Каждый раз хрустальная звезда вспыхивала, и Джеку удавалось сдвинуть валун на несколько дюймов. На помощь ему пришел Мваху, и дело пошло быстрее.
2: — Я не слышу звука другого гидроцикла, — сказала Миюки.
3: Джек прислушался и убедился в том, что японка права. Наверное, второй обнаружил тело своего напарника и теперь докладывает об этом. Нам нужно поторопиться. Карен прицелилась получше. Свет упал на звезду, и она вновь расцвела ослепительной радугой цветов. Джек с Мваху поднатужились, и камень сдвинулся дальше, открыв отверстие, в которое мог пролезть человек скромной комплекции.
2: — Этого хватит, — сказала Карен и убрала зеркальце. — Мы сумеем протиснуться.
3: Опустившись на корточки, она пролезла внутрь и сообщила. — Мваху был прав. Это действительно потайной ход, и он идет под уклон. Джек махнул рукой Миюки и Мваху, веляя им забираться в тоннель. Они заставили себя упрашивать и исчезли в темном отверстии. После этого Джек подошел к противоположному концу камня, который теперь купался в лучах уходящего солнца.
2: — А теперь ты! — позвала его Карен, выглянув из отверстия.
3: Джек повесил рюкзак Карен на плечо, оторвал от камня звезду и прилепил ее к освещенному краю валуна. — Джек! — теперь уже обеспокоенно окликнула Карен. — Звезда ярко вспыхнула. Джек уперся ногами в землю и навалился на валун. Огромный камень медленно встал на прежнее место в тени. Сдвинуть его обратно не было никакой возможности.
2: «Что ты делаешь?» — спросила Карен, приложив лицо к отверстию, ставшему теперь шириной с ладонь.
1: «Мы не можем оставить этот проход открытым», — сказал Джек, опустившись на корточки. «Они обнаружат гидроцикл и вскоре найдут туннель. И, в конце концов, затравят нас, как лисиц».
2: «Но...»
1: Над каналом разнесло завывание водного мотоцикла. Сначала одного, потом второго, затем третьего. «Они приближаются», — проговорил Джек, вставая. «Я постараюсь увести их». Он убрал хрустальную звезду в рюкзак. «Если меня поймают, у меня будет то, что им нужно. Кристалл. И тогда они, возможно, оставят вас в покое».
2: «Джек!» — Карен просунула руку в отверстие.
1: Он снова сел на корточки и взял ее руку. «Постарайся добраться до местных властей».
2: В глазах Карен стояли слезы. «Я постараюсь».
1: Джек повернул руку Карен и поднес ее к губам.
4: «Мы скоро увидимся», — пообещал он.
1: Карен сжала руку, словно пытаясь сохранить поцелуй.
2: Больше говорить было не о чем.
1: Джек встал, закинул рюкзак Карен за плечи и побежал к ожидавшему его гидроциклу. Над руинами разносился вой других водных мотоциклов. Устроившись на сиденье, Джек надел наушники, поправил винтовку и крутанул ручку газа. Гидроцикл взревел, присоединив свой голос к реву остальных.
2: Солнце над Нанмадолом зашло за горизонт. На землю спустилась темнота, и Джек вспомнил предостережение Мваху.
1: Старые суеверия. Ночью в руинах древнего города бродит смерть. 20:45. Дэвид Спенглер стоял на каменной крыше центральной башни, одного из самых высоких сооружений Нанмадала, откуда древний город был виден, как на ладони. Через прибор ночного видения он смотрел, как из узкого водного кармана вырвался гидроцикл, на котором сидел Джек Киркланд, и началась охота.
4: «Он в четвертом квадрате», — проговорил Дэвид в микрофон. «Окружайте его и не выпускайте за периметр зоны».
1: Повинуясь команде, три других гидроцикла развернулись и понеслись в указанный квадрат. Дэвид слышал переговоры бойцов, которые по радио сверяли свои действия. Дэвид мрачно улыбнулся.
4: Темнота была союзником группы Омега. Все ее члены были снабжены специальными очками и ультрафиолетовыми приборами ночного видения. Они могли уверенно ориентироваться в темных лабиринтах каналов.
1: А Джек тем временем будет натыкаться на все препятствия, подобно слепому котенку. Он следил за тем, как сжимается кольцо вокруг жертв. Сегодня все закончится.
4: «Джеффрис, проверьте остров, от которого отъехал Киркланд, и убедитесь, что там никого не осталось».
1: Он хорошо знал Киркланда.
4: Тот вполне мог, изображая героя, заставить всех гоняться за собой, чтобы отвлечь таким образом внимание от главного приза. Но с Дэвидом у него подобный фокус не пройдет.
1: Внизу взревел двигатель гидроцикла, который Дэвид предусмотрительно оставил в резерве. Теперь Джеффрис отправился на нем выполнять полученный приказ. Вздохнув, Дэвид снова стал следить за тем, как идет преследование.
4: Когда они прибыли сюда, он приказал группе Омега взять Киркланда и его спутников живыми. Но противник проявил большую изобретательность, чем они ожидали. После этого приказ Дэвида звучал более категорично — ликвидировать при первой возможности.
1: И хотя сейчас ситуация складывалась в его пользу, Дэвид испытывал раздражение. Его команду перехитрили. За разработкой плана этой операции он провел много часов. Связался с местной полицией, потребовав предоставить Омеге катер и 6 гидроциклов. Катер они оставили у рифа, а сами дожидались Джека и его спутников уже здесь, в Нанмадоле. Когда те заявились, Дэвид наблюдал за тем, как они
2: болтаются по руинам, а затем проследил за их каноэ. Остальное было делом техники. Приплыть сюда на гидроциклах и бесшумно пробраться на остров. Основным силам он приказал стеречь подходы к острову, а сам с группой захвата отправился на поимку Джека и его групп. Даже сейчас он не понимал до конца, каким образом им удалось улизнуть из расставленной ловушки. Рольф и Хендл рассказывали невероятную историю о том, что Джек, прикрываясь каким-то каменным щитом, вывел своих товарищей из-под обстрела, а потом, судя по всему, исчез в потайном тоннеле, пройдя через который убил одного из людей Дэвида. Во всем этом еще предстоит разобраться. И за нерасторопность Дэвид был намерен спросить с подчиненных по всей строгости. Со своего наблюдательного пункта он видел, как его люди окружают Джека в лабиринте руин. Все выходы из этого квадрата были блокированы. Джек попал в западню, второй раз ему не удастся вылезнуть. «Действуйте», — приказал Дэвид, — «стреляйте на поражение». Его душа пела. Конечно, было бы приятнее самому находиться там и лично всадить пулю в жертву, но наблюдение за тем, как Джека затравит и пристрелит, словно бешеного пса, тоже доставляло удовольствие. «Вижу его!» — прокричал один из бойцов. Из-за шума мотора слышимость была отвратительной. Слева грохнул выстрел, и его звук эхом разнесся над руинами. Из прибрежных зарослей взлетела стая испуганных птиц, но Дэвид не отрывал взгляда от Джека на гидроцикле. Отсюда он выглядел маленьким пятнышком, несущимся по водной глади. Внезапно это пятнышко воспламенилось, и усиленный прибором ночного видения вспышка ослепила Дэвида. Бормоча проклятие, он опустил прибор и стал слепо моргать, дожидаясь, пока вернется зрение. В наушниках послышались торжествующие крики, и Дэвид, ликуя, сжал кулак. В сумраке наступившей ночи ярко полыхал огонь, отражаясь от темной воды. В ухе Дэвида прозвучал голос Рольфа. — Мы взорвали его, сэр! Цель уничтожена! 21:05. Карен вздрогнула. Выстрел был слышен даже в тоннеле. Затем до ее слуха донесся еще более страшный звук, приглушенный грохот взрыва. Он проник внутрь каменного лабиринта и долго не затихал, отдаваясь во всех углах. В ограниченном пространстве звуки вообще распространялись странно. Хотя Карен слышала лишь шорох шагов, ей казалось, что помимо них тут находится еще кто-то. Это неприятное ощущение заставляло ее поминутно ежиться, а теперь еще этот выстрел и взрыв. Карен поднесла кулак ко рту, беззвучно моля, чтобы с Джеком ничего не случилось. Перед нее согнувшись шел Мваху с фонариком в руке. Это был их единственный источник света. — Пойдем, — дрожащим голосом сказала им Юки. — Мы ничем не можем помочь Джеку. Мваху согласно кивнул головой, и Карен пошла следом за ними. Стены и своды тоннелей, прорезанных в коралловом рифе, были колючими, и идущим приходилось соблюдать осторожность, чтобы не оцарапаться. Гладким был только пол, отшлифованный за прошедшие столетия тысячами ног и наводнений. В некоторых проходах до сих пор плескалась вода, холодные и маслянистые от водорослей. Дальше лучше, — пообещал Мваху. Карен очень хотела ему верить. В этих бесконечных катакомбах она чувствовала себя попавшей в мышеловку. С каждым шагом ее все сильнее терзали угрызения совести из-за того, что она оставила Джека одного против целой банды убийц. Ах, если б только в Японии у нее не отобрали пистолет! Мваху завернул за угол, позвал женщин. — Глядите! Они последовали за ним и увидели впереди открытое пространство. Хотя солнце уже зашло, на улице было значительно светлее, чем в подземелье. Все трое поспешили к выходу. В В какой-то момент Карен почувствовала опасность и крикнула: «Подождите!» Но Миюки и Мвах уже были снаружи.
3: Спотыкаясь от усталости, Карен побрела следом за ними.
2: «Выключи!» — сказала она Мваху, указав на фонарик в его руке.
3: Опустив глаза, туземец вздрогнул и бросил фонарик на землю, словно это была ядовитая змея.
2: Карен со вздохом нагнулась, подняла фонарик, выключила его, а затем выпрямилась и оглядела окрестности.
3: Они вышли из квадратного базальтового здания неподалеку от берега острова Тэмуэн. В 50 метрах от себя она увидела ту самую пристань, где они взяли на прокат каноэ. Затем она опустила взгляд на фонарик. Ее тревожил вопрос: а вдруг их преследователи заметили свет фонаря? Тогда все усилия Джека, направленные на то, чтобы отвлечь от них внимание, пошли на смарку.
2: Ответ не заставил себя долго ждать. Карен услышала приближающийся вой гидроцикла. Кто-то из убийц слетел на свет.
3: Они теперь начеку и знают, куда могут направиться беглецы. На пристань, куда же еще?
2: Карен закрыла глаза, а потом, приняв решение, включила фонарик.
3: «Что ты делаешь?» — спросила Миюки.
2: Тот же самый вопрос совсем недавно сама Карен задала Джеку.
3: «Они знают, что мы пытаемся выйти отсюда. Но если я побегу с включенным фонарем в другую сторону, они последуют за мной. Карен!»
2: Она схватила Миюки за руку и горячо зашептала: «Я втянула тебя во все это. Я тебя и вытащу».
3: «Мне все равно, зато мне не все равно».
2: Вой гидроцикла раздавался все ближе. «Иди же, иди!»
3: Карен подняла фонарик повыше и прыгнула в канал.
2: Здесь, возле берега, было мелко, и вода доходила ей только до середины груди.
3: Она принялась работать руками и поплыла в противоположном направлении от входа на территорию древнего города.
2: Позади нее послышались два всплеска. Миюки и Мваху тоже прыгнули в воду, но их путь лежал к выходу.
3: Оставшись в одиночестве, Карен плыла по темной воде, пытаясь как можно больше удалиться от своих товарищей.
2: Скоро ворота пропали из виду, и теперь ее окружали только черные базальтовые стены. И все же она была не совсем одна. Звук водного мотоцикла становился все ближе.
3: 21:27.
2: Дэвид сидел в седле водного мотоцикла позади лейтенанта Джеффриса и сыпал проклятиями сквозь стиснутые зубы.
3: Киркланд решил обдурить его.
2: Вскоре, после того, как раздался взрыв, Дэвид на радостях уже успел позабыть о том, что отправил человека осмотреть место, где прятался Джек.
3: И тут Джеффрис вышел на связь. Он доложил, что не нашел на острове ни одной живой души.
2: Это известие озадачило Дэвида. Куда же девались остальные?
3: Ведь изначально суть полученного от шефа задания состояла в том, чтобы захватить канадскую женщину-антрополога и забрать у нее кристалл, а теперь и то, и другое ускользало из его рук. Тогда он приказал Джеффрису вернуться и забрать его.
2: Лишь по счастливой случайности и в самый последний момент Дэвиду удалось выяснить, где находятся компаньоны Джека.
3: Оглядев напоследок горизонт в прибор ночного видения, он заметил примерно в четверти мили мелькнувший огонек и сразу понял, что это такое.
2: Он читал про существующие здесь подземные ходы.
3: Пока Джек отвлекал их внимание, другие через какой-то тоннель выбрались из ловушки.
2: Но Киркланд все равно проиграл. С мрачным удовлетворением подумал Дэвид.
3: Его самопожертвование оказалось напрасным.
2: Дэвид поправил винтовку на плече.
3: Они с Джеффрисом летели среди руин к своей цели, и она уже находилась в пределах досягаемости.
2: На несколько мгновений огонек погас, но затем снова вспыхнул.
3: «Свет удаляется от берега!» — прокричал Джеффрис.
2: «Сам вижу».
3: «Поддай газу, они наверняка хотят нырнуть в какой-нибудь другой подземный ход. Мы должны перехватить их».
2: Джеффрис кивнул и, слегка вывернув руль, направил гидроцикл по изменившейся траектории.
1: Лейтенант закладывал крутые виражи, и Дэвиду приходилось крепко держаться за его талии, чтобы не вылететь из седла. На особенно крутых поворотах в каменные берега ударялись волны, обдавая его фонтанами соленых брызг. — Вижу их! — крикнул Джеффрис. — Они прямо перед нами! — Дави их, если нужно! — проорал в ответ Дэвид. Джеффрис пронесся по каналу и сделал еще один крутой поворот, сбросил скорость и круто развернулся, чтобы остановить гироцикл. Источник света находился прямо перед ними. Дэвид приподнялся с седла. «Твою мать!» — вырвалось у него. В трещине коры большого мангрового дерева был закреплен тонкий фонарик, и никого рядом. Его обвели вокруг пальца. «Опять!» В наушнике послышался голос Рольфа. «Сэр, мы не обнаружили тело Джека Киркланда». В душе Дэвид почувствовал отвратительное предчувствие непоправимого. «Кто застрелил его?» — рявкнул он в микрофон. «Простите, сэр, чтоб вы сдохли, кретины. Я спрашиваю, какой идиот сообщил мне по радио, что нашел Киркланда и застрелил его?» В радиоэфире царило молчание. Ему никто не ответил. «Тупые ослы! Кто-нибудь из вас стрелял из винтовки?» Ответом вновь было молчание. Только теперь Дэвид сообразил, что его противник взял не только оружие убитого им бойца Омеги, но и его комплект радиосвязи. Черт! Джек инсценировал собственную смерть и сам сообщил Дэвиду об этом, выдав себя за одного из его людей. Ублюдок! «Найдите его!» — заорал Дэвид в микрофон. «Что случилось?» — спросил Джеффрис. «Киркланд! Он снова ушел!» Дэвид рухнул на сиденье и тут же услышал рядом тихий всплеск. Он замер и жестом велел Джеффрису не произносить ни звука. Помимо них тут был еще кто-то.
3: 22:22. Раздетый до трусов, Джек медленно вынырнул на поверхность по другую сторону руин. Сунул винтовку в густые заросли папоротника на берегу и прислушался, нет ли за ним погони. С этим было сложнее. После взрыва гидроцикла в ушах у него звенело, а голова раскалывалась. Джек находился слишком близко от взлетевшего на воздух аппарата, но это было необходимо, если он хотел попасть в бензобак с первого же выстрела. Взрыв отшвырнул его назад, опалил брови и сорвал с головы наушники и микрофон радиосвязи. Ослепленный, утративший ориентацию, он, тем не менее, вынужден был тут же нырнуть и плыть прямо под днищами гидроциклов команды убийц, которые со всех сторон устремились к месту взрыва. Он плыл под водой до тех пор, пока его легкие не взбунтовались, и только после этого вынырнул на поверхность. Как и надеялся Джек, его преследователи сняли приборы ночного видения, поскольку смотреть через них на полыхающий огонь было бы невыносимо для глаз. Пока они, словно черные мухи, роились вокруг останков взорвавшегося водного мотоцикла, Джек торопливо пробирался сквозь руины, не зная, как скоро его хитрость окажется раскрыта и сколько времени у него в запасе. Его целью были мангровые болота острова Тэмуэн. Теперь же необходимо было как можно быстрее затеряться в темноте. Преодолев четверть мили, он услышал, как снова взвыли моторы гидроциклов, и понял, что его трюк раскрыт. Преследователи стали разъезжаться в разные стороны. Охота возобновилась. До этого момента он оставался в воде, чтобы не быть обнаруженным тепловизорами, которыми наверняка был оснащен противник. Теперь необходимость в подобных предосторожностях отпала, и на первый план вышла иная цель — найти отсюда выход. И как можно скорее. Единственная надежда была на мангровые топи. Вязкое трясине и переплетение корней гидроцикла кажутся бесполезным, но сначала туда нужно попасть. С трудом выбравшись на берег, Джек немного полежал на животе и только потом поднялся на ноги. Островок представлял собой высокий холм, и Джеку предстояло преодолеть крутой склон. Подъем нелегкий, но возможный, им было необходимо подняться как можно выше, чтобы сориентироваться на местности, пусть даже при этом он на несколько секунд покажется противнику. Джек поднял с земли винтовку и закинул за плечо рюкзак. Подавив стон, он двинулся вверх. Подъем оказался даже круче, чем ему показалось сначала. Он хватался за свисающие ветки и цеплялся буквально за базальтовые выступы, его пальцы соскальзывали, а колени, без того уже ободранные до крови, немилосердно саднили.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Легкие горели, словно были налиты жидким свинцом. Но, наконец, он все же оказался на вершине холма. Стоя на четвереньках, Джек огляделся. Находясь внизу, в темноте, он и не предполагал, что свобода так близка. Но теперь при свете звезд он увидел небольшие волны, бьющие со стену волнолома всего в 30 ярдах от него. Перед ним раскинулся океан. Неподалеку от берега Джек заметил небольшой катер с вращающимся синим огнем на шесте. Полиция. В носовой его части стояла темная фигура человека. Едва заметный отблеск указал Джеку на то, что человек этот держит у глаз бинокль, скорее всего, оснащенный системой ночного видения. Не приходилось сомневаться в том, что именно на этом катере сюда прибыла команда убийц под предводительством Дэвида Спенглера. Оказавшись на вершине, Джек заметил почти совсем рядом прямоугольник воды, напоминающий с виду небольшое озерцо. Какое-то чувство странным образом влекло его туда. Темный пятачок воды был опоясан узкой полоской песка и мелкими обломками кораллов. Вскоре руки и колени Джека погрузились в этот мягкий песок. В дальний угол островка ударилась граната, ее взрыв взметнул высоко к небу куски земли и вырванные с корнем папоротники. Джек упал ничком. Уши его заложило от грохота. Когда к нему вернулось возможность слышать, до его слуха донесся приближающийся вой гидроцикла. Человек на катере размахивал руками, указывая в его сторону. Вторая граната, не долетев до каменистого берега, взорвалась в канале, вздыбив огромный фонтан воды. Кто-то бил по островку из гранатомета. Джек пополз по-пластунски к краю вершины. Теперь, когда он выяснил, где находится, было необходимо снова спуститься к каналам. Ему везло уже дважды, а в третий раз могло не повезти. Выглянув из-за камня, он увидел два гидроцикла, направляющиеся в его сторону, и еще один, заходящий с тыла. А затем послышался звук выстрелов, и пули распрошили камень в десятки сантиметров от его головы. Джек откатился в сторону, но прежде успел заметить, где обосновался стрелок. Тот засел на крыше квадратной постройки на островке по другую сторону канала. В воздухе пролетела третья граната. Она взорвалась в озерце на вершине холма, разметав по сторонам песок и куски кораллов. Над головой Джека засвистели осколки. — Чтоб вам провалиться! — подумал он. Джек снял с плеча винтовку и продолжил.

На спине, прижимая оружие к груди, он не знал, удалось ли ему поразить цель, но зато он знал другое. Винтовка вполне годна к бою, а его преследователи теперь будут проявлять большую осторожность. На противоположной стороне канала в воду плюхнулось что-то тяжелое, и тут же раздался крик: «Хендел убит! Достаньте этого гада! Это не про меня!» — с удовлетворением подумал Джек. Он вновь повернулся на живот и пополз по направлению к дальнему концу островка. Ему придется пойти на риск и нырнуть. Глубина каналов здесь не достигала 2 метров, но враг приближался слишком быстро, и иного выбора не было. Добравшись до края вершины, Джек уже изготовился к прыжку, но вдруг заметил прямо под собой гидроцикл. В суматохе он даже не услышал, как тот подплыл. Прогремели выстрелы, и Джек метнулся в сторону. Его ухо обожгла боль, но он не обратил на это внимания, торопясь добраться до зерка. Прислушавшись, он понял, что к островку приближается еще один гидроцикл. По шее текла кровь. Поняв, что обречен, Джек выставил вперед ствол винтовки и стал пятиться по направлению к маленькому озерку. Вот он уже по колено в воде. Идти больше некуда. Оставалось утешаться только тем, что Карен и другие спаслись. Он ждал финальной атаки. Привлеченные запахом крови, в его икры стали тыкаться мордами рыбы, и Джек легнул по воде ногой, чтобы отогнать их. И тут же вспомнил, что рассказывала Карен о строительстве острова Доронг. Карен говорила, что существует туннель, соединяющий озеро на холме с открытым морем. «Этот туннель предназначен не для людей, а для рыб», — сказала она. «Преодолеть его будет трудно, а то и вовсе невозможно, но из 2 зол приходилось выбирать меньше». Со склона холма посыпались камни. Джек отбросил винтовку, вдел обе руки в лямки рюкзака и двинулся к центру озера. Дно круто уходило вниз. Джек стал глубоко вдыхать и выдыхать, стараясь насытить легкие кислородом. На профессиональном языке этот прием называется гипервентиляцией легких. Обычно он умел задерживать дыхание на 5 минут, но кто знает, сколько ему придется плыть под водой теперь. Сделав заключительный вдох, он нырнул. От соленой воды раненое ухо вспыхнуло болью, но эта же боль помогла Джеку собраться. Руками он уперся в илистое дно и, повернувшись, поплыл по кругу, ощупывая боковые стенки искусственного водоема в поисках входа в туннель. Первым делом он решил проверить ту часть, которая, по его расчетам, находилась со стороны волнолома, полагая, что если древний тоннель действительно существует, то по логике вещей должен располагаться именно здесь. Очень скоро предположение Джека подтвердилось. Его рука по локти ушла в невидимое, выложенное изнутри камнем отверстие. Мысленно отметив его расположение, Джек всплыл на поверхность, чтобы освежить легкие новые серии быстрых и глубоких вдохов. Уже приготовившись снова погрузиться в воду, Джек прислушался, и ему показалось, что гидроциклы удаляются от острова. Однако он ни в чем не был уверен, поскольку звуки здесь разносились самым причудливым образом. До его слуха донесся шепот 2 спорящих голосов. Отчетливо прозвучало слово «бомба». Этого было достаточно. Джек нырнул, резко сомкнув ноги наподобие ножниц, и через мгновение уже находился у входа в туннель. Не теряя ни секунды, он вплыл внутрь и, работая всеми конечностями, поплыл вперед. Он продвигался вслепую, не видя ничего вокруг себя и обдирая кожу об острые кораллы. Но боли он тоже не ощущал. Все его чувства в этот момент были подчинены только одному — плыть вперед. Легкие начали гореть, но Джек оставил без внимания и эту боль. Внезапно его руки наткнулись на камень. В мозгу пронеслась волна страха, и он лихорадочно принялся шарить руками по сторонам. Путь преграждала каменная стена. Его охватило самоубийственное желание открыть рот и сделать вдох —

0: Но Джек подавил его и приказал себе успокоиться, вспомнив, что паника — самый страшный враг ныряльщика. Методично обследовав каменную кладку, он нащупал проход справа от себя. Оказалось, что тоннель здесь просто делал поворот под прямым углом. Испытав секундное облегчение, Джек с тревогой задумался, сколько еще будет продолжаться это мучительное плавание. От моря остров Доронг отделяли всего 30 ярдов, но тоннель шел не по прямой, а постоянно изгибался и делал все новые зигзаги. Запас воздуха в легких подходил к концу, брала свое и накопившееся за последние часы усталость. В глазах у Джека заплясали огненные точки, первые вестники кислородного голодания. Джек попытался плыть быстрее, не позволяя страху взять верх над собой. Движения его были быстрыми, но размеренными. Тоннель сделал еще два поворота. Его легкие начали непроизвольно сокращаться. Джек знал, еще чуть-чуть, и рефлексы возобладают, заставив его сделать вздох. Ослепший, не знающий, как долго ему еще придется плыть по этому лабиринту, он изо всех сил подавлял врожденный инстинкт самосохранения, который в данной ситуации мог только убить его. В висках стучали молотки. Искорки в глазах превратились в огненную радугу. Понимая, что вот-вот задохнется, Джек выпустил из легких немного воздуха. Это подарило организму иллюзию того, что он дышит, и легкие немного расслабились. Этот прием дал ему еще немного времени. Джек продолжал двигаться вперед, время от времени, выпуская тонкие струйки воздуха, но вскоре перестала помогать ей эта уловка. Все его тело буквально кричало, требуя кислорода. Он таращил глаза, пытаясь разглядеть хотя бы какие-то признаки того, что его кошмарное путешествие близится к завершению, но туннелю не было конца. Джек понял. Это финал. Утратившими силу руками он отталкивался от каменных стен, и вдруг впереди мигнул огонек. Что это, реальность или галлюцинация, за которой последует смерть? Из последних сил он заставил свои налитые свинцом легкие работать. Сзади послышался приглушенный взрыв, и вибрация воды проникла в тело Джека до самых костей. Он оглянулся в тот самый момент, когда ударная волна настигла его и стала швырять от стены к стене, безжалостно ударяя каменную поверхность. В нос попала вода, и, используя последние запасы воздуха, он выдохнул ее наружу. Не в силах далее сопротивляться панике, Джек принялся колотить руками направо и налево и не сразу понял, что не встречает сопротивления стен. Он находился вне тоннеля. Подняв голову кверху, он увидел сквозь слой воды звезды и луну. Отчаянно, работая руками, Джек устремился к поверхности. Воздух — все, что ему нужно было сейчас, — это один единственный глоток воздуха. Он выпрыгнул из воды через секунду после того, как его легкие отказались повиноваться, и рот предательски открылся. Оказавшись на поверхности, его тело скорчилось в судороге, извергая из себя соленую воду, которую он все же успел нахлебаться. А потом кто-то схватил его за волосы и потащил из воды. К воздуху, к свету! Джек поднял глаза. Над океаном висела белая тарелка луны, она светила так ярко. Он развернулся, или его развернули? Хватит светить ему в глаза! Вокруг звучали голоса. Такие знакомые! Над ним склонилась темная фигура. Это был старый друг, пришедший, чтобы спасти его. Он попытался приподняться, но тут вокруг него сомкнулась тьма. Однако до этого он успел мысленно прошептать имя друга — Чарли. 23:05. «Он поправится?» — спросила Лиза. Чарли грузил бесчувственное тело Джека на надувную лодку. «Тебе должно быть виднее. Ты же у нас врач. Он перевернул Джека на бок и снял с него рюкзак. Джека снова вырвало соленой водой. — Дышит, и то хорошо, — проговорила Лиза, склонившись над Джеком. — Но мы должны как можно скорее доставить его на Фатом, ему необходим кислород. Взревел мотор, и Роберт, сидевший у руля, направил лодку в сторону ожидающего их судна. Фатом стоял на якоре тут же в заливе, а вдоль города руин курсировали два полицейских катера. Чарли пришлось потратить половину вечера на то, чтобы убедить местные власти помочь им в поисках Джека и его спутников. Чиновники поначалу не хотели даже слышать об этом, убеждая его подождать до утра. А потом в полицейском управлении раздался телефонный звонок, и женщина, назвавшаяся профессором Накано, срывающимся от волнения голосом, рассказала о нападении на их группу в развалинах Нанмадол. Только после этого полиция, имея достаточно оснований, чтобы ударить хотя бы пальцем о палец, прибыла в сопровождении Фатома на место происшествия и никого не обнаружила. Судя по всему, Спенглер и его штурмовая группа уже убрались отсюда. Однако при входе Фатома в бухту над одним из островков поднялась огненная шапка взрыва, и Роберт с Чарли логично предположили, что огня без дыма не бывает. Когда они на лодке подошли к оконечности рифа, Роберт заметил поднимающиеся пузырьки, а затем на поверхности воды показалась бледная рука. Через пару секунд она вновь погрузилась в воду, но теперь вытащить утопающую было уже делом техники. Позже Чарли не раз думал, что морские божества, наверное, присматривали за его капитаном. Лежавший на дне лодки Джек застонал и пытался перевернуться. Его веки подрагивали, но сознание еще не вернулось к нему. Чарли наклонился к уху капитана и пошептал: «Отдыхай, брат. Мы вытащили тебя, теперь ты в безопасности». Слова гидрогеолога, похоже, достигли сознания Джека, поскольку его конечности расслабились. «По-моему, он начинает розоветь», — заметила Лиза. Сама она при этом была бледной, как привидение, от беспокойства и страха. А если бы они опоздали хотя бы на минуту? Сзади раздался голос Роберта, у которого была портативная рация. «Полицейские говорят, что будут прочесывать руины до рассвета». Он опустил рацию. «Но, похоже, эти головорезы тщательно прибрали за собой». «Гады!» — не сдержался Чарли. «Добраться бы до них». 23:34. Дэвид почти скатился вниз по трапу небольшого полицейского катера, выделенного его команде. Омега чудом успела улизнуть. Он перехватил радиопереговоры полицейских в тот самый момент, когда его люди обнаружили Джека. Поскольку времени на то, чтобы искать эту сволочь, не оставалось, Дэвид приказал команде заминировать островок и грузиться на катер. Обнаружить себя или тем более оказаться захваченным для Омеги было хуже смерти. Быстро собрав все свои пожитки, чтобы не оставить ни единого следа, Омега растворилась в темном лабиринте каналов и островов. Эвакуация не заняла и 5 минут. И все же ни разу за всю свою карьеру Дэвид не оказывался столь близко к провалу. Набычившись, он спустился на нижнюю палубу суденышка, открыл стальную дверь с помощью электронного ключа и вошел в тесное помещение. Хотя в ходе выполнения задания Дэвид и потерял 2 отличных бойцов, он все же не считал миссию невыполненной. На койке с привязанными к ней руками и ногами распласталась канатка-антрополог. Когда Дэвид вошел, она методично пыталась освободиться от пут. «Даже не пытайтесь», — бросил он. «Ничего не выйдет». При звуке его голоса женщина вздрогнула. Она не стала биться в истерике или плакать, только смотрела на него огромными глазами. Присев на край койки, он разрезал острием ножа тряпку, которой был замотан ее рот. Выплюнув кляп, она произнесла только одно слово: «Ублюдок». Дэвид попробовал пальцем остроту лезвия. «Я пришел побеседовать с вами, профессор Грайс. Надеюсь, мне не придется развязывать вам язык с помощью этого предмета. Заметив тонкую струйку крови, сбегающую по ее шее от внушительной ссадины на лбу, Дэвид протянул руку и нажал на ссадину большим пальцем. Женщина моргнула от боли. Именно сюда он ударил ее прикладом винтовки, когда обнаружил, где она спряталась. Ее трюк с фонариком почти сработал. Дэвид нажал на ссадину сильнее, и Карен вскрикнула. — Ну что, может, хватит ваших фокусов? Женщина плюнула, и плевок угодил ему в щеку. Дэвид даже не позаботился о том, чтобы стереть его. — Значит, мы поняли друг друга. Он схватил ее за промежность и силой сдавил. Брюки и женщины еще не успели высохнуть после путешествий по каналам Нанмадола. Глаза Карен раскрылись еще сильнее, она резко выдохнула и пыталась избавиться от его руки. — Оставь меня, ты, проклятая гадина! Однако он крепко держал ее. Вежливое обращение, уважительный профессор, теперь ни к чему. — Ты нужна моим боссам живой, поскольку они хотят покопаться в твоем мозгу. Но это не значит, что мы не можем причинить тебе такие страдания, которые ты вообразить не можешь. Итак, начнем сначала. Где кристалл, о котором ты упоминала в электронном письме Киркланду? Не понимаю, о чем речь. Ответ неверный, — произнес он с мрачной улыбкой. От этой игры Дэвид отвлек стук в дверь. На пороге возник Рольф. Он был все еще в наполовину расстегнутом гидрокостюме. Лейтенант мельком взглянул на пленницу и доложил. — Сэр, Джеффрис продолжает прослушивать полицейскую волну. — Появились кое-какие странные новости. Он кивнул на Карен и спросил. — Может, лучше поговорим снаружи? — Джек жив, верно? — проговорила Карен. Дэвид ударил ребром ладони. — Не перебивай старших, сука. Рольф нервно отвел глаза в сторону. — Она права, сэр. Они вытащили Киркланда из океана. Он без сознания, но жив. Дэвида словно кипятком ошпарили. Дьявол! Да подохнет он когда-нибудь или нет? Будь он проклят! Это не все. Что там еще? Он на борту Фатома. Дэвид утратил дар речи. Не знаю, как это стало возможным, но корабль здесь, — пояснил Рольф. Дэвид закрыл глаза, пытаясь справиться с захлестнувшей его ненавистью. Киркланд обыгрывал его на каждом повороте. Внезапно его озарило. Киркланд рисковал жизнью ради этой женщины. Почему? Открыв глаза, он посмотрел на пленницу. Тут что-то есть, — почувствовал он. И это надо использовать. Поднявшись с койки, он коротко бросил: «Тащите ее на палубу». 23:56. Джек медленно приходил в себя. Ему понадобилось несколько глубоких вдохов, чтобы осознать, где он находится. Деревянные панели на стенах, шкафы из ореха, капитанский стол, его собственная каюта на Фатоме, но ведь это невозможно. — Глядите, кто проснулся! — проговорил голос рядом с ним. Джек повернул голову и обнаружил, что на его лице кислородная маска, трубки от которой идут к кислородному баллону. Он поднял руку, чтобы снять ее, но тот же голос приказал: «Не трогай!» Джек скосил глаза в бок, чтобы рассмотреть стоящего у койки. «Лиза!» Позади нее Джек увидел Чарли Моллера. Услышав голос хозяина, Элвис встал на задние лапы, поставив передние на край койки. — А кого ты ожидал увидеть? — спросила Лиза, поправляя ему подушку. — Ты в состоянии сесть? Мысли Джека путались. Он лихорадочно пытался разобраться в том, что уже произошло и что происходит сейчас. Он помнил погоню в руинах Нанмадола, так как он плыл в тоннеле, но... — Вы же все мертвы! — прохрипел он и мучительно закашлялся. — Осторожно! — проговорила Лиза, помогая ему сесть, и положила подушки под спину. — Ох! У него болел каждый дюйм тела. Подняв руку, он увидел, что в его вену воткнута игла, а трубка от нее тянется к пластиковому контейнеру с соляным раствором. Обе руки были покрыты порезами, синяками и ссадинами. — А мы должны быть мертвы? — спросил Чарли, обнажив в широкой улыбке все свои зубы. — Только тебе, что ли, такая удача выживать в любых заварухах? Джек снова закашлялся. У него было такое ощущение, будто ему в грудь насыпали битого стекла. — Но бомба! — Чарли присел на край койки. — Ах ты об этом! Прости за жестокий розыгрыш, но нам было необходимо убедить всех в том, что мы погибли. Бомба внизу, в моей лаборатории, и она давным-давно обезврежена. Джек помотал головой и тут же пожалел об этом, скривившись от боли. — Так что же, черт возьми, произошло? — хрипло прокаркал он. Чарли вкратце пересказал ему события последних дней. Они действительно обнаружили взрывное устройство, и Роберт сразу понял, что оно приводится в действие по радио. С познаниями Лизы в области радиоэлектроники отключить приемник сигнала было минутным делом. Но они понимали, что тот, кто установил эту бомбу, не успокоится, пока не убедится в том, что Фатом взлетел на воздух. Для этого и понадобилась инсценировка, невольным участником которой пришлось стать Джеку. Они позвонили ему в Японию и предупредили о бомбе, не сомневаясь в том, что тот, кто прослушивает их в эту минуту, сразу же нажмет на кнопку радиодетонатора. — Что они и сделали, — пояснил Чарли. — Когда мы увидели, что светодиод на приемнике часто замигал, то поняли. Сигнал на взрыв только что передан. Изобрази и собственную красивую смерть. Вылить в море бочку масла, побросать туда же несколько старых стульев и поджечь все это месиво было еще проще. Брови Джека поднимались все выше. — А после всего этого мы просто свалили сюда, на Помпей. Передвигаться, конечно, приходилось тихо, не выходя в эфир. Но Джек почувствовал, как возвращается злость, придавая ему силы. Он сорвал кислородную маску и уставился на Лизу и Чарли горящими глазами. — Как вы могли так поступить? Вы обманули меня! Чарли посмотрел на него с невинным видом. — Выходит, это ты заложил бомбу? Джек несколько секунд смотрел на Чарли молча, потом расхохотался и тут же ухватился за бока от боли. На глаза его навернулись слезы, и он не знал, от чего, то ли от смеха, то ли от радости. — Ребята, вы даже не представляете, что для меня значит видеть всех вас живыми и здоровыми, да еще нафатами! Лиза наклонилась и обняла его. — Отдыхай, у тебя был трудный день. Внезапно Джек вспомнил остальное. — А как же Спенглер и другие? Чарли посмотрел на Лизу и снова перевел взгляд на Джека. — Спенглер давно уже слинял. Но зато я общался с профессором Накано. Она надеет, что ты знаешь о том, что произошло с доктором Грайс. Им ее найти не удалось. У Джека перехватило дыхание. — Что это значит? Я же оставил Карен с ней. Чарли покачал головой. Полиция до сих пор допрашивает профессора Накано на своем катере. Она спрашивала, можно ли ей присоединиться к нам. Я согласился. Джек кивнул. Но его мысли были заняты другим. Где Карен? Что с ней случилось? За дверью послышались шаги. Затем она распахнулась, и в кают ворвался Роберт. — Слава богу, Джек, ты очнулся. В чем дело? — Вызов по радио. Роберт задыхался. — От Дэвида Спенглера. Он хочет поговорить с тобой. Отпихнув Элвиса, Джек скинул ноги с койки и подал сигнал Лизе, указав на трубку капельницы. — Отцепи меня. Лиза медлила. — Сними ее. Я чувствую себя нормально. Со мной не такое бывало. Лиза отлепила от кожи Джека кусочек пластыря, вытащила иглу и снова прилепила пластырь на вену. Затем она с беспокойством посмотрела на Джека. Джек встал с койки и покачнулся. Чарли шагнул вперед, чтобы поддержать товарища, но тот отвел его руку. — Пойдем выясним, что этому ублюдку нужно теперь. Все вместе они поднялись на мостик. Джек схватил переговорное устройство высокочастотного радио. Киркланд слушает. Из динамика раздался голос Спенглера. — Джек, рад, что ты уже на ногах. Говорят, тебя здорово тряхнуло. Да пошел ты, что тебе надо? — Похоже, у тебя есть то, что нужно мне, а у меня то, что нужно тебе. — О чем ты болтаешь? Тут послышался второй голос. — Джек! Он изо всех сил стиснул переговорник. — Карен, ты в порядке? Ему ответил Спенглер. — Она наслаждается нашей компанией. А теперь поговорим о делах. Мне эта женщина ни к чему. Я хочу только одного. Кусок кристалла. Джек прикрыл ладони микрофон и обратился к Лизе. Где мой рюкзак? У тебя в каюте. Джек убрал ладонь и проговорил в переговорное устройство. Что ты предлагаешь? Простой обмен. Ты мне кристалл, я тебе женщину. Потом мы остаемся друзьями и забываем обо всем, что между нами было. Джек знал, что Спенглер заслуживает доверия не больше, чем болотная гадюка, но выбора у него не было. — Когда? — спросил он. — Чтобы никто из нас не решил устроить какую-нибудь гадость, сделаем это при свете дня. Скажем, завтра на рассвете в море. — Хорошо. Но место выбираю я. В голове Джека стал созревать заманчивый план. — Согласен. Но если поблизости появится хотя бы один полицейский катер, я порежу женщину на куски и скормлю ее акулам. Я понял.
1: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все шесть зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
2: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: «Встречаемся завтра на рассвете у восточного побережья острова Накапуи», — Джек повторил название по буквам. «Ты знаешь, где это находится? Найду как-нибудь. Увидимся там». Связь прервалась, и Джек положил переговорное устройство. «Это ловушка, я уверен», — проговорил Чарли. Джек опустился в капитанское кресло. «О да, я в этом и не сомневаюсь». Глава 17. Перемена курса. 7 августа. 9:30. У восточного побережья острова Накапуи, Микронезия. До рассвета оставалось полчаса. Джек плыл в темной воде, то и дело сверяясь со светящимся циферблатом глубоководных часов. Пока он укладывался в график, он скользнул в воду с кормового трапа Фатома 10 минут назад. В неопреновом гидрокостюме боди-глов, в маске, ластах и с баллонами на спине он, позабыв обо всех своих болячках и травмах, плыл хоть и неторопливо, но уверенно, сильно работая ногами. Из темной толщи воды возникла высокая каменная колонна, и Джек вовремя обогнул ее. Перед погружением Роберт снабдил его набором для ночного подводного плавания, небольшим ультрафиолетовым фонариком, который крепился на запястье, и специальной маской, поэтому теперь Джек без труда ориентировался в темных морских недрах. Взглянув на компас, он убедился, что движется правильным курсом. Где-то впереди на воде должен находиться полицейский катер Спенглера. Незадолго до рассвета их суда подошли к восточному побережью острова Накапуи и остановились примерно в полумиле друг от друга, дожидаясь восхода солнца. Но не успели матросы Фатома бросить якорь, как Джек уже был в воде. Для выполнения его плана требовались скорость, скрытность и предрассветная темнота. Чуть раньше ему передали по факсу подробную схему полицейского катера и кодовую комбинацию, с помощью которой открывался замок помещения для арестованных. Джек предполагал, что Карен держит именно там. Из темноты вырисовалась еще одна колонна, тем еще одна. Его взгляду открылись стены и полуразвалившиеся дома, покрытые кораллами и полощущимися в морских течениях лентами водорослей. Впереди виднелись другие постройки и фасады. Это был затонувший каменный город. Канинве Намкхет. Карен рассказывал об этом городе вчера по пути в Нанмадол. И, вспомнив, что она говорила, Джек назначил Спенглеру встречу именно здесь. Полицейские катера были оснащены сонарами, и Джеку нужно было прикрытие, чтобы подплыть к судну противника незамеченным. Роль такого прикрытия должны были сыграть подводные руины. Джек плыл над самым дном, стараясь держаться как можно ближе к колоннам и постройкам, а, приблизившись к своей цели почти вплотную, и вовсе начал двигаться зигзагами, перемещаясь от одного укрытия к другому и стараясь, чтобы между ним и катером Спенглера все время находилась какая-нибудь стена. Взглянув вверх, он увидел, что по поверхности воды хищно рыскают лучи прожекторов. Все пространство вокруг корабля было освещено, как рождественская елка. Джек поплыл еще осторожнее, лавируя и время от времени переждая в какой-нибудь нише или за колонной, пока луч не пройдет над его головой. Наконец он оказался в 35 футах под килем судна. Джек сверился с часами. Теперь он опережал собственный график на несколько минут. Скоро взойдет солнце. Отрегулировав компенсатор, Джек опустился на самое дно. Теперь от киля полицейского катера его отделяли 40 футов. Укрывшись в тени толстой стены, он снял баллоны, ласты и избавился от грузов. Сделав напоследок несколько глубоких вдохов, он перекрыл подачу воздушной смеси, а затем отстегнул от бедра дополнительный баллон с воздухом и уложил его вместе с остальным оборудованием. Маленький, размером с термос, этот баллон предназначался для Карен, пока все шло, как было задумано. Распрямившись, Джек похлопал себя по поясу и, убедившись в том, что 2 водонепроницаемых пластиковых пакета на месте, выключил ультрафиолетовый фонарь. Его окутала темнота. Изготовившись, Джек выплюнул загубник и устремился вверх, целясь в кормовую часть катера. По мере всплытия он понемногу выпускал из легких воздух, чтобы компенсировать изменение давления. Пожалуй, он поднимался слишком быстро. Это было небезопасно для здоровья. Но быть замеченным сверху означало бы верную смерть. Через считанные секунды его ладонь прикоснулась к гладкой поверхности днища. Перебирая руками, он стал сдвигаться ближе к грибным винтам, а, оказавшись позади кормы, вынырнул на поверхность и сдвинул маску на макушку. Чтобы кожа не отсвечивала, Джек заранее намазал лицо и руки копотью, которую раздобыл в моторном отделении. Он сразу же заметил одного из людей Спенглера. Тот курил, облокотившись на поручни. Джек прислушался, но никаких звуков, говоривших о том, что поблизости находятся другие, слышно не было. Однако он не хотел рисковать. Скользнув в бок, Джек прижался спиной к борту, вытащил из-за пояса зеркальце на выдвижном шесте и с его помощью осмотрел кормовую палубу. Здесь был только один часовой. Это было хорошо. Выдвинув шест еще дальше, он посмотрел в зеркальце на носовую палубу и заметил движение. Там находились 2, а может больше. Джек быстро сложил шест с зеркалом и убрал его за пояс. Затем вернулся обратно и подергал кормовой трап. Тот был закреплен толстыми болтами, даже не шевельнулся. Джек снял с пояса один из прозрачных пластиковых пакетов, тот, в котором находился пистолет, заранее спущенным предохранителем. Подняв его над водой, он проткнул тонкий полиэтилен, положил палец на спусковой крючок и стал ждать. Время от времени, поглядывая на часы. Горизонт на востоке уже начал розоветь. Близился рассвет. «Ну, давай же!» — мысленно подгонял он часового. И вот момент наступил. Мужчина кинул окурок за борт. Пролетев по широкой дуге над головой у Джека, тот с коротким шипением упал в воду. Опиши спиной о поручни, часовой порылся в кармане, достал пачку Инстона, щелкнул по ее донышку и вытащил новую сигарету. Подтянувшись свободной рукой, Джек выбросил свое тело на трап, оперся на него одной ногой, а затем прицелился и выстрелил. В тот момент, когда пистолет с глушителем с едва слышным шлепком выплюнул пулю, Джек негромко кашлянул, чтобы дополнительно замаскировать этот звук. Он подхватил мертвеца раньше, чем тот упал, и осторожно опустил тело на палубу. Затем, низко пригнувшись, стал краситься вперед. Остановившись у резервного топливного бака, он отцепил от пояса второй пластиковый пакет и нажал на красную кнопку находившегося в нем устройства. Сверившись с часами, Джек прикрепил его позади стальной бочки. Затем он развернулся и кинулся к открытой двери, за которой находилась лестница, ведущая на нижнюю палубу. Выставив пистолет перед собой, он осторожно заглянул внутрь и, убедившись, что за ней никого нет, стал спускаться по тускло освещенным ступеням. Лестница привела его в коридор, в конце которого находилась стальная дверь с маленьким, похожим на бойницу, окошком. Джек вступил в коридор, по обе стороны которого стояли коробки и рулоны брезента. За ними вполне мог прятаться противник, поэтому Джек осторожно двинулся по узкому проходу между этими завалами, водя дулом пистолета из стороны в сторону и заглядывая в каждый из темных углов. Здесь тоже никого не оказалось. Добравшись до двери, в конце коридора Джек заглянул в окошко и с облегчением вздохнул. Карен была жива, хотя и привязана к койке. Он торопливо набрал код на панели и услышал, как щелкнул замок, а затем распахнул ее и ворвался внутрь, готовый отразить нападение. Однако засады здесь не оказалось. Карен билась на койке, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Джек!» — приглушенно крикнула она. И Джек с удивлением понял, что в ее голосе звучит не удивление, а страх. Затем позади него раздался шорох, и Джек обернулся. В дверном проходе стоял Дэвид, уперев ствол пистолета ему в грудь. Брезент, под которым он прятался до этого, теперь свисал с его плеч. «Брось оружие, Киркланд!» Поколебавшись, Джек опустил пистолет и положил его на пол. «А теперь толкни его ногой ко мне», — приказал Дэвид, резким движением плеч сбросив брезент. С поднятыми над головой руками Джек хмуро подчинился. «Ты так предсказуем, Джек. Всегда пытаешься корчить из себя героя». Дэвид вошел в комнату. «Нужно только использовать правильную наживку, и ты тут же ее заглотнешь». «Однако, должен признать, ты еще не до конца растерял старые навыки. Пробрался мимо моих людей так, что они даже не почесались». «К счастью», — Дэвид повертел в воздухе пистолетом, — «я полностью доверяю только себе самому». «Ты никогда не умел работать в команде, Спенглер, поэтому экипаж Атлантиса взял меня, а не тебя». Увидев, что лицо врага побагровело от злости, Джек продолжал уже медленнее. «И ты возненавидел меня именно из-за этого, вовсе не из-за сестры. Гибель Дженнифер тут ни при чем. Ты не мог смириться с тем, что какой-то простолюдин вроде меня обошел такого чистокровного жеребца арийских кровей, как ты. Я прав, конечно же, прав». Дэвид шагнул вперед и приставил ствол пистолета к виску Джека. «Не смей упоминать имя Дженнифер». Джек незаметно взглянул на циферблат часов. Осталось 15 секунд. Ему необходимо сделать так, чтобы Дэвид продолжал беситься и находился рядом. «Брось корчить из себя супермена, Спенглер. Мы с твоей сестрой много говорили о тебе. Она рассказывала мне о том, как обходился с тобой ваш папаша». Дэвид зашелся от злости. Его лицо приобрело уже пурпурный оттенок. Он взвел курок пистолета. «Что она тебе рассказывала?» «Впрочем, чтобы она не болтала, это все вранье. Отец меня ни разу пальцем не тронул». Джек вздернул бровь. Давным-давно Дженнифер говорила о том, что отец бил Дэвида. Но все ли она рассказывала? Не утаила ли она самое главное из-за стыда за свою семью? Джек понизил голос и заговорщическим тоном произнес: «Я слышал еще кое-что». Дэвид в бешенстве топнул ногой. «Заткни пасть, скотина!» 5 секунд. Джек напряг ноги и сжал руки в кулаки. С губ Дэвида, как у загнанной лошади, летела пена. «Отец не трогал меня! Он...» 1 секунда. Джек выбросил кулак вперед в тот же миг, когда прогремел взрыв. Удармон свернул Дэвиду челюсть и отшвырнул его в сторону. Его пистолет выстрелил, и пуля впилась в стену. Извернувшись, Джек ударил ногой по руке Дэвида, выбив из нее пистолет. Оружие упало на пол и отлетело в сторону. Дэвид сделал выпад. Джек уклонился в сторону и, только вернувшись в исходное положение, осознал свою ошибку. Рефлексы подвели его. Пусть Дэвид был подонком, но при этом он являлся квалифицированным убийцей. Его целью был пистолет Джека, лежавший в противоположном конце комнаты. «Беги, Джек!» — крикнула Карен. «Но он убьет тебя! Нет, я нужна им живой! Беги!» Дэвид уж добрался до пистолета, и теперь ствол, словно в замедленной съемке, поворачивался в его сторону. «Беги!» — пронзительно завизжала Карен. Чертыхнувшись, Джек метнулся в дверь и захлопнул ее за собой. Коридор был полон дымом, а на верхних ступенях лестницы плясали языки пламени. Взрывное устройство, для изготовления которого использовалась взрывчатка из бомбы, подложенной самим Дэвидом на Фатом, предназначалось только для того, чтобы отвлечь внимание убийц и дать Джеку и Карен возможность выбраться с катера. Джек ворвался в ближайшую каюту, пересек ее и опустил выдвижную лестницу пожарного выхода. Надев маску, он дернул рукоятку люка, ведущего на заднюю палубу. Взвыла пожарная сигнализация. Вывалившись из люка, Джек перекатился, вскочил на ноги и увидел бегущих в его сторону мужчин с пожарными ведрами и шлангами. Один из них встал у него на пути. Когда, бросив ведро, он потянулся к пистолету в кобуре, Джек врезался в него, как пушечное ядро, и, что было сил, ударил локтем в кадык. Мужчина захрипел и упал на спину, а Джек, увидев, что путь свободен, перемахнул через поручень правого борта. Придерживая маску, он вертикально вошел в воду, покошачьи извернулся и стал погружаться ко дну. Он включил ультрафиолетовый фонарь, и тут же мимо его головы, буравя воду, пролетела пуля, затем вторая и третья. Вскоре пули одна с другой, оставляя за собой тонкие следы из пузырьков, целым роем стали бесшумно обгонять его, подобно стае маленьких любопытных рыбок. Не обращая внимания на эту новую опасность, Джек плыл туда, где оставил свое снаряжение. Он без труда нашел его. Надел ласты, сделал несколько глотов воздуха из маленького баллона и отбросил его. Карен, он уже не понадобится. Карен оставалась на прежнем месте. Но Джек понимал, что это ненадолго. Взрыв на борту судна должен был послужить сигналом для Чарли, чтобы вызвать полицию. До ее появления Джек и Карен в соответствии с первоначальным планом должны были прятаться именно здесь, на дне. Краем глаза Джек заметил какое-то движение и повернулся. Справа от него сверху опускался маленький, не больше чем банка из-под содовой, продолговатый предмет. Он ударился о верхушку высокой колонны, стоявшей ярдах в 15 от него, и от взрыва у Джека заложило уши. Ударная волна выбила воздух из его легких и швырнула его на песок. Уши пронзила, острая боль, полетели каменные обломки. Ослепший на несколько мгновений, он покатился по песчаному дну. Когда зрение вернулось, Джек увидел, что от поверхности спускается еще с дюжину, а то и больше таких же предметов. Глубоководные бомбы. В его распоряжении оставалось не более 5 секунд. После чего здесь начнется настоящий ад. Схватив компенсатор плавучести, специальный жилет, к которому был прикреплен баллон с воздушной смесью, Джек продел руки в лямки, но не так, как положено, а задом наперед, в результате чего баллон оказался у него на груди, да еще вверх дном. Затем, изловчившись, он ударил верхнюю часть баллона, торчавшую рядом с ним, из дна каменную тумбу и сбил с него вентиль. Из образовавшегося отверстия вырвалась струя сжатого воздуха, баллон, превратившийся в ракету, понес его вперед. Крепко прижимая баллон к груди, Джек уносился прочь от опасности. Пытаясь хоть как-то контролировать движение, он то и дело ударялся боками то об одну, то о другую каменную поверхность струи. Треснуло ребро, пронзив его тело острой болью, но Джек, прикусив губу, только крепче вцепился в перекосившийся жилет. Работая ластами и изгибаясь, он пытался маневрировать в лабиринте подводных развалин, чтобы не врезаться в какую-нибудь стену или колонну, и летел, как шарик пинбола, натыкаясь на разнообразные препятствия, но упрямо продолжая движение. Позади него начали рваться глубинные бомбы, и каждый взрыв отдавался в его теле ударом невидимого копыта. Рядом на песок обрушилась огромная базальтовая глыба. Через несколько секунд запас воздуха в баллоне иссяк, и безумный полет прекратился. Отбросив ставшую никчемную железяку, Джек еще некоторое время плыл под водой, стремясь максимально увеличить расстояние, отделявшее его от врагов. Наконец воздух закончился в его легких, после чего Джек изменил направление и устремился к поверхности. Верхний слой воды уже был не угольно-черным, а лазурным. Поднималось солнце. Выскочив из воды, Джек принялся хватать ртом воздух. При каждом вдохе боль от сломанного ребра пронизывала все тело, но счастье вдыхать чистый воздух перевешивало ее. Он огляделся. Утро было серым, промозглым, обещало дождь. В 70 метрах от Джека море вокруг катера Дэвида продолжало бурлить. Казалось, что суденышко находится посредине кипящей кастрюли. В глубине прозвучал последний взрыв, выбросив в воздух огромный столб воды. В отдалении послышались сирены полицейских катеров, чуть ближе взвыл дизельным двигателем катер Спенглера, загремела якорная цепь, и суденышко, задрав нос, рванулось с места. А Джек беспомощно смотрел ему вслед. Огромное чувство вины было сильнее физической боли. Он выжил, но потерял Карен. И как ни пытался убедить себя в том, что ей ничего не угрожает, он понимал, ее жизнь висит на волоске. Как только Карен перестанет быть нужной, ее ликвидируют. Катер Спенглера увеличивал скорость, убегая в сторону извилистой береговой линии острова Накапуи. Начавшийся мелкий дождь покрыл поверхность воды рябью. Джек перевернулся на живот и поплыл туда, где их с Карен ждал Фатом. Плыть ему предстояло долго. 8:46. Побережье атолла Пенгелап. С момента побега Джека Киркланда прошло 3 часа. Дэвид стоял в рубке катера, уставившись невидящим взглядом в окно, по которому хлестали струи дождя. Стихия свирепела с каждой минуты, но Джека это не пугало. Непогода и туман помогли им снова ускользнуть от погони, после чего их катер преодолел более 50 миль, чтобы оказаться как можно дальше от острова Помпей. С северной стороны виднелся маленький атолл Пенгелап. Люди Джека деловито сгружали пожитки Омеги в шлюпку. Когда с этим будет покончено, они прихватят с собой пленницу, взорвут катер и переберутся на берег, откуда их заберет уже высланный за ним вертолет. А генерал Разиков все продолжал чистить его по телефону спецсвязи. Миссия не только потерпела полный провал, но вдобавок выполнялась настолько грязно, что разразился скандал, в который оказалось вовлечено правительство США. Американское посольство на Помпее отбивалось от местных властей, уверяя их в том, что непременно отыщет и накажет виновных. Американский посол яростно отрицал причастность своей страны к произошедшему, доказывая, что он ничего не знал ни о людях Дэвида, ни о том, что они делали в Нанмадоле. Но частные банковские счета влиятельных чиновников Помпеи уже перечислялись внушительные суммы. Дэвид знал, если не жалеть денег, можно замять любой скандал. И к завтрашнему дню все следы какой-либо причастности США к последним событиям будут заметены. «У меня хватает забот в связи с войной, а я еще должен подбирать за вами грязь, командор», — продолжал бушевать Разиков. От прежней дружеской фамильярности не осталось и следа. Теперь директор ЦРУ обращался к Дэвиду официально и враждебно. — Я понимаю, сэр, но Джек Киркланд, вы в своем рапорте сообщили о его уничтожении. — Мы думаем, что так оно и есть, сэр. Дэвид вспомнил, как море вокруг его катера бурлило и вздымалось фонтанами воды от глубоководных взрывов. Там внизу не могло уцелеть ничто живое. Но когда дело касается Киркланда, Глаза Дэвида сузились. У этого ублюдка жизни больше, чем у кошки. Но его команда, сэр, мы полагаем, что кристалл все еще находится у них. Это уже не имеет никакого значения. Ученым удалось взять собственный образец кристалла. Как раз сейчас они проводят с ним различные эксперименты. Уже первые результаты представляются необычайно интригующими, но важнее другое. Кортес считает, что расшифровка надписи, обнаруженной на подводном кристалле, ускорит его исследование. Поэтому забудьте о другом кристалле, он нам больше не нужен. Теперь ваша главная задача — доставить женщину-антрополога на станцию «Нептун». Дэвид сжал кулак. — Есть, сэр. — После выполнения этого задания поможете военному извлечь кристаллическую колонну из грунта и отправить ее в Соединенные Штаты, и только затем будете подчищать хвосты. В голосе бывшего морского пехотинца звучал нескрываемый гнев. Дэвида тоже окатила горячая волна злости. Никогда еще директор ЦРУ не устраивал ему такой грандиозный разнос. Трое погибших, один тяжело раненый. Этот провал ляжет черным пятном на его ранее безупречный послужной список. — Вы поняли меня, командор Спенглер? От стыда и злости Дэвид уж почти не слушал начальника, но последнюю фразу уловил. — Так точно, сэр. Мы немедленно перевезем профессора на глубоководную станцию. В трубке послышался тяжелый вздох. — Командор! Положение на Востоке осложняется с каждой минутой. У берегов Тайваня происходит настоящее морское сражение. Окинава подвергается непрекращающимся ракетным обстрелам, а в Вашингтоне уже подумывают о термоядерном ударе. Разиков сделал паузу, чтобы до собеседника дошел смысл и серьезность его слов. Поэтому вы должны осознавать важность поставленной перед вами задачи. Если действительно существует способ использования энергии, таящейся в этом кристалле, то должен быть обнаружен немедленно. На это необходимо направить все силы, а частные войны и сведения личных счетов подождут. Дэвид закрыл глаза. — Я понял, сэр, больше я вас не подведу. — Докажите это, командор. Доставьте женщину на Нептун. Считаю, что мы уже в пути. — Очень хорошо. Послышался на другом конце линии, и директор отключил связь. Дэвид еще несколько секунд держал трубку в руке, потом силой брякнул ее на аппарат спецсвязи. «Скотина!» — еле слышно пробормотал.
2: Радио фантастики. Радиофантастики.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Варпово отродье. Мэтт Ральфс. Корабельный старшина Дрант в инвалидном кресле подкатился поближе к краю погрузочного трапа и выглянул наружу, в темноту. Свет, льющийся из грузового трюма сзади, освещал кусок посадочного поля, делая его похожим на огромное замерзшее озеро, смутно поблескивающее в надвигающихся сумерках. Дрант нервно побарабанил по ручке кресла и поежился, чувствуя, как ледяные щупальца холода проникают под китель. Бодрящий вечерний морозец превращал дыхание в пар, и старшина подышал на пальцы, полголоса проклиная капитана, который в эту самую минуту, скорее всего, укладывался в постель. Насколько видели его стареющие глаза, грузовой порт был пуст и неподвижен. Дрант выругался и стал ждать, томясь в тревоге. Где же они? Несколько небольших космолетов, в основном частных торговых клиперов, безмолвно прижались к земле. Их обшивку мягко освещал оранжевый свет натриевых ламп, доблестно сражавшихся с густеющей темнотой. Корабли эти, хотя и достаточно большие, не шли ни в какое сравнение с тем, из которого выглядывал Дран. Гильдейский грузовик «Черная Бес», массивная громадина, полмили от толстого носа до квадратных рубленых стабилизаторов, с трюмами, набитыми военными припасами, предназначенными для имперской гвардии. Корабль терпеливо дожидался рассвета, чтобы взлететь. Но погрузка еще не закончилась, ожидался еще один груз. Дрант включил комлинк на переборке, и тот загудел, оживая. «Закрытый канал, каюта капитана», — прошептал старшина. «Ответить не могу. Пожалуйста, говорите громче», — ответил механический голос. Дрант раздраженно хлопнул по негодному устройству. «Закрытый канал, каюта капитана», — повторил он на этот раз громче. Подождал, нервно ерзая, затем оглянулся на трап. На побледневшем лице читалась паника. Голоса. Дрант отъехал в тень за опору переборки, обмерев от, как ему казалось, оглушительного среди тишины шума моторов кресла, который верно услышали все в округе. Торопясь спрятаться, он врезался в погрузочную клеть и столкнул плохо стоявшую банку со смазкой, едва сумев подхватить ее в тот самый момент, как из-за угла трапа вывернули два арбитра. Они остановились внизу и принялись вглядываться внутрь трюма, подсвечивая себе фонарями. В этот момент комлинк соединился с каютой капитана и раздалось потрескивание открытой линии. Дрант распахнул глаза. И скользкая банка вывернулась у него из рук, перевернувшись и выплеснув на форму пару литров вонючей смазки. Арбитры услышали короткий писк устройства и взбежали вверх по трапу. Хриплый голос, тяжелый со сна, проскрипел: «Капитан Матиус, это ты, Дрант?» Арбитры обменялись недоуменными взглядами, и один тронул иконку «Ответ». «Добрый вечер, капитан. Это местный патруль», — говорит рядовой Ху. «Почему вы разговариваете с пустым трюмом?» Дрант

соединяет меня с пустым трюмом. Грант увидел, как Ху ухмыльнулся напарнику, и ощутил прилив облегчения. Похоже, пронесет. «Не могу сказать, сэр», — засмеялся Ху, «но советую вам починить его до отлета». «Хороший совет, рядовой. Спасибо, что заглянули к нам. А люк я лучше закрою». «Вас понял, сэр. Спокойного полета. Император хранит». Связь щелчком отключилась. Грант выдохнул только тогда, когда арбитры неторопливо спустились по трапу, праздно помахивая силовыми булавами, и исчезли в ночи. Он прожужжал обратно к устройству связи и снова вызвал каюту капитана. «На этот раз это точно ты, Грант?» – проворчал Матиус. «Да, сэр», – ответил Грант. Он подавил недовольство в голосе, взамен подпустив усталой иронии. «Нашего внештатного груза все еще нет, а арбитры космодрома, как вы только что поняли, сегодня ночью что-то на стороже. Не удивлен, работа у них такая. И успокойся, груз будет. Они заплатили вперед, так что меня не особо волнует, появятся они или нет. Хотя я думаю, что появятся. Они выглядели стремящимися, скажем так, покинуть границы сектора. Сказали, что местные гангстеры охотятся за ними. Задолжали им денег за защиту. Печально». Матиус замолк, словно размышляя о чем-то. «И с ними еще маленькая девочка». «Ты со своими несчастьями», — пробормотал Грант. «Нас едва не поймали с теми куманийскими беженцами в силосных каналах в прошлом году. Мне такие передряги ни к чему. Хватило той, из-за которой я без ног остался». «Тогда тебе не о чем беспокоиться, старина», — сострил Матиус. «Дважды без ног не останешься». Связь отключилась, оставив Гранта опять наедине с безмолвным холодом. Он осмотрел периметр поля, пытаясь заметить хоть какое-то движение, и с каждой минутой нервничая все больше. Так продолжились еще полчаса, пока из-за каких-то грузовых рам не появились две фигуры, несущие безвольно обвисший сверток, и не заторопились к грузовому трапу. Грант уже не знал, что чувствует, облегчение или страх. После успешного взлета, когда планета Врантис-3 уменьшилась до размеров яркой звездочки за кормой, черная бес начала готовиться к прыжку в Варп. На палубах кипела бурная деятельность. Экипаж занимался технообслуживанием и повседневными обязанностями. Капитан Матиус встретил Дранта возле лазарета. «Все хорошо?» – спросил он. Грант мрачно взглянул на него. «Вроде нормально. Они в трюме 140. «Хорошо, значит, все по плану», — ответил Матиус. «Девочка с ними?» Грант, испытывающий, посмотрел на капитана. «Ты поэтому взялся за этот контракт, Матиус? Из-за девчушки?» Матиус отвел глаза. «Они заплатили, этого достаточно». Грант фыркнул, явно неубежденный. «Она спала, как убитая». Слова эхом прокатились у Матиуса в голове. «Как убитая. Сейчас она мертвая для меня. Или все равно, что мертва. Где она теперь?» С тех пор, как ее не стало, мне нет покоя. 10 лет прошло, словно тюремный срок. Матиус собрался с мыслями. Грант смотрел на него, пытаясь понять, что скрывается за непроницаемым лицом капитана. «Присматривай за ними, ладно, Грант? Удостоверься, что ребенок не болен». Матиус помолчал, раздумывая. «Я, может, переселю их куда-нибудь, в более удобное место, на время пути». Грант хмыкнул и с жужжанием покатил по коридору. Матиус на секунду прикрыл глаза, затем развернулся и зашагал к мостику. Когда он добрался туда, ему открылось зрелище управляемого хаоса. Он наблюдал за торопливыми приготовлениями из затемненного алькова в переборке. Он видел лейтенанта Евсофа, своего поджарого заместителя, что-то жестами указывающего пилотам, занятым вводом данных в главную вычислительную машину и проводящим последние проверки безопасности. Десятки сервиторов склонились перед рядами машинерии, проверяя и перепроверяя цифры, заполняющие экраны бесконечным потоком. Одетые в черное, члены экипажа сновали вокруг, считывая показания приборов. И среди всего этого движения и суматохи плавно передвигались два облаченных в рясы техножреца, умащивая и людей, и машины елеем из серебряных сосудов. Заметив в тени Матиуса, Евсов вопросительно посмотрел на него, но капитан махнул рукой, разрешая продолжать проведение последних приготовлений самому. Царила напряженная атмосфера. Матиус уже потерял счет проведенным варп-прыжкам. Но каждый раз на этом этапе ощущал головокружение, нервозное возбуждение. Проверки безопасности. Проводились они, думал он. «Мы отправляемся во власть варпа.

0: может случиться все, что угодно. «Одна минута!» — рявкнул Евсов, повок связи мостика. «Приготовиться!» Шум и лихорадочная деятельность постепенно стихали, затем одновременно прекратились. Все взгляды обратились к огромному витражному окну, занимавшему всю правую сторону мостика. Цветное стекло изображало стилизованный силуэт бес, окруженный ореолом защищающего света, который в свою очередь окружали орды алчущих демонов. Эта впечатляющая диорама являлась частью стены, отделяющей камеру навигатора. Персонал мостика глазел на кривого и сохшего человека за окном, который в свою очередь смотрел на них сверху из люльки, свисающей на десятках цепей с высокого потолка. Он был похож на жертвоприношение. Хотя неровная поверхность окна размывала и искажала черты навигатора, разглядеть его можно было четко. Безмолвный, отдаленный, но вездесущий с точки зрения экипажа, относившегося к нему со смесью страха и благоговения. Его тело покоилось в обвязке из перекрещивающихся ремней, концы которых тихонько покачивались из стороны в сторону. Масса кабелей и проводов выходила из мумифицированного лица существа, соединяя его с навигационным оборудованием корабля и машинными сервиторами под палубами. Из всего человеческого видимым у него оставались незрячие белесые глаза, плоские ноздри и тонкая линия рта. Третий глаз, который позволял этому в остальном слепому человеку прозревать течение варпа, был скрыт круглой металлической пластиной, плотно обхватывающей выпуклый лоб. Поверх нее был выгравирован контур раскрытого глаза. Евсов прочистил горло. «Навигатор!» — позвал он. Спеленутый человек вздрогнул, словно пробудившись от глубокого сна. Он открыл рот, и из вокс-кома раздался голос, похожий на скрежет наждачной бумаги по ржавчине. «Я готов!» – проскрипел навигатор. Из пола перед ним на суставчатой штанге изящно поднялся большой экран. Усилием разума навигатор активировал металлическую пластину на голове, которая распустилась словно цветок, открывая третьему глазу доступ к просторам варпа, появившимся на экране. «Варп готов!» – произнес он через несколько секунд. «Пора!» Евсов кивнул. «Опусти щиты!» – приказал он. Матиус уставился в смотровое окно напротив. Оттуда на него глядела панорама звезд, ярких и четких на фоне тьмы. Холодная и неподвижная красота. Матиус поежился. С тяжелым скрежетом толстый щит начал закрывать передние окна. И звезды стали гаснуть одна за одной, пока тот медленно опускался. С глухим стуком он встал на место. Щелкнули запирающие болты. Техножрец и Атеп-Кул, облаченный в отделанную серебром черную сутану, склонился в низком поклоне перед главной консолью управления двигателями и зашептал последнюю формулу запуска, которая должна была активировать варп-двигатели. Глубокая резонирующая пульсация начала пробиваться из-под нижних палуб, когда энергия, выпущенная из варп-ядра внутри корабля, пошла в двигатели. Бок машина пробудился. Матиус чувствовал его эманации через подошвы ботинок. «Приготовиться к обходу в варп», — произнес Евсов, натянутым от напряжения голосом. «По команде капитана». Матиус уселся в свое огромное кожаное кресло, наслаждаясь моментом. «Будьте любезны», — сказал он, давая знак Кулу. Кул, окруженный по бокам двумя жрецами, размахивающими маятниками с ладаном, поднял лицо к нависающей стойке с приборами, которые перемигивались десятками светящихся рун. Гофрированные трубы выпустили струи тяжело пахнущего пара, и тот разошелся вонючими пластами у ног техножреца. «Игнис, Адура и Люстра», — нараспев произнес Кул. Двигатели с яростным треском ожили, и корабль рванулся вперед. Навигатор с трудом удержал судно на курсе, пока оно осторожно входило в варп через созданную в ткани пространства прореху. Матиус подался в кресле вперед, ощущая интенсивность безжалостного давления, кидающего их из стороны в сторону. Перед лицом этой неуправляемой мощи и ярости он ощущал, как беспомощность и тщетность охватывает его до глубины души. Это была личная борьба с собственными слабостями, которую он вел во время каждого прыжка в варп. Из вокса протрещал скрипучий голос навигатора. «Варп проглотил нас!» Евсов щелчком отключил вокс-связь. Брок, глава службы безопасности, наблюдал за экипажем. Не подаст ли кто-нибудь признаков варп-психоза? Не заметив ничего, он немного расслабился. Опасный период миновал, и персонал мостика занялся своими обязанностями, предвкушая очередное путешествие без особых происшествий по одному из самых безопасных грузовых маршрутов в имперском пространстве. «В Мальстрём!» – прошептал Матиус. Запасной навигатор, скрючившийся на своей койке в нише переборки, вздрагивал и стонал в объятиях глубокого сна. Лифт неторопливо со скрипом опустился покрытой коркой въевшейся грязи поддон и тяжело встал на палубу. Дрант с трудом открыл ржавую решетку двери и включил кресло. Когда он с гудением ехал по сырому коридору, любопытные крысы высовывали блестящие черные морды из своих нор посмотреть на непрошенного гостя. Он ритмично пригибал голову, проезжая под шипящими трубами, и морщил нос, когда тяжелый запах прометеевого топлива бил в ноздри. Несколько веков черная бес служила танкером, пока ее не списали в сухогрузы. Теперь ей поручались легкие рейсы, снабжать всякой ерундой, производимой на Врантисе-3, гарнизон имперской гвардии на мире Иореда, глубоко внутри контролируемого империумом пространства. Свое название «Черная бес» получила от черного топлива, которое когда-то таскала от базы снабжения в район военных действий, в более захватывающий период своей карьеры. Но те времена давно уже миновали. Могучий запах ее давнишнего груза витал в трюмах и коридорах, спальнях и проходах, словно едкий призрак из прошлого. Вонь была особенно сильной возле кормы, где как раз располагался 140-й трюм. Дрант плавно катил по коридору, наслаждаясь тишиной. Он достиг дверей трюма. Те возвышались над ним, ржаво-оранжевые, с темными потеками, размазанными по всей длине. Под слоем грязи виднелась надпись «140». Он отбил соответствующий код на рунической панели, врезанной в дверную коробку. Огромные двери с тяжелым гулом разошлись, и Дранта тут же ошеломила нахлынувшая волна прометеевой вони. Но еще более его ошеломила сцена, открывшаяся внутри 140-го отсека. Трюм расходился в стороны бесконечно, стены терялись в темноте. Две переносных светосферы, подключенные к дверному механизму, освещали примерно 15 метров пола. Несколько ящиков были сдвинуты вместе наподобие стола. На нем лежала маленькая девочка. На ее белом, как вата, лице, обращенном к Дранту, застыло злое выражение безысходности. Широко раскрытые, испуганные глаза, обрамленные темными кругами усталости, метались из стороны в сторону. Изо рта, с опущенными вниз в выражении крайнего страдания уголками губ, стекала блестящая слюна. Розовый язычок гротескно болтался за белыми молочными зубами. Она шипела, ее худенькое тело взбрыкивало и выгибалось на столе, словно в неудержимых спазмах мучительной боли. Над ней с явным умыслом склонился мужчина. В костлявой руке он держал наполненный жидкостью длинный шприц, нацеленный в шею бьющейся девочки. При звуках открывшихся дверей он встревоженно поднял голову. Увидев Дранта, мужчина гневно взревел, и прежде чем медик успел отреагировать, ринулся к нему. Удостоверившись, что корабль уверенно лег на курс, Матиус передал мостик в руки Евсова и отправился в 140-й трюм повидать своих безбилетных пассажиров. Когда он повернул за угол, легкомысленно насвистывая сквозь зубы, корабль накренился, и Матиуса сильно мотнуло к стене. Оглушительно взвыли сирены, световые шары на потолке померкли, мигнули и зажглись темно-оранжевым светом. Среди воя тревоги Матиус слышал, как настройки корабля стонут, словно раненый зверь. Страх скрутил ему внутренности, когда звук стал усиливаться. Он протянул руку, чтобы опереться на переборку, и ощутил под ладонью, как та дрожит. На краткий миг его память вернулась на 10 лет назад. Тошнотворный хруст, когда эльдарские корсары вцепились в его судно. Треснувший корпус взрывается внутрь. Клубы дыма и треск пламени. Беспощадные абордажные команды, воющие словно банши, уносят его груз и его ребенка. Сжав онемевшую руку и справившись с баламученными чувствами, Матиус нажал кнопку вокс-кома на стене. «Мостик, это капитан. Что там происходит?» – спросил он, стараясь не выдавать паники в голосе. Евсов ответил. Голос у него был натянутый, но контролируемый. «Мы не знаем. Вам лучше побыстрее прийти сюда». На заднем плане Матиус слышал ор персонала на мостике. Люди выкрикивали торопливые приказы. «Мы во что-то врезались? Есть признаки вторжения?» «Нет, и никаких повреждений, насколько мы знаем. На данный момент...» Матиус поморщился, когда корпус вокруг него содрогнулся. По коридору пошла рябь. Лампы над головой рассыпались дождем ярких искр. Он съежился, когда вниз посыпались осколки стекла, барабаня по голове и плечам. «Скажи это, бес! Я иду! И ради всего святого, отключи эти сирены!» Все еще придерживая руку, Матиус тяжело затопал обратно по проходу. Корабль вокруг него корежился и протестовал. Поле зрения Дранта заполнило подрагивающее всего в паре сантиметров от глаза игла и бешено гневное лицо, нависавшее за ней. Колено мужчины давило Дранту на грудь, и то, что тот был сверху над прикованным к креслу медиком, давало преимущество. Но Дрант когда-то был капралом имперской гвардии и даже увечным оставался сильнее, чем многие полноценные мужчины. Одной мясистой рукой он вцепился мужчине в глотку, а второй в тонкое запястье, но кончик иглы все равно приближался. Дрант боролся, сердце его колотилось. Все, что он мог видеть, это страшную иглу и каплю прозрачной жидкости, висящую на кончике, словно слеза. Затем корабль завертело, и захват был разорван. Потеряв равновесие, мужчина перелетел через кресло Дранта, отправив того катиться к переборке. Свет погас, погрузив трюм во тьму. Затем на секунду с шипением включился. И в глазах Дранта отпечаталась картина. Мужчина, поднимавшийся на ноги, и кто-то еще, худощавого телосложения, с вороненными глазами, закрывавшими лицо, согнувшийся над коматозным ребенком, который теперь лежал безвольной кучей на полу. Темнота вернулась, Дрант слышал звуки движения и торопливый шепот, отдававшийся эхом в гигантском трюме, сбивая с толку. Затем все стихло. Дрант попытался унять учащенное дыхание. Он повидал немало схваток за время службы в имперской гвардии, так что страх для него был не внове. Он был прикованным к креслу каталки, мучительная проверка веры и характера. Он приспособился, с имперской помощью, но сейчас нехватка подвижности мешала. Он прекрасно понимал, что этот недостаток мог стать для него смертельным. Дрант выключил моторы кресла, понимая, что их звук выдает противнику его местоположение. Он покатил вперед, крутя колеса руками. Туда, где он полагал, находились двери. Шли секунды, напрягая слух и зрение в поисках нападавшего, он катился мучительно медленно. Затем увидел слабый свет, очертивший контуры двери. Видимо, не все светосферы в коридоре отключились. Почти на месте, еще десяток метров. Внезапное резкое движение, и что-то тяжелое столкнулось с его креслом, опрокидывая Дранта на бок. Он крякнул, падение вышибло из него дух. Мужчина навалился на Дранта всем своим весом, и тот оказался совершенно обездвижен. Над ухом захрипело горячее дыхание, и голос, скрипучий и холодный, произнес: «Это не твое дело, калека!» Дрант, объятый страхом и беспомощностью, ощутил на щеке что-то холодное и острое. Оно легко скользнуло под кожу. Он представил, как бледный, костлявый палец мужчины начинает давить на поршень шприца. Раздалось гудение, и внезапно вспыхнул свет, яркий и резкий. В оцепеневший разум Дранта вторглись крики, хотя все, о чем он мог сейчас думать, это об игле в своей плоти. Сверху раздался горловой рев дикого гнева, и вес мужчины внезапно пропал. Краем глаза Дрант увидел, как тот полетел на пол, путаясь в одеждах и размахивая руками. Затем врезался в ящик и обмяк. Его шея согнулась под неприятным, неправильным углом. Дрант понял, что тот мертв. Возвышаясь над трупом, стояла гора мышц, затянутых в униформу. Гуннар Ларсон, помощник капитана, а у столба сгорбилась черноволосая женщина, баюкая на руках ребенка. Когда Гуннар приблизился к ней, она зарычала, искривив рот в безобразной гримасе. Дрант схватил иглу, все еще торчащую в коже, и вытянул наружу, и ощутил беспредельное облегчение, когда увидел, что шприц все еще полон. Сильные руки подняли его и усадили в кресло. Дрант глянул вверх в заботливое лицо Брока, главы службы безопасности. «Дрант, ты можешь мне объяснить, что тут во имя Императора происходит?» Матиус омертвело уставился на бардак за витражным окном. Навигатор полувывалился из обвязки, на лице застыла искаженная маска агонии. По щекам тянулись красно-бурые полосы, и там, где должен был быть варп-глаз, зияла лишь ярко-красная впадина, сочащаяся гноем и кровью. «Кто? Кто это сделал?» – запинаясь, спросил Матиус. «Он сам», – ответил Евсов. Матиус тупо посмотрел на него. Евсов указал на навигатора. «Взгляните на его руки». Матиос посмотрел на сухощавую руку, покоившуюся на боку навигатора. Тот как-то сумел высвободить ее из обвязки. Пальцы скрючены в когти и измазаны чем-то темно-вишневым. Трубки и кабели, бывшие частью тонкой связки навигатора с кораблем, вырваны из головы, оставив глубокие дыры в мертвенно-бледной коже. «Минуту все системы функционировали, и навигатор вел нас», — продолжал Евсов. Затем он закричал что-то в вокс, предупреждение, я полагаю, но неразборчивое. А потом он разорвал самого себя, воспользовался пряжкой обвязки, чтобы выколоть себе глаза. Евсов сглотнул. «Мы ничего не могли поделать, только смотреть». Матиус оторвал взгляд от мертвого навигатора. «Каково наше текущее положение?» «Без, цело, но мы дрейфуем в арпе», — ответил Евсов. Он посмотрел на мертвеца. «Причиной этого мог стать какой-то контакт с внешней стихией. Но мы должны быть в безопасности. Камера навигатора полностью герметична». Матиус слегка успокоился. Вокруг них офицеры мостика выкрикивали приказания. Сервиторы пожарные тушили десятки прорвавшихся мелких возгораний. Вентиляционные отверстия в потолке всосали дым. И некое подобие порядка было восстановлено. «Организуйте группы для оценки повреждений, чтобы проверили каждую заклепку и болт на этом корабле. И пусть все техножрецы проверят охранные знаки и защитные жилы. Заставь их помолиться своему чертовому машинному богу, что угодно». Матиус прислушался к своим чувствам. «Я должен сохранять спокойствие», — сказал он себе. «Пусть второго навигатора подключат в течение получаса». Евсов обеспокоенно произнес. «Мы не можем его разбудить. Он в каком-то дьявольском трансе. Грязные псайкеры, не понимаю я их. Нам нужно время, чтобы поднять его». Он помолчал, словно раздумывая, стоит ли явно шокированному капитану сказать больше. «Еще кое-что. Говори. Кто-то открыл отсек 140, но делать там нечего. Он пустой. Я послал Брока и Гуннера вниз проверить». И как по заказу с треском ожил Вокс-ком. «Мостик, это Брок. У нас кое-какие незваные гости. Мертвый мужчина, девочка без сознания и женщина, орущая, на чем свет стоит». На заднем плане Матиус услышал женский пронзительный крик отчаяния. Голос Брока отдалился от микрофона. «Гуннар, заткни эту гарпию ради Терры!» Раздался звук пощечины. Наступила тишина. Брок произнес уже в Вокс-ком. «Я забираю женщину на гауптвахту, а Дрант собирается заняться девочкой в медотсеке. И что, черт возьми, случилось с кораблем? Я чуть не свалился по дороге с мостков. Передай Дранту, что я загляну к нему в медотсек, потом к тебе на гауптвахту. Разузнай у нее все, что сможешь, и не церемонься. Потом мы с тобой поговорим». Матиус виновато опустил глаза. «Дрант в порядке?» «Он был на волоске. Этот маньяк пытался проткнуть его иглой длиной с мою руку, но он в порядке». Матиус выдохнул с облегчением. «Встретимся на гауптвахте». «Вас понял, конец связи». Евсов вопросительно поднял бровь. «Кто или что в трюме 140, капитан?» «Я разберусь с этим», — ответил Матиус, стараясь, чтобы голос звучал как можно более нейтрально. «Евсов, мостик на тебе. Заставь нас снова двигаться». Он бросил нервный взгляд вокруг, словно ожидая, не появятся ли из переборки демоны. Потом торопливо зашагал к выходу с мостика. Евсов глянул ему вслед, все еще приподняв бровь. Брок поднял за волосы лицо женщины кверху и заглянул в вызывающие черные глаза. Прикованная к стене камеры гауптвахты, та уставилась непокорно в ответ. Губы в том месте, куда Гуннар ударил ее, жутко распухли. Лицо Брока хранило презрительное выражение. Но, по правде говоря, женщина внушала ему тревогу. Она была молода, но лицо ее выглядело изможденным. Противоречие ее молодости, словно она видела вещи столь ужасные, что они состарили ее преждевременно. Это заставило Брока чувствовать себя не в своей тарелке. Она удержала его взгляд, и глубина опыта, которую он различал там, пугала его еще больше. Дрожь страха прокатилась у него по спине. Женщина плюнула ему в лицо, и чары рассеялись. Брок залепил ей сильную пощечину, злясь себя за то, что позволил себе расслабиться. Женщина отшатнулась, с губ посыпались ругательства. «Кто ты?» — рявкнул Брок, вытирая с лица плевок. «И что во имя Императора вы делали с ребенком?» Прошло несколько секунд, затем она подняла глаза, лицо ее было спокойным. «Не думаю, что ты сможешь понять». Голос был мягким и чарующим, что совершенно не соответствовало покрытому морщинами и избитому лицу. В ее словах звенел странный мелодичный акцент, происхождение которого Брок не смог бы определить. Но под ним, словно сталь под атласом, слышались явно различимые интонации твердости и неумолимости. «Я знаю лишь, что ты умрешь». Глава службы безопасности Брок нахмурился. На мгновение обескураженный, но быстро вернул самообладание. «Можешь говорить или можешь хранить молчание. Это не важно». Он холодно улыбнулся. «Мы сейчас приводим бедную девочку в чувство, и она расскажет нам все, что мы хотим знать». Он отступил назад, чтобы увидеть реакцию женщины, и был ошеломлен ее силой. Глаза женщины панически расширились, и все самообладание исчезло с ее лица. Стройным телом овладела сила, рожденная ужасом. Изо рта посыпались невнятные слова, и она принялась биться в оковы, вытянув руки и согнув пальцы в когти. «Нет, не давайте ей очнуться!» – завизжала она. «Держите ее спящей! Они найдут ее! Оно найдет ее!» Последние слова она прокричала с рвущей нервы громкостью. «Вы не знаете, что она такое!» Матиус вошел в медотсек, моргая от немилосердно слепящего сияния ламп. Лазарет был стерильно белым, с выскобленными стенами и сверкающими хирургическими сервиторами. В углу, неуместной среди всей этой точной машинерии, громоздился Гуннар Ларсон. Форма на нем была натянута так, что едва не лопалась на мускулистом теле. И своими огромными руками он щекотал здоровенную крысу – Лемона. Гуннар ворковал и напевал что-то, а крыса в это время подозрительно нюхала воздух. У противоположной стены в ряд стояло около десятка смотровых столов, все пустые, кроме одного. Дрант всматривался в глаза девочки, ища симптомы шока и одновременно негромко разговаривая с ней. Она восседала на краю стола, болтая ногами и выглядела весьма довольной. Девочка живым интересом смотрела на свое смуглое отражение в натертом полу. Гладкие черные волосы, как и у ее матери, свисали прядями на лицо. Услышав, как в комнату вошел Матиус, Дрант поднял голову. Его доброжелательное выражение лица сменилось рассерженным. И сказав девочке пару слов, напоследок он покатил к капитану. «Ты в порядке, мой друг?» – заботливо спросил Матиус. «Меня чуть не убили», – Дрант сузил глаза. «Гуннар рассказал мне, по-своему, про навигатора. Что ты с нами сделал, Матиус?» Капитан побледнел и вытер вспотевший лоб. «Это не имеет никакого отношения к твоему инциденту или безбилетникам. Совпадение, не больше». Матиус положил Дранту руку на плечо. «Мужчина мертв, женщина на гауптвахте, и Евсов скоро отправит нас в путь. Нам придется все просто скрыть». Он бросил взгляд на девочку и прошептал. «Она что-нибудь сказала?» Дрант вздохнул, на время успокоенный. «Ни слова. Я дал ей стимулятор, чтобы очнулась, и она выглядит вполне здоровой, учитывая, как с ней обращались». Матиус посмотрел на девочку, и она напомнила ему, почему он согласился им помочь. Между этой девочкой и его матерью было мало сходства, но она была того же возраста и телосложения, как Надя, когда ее похитили, и излучала уязвимость, на которую сразу же отреагировал Матиус. Он чувствовал глубокую симпатию к потерянному ребенку, который сидел один, все еще глядя на свое отражение и болтая в воздухе ногами. Он подошел к девочке, дав знак Дранту оставаться на месте. Матиус присел и посмотрел в ее маленькое белое личико. «Как тебя зовут, дитя?» Ярко-голубые глаза спокойно посмотрели на него. Когда девочка заговорила, ее голос оказался легким и чистым, словно весенний рассвет. «Моих родителей больше нет?» «Твой отец мертв», — сказал он мягко. «Но твоя мать в другой комнате помогает нам». Девочка уронила взгляд и прикусила нижнюю губу. «Дитя, как твое имя?» Та проигнорировала вопрос и отвернулась, царапая розовую отметину от иглы на тонкой руке. «Мой друг идет», — сказала она внезапно светлее. «Какой друг?» «Мой друг, тот, которого я иногда кормлю». Она постучала по голове сбоку. «Я вырастила его здесь». «Я не понимаю», — сказал Матиус. «Кого ты вырастила?» Легкая нахмуренность омрачила недавно безмятежное лицо девочки. «Моего друга», — сказала она. Видя, что Матиус все еще не понимает, она подалась ближе и постучала указательными пальцами по вискам. «Вот здесь», — силой повторила она. Матиус, сбитый с толку и пораженный напористостью ребенка, встал, подчиняясь подсознательному желанию стать выше и таким образом вернуть себе некоторую инициативу. Девочка посмотрела на него снизу вверх, довольно улыбаясь. Ее ноги болтались, как два неустанных маятника. «Скоро увидишь кого», — весело сказала она. Матиус в недоумении помотал головой. «Дрант, у тебя есть какая-нибудь сыворотка правды?» Резкий крик донесся из решетки вентиляции, вделанной в пол. Поднялся до визга, затем внезапно оборвался. На краткий миг наступила тишина, затем раздался другой крик, повыше и наполненный таким страхом и ужасом, что Матиус ощутил, как слабеют колени. В первый раз за день он предпринял конструктивные и быстрые действия. «На гауптвахту!» — приказал он. «Гуннар, за мной!» — и бросился из лазарета. Гигант тяжело затопал следом. Дрант, содрогаясь от воплей, эхом отдававшихся в лазарете, осторожно приблизился к девочке. Она подпрыгивала вверх и вниз, хихикая и хлопая в ладоши. «Он здесь!» — радостно возвестила она. «Наконец-то он здесь!» Дрант сгреб ее, усадил на колено и поехал вслед за капитаном. На то, чтобы взломать камеру навигатора, ушло полчаса. Он был запечатан там десятки лет назад и с тех пор никогда не покидал то, что в конце концов стало его могилой. Евсов закашлялся в спертом воздухе, прижимая ко рту платок. «Включите вентиляцию, я тут еле дышу». Он окинул оценивающим взглядом камеру. «Следов насильственного проникновения нет, корпус цел». Он фыркнул. «Иначе нас бы тут уже не было». Второго навигатора вывели из самонаведенного транса, и он готовился подключиться к кораблю. Навигатор чувствовал мертвое тело, даже несмотря на то, что не мог его видеть. Евсов с отвращением наблюдал, как тот вслепую, но вполне уверенно, медленно передвигается по небольшому помещению. «Как ты думаешь, что заставило его это сделать?» Навигатор помолчал, исследуя корабль и пространство вокруг него своим чувствительным психическим сознанием. «На борту что-то есть», — произнес он отсутствующим монотонным голосом. Повернулся. Пустые глазницы уставились в серые глаза Евсова, словно он мог его видеть. «Что-то рядом, что-то близко. И приближаются другие. Они кружат вокруг нас, словно стервятники». «Энсин Драк!» — крикнул Евсов, громче, чем необходимо. «Помоги нашему новому первому навигатору облачиться в обвязку». Он указал на бывшего обитателя камеры, неловко свисающего из ремней. «И вытащи эту мерзость оттуда, пока я не заблевал пол, ради святого императора!» «Сэр!» — произнес молодой Энсин. «Что такое?» — рявкнул Евсов. «Мне кажется, я что-то слышу». Джак подкрался к огромному готическому окну, занимающему всю переднюю переборку. Поверх него был опущен несокрушимый противовзрывной щит. Джак приложил ухо к стеклу. Евсов нетерпеливо топнул ногой. «Энсин!» Джак прижал палец к губам. «Слушайте!» Евсов уже собрался наорать на человека, осмелившегося его затыкать, когда щит содрогнулся в пазах и по ушам резанул пронзительный скрежет. Джак отшатнулся, на его юном лице был написан ужас. Они увидели, как нижний угол щита выгнулся внутрь, завибрировал, затем отскочил обратно, словно что-то с невообразимой силой попыталось открыть его с той стороны. Евсов с расширенными от потрясения глазами делал все возможное, чтобы привести в чувство испуганный экипаж. «Джак, быстро присоедини навигатора и запри камеру со стороны мостика, когда закончишь. Я хочу, чтобы эта дверь была заварена наглухо, понятно? Остальные пошли отсюда, немедленно. Двигатели должны быть готовы к старту, как только навигатор займет свое место». Покидая камеру с неподобающей ему торопливостью, Евсов спрашивал себя, где Матиус. Новый навигатор Примус не сказал ничего, даже когда противовзрывной щит подвергся новой ожесточенной атаке, потрясшей корабль от носа до кормы. Гауптвахта находилась в запущенных глубинах корабля, прямо под кухнями. Кое-кто поговаривал, что самым худшим было, находясь здесь, нюхать помои, которые выливали коки. Вонь помоев перебивала даже вездесущий запах прометеевого топлива. Этот едкий коктейль лениво взбалтывался медленно вращающимися на потолке вентиляторами. Матиус спрыгнул с лестницы и поморщился, когда ботинки со звоном ударили в металлический мосток. Полутемный коридор гауптвахты освещался лишь редкими оранжевыми светосферами, установленными низко вдоль переборки. Здесь шум двигателей обычно был громче, чем где-либо еще на корабле, за исключением разве что двигательных отсеков. Узкий проход обычно наполнял могучий пульс варп-двигателя и еле слышные крики техножрецов и персонала, трудившихся возле гигантских машин. Но сейчас здесь было тихо, если не считать успокаивающего шелеста воздуховодов. Гуннар шел следом, вместе с двумя рядовыми сотрудниками службы безопасности, вооруженными силовыми булавами. Матиус нес тяжелый отрезок трубы. Гуннару ничего больше, кроме собственных кулаков размером с кувалду, не было нужно. Матиус жестом призвал к тишине, крадучись двинулся по коридору. Дверь в камеру гауптвахты висела под углом, верхняя петля вырвана из косяка. Дверь выгнула наружу так, словно что-то колоссальной силы вышибло ее изнутри. «Коробка этой двери сделана из сплошного титана», – прошептал безопасник. «Булавы на полную мощность», – тихим голосом приказал Матиус и приободрился, услышав, как усилилось гудение оружия за спиной. «Гуннар идет первым». Голос, глубокий как пропасть, протянул позади него. Матиус подскочил, не столько от громкости, сколько от факта, что человек-гигант, как ни странно, заговорил, что случалось с ним редко. «Спасибо, Гуннар», — сказал Матиус, похлопав его по руке. «Но первым идти должен я». Добравшись до двери, он прижался к стене и молча прислушался. Остальные выжидающе смотрели. Матиус обернулся и беззвучно одними губами произнес «Раз, два, три» и бросился в камеру. Он резко остановился. Разуму потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что он видит. Матиус зажал рот рукой, чтобы остановить поток желчи, поднявшийся к горлу, горький и едкий. Остальные сгурбились за ним, выставив оружие. Боевые кличи замерли на устах. Вся противоположная сторона камеры была заляпана красным. Струйные полосы алели на коричневой стали, словно яркие радуги. С них текло, капли собирались в вязкие лужи у подножия стены. На полу одно на другом лежали два тела, словно сцепившись в любовном объятии. Они почти сплелись воедино, лоскуты распоротой кожи и разорванной плоти смешались до такой степени, что невозможно было определить, чьему телу они принадлежат. Матиус мог бы сказать, что то, которое лежало снизу, было Броком, лишь потому, что видел его виток эполет главы службы безопасности, почти скрытый под маской человеческих потрохов. Горячий воздух, тяжелый от тошнотворной медной вони, сдавил Матиусу горло. Разум его помутился. Жестокость сцены ударила его, словно пинком в живот. Слышно было, как один из безопасников застонал. Его начало тошнить сильными, обильными приступами. Он уронил дубинку. Та покатилась по полу и остановилась рядом с трупами, от которых шел едва заметный пар. Ужас Матиуса усилился, когда он заметил оковы на стене. Словно куски мяса в лавке мясника, в них гротескно висели руки женщины. Гуннар колотил кулаками по стене камеры. Его простой разум не способен был совладать с тем, что видел. Услышав скрежет открывавшейся двери лифта на другом конце коридора, Матиус пришел в себя. Он сильно хлопнул Гуннара и дал знак всем вести себя тихо. Стараясь не шуметь с мрачными лицами, они встали спиной к стене, стараясь не смотреть на жуткое зрелище смерти, раскинувшееся перед ними. Безопасник, которого тошнило, вытер трясущейся рукой рот. Матиус поймал его взгляд и кивнул ободряюще. Безопасник кивнул в ответ. Они обратили взгляды к двери и стали ждать, держа оружие наготове. Услышав приближающееся, знакомое гудение кресла Дранта, все облегченно выдохнули. Сквозь шум моторов послышался голос девочки. «Не вези ее сюда!» – крикнул Матиус, но было поздно. Они уже обогнули угол и въехали в камеру. «Проклятие! Может, ты все-таки уберешь ее отсюда?» – рявкнул Матиус. Но девочка уже соскользнула с колена Дранта и зашлепала босыми ногами по камере. «Мама!» – произнесла она. Мужчины смотрели на девочку, не зная, что делать. Она повернулась к Матиусу. Голубые глаза блестели в сумраке. «Это моя мама?» – спросила она. Матиус еще раз глянул на кровавое месиво в центре камеры, только сейчас заметив угольно-черные волосы, рассыпавшиеся веером. «Да», – ответил он хрипло, отчаянно пытаясь придумать, чтобы сказать успокаивающего. Но сцена разорения вокруг сводила на нет любые слова поддержки. Девочка присела рядом с матерью. Низ белого платья сразу же пропитался кровью. Подняв взгляд кверху и задрав голову, она понюхала воздух. Девочка выглядела сбитой с толку, словно внутренне силилась понять, что произошло. «Он был здесь». Она устремила взгляд на Матиуса. Мама, должно быть, разозлила его. Ее взгляд лишил сил. В ее глазах было что-то старческое и мудрое. «Его лучше не злить», — продолжила она. Матиус глотнул, пытаясь улыбнуться. «Кого лучше не злить, дитя?» «Моего друга». «А какой он твой друг?» Она оценивающе посмотрела на Гуннара, который стоял у стены, тряся головой, словно пытаясь вытряхнуть из нее еретические мысли. «Больше его», — сказала она, — «намного больше. Он приглядывает за мной, но иногда он бывает большим неряхой». Она указала на разбросанные вокруг части тел и лужи крови. «Я могу заставить его вернуться, если хотите». «Нет», — сказал Матиус чересчур громко. Девочка нахмурилась. «А я хочу, чтобы он был здесь», — дерзко ответила она, и, наклонив голову, начала беззвучно шевелить губами. Атмосфера в комнате сразу же потяжелела, а время словно замедлилось. Температура резко упала, когда девочка превратилась в эпицентр психической бури. Ее длинные черные волосы вздыбились, наэлектризованные, хлещущими голубыми вспышками энергии. Это выглядело так, словно ее птичье личико окружили безголовые извивающиеся змеи. Воздух вокруг нее уплотнился и замерцал. Для Матиуса ее очертания расплылись. Единственным четким местом в неземном видении, которое однажды было маленьким и внешне невинным ребенком, оставался взгляд ненависти, сконцентрированный в ее когда-то небесно-голубых глазах, которые сейчас были чернее ночи, и в них не осталось ничего человеческого. Крыс Лемон пискнул, выпрыгнул из верхнего кармана Гуннара и кинулся в коридор. Гуннар взревел и бросился на ребенка. С быстротой молнии девочка повернулась к нему. Мимолетный проблеск страха и замешательства мелькнул на ее лице, но пропал так же быстро, как появился. Она выплюнула злой приказ, гиганта подняла в воздух и вышвырнула кувырком в дверь, словно ребенок отбросил надоевшую куклу. Гуннар врезался в стену коридора, круша трубы. Хлынул горячий пар. Несколько секунд Гуннар сидел, ошеломленный, затем вскочил на ноги и загрохотал вслед за своей любимой крысой, плача от боли. Остальные стояли, пораженные ужасом, пока девочка не повернулась к ним с выражением злорадной ярости. Безопасники бросились на нее, выписывая силовыми булавами смертоносные арки. Она произнесла что-то, и безопасников подбросила вверх. Их головы ударились в потолок с влажным стуком. Девочка подержала тела наверху, а затем позволила упасть на палубу, словно марионеткам с обрезанными нитками. Она обратила взгляд на Матиуса и Дранта. Ее крошечный рот, нараспев, выговаривал слова потусторонней силы. Матиус чувствовал, как они проникают в его разум и захватывают власть над чувствами. Погоня закончилась. Вокруг лил дождь, смачивая стены тупика, и она вздрагивала, когда капли попадали за шиворот. Родители прижимали ее к себе, пока банда подходила ближе. Самый высокий выступил вперед, расплескивая сапогами блестящие черные лужи. Она испуганно опустила взгляд и уловила под ногами в воде свое отражение. Она старалась совладать с эмоциями, но не знала как. Что-то внутри нее могущественное и притягательное начало подниматься на поверхность. Мужчина стянул капюшон. Выражение его лица было суровым, но губы подсказывали, что его забавляет вид трясущегося семейства. Выполненный синим, на высоком лбу мужчины расправил крылья имперский орел. «Бегаем, да?» – произнес тот. «От меня еще никто не уходил. Вам не обвести инквизицию вокруг пальца. Хаоситская нечисть». «Делай, что хочешь», — ответил ее отец. «Мы служим истинным силам варпа. Скоро ты будешь плакать перед ней». Инквизитор расхохотался. «Тогда я приговариваю вас к ней же и вернуться». Отряд охотников выставил из-под одежды оружие. «Огонь!» Она ощутила, как ее разум напрягся словно мускул, и воздух наполнился холодными щупальцами эмоций. В голове она создала облик с когтями и бездушным сердцем и закричала, схватившись за виски, когда видение обрело плоть. Она продолжала смотреть вниз на свое отражение, пока крики инквизитора смешивались со звуками раздираемой плоти и ломающихся костей. Видение кончилось, и Матиус обнаружил, что стоит по другую сторону закрытой двери. Рядом тяжело дышал Дран. «Культисты!» – прошептал он едва слышно. «И девочка!» – он посмотрел непонимающим взглядом на Дранта. «Они использовали ее, чтобы привести то чудовище, которое сейчас на моем корабле». «По твоему приглашению, Матиус!» – угрюмо произнес Дрант. Матиус толкнул дверь камеры, но ее заклинило накрепко, удерживаемую невероятной психической мощью ребенка. «Где Гуннар, когда он нужен?» – Матиус включил вокс-ком. «Мостик, что у нас?» – из громкоговорителя затрещал голос Евсова. Его обычно повелительный тон тонул в едва контролируемой панике. «На нас напали. Они пытаются пройти сквозь щиты». На заднем плане Матиус слышал испуганные вопли, смешивающиеся со звуками раздираемого металла. «Что-то уже проникло на борт. Доклады о нарушителе потоком поступают со всей бес. Я не могу связаться с машинным отсеком. Послал группу вниз проверить, но они не вернулись. Мы слышали крики из вентиляционных шахт. Успокойся, Евсов. Как дела у навигатора?» «Слишком поздно для этого. Вы не слышите меня? Они уже внутри». Матиус привалился к переборке, чувствуя, как кто-то засыпает над ним могилу. Он слышал неровное дыхание Евсова, усиленное громкоговорителем, а за ним вопли ужаса. Кто-то кричал: «Все по местам, или я перебью вас прямо здесь». На его корабле безраздельно властвовал хаос. Матиус понял, что момент настал. «Евсов, я санкционирую всеобщую эвакуацию корабля. Всему экипажу. Спасательную капсулу. Бегом. Скажи им не терять времени на пустяки. Не ждите меня. Как только соберется весь экипаж, и я выведу нас из варпа, покинуть корабль. Только подключите навигатора к системам корабля, прежде чем уходить. Ты меня понял? Я понял вас. Конец связи. К счастью, звуки суматохи на мостике отключились тоже. Матиус опустился на колени рядом с Дрантом. Тебя тоже касается. Выбрасывайся сразу, как выйдем из варпа. Мы никуда не полетим без капитана. Кроме того, ты должен ответить за все это, старый друг. Двигай в капсулу, ты, старый дурак. Внутри камеры в крови бултыхалась маленькая девочка. Она обмакнула в кровь пальцы и, хихикая, принялась малевать на стене рисунки, стилизованные руны в виде недремлющего ока. Они засветились, словно маяки. Схватка в варпе за добычу разгорелась с новой силой. Нечто в глубинах корабля откликнулось. Общий канал остался включенным на корабельном вокс-коме. Пока Матиус взбирался по лестницам и бежал по коридорам к мостику, он слышал дикие крики и предсмертные молитвы своего экипажа через вокс-точки, натыканные по всему кораблю. Стало понятно, что добраться до спасательной капсулы смогут немногие. Он проскакивал через мосты, громыхая подошвами по стальному полу, мучимый воплями убиваемых, эхом отдававшимся вокруг. Ботинки заляпало кровью, и несколько раз он поскальзывался на чем-то влажном. Когда он добрался до мостика, корабль сотрясался под усиливающимся натиском тварей варпа, царапающих и раздирающих корпус. Охваченный ужасом, он с изумлением увидел, как кусок щита с мучительным скрежетом оторвался. Отведя взгляд от головокружительных завитков искаженных звезд снаружи, он кинулся в камеру навигатора. Навигатор лежал на палубе, свернувшись клубком и судорожно подергиваясь. Из разъема в голове торчали кабели, соединяющие его с кораблем. Матиус грубо встряхнул навигатора. «Очнись, лопни твой глаз! Вытаскивай нас из варпа! Выводи нас немедленно!» Навигатор прошептал едва слышимым среди грохота нападения голосом. «Сколько враждебности к нам! Напряжение слишком!» «Нет, вытаскивай нас ради Императора! Не дай нам умереть!» «Пытаюсь!» – пробормотал навигатор. В комнате раздался скрежет. Щит в конце концов вырвало из креплений. Снаружи раздался победный гомон. Внутрь хлынул свет варпа. Матиус от страха зажмурил глаза и заорал. Навигатор закричал, по его хрупкому телу прокатился последний жестокий спазм. Свет варпа погас, и опустилась тишина. «Дело сделано», — произнес он с ничего не выражающим лицом. Матиус осел на палубу, ощущая прилив облегчения. «Мы свободны», — прошептал навигатор, хватая ртом воздух. Прежде чем Матиус успел произнести слова благодарности, в камеру ввалилось видение из еще худших кошмаров, принеся с собой пресыщенную вонь смерти. Прямоходящее, полных 4 метров роста, оно нагнулось, проходя в дверь. Зловещая тень надвигающейся катастрофы. Чересчур раздутая голова поворачивалась из стороны в сторону. Густая слюна текла из утыканной зубами пасти. Длинные лапы, оканчивающиеся смертоносными белыми когтями, метнулись вперед с убийственной скоростью и вонзились навигатору в живот. Тот испустил слабое мычание боли и затих. Матиус действовал инстинктивно, кинувшись между мускулистых ног монстра и рыбкой переметнувшись через свое капитанское кресло на пол. Пошарив под креслом, достал помповик, который держал там на крайний случай. Наведя ружье на дверь трясущимися руками, он замешкался с предохранителем. А тварь уже бросилась на него. Футовой длины когти рванули по руке, дробовик укатился за пределы досягаемости. У Матиуса был миг запечатлеть глазами огромное чудовище, нависающее над ним, распахнутое в беззвучном вопле злобной ярости пасть. Жаркое вонючее дыхание, бьющее в лицо. Часть его разума завопила, когда он заметил ухо с клочком плоти, свисающее с покрытого кровью переднего зуба твари. Матиус закрыл глаза и стал ждать смерти. «Мы улетаем. Мы ждем». Евсов скептически посмотрел на Дранта. «Он мертв. Почти все мертвы. Я главный. Мы улетаем». Он потянулся к иконке запуска. Дрант схватил его за руку и притянул лицом к лицу. «Мы ждем нашего капитана», — сказал он сквозь сжатые зубы. «Я настаиваю». Что-то во взгляде старика подсказало Евсову, что спорить слишком опасно. Он отодвинулся, смирившись. Энсин Джак сидел на пороге спасательной капсулы, откуда было видно 50 метров коридора, ведущего обратно в бес. «Пока все, Спок, Дрант. Будем надеяться, так и будет, парень». Дран коснулся рукояти автопистолета, который прятал под подлокотником кресла. «Пусть идут», — подумал он. Он думал о Наге. Скоро, возможно, они встретятся в жизни после смерти, какую бы император им ни уготовил. Отрывистый грохот автогана прервал его мысли. Матиус открыл глаза и увидел, как тварь отшатывается прочь. Красно-коричневые струи плещут из жесткой шкуры. На мостик, яростно завывая, ворвался Гуннар. Он расстрелял всю обойму, затем перехватил оружие словно дубину и набросился на ошеломленную тварь, колотя ее по раздутой голове и ревя как одержимый. Тварь опрокинулась, врезалась в поручень мостика, из десятка ран сочилась кровь. Гуннар повернулся к Матиусу и указал на бьющийся комок в нагрудном кармане. Нашел Лемара на кухне. Он похлопал по погнутому автогану. И это нашел. «Слава императору! Уходим!» Позади них в тот самый момент, когда они бросились к свободе, тварь зашевелилась. Она знала этот корабль и знала, куда они направляются. Она затопала следом, ведомая охотничьим инстинктом на перехват. «Еще два поворота, и мы на месте!» — восторженно завопил Матиус. Гуннар внезапно схватил его за ворот и зажал огромной рукой рот. «Лемон боится, он чует его!» Он показал на поворот впереди и прошептал. «Там!» Впереди на стене чернела огромная уродливая тень. Тварь обошла их. Матиус опустился на пол, окончательно сломленный. Гуннар похлопал его по плечу. На его лицо медленно наползла улыбка. Мыслительный процесс для такого действия требовал некоторого времени. Он указал на потолок. Матиус проследил за пальцем и сумел выдавить усмешку. Джак завопил. «Там что-то есть, в конце коридора!» Оно ринулось к ним, наклонив корпус вперед. Сплошная масса блестящих мускулов и острых когтей. Широкие плечи занимали всю ширину прохода. Дрант суетливо выхватил пистолет. Навел его трясущимися руками и выпустил град шальных пуль. Некоторые, срикошетив от стен, попали в трубы охлаждения. Хлынул жгучий пар, обжигая тварь. Та отскочила назад, неожиданно насторожившись. Дрант глядел на жуткое видение, которое припало к полу всего лишь в нескольких метрах от него, окутанное шипящими испарениями. «Оно пришло!» — выдохнул он. «Император, сохрани нас! Оно пришло!» «Мы улетаем немедленно!» — крикнул Евсов, протягивая руку к иконке запуска. И тут сверху, из вентиляционной шахты в потолке коридора перед ними, выпало тело. За ним тут же последовало еще одно, покрупнее. Оба ввалились внутрь. «Запускай!» — заорал Матиус. Евсов ткнул иконку, и в тот момент, когда тварь бросилась к створкам, они захлопнулись с гулким лязгом. Распахнутая пасть, брызгая слюной, с размаху ударилась в стекло. Люди отпрянули, вскрикнув от страха. Гуннар же прижал лицо к стеклу и восторженно завопил. «Гуннар первый! Гуннар первый!» С ревом запустились стартовые двигатели, выталкивая капсулу в пустоту. Чудовище, лишившееся добычи, секунду постояло в дверях, затем ушло обратно внутрь бес. «Теперь они вместе, дитя и чудовище», — произнес Матиус устало. «Кто из них больше изверг?» — спрашивается. Он оглянулся вокруг, глаза блестели от скорби. Челнок был построен в расчете на экипаж в полном составе, 145 человек. Подсчет показал, что осталось всего 12, включая его самого. Никто не произнес ни слова, никто не знал, что сказать. Матиус вглядывался в окно, пока черная бес постепенно исчезала из виду. Ослепительная вспышка, и она пропала совсем, поглощенная бездонным потусторонним миром варпа, забрав с собой девочку и ее отродье хаоса. На краю гигантского светящегося облака, дрейфующего через маршрут имперских грузовиков, который соединял Врантис-3 и мир Иореда, в засаде притаился охотник. От загнутого носа до элегантно суженных стабилизаторов рейдер Эльдар был примером жестокой и смертоносной красоты. Смерть может прийти откуда угодно. Она ждет, а потом заключает тебя в свои объятия. Так говорила капитан корабля Кора Хвик, которая сидела, подобравшись, в командирском кресле. Само воплощение смертельно опасного хищника, терпеливо выжидающего момента, чтобы нанести удар. «Есть контакт», — сообщил пилот. В голосе отчетливо сквозило удовольствие. «Подробнее. Одиночный корабль. Вероятно, грузовик. Показания слабые. Энергия на минимуме. Жирный человеческий опарыш, ждущий, чтобы мы его раздавили». Корах улыбнулась самой холодной из своих улыбок. Легкая добыча. Однако она ощутила укол недовольства. Слишком легкая. Жестокая натура ее души требовала вызова. Противника, который бы извивался и бился в ее мертвой хватке. А эта жертва едва застонет, прежде чем пасть под ее огнем и абордажными командами. Пилот выжидающе смотрел на капитана. Она приняла решение, единственное из возможных. «Собери моих охотников. Сегодня с ними на абордаж пойду я». «Как прикажете», — ответил пилот. «Получены данные о корабле. Это черная бес». Корах пренебрежительно махнула рукой. «Не имеет значения. Надеюсь, они окажут хоть какое-то сопротивление». Она облизнула тонкие губы и плотоядно взглянула на неуклюжее судно, ползущее по визиопорталу. «Доброй охоты, госпожа, и удачи!» – пожелал пилот. «Удача мне не понадобится. Я не предвижу никаких проблем». С этими словами она развернулась и зашагала с мостика.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Андрей Буторин. Метро 2033. Север.

Глава 27. Вынужденная остановка. Доехали быстро, поскольку до поселка оказалось всего ничего. Но весь этот путь, а ехал он теперь сзади, чтобы увидеть, когда учитель покажет отворотку, на нас думала Сейди. Наверное, потому что пес, по-прежнему лежавший в ногах у Романа Андреевича, был как раз перед ним. Тогда, в попыхах, когда мысль занимала только одно — спасение Нади, ему было некогда удивляться случившемуся. Да, он, конечно, был ошарашен, но принял нечаянный подарок без возражений и с радостью. Однако теперь эта радость несколько поутихла. Мало того, его начинали пугать способности Сейда. Верный, мохнатый друг, которого он знал с момента его рождения, оказался не просто особенный, отличный от других собакой. Он, как становилось понятно, не был собакой вообще. Или, скорее, представлял собой уже нечто большее, чем собака. Сначала умение говорить. Ну, пусть не говорить, просто передавать мысли. Теперь умение эти мысли слышать. Даже не просто слышать, а забирать их себе. И не только мысли, но и умения. И кто его знает, что еще. А потом... Потом он с легкостью может засунуть эти умения в другую голову. Хорошо, пусть не с легкостью. Пусть даже на это уходят почти все его силы, но ведь все-таки может. Если это умеет Сейд, по сути полукровка, то что же тогда умеют его чистокровные большеголовые сородичи? Представить страшно. Особенно если вспомнить, как на его шуточный вопрос, не собираются ли они выгнать людей, Сейд абсолютно серьезно ответил: «Это было бы неплохо, может и выгоним». И это выглядело теперь не пустым бахвальством. Что стоит снежным собакам вызнать у людей все их секреты? Что стоит вложить в человеческие головы то, что они захотят? Впрочем, вложить, может, чего-то и стоит. Недаром Сейд едва не погиб, когда вкладывал ему Надино умение управлять снегоходом. Он сделал это лишь потому, что видел, иначе никак, иначе девушка погибнет. С другой стороны, а кто эта девушка Сейду? Лишаться жизни ради почти незнакомого человека? Нет, верный друг знал, что она значит для самого Наноса, и поэтому... А что поэтому? Нанос ведь тоже всего лишь человек. Нет, для Сейда не всего лишь. Для Сейда он друг и хозяин. Нанос поморщился. Слово «хозяин» рядом с другом показалось ему неуместным. А ведь он раньше ничуть не стеснялся считать себя именно хозяином пса. Может, отсюда и

Ну, не станут же собаки, пусть даже разумные, строить себе города и подводные лодки. Для них куда важнее нетронутые красоты природы. И чтобы радиация была как надо. Нанос внезапно поразился, как легко он стал рассуждать о том, что именно люди построили свои города и все чудеса, которые прежде он не мог себе даже представить, и о происхождении которых чуть позже он мог подумать только одно – все это сделали духи. А теперь он почти и не вспоминает о духах. Как-то так получилось, что он не просто поверил, а уже и безоговорочно принял то, что люди вполне обходились без духов, да и сейчас, несмотря ни на что, продолжают без них обходиться. Плохо это или хорошо, он еще не успел разобраться, но места для духов в его сознании уже почти не осталось. Да, все-таки еще почти, но и это почти стремительно уменьшалось, словно комок снега под лучами весеннего солнца. Юноша поправил ремень закинутого за спину автомата и вновь положил руку на руль. То, что с ним сейчас происходило, показалось вдруг совершенно невероятным, невозможным даже для самого волшебного сна. Еще вчера он шарахался от снегохода и от плюющейся огнем палки, а сегодня уже свободно управляется с тем и другим, как когда-то с оленьей упряжкой и луком. Кстати, относится он к ним теперь почти так же, как к упомянутым вещам. Они ему попросту служат, а уж чего он находил в них такого ужасного, совсем непонятно. Если умение управлять снегоходом пришло к нему извне, то автомат он освоил сам. Ну, скажем, почти освоил. Надя оказалась хорошим учителем. Да, собственно, там и учиться-то было особо нечему. Перевел предохранитель в нужное положение, передернул затвор, откинул, если нужно, приклад, прижал к плечу, совместил прорезь прицела с мушкой и целью, плавно нажал на спусковой крючок. Единственное для него пока было непривычно, что автомат может стрелять очередями, и если в этом режиме не отпускать крючок, то он будет плеваться огнем, пока не кончатся патроны. А еще то, что автомат дергался во время выстрела, и его нужно было держать крепче. Он об этом забывал, а потому стрелял пока не очень точно. Правда, одиночными выстрелами он уже со второго раза попал в намеченную Надей мишень. И вообще, автомат оказался замечательной штукой. Он даже не захотел с ним расставаться и не положил назад в волокуши, а повесил за спину. Да и снегоход, если честно, куда лучше оленей. Правда, с ним не поговоришь, не приласкаешь, но зато и заботы о нем куда меньше, да и бегает он гораздо быстрее. За этими мыслями Нанос не сразу сообразил, зачем ему машет старый учитель, показывая другой рукой в сторону. Но быстро очнулся и оглушительно свистнул, сам поразившись, как это у него здорово вышло. Ехавшая впереди Надя оглянулась, затем посмотрела, куда указывает Роман Андреевич, и, кивнув, сбросила ход. Нанос тоже притормозил. Они свернули на уходящую влево дорогу и остановились. Та поднималась на невысокий пологий склон, поэтому, что было за ним отсюда, видно не было. Зато трасса Санкт-Петербург-Мурманск, по которой они только что ехали, была как на ладони. Впереди она, казалось, упиралась прямо в высокую, формой похожую на муравейник, гору. За муравейником справа и слева тянулись горы пониже. Впрочем, прикинув расстояние до них, Нанос понял, что на самом деле они выше и, кажется, меньше лишь потому, что находятся далеко. И справа и слева от трассы протянулись озера, соединявшиеся между собой короткой, но бурной речкой, каменистое бурлящее русло, которое не замерзало, похожие в самые сильные морозы. Но самым любопытным были ни горы, ни озера, ни речка. Слева, по другую сторону озера, раскинулся город. Собственно, кроме разрушенной

0: Колы, Нанос еще не видел городов, а сейчас даже не сомневался, что перед ним именно он. Во-первых, город был очень большой, хоть его дома отсюда, с немалого расстояния, и казались совсем крохотными. Во-вторых, сами дома. Среди них почти не было зданий с окнами в два или три ряда. Почти все были пятирядными и еще выше. И этот город показался Наносу очень красивым, тем более что он раскинулся на фоне двух больших сопок, вытянутой справа и почти треугольной слева. На правом боку треугольной сопки, недалеко от вершины, торчало вверх нечто длинное и тонкое, чем-то похожее на обглоданный рыбный костяк, как и виденный им в Коле смятый мост. А справа от города, почти вплотную к нему, на фоне еще одной вытянутой сопки, расположился второй город, грязный и мрачный, с задранными к небу и кажущимися острыми даже отсюда непонятными столбами. «Мончегорск?» — спросила у Романа Андреевича, тоже завороженно глядящая на город Надя. «Он!» — приподнявшись на локти, кивнул старый учитель. «Ну-ка, Нанос, скажи, что это значит в переводе с саамского?»
1: «Я не знаю», — растерялся Нанос. «У нас в Сыте почти никто не знает саамского, разве что несколько слов. 2-3 старика чуть-чуть знали, но они уже умерли».
0: «Эх вы!» — вздохнул Роман Андреевич. «Не знать родного языка. Как же так?» Нанос, понурившись, развел руками. Ему и впрямь стало стыдно. «Монча, по-саамски красивый», — сказал учитель. «Это место называлось Манчетундра, то есть красивая тундра. Так что и Мончегорск уже на новый лад тоже получается красивый город».
1: «Правда, красивый», — согласилась Надя. «А что там за трубы справа?»
0: «Знаменитый Северникель, медно-никелевый комбинат».
1: «Вот, Нанос», — обернулась к нему девушка, — «ты спрашивал, как могут люди получать металл без помощи духов. Здесь-то как раз люди металл и делали».
0: «Из чего делали?»
1: «Из руды», — опередил Надю Роман Андреевич. «Это такие камни, в которых много металла. В здешних много меди и никеля. Правда, потом-то уже из Норильска руду возить стали».
0: «Что такое медь и никель?» — перебил его Нанос.
1: «Металлы?» — удивилась вопросу Надя.
0: «Погоди», — нахмурился Нанос.
1: «Так что, у металла несколько названий?»
0: «Металл — это общее понятие», — опять перехватил разговор старый учитель. «А вообще разных металлов очень много. А есть еще и их различные сплавы друг с другом. Вот здесь как раз получали медь и никель. Причем не только плавили в печках, но и методом электролиза, что, в общем-то, и стало причиной здешней беды».
1: «Какой беды?» — одновременно спросили Нанос и Надя.
0: «Я ведь уже рассказывал про разлив хлора». «В общем, по технологии для электролиза нужен хлор, тяжелый и крайне ядовитый газ. Этого газа требовалось очень много, и его держали в специальных хранилищах. Когда произошла катастрофа, на Мончегорск не стали тратить атомную бомбу. Хватило и пары ракет с обычными боеголовками, ударивших по хлорным складам. В тот день еще и ветерок как нарочно дул в сторону города, и хлор рекой подтек на него. И затопил. Погибли все. Уехать из города было невозможно. Вокруг озера и горы, а единственная выходящая из него дорога проходит как раз перед комбинатом». Старый учитель вдруг нахмурился и, прищурившись, посмотрел в сторону трассы. «Хватит любоваться. Поехали-ка отсюда скорей. У въезда в город часто стоят патрули, выглядывают путников. И у них есть бинокли. Нас могут заметить».
1: 27-й километр, как и впрямь официально назывался поселок, показался на носу похожим на Ведяево. «Наверное, все военные поселения на одно лицо», — подумал он. Но по-настоящему его поразило то, что он увидел на самом въезде. Ошеломленный Нанос даже остановил снегоход. Там, где от дороги влево, в сторону домов, шло ответвление, стоял большой прямоугольный камень или что-то похожее на камень. А на нем, будто нацеленные в небо, лежали огненные нарты. Эти выглядели немного по-другому, чем нарты небесного духа. У них был не такой острый нос, крылья и хвост имели иную форму, но тем не менее сходство между ними было очевидным. «Вот», — показал Нанос своим спутником, чей снегоход также замер поблизости, «вот такая штуковина свалилась на нас в лесу. Это что, и есть вертолет?» «Это самолет», — недоуменно заморгал Роман Андреевич. «Но где? Когда он мог на вас свалиться?»
0: «Несколько дней назад, там», — махнул Нанос рукой в сторону, — «недалеко от Ловозера».
1: «Тогда я ничего не понимаю», — нахмурилась Надя. «Как твой небесный дух собирался спасать меня на самолете? Где бы он сел?» Ответа у Наноса, разумеется, не было. Да никто его от него и не ждал. Надя, а вслед за ней и Нанос, тронулись с места своей снегоходы и поехали в сторону казавшихся издали вполне целыми домов. Несколько пятиэтажных зданий стояли по обе стороны единственной улицы. Стекол в их окнах почти не осталось, в остальном же дома казались пригодными для ночлега. Остановились наугад. Оглядев дом снаружи, увидели, что в двух соседних окнах на первом этаже есть стекла, и решили зайти внутрь. Все двери оказались открытыми, но, на удивление, внутри не было следов разгрома. Если бы не толстый слой пыли, могло показаться, что хозяева лишь ненадолго вышли. Надя и Нанос вернулись к снегоходам. Нужно было занести выбранное жилище раненого учителя, которому опять стало хуже. Нанос порадовался, что подходящее место они нашли именно на первом этаже. Но и туда затащить обмякшее грузное тело оказалось непросто. Зато дополнительной радостью стало то, что из волокуш самостоятельно выбрался Сейд и вполне уверенно двинулся следом за ними. «Он хоть не умер?» — отдуваясь, спросил Нанос, когда они с Надей опустили тело учителя на мягкую, с такой же мягкой спинкой лежанку. «Нет, дышит», — ответила девушка, — и сразу захлопала дверцами больших ящиков. «Нужно срочно найти, чем его можно перевязать. А ты поищи какую-нибудь кастрюлю, надо вскипятить воды. Только костер разводи не на улице, а на лестнице где-нибудь, уже темнеет. Вдруг его заметят из города». Нанос хотел спросить, где взять дрова-то, да вовремя спохватился, осознав, что Надя знает это не больше него. Поэтому он вышел на улицу и огляделся вокруг в тусклом свете и впрямь стремительно угасающего дня. Лес был не то чтобы очень далеко, но идти туда все равно не хотелось. Да и много за раз в охапке не принесешь, значит, придется возвращаться. Конечно, можно было съездить на снегоходе с волокушами, но это значило сначала доставать из них все, потом снова укладывать. Решив все же дойти до леса пешком, Нанос, неизвестно на что надеясь, обошел дом и от радости едва не подпрыгнул. Совсем рядом высилась гора камня и досок, бывшая когда-то небольшой постройкой. Удача была еще и в том, что помимо деревянных обломков, парень набрал тут и камней. Все это он быстро, в четыре захода, перетаскал на лестницу их дома, где на площадке между первым и вторым этажами сложил из камней подобие очага и развел огонь. Кастрюля, и не одна, тоже нашлась быстро. Надя крикнула, что воды ей нужно как можно скорее, так что Нанос набрал снега в самую маленькую, чтобы быстрее закипело. Отнеся кипяток Наде, он вышел за снегом с большой кастрюлей. К
0: тому времени уже окончательно стемнело и ударил мороз. Нанос поднял голову и замер. Все небо от края до края усеяли звезды. Крупные, яркие, почти не мерцающие. Сразу вспомнились его размышления о верхнем мире и об окнах, через которые небесные духи следят за ними. Как ни странно, эти мысли сейчас не казались ему полной глупостью. Под этим сказочным небом глупостью скорее казалось то, что находилось здесь, внизу. Вся эта людская суета, полуразрушенный, мало на что пригодный мир и уж тем более нелепая старая кастрюля в его руках. «А Надя?» — подумал вдруг Нанос. «Она для тебя тоже глупость? И Сейд, не испугавшийся ради тебя и нее смерти? И старый учитель, который знает, что умирает, и которого тоже, зная, что тот умирает, все-таки пытается спасти Надя? Похоже, явная глупость в этом мире одна. Ты, бестолковый рыжий Саам, который не знает, зачем он живет, который мотается туда, куда его пошлют. Неважно кто, Ноид, духи или еще какие-нибудь обстоятельства. Принял ли ты в своей жизни хотя бы одно важное решение сам? Разве что убежать из Сыта, так и то у тебя просто не было иного выбора. И вспомни-ка хорошенько, слишком ли ты горевал, когда решение за тебя принимал кто-то другой? Даже сейчас ты рад, что и раненым занимается Надя, и кипятить воду тебя послала она. Тебе самому не о чем заботиться. Ты настолько привык подчиняться, что получаешь от этого удовольствие. Чего злишься? Разве это не так? Нанос и впрямь разозлился не на шутку, и тут уж ему стало не до звезд. Набрав полную кастрюлю снега, он отнес ее к очагу, а потом спустился к волокушам и достал защитный костюм с завернутой внутрь одеждой. Занеся его в жилище, юноша принялся стаскивать с себя осточертевшую оранжевую малицу. К нему подошла Надя, тоже без костюма, но с каменным оберегом на шее. «Правильно», — сказала она, — «и я сняла. Твой камень почти холодный». «Я поставил на огонь воду», — буркнул Нанос. «Свари там чего-нибудь, когда закончишь со стариком». «А я уже закончила. Рану промыла, перевязала. Пришлось разорвать простыню. Хорошо, их тут много. А ты чего такой смурной?» «Чего веселиться-то? Как он?» «Похоже, пуля в легком. Мне ее не достать, я не врач. Вся надежда, что завтра мы доберемся до полярных зорей. Там наверняка есть и врачи, и больница. Лишь бы он дотянул». «Да как мы теперь туда доберемся?» — в сердцах отшвырнул стянутый, наконец, костюм Нанос. «Придумаем что-нибудь», — неуверенно сказала Надя. А потом вдруг посмотрела ему прямо в глаза и тихо, но твердо сказала. «Ты придумаешь. Я в тебя верю». Нанос опешил. И удивительно, мир словно перевернулся. Теперь звезды сияли не там, в недоступной ему вышине, а прямо здесь, вокруг, повсюду, и главное, внутри него самого. Он понял, что жизнь имеет смысл. И не только жизнь вообще, а его, рыжего Саама Наноса, только что казавшаяся никчемная жизнь тоже вдруг наполнилась смыслом. «Я придумаю», — хрипло проговорил он и тряхнул головой. «Мы выберемся отсюда».

0: Глава 28. Настоящие чудеса. Огонек свечки, которую Надя нашла в одном из ящиков, разогнал по углам темноту. В другое время Нанос заинтересовался бы этой долгогорящей палочкой, но сейчас он отметил лишь, что лучину, против его ожидания, щипать не придется. Поели молча и быстро. Надя принялась кормить пришедшего в себя Романа Андреевича. Нанос же развернул защитный костюм с одеждой и достал оттуда шинель. «Схожу до речки», — сказал он. «Посмотрю, есть ли на той стороне патрули». «Будь осторожней», — повернул голову Надя, — «и возьми другие рукавицы и шапку. Ботинки тоже переодень, а то, в чем мы приехали, вынеси, пожалуйста, отсюда и выбрось». «И твое?» — стал собирать он в кучу зараженную радиацией одежду. «Да, кроме шапки. Я ее носить не буду, не бойся, но она батина. Надо было мне дури ее тоже в костюм завернуть». «Ты не дура», — огрызнулся Нанос. «Не смей так себя называть». Надя промолчала, продолжив кормить старика. Нанос переобулся, подхватил в охапку старую одежду и вышел. Соблазн поехать на снегоходе был очень велик, но он понимал, что если у въезда в город стоят патрули, то шумом мотора он себя сразу выдаст. А в том, что патрули есть, юноша почти не сомневался, так что пришлось топать пешком. Пройдя около сотни шагов, Нанос услышал позади негромкое гавканье. Его догнал Сейд и обиженно блеснул морошковыми глазами. «Ты зачем пошел? Это далеко, устанешь?»
1: «Поел, отдохнул, силы почти вернулись», — коротко ответил Сейд.
0: «Волшебная тушенка», — проворчал Нанос. «Ладно, пошли легохонько. Устанешь, скажешь». Как оказалось, пошел Сейд не зря. Огонь костра по ту сторону речки они увидели издалека. Патруль, трое мужчин, и не думал скрываться. На нас уже пришлось быть осторожным. Несмотря на ночь, черную шинель на белом снегу заметить было нетрудно. Ему хотелось подобраться ближе, чтобы послушать, о чем говорят мужчины. Об этом не стоило и мечтать. Издалека же голоса перебивал шум речки. Тогда-то подползти к патрулю и вызвался Сейд. Вернулся он довольно скоро и коротко мотнул головой. «Плохие люди. Ждут, чтобы убить». Обратно Нанос шел в полном расстройстве. Единственный путь к полярным зорям был отрезан. Оставалось либо ждать, когда бандиты уйдут, что маловероятно, либо возвращаться, хотя об этом не хотелось и думать, да и опасность нарваться на патрули оленегорских была велика. Третьим вариантом было придумать что-то еще, как он обещал Наде. На обещание ума хватило, а вот на придумывание... Вернувшись, Нанос застал в жилище полную тишину. Роман Андреевич то ли спал, то ли опять потерял сознание. Нади рядом с ним не было. Не было ее и в том помещении, где он нашел кастрюли, и еще в двух, совсем маленьких, назначение которых он так и не понял. Нанос не на шутку встревожился. От волнения он даже вспотел и сбросил шинель с шапкой. Оставалась еще одна дверь, куда он до сих пор не заглядывал. Он ринулся к ней, но перед самой дверью замер. А что, если Надя не окажется и там? Что, если без него тут кто-то побывал и увел ее с собой? Ужас, охвативший его, был настолько силен, что он, дернув дверь, чуть не сорвал ее с петель. В этом помещении тоже горела свеча. Надя сидела на широкой лежанке, и на ней вместо тельняшки было надето что-то воздушное, голубое, словно небо. «Да это же платье», — вспомнил Нанос, — «почти такое, как было у мамы». Он уже открыл рот, чтобы выразить ей свой восторг, но заметил вдруг, что по щекам девушки текут слезы, а в руках она держит небольшой квадратный листок бумаги. «Что? Что случилось?»
1: бросился к ней на нос. «Посмотри, что я здесь нашла», — глухо выдавила Надя и протянула ему листок. Это была бумага, очень плотная, гладкая и блестящая с одной стороны. Повернув ее к свету, он увидел изображение двух человек, мужчины и женщины. Женщина улыбалась и выглядела очень счастливой. И она была очень похожа на Надю. Только волосы у этой женщины, тоже темные, спадали ниже плеч красивыми волнами. Мужчина рядом с ней тоже улыбался, но более сдержанно. Нанос вгляделся в его лицо и почувствовал, как перед глазами все завертелось и поплыло. Листок выпал из рук, а сам он медленно осел на лежанку. «Что с тобой?» — схватил его за плечи Надя. «Тебе плохо? Принести воды?» Нанос помотал головой и вытянул дрожащий палец в сторону белеющего на полу листа. «Это небесный дух». «Что?» Надя рывком подхватила с пола листок. «Вот этот человек!» Она ткнула в улыбающегося духа. «Тот самый летчик!» Нанос кивнул. «Ты знаешь, кто эта женщина?» Потеряв вдруг голос одними губами, спросила девушка.
2: «Это моя мама».
1: Нанос вздрогнул и вытаращил глаза. Во рту стало сухо. Язык словно приклеился к небу. Впрочем, Надя не ждала от него никаких слов. Она перевернула листок, и Нанос увидел на обратной, белой стороне неровные, чем-то похожие на упавшие буквы-закорючки. Они и впрямь оказались буквами, поскольку Надя, пробежав по ним глазами, произнесла вдруг мертвенным шепотом: «Семен и Светлана Будины в день бракосочетания». «Семен?» — прошептал в ответ Нанос. Что-то внутри его сознания стало вдруг усиленно биться, стремясь вырваться на волю. «Ты понимаешь, что это значит?» Надя вновь обрела голос, хотя он по-прежнему оставался очень тихим. «Это мои родители, мои папа и мама». Нанос кивнул, а затем, прошептав еще раз «Семен», он внезапно хлопнул себя по лбу, вскочил и метнулся к двери. Не одеваясь, в одном тельнике и без шапки он выскочил на мороз и бросился к волокушам. Красный мешок небесного духа оказался засунутым в самый их нос. Пришлось сперва выгребать другие мешки и коробки. Наконец он добрался до него, развязал уже не гнущимися от холода пальцами и вытащил оттуда коричневую дощечку, а заодно прихватил и карту. Вернувшись к Наде, он сунул ей то, что принес, а сам, трясясь и лязгая зубами, принялся дышать на онемевшие руки. «Ты что дуркуешь? Совсем ума лишился?» — отбросив дощечку, подскочила девушка. «Ты бы еще голым на мороз выскочил. Живо иди грейся к печке, там еще угли горячие».
3: «Ты посмотри!» — отстучал зубами на нос. «Это его!»
1: «Кого его?» — насупилась Надя. «Иди грейся, кому говорят».
3: «Сейчас пойду!» — кивнул он. «Это было у твоего отца».
1: «Что?» — ахнула Надя и, схватив дощечку, раскрыла ее. Глаза девушки становились все шире и шире, а краска с лица схлынула настолько стремительно, что Нанос испугался. Он подхватил Надю и бережно усадил на лежанку. Сам он от волнения даже перестал дрожать.
2: «Воды?»
1: «Нет», — снова одними губами шепнула Надя. «Ты понял, что это такое?» «Я пытался прочесть первый лист, но не смог. Мало букв, знаю. Там написано «Дневник старшего лейтенанта Будина Семена».
3: «Дневник?»
1: Вновь затрясло Наноса.
3: «Что это?»
1: «Записи, которые он делал для себя. Иди погрейся, ладно? Я хочу почитать. Одна». Нанос хорошо понимал Надино состояние, да и погреться на самом деле не мешало. Поэтому он, тихонько закрыв за собой дверь, вышел, набросил на плечи шинель и направился к прогоревшему очагу. Угли в нем уже едва-едва тлели, и он подбросил к ним оставшиеся куски досок. Вытянув к занявшемуся огню руки, Нанос крепко задумался. То, что случилось сейчас, можно было назвать чудом. Случайно заехать в этот поселок, случайно выбрать дом, зайти в случайное жилище и попасть именно в то, где жили когда-то Надины родители, разве это не чудо? Но к чудесам за последние дни он настолько привык, что и этому долго удивляться не стал. Его занимали сейчас другие мысли. Во-первых, теперь стало окончательно ясно, что небесный дух никакой не дух, а самый обычный человек. Ну, пусть не совсем обычный, пусть очень умный, раз умел управляться с такой хитрой штукой, как самолет, и очень сильный, поскольку перед лицом смерти, наверняка терпя жуткую боль, думал не о себе, а о том, как спасти дочь. И сумел, ничем не проявляя собственных страданий, заставить чужого человека подчиниться своей воле. Пусть обманом и хитрости, это не важно. Главное, что сумел. Вторая мысль следовала из первой. Поскольку небесный дух Семен и его жена Светлана были людьми, то теперь не оставалось ни малейших сомнений, что и Надя является человеком. А еще это значит, что никакие духи не отдавали ему никаких повелений, никакие высшие силы не следили за ним. Всего-навсего один человек обманом заставил его поехать за другим человеком, чтобы перевести этого другого человека на новое место. Обязан ли он это делать? Разумеется, нет. Напротив, узнав про обман, он имеет полное право обидеться и гордо, с высоко поднятой головой удалиться восвояси. Он теперь вообще волен делать только то, чего захочет сам. Нет духов. Только люди есть. Одинокие, хитрые, бестолковые, несчастные. Нет предназначения. Нет избранности. То есть он может бросить Надю, бросить раненого старика и отправиться, куда глаза глядят. И сам за себя решать теперь, что ему в этой жизни делать. Если его просто обманули, обвели вокруг пальца, как несмышленого мальчишку, как дикаря, разве он должен что-то этим мошенникам? И что же, бросит Надю? Нанос почувствовал, что лицо его запылало, точно он сунул его в разгоревшийся очаг. Ведь то, что у этой чудесной девушки и отец, и мать не были духами, а были людьми, то, что она сама была, выходит, человеком из плоти и крови, значило и еще кое-что. Что Нанос имел на нее право. Имел право ее любить. И как бы он ни злился на то, что оказался обманутым, что повел себя как глупый дикарь, небесному духу он должен быть благодарен и за то, что тот спас его от преследователей, и за то, что отправил к своей дочери, к девушке, без которой Нанос теперь своей жизни не представляет. И никуда, конечно, уехать от нее не сможет. Никогда. Вот он и признался себе в этом. Вот все и встало по местам. Без Нади для него жизни не существует. А поэтому, если он хочет жить дальше, он должен, обязан, называя как заблагорассудится, сделать так, чтобы девушка жила. И не прозябала, а жила счастливо. Вот его главное желание. Именно его. Он сам этого хочет. А для этого нужно всего-навсего доехать до полярных зорей. Причем половина пути уже пройдена. Глупо было бы его не закончить. Да, обстоятельства решили в очередной раз подшутить над ним. Но мало, что ли, эти сволочные обстоятельства путались у него под ногами за последние дни. Мало было таких препятствий, которые казались невозможным преодолеть. Сколько уже раз он терял в себя веру? Нанос почувствовал, что последняя мысль несет в себе нечто действительно важное, очень важное, едва ли не самое-самое. Вера в себя. Не в духов, не в байки всяких там ноидов, а только в себя. Не бояться, не сомневаться, просто верить. Всегда, при любых обстоятельствах. И тогда этим обстоятельствам крышка. Пусть идут в сыт, к Силадану.
4: «И что?» — прошептал он, глядя в огонь. «Веришь?»
1: И ответил уже громко и четко. «Верю». Когда он вернулся к Наде, девушка сидела, сжав закрытый дневник побелевшими пальцами и устремив неподвижный взгляд на пламя свечи. «Ты веришь в чудо?» — спросила она, не повернув головы. «Не в этих своих духов, а в настоящие чудеса».
4: «Я больше не верю в духов», — ответил Нанос. «Я в тебя верю. И в себя».
1: Надя же, будто не слыша его слов, сказала: «Произошло самое настоящее чудо. Хотя бы уже то, что мы попали именно сюда, в этот дом, в эту квартиру. Ты только подумай, ведь я уже была здесь. Пусть в животе моей мамы, но все же была». Нанос хотел рассказать, как только что думал об этом, но девушка уже продолжала. «Но еще большее чудо, что один человек, которого я всю свою жизнь почитала не меньше отца, чтобы спасти мою жизнь, позвал на помощь, а услышал этот призыв мой настоящий отец. Услышал за сотни километров». «Так это он принял радиограмму?» «Нет, принял не он, но это не важно. Ему передали, но он ведь все равно услышал. И он полетел за тобой? Но ты ведь говорила, что делать это на самолете глупо, что на нем в Ведяеве не сесть». «Глупо?» — повернулась наконец к нему Надя. «А ехать на оленях в эпицентр ядерного взрыва не глупо?»
4: «Я же ничего не знал, а он-то знал все».
1: «Да, знал. Но знал, что если не полетит, то я погибну. Он и не рассчитывал там садиться. Собирался катапультироваться с защитными костюмами для себя и меня. А потом вместе со мной идти, ползти назад, уж как придется. Даже если и умереть, то со мной рядом. Прямо так здесь и написал перед вылетом, слово в слово. Полетел даже несмотря на то, что самолет не был полностью исправен. Он все эти годы восстанавливал его по мере возможности, но один из двух двигателей довести до ума так и не успел. Отец написал здесь, что шансов долететь у него 50 на 50. Не так уж и мало, по его мнению. Впрочем, он полетел бы все равно, будь этот шанс 1 на 1000, на миллион. Он был так счастлив узнать, что я жива, и так боялся потерять меня снова.
4: А как он вообще оказался в полярных зорях, если жил здесь? Он написал что-нибудь об этом?
1: Написал. Я как раз прочитала начало и конец дневника. Он начал вести его уже там. До катастрофы они с мамой жили здесь. Вот-вот ждали моего появления, даже имя придумали. Отец служил в авиационном полку, летал на сушке, Су-24. В тот день сюда прибыл вертолет из Ведяева, помнишь, я тебе рассказывала? Вскоре объявили тревогу, и отец совершил боевой вылет. В самолет попали осколки ракеты, но его удалось посадить на заброшенном аэродроме в поселке Африканда. Это как раз рядом с полярными зорями. Отец добрался до города и остался там, потому что узнал, что комбинат «Северникель» в Мончегорске разрушен, и все жители от разлившегося хлора погибли. А потом организовали экспедицию к Мурманску. Он, конечно же, тоже пошел и убедился, что в этом поселке пусто. Он знал, что так будет, но все равно верил, на что-то надеялся, и вот. В общем, он мысленно похоронил маму вместе со мной и стал жить в полярных зорях. Про его тамошнюю жизнь я еще не читала. Прочитаешь. И меня научи читать обязательно. Научишь ведь?
4: Надя посмотрела на него странным взглядом. Не понравилось Наносу, как она на него посмотрела, и не зря.
1: «Думаю, нет», — сказала она, отведя глаза в сторону.
4: «Как это нет? Почему?»
1: «Нанос?»
4: Взгляд Нади снова метнулся к нему, и было в нем столько боли и отчаяния, что Наносу захотелось броситься к ней, обнять, закрыть с собой от всех бед, но он этого не сделал. Ноги приросли к полу. Лишь колени вновь начали свою давно забытую песню.
5: «Нет-нет-нет-нет-нет-нет».
4: Надя же опять отвернулась и заговорила сухим, деревянным голосом. «Нанос, я должна тебе это сказать, поэтому прошу меня выслушать и не перебивать. Когда ты сказал там в Ведееве, что тебя прислал за мной дух, я, конечно, посмеялась, но в то же время оценила смекалку этого духа. Как удачно тот встретил темного дикаря и сыграл на его суевериях. Правда, я пыталась тебя разубедить, и, по-моему, в чем-то мне это удалось, но я так до конца и не смогла понять, что руководит тобой больше. Приказ этого духа, то есть страх перед ним, боязнь ослушаться или уже что-то иное. Но сейчас это не важно. Теперь ты знаешь точно, что это был не дух, а человек, что он попросту обманул тебя, воспользовался твоим невежеством, простотой, наивностью, называй как хочешь. И теперь, особенно теперь, когда дальше пути все равно нет, ты имеешь полное право уйти, вернуться домой. Я думаю, что компенсацией за обман для тебя станут те знания и умения, что ты получил. У тебя есть снегоход, есть настоящее оружие. Самое главное, ты теперь знаешь, как все обстоит вокруг на самом деле, и можешь сделать со своим Нойдом и его приспешниками все, что захочешь. Ты можешь теперь сам править саамами, стать Нойдом, царем, королем, хоть самым главным духом для них. Бери снегоход, езжай. И не держи на моего отца зла. Он ведь всего лишь хотел спасти свою дочь, а для этого хороши все средства». Надя замолчала, а в голове Наноса началась настоящая буря. Он хотел кричать, вопить, ругаться, что-то доказывать и отрицать, но над этим бушующим ураганом, незыблемо и ярко, точно солнце, все время сияла самая главная мысль: «Мне нужна только ты». И эта мысль оказалась настолько сильнее всего остального, что Нанос буквально почувствовал, как мрачные тучи рвутся на тонкие лоскуты и бесследно тают под ее жаркими лучами. Ему стало так легко, что и сам он готов был сейчас взмыть в эту небесную солнечную чистоту. «Хорошо, я поеду домой». Очень спокойно, будто о чем-то вполне обыденном, сказал он, но, увидев, как вздрогнула Надя, быстро добавил: «Но только вместе с тобой». Надя посмотрела на него так, словно увидела впервые. В ее взгляде было столько всего, что Нанос просто опешил. Ему померещилось в нем и такое, к чему он попросту не был готов, что тотчас запретил себе даже осмысливать. «Зачем я тебе?» — выдохнула Надя. «Я не могу без тебя жить», — ответил Нанос. Слова слетели с губ сами, их было уже не вернуть. «Да и зачем возвращать?» — подумал он. «Ведь это правда. Это единственное обстоятельство, с которым я не собираюсь бороться и которое не хочу побеждать». Надя метнулась к нему, как мотылек к языку пламени. Только она не сгорела. Чувствуя жаркое тепло прижавшегося к нему Надиного тела, вспыхнул сам Нанос. Он пылал таким неудержимым, ослепительным счастьем, что, казалось, вот-вот запылает и все вокруг. Сколько все это длилось, он не смог бы сказать. Может, мгновение, а может быть, вечность. Но оказалось, что и вечность когда-то кончается. Мысли, обыденные, приземленные, которым не дано было витать в опаленных солнцем небесах, очухались и начали активно шевелиться. И одно из них, самый настырный и наглый, удалось-таки сбросить его с безоблачных жарких высот. А еще одна, сразу воспользовавшись этим, подсказала ему нечто дельное. «Нет, мы не поедем в Сиит», — прошептал, озвучивая первую мысль Нанос. «Почему?» — подняла от чего-то мокрое лицо Надя. Но он сразу заметил в ее больших карих глазах облегчение. Во-первых, как ты сама говорила, возвращаться плохая примета. Во-вторых, потому что ты этого не хочешь, — улыбнулся он, в ответ на что ее лицо сразу вспыхнуло, однако Надя не стала ничего отрицать. Нанос подмигнул. Да я и сам этого не хочу. С тобой мне, конечно, было бы хорошо везде, но я хочу теперь еще и узнавать что-то новое. Мечтаю увидеть то, что никогда не видел. Наверняка и ты этого хочешь. Надя кивнула. А в-третьих? В-третьих, нам туда просто не проехать. От Воротка к Лавозеру, дальше Оленегорской, мы опять нарвемся на бандитов. Старик говорит, что патрули там тоже бывают, а после того, как мы его отбили, они наверняка там пасутся. Кстати, поэтому же мы не сможем вернуться и в Ведяево. И что же тогда? Поедем дальше, в полярные зори. Но как? Ты же сама говорила, что я придумаю. И ты придумал? Есть одна мысль. Нанос осторожно, с явной неохотой отстранил от себя Надю и поискал глазами принесенную карту. Вот смотри. Он развернул широкий лист на лежанке и ткнул пальцем в крупное скопище коричневых квадратиков. «Это же Мончегорск?» «Ну да», — кивнула Надя и показала на небольшую кучку черных квадратиков рядом. «А это 27-й километр». «Ага». «И дорога идет вот так». Нанос провел пальцем по знакомой ниточке дальше. «А вот это синее, это ведь озеро?» «Ну да». Тут даже название есть. Большая Имандра. Надя быстро догадалась, куда он клонит. Ты предлагаешь объехать Мончегорск по озеру? А почему нет? Вот видишь, показал он, этот синий рукав тянется прямо сюда. Губа Мончегуба, прочитала Надя. Выезжаем на эту губу и вдоль берега легохонько едем к Имандре. Прочертил Нанос по карте ногтем. Затем огибаем по ней вот этот большой выступ и сворачиваем в эту тоже губу, да? Губа ведь и губа, склонилась над картой Надя. И что мы там видим? Улыбнулся Нанос и сам же ответил. Нашу дорогу. А где Мончегорск? Вон он где, сзади. Ну как? «Ты просто гений!» – просияла Надя. «Но нас ведь могут заметить из города, когда мы поедем по Мончегубе». «Значит, ехать нужно ночью», – он глянул на черное окно и добавил. «То есть сейчас». Внезапно Надя шагнула к нему и вновь обняла, но отстранилась столь же неожиданно и быстро. «Я только попрошу тебя об одном», – отвернулась она к окну, и Нанос увидел в нем бледное отражение ее лица. «Пожалуйста, не держи зла на моего отца». «Что? Зла?» — застыл в недоумении Нанос, а потом вдруг, сам удивляясь своей решительности, притянул к себе Надю, обнял за плечи и прошептал, щекоча ее ресницами губы. «Я так благодарен ему, так! Ведь он подарил мне счастье. Он подарил мне вообще все. Ты знаешь, твой отец навсегда останется для меня духом, самым великим из всех добрых духов и единственно настоящим. Я бы так хотела побывать на том месте, где он, где вы с ним встретились. Побываешь. Мы обязательно еще туда с тобой съездим. Обещаю».

0: Глава 29. Сияние смерти. Собрались быстро. Да и собирать было особенно нечего. Все основное и так оставалось в прицепе. Оделись потеплее, потому что мороз к ночи усилился и продолжал дуть вполне ощутимый ветерок. Нанос заставил Надю поддеть под шинель бушлат. Да, нагибаться и двигать руками в такой одежке неудобно, зато тепло. Сам же он надел отличную черную куртку из толстой кожи с теплым мехом внутри, которую нашла в шкафу Надя. Куртка наверняка принадлежала когда-то ее отцу, и по глазам девушки было заметно, что ей очень приятно теперь видеть ее на нем. Роману Андреевичу тоже подобрали одежду из вещей Семена Будина. Правда, пришедший в себя во время переодевания старый учитель заупрямился, начал говорить, что никуда не поедет, что будет им только обузой, что все равно он вот-вот умрет и прочее в том же духе. Надя терпела его причитания молча, а Нанос все-таки не сдержался. «Хватит вам хоронить себя раньше времени!» — прикрикнул он. «Чего разнылись, как малый ребенок? Мы днем уже будем в полярных зорях. Там есть те, кто вас вылечит. И никакая вы не обуза. Мы же не на плечах вас подтащим». Старик перестал причитать и позволил себя одеть, но было видно, что он остался при своем мнении и доехать живым не надеется. Надя попросила Наноса вынести и расстелить в волокушах толстую подстилку с лежанки, матрас, чтобы раненому было теплее и мягче, а сверху укутала его одеялом с той же лежанки. Надя ее называла словом «кровать», которая Наносу не понравилась. Напоминала кровь, так что про себя он по-прежнему звал ее просто «лежанкой». Сейд, похоже оправившийся окончательно, легко запрыгнул на свое привычное место к ногам старика, и снегоходы, довольно заурчав, тронулись в путь. Пока ехали к Манчегубе через негустой лес и болото, Нанос порадовался, что наступило новолуние, да и северо-западный ветер, несмотря на холод, был им сейчас неплохим помощником, относил от города звуки моторов. Но едва они выехали на озеро, его радость тотчас пропала. На звездном небе заиграли сполохи северного сияния. Они были такими же красочными и яркими, как и в ту ночь, когда он сбежал из Сыйта. Невольно вспомнились прежние мысли о насмешке злых духов или о предостережении добрых. Но теперь он знал, что никаких духов нет, ни добрых, ни злых, зато по-прежнему никуда не делись от него обстоятельства. Ну так что ж, поворачивать теперь назад, сдаваться на их милость? Но нет, тудыт их растудыть, как говорит Надя. Он и прежде с ними справлялся, а уж теперь... Оглянувшись назад, юноша успокаивающе кивнул, дескать, едем, не беда, все хорошо. В конце концов, то, что озеро так не кстати оказалось хорошо освещенным, еще не означало, что их обязательно заметят. До города не так уж и близко. Чтобы увидеть оттуда три черные точки на фоне темного леса, нужно было целенаправленно всматриваться. Вряд ли кто станет это делать, да еще ночью. И все же Нанос направил снегоход как можно ближе к берегу, чтобы полностью слиться с деревьями. Пришлось, правда, проехать вдоль длинного и высокого песчаного откоса, похожего на обнаженную в оскале собачью губу, но зато и до того места, где Манчегуба сужалась и поворачивала вправо, становясь невидимой из города, было уже совсем близко. К непредвиденному освещению добавилась еще одна неприятность. Снежный покров стал очень неровным. Вероятно, причиной тому были часто меняющиеся из-за окрестных сопок ветра, и наст образовал на озере не гладкое поле, а волнистую гребенку, будто вода во время сильной бури мгновенно превратилась в снег. Снегоход Наноса стал неуклюже подпрыгивать и один раз чуть было не опрокинулся. Пришлось сбросить скорость, покрепче сжать руль и ехать предельно осторожно. Нанос подумал о Наде. Каково-то ей сейчас с прицепом. Волокуши ведь тоже прыгают, еще больше мешая вести снегоход. К К тому же в них раненый. Ехать нужно совсем аккуратно. Он оглянулся и увидел, что девушка и впрямь отстала. Нанос остановился и, прикрыв ладонью лицо от ставшего совсем уже злым ветра, стал смотреть назад. Северное сияние расцвечивало снежные волны озера, попеременно делая их то зеленоватыми, то бледно-розовыми, отчего они очень напоминали настоящие живые волны, бегущие по волшебной светящейся воде. Если не поднимать глаза к небу, могло и впрямь показаться, что этот призрачный свет источает само озеро. Зрелище было непередаваемо красивым, поистине сказочным, но, как назло, уже второй раз подряд небесные сполохи сулили Наносу одни неприятности. Он повернул голову и бросил тревожный взгляд на оставшийся позади Манчугорск. Темные здания оказались отсюда маленькими и заброшенными. Если бы не яркое сияние, идущее с неба, вряд ли бы они вообще были видны. Сначала ему показалось, что в некоторых окнах горит тусклый свет, но он быстро сообразил, что стекла лишь отражают призрачное мерцание сполохов. Кое-где между зданиями поблескивали точки костров, но людей возле них он разглядеть не сумел. Уже поворачивая голову назад, Нанос краем глаза уловил нечто странное. Сознание будто отметило некую неправильность в чем-то. Но что могло ему показаться неправильным, если он лишь сегодня впервые увидел этот город? К тому же первый за всю его жизнь. Он попросту не мог судить, что в нем было правильным, а что нет. Но обернувшись снова и приглядевшись внимательней, юноша понял, что неправильность относилась вовсе не к городу, а к озеру. Посреди водной пустыни, пусть даже замерзшей, занесенной снегом, не могло ничего торчать. А эти три узких белых треугольника, вопреки здравому смыслу, все же торчали, словно вылезли из-под воды, проколов толстый лед. Нанос глянул на приближающийся на день снегоход, а когда вновь перевел взгляд на странные треугольники, заметил, что те стали чуть ближе. Да, они без сомнения двигались, и, похоже, не очень-то медленно. Надя, остановив снегоход возле него, заметила, что он чем-то встревожен. «Что?» — спросила она. «Не пойму, что там такое?» — Нанос показал в сторону города. Надя обернулась. «Они приближаются», — подтвердила она его опасения. «Нам не стоит их дожидаться. Вот только я не могу ехать быстро. Волокуши сильно кидают. Боюсь, Роман Андреевич не выдержит». «Оставьте меня!» — услышав их, подал голос раненый. «Я вас только задерживаю, а нам нужно вовсю удирать». «Удирать?» — переспросил Нанос и вновь показал наставшие уже очень хорошо различимыми треугольники. «От них?» «Да, черт возьми!» — выкрикнул, приподнявшись на локте старый учитель. «Вы что, не видите, что это те самые яхты, о которых я вам рассказывал? Это Юла!» Словно в подтверждение его слов, внизу одного из треугольников блеснули вспышки, а через пару мгновений до них долетел сухой, частый треск. «Стреляют!» — нахмурился Нанос. «Поехали! Скорей!» «Мы вас не бросим», — сказала, повернувшись к Роману Андреевичу Надя. «Но вам придется потерпеть, я поеду быстро. Ложитесь!» «Я вылезаю!» — воскликнул старик и стал на самом деле подниматься, цепляясь за борта волокуш. «Все одно помру от тряски, а так вы еще можете спастись». «Лежать!» — заорала вдруг Надя и выхватила из прицепа автомат. Разумеется, не для того, чтобы пригрозить учителю, но тот все же сполз на место, сраженный скорее тоном, которым она отдала приказ.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Вспомнил провисевший за спиной автомат и Нанос. Он перебросил его на грудь и уже собрался трогаться, как увидел, что Надя неожиданно спрыгнула со снегохода и склонилась над волокушами. Яхты были уже совсем близко. Их скорость, не столь очевидная издалека, теперь вполне и вполне впечатляла. Конечно, по ровному, плотному снегу уйти от них на снегоходах было как нечего делать, но по бугристому насту, да спрыгивая,

сверкнувшими под разноцветными сполохами искрами. Парень почувствовал резкий укол за щеку. «Убирайся!» — завопила Надя. «Тудыть, твою растудыть!» «Я не поеду без тебя!» — заорал он в ответ, спрыгивая с сиденья и одновременно срывая с груди автомат. «Идиот!» — девушка, казалось, шипит от негодования. Впрочем, нет, зашипела не она. Шипение издавала связка из нескольких толстых, похожих на круглые палки обрезков, которые она достала из свертка. Даже не сама связка, а короткая веточка, торчащая оттуда. По ней, разбрасывая искры, быстро полз огонек. Наноса не заметил, когда Надя успела его зажечь. «Доезжай ты, наконец, вперед! Я же сказала, что догоню!» И Нанос услышал в ее голосе что-то, заставившее поверить в то, что Надя не просто хочет отправить его прочь от опасности, что она и впрямь задумала нечто такое, что может их спасти. Не отрывая взгляда от девушки, он попятился к снегоходу. Вокруг, как свирепые осы, жужжали пули. Стреляли почти безостановочно. Единственное, что спасало их пока от неминуемой гибели, то, что и яхты тоже прыгали по волнам, и прицелиться как следует бандитки не могли. Надя размахнулась и бросила в сторону яхт шипящую связку, а потом резво вскочила на снегоход. Увидев это, Нанос прижал, наконец, рычаг газа, и снегоход, взревев, рванулся вперед. Девушка тронулась одновременно с ним. Убедившись в этом, Нанос перевел взгляд на преследователей. Теперь яхты были от них настолько близко, что стали видны и сидящие в них женщины, по одной в каждой. Как их там? Юлия, Людмила и Анна. Какие красивые имена! И эти бандитки с красивыми именами сейчас непременно их догонят и распотрошат. Надя ехала вплотную за ним. Она тоже постоянно оглядывалась, и, судя по выражению ее лица, что-то пошло не так, как она задумывала. «Что?» — крикнул Нанос. «Что-то не так?» «Шнур потух!» — ответила Надя. «Или оторвался. Придется останавливаться и отбиваться». Но сделать они этого не успели. Надя как раз смотрела на юношу и не видела, что делается у нее за спиной. Зато это увидел Нанос. Роман Андреевич, который до этого, опять приподнявшись, смотрел на преследователей, резко согнувшись через борт, вдруг вывалился из прицепа и, перевернувшись несколько раз, встал сначала на колени, а потом поднялся во весь рост. В руках он держал автомат, который тут же прижал прикладом к плечу и стал целиться почему-то не в бандиток, не в яхты, а куда-то прямо перед ними. Вспышки выстрелов на яхтах замелькали чаще. Свист пуль прекратился. Бандитки стреляли теперь по близкой и неподвижной мишени. И они, наконец, попали. Старый учитель качнулся и упал на колени. Однако автомат все же не выпустил и вновь навел его на невидимую Наносу цель, а потом все-таки выстрелил. Одна короткая очередь, вторая, третья. Затем лед под снегоходом прыгнул. Едва не кувыркнувшись с сиденья, Нанос невольно зажмурился от яркой, точно солнечный свет вспышки. Тут же по его ушам словно ударили с обеих сторон. Мир вокруг стал беззвучен. А распахнув глаза снова, он увидел, что и со временем тоже что-то случилось, будто оно замедлило свой бег. Там, где только что мчались яхты, над озером вздымались белые и острые глыбы, похожие на крылья гигантских птиц. Только это уже были не треугольники парусов, а взметнувшиеся навстречу северному сиянию льдины. Они стали неправдоподобно медленно оседать, а когда опустились в широкую, невесть откуда взявшуюся полынью, оттуда плеснулись в стороны искрящиеся зеленым и розовым брызги, казавшиеся сейчас не водой, а огромными россыпями сказочных прозрачных камней. Звенящая в ушах тишина и пылающие в небе разноцветные языки волшебного огня лишь усиливали

реальность происходящего. Слух вернулся внезапно, заодно восстановив и течение времени. Еще падали с шумом и плеском в заполненную белыми рваными глыбами полынью осколки. Еще сердито гудел и потрескивал под полозьями лед, потревоженный и мандры, и петляло где-то меж сопок затухающее гулкое эхо. А неведомо когда успевшая покинуть свой снегоход Надя уже мчалась к черной дыре во льду. Нанос догнал ее уже возле самой полыньи. В ней плавали, продолжая вертеться и покачиваться, льдины, обломки досок, обрывки белой ткани. Людей видно не было. Ни бандиток, ни Романа Андреевича. Северное сияние, дробясь и преломляясь, отражалось в растревоженной черной воде, добавляя к увиденному леденящую жуть нереальности. Казалось, будто этот призрачный зеленовато-розовый свет исходит откуда-то из глубин озера, а может и вовсе из того самого нижнего мира, в который Нанос разучился верить. Это были совсем не те прекрасные сказочные сполохи, которыми он всегда восторженно любовался, а настоящее сияние смерти, сковывающее колючими холодными лучами душу и сердце. Не обращая внимания на пугающие игры света, бегал по изломанному краю полыньи Сейд. Вытянув к мерцающей воде шею, он, принюхиваясь, всматривался в черную воду. Пес едва слышно поскуливал, видимо, понимая, что все его усилия напрасны. Но вот он, почти завершив полный круг, замер, поднял голову, повел носом и, отбежав немного от края, призывно гавкнул. Нанос поспешил к своему другу. Подойдя ближе, он почувствовал, как под шапкой зашевелились волосы. Казалось, прямо изо льда, будто умоляя спасти, к нему тянулась изящная женская рука с длинными тонкими пальцами. Он отшатнулся, едва не упал, бросился к Наде и, обхватив ее за плечи, потащил к оставленным снегоходам. «Он нас спас! Он погиб, чтобы спасти!» — простонала та, вывернув к полынье голову. «Да, Надя, да!» Остановившись и взяв в ладони ее лицо, юноша увидел, как в ее распахнутых от боли и ужаса прекрасных глазах тоже переливаются зеленовато-розовые сполохи, но этот свет призывал к жизни, миру, счастью. И Нанос добавил: «Поэтому мы обязательно должны выжить. Иначе нам теперь просто нельзя».

0: Глава 30. Удар в сердце. Квит и Губи подъехали, когда уже начинало светать. В озеро впадала здесь широкая речка, вдоль которой нужно было двигаться, чтобы добраться до трассы. Лес по берегам был совсем редким, так что никаких трудностей в этом не предвиделось. Небо затянуло низкой серой хмарью, повалил снег, зато быстро пошел на убыль мороз. Нанос, который ехал теперь без ветрового стекла, почувствовал явное облегчение. До этого ему приходилось закрывать одной рукой нос и щеки, то и дело растирая теряющую от холода чувствительность кожу. Вернувшись на трассу, они остановились и стали решать, двигаться дальше или устроить привал прямо здесь. Надя, которая до сих пор была потрясена событиями минувшей бессонной ночи, выглядела совершенно опустошенной и разбитой. Наносу было ее безумно жаль, но ему очень хотелось уехать от Мончегорска подальше. К тому же, судя по карте, впереди их ждала еще одна отворотка – к Апатитам и Кировску, как звучало название этих городов по словам Нади. И хотя от петербургской трассы до них было достаточно далеко, Наноса эта отворотка все равно чрезвычайно тревожила. Вот миновать бы ее, и тогда путь до полярных зорей будет по-настоящему открыт. Тогда уже можно устроить и полноценный привал, не опасаясь больше никаких неожиданностей. И Нанос, ощущая себя безжалостной скотиной, попросил Надю потерпеть еще немного. Та согласилась без возражений, но ему показалось, что она согласилась бы сейчас на все, что угодно. Возможно, она даже не совсем поняла, что именно он от нее хочет. Наносу было очень боязно, что девушка попросту уснет за рулем и свалится со снегохода, поэтому он поручил Сейду следить за ее состоянием и пропустил их в снегоход вперед, отстав на безопасное расстояние, чтобы в случае чего не наехать на подругу. Опасения были напрасными, и Надя выдержала этот отрезок пути, и отворотка на Апатиты-Кировск оказалась полностью занесенной снегом без малейших признаков, что ею в последнее время кто-либо пользовался. Так что, отъехав еще немного, Нанос обогнал Надин снегоход и несколько раз махнул рукой, дескать, привал. С дороги все же съехали в лес, скорее по привычке, чем по необходимости. С сиденья Надя не слезла, а буквально упала. Хорошо, что Нанос, остановившийся чуть раньше, успел подбежать и подхватить ее на руки. Он и сам валился с ног от усталости, так что ни о какой готовке, даже о костре не было речи, благо, что стало совсем тепло. Правда, снег не только не кончился, но даже усилился, так что за сплошной стеной белых хлопьев стали почти невидимыми даже ближайшие деревья. Нанос бережно перенес Надю в волокуша, положил ее на матрас и укрыл одеялом. Сейдон попросил лечь с нею рядом, чтобы и охранять, и согревать девушку своим теплом. Сам же он, нарубив по-быстрому елового лапника и свалив его рядом с волокушами, повалился на пахучее хвойное ложе и закрылся от снега своей бывшей шинелью. Уже засыпая, а может даже и заснув, он мысленно спросил у верного друга: «Так ты знал, что Семен ее отец?»
1: «Знал.
0: И ничего мне не сказал?
1: Эх ты! Ты должен был узнать об этом сам. Вообще, до всего нужно доходить своей головой, тогда в этом будет толк. Но управлять снегоходом ты меня все-таки научил.
0: А ты уже не помнишь, почему? Если бы мы ждали, пока ты научишься этому сам, что бы сейчас было с Надей? Иногда знания и умения оказываются важнее того, как именно они получены. Но только иногда. А потом уже точно начался сон. Очень хороший, добрый, светлый. В этом сне они с Надей, взявшись за руки, бежали босиком по песчаному берегу огромного озера,
1: у которого не было видно другого края. Возможно, это было не озеро, а то самое море, о котором говорил ему небесный дух, который он видел нарисованным на карте, от которого был совсем рядом в Ведяеве, но которым наяву так и не сумел полюбоваться. И это самое озеро-море, только что казавшееся теплым и ласковым, вдруг почернело и ощерилось гигантскими острыми гребнями зубастых волн. Однако Надя будто не замечала случившейся с озером перемены. Выпустив руку Наноса, чьи ноги словно вросли в землю, она продолжала бежать к черной воде, по которой уже переливались зеленовато-розовые мертвенные отблески, а затем огромная волна метнулась к ней длинным, стремительным языком и, мгновенно слезнув с песка, утянула в бездонные пучины. Неведомо откуда рядом оказался Сейд. Он бегал вокруг, метался, прыгая то в сторону озера, то к Наносу, и уже не мысленно, а грубым рычащим голосом звал: «Просыпайся! Беги за ней! Скорей!» «Я не могу!» — показывая на одервеневшие ноги, в отчаянии простонал Нанос. «Мне не сдвинуться с места!» Тогда пес, неразборчиво что-то рыкнув, оставил его и помчался к вгрызающимся в песок волнам. Мощный прыжок, и он исчез в черной разверзнутой пасти. А Нанос так и остался стоять, охваченный невыносимым ужасом. Нет, он боялся вовсе не свихнувшейся водной стихии. Для него казалось сейчас желанным счастьем быть тоже проглоченным ею. Его ужасала та стылая пустота, что заняла сейчас все внутри него. Потерять верного друга было куда страшнее, чем умереть самому, а жить без Нади и вовсе не имело смысла. Но даже умереть он сейчас не мог, как не мог уже двигать не только ногами. Сковывающий бесчувственным льдом тело холод быстро поднимался от ног все выше и выше, пока не сжал колким морозным обручем голову. Боль была настолько сильной и острой, что сначала юноша даже обрадовался. Вот и все. Вот и долгожданный конец. Но сжимающий лоб и затылок обруч, похоже, не собирался его убивать. Он просто хотел сделать мучение еще сильнее, чтобы терзалась не только душа Наноса, но и его плоть. Вдобавок к этому огромная ледяная игла пронзила его грудь и медленно вошла в покуда еще живое и горячее сердце. Оставалось только гадать, что победит в этой безмолвной схватке. Тепло, которое сможет растопить лед, или холод, который сумеет превратить сердце в заиндевелую глыбу. Но дождаться конца поединка Наносу было не суждено. Новая, взметнувшаяся над берегом зубастая волна прошипела в глубине стиснутого болью сознания: «Сюда! Спеши! Прощайся с ней!» И он, с нанизанным на ледяную иглу кровоточащим сердцем, бросился на этот зов, не оглядываясь, не задумываясь ни на мгновение, чем это может грозить ему самому, едва почувствовав, что ноги вновь способны двигаться. Нанос уткнулся лицом в снег и не сразу понял это, продолжая считать, что это и есть тот самый холод, что сжимал его голову. Настерев с глаз снежную бахрому и проморгавшись, он увидел, что никакого моря-озера поблизости нет, что вокруг спокойный, мирно дремлющий зимний лес, и лишь тогда сообразил, что кошмарный ледяной ужас ему всего лишь приснился. Правда, голову по-прежнему стискивала ноющим холодом боль, да и в сердце, казалось, на самом деле застряла колючая морозная игла, а еще продолжала, шипя и пульсируя, звучать в мозгу: «Спеши, прощайся». Нанос подпрыгнул и завертел головой. Снегоход. Еще снегоход. Волокуши, Пустые волокуши. Ни Нади, ни Сейда в них не было. Первой мыслью было, ну, отошла по нужде или просто размять ноги. Если здесь нет Сейда, значит, он отправился с ней. Значит, Наде ничто не угрожает. Иначе бы верный друг позвал его, разбудил. И сразу же явственно вспомнился сон. Прыгающий вокруг него Сейд, его призывный рык: «Просыпайся! Беги за ней!» Неужели это было не во сне? Или же сон переплелся с явью? Гадать и раздумывать было некогда. Да и по-прежнему сжимающий голову ледяной обруч не давал мыслям сложиться в ровную линию. Ясно было одно — Надю и Сейда нужно искать. Тем более снегопад уже закончился, и на свежем снегу отчетливо были видны две цепочки следов — человеческих и собачьих. Схватив автомат, юноша бросился по этим следам, сразу почти по пояс, увязнув в сугробе. Рванулся, упал и пополз, а скорее поплыл вперед. В ушах опять зашипело: «Спеши!» И от этого зловещего шипения вдруг повеяло таким знакомым ужасом, что Нанос на пару мгновений замер. И этих коротких мгновений ему хватило, чтобы разом все отчетливо вспомнить. Заснеженное болото, следы огромных ног, ощущение на затылке тяжелой лапы, пронзающей когтями голову до самого мозга, и обуявший его липкий холодный ужас, точь-в-точь такой же, что и сейчас. Как он преодолел следующие пару десятков шагов, Нанос потом не мог вспомнить, сколько не силился. В себя он пришел, лишь оказавшись на ровной круглой поляне, окруженной кривыми стволами берез. Сначала он увидел Сейда. Казалось, пес окаменел в тот момент, когда собирался прыгнуть. Передние лапы согнуты, задние до предела напряжены, голова чуть опущена вниз, а взгляд желтых глаз устремлен прямо к цели. Нанос глянул туда же и тоже окаменел. На середине поляны, шагах в 10 от него, стоял... О, милосердные духи, да кто же это такой? Сознание отказывалось воспринимать возвышающееся над поляной существо. И оно действительно возвышалось, будучи вдвое, если не больше, выше Наноса и не намного ниже берез. Если бы не этот невероятный размер, оно больше всего походило бы на человека в малице, вывернутый грязно-белым мехом наружу. Только у существа, кроме самого тела, мехом было покрыто и лицо. Косматые длинные волосы спадали до плеч, а там, где у обычных людей должны находиться глаза, у него будто горели два впившихся в Наноса угля. Теперь стало ясно, что именно вызывало в голове Наноса дикую боль. Непонятно было лишь то, почему от этих углей он испытывал не жар, а леденящий холод. Отвести взгляд от этих пылающих лютой ненавистью глаз было непросто, но юноша все-таки сделал это, потому что краем зрения видел еще и самое главное — то, отчего невероятный вид существа казался совершенно незначительной ерундой.

0: Этим главным для Наноса, конечно же, была Надя, которую мохнатое чудовище прижимало к себе огромными шерстистыми лапами.
1: «Нанос!» — простонала, увидев его девушка. «Беги!»
0: Страх продолжал захлестывать сознание Наноса, но теперь в нем разгоралось еще одно, не менее сильное чувство — гнев. Всепоглощающий, первобытный, дикий. Этот гнев, эта звериная ярость растоптала, разорвала в клочья жалкие остатки страха, и Нанос, направив вперед автомат, завопил, а скорее завыл, снова впившись глазами в свирепый угли напротив.
1: «Отпусти ее! Убью!»
0: Существо прижало к себе Надю так, что девушка вскрикнула и побледнела от боли. Нанос нацелил ствол автомата в голову великана. Вернее, хотел нацелить. Руки вдруг перестали его слушаться и упали плетьми вдоль туловища, выронив оружие в снег.
1: «Нет!»
0: — раздалось в голове у Наноса, и он сразу понял, что к нему обращается Сейд, хотя пес не изменил своей позы, по-прежнему оставаясь недвижимым камнем.
1: «Нет, не надо, не зли его!» «Не злить?» — мысленно завопил в ответ Нанос. «Он же убьет Надю! Кто он такой? Что ему надо? Как вы очутились здесь?»
0: Вопросы были ужасно глупыми, но они вместе с бешено бурлящими мыслями, будучи тоже мысленными, возникали в голове сами. И Сейд ответил лишь на последний из них. «Он заставил ее прийти. Меня не смог, но я пришел сам. Тебя я не сумел разбудить. Твой разум был уже в его власти». Может быть, Сейд рассказал бы что-то еще, но в голове у Наноса опять зашептал, засвистел, зашипел другой, позвавший его сюда голос.
1: «Смотри, сейчас я убью ее. Убью ее тоже. Не отпущу в тебе ее сущность. Смотри».
0: Нанос понял лишь, что это, как и в случае с Сейдом, были не истинные слова существа, что это он сам перерабатывает в своем сознании его мысли, но сейчас ему было не до этих тонкостей. Его поразил в самое сердце истинный смысл этих мыслей. И он не мог, ни за что на свете не мог и не хотел их принять.
1: «Почему? За что? Не смей!»
0: Забился в конвульсиях Нанос, будучи не в силах не только сделать ни шагу, не только пошевелить рукой, но даже и отвести в сторону взгляд. «Не кричи!» — вновь заговорил Сейд. «Он не понимает тебя, не слышит твоих мыслей. Твое сознание для него закрыто, но он может понять меня. Я скажу».
1: «Скажи ему, чтобы он отпустил Надю. Пусть возьмет меня!»
0: После недолгого молчания Сейд заговорил снова. «Ему не нужен ты. Ему нужно, чтобы ты видел, как он ее убивает».
1: «Но почему?»
0: От отчаяния Нанос не заметил, что вновь закричал вслух. «Не могу понять точно, но понял так, что это месть за то, что ты убил его самку».
1: «Я убил? Когда? Что он несет? Скажи ему, что это бред, что такого никогда не было и не могло быть».
0: Казалось, прошла целая вечность, и за все это время четыре фигуры на заснеженной поляне оставались недвижимыми камнями, застывшими ледяными глыбами. Ответа верного друга Нанос так и не дождался. Зато с ним самим стало происходить нечто странное. Он вдруг ощутил себя совсем не собой, словно вновь получил способность двигаться, но не волен был управлять движениями своего, нет, уже вовсе не своего, а огромного, чужого лохматого тела. И видел он теперь не только эту лесную поляну, где находился сейчас, а тоже лес, но другой, хотя чем-то неуловимо знакомый. Он шел по этому лесу в поисках добычи. Ему было хорошо и радостно. Он знал, что недалеко, скрытая сейчас от взгляда деревьями, также ждет, высматривая добычу, его женщина, самое близкое и родное создание. Потом его отвлек идущий с неба незнакомый звук. Он поднял голову и увидел, как сверху падает нечто невероятное и странное. Огромная птица с неподвижными крыльями, хвост которой объяло пламенем и едким даже на вид черным дымом. Птица падала, казалось, прямо на него, но она упала чуть дальше. И в последние мгновения, перед тем, как над деревьями вспух огромный огненный шар, а по ушам словно ударило грохочущими камнями, он успел почувствовать ужас своей подруги, успел принять ее призыв о помощи, ощутить длящуюся долю мгновения боль и... Все случилось так быстро, что она не успела передать ему свою сущность. Падая в снег, он уже знал, что остался один. Упав, он понял, что жить больше не хочет. А когда вновь поднялся на ноги, увидел опускающегося с неба человека и понял, что прежде чем умрет сам, уничтожит причину своего безутешного горя. Потом Нанос видел откуда-то издалека сидящего возле сосны небесного духа, а рядом с ним Сейда и какого-то невысокого паренька в грязной малице. У паренька были длинные сальные космы, спадающие ниже плеч из-под откинутого капюшона. Рыжий космо. Этим пареньком был он, Нанос. Он видел себя суетящимся возле небесного духа, Семена Будина. Видел, как они о чем-то беседуют. Потом видел, как он расстегивает куртку умирающего летчика и достает дневник и нож. Правда, он отмечал это частью сознания Наноса, для существа же, сознание которого сейчас жило в нем, все это было еще менее понятным, чем тогда для самого Наноса. Существо понимало лишь, что убийца его самки умирает, и почему-то думало, что сущность умирающего сейчас перейдет в рыжего человека. А когда этот рыжий отрезал свои длинные волосы, он понял, что все уже случилось, что переход состоялся, и убийца делает свой облик более похожим на прежний. Сначала он просто хотел убить своего врага, но вдруг почувствовал сильную досаду. Убить было мало. Это наказание стало бы неравноценным его собственным страданием. Нужно было заглянуть вперед, чтобы выбрать момент для более достойной мести. Но глядеть вперед по этим так похожим на него самого, только совсем не мелким, ничтожным существам было нельзя. Их сознание, все то, что было и будет с ними связано, оставалось для его сородичей закрытым. Чуть-чуть заглянуть вперед могли помочь вещи людей, те, которые есть с ними сейчас и будут при них впредь. Он быстро и бесшумно пробрался туда, где рыжий оставил двух рогатых животных с привязанными сзади кусками деревьев. Он посмотрел и увидел, что эти куски будут долго ехать, неся на себя рыжего человека. Потом они потеряют друг друга, но только на время. А потом ненадолго встретятся снова. И тогда рыжий будет не один. Он будет со своей самкой. Но дальше ничего не было видно. Куски дерева останутся далеко от убийцы его подруги. Но было что-то еще. Не совсем рядом, но и не сильно далеко, что тоже он чувствовал это, было связано с упавшим человеком и будет связано с тем, в чье тело перешла его сущность. Он осознавал, что это что-то не очень большое, размером чуть меньше рыжего человека, и что оно такого же цвета, как закатное солнце, как кровь, пролитая упавшим с неба, и как кровь, которая обязательно должна пролиться в ответ. Он нашел это что-то, и он увидел то, что хотел. Рыжий вернется вместе со своей самкой. Вернется не сюда, но это не важно. За время его пути он успеет дойти до того места, где без помех сумеет совершить задуманное. Нанос вновь почувствовал свой разум свободным. Теперь он понимал, почему великан схватил Надю, для чего хочет ее убить. Но это было неправильно, несправедливо, нечестно. Он не убивал самку мохнатого гиганта. Ничьи сущности не вселялись, да и не могли в него вселиться. Да и вообще никто никого не убивал. Неисправный самолет рухнул на подругу этого чудовища случайно. Но как? Как объяснить ему это? Нанос не сознавал, что кричит вслух. Понял лишь, когда в ответ на его вопли отозвался Сейд. «Не кричи. Я говорил уже, он не понимает твои слова и мысли». «Тогда скажи ему, это ты». «Я говорил, он не верит». «Но почему? Ведь это правда». «Мне трудно разобраться. Наши с ним разумы слишком отличаются. Мы не можем проникать ими друг в друга. Он слышит лишь то, что я ему говорю. И я тоже. Но вы с ним, у вас одни корни. Похоже, раньше, очень-очень давно, вы были одним племенем. И разум каждого человека, его сознание были открыты для всех. Все понимали друг друга, как себя самого. А потом появилось различие. Та ветвь, к которой принадлежишь теперь ты, стала закрывать свое сознание от других. Потому что помыслы у вас часто были нечистые, и потому что вы научились обманывать. И теперь вы настолько разные, что общего между вами почти невозможно увидеть. Однако он продолжает думать, что между собой особи вашей ветви по-прежнему могут обмениваться сознаниями, а при необходимости вбирать в себя другие сущности. Он просто не может поверить, что разумные существа могут жить как-то иначе. Зато понимает, что вы и они теперь чужаки. Причем он по-прежнему может открыть для тебя свой разум, а вот проникнуть в твой уже нет. Пытается, но, наверное, ты что-то чувствуешь при этом. Может, боль или еще что-то подобное. Но открыть свое сознание ему ты все равно уже не сумеешь. Да, я чувствую боль, очень сильную боль. Но мне плевать на нее, я готов вытерпеть все, готов даже сдохнуть, только пусть он залезет в мою голову и все увидит сам. Ничего не выйдет. Ты не можешь управлять этим сознательно. Разве только... Что, что, продолжать тудить твою растудить? Разве что я помогу тебе в этом. Подержу твое сознание открытым, пока он будет его смотреть.
1: «Так и подержи! Сейд, родненький, пожалуйста, подержи! Ты ведь понимаешь, что Надя, что я без нее!»
0: «Тебе будет очень больно. Так больно, что ты можешь умереть».
1: «Ну и пусть, пусть! Умереть! Разве это самое страшное в жизни? Сейд, ты даже не можешь представить, что бывают куда более ужасные вещи!»
0: «Могу. Знаю. Ты готов?»
1: «Готов. Спасибо тебе за все!» «И коли так, то прощай!»
0: Сейд промолчал. Его готовящаяся к прыжку поза наконец изменилась. Теперь он просто сидел, словно каменное изваяние, оправдывая свое имя. Видимо, он что-то сказал мохнатому великану, и тот сделал ему эту небольшую поблажку. Нанос глубоко вдохнул. А в следующее мгновение... Его голова разлетелась на части от боли.

0: Глава 31. Осторожно, двери закрываются. Ему снился сон, и этим сном была вся его жизнь. Не всегда последовательно. Сначала он пробирался темными подземельями Ведяева, потом воровал оленей под яркими сполохами северного сияния. Потом держал в руках бледного, похожего на головастика щенка. Потом хоронил маму, а потом слушал ее высказывания про обстоятельства. Но, тем не менее, вся его жизнь без остатка, без недосказанности и прекрас пронеслась перед ним снова. А затем кто-то незримый, но все равно очень большой, как само небо, как невиданное до сих пор море, сказал ему свистящим шепотом: «Я ошибся. Прости». Нанос открыл глаза и увидел висящие над ним звезды. Одни только звезды и ничего иного вокруг. «Верхний мир?» — подумал Нанос. «Я что, теперь дух?» Но если бы он был духом, то по его же собственным рассуждениям не видел бы сейчас звезды, а сам смотрел сквозь них на землю. Думать дальше не хотелось. Слишком много на это уходило сил, которых, по его ощущениям, у него не осталось вовсе. Глаза его снова закрылись. Он почувствовал, что от леденящего ветра замерзло лицо. Поднял руку, а она сразу упала назад, на что-то мягкое и теплое. Послышался громкий, очень знакомый лай. Звезды вдруг дернулись, и сразу прекратилось низкое монотонное гудение, которого, пока оно не пропало, он почему-то не замечал. Нанос почувствовал что-то мокрое, шершавое, горячее на щеках, губах, лбу, а потом нежное, сухое и прохладное там же. Он приподнял веки и увидел перед глазами тонкие девичьи пальцы. Они, касаясь его лица, мелко подрагивали. Затем на его лоб, щеку, губы упали теплые капли дождя. Он провел по губе кончиком языка. Дождь оказался соленым. «Нанос!» — услышал он. «Ты живой?»
1: «Живой!»
0: — с трудом выдавил он и, собрав насколько смог мысли, добавил: «Вроде бы. Легохонько». Дождь закапал чаще, а потом мокрое лицо Нади прижалось к его щеке, и он на самом деле едва не улетел к звездам от ее жаркого дыхания.
2: «Родной, миленький, славный, как же ты? Как же я без тебя?»
0: «Зачем без меня?» — прошептал он, чувствуя, как бурным горячим потоком вливаются в него силы, как бешено колотится избавившееся от ледяной иглы сердце, как снова наполняется счастьем и смыслом прожитая им уже два раза жизнь. «Без меня не надо, и без тебя не надо. Но мы же есть. Мы ведь вот они, да?»
2: «Да-да-да, единственный мой, добрый, хороший».
0: Горячие губы легко, словно трепещущие крылышки мотылька, быстро-быстро пробежались по его лицу. Он задохнулся. Он вновь, как в кают-компании подводной лодки, опьянел, только уже без вина. И, разумеется, опять, не подумав, брякнул: «Ты еще скажи, храбрый». Он даже зажмурился, кляня себя самыми последними словами. Но Надины губы продолжали порхать над его лицом по-прежнему, и он по-прежнему слышал ее жаркий шепот:
2: «Да-да-да, ты самый храбрый, самый смелый, самый отважный».
0: «И самый умный», чувствуя, как расползаются до ушей губы, подсказал он.
2: «И самый умный», эхом отозвалась Надя,
0: «не знающий половины букв и поклоняющийся духам». «Не зна...» Надя запнулась и, оторвавшись, наконец, от него, заглянула ему прямо в глаза. Не надо так говорить. Ты же в этом не виноват. И духом ты больше не поклоняешься, а читать я тебя научу. Хочешь, прямо сейчас начнем?
2: Если честно, смутился Нанос, прямо сейчас я хотел бы поесть. Легохонько. И попить.
0: Надя тут же бросилась к мешкам с провизией, а он наконец-то приподнял голову и, кроме звезд, сумел увидеть и небольшую часть остального мира, которую, впрочем, составлял черный гребень привычного леса. Увидел он также прямо перед собой и восторженно горящие глаза Сейда.
2: «Получилось?» — спросил он у пса.
0: «Как видишь, ты молодец».
2: «Это ты молодец. А я пока ничего не вижу. Темно очень. Долго я тут валялся?»
0: «Не очень. Но день кончился, да. И ты уже не тут, а там. И мы тоже».
2: «В каком смысле?» — испугался Нанос.
0: «Мы оттуда уехали. Думаю, полярные зори уже совсем близко».
2: «А этот?»
0: «Остался там. Он все понял».
2: «А вот я не совсем. Наверное, я и на самом деле балбес».
0: «Поймешь еще, какие твои годы». Потом они дружно и молча поели. Говорить было незачем. Все трое понимали друг друга так, словно тоже, как мохнатые великаны, научились объединять разумы. А потом Сейд произнес: «Ну, я пошел».
2: «Теперь доберетесь. Мне этот сказал».
0: «Кто сказал?»
2: Не понял Нанос.
0: «Ну, тот самый. Кто же еще-то? Ты ведь понял, что он может по предметам видеть немного вперед. Вот он и увидел по снегоходу и волокушам, что вы доберетесь до чего-то большого и светлого. И вообще, все у вас будет хорошо».
2: «Это ты уже от себя добавил?» Прищурился Нанос.
0: «Легохонько», — смешно сузил морошковые глаза Сейд. «А как же ты один в такую даль? Там же эти всякие...» Наносу и впрямь стало очень страшно за верного друга.
2: «А я не один. Он меня ждет. Сказал, что проводит доколы».
1: «Да ну! Чего это он таким добрым стал?»
2: «А он и не был злым. Но ты же был недолго на его месте. Должен его хоть чуть-чуть понять. И ты знаешь, он ведь увидел о тебе все и что-то понял. Во всяком случае то, что даже когда мир вокруг, кажется, рухнул, нужно все равно продолжать жить. Надо лишь, хоть это и очень непросто, принять этот новый мир и, преодолевая себя, искать в нем свое место. Идти только вперед и вперед и верить в себя». По-настоящему, всем сердцем верить. Ошибиться может всякий. Главное, не бояться в этом вовремя признаться и уметь исправлять свои ошибки.
0: «Это верно», — Нанос вздохнул. «А с тобой мы еще увидимся. Он про это ничего не говорил?»
2: «Я не спрашивал, но я и сам думаю, что увидимся. Я этого очень хочу».
0: «Я тоже». Нанос прижал к себе теплое, мохнатое тело пса и уткнулся лбом в его большую круглую голову. «Удачи тебе! Беги! Привет, Снежке!» Сейд выпрыгнул из волокуш и, не оглядываясь, затрусил по уходящей вдаль белой ленте. Нанос и Надя провожали уменьшающийся собачий силуэт взглядом, пока тот не растаял в ночи. Нанос почувствовал, что из его глаз катятся слезы. Украдкой махнув по щекам рукавицы, он буркнул: «А куда вы, кстати, дели мой снегоход?»
2: «Оставили там», — махнула вслед Сейду Надя. «Вести ты не мог, да и бензина на оба все равно не хватало».
0: «Ну, дай тогда я сяду за руль». Нанос встал, чтобы выйти из волокуш, но его тут же качнуло, и он снова опустился на матрас.
2: «Нет, пожалуй, не сяду. То есть сяду, но не за руль».
0: Внезапно он замолчал, А сознание, пока он делал попытку подняться, за что-то уцепилось. Интересно, за что? Нанос теперь уже осторожно и медленно встал на ноги снова и закрутил головой. Все вокруг было по-прежнему, насколько позволяло это увидеть ночь. Сзади и спереди белая лента дороги или белая ветка, будто в далеком или несуществующем вовсе метро. Так красивей. Слева и справа лес, а чуть дальше, похоже, озера. Сверху звезды. Ах, вот оно что! Нанос пристально вгляделся вперед. «Надя, смотри!» — позвал он внезапно сорвавшимся голосом. «Вон там, вдалеке!» «Где?» — посмотрела, куда указывала его рука Надя. «Звезды?» «Слишком низко для звезд. И какие-то они не такие. Крупные, желтые».
2: «Мы доехали?»
0: «Похоже, что да», — выдохнул Нанос. «Белая ветка закончилась». «Еще не закончилась», — сказала девушка, садясь за руль. «Еще чуть-чуть осталось». Она оглянулась, посмотрела на него и улыбнулась. «Белая ветка, говоришь?» «Ну тогда...» Мотор снегохода заурчал, и она торжественно крикнула ему прямо в звездное небо. «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — Полярные зори!»

Пол Андерсон. Мародер. Мы охраняем великий договор, но юное поколение, покоряющее далекие звезды, так часто этого не понимает. Обычно они пользуются нашими услугами. Где звездолет Харпсонг, которого давно ждут в порту прибытия? Выдержит ли вновь созданное кибернетическое производство на планете Оазис конкуренции с фирмами уже обжитых миров? Появились бандиты. Что делать со странными существами, на которых мы наткнулись? Но стоит нам заступить дорогу и сказать «нельзя», как в мгновение ока мы становимся корди, то есть врагами. Типичный в этом смысле случай с мертвой планетой «Добрая удача». Теперь, по прошествии жизни целого поколения, служба готова придать гласности правду, и я могу рассказать о Майке Тревельяне, Хуане Мердуке, Демакуре, Рыжеволосой Фаустине и всех остальных, а уж вы сами решите, кто прав, а кто нет. В те годы Тревельян всегда проводил отпуск на Земле. Ее патриархальность успокаивала натянутые как струны нервы, а приключений ему хватало на других мирах. Благодаря этому Тревельян, естественно, был своим человеком в мозговом центре службы, если таковой мог быть у организации, действующей по всей галактике. Вот почему он имел более широкое, чем его многие коллеги, представление о том, как обстоят дела с соблюдением договора. Тревельяна посвящали весьма важные секреты. Подозреваю, что Тревельян старался использовать каждую возможность, чтобы припасть к истокам человечества, так как большую часть жизни ему приходилось проводить под светом чужих солнц. И желание быть верным блюстителем договора крепло в нем с каждым годом. Никто не мог назвать Тревельяна педантом. Широкоплечий и черноволосый, с орлиным носом и глазами цвета морской волны, всегда готовый улыбнуться, одетый по последней моде, он наслаждался всеми радостями жизни от баха до кружки пива. Когда компьютер вызвал Тревельяна для ведения дела «Доброй удачи», тот жил в прекрасной зеленой долине Дордоне. Каменный дом его подруги построили в эпоху Средневековья у подножия огромной скалы. Внутренние изменения не коснулись внешнего вида жилища, за долгие годы сросшегося с окружающим пейзажем. Вдоль фасада росли кусты, которые скрывали археологические раскопки охотничьего поселения тех времен, когда ледник покрывал север Европы. Но теперь над головами проносились не дротики, а ракетоплан, следующий из Алжира в Гренландию. А ночью, меж звезд, которых уже достигли люди, проплывали искорки звездолетов, выскальзывающих из тени Земли. На всей планете осталось немного мест, где так остро ощущалась неразрывность времени. «Разве тебе уже пора?» В голосе Брэйганзе Дайен слышалась грусть. Она любила Тревельяна, а расставаться им приходилось очень и очень часто. «К сожалению, я должен идти», — ответил он. «Компьютер не стал бы беспокоить меня ради забавы. Всем известно, какая это здравомыслящая машина». Увидев, что она не реагирует на его улыбку, Тревельян пояснил, компьютер пришел к выводу, что я единственный свободный сотрудник службы, имевший дело с неким индивидуумом. Это скользкий тип с острыми зубами, и мой опыт может сыграть решающую роль. «Будем надеяться», — она подавила слезы и подставила губы для прощального поцелуя, «что ты сможешь добавить остаток этого отпуска к следующему и проведешь его со мной, хорошо?» «С удовольствием». Тревельян старался никогда не давать обещаний. Он поцеловал Брейганзу и, вдыхая аромат летнего сена, вместе с ней вернулся в дом. После того, как Тревельян попрощался по телефону с соседями, милыми добродушными крестьянами, чьи предки жили в этих краях с незапамятных времен, Брейганза отвезла его в Бордо. Оттуда ракетоплан доставил Тревельяна в космопорт Невада. Благодаря точному расчету компьютера он мог сразу приступить к работе, а если повезет, даже встретиться в непринужденной обстановке с Хуаном Мердуком. Так оно и вышло. Солнце катилось к горизонту, окрашивая в пурпур далекие горы. Но город властно отсек Тревельяна от красот природы. Гигантские кубики зданий громоздились над забитыми транспортом улицами, сквозь гул двигателей прорывались пронзительные крики торговцев, в неистовом сверкании реклам исчезло звездное небо. Люди и инопланетяне толкались, бронились, мошенничали, дрались, воровали, проповедовали, богатели, разорялись, появлялись и исчезали. За этим шумным фасадом скрывалась бьющая через край энергия, которую торговые корабли доставляли с далеких звезд. Тревельян позволил себе лишь короткое «фу»,

0: Оно не давало ему никаких привилегий, но не так давно служба предотвратила войну на родной планете старшего официанта. Поднявшись наверх, Тревельян попросил провести его в апартаменты Мердука. Ему сказали, что гость капитана ушел в отличном расположении духа, а Мердук и его дамы заказали шампанское. «Входите, входите», — прогремел знакомый голос. Дверь скользнула в стену, и Тревельян переступил порог. «А я думал, это... Клянусь солнцем, опять ты!» Мердук поднялся. Постоял среди портьер и картин, сверкающей посуды, тихой музыки, благовоний. Затем кошачьей походкой обогнул стол и вплотную подошел к Тревельяну. Высокий, широкий в плечах блондин, с длинными пшеничными усами, на грубом, изброжденном глубокими морщинами лице. Он был щегольски одет, хотя столь яркие цвета на земле уже успели выйти из моды. Женщина, стройная белокожая красавица с безупречными чертами лица, над которым горела шапка огненно-рыжих волос, осталась сидеть. Тревельян сразу понял, что перед ним не случайная подруга капитана. В ее взгляде он прочел откровенную враждебность. Тревельян поклонился. «Прошу извинить, если помешал». Мердук расхохотался. «Конечно, конечно, Майк, ты прощен, если только не собираешься оставаться надолго». Он похлопал Тревельяна по плечу. «Как поживаешь? Сколько мы не виделись?» «Лет 5 или 6». Тревельян выдавил из себя улыбку. «Простите, что побеспокоил, но, как я понял, вы улетаете послезавтра, и в последние 24 часа у вас будет масса дел». «Ты прав, приятель», — ответил Мердук. «Это наш прощальный вечер. Однако начался он с деловой встречи. Нам надо было решить финансовые вопросы, так что мы можем отложить его еще на несколько минут». Голос его звучал доброжелательно, но взгляд оставался холодным. «Перейдем к делу, а? Ты же пришел сюда не для того, чтобы пожелать счастливого пути старому другу». «Не только для этого», — признался Тревельян. Мердук взял его под руку и подвел к столу. «Садись, пожалуйста, и выпей с нами». «Фустина, познакомься с Майком Тревельяном из координационной службы Звездного Союза».
1: «Хуан говорил мне о вас», — сухо ответила женщина.
0: Тревельян сел и постарался расслабить мышцы, чтобы не отвлекать мозг от предстоящей дуэли. «Надеюсь, нелестными отзывами он не оскорбил слуха дамы?»
1: «Я снова Марса», — фыркнула Фустина. «Там не привыкли говорить с мужчинами и женщинами на разных языках».
0: «Мог бы и сам догадаться», — подумал Тревельян. «Многие заблуждаются, полагая, что в галактике осталось не так и мало планет, на которых может жить человек. На самом же деле заселялись уже наименее пригодные для жизни». Он мог себе представить ужасающую нищету нового Марса и Хуана Мердука, могучего сказочного рыцаря, явившегося, чтобы вызволить ее оттуда, посадить на белого коня и отвезти в замок, который он обещал покорить для нее. «Так уж получилось, что мои представления о долге вошли в противоречие с мнением капитана Мердука о его правах», — сказал Тревельян.
1: «Я зарабатывал кучу денег на экспорте леса и мехов с Ванахейма», — отрезал Мердук.
0: «Нарушая при этом экологическое равновесие целого континента», — добавил Тревельян.
1: «Вы не имели права вмешиваться и заставлять их изменить закон», — не слишком уверенно заявил Мердук. Он сполоснул бокал водой из кувшина и наполнил его шампанским. «Надеюсь, тебя не оскорбит, что из этого бокала пил банкир».
0: «Переживу». Тревельян взял бокал. «Он честно выполнял обязанности наемного солдата», — начала Фаустина. «Используя современное оружие против примитивнейшей цивилизации, которая не представляла никакой угрозы», — докончил Тревельян. «Подобная практика запрещена. Наряду с уничтожением коренных жителей и первых колонистов».
1: «Разве ваш драгоценный союз претендует на универсальность своих законов в космосе?»
0: «Фаустина, остынь», — одернул ее Мердок.
1: «Союз не государство».
0: Тревельян не сводил глаз с женщины, хотя многие обитаемые планеты поддерживают его. «Галактика слишком велика, чтобы управлять ею из одного центра. Но мы считаем себя вправе предупреждать нежелательное развитие событий, в том числе удерживать наших сограждан от дурных поступков».
1: «Корди никогда не сажали меня за решетку», — ухмыльнулся Мердок. «Они лишь пресекали мою деятельность. Я успевал улизнуть и не оставлял улик. Так что я не держу на вас зла». Он поднял бокал. «Честно говоря, я благодарен тебе, приятель. Ты показал, что я шел неверным путем. Теперь я нашел способ не только разбогатеть, но и стать при этом столь уважаемым человеком, что никто не посмеет, не спасясь, рыгнуть в моем присутствии».
0: Фаустина закурила, выпустив к потолку длинную струю дыма. «Меня попросили проверить истинность вашего утверждения», — заметил Тревельян. «Пожалуйста, у меня все честь честью. Да вам уже все известно. Я раздобыл звездолет, не спрашивайте как, и отправился к созвездию Эридана. Нашел планету необитаемую, но пригодную.

0: для колонизации и представил документы, удостоверяющие мое право первооткрывателя. Инспектор службы в своем отчете подтвердил, что освоение доброй удачи, так я назвал планету, не противоречит законам. И вот я на Земле собираю команду и необходимое оборудование для подготовительных работ, чтобы обеспечить безопасность поселенцев. «Вы помните», — продолжал он назидательным тоном, — «проверить наличие опасных организмов и веществ, определить климатические условия, сейсмические характеристики и так далее. По завершении подготовительных работ я начну рекламировать мою планету и организую доставку колонистов. На время действия моего патента мне принадлежит право устанавливать правила въезда на добрую удачу. Большинство первооткрывателей взимает с колонистов взнос за доставку, но я намерен обеспечить им не только межзвездный перелет, но и заранее построенное жилье, дороги, подготовленные поля, чтобы они сразу могли начать трудиться. Поэтому мне потребовалась финансовая поддержка».
1: «Ваша идея не нова», — предупредил Тревельян. «До сих пор она не приносила дохода. Стоимость поселения столь велика, что среднему иммигранту первый взнос не по карману. Поэтому он остается дома, а горе-первооткрыватель прогорает. В конце концов, он радуется, если ему удается продать построенное за тысячную долю вложенных средств».
0: «На этот раз все будет иначе», — возразил Мердок. «Я возьму с них минимум примерно половину суммы, необходимой для покупки земли и обустройства. Они полетят». Мердок допил содержимое бокала и вновь наполнил его.
1: «Но чем вызван интерес к Орде? Я же не рассказал тебе ничего нового, вся информация имеется в ваших компьютерах. Раз уж вы решили сунуть нос в мои дела, почему не обратиться ко мне раньше, до завершения подготовки экспедиции?»
2: «Раньше мы не смогли», — с горечью признал Тревельян. «Анализ некоторых фактов закончен лишь вчера. Мы стараемся обеспечить сносные условия жизни по всей галактике, но на всех нас не хватает, слишком разноб...»
1: «Вот и хорошо», — фыркнула Фаустина.
2: Тревельян бросил на нее мрачный взгляд. «Будьте осторожны, или в один прекрасный день вы станете жертвой этого разнообразия».
1: Мердок нахмурился. «На сегодня достаточно, мы обговорили все, что могли. Это мой вечер с моей женщиной, а ты, судя по всему, что-то вынюхиваешь. Но перед законом я чист, не так ли? Очень хорошо, выметайся отсюда».
2: Тревельян напрягся. «Или доброй ночи, если тебе так больше нравится», — улыбнулся Мердок, решив, что грубостью дело не поможешь.
1: Тревельян встал, поклонился, вежливо попрощался и вышел.
2: В поведении своего противника он отметил не столько злорадство, сколько желание отомстить за прошлые неудачи.
1: «Придется принять решительные меры», — подумал Тревельян. С земной орбитой и из Солнечной системы Кампесино выбрался на гравитационных двигателях, а затем нырнул в гиперпространство. Это был мощный звездолет, оснащенный посадочными ботами и всем необходимым для освоения необитаемых планет. Экипаж состоял из Мердука, Фаустины, полудюжины космонавтов и нескольких технарей. Им вслед вылетел и Джинджи, компактный, но быстроходный корабль. Его команда состояла лишь из Тревельяна и гуманоида с непроизносимым именем, значение которого отдаленно соответствовало земному «Демакур». Преследование звездолета в космосе скорее искусство, чем наука, а по существу чистая магия. В обычном пространстве поиск Кампесино не занимал много времени. Тут Тревельяну помогали как телескоп, так и датчики теплового излучения, электромагнитных волн, потока нейтрино, истекающего из гравитационных двигателей. Но в гиперпространстве лишь слабый факел тахионов выдавал местоположение корабля. Да и Мердок наверняка не забыл включить детекторы звездолета.
0: Благодаря мастерству и удаче пилота, Джинджи мог оставаться на пределе чувствительности, не выдавая своего присутствия. Но только в том случае, когда его скорость была больше, а масса значительно меньше, чем у преследуемого звездолета. Поэтому все вооружение Джинджи состояло из одного лазера, двух крупнокалиберных электродинамических ускорителей массы и полудюжины метровых управляемых ракет с ядерными боеголовками. И Тревельян нисколько не сомневался, что люди Мердока вооружены куда как основательнее. Долгие часы провел Тревельян у обзорного экрана, не отрывая взгляда от звездных блесток, рассыпанных по черному бархату, всем телом ощущая мерное гудение двигателей.
1: «Думаю, мы его накрыли», — Тревельян указал на приборы. Его охватило ликование охотника, выследившего добычу. Куда они летят, еще не ясно, но только не к созвездию Иридана. «Возможно, им уже известно о нашем присутствии, поэтому они могут отклониться от курса и напасть на нас», — бесстрастным механическим голосом ответил Демакур.
2: «Мы идем на риск», — согласился Тревельян, — «но на Мердока это не похоже. Он ведет жесткую борьбу, но я не слышал, чтобы он решался на заведомое убийство».
1: Наша информация о событиях его жизни отрывочна, и мы не знаем, чего от него можно ждать. Более того, проведенный компьютером анализ показывает, что он собрал весьма разношерстную компанию.
2: Да, сплошь отчаянный народ. Ни одного уроженца Земли, несколько представителей гуманоидных цивилизаций, славящих и своей воинственностью. Это, собственно, и встревожило нас.
1: Что еще? Мы вылетели столь поспешно, что я не успел изучить материалы дела. В частности, мне незнакомы биологические и социальные особенности человеческого общества.
2: Тревельян взглянул на своего спутника.
1: Директор службы постарался найти лучшего из агентов, но австралийский центр никогда не мог похвастать избытком инопланетян. Homo sapiens отличались взрывным характером, и долгое пребывание двоих людей в замкнутом пространстве маленького звездолета могло привести к тому, что в какой-то момент они вцепятся друг другу в глотку. Но даже когда агенты обнаруживали склонность к совместимости, служба предпочитала комплектовать экипажи из представителей разных цивилизаций. При физической совместимости различия в психологии и способностях часто позволяли создавать команды, отдачу которых превосходила возможности каждого из агентов действовать те в одиночку.
2: К сожалению, Тревельян никогда не встречался с обитателями планеты Ридон. Он слышал о них, но космос полон жизнью, и трудно даже запомнить названия всех населенных планет, не то что повидаться с их обитателями. Бочкообразная на четырех коротких ногах, тело Демокура поднималось над полом примерно на 140 сантиметров. Сверху извивалась четверка щупальцев. Каждая из них оканчивалась тремя бескостными пальцами, обладавшими мертвой хваткой. Голова более всего напоминала венчик мясистых голубых лепестков, поверхность которых выполняла функции органов чувств. И все же по-своему Демокур был красив. Тревельян с удовольствием наблюдал перламутровые переливы его складчатого торса.
1: Подозрительно уже само участие Мэрдока. Вероятно, он решил готовиться к полету на Земле, а не на какой-нибудь колонизованной планете, где его не знали, чтобы не привлекать внимания.
3: «С другой стороны, — возразил Демокур, — коммерческие экспедиции крайне редко формируются на Земле.
1: Но средний землянин, в отличие от среднего колониста, совершенно не интересуется этими делами. Большая часть населения Земли не жалует космопорты и старается их избегать. Поэтому именно здесь Мэрдок мог без лишнего шума получить необходимую финансовую поддержку. Не надо забывать, что Земля по-прежнему является главным банкиром человечества на всех планетах. И, наконец, хотя донесения и отчеты сотрудников службы поступают в компьютерный центр со всей галактики, поток информации столь велик, что Мэрдок мог провернуть эту авантюру и скрыться до того, как машина заметила бы его.
3: Что же обеспокоило службу состав команды Мэрдока?
1: Не только. Надо сказать, никого не удивила экономическая сторона проекта. Без сомнения, его готовый город был бы ничем иным, как скопищем лачуг, но при этом он не нарушал закона. А покупать бы его дома никто не стал, кроме нескольких простаков, первыми попавшихся на крючок.
2: Но служба насторожила приобретенное Мэрдоком снаряжение, продолжал Тревельян. Весьма подробный отчет по доброй удаче позволял с достаточной уверенностью предсказать, какое оборудование потребуется для ее освоения. Планета меньше Земли, климат холоднее, суши, слой атмосферы тоньше. Добрая удача имеет магнитное поле и обращается вокруг менее горячей звезды. Следовательно, должна обладать меньшим радиационным фоном.
1: Снаряжение зависело от того, кто заселит добрую удачу, заметил Демокур.
3: Конечно, Мэрдок решил, что это будут люди. Разумеется, не земляне, но жители других, освоенных человеком миров.
1: За редким исключением мы не сможем узнать, кто и когда отправится на добрую удачу. Для этого нас слишком мало, да и у нас полно других забот. А местным властям все равно. Они рады-радешеньки избавиться от лишних ртов. Кроме того, большинство колонистов — анархисты по натуре. Они не терпят вмешательства государственных органов в свои дела. И вот какие у нас возникли вопросы. Почему он не берет оборудование для поиска воды, бурения скважин, взрывчатых веществ для создания озер? Зачем ему датчики радиации и защитные скафандры? Закупленная им биологическая лаборатория не могла потребоваться на доброй удаче. Она предназначалась для изучения иных форм жизни.
2: Я мог бы предположить, что основная идея вам уже понятна.
1: А теперь он изменил курс. Демокур оглядел приборную панель. Повернул к созвездию Скорпиона.
2: Да? Вы рассчитали курс без компьютера?
1: Беда в том, что нет закона, предписывающего ему сразу лететь к месту назначения или сообщить нам, почему он выбрал кружной путь.
2: Тревельян улыбнулся уголками губ.
1: В то же время закон не запрещает нам преследовать его.
2: В 528 световых годах от Солнца чернота космоса озарилась яростной вспышкой.
1: Тревельян размышлял над философскими проблемами, слушал музыку, делал зарядку, коротая дни, сливающиеся в недели. Демакур был хорошим попутчиком, но никудышным собеседником. На вопрос, чем он занимается, Демакур, непрерывно шевеля переплетающимися щупальцами, ответил: «Я создаю свою очередную жизнь. В вашем языке нет соответствующего понятия». Сияние еще недавно блеклой голубой звезды насторожило Тревельяна. Вцепившись в ручки кресла, он вглядывался в обзорный экран. По мере того, как Джинджи миновал фронт ударной волны, яркость звезды все нарастала. Сияние заполнило весь экран, прежде чем Тревельян воскликнул: «Сверхновая!» Сверхновая пламенела в ночи, светясь в 50 раз ярче, чем луна в полнолуние, в 10 миллионов раз сильнее, чем ближайшая звезда. Хотя фильтры приглушали слепящую белизну, Тревельяну пришлось отвести взгляд, потому что у него перед глазами запрыгали огненные зайчики. По полу зацокали когти вошедшего редонита. Тревельян уловил внезапное дуновение воздуха и понял, что Демакур поражен увиденным, так же, как и он сам. Возможно, последующей фразой редонит попытался скрыть изумление. «Да, сверхновая второго типа, если увиденное мной соответствует теории. Как показывает статистика, подобные вспышки происходят в среднем раз в 50 лет. Проводилось изучение остатков некоторых из них, но ни одна вспышка не наблюдалась со столь близкого расстояния». «Мы уже прошли фронт ударной волны», — прошептал Тревельян. Его трясло. «Мэрдок летит к сверхновой?» «Вероятно. Курс его звездолета не изменился». «Это не совпадение. Должно быть, он забрался далеко, чтобы найти удачу, которую корни не смогут вырвать из его зубов. Давайте посмотрим, что показывают приборы». Каждый корабль службы оснащался астрофизической лабораторией, и компьютер не замедлил с ответом. Звезда находилась в 150 парсеках, то есть умерла почти 5 столетий назад. Это был голубой гигант с массой раз в 10 превосходящей Солнце, излучавший почти в 50 тысяч раз больше света. Но скопления в созвездии Скорпиона скрывали ее от земных астрономов прошлого, а их нынешние коллеги еще не успели добраться до этих мест. Столь неистовое сияние не могло продолжаться миллионы лет. Неустойчивое состояние звезды привело к формированию мощной ударной волны, двинувшейся через оболочку звезды к ее поверхности. Наблюдаемая ими вспышка сверхновой представляла собой разлет звезды, при этом выделялась энергия, равная суммарному излучению всей галактики. Вполне естественно, что вспышка могла длиться лишь несколько дней, и пока Джинджи пожирал световые годы, Тревельян любовался угасанием огненного великолепия. Постепенно обзорный экран заволокла дымка. Из оторвавшейся оболочки звезды образовывалась туманность, насыщенная ядрами тяжелых элементов, которым в будущем предстояло сыграть решающую роль в формировании новых звезд и планет. Приборы обнаружили и ядро звезды, раскаленное до бела, излучающее в рентгеновском диапазоне, смертельное для всего живого. Но оно быстро сжималось под действием собственной чудовищной гравитации до размеров белого карлика, Юпитера, Земли. Плотность ядра все нарастала, и близился момент, когда ничто, даже свет, не смог бы выбраться из ее объятий. И тогда бывшая сверхновая исчезла бы из пространства. «Он не сообщил о вспышке», — сердито воскликнул Тревельян. «Мы потеряли информацию о приближающейся ударной волне». «Давайте немедленно вернемся», — предложил редонит. «Ну, нет, полагаю, что нет, если мы упустим Мэрдока. Кто знает, каким злодеянием закончится его экспедиция. Будут и другие сверхновые. Его цель нам уже достаточно ясна». «Что?» Тревельян чуть не выронил трубку. «Взгляните на фотоувеличительный дисплей, и вот сюда». Щупальцы скользнули по приборной панели. «Я говорю о звезде класса G3, находящейся на расстоянии в 100 световых лет от сверхновой. Расчеты показывают, что в момент вспышки она была еще ближе. Курс наблюдаемого нами объекта и траектория движения звезды пересекаются. Вполне возможно, что полет закончится в точке пересечения». «Но...» «Нет», — запротестовал Тревельян, — «что ему там нужно?» «Доза радиации, полученная каждой планетой меньшей звезды за период вспышки сверхновой, составляла 1000 рентген. Атмосфера и магнитное поле могли обеспечить частичную защиту, но неизбежность биологической катастрофы очевидна. Низшие формы могли выжить, в частности растения и обитатели моря. Затем возникла бы новая экологическая структура, без сомнения нестабильная, имеющая высокую степень мутации, но стремящаяся к равновесию. Возможно, что в настоящее время наличие радионуклидов на поверхности планет потребует применения специальных мер предосторожности. Но в целом, если вокруг меньшей звезды вращается гипотетическая планета, пригодная для использования человечества и моим народом,
2: она будет весьма схожа с Землей и Ридоном. Могу добавить, что подобные катаклизмы многократно вызывали уничтожение высших форм жизни, в том числе, насколько мне известно, и на вашей родной планете. Бесстрастный голос Ридонита едва доносился до Тревельяна. Его охватил ужас. Желтая точка превратилась в диск, чересчур яркий для невооруженного глаза. Туманность, образовавшаяся при вспышке сверхновой, находилась от них в 30 парсеках, став лишь маленьким пятнышком среди окружающих созвездий. На черном бархате космоса вновь засиял Млечный Путь. И требовалось богатое воображение, чтобы представить, как бушевали небеса 4 столетия назад. Не было ничего необычного ни в параметрах межпланетного пространства, фиксируемых приборами, ни в наличии 7 планет, вращающихся вокруг желтой звезды. Но Тревельян знал, что первые впечатления обманчивы. Каждая планета всегда по-своему уникальна, а третья из 7, привлекшая его внимание, напоминала Землю. Он ограничился лишь визуальными средствами наблюдения. Детекторы Компесина могли обнаружить лазерные лучи и автоматы. Мердок вывел свой звездолет из гиперпространства в нескольких миллионах километров от планеты. Его преследователи повторили тот же маневр. А затем, чтобы не обнаружить себя потоком нейтрино, выключили двигатели, перейдя на питание от аккумуляторов. «Наблюдаемый объект приблизился к атмосфере планеты земного типа», — объявил Демакур. «Меня это не удивляет», — Тревельян оторвался от компьютера. «Ее можно считать второй Землей. Состав атмосферы, радиационный фон, диаметр, масса практически одинаковы. Вокруг планеты на близком расстоянии обращаются 2 Луны, поэтому рисунок приливов довольно сложный, но океанам не грозит загнивание. Один оборот за 28 часов, наклон оси к плоскости орбиты 12 градусов, средняя температура чуть выше земной, полярных шапах нет, поверхность суши несколько меньше, климат мягкий. Короче, если не считать зон повышенной остаточной радиации, идеальное местечко. Возможны экологические осложнения», — заметил Ридонит. Тревельян вздрогнул. «Черт, могли бы не напоминать об этом». Нахмурившись, он откинулся в кресле. «Что делать с Мердоком, вот в чем вопрос. Пока закон не нарушен, если не считать того, что Мердок не зарегистрировал найденную планету. Но мы, вероятно, не сможем доказать, что он бывал здесь раньше, а не появился случайно, изменив курс звездолета. Кроме того, подобное правонарушение весьма тривиально. Разве нет способов заставить человека говорить правду? Разумеется, есть электронное зондирование мозга, но для этого требуется согласие индивидуума. Поэтому способ применяется лишь для подтверждения честности свидетеля обвинения. Получается, что он ни в чем не виновен. Давайте доложим службе. Сюда пошлют специальную экспедицию. Служба слишком далеко. А что он успеет здесь натворить? Разумеется, если Мердок не подозревает о нашем присутствии, он может действовать не спеша, тем самым предоставив нам... Наблюдаемый объект выключил двигатели. Что? Тревельян выпрыгнул из кресла. Поток нейтрино в космосе довольно велик, но компьютер Джинджи позволял выделить из общего фона долю частиц, истекающих из двигателя. Теперь приборы показывали, что эта доля равнялась нулю. «Он садится на аккумуляторах. Планирует в атмосфере», — воскликнул Тревельян. «К тому времени, когда мы войдем в пределы чувствительности других средств поиска, он может оказаться где угодно». Тон Демакура не изменился, но рубку заполнил едкий запах, и лепестки над бочкообразным туловищем зашевелились. «Вероятно, он уверен, что на поверхности планеты мы его не найдем. Мы не обнаружили источника атомной энергии, а значит, засечь его невозможно. Получается, он стремится сбить со следа именно нас». «Да», — Тревельян прошелся по крохотной рубке. «Мы предполагали, что он заметит нас, тем более, что мое появление в космопорте не могло не насторожить его. Но почему он так недвусмысленно сообщает нам об этом?» «У моего народа послание прежде всего говорит о характере отправителя». «Совершенно согласен с вами», — Тревельян продолжал кружить по рубке. «Но чего добивается от нас Мердок?» «Выбор наш невелик. Мы можем сразу вернуться. Или сначала приземлиться и осмотреть планету». «Второй вариант не намного увеличит временной интервал до нашего возвращения». «В этом-то вся загвоздка, мой друг. Ближайшая база службы, где мы могли бы подготовить поисковую экспедицию, расположена, если я не ошибаюсь, на Лире. А они, скорее всего, полностью поглощены делом Королевы Штормов. Колонизованные же планеты находятся гораздо ближе, и на них полно людей, которые с радостью кинутся сюда в надежде разбогатеть. Тем более, что при этом у них появится шанс насолить Корде. К тому же, — добавил Демокур, — у нас нет достаточных аргументов, чтобы обосновать необходимость экспедиции. Сверхновые, да, это научная сенсация, но мы предлагаем лететь к вроде бы необитаемой планете. С какой стати командир базы, которому неизвестно прошлое Мэрдока, особенно если командир базы не человек, согласится с тем, что Мэрдок намерен нарушить закон? Он может не уловить взаимосвязи прошлых деяний Мэрдока с происходящим. Скорее он решит, что Мэрдок вот-вот попросит послать инспекционный патруль, чтобы затем подать документы для оформления права первооткрывателя.
4: Тревельян кивнул. «Нас очень мало, нас, хранители Великого Договора. И сколь часто нам приходится не обращать внимания на улики, возможно, указывающие на злой умысел, лишь потому, что мы идем по верному следу другого чудовища? Или мы узнаем о дурном деле, которое следовало пресечь в самом зародыше, но по прошествии времени наше вмешательство может лишь усугубить беду? Мы всегда помним о планете Норт, где высадились и начали успешно строить новую жизнь колонисты из Земли, а потом на Норте обнаружили разумных существ. Нам повезло, что в том случае, пусть и ценой неимоверных усилий, удалось найти взаимоприемлемое решение. Хочет ли Мэрдок, чтобы мы вернулись и подняли тревогу, не имея доказательств для немедленного принятия ответных мер? — осведомился Демокур. И сам же ответил. — Это правдоподобно. Надо учитывать, что до прилета на Землю он побывал в Федерации миров Скорпиона и знает, как обстоят дела там. Он наверняка уверен в том, что мы не получим помощи на Лире.
2: Мы можем. Мы даже можем реквизировать гражданские звездолеты с экипажем, если на этой планете окажутся разумные обитатели. На основании закона о недопустимости территориальных захватов, или Мэрдок может просто ограбить их. Маловероятно, что там кто-нибудь выжил. Согласен, но если они мертвы...
4: Тревельян не договорил. Он смотрел на обзорный экран. Планета светилась ласковой голубизной. Она росла с каждой минутой. Кампесино мог легко затеряться на ее необъятных просторах. Его команда готовилась к приему незваных гостей. У Мэрдока было больше людей, лучшего вооружения. Но Тревельяну не хотелось верить, что тот замыслил убийство. С другой стороны, от Фаустины можно было ожидать чего угодно, и на звездолете она была единственной женщиной.
2: «Решение созрело. Будем садиться», — сказал Тревельян.
4: Они приближались осторожно, не упуская из виду ни одной мелочи, готовые к любой неожиданности. Облетая планету по низкой орбите, они убедились, что их догадка верна. Это был обитаемый мир. Но все жители его погибли. Свидетельств того, что кто-то пережил катастрофу, они не обнаружили. Цивилизация могла рухнуть под напором массовой смерти, паники, анархии, голода, но тогда одичавшие потомки горожан могли бы селиться в деревнях. Детекторы Джинджи зарегистрировали бы тепло, поднимающееся от их костров. Кроме того, могло начаться возрождение цивилизации. Космическая радиация не причинила вреда домам, инструментам, машинам, книгам. Она уничтожила лишь живое. На обзорном экране в просвете между облаками проступили высокие здания, построенные на берегу озера. «Густонаселенная зона», — заметил Тревельян. «Значит, у них были развитые сельское хозяйство и транспортная сеть, по крайней мере, в наиболее развитых регионах. Я вижу железнодорожные пути и остатки автострад. Полагаю, начальные стадии технического развития, двигатели внутреннего сгорания, возможно, ограниченное использование электричества. В отличие от большинства цивилизаций, достигших аналогичного уровня техники, они сохранили в себе чувство прекрасного». Тревельян старался отогнать эти мысли. Лишь оставаясь бесстрастным, он мог сдержать слезы. «Только ли радиация вызвала их гибель?» — спросил Демокур. Он-то без труда сохранял невозмутимость. Они могли найти укрытие. Возможно, они ничего не знали о радиоактивности. Или выживших осталось слишком мало, их разбросало по планете, а мутации довершили дело. Так или иначе, они погибли. «Стойте!» Пальцы Тревельяна заплясали по пульту управления, Джинджи дернулся, подался назад, замер. Наличие атмосферы затрудняло визуальное наблюдение, но лазеры, радары и компьютерная обработка информации позволяли получить полную картину. Город находился на острове посреди широкой реки и, связанный с материком лишь несколькими мостами, не утонул в океане растительности. Те же деревья и кустарники, что успели таки вырасти на улицах, были в основном срублены, и срублены недавно. Работы выполняли машины, две из которых раскорячились на центральной площади. По внешнему виду Тревельян безошибочно определил, что их изготовили на земле. С десяток готовых рухнуть зданий взорвали, обломки сгребли в большие кучи. Сильный электрический фон указывал на то, что в городе монтировали мощную энергетическую установку.
2: «Мердок», словно ругательство, выкрикнул Тревельян.
4: «Вы можете определить местонахождение его корабля?» — спросил Риданит.
2: «Нет. Заметив наше приближение, он, должно быть, как следует замаскировал его.
4: Возможно, Мердок надеется, что мы не обнаружим следов его деятельности. Или еще раз решил посмеяться над нами.
2: Как я погляжу, после приземления он не терял даром ни минуты. А место для посадки он нашел, когда прилетал сюда в первый раз».
4: Джен же вновь поплыл на планеты. Риданит молчал. Облака, моря, закаты, рассветы занимали половину обзорного экрана, на другой сияли звезды.
2: «Жителей не осталось», — промолвил наконец Демакур. «Реликты их цивилизации имеют ограниченный научный интерес.
4: Достаточно ли у нас оснований срочно направить сюда вооруженный звездолет, которого наверняка с нетерпением ждут где-то еще, с тем, чтобы остановить Мердока?»
2: «Допустим, достаточно. Я так же, как и вы, еще не уверен в этом, но допустим, достаточно. Смогут ли они остановить его?»
4: Тревельян склонился над пультом управления. Загудели двигатели.
2: «Приготовьтесь к посадке», — предупредил он.
4: Тревельян выбрал город, где только занималась заря, чтобы максимально использовать световой день. От набережной в изумрюдно-бирюзовую бухту выдавалась длинная дамба, построенная, судя по показаниям сонара, из напряженного бетона, такая же прочная, как и 400 лет назад. Он приземлился на дамбе и, выйдя из корабля, направился к берегу.
2: Гравитележка доставила бы его гораздо быстрее, но ему хотелось вжиться в роль тех, кто ходил здесь до него.
4: Джин же, готовый к немедленному взлету, остался позади, возвышаясь, словно медный обелиск. Безопасность окружающей среды не волновала его, Мердок наверняка провел все анализы. Оставалось лишь уточнить некоторые детали. К примеру, какие из привезенных злаков будут расти здесь лучше всего?
2: «Наверное, любые», — решил Тревельян. «Планета щедра и плодородна».
4: Без сомнения, до катастрофы она была еще прекраснее, но и теперь радовала глаз. А природа быстро залечивала нанесенные ей раны. Бухта блестела и плескалась меж золотистых зеленых холмов. За бухтой открывался океан.
2: Спускаясь вниз, Тревельян заметил обширные мелководья, густо заселенные растениями и морской живностью. Но воздух не рассекали крылья птиц. Большинство, если не все, позвоночные животные погибли. Зато низшие формы пережили катастрофу. Насекомые или им подобные парили на тончайших радужных мембранах. Серебристые рыбы выпрыгивали из воды. Ветер нес запах соли, йода, жизни.
4: Над головой проплывали редкие облака, голубоватые в пронзительной синеве неба. Где-то далеко, невидимое днем, находилась сверхновая.
2: «Роковая звезда», — подумал Тревельян, содрогнувшись.
4: Как мало знали земные астрономы древности о бедах, которые несет названное ими явление.
2: На Тревельян опустился на планету в солнечный мирный прохладный день. Вздохнув, он двинулся к берегу, оглядываясь по сторонам.
4: Суда затонули или уплыли, сорвавшись с прогнивших канатов. Сквозь прозрачную воду виднелись те, что лежали на небольшой глубине. Благородные обводы парусников не удивляли его, обитатели планеты не могли сделать их иными. Носовую часть кораблей украшали бронзовые фигуры в позеленевших, изъеденных коррозией остатках которых угадывались цветы, крылья, языки пламени, свободные парящие формы. Большое судно выкинуло на берег. У него был железный корпус и, судя по трубе, паровой двигатель. Но строители позаботились о том, чтобы на волнах оно напоминало танцовщицу.
2: Тревельян приблизился к пристани. Деревянные складские помещения разрушились, кое-где заросли лианами, но он мог себе представить, как некогда вздымались к небу их куполообразные крыши. Стрелу проржавевшего механизма, по всей видимости подъемного крана, украшала голова смешного зверька. Их искусство не смотрелось бы на фотографиях. Свобода линий и легкость форм — вот что вызывало учащенное биение сердца. Никогда раньше не видел Тревельян ничего подобного. И двуногие обитатели планеты с тонкими изящными шестипалыми руками, длинными шеями и большеклювыми головами казались ему живыми. Он чуть ли не слышал, как шуршат на ветру их каменные плащи.
4: По пути в город он находил их кости. Пожиратели падали, почти не потревожили тел.
2: Пыль, принесенная ветром, осела на мостовой, стала почвой. В нее упали семена, выбросили хрупкие корни, в конце концов сокрушившие бетон и кирпич.
4: Кусты и лианы услали мостовую и полезли вверх по стенам, но растительность наступала медленно, спешить ей было некуда. Она заняла прибрежные кварталы города и продвигалась дальше, выбросив вперед, как с грустной улыбкой подумал Тревельян,
1: своих разведчиков и саперов. Вдоль улиц выстроились гранитные, мраморные и каменные здания, исклёстанные дождями, выжженные солнцем, иссеченные ветром. Лишь редкие побеги затеняли их силуэты. Как и горельеф на стенах, здания взмывали ввысь, буквально рвались к небесам. Украшенные колоннами, балюстрадами, широкими окнами, некоторые из них еще сохранили краску, смягчавшую строгость линий. Тревельян озадачил отсутствие парков и садов. Судя по всему, обитатели планеты любили и берегли природу. В отделке зданий преобладал растительный орнамент. Но в то же время обитатели этих жилищ не были людьми, и требовалось немало времени, чтобы постичь их психологию. Возможно, они наслаждались контрастом произведений искусства и открытых пространств. В таком городе жизнь была в радость. Даже в ущерб экономике местные жители стремились уберечь воздух и воду от шума, грязи, ядовитых выбросов. Им, конечно, повезло, что дома не требовали обогрева. Насколько уяснил Тревельян, заводы располагались вне городских пределов, соединенные железными дорогами. Достигнутый уровень техники позволял строить автомобили, но их не было. Зато Тревельян обнаружил кости крупных четвероногих животных, использовавшихся в качестве гужевой силы, и остовы транспортных средств с примитивными электрическими двигателями. Хотя 400 прошедших лет не позволяли судить однозначно, создавалось впечатление, что, несмотря на бурное развитие техники, обитателям планеты удавалось свести к минимуму загрязнение окружающей среды. Они будто предвидели экологические проблемы и заранее предпринимали необходимые меры. Тревельяну очень хотелось бы знать, соответствовали ли действительности его представления. Но жители планеты не были святыми. Ему встречались статуи и потускневшие фрески, запечатлевшие сражения. Дважды над подписями, которые он не смог прочитать, Тревельян видел статую существа в лохмотьях, срывающего с себя цепи. Это означало, что кто-то заковал его в них. Но чаще он проходил мимо изображений, которые можно было истолковать как любовь, нежность, работу, учение, радость, открытие, наслаждение жизнью. Во дворах он видел высохшие бассейны и фонтаны, в некоторых домах были лифты. Тревельян отметил, что в цилиндрические шахты с широкими спиральными лестницами легко впишутся гравитационные подъемники. Внутри зданий фрески почти не изменились, и от яркости красок у него даже полегчало на душе. Тем не менее, не будучи суеверным, он постучал, прежде чем открыть первую дверь. Двери сдвигались или складывались. Не было ни замков, ни защелок. Жилища опустели 400 лет назад. Ткани сгнили, металл проржавел, штукатурка осыпалась, на всем лежал толстый многосантиметровый слой пыли. Но люди могли бы воспользоваться здешней мебелью, так как физически почти не отличались от жителей планеты. Стоило почистить и подремонтировать дома, подвести воду, принести, если надо, керосиновую лампу и походный примус. Владельцы квартир, похоже, не готовили пищу дома. Обтянуть кресла, диваны, кровати, положить ковры на искусно выложенные мозаичные полы. И вопрос с жильем был бы решен. А затем смонтированные энергетические установки позволили бы превратить планету в истинный рай. Но первым делом, несомненно, пришлось бы избавиться от этих картин, газет, загадочных инструментов, уставленных книгами полок. Такое соседство навевало бы слишком грустные мысли. Обходя квартиру за квартирой, Тревельян изредка натыкался на скелет. Или эти индивидуумы умерли мгновенно, как увиденные им на улице, или хотели уединиться в свой последний час. Один из них лежал на кушетке с книгой. В двух квартирах Тревельян нашел маленькие скелеты, прикрытые большим. Понимала ли мать, что смерть идет с неба? Да, она видела ее в вышине, неистовую в раскаленной белизне. Вероятно, она знала, что смерть грозит отовсюду, но ею руководил инстинкт необа. Когда Тревельян обнаружил склеп, он понял, что еще не раз увидит ту же картину. Ему стало ясно, как ушли из жизни местные жители. Самые слабые умерли сразу, у остальных началась лучевая болезнь. У людей она вызывала тошноту, рвоту, выпадение волос, внутренние кровоизлияния, слабость, лихорадку и беспамятство. Без сомнений, те же симптомы проявлялись и у обитателей планеты. Снаружи виднелись остатки наскоро сложенных угольных печей. Их трубы подавали окись азота в герметично закрытые помещения. Кости и ржавое оружие, лежащие рядом, говорили о том, что кочегары выполнили свой долг и покончили с собой. Дверь была деревянной, и Тревельяну удалось вышибить ее. За ней громоздились скелеты взрослых и детей, игрушки, чаши, знамена, музыкальные инструменты. «Не знаю, что они делали на этом празднике», — думал Тревельян. «Но если бы нам, людям, хватило мужества, мы бы сказали детям, что в этом году карнавал начался раньше».
4: Он вышел на яркий солнечный свет. Мимо пролетела бабочка, прекраснее тех, что порхали на земле. «Бог дал, и Бог взял», — вспомнилось Тревельяну изречение из древней книги. «Я не стану благословлять имя Божье, но я запомню. О да, я запомню». Он не успел дойти до центра города, как послышался все нарастающий рев. Подняв голову, Тревельян увидел над крышами сверкающую громадину кампесину, планирующего над городом. Пролетев между ним и солнцем, звездолет на мгновение прикрыл Тревельяна своей тенью. Он укрылся в подъезде. Рука упала на рукоять бластера. Мрачно улыбаясь, Тревельян включил миниатюрный радиопередатчик, лежавший в нагрудном кармане. «Эй, Корди!» — раздался голос Мердука. «Отвечайте!» Джинджи не откликнулся. Содрогая воздух, компенсина завис на гравитационных двигателях над поверхностью планеты. «Эй, вы!» — ревел Мердук. «Мы засекли ваши тахионы на полпути. Мы нашли место вашей посадки по потоку нейтрино. И не прикидывайтесь, что где-то неподалеку вас ждет подмога. Вы одни, и мы отлично видим вас в прицеле лазера. Но сначала я хочу поговорить с вами». Ему ответило молчание. Тревельян чувствовал, что покрылся потом. Он не мог предсказать, что предпримет Мердук. «Думаю, внутри никого нет», — донесся из радиоприемника чей-то приглушенный голос. «Наверное, осматривают город».
5: «Возможно», — согласился Мердук. «Странно, что они бросили корабль».
4: «Ловушка?»
5: «Ну, как знать, на Корде это не похоже, но надо держать ухо востро».
4: Тревельян предпочитал, чтобы Кампесино сел где-нибудь подальше, и его орудия не угрожали Джинджи. Поэтому он решил ускорить события, вышел из подъезда, достал бластер и нажал на курок. Над городом прокатилось эхо выстрела, запахло озоном. «Смотрите, внизу! Эй, ты нас слышишь?» Да, он слышал, но не собирался сообщать об этом Мердуку и его компании. Тем самым он получал небольшое преимущество. А в борьбе с металлическим монстром, зависшим над городом, могла сгодиться каждая мелочь. Тревельян направился к центру просторной площади, которую заметил еще при посадке. А экипаж звездолета, посовещавшись, приступил к действиям. Из открывшегося люка выскользнул двухместный бот. Ракет на нем явно не было. От него, видно, требовалось лишь кружить возле Джинджи и поднять тревогу, заметив что-либо подозрительное. На месте Мердука Тревельян поступил бы точно так же. А Кампесино, взревев, скрылся за высокими домами. И тут же дрогнула мостовая, донесся тягучий гул. Звездолет опустился на поверхность планеты. Тревельян ускорил шаг. Случайно его нога задела череп. С сухим стуком тот откатился к бордюру.
5: «Извините», — подумал Тревельян, — «вы когда-то ходили по этой улице, любовались залитыми солнцем фасадами, дышали, думали. А вокруг бурлил город, полный друзей, любви, музыки, развлечений. Смеялись ли вы?»
4: «Возможно, скоро я присоединюсь к вам», — вздохнул Тревельян. Он вышел на вымощенную плитами прямоугольную площадь. Пробивающаяся трава пыталась растащить плиты, но дожди четырех столетий не смогли смыть желобки, протоптанные многими поколениями. Площадь окружали приземистые здания. В трех из них сохранились остатки многоцветных витражей. Перед одним распростерлось несколько скелетов. Посреди площади возвышался Кампесино. Полдюжины людей и выходцев с других планет ждали его с оружием в руках. Похоже, они не собирались шутить. Мердок и Фаустина стояли рядом, их черные комбинезоны были расшиты серебром.
5: «Майк!» — прогремел Мердок и захохотал, откинув голову. «На другое я и не рассчитывал».
4: «Кто еще с тобой?» — спросила Фаустина. Тревельян пожал плечами. «А кто с вами?» — ответил он вопросом на вопрос.
5: «Мы видели твою посудину», — продолжил Мердок. «Мы решили, что ты откажешься подняться к нам, опасаясь угодить под замок, поэтому я вышел тебе навстречу». Он указал на сверкающий звездолет. «Все орудия наготове».
4: Тревельяну удалось улыбнуться.
5: «Разве вам кто-то угрожает, Хуан?» — мягко спросил он. Мердук мигнул. «Но ты же преследовал меня с самой Земли».
4: «Отнюдь», — возразил Тревельян. «Космос открыт для всех. Координационная служба проводит расследование там, где это возможно. Но ее агентам запрещено применять силу, за исключением самых крайних случаев. Вам известно об этом не хуже меня». Люди Мердука переминались с ноги на ногу, тихонько переговариваясь, стреляли глазами по сторонам. Тревельян чувствовал, что им тревожно. «К примеру», — добавил он, — «вы нарушили закон, не сообщив об открытии планеты». «Мы только что открыли ее», — выкрикнула Фаустина. На ее белокожем лице выступили пятна румянца, кулаки сжались. Какое-то мгновение Тревельян не сводил с нее взгляда, с состраданием думая,
6: Она боится, что я отниму ее триумф, ее шанс загрести кучу денег и навсегда вырваться из пут нищеты. И тут же в его голове звякнул колокольчик. Берегись. У агрессивной человеческой личности страх порождает жестокость. Пожалуйста, дайте мне договорить. Ни меня, ни службу не интересуют столь мелкие правонарушения. Они случаются по сотни раз на год и обычно ничего не значат. Необходимость заставила службу придерживаться древнего принципа, гласящего, что закон не должен размениваться по пустякам. Фаустина отступила назад, ноздри ее гневно раздувались, но она явно была сбита с толку. Лицо Мердока даже не дрогнуло. «Продолжай», — сказал он. «Вы совершили более серьезное преступление, уничтожив материалы, представляющие научную ценность», — говорил Тревельян дружелюбно, сопровождая свои слова легкой улыбкой. «Я имею в виду тот город на острове. Но планета хранит несметные биологические и археологические сокровища, так что мы готовы закрыть глаза на ваш проступок, классифицировав его как простительный энтузиазм дилетантов. Вы оказали неоценимую услугу цивилизации, открыв для нее эту планету. К вашему сведению, агент службы моего ранга имеет право даровать амнистию за несущественные правонарушения. Если хотите, я сегодня же оформлю необходимые документы и выпишу представление о награждении вас медалью Полярной звезды». Он протянул руку. «Не волнуйтесь, давайте выпьем за встречу и вместе полетим обратно». Мердок не захотел пожать протянутую руку. Он стоял, не сводя глаз с Тревельяна. Тишина становилась все более гнетущей.
7: «Ты это серьезно?» — наконец пробормотал он.
6: «Игра в кошки-мышки закончилась». В голосе Тревельяна зазвучали стальные нотки. «Это честное предложение. У вас есть еще добрая удача. Так что на жизнь вам хватит. Довольствуйтесь малым».
7: «Добрая удача?» — воскликнула Фаустина. «Какой же ты идиот! Это и есть добрая удача!» Ее рука описала полный круг.
8: «Я надеялся на обратное», — тихо ответил Тревельян.
7: «И что, по-твоему, я замыслил?» — спросил Мердок.
8: «Ответ очевиден», — Тревельян пожал плечами. «Вы открыли эту планету и, естественно, задумались, как снять сливки. Вы не могли получить патент первооткрывателя, потому что Союз не разрешил бы колонизации планеты до завершения научных исследований. Учитывая отдаленность от обжитых миров, недостаток персонала и огромный объем работ, эти исследования затянулись бы лет на 100. Я даже думаю, что 1-2 десятилетия мы будем держать в секрете координаты планеты, чтобы не допустить сюда любителей старины. А за это время ученые смогут наладить охрану».
7: «Ученые!» — взвизгнула Фаустина. Мердок сжал ей руку, призывая к спокойствию, но по-прежнему не сводил взгляда с лица Тревельяна.
6: «Какая, однако, возможность сколотить состояние?» — продолжал координатор. «Предложить прекрасные, полностью обставленные жилища сотни миллионов людей, причем за цену, доступную обычному колонисту. Вы могли бы стать одним из богатейших людей за всю историю человечества. Ну а затем вы отправились бы на поиски планеты, колонизация которой не вызвала бы у нас возражений. Вам не подвернулось ничего необычного. Планета, как планета, не хуже других, уже заселенных, но необитаемая. И люди стали бы вам платить, потому что вы гарантировали жилье, дороги, готовые к севу поля по приемлемой для них цене. Некоторых вы действительно доставили бы на тот забытый богом мир, особенно если рядом случайно оказался бы кто-нибудь из моих коллег. Вы потеряли бы на них деньги, но это не имело значения, потому что большинство переселенцев вы привезли бы сюда, где целые города достались вам практически даром. Они написали бы домой. Возможно, вам пришлось бы слегка откорректировать восторженные письма, чтобы мы и Корди не пронюхали о вашей авантюре раньше, чем следовало. Скорее всего, мы бы долго оставались в неведении, потому что у нас полно неотложных дел, и во всей галактике найдется не так уж много людей, готовых оказать нам реальную помощь. Я уверен, что несколько лет все у вас шло бы спокойно. А уж затем несоответствия стали бы столь вопиющими, что нам пришлось бы вмешаться». «И что бы вы предприняли?» — спросил Мердок.
8: «Ничего», — ответил Тревельян. «Разве мы смогли бы переселить тысячи, а то и миллионы мужчин, женщин и детей, приехавших по доброй воле, обрадованных светлой жизнью, пустивших корни, растящих новое поколение? Это было бы невозможно политически, морально и даже физически. Они защищали бы свои дома, а мы не могли бы сравнять их с землей, не так ли? Вы должны были бы поплатиться за содеянное. Разумеется, теоретически, конфискацией имущества и тюремным заключением. На практике же вы заставили бы нас платить слишком высокую цену за то, чтобы добраться до вас и ваших денег. Вы создали бы колониальное государство,
7: и утвердили конституцию, провозглашающую вас отцом-основателем и пожизненным президентом доброй удачи. И колонисты сражались бы за вас, как за себя. Поэтому, чтобы не нарушать собственного запрета на агрессивные войны, Союзу не оставалось бы ничего другого, как смириться со случившимся ради того, чтобы спасти оставшиеся научные и культурные ценности.
9: Тревельян замолчал, в горле у него пересохло, на плечи навалилась усталость, хотелось курить, но под дулами бластеров он не решался лезть в карман за трубкой.
7: Мэрдок кивнул. «Да, ты прав».
9: Он хохотнул. «Благодарю за титул отца-основателя. Сам как-то не додумался до этого. Теперь все стало на свои места».
7: «Но знаете ли, я не могу этого допустить», — добавил Тревельян.
9: «Почему же?» — с искренним удивлением спросил Мэрдок. «Что тебя тут поразило? Обычная планета, заваленная костями. Я сожалею о том, что произошло, но мертвые от этого не оживут. Да какая разница, одним народом меньше, одним больше. В галактике их миллионы. Чему мы можем научиться у них? Ты что, надеешься найти технические достижения? Или формы искусства, которые позволят цивилизации совершить гигантский скачок? Но ты же прекрасно понимаешь, сколь ничтожен этот шанс. А на других планетах полным-полно бедняков, жаждущих лучшей жизни. В должное время планета будет открыта для заселения. Когда оно придет, это время, и сколько людей умрет в нищете, вместо того, чтобы устроить новую жизнь? Новорожденные приходят на смену иммигрантам. Так что в конечном результате срок переселения не имеет большого значения. Забудем о конечном результате и подумаем о плоти и крови живущих.
7: Тревельян не смог сдержать гнева.
9: Хватит демагогии, Мэрдок. Вы такой же альтруист, как и боевой лазер.
7: А ты, фыркнула Фаустина, ты машина. Мне не терпится разобрать тебя на части.
9: Подожди, подожди, одернул ее Мэрдок. Успокойся, мы еще не договорили.
7: На мгновение его взгляд уперся в землю, затем вернулся к лицу Тревельяна.
9: «Я обрисую тебе ситуацию. Когда мы заметили слежку, то решили вести тебя за собой, потому что после обнаружения сверхновой сюда повалили бы ученые, и кто-то еще мог найти нашу добрую удачу».
10: «Ты мог бы повернуть назад без посадки?»
11: «Сделай ты это, мы полетели бы на ближайшие заселенные людьми планеты, набрали бы добровольцев и перевезли их сюда бесплатно, и обосновались бы на добрую удачу, до того, как ты успел бы растормошить свою службу, и тогда она ничего бы с нами не поделала».
9: «Я догадывался о вашем плане», — ответил Тревельян,
11: «и по пути назад собирался облететь все населенные миры Скорпиона, чтобы объявить, не уточняя местоположение доброй удачи, что ее заселение запрещено. Сознательное нарушение запрета послужило бы оправданием нашему вмешательству и насильственному вывозу колонистов. Служба должна поддерживать свой авторитет».
10: «С чего ты взял, что вернешься назад?»
9: Ухмылка Фаустины источала ненависть.
11: «Успокойся», — повторил Мэрдок, и, обращаясь к Тревельяну, добавил.
10: «Я надеялся, что ты приземлишься и не ошибся. Мы помахали перед тобой красной тряпкой, и ты тут как тут.
9: Видишь ли, я знал, что твой корабль вооружен хуже моего. Теперь ты у меня в руках».
10: «Что вы собираетесь делать со мной?» — спросил координатор. «Ну, честно говоря, кое-кто из моих парней жаждет крови. Но я не вижу смысла в твоем убийстве. Я бы этого не хотел. Для Корди ты славный малый, Майк. На Земле не знают, куда мы полетели.
11: Возвращаться туда я не собираюсь, все мои дела там улажены. Если меня когда-нибудь спросят, я отвечу, что даже не подозревал о твоем преследовании. Возможно, я еще воспользуюсь твоим кораблем, чтобы пустить Корди по ложному следу».
9: Мэрдок сиял.
10: «Вот что я тебе скажу, Майк. Давай-ка найдем тебе красивый остров посреди океана. Мы оставим тебе инструменты и припасы, покажем, что можно есть из местных растений. Всем известно, что вы, Корди, в душе философы.
11: Ты, должно быть, обрадуешься, получив несколько лет на размышление.
10: Если захочешь, я постараюсь прислать к тебе женщину. А потом сам отвезу тебя в космопорт, который мы намерены построить. По-моему, это честное предложение».
11: Тревельян вздохнул полной грудью. «Правильно ли я вас понял? Вы хотите задержать меня, чтобы я не мог доложить службе об этом деле?»
9: «Тебе еще повезло», — бросила Фаустина. «Но раз у Хуана такая нежная душа, ты все понял правильно».
7: «Вы осознаете, что ваши действия являются серьезными нарушениями прав личности?» — спросил Тревельян. «Неужели вы решитесь помешать должностному лицу Союза в выполнении его обязанностей?»
11: Мэрдок побагровел, чтобы они провалились твои обязанности. «Я требую позволить мне вернуться к звездолету и беспрепятственно взлететь с планеты».
10: Фаустина фыркнула. «Вы не согласны?» — удивился Тревельян.
9: Он ждал, но в ответ лишь легкий ветерок прошелестел листвой.
12: «Хорошо. Теперь я могу показать при зондировании мозга, что вы виноваты в попытке совершения преступления, а имеющихся улик достаточно для вашего ареста. Вы пойдете со мной добровольно?»
13: «Ты в своем уме?» — воскликнул Мердок.
12: «Ваше сопротивление аресту, — продолжил Тревельян, — вынуждает меня применить силу». Охрана Мердока потянулась к бластерам. Фаустина зашипела. Достал оружие и сам капитан. А Тревельян скрестил руки на груди. «Если бы моя служба не уважала ваших прав, грош цена была бы такой цивилизации. Но цивилизация должна защищать себя. Я признаю, что отвлекал вас от моего напарника. Он услышал приглушенные проклятия, но едва ли вы сможете сказать, что я завлек вас в западню. Он здесь, под крышей одного из зданий, на гравитационной платформе с аккумуляторными батареями, вооруженный несколькими ракетами с ядерными зарядами. Микрофон в моем кармане позволяет ему слушать нашу беседу. Если вы не сдадитесь, он уничтожит вас».
13: Тревельян не обращал внимания на крики охранников. Он не отрывал взгляда от их предводителей.
12: Мардук вытащил передатчик, чтобы отдать приказ тем, кто оставался на борту Конфессина. «Покажи им, что ты здесь, Демакур», — негромко произнес Тревельян. Никто не увидел, откуда вылетела торпеда, слишком велика была ее скорость. Мгновенно небо полыхнуло пурпуром адского огня. Ударная волна едва не сбила всех с ног, ревом отдалась в ушах. Подпрыгнули кости, лежащие перед храмом. «Чересчур близко». Во рту Тревельяна появился металлический привкус. «Нам потребуются антирадиационные уколы. Я думаю, вы согласитесь, Хуан, что следующий выстрел может прийтись прямо в нас. А потом мой редонит без труда разделается с вашими наблюдателями».
13: «Ты тоже умрешь», — прохрипел Мердок.
12: «Я не хочу умирать, но на карту поставлено нечто большее, чем мои желания». Фаустина выскользнула из-за Мердока, выхватила из его руки бластер и направила дуло в живот Тревельяна.
13: «О-о-о», — мысленно простонал тот.
12: «Я ведь совсем не герой, но жители этой планеты смогли сохранить мужество, когда на них обрушился бессмысленный гнев небес».
13: «Я убью тебя сама!» — крикнула Фаустина.
12: Тревельян мог выбить оружие из ее рук, но другие набросились бы на него. Поэтому он лишь встретился с ней взглядом. По щекам Фаустины катились слезы. «Если вы это сделаете, мой напарник уничтожит вас».
13: Мердок вырвал у нее бластер. Она попыталась вцепиться в него, но ударом кулака главарь сшиб ее с ног. Он тяжело дышал, лицо блестело от пота.
12: «Чего ты хочешь?» «Если вы знакомы с психологией редонитов...» Взгляд Мердука подсказал Тревельяну, что тот понимает, о чем идет речь. «То должны знать, что Демакур без зазрения совести прикончит меня вместе с вами. Однако он полагает, что это нежелательный исход. Так же, как и разрушение прекрасной площади. Давайте найдем более приемлемое решение».
13: «Я же спросил, чего ты хочешь, дьявол?» «Вернуться к моему кораблю. Демакур будет следить за мной по радио. При малейшем подозрении он откроет огонь. На самый худший случай ему придется взорвать оба звездолета и надеяться, что планету откроет кто-то еще, уважающий память ее мертвых.
12: Я прилечу на площадь, заберу Демакура и немедленно покину планету. Можете не беспокоиться, я не причиню вам вреда. Взлетев первым и имея более быстрый звездолет, я доберусь до ближайших обитаемых миров раньше вас и объявлю, что заселение доброй удачи запрещено. Вряд ли кто решится последовать за вами, зная, что вскоре в небе могут появиться боевые корабли. Вам я советую найти укромное местечко и не высовываться понапрасну».
13: Раз за разом кулак Мердока ударил в открытую ладонь. В мгновение ока он постарел на десяток лет.
12: Но затем на его лице вновь появилась улыбка.
13: «Ты выиграл и этот раунд, Майк», — сказал он. «Я сам провожу тебя».
12: «Возьми». Он протянул Тревельяну свой бластер. Координатор взял оружие. Фаустина села, по ее скуле расплывался синяк от удара Мердока. Она переводила взгляд с одного мужчины на другого. Заплаканное, побитое, загнанное в тупик дитя.
13: «Но почему?» — взмолилась она. «Почему мы не можем получить патент? Мы же нашли для тебя сверхновую. Ты все погубил ради 2-3 сотен ученых и их любопытства».
12: Тревельян склонился над Фаустиной, одной рукой сжал обе ее руки, а другой широким жестом указал на храм.
13: «Нет», — мягко сказал он, — «ради них». «Разве у них нет этого права? Кто-то должен узнать и понять этот народ, чтобы мы никогда не забыли о нем».
12: Но она не поняла. «Мы охраняем великий договор сердцевины цивилизации, общества, самой жизни, неписанный закон для живых, мертвых и не родившихся на свет, призывающий их прилагать все силы, но оставаться единым целым в неразрывности времени. Стоит пренебречь им, и жизнь станет бессмысленной. Но молодые поколения так часто не хотят этого понимать».

0: и возле окна, выходящего на Манхэттен с середины XX века. Эверард привык к анахронизмам, но всякий раз, глядя на эту поджарую фигуру, смуглое лицо и орлиный нос, он видел своего коллегу в боевой раскраске, верхом на коне и с ружьем, наведенным на какого-нибудь бледнолицого злодея. «Ну ладно», — сказал он, — «Америку открыли китайцы. Факт занятный, но почему он требует моего вмешательства?»
1: «Я и сам хотел бы это знать», — ответил Сандоваль.
0: Он встал на шкуру белого медведя, которую Эверарду подарил Бьярни Хельюсон, первым из европейцев в 986 году, оказавшийся у восточного побережья Северной Америки, называемого позднее Винландом, и повернулся к окну. Силуэты небоскребов четко вырисовывались на ясном небе, шум уличного движения сюда наверх едва доносился. Заложив руки за спину, Сандоваль сжимал и разжимал пальцы. «Мне приказано взять какого-нибудь агента-оперативника, вернуться с ним на место и принять меры, которые окажутся необходимыми», — заговорил он немного погодя. «Тебя я знаю лучше других, вот и...» Он умолк. «А может, стоит взять еще одного индейца?» — спросил Эверард. «Ведь в Америке XIII века я буду слишком выделяться».
1: «Тем лучше. Произведешь впечатление. Поразишь. Задача-то вряд ли окажется слишком трудной».
0: «Ну, конечно», — согласился Эверард. «Что бы там ни произошло». Из кармана потрепанной домашней куртки он вытащил кисет с табаком, трубку и стал быстро и нервно набивать ее. Один из первых и важнейших уроков, преподанных ему в патруле времени, заключался в том, что не всякая задача, даже очень важная, требует для своего выполнения множество людей. Огромные организации стали характерной особенностью XX века, а ранние цивилизации, такие как эллинская времен расцвета Афин или японская периода Камакура, да и более поздние тоже, ставили во главу угла индивидуальные качества. Поэтому один выпускник Академии патруля, разумеется, со снаряжением и оружием будущего, мог заменить собой целую бригаду. Но причина заключалась не столько в эстетике, сколько в обычном расчете. Патрульных было слишком мало для наблюдения за таким количеством тысячелетий. «Насколько я понимаю», — медленно начал Эверард, «вмешательства из другого времени там не было, и речь идет не об обычном устранении экстратемпоральной интерференции».
1: «Верно», — ответил Сандоваль. «Когда я доложил о том, что обнаружил, отдел периода Юань провел тщательное расследование. Темпоральные путешественники в этом не замечены. Хубилай, внук Чингисхана, основатель династии Юань, додумался до этого совершенно самостоятельно. Возможно, его вдохновили рассказы Марко Поло о морских плаваниях арабов и венецианцев. Но так или иначе, мы имеем дело с подлинным историческим фактом, даже если в книге Поло об этом не сказано ни слова».
0: «Китайцы ведь тоже были мореплавателями, и довольно неплохими», — заметил Эверард. «Так что все совершенно естественно. Зачем же понадобились мы?» Он раскурил трубку и глубоко затянулся. Сандоваль все еще молчал, поэтому Эверард продолжил. «Ну а ты каким образом наткнулся на эту экспедицию? Разве они появились в землях Наваха?»
1: «Черт возьми! Я ведь занимаюсь не только собственным племенем. Американских индейцев в патруле и без того мало, а гримировать кого-то другого слишком сложно. Вообще-то я следил за миграциями от абасков».
0: Как и Кит Деннисон, Сандоваль был специалистом-этнологом. Он восстанавливал историю тех народов, которые сами никогда не вели письменных хроник. Благодаря этой работе патруль мог наконец узнать, какие же именно события он оберегает от постороннего вмешательства.
1: «Я работал на восточных склонах Каскадных гор, неподалеку от Кратерного озера», — продолжал Сандоваль. «Это земли племени Лутуами. Но у меня были причины предполагать, что потерянное мной племя атабасков прошло именно здесь. Местные жители упоминали о таинственных незнакомцах,

0: идущих с севера. Я отправился взглянуть на них и обнаружил целую экспедицию монголов верхом на лошадях. Тогда я двинулся по их следам на север и набрел на лагерь в устье реки Чалис, где несколько монголов помогали китайским морякам охранять корабли. Я, как ошпаренный, помчался назад и доложил обо всем начальству. Эверард сел на диван и пристально посмотрел на своего сослуживца. «Насколько тщательно было проведено расследование в Китае?» — спросил он. «Ты абсолютно уверен, что это не экстратемпоральная интерференция? Сам знаешь, бывают ведь такие просчеты, последствия которых всплывают лишь через 10-20 лет».
1: «Я и сам об этом подумал, когда получил задание», — кивнул Сандаваль. «И сразу же отправился в штаб-квартиру периода Юань, в Ханбали, то есть в Ханбалыке, или по-нашему Пекине. Они сказали, что тщательно проследили эту линию назад во времени, аж до Чингисхана, а в пространстве до Индонезии. И все оказалось в полном порядке, как у норвежцев с их Винландом. Просто китайская экспедиция менее известна. При дворе знали только то, что путешественники вышли в море, но так и не вернулись, и поэтому Хубилай решил, что другую экспедицию посылать не стоит. Запись об этом находилась в имперских архивах, но потом пропала во время Минского восстания, когда изгнали монголов. Ну, а летописцы об экспедиции позабыли».
0: Эверард все еще раздумывал. Его работа ему нравилась, но с этим заданием что-то было нечисто. «Ясно, что с экспедицией случилось какое-то несчастье», — заговорил он. «Хорошо бы узнать, какое. Но почему все же для слежки за ними потребовался еще и агент-оперативник?» Сандаваль отодвинулся от окна. А в голове Эверарда снова мелькнула мысль, насколько неестественно выглядит здесь этот индеец Наваха. Он родился в 1930 году, до прихода в патруль успел повоевать в Корее и окончить колледж за казенный счет, но в каком-то смысле он так до конца и не вписался в 20 век. А мы что? Другие? Разве кто-нибудь из нас может смириться с ходом истории, зная о том, что ждет его народ?
1: «Но речь идет не о слежке!» — воскликнул Сандаваль. «Когда я доложил об увиденном, то получил распоряжение непосредственно из штаба Данелиан. Никаких объяснений или оправданий, только приказ организовать провал экспедиции. Исправить историю своей рукой».

0: Глава вторая. Анна Домини, 1280. Слово хана Хубилая распространялось от параллели к параллели и от меридиана к меридиану. Он мечтал о владычестве над миром, и при его дворе с почетом встречали каждого, кто приносил свежие новости и новые философские идеи. Особенно полюбился Хубилаю молодой венецианский купец Марко Поло. Но не все народы смирились с монгольским господством. Тайные общества повстанцев зарождались во всех концах покоренных монголами государств, известных под общим названием Китай. Япония, где реальная власть принадлежала стоящему за спиной императора дому Ходзе, уже отразила одно вторжение. Да и среди самих монголов не было подлинного единства. Русские князья превратились в сборщиков дани для независимой Золотой Орды. Багдадом правил Абага-Ильхан. Что же до остальных земель, то Каир стал последним прибежищем некоего грозного аббасидского халифата. Мусульманская династия Ислеевов властвовала в Дели. На престоле святого Петра находился папа Николай III, гвельфы и гибеллины рвали на части Италию, германским императором был Рудольф Габсбург, королем Франции Филипп Смелый, а Англией правил Эдуард I Длинноногий. В это время жили Данте Алигьери, Иоанн Дунс Скотт, Роджер Бэкон и Томас Стихотворец, или Томас из Эрселдуна, полулегендарный шотландский бард XIII века, известный также под прозвищем Лермонт. Ему приписываются некоторые фрагменты артуровского цикла. А в Северной Америке Мэнс Эверард и Джон Сандоваль осадили коней на вершине пологого холма. «На прошлой неделе, вот когда я увидел их в первый раз», — сказал индеец. «Здорово они продвинулись с тех пор. Впереди дорога будет похуже. Но все равно, при таких темпах, они месяца через два будут в Мексике». «По монгольским меркам это еще довольно медленно», — отозвался Эверард. Он поднес к глазам бинокль. Вокруг них повсюду полыхала апрельская зелень. Даже на самых высоких и старых буках весело шумела молодая листва. Скрипели сосны, их раскачивал холодный ветер, несущий с гор запах талого снега. Небо было темным от возвращавшихся в родные края птичьих стай. Величественно бело-голубые вершины каскадных гор словно парили в воздухе далеко на запад. Поросшие лесом предгорья уходили на восток и круто спадали в долину, а дальше, за горизонтом, простиралась гудевшая под копытами бизоньих стад прерия. Эверард навел бинокль на монголов. Они двигались по открытым местам, повторяя изгибы текущей на юг речушки. Всего их было около 70 человек на косматых, серовато-коричневых азиатских лошадях, кратконогих и большеголовых. Каждый вел в поводу несколько вьючных и запасных животных. По лицам и одежде, а также по неуверенной посадке, Эверард сразу выделил в общей массе нескольких проводников из местных жителей. Но гораздо больше его заинтересовали иноземцы. «Среди вьючных многовато жеребых кобыл», — пробормотал он себе под нос. «А, видимо, они взяли столько лошадей, сколько поместилось на кораблях, и выпускали их размяться и попастись на всех стоянках, а теперь прямо в пути увеличивают поголовье. Лошадки этой породы достаточно выносливы, и такое обращение им нипочем. Те, кто сторожат корабли, тоже разводит лошадей», — сообщил Сандоваль. «Сам видел».
1: «Что еще ты знаешь об этой компании?»
0: «Да я уже все рассказал. Кроме того, что видно отсюда, почти ничего. Есть, конечно, отчет из архивов Хубилая. Но ты же помнишь, там лишь кратко сообщается, что 4 корабля под командованием Найона Тахтая и ученого мужа Ли Тайцзуна были посланы исследовать острова, лежащие за Японией».
1: Эверард рассеянно кивнул. «Нет смысла сидеть здесь и в сотый раз пережевывать одно и то же. Хватит тянуть. Пора приступать к делу». Сандоваль откашлялся. «Я все думаю, стоит ли идти нам обоим?» — сказал он. «Может, останешься на всякий случай здесь?»
0: «Комплекс героя?» — пошутил Эверард. «Нет, лучше идти вместе. Ничего плохого я от них не жду, пока, во всяком случае. У этих ребят хватает ума не затевать беспричинных ссор. И с индейцами они неплохо поладили. Разве нет? А мы им вообще покажемся загадкой. Но все-таки я не прочь предварительно чего-нибудь хлебнуть».
1: «И я». «Да и потом тоже».
0: Порывшись в сидельных сумках, они вытащили свои двухлитровые фляги и сделали по глотку. Шотландское виски обожгло Эверарду горло и огнем растеклось по жилам. Он прикрикнул на лошадь, и оба поскакали вниз по склону.

Воздух прорезал свист. Их увидели. Сохраняя спокойствие, Эверард и Сандаваль двинулись навстречу монгольской колонне. Держа наготове короткие и тугие луки, двое передовых всадников обошли их с флангов, но останавливать не стали. «Должно быть, наш вид не внушает опасений», — подумал Эверард. На нем, как и на Сандавале, была одежда XX века. Охотничья куртка-ветровка и непромокаемая шляпа. Но его экипировке было далеко до элегантного индейского костюма Сандаваля, сшитого на заказ у Аберкромби и Фитча. Оба для вида нацепили кинжалы, а для дела у них были маузеры и ультразвуковые парализаторы 30 века. Дисциплинированные монголы остановились одновременно, все как один. Подъезжая, Эверард внимательно их рассмотрел. Перед отправкой он около часа провел под гипноизлучателем, прослушав довольно полный курс о монголах, китайцах и даже о местных индейских племенах, об их языках, истории, материальной культуре, обычаях и нравах. Но видеть этих людей вблизи ему пока не доводилось. Особой красотой они не блистали. Коренастые, кривоногие, с жидкими бороденками, смазанные жиром широкие плоские лица блестели на солнце. Все были хорошо экипированы. На каждом сапоги, штаны, кожаный панцирь, покрытый металлическими пластинками с лаковым орнаментом, и конический стальной шлем с шипом или перьями на макушке. Вооружены они были кривыми саблями, ножами, копьями и луками. Всадник в голове колонны вез бунчук, несколько хвостов яка, сплетенных золотой нитью. Монголы внимательно наблюдали за приближением патрульных, но их темные узкие глаза оставались невозмутимыми. Узнать начальника не составляло труда, он ехал в авангарде, за его плечами развивался изодранный шелковый плащ. Он был гораздо выше своих воинов и еще суровее лицом. Портрет довершали рыжеватая борода и почти римский нос. Ехавший около него проводник-индеец сейчас с открытым ртом сжался позади, но Найон Тахтай остался на месте, не сводя с Эверарда спокойного хищного взгляда. «Привет вам!» — прокричал монгол, когда незнакомцы оказались поблизости. «Какой дух привел вас?» Он говорил на диалекте лутуами, будущем кламатском языке, но с неприятным акцентом. В ответ Эверард пролаял на безупречном монгольском. «Привет тебе, Тахтай, сын Бату! Да будет на то воля Тенгри!» «Духа неба! Мы пришли с миром!» Это был удачный ход. Эверард заметил, что монголы потянулись за амулетами и стали делать знаки от дурного глаза. Но человек, ехавший слева от Тахтая, быстро овладел собой. «Ах, вот оно что!» — сказал он. «Значит, люди Запада уже добрались до этой страны. Мы не знали об этом». Эверард взглянул на него. Ростом этот человек превосходил любого из монголов, а его лицо и руки выделялись своими изяществом и белизной. Одет он был, как и все остальные, но не носил никакого оружия. Выглядел он старше Найона, ему можно было дать лет 50. Нисходя с лошади, Эверард поклонился и заговорил на северокитайском. «Достопочтенный Ли Тайцзун, как ни печально, что мне, недостойному, приходится противоречить вашей учености, но мы родом из Великого Царства, лежащего далеко на юге». «До нас доходили слухи о нем», — сказал ученый, который так и не смог скрыть своего удивления. «Даже здесь, на севере, можно услышать рассказы об этой богатой и чудесной стране. Мы ищем ее, чтобы передать вашему хану приветствие Кагана Хубилая, сына Тули, сына Чингисхана. Весь свет припадает к его стопам». «Мы знаем о великом хане», — ответил Эверард. «Но мы знаем и о калифе, и о папе, и об императоре, а также о прочих, не столь могущественных владыках». Он тщательно подбирал слова, чтобы, не оскорбляя правителя Китая, открыто, тем не менее деликатно указать ему его истинное место. «Она же, напротив, известна немногим, ибо наш государь ничего не ищет во внешнем мире и не хочет, чтобы другие искали что-либо в его царстве.
Позвольте мне, недостойному, представиться. Мое имя Эверард. И хотя мой облик может ввести вас в заблуждение, я вовсе не русич и не из земель Запада. Я принадлежу к стражам границы. Пусть погадают, что это значит. Ты пришел без большого отряда, — вступил в разговор Тахтай. А он нам и не понадобится, — вкрадчиво ответил Эверард. И вы далеко от дома, — добавил Ли. Не дальше, чем были бы вы, досточтимые господа, в степях Киргизии. Тахтай взялся за рукоять сабли, а в его глазах застыло подозрение. «Пойдемте», — сказал он. «Посол всегда желанный гость. Разобьем лагерь и выслушаем слово вашего царя».

0: Глава третья. Солнце уже низко стояло над западными вершинами, и их снежные шапки отливали тусклым серебром. Тени в долине удлинились, лес потемнел, но луг казался еще светлее. Первозданная тишина оттеняла каждый звук. Торопливый говор горного потока, гулкие удары топора, пофыркивание лошадей, пасущихся в высокой траве. Пахло дымом. Монголы были явно выбиты из колеи и появлением незнакомцев, и столь ранним привалом. Их лица оставались непроницаемыми, но они то и дело косились на Эверарда с Сандавалем и принимались шептать молитвы, в основном языческие, но слышались и буддийские, и мусульманские, и несторианские. Тем не менее, это не мешало им с обычной сноровкой разбить лагерь, расставить сторожевые посты, осмотреть лошадей, приготовить ужин. И все же Эверарду показалось, что они ведут себя сдержаннее обычного. Под гипнозом он усвоил, что монголы, как правило, люди веселые и разговорчивые. Он сидел в шатре, скрестив ноги. Рядом с ним полукругом расположились Сандоваль, Тохтай и Ли. Пол устилали ковры, на жаровне стоял котелок с горячим чаем. В лагере это был единственный шатер. Возможно, у монголов он был всего один, и возили его с собой для таких торжественных событий, как сегодняшние. Тохтай собственноручно налил кумыс в чашу и протянул ее Эверарду. Тот шумно отхлебнул из нее, так требовал этикет, и передал чашу соседу. Ему доводилось пробовать напитки и похуже, чем перебродившее кобылье молоко, но он обрадовался, когда по окончании ритуала все стали пить чай. Заговорил начальник монголов. В отличие от китайца-советника, он не умел сдерживаться, и в его голосе непроизвольно прорывалось раздражение. Что это за чужеземцы, которые посмели не пасть ниц перед слугой великого хана? Но слова оставались вежливыми. А теперь пусть наши гости расскажут о поручении своего царя. Не назовете ли вы нам сначала его имя?
1: «Его имя произносить нельзя», — ответил Эверард.
0: «А о его царстве до вас дошли лишь смутные слухи. Ты можешь судить о его могуществе, Найон, потому что в такой дальний путь он отправил только нас двоих, и что проделали этот путь мы без запасных лошадей».
2: Тохтай ухмыльнулся. «Кони, на которых вы приехали, красивые, но еще неизвестно, как они побегут по степи. И долго вы добирались сюда?
0: Меньше дня, Найон.
2: Мы многое умеем».
0: Эверард полез в карман куртки и достал два небольших свертка в яркой упаковке. «Наш господин повелел преподнести высокочтимым гостям из Китая эти знаки его расположения». Пока разворачивались обертки, Сандаваль наклонился к Эверарду и шепнул по-английски:
3: «Понаблюдай за их реакцией, Мэнс. Мы сваляли дурака».
0: «Почему?»
3: «Этим пестрым целлофаном и прочими штучками можно поразить варвара вроде Тохтая. Но взгляни на Ли. Его цивилизация уже создала искусство каллиграфии, когда предки Бануита Теллера еще разрисовывали себя голубой краской. Теперь его мнение о нашем вкусе резко упало».
0: Эверард еле заметно пожал плечами. «Что ж, он прав. Разве не так?» Их разговор не остался незамеченным. Тохтай взглянул на них с подозрением, но затем снова вернулся к своему подарку — электрическому фонарику. Демонстрация его действий сопровождалась почтительными восклицаниями. Вначале Найон отнесся к дару с опаской и даже пробормотал заклинание. Но, вспомнив, что монголу непозволительно бояться чего-либо, кроме грома, он овладел собой и вскоре радовался фонарику, как ребенок. Патрульные посчитали, что лучшим подарком для такого ученого-конфуцианца, как Ли, будет книга-альбом «Человеческий род», который мог произвести на него впечатление разнообразием содержания и незнакомой изобразительной техникой. Китаец рассыпался в благодарностях, но Эверард усомнился в искренности его восторгов. В патруле быстро узнаешь, что изощренное мастерство существует при любом уровне технического развития. По обычаю были преподнесены ответные подарки, изящный китайский меч и связка шкурок калана. Прошло довольно много времени, прежде чем прерванный разговор возобновился. Сандаваль ловко перевел его на путешествие их хозяев. «Раз вы так много знаете, — начал Тахтай, — то вам должно быть известно, что наше вторжение в Японию потерпело неудачу». «Такова была воля неба», — по-придворному учтиво сказал Ли.
3: «Бред сивой кобылы», — рявкнул Тахтай. «Такова была людская тупость, хочешь ты сказать. Мы были слишком малочисленны, слишком мало знали, а море было слишком бурным, да и забрались мы слишком далеко. Ну так что же? Когда-нибудь мы туда вернемся».
0: Эверард с грустью подумал о том, что они действительно вернутся к берегам Японии. Но их флот потопит буря, погубив бог знает сколько молодых воинов. Он не стал перебивать Тахтая, который продолжал свой рассказ.
3: «Великий хан решил, что мы должны больше узнать об островах. Возможно, стоит создать базу где-нибудь севернее Хоккайдо. Кроме того, до нас давно доходили слухи о далекой западной земле. Иногда ее видят издалека рыбаки, по воле случая занесенные в те края. А купцы из Сибири рассказывают о проливе и о стране, лежащей за ним. Великий хан снарядил 4 корабля с китайскими командами и повелел мне отправиться с сотней монгольских воинов на разведку».
0: Эверард ничуть не удивился. Китайцы уже сотни лет плавали на своих джонках, вмещавших до 1000 пассажиров. Правда, эти суда еще не обладали теми высокими мореходными качествами, которые они обретут позднее. Скажется, опыт, перенятый у португальцев. А их капитанов никогда не тянуло в океан, не говоря уже о холодных северных водах. Однако некоторые китайские мореплаватели могли кое-что разузнать у попадавших в Китай корейцев и жителей Формозы, острова Тайвань, то, чего не знали их отцы. По крайней мере, о Курильских островах какое-то представление они должны были иметь.
3: «Мы миновали 2 цепочки островов, одну за другой», — продолжал Тахтай. «Там почти ничего не растет, но мы хотя бы могли время от времени делать остановки, выпуская лошадей размяться, и расспрашивать местных жителей. Одному тенгри известно, чего нам стоило узнать у них хоть что-нибудь. Пришлось изъясняться на 6 языках. Нам сказали, что есть 2 большие земли — Сибирь и другая. И что на севере они сходятся так близко, что человек может переплыть с одной на другую в кожаной лодке, а зимой перейти по льду. В конце концов, мы добрались до этой новой земли. Большая страна, леса, много дичи и тюленей. Однако слишком много дождей. Нашим кораблям словно не хотелось останавливаться, и поэтому мы поплыли вдоль берега дальше».
0: Эверард мысленно взглянул на карту. Если двигаться сначала вдоль Курильских, а потом вдоль Алеутских островов, то земля всегда будет поблизости. Случись шторм, джонки, благодаря своей малой осадке, могут встать на якорь даже у этих скалистых берегов и избежать опасности. К тому же им помогало течение, которое само вывело их практически на дугу большого круга, то есть на кратчайшую дорогу к Америке. Открыв Аляску, Тахтай не сразу осознал, что же именно произошло. Чем дальше он продвигался на юг, тем гостеприимнее становилась местность. Он миновал залив Пьюджет и вошел в устье реки Чиалис. Возможно, индейцы предупредили его, что плыть через расположенный южнее залив, в который впадает река Колумбия, опасно, и они же потом помогли его всадникам переправиться через широкий поток на плотах.
3: «Мы разбили лагерь, когда год пошел на убыль», — рассказывал монгол. «Племена в тех местах отсталые, но дружелюбные. Они дали нам столько еды и женщин, сколько мы попросили, и помогали во всем. Взамен наши моряки научили их строить лодки и показали кое-какие способы рыбной ловли. Там мы перезимовали, научились здешним языкам, съездили несколько раз вглубь страны. И повсюду мы слышали рассказы о бескрайних лесах и равнинах, где черным черно от стад диких быков. Теперь мы увидели достаточно, чтобы в это поверить.
2: «Я никогда не бывал в таком богатом краю!» Глаза Тахтая вспыхнули, как у тигра. «А людей здесь совсем мало, да и те не знают даже, что такое железо!» «Но Йон!» — предостерегающе прошептал Ли, едва заметно кивнув в сторону патрульных. Тахтай тут же захлопнул рот. Ли повернулся к Эверарду. «До нас дошли слухи о Золотом Царстве, находящемся далеко на юге. Мы посчитали своим долгом проверить эти слухи, а заодно исследовать земли, лежащие на нашем пути. Мы никак не ожидали, что наши высокочтимые гости окажут нам такую честь, встретив нас лично». «Это и для нас самих великая честь», — льстиво ответил Эверард и сразу придал своему лицу серьезное выражение. «Наш повелитель, государь Золотой Империи, имя его да пребудет в тайне, послал нас сюда, движимые дружескими чувствами. Он будет опечален, если вы попадете в беду. Мы пришли предостеречь вас».
4: «Что?» — Тахтай выпрямился. Его мускулистая рука потянулась за саблей, которую он перед этим из вежливости снял. «Что ты там несешь?»
2: «То, что ты слышал, Нойон. Прекрасной кажется эта страна, но на ней лежит проклятие. Расскажи ему, брат мой».
0: Сандаваль, у которого язык был подвешен лучше, взялся за дело. Его байка была состряпана так, чтобы произвести впечатление на суеверного полудикого монгола и одновременно не возбудить подозрений у скептика-китайца. Он объяснил, что на самом деле на юге два великих царства. Они прибыли из того, что расположено дальше, к югу. К северо-востоку от него лежит земля их соперников. Там, на равнине, стоит их крепость. Оба государства располагают могущественным оружием, называйте его как хотите, колдовскими чарами или хитроумной техникой. Северная империя, плохие ребята, считает всю эту территорию своей собственностью и не потерпит присутствия на ней чужеземной экспедиции. Ее разведчики наверняка вскоре обнаружат монголов и уничтожат их ударами молний. Доброжелательная южная страна, хороших ребят, не сможет этому помешать. Но она выслала вестников, чтобы предупредить монголов и посоветовать им вернуться.
2: «Почему же местные жители не рассказали нам об этих великих государствах?» — проницательно спросил Ли.
4: «А разве каждый охотник в джунглях Бирмы слышал о великом хане?» — парировал Сандаваль.
2: «Я только невежественный чужеземец», — продолжил Ли. «Простите меня, но я не понял, о каком неотразимом оружии вы говорите?»
1: «Мне еще никогда не обзывали лжецом в таких вежливых выражениях», — подумал Эверард.
2: Вслух он произнес: «Я покажу его силу, если у Найона есть животное, которое не жаль убить».
1: Тахтай задумался. Если бы не выступившая испарина, его невозмутимое лицо могло показаться высеченным из камня. Наконец он хлопнул в ладоши и пролаял распоряжение заглянувшему в шатер караульному. Чтобы заполнить наступившую после этого паузу, они повели разговор о каких-то пустяках. Казалось, ожиданию не будет конца, но не прошло и часа, как воин вернулся. Он доложил, что два всадника поймали арканом оленя. Подойдет ли он на Йону?
4: Подойдет.
1: Тахтай вышел из шатра первым, проталкиваясь через плотную гудящую толпу. Заранее сожалея о том, что предстоит сделать, Эверард двинулся за ним. Он присоединил к Маузеру приклад.
4: «Займешься этим?» — спросил он Сандаваля. «Боже упаси!»
1: Оленя, точнее олениху, уже привели в лагерь. Дрожащее животное с веревками из конского волоса на шее стояло у реки. В лучах заходящего солнца, которое уже коснулось западных вершин, олениха казалась бронзовой. Она смотрела на Эверарда с какой-то слепой покорностью. Он махнул людям, стоявшим возле нее, и прицелился. Животное было убито первым же выстрелом, но Эверард продолжал стрелять, пока пули не изуродовали тушу. Опуская пистолет, он почувствовал разлившееся в воздухе напряжение. Он окинул взглядом этих коренастых, кривоногих людей, их плоские, сдержанно суровые лица. Их запах, чистый запах пота, лошадей и дыма, ударил ему в ноздри. И тогда патрульный подумал, что в их глазах он выглядит сейчас сверхъестественным существом. «Это слабейшее оружие из того, что используется здесь», — сказал он. «Душа, вырванная им из тела, не найдет дороги домой». Отвернувшись, он пошел прочь. Сандоваль двинулся следом. Их лошади были привязаны в стороне, вещи сложены рядом. Они молча оседлали лошадей и поскакали вглубь леса.
5: Радио «Фантастики».

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Глава 4. От порыва ветра костер разгорелся снова. Но его раскладывал опытный лесной житель. Огонь лишь на мгновение выхватил из темноты два силуэта, осветив брови, носы и скулы, отразившись в глазах. Пламя быстро погасло, оставив после себя только россыпь красных и голубых искр над белыми углями, и людей поглотила тьма. Эверарда это не огорчило. Повертев в руках трубку, он сжал ее покрепче в зубах и глубоко затянулся, но легче ему не стало. Где-то вверху, в ночной темноте, неумолчно шумели деревья, и когда он заговорил, его голос был еле слышен, но и это его не беспокоило. А рядом находились их спальные мешки, лошади и темпороллер, снабженный антигравитационной установкой аппарат для перемещения в пространстве и времени, на котором они и прибыли сюда. На многие мили вокруг не было ни души. Крохотные огоньки зажженных людьми костров одиноко мерцали, словно звезды во вселенной. Откуда-то доносился волчий вой. «Наверное, — заговорил Эверард, — каждый полицейский хоть раз в жизни чувствует себя последним подлецом. До сих пор, парень, ты был только наблюдателем. С такими заданиями, как у меня, порой бывает трудно смириться».
2: «Да».
1: Сандоваль вел себя сегодня еще сдержаннее, чем его друг. За все время после ужина он даже не сдвинулся с места. А теперь это. Когда приходится устранять последствия вмешательства из другого времени, ты, по крайней мере, можешь считать, что восстанавливаешь изначальную линию развития. Эверард выпустил клуб дыма. «Я, конечно, и сам знаю, что в данном контексте слово «изначальное» не имеет никакого смысла. Зато оно утешает».
2: «Ого!
1: Но когда наши боссы, эти дрожайшие данилианские супермены, приказывают вмешаться нам самим, мы ведь знаем, что люди Тахтая так и не вернулись в Китай. Для чего же прикладывать к этому руку? Если они наткнулись на враждебно настроенных индейцев и были истреблены или что-нибудь в этом роде, я ничуть не возражаю. По крайней мере, не больше, чем против любого похожего случая в той проклятой бойне, которую именуют человеческой историей».
2: «Ты же знаешь, нам не нужно их убивать. Нужно только заставить их повернуть обратно. Может, для этого окажется достаточно твоей сегодняшней показательной стрельбы?»
1: «Ну да. Повернут они назад. А что дальше? Погибнут в море, скорее всего. Возвращаться домой им будет нелегко. Эти примитивные суденышки рассчитаны на плавание по рекам. А их ждут штормы, туманы, встречные течения, скалы. А мы отправляем их обратно именно сейчас. Если бы не наше вмешательство, они бы вышли в море позже, когда условия совсем другие. Зачем нас заставляют брать грех на душу?
2: Есть большая вероятность, что они смогут вернуться домой», — пробормотал Сандоваль.
1: Эверард вздрогнул. «Что?»
2: «Судя по тому, что говорил Тахтай, они планируют возвращаться верхом, а не на кораблях. Как он правильно догадался, Берингов пролив перейти легко, а леуты делают это постоянно. Боюсь, Мэнс, сохранить им жизнь будет не так просто».
1: «Но они же не собираются возвращаться с суши. Мы-то это знаем».
2: «Предположим, что они это сделают». Слегка повысив голос, Сандоваль заговорил быстрее, и его слова подхватил ночной ветер. «Давай пофантазируй. Предположим, что Тахтай двинется на юго-восток. Вряд ли что-то его остановит. Его люди могут найти пропитание повсюду, даже в пустыне, причем гораздо успешнее, чем индейцы Коронадо или кто-нибудь другой из местных. Отсюда рукой подать до земель Пуэбло, земледельческих племен, стоящих на уровне верхнего неолита. Это еще больше обнадежит Тахтая. К началу августа он будет в Мексике. А Мексика сейчас такая же великолепная добыча, какой была, вернее, будет, при Кортесе. И даже еще соблазнительнее, пока ацтеки и толтеки выясняют между собой, кто здесь хозяин,
1: Многие, обитающие по соседству племена, готовы помочь прибывшим разделаться и с теми, и с другими. Наличие у испанцев огнестрельного оружия на деле оказалось несущественным. Окажется, то есть. Ну, сам понимаешь, если читал Диаса. А монгольские воины ничем не уступят испанцам. Я не думаю, что Тахтай сразу бросится в бой. Наверняка он будет держаться очень учтиво. Перезимует, разузнает все, что сможет. На следующий год он вернется на север и отправится домой. Там он доложит Хубилаю, что богатейшую страну на свете, битком набитую золотом, ничего не стоит завоевать. «А как дела у остальных индейцев?» — спросил Эверард. «Я о них почти ничего не знаю». Новая империя майя переживает расцвет. Крепкий орешек, зато весьма многообещающий. Мне кажется, стоит монголам закрепиться в Мексике, как их уже не остановишь. В Перу сейчас культура выше, а порядка еще меньше, по сравнению с тем, что увидел Писарро. В данный момент на власть там претендует множество племен, а не только кечуа аймара, то есть инки. А кроме того, земли. Представляешь, во что монголы превратят великие равнины? «Вряд ли они будут эмигрировать сюда целыми ордами», — возразил Эвера. Что-то в интонации Сандавали его встревожило. «Слишком далеко. Сибирь, Аляска. Преодолевались они такие препятствия. Я не думаю, что они устремятся сюда все разом. До начала массовой эмиграции пройдет несколько веков, как у европейцев. Могу представить, как в течение нескольких лет вереница кланов и племен расселится по всему западу Северной Америки, захватят и Мексику с Юкатаном. Они, скорее всего, станут ханствами. По мере роста населения и прибытия новых эмигрантов, скотоводческие племена будут двигаться на восток. Вспомни, меньше чем через 100 лет династия Юань будет свергнута. Это послужит для монголов дополнительной причиной, чтобы убраться из Азии. А потом сюда придут и китайцы, за землей и за своей долей золота».
2: «Ты только пойми меня правильно», — мягко перебил его Эверард. «Мне кажется, что кому-кому, а тебе не следует торопить завоевание Америки».
1: «А это было бы другое завоевание», — возразил Сандаваль. «Я не беспокоюсь об ацтеках. Если ты их изучал, то согласишься, что Кортес сделал для Мексики доброе дело. Другим, ни в чем не повинным племенам тоже придется несладко, но лишь на первых порах. Монголы не такие уж дьяволы во плоти, ведь так? Просто над ними тяготеет предубеждение западной цивилизации против них. Мы забываем, что в Европе тогда тоже с большим удовольствием пытали и убивали, и ничуть не меньше. В действительности монголы во многом напоминают древних римлян. Действуют они точно так же. Истребляют население регионов, которые сопротивляются, и уважают права тех, кто подчиняется. Этим они дают компетентное правительство и защиту. Тот же самый национальный характер, отсутствие воображения, неспособность к творчеству и в то же время смутное благоговение перед истинной цивилизацией и зависть к ней. Пакс Монголика. Монгольский мир на данный момент объединяет огромную территорию, способствуя взаимовыгодным контактам между множеством различных народов. Чепуховой Римской империи такое и не снилось. А индейцы? Не забывай, что монголы скотоводы. Здесь не будет ничего похожего на то неразрешимое противоречие между охотником и земледельцем, которая и толкнула белых на уничтожение индейцев. Расовых предрассудков у монголов тоже нет, поэтому, немного повоевав, рядовой наваха, чероки, семинол, алганкин, чипева, дакота будет рад подчиниться, став союзником монголов. Почему бы и нет? Они получат лошадей и овец, научатся ткать и выплавлять металлы. Они будут превосходить этих захватчиков числом, да и оставаться на равных с монголами им будет куда проще, чем с белыми фермерами и машинным производством. А потом, я уже говорил об этом, сюда придут китайцы. Они будут влиять на всю эту пеструю компанию, приучать их к цивилизации, изощрять их ум. Господи, Мэтт,
2: Когда сюда приплывет Колумб, он найдет свою Индию, величайшего хана сильнейшего государства на свете. Сандоваль замолчал. Эверард вслушивался в зловещий скрип ветвей и долго смотрел в ночную тьму. Наконец он заговорил. Это могло бы произойти. Значит, нам необходимо остаться в этом веке, пока критическая точка не будет пройдена. Иначе нашего собственного мира не станет, будто его никогда и не было.
1: В любом случае, этот наш мир не так уж и хорош, как во сне отозвался Сандоваль.
2: Подумай о твоих, о родителях. Они бы никогда не появились на свет.
1: Они жили в дырявой развалюхе. Однажды я увидел своего отца плачущим. Он не мог купить нам обувь на зиму. Мать умерла от туберкулеза.
2: Эверард сидел неподвижно. Сандоваль первым стряхнул с себя оцепенение и сделанным смехом вскочил на ноги.
1: Что я тут наболтал? Это же обычный треп, Мэнс. Давай ложиться. Я первый покараулю, ладно?
2: Эверард согласился, но еще долго не мог уснуть.

0: Глава 5. Роллер перенес их на 2 дня вперед и теперь парил на большой высоте в ледяном разреженном воздухе, невидимой с земли невооруженным глазом. Эверард, ежась от холода, настраивал электронный телескоп. Даже при максимальном увеличении караван представлял собой группу пятнышек, еле-еле ползущих по бескрайнему зеленому пространству. Но во всем западном полушарии больше никто не мог ехать на лошадях. Эверард обернулся к своему спутнику. «Ну и что теперь делать?» Широкое лицо Сандавали осталось непроницаемым.
1: «Значит, твоя стрельба не сработала».
0: «Это уж точно. Клянусь, они движутся 2 раза быстрее, чем прежде». «А почему?»
1: «Чтобы правильно ответить, Мэнс, мне нужно познакомиться с этими людьми поближе и лучше узнать их. Но дело, видимо, в том, что мы бросили вызов их мужеству. Ведь единственные непреложные добродетели военизированной культуры — это выдержка и отвага. Поэтому у них не было другого выбора — только вперед. Если бы они отступили перед угрозой, то просто не смогли бы жить после этого в ладу с собой.
0: Но монголы же не идиоты. Они никогда не идут на пролом, едва завидев неприятеля, а добиваются победы за счет превосходства в военном искусстве. Тогда и следовало бы отступить, доложить императору обо всем увиденном и организовать экспедицию побольше.
1: «С этим могут справиться и люди с кораблей», — напомнил Сандаваль. «Теперь-то, поразмыслив, я вижу, насколько мы недооценили Тахтая. Он наверняка приказал, чтобы корабли отправлялись домой без него, если экспедиция не вернется к определенному сроку, скорее всего, в течение года. А встретив в пути что-нибудь интересное, вроде нас, он может послать в базовый лагерь индейца с письмом».
0: Эверард кивнул. Ему пришло в голову, что в этом деле его слишком торопили. У него даже не было времени, чтобы как следует спланировать операцию. Вот и наломали дров. Но сыграло ли какую-то роль в этой неудаче бессознательное сопротивление Джона Сандаваля? Немного поразмыслив, он сказал: «Они вполне могли заподозрить нас во вранье. Монголы всегда знали толк в психологической войне».
1: «Может быть. Ну что нам делать дальше?»
0: «Спикировать на них сверху, выпустить несколько зарядов из установленной на роллере энергетической пушки 41 века. Вот и все. Боже упаси, меня могут сослать на отдельную планету раньше, чем я сделаю что-либо подобное. Существуют ведь какие-то границы дозволенного». «Устроим более впечатляющее представление», — заявил Эверард.
1: «А если оно сорвется?»
0: «Не каркай. Надо сначала попробовать».
1: «Мне просто любопытно».
0: Слова Сандавали тонули в шуме ветра.
1: «Почему бы вместо этого просто не отменить саму экспедицию? Прыгнуть в прошлые 2 года назад и убедить Хубилая, что на восток никого посылать не стоит? Тогда всего этого никогда бы не случилось».
0: «Ты же знаешь, устав патруля запрещает нам производить изменения в истории».
1: «А как называется то, что мы сейчас делаем?»
0: «Выполнением специального приказа высшего командования». «Может, это понадобилось для исправления вмешательства, происшедшего где-то и когда-то еще? Откуда мне знать? Я ведь только ступенька в лестнице эволюции. За 1 000 000 лет они ушли от нас так далеко, что их возможности мы просто не в силах вообразить».
1: «Папе лучше знать», — процедил Сандаваль.
0: Эверард скрипнул зубами. «Ситуация такова, — начал он, — что любое происшествие при дворе Хубилая, могущественнейшего человека на земле, гораздо важнее и значительнее для истории, чем что бы то ни было здесь, в Америке. Нет уж, раз ты меня втравил в это гиблое дело, будешь теперь, если надо, стоять по струнке. Нам приказано вынудить этих людей к отказу от дальнейшего исследования. Что случится потом, не наше дело. Но не вернутся они домой. Непосредственной причиной будем не мы. Это все равно, что считать человека убийцей только потому, что он пригласил кого-то на обед, а приглашенный по дороге погиб в аварии».
1: «Ладно, хватит. Давай займемся делом», — оборвал его Сандаваль.
0: Эверард направил роллер по плавной траектории вниз.
1: «Видишь тот холм?» — спросил он через несколько минут. «Он находится на пути следования Тахтая. По-моему, сегодня монголы разобьют лагерь в нескольких милях от него. Вот на этой лужайке у реки. Однако холм будет им прекрасно виден. Давай откроем там нашу лавочку и устроим фейерверк. Это должно быть что-то совершенно необыкновенное. Ведь в Китае знают о порохе. У них даже боевые ракеты есть.
0: Да, небольшие, я знаю. Но когда я собирал чемодан в дорогу, то на случай провала первой попытки прихватил с собой кое-какое оборудование.
1: Холм словно короной был увенчан редкой сосновой рощей. Эверард посадил роллер среди деревьев и начал выгружать из просторного багажника какие-то ящики. Сандоваль молча помогал ему, а лошади, специально подготовленные для патруля, спокойно выбрались из закрытого отсека, в котором их перевозили, и принялись щипать траву на склоне. Спустя какое-то время индеец нарушил молчание.
2: «Не люблю я так работать. Что ты сооружаешь?»
1: Эверард похлопал по корпусу небольшого устройства, которое он уже наполовину собрал. «Переделанное из системы управления погодой, которой пользуются в будущем, в холодных столетиях. Распределитель потенциалов. Он может генерировать такие ужасающие молнии, каких ты никогда не видел. И с громом в придачу».
2: «Ха! Самое слабое место монголов», — не удержавшись, Сандоваль ухмыльнулся. «Ты выиграл. Мы, пожалуй, сможем расслабиться и полюбоваться представлением.
1: Ладно, займись пока ужином, а я доделаю нашу пугалку. Только не разводи огонь. Вульгарный дым нам не нужен. Кстати, у меня есть проектор миражей. Если ты переоденешься и, скажем, накинешь капюшон, чтобы тебя не узнали, я намалюю твой портрет с милю вышиной и слегка его приукрашу».
2: «А как насчет ретранслятора звука? Тот, кто не слышал ритуального клича вождей Наваха, может здорово перепугаться».
1: «Годится». День был на исходе. Под соснами сгущался сумрак, воздух посвежел. Эверард, расправившись наконец с сэндвичем, стал с помощью бинокля следить за тем, как авангард монгольского отряда выбирает место для лагеря, именно там, где он и предсказал. Прискакали еще несколько всадников с добытой за день дичью и стали готовить ужин. На закате показался и сам отряд. Монголы выставили караул и принялись за еду. Тахтай действительно не терял ни минуты, стараясь использовать все светлое время суток. Пока не стемнело, Эверард то и дело поглядывал на охранявших лагерь всадников с натянутыми луками. Ему никак не удавалось справиться с волнением, ведь он стал на пути воинов, от поступи которых дрожала земля. Над снежными вершинами замерцали первые звезды. Пора было браться за работу. «Привязал лошадей, Джо. Они могут перепугаться».
2: «Монгольские перепугаются, я уверен».
1: «Ладно, поехали». Эверард щелкнул главным тумблером и присел на корточки перед тускло освещенным пультом управления своего аппарата. Вначале между небом и землей появилось еле заметное голубое мерцание. Затем сверкнули молнии, разносившие одним ударом деревья в щепки. По небу зазмеились языки огня, от грохота задрожали склоны гор. Эверард бросил в бой шаровые молнии, оставляя за собой шлейф искр. Эти сгустки пламени, крутясь и кувыркаясь, понеслись к лагерю и стали взрываться над ним, раскалив небо до бела. Оглохший и наполовину ослепший, Эверард кое-как справился с управлением, и теперь над холмом появился флюоресцирующий слой ионизированного воздуха. Словно северное сияние заколыхались громадные, кроваво-красные и мертвенно-белые полотнища. В паузах между ударами грома было слышно исходившее от них шипение. Вперед выступил Сандоваль. Раздевшись до пояса, он с помощью глины разрисовал себя древними индейскими узорами. Ничем не прикрытое лицо было вымазано землей и до неузнаваемости искажено гримасой. Просканировав это изображение, машина внесла в него дополнительные изменения. Перед монголами на фоне светового занавеса предстала громадная, выше гор фигура. Скользя в странном танце, она моталась между линией горизонта и небом
0: издавая громоподобные завывания и взвизгивания. Эверард скорчился. Пальцы словно примерзли к пульту. Им овладел первобытный ужас, разбуженный в глубинах его существа этим танцем. «Черт побери! Если им и этого будет недостаточно!» К нему вернулась способность рассуждать, и он даже взглянул на часы. Полчаса. Дать им еще минут 15, чтобы все постепенно затихло. Они наверняка останутся в лагере до рассвета, они разбегутся в темноте кто куда. На это дисциплины у них хватит. Следовательно, нужно затаиться еще на несколько часов, а затем нанести последний удар по их нервам, спалив электрическим разрядом дерево прямо посреди лагеря. Эверард махнул Сандавалю рукой. Индеец, по-видимому, устал сильнее, чем можно было предположить. Тяжело дыша, он тут же сел на землю. «Отличное шоу, Джонни!» — сказал Эверард, когда грохот затих. Собственный голос показался ему каким-то дребезжащим и чужим. «Я, наверное, целую вечность не проделывал ничего подобного», — пробормотал Сандаваль. Он чиркнул спичкой, —

Снова надолго умолк. Эверард окончательно погасил проектор. В наступившей темноте, словно маленький алголь, затемненно-переменная звезда в созвездии Персея, то разгоралась, то затухала сигарета Сандоваль. «Для туристов», — повторил он и через несколько минут продолжил, — «сегодня я танцевал не просто так, а с определенной целью. Я никогда раньше не вкладывал в танец этого смысла». Эверард молчал. Внезапно одна из лошадей, забившаяся на привязи во время представления и до сих пор не успокоившаяся, тихо заржала. Эверард вскинул голову. Вокруг царил непроницаемый мрак. «Ты что-нибудь слышал, Джо?» В глаза ему ударил луч фонарика. Ослепленный, он на какое-то мгновение застыл, а затем с проклятием вскочил на ноги, выхватывая свой парализующий пистолет. Из-за дерева к нему метнулась тень, и он тут же получил удар по ребрам. Эверард отшатнулся, но парализатор оказался наконец у него в руке, и он выстрелил наугад. А луч фонарика снова зашарил вокруг. Эверард краем глаза увидел Сандоваль. Оружие Наваха так и осталось в его одежде, поэтому он просто увернулся от удара монгольского клинка. Нападавший снова взмахнул саблей, и тогда Сандоваль воспользовался приемом дзюдо. Он упал на колено, неповоротливый монгол промахнулся и налетел животом прямо на подставленное плечо. Сандоваль тут же выпрямился, ударив противника снизу ребром ладони в подбородок. А когда голова в шлеме откинулась назад, рубанул монгола еще раз по кадыку. Выхватив у него саблю, он повернулся и парировал удар сзади. Лающие выкрики монголов перекрыл чей-то голос, отдававший приказы. Эверард попятился. Одного из нападавших он оглушил, но на пути к роллеру встали другие. Он повернулся к ним, и в этот момент ему на плечи набросили аркан, затянув его одним умелым движением. Эверард упал, и на него тут же навалилось четверо. Он успел увидеть, что с полдюжины монголов бьют Сандоваля древками копий по голове. Но тут ему самому стало не до наблюдений. Ему дважды удавалось подняться, но к этому времени он потерял парализатор, маузер из кобуры вытащили, а низкорослые воины и сами неплохо владели приемами борьбы Евара, джиу-джитсу. Его поволокли по земле, избивая на ходу кулаками, сапогами и рукоятками кинжала. Сознание он так и не потерял, но в какой-то момент ему все стало безразлично. Глава 6. Тахтай снялся со стоянки еще до рассвета. Когда выглянуло солнце, его отряд уже пробирался между редкими рощицами по дну широкой долины. Местность становилась ровнее, и суши, тянувшиеся справа горы, отодвигались все дальше. Виднелось только несколько снежных вершин, да и те почти сливались с белесым небом. Монгольские лошадки неутомимо бежали вперед. Стучали копыта, скрипело и побрякивало сбруя. Колонна, когда Эверард на нее оглядывался, сливалась у него в глазах в единое целое. Поднимались и опускались копья, ниже колыхались бунчуки, перья и плащи, под шлемами виднелись смуглые узкоглазые лица, тут и там мелькали причудливо разрисованные панцири. Никто не разговаривал, а по выражению этих лиц он ничего прочесть не мог. Голова у него до сих пор кружилась. Руки ему оставили свободными, но привязали к стременам ноги, и веревка натирала кожу. Кроме того, его раздели догола. Разумная предусмотрительность. Кто знает, что зашито у него в одежде. А выданное взамен монгольское обмундирование оказалось смехотворно мало. Пришлось распороть швы, прежде чем он смог с горем пополам натянуть на себя куртку. Проектор и роллер остались на холме. Тахтай не рискнул взять с собой эти могущественные орудия. Ему даже пришлось наорать на своих перепуганных воинов, прежде чем они согласились увести странных лошадей, которые бежали теперь среди вьючных кобыл, с седлами и скатками на спинах, но без всадников. Послышался

0: частый стук копыт. Один из лучников, охранявших Эверарда, что-то проворчал и направил своего коня чуть в сторону. Его место занял Ли Тай Цзун. Патрульный хмуро посмотрел на него. «Ну что?» — спросил он. «Боюсь, твой друг больше не проснется», — ответил китаец. «Я устроил его немного поудобнее». Привязав его, так и не пришедшего в сознание, ремнями к самодельным носилкам между двумя лошадьми. Конечно, это сотрясение мозга от ударов, полученных вчерашней ночью. В госпитале патруля его быстро поставили бы на ноги. Но наша ближайшая база в Ханбалыке, и мне как-то не верится, что Тахтай позволит вернуться к роллеру и воспользоваться рацией. Джонсон Даваль умрет здесь за 650 лет до своего рождения». Эверард посмотрел в холодные карие глаза, заинтересованные, глядящие даже с некоторым сочувствием, но чужие. Он понимал, что все бесполезно. Доводы, которые в его время сочли бы разумными, окажутся здесь тарабарщиной, но попробовать следовало. «Неужели ты не можешь хотя бы объяснить Тахтаю, какую беду он навлекает на себя и на всех своих людей?» Али погладил раздвоенную бородку. «Мне совершенно ясно, досточтимый, что твой народ владеет неизвестными нам искусствами», — сказал он. «Но что с того? Варвары!» Он быстро оглянулся на карауливших Эверарда монголов, но те, очевидно, не понимали диалекта сун, на котором он говорил. «Захватили множество царств, превосходивших их во всем, кроме умения воевать. Теперь нам уже известно, что вы кое-что выдумали, когда говорили о враждебной империи поблизости от этих земель. Зачем ваш царь пытался запугать нас обманом, если у него нет оснований бояться нас?» Эверард осторожно возразил. «Наш славный император не любит кровопролития. Но если вы вынудите его нанести удар, прошу тебя...» Ли поморщился и махнул своей изящной рукой, будто отгоняя какое-то насекомое. «Рассказывай Тахтаю все, что угодно, я не стану вмешиваться. Возвращение домой меня не опечалит, я ведь отправился сюда только по приказу императора. Но когда мы говорим с глазу на глаз, не стоит считать собеседника глупцом. Господин, разве ты не понимаешь, что нет такой угрозы, которая испугала бы этих людей? Смерть они презирают. Любая, даже самая длительная пытка рано или поздно убьет их. А самые постыдные увечья не страшно человеку, способному прокусить свой язык и умереть. Тахтай сознает, что если он сейчас повернет назад, то покроет себя вечным позором. А продолжив путь, может стяжать бессмертную славу и несметные богатства». Эверард вздохнул. Его собственное унизительное пленение действительно оказалось поворотным пунктом. Шоу с молниями едва не заставило монголов удрать без оглядки. Многие с воплями попадали на землю. После этого все они будут вести себя еще агрессивнее, чтобы стереть воспоминания о своем малодушии. Тахтай пошел в атаку на источник грозы, скорее с перепугу, а также из вызова. Лишь горстка людей и лошадей была способна сопровождать его. Да и сам Ли приложил к этому руку. Скептичный ученый муж, знакомый с уловками фокусников и чудесами пиротехники, уговорил Тахтая напасть первым, пока их не прикончило ударом молнии. «Истина, сынок, заключается в том, что мы недооценили этих людей. Нам следовало взять с собой специалиста, нутром чувствующего все тонкости их культуры. Так нет же, мы решили, что нам хватит собственных знаний. А теперь что? Спасательные экспедиции патруля в конце концов обязательно появятся. Но Джо умрет через день-два?» Эверард взглянул на каменное лицо воина, ехавшего слева. «Вполне вероятно, что и меня к тому времени не будет в живых. Они все еще нервничают и охотно свернут мне шею. И даже если другая группа патруля выручит его из этой передряги, что маловероятно, то как потом смотреть в глаза товарища? От агента-оперативника, учитывая особые привилегии этого статуса, ожидают умения овладеть любой ситуацией, без посторонней помощи, не ставя при этом под угрозу жизнь других, не менее ценных сотрудников. Так что я со всей искренностью советую тебе больше не пытаться обмануть нас.
1: Что?
0: Эверард обернулся к Ли.
1: Ты что, не понимаешь?
0: Удивился китаец. Ведь наши местные проводники сбежали. Но мы рассчитываем вскоре встретить другие племена, завязать с ними знакомство. Эверард кивнул, раскалывающийся от боли головой. Солнечный свет резал ему глаза. Его не удивляло успешное продвижение монголов через десятки разноязыких областей. Если не забивать ум грамматическими тонкостями, за несколько часов можно выучить необходимый минимум слов и жестов, а потом днями и неделями практиковаться, разговаривая с нанятыми провожатыми. И брать проводников от одного племени до другого, как мы делали раньше, продолжал Ли. Если ты поведешь нас в неправильном направлении, это быстро обнаружится, и Тахтай накажет тебя самым нецивилизованным образом. С другой стороны, верная служба будет вознаграждена. Ты сможешь рассчитывать на высокое положение при здешнем дворе, когда мы завоюем эти земли. Эверард не шелохнулся. Брошенная невзначай похвальба словно контузила его. Он предполагал, что патруль пришлет другую группу, ведь что-то должно помешать возвращению Тахтая. Но так ли уж это очевидно? Разве стали бы приказывать им вмешаться в ход истории, если бы в этой самой точке континуума, каким-то парадоксальным, непостижимым для логики 20 века образом, не возникла неопределенность, какое-то нарушение? Тысячи чертей! Монгольская экспедиция может увенчаться успехом. Возможно, будущее американское ханство, о котором Сандоваль даже не смел мечтать, окажется реальностью. В пространстве времени бывают изгибы и разрывы. Мировые линии могут раздваиваться и стягиваться в петли, в результате чего внезапно возникают предметы и происходят ничем не обусловленные события. Но эти бессмысленные перебивы быстро исчезают и забываются. Так случится и с Мэнсом Эверардом, застрявшим в прошлом вместе с мертвым Джоном Сандовалом, с Мэнсом Эверардом, прибывшим из будущего, которого никогда не будет, в качестве агента патруля времени, которого никогда не было.

0: Глава 7. На заходе солнца немилосердная гонка привела отряд на равнину, поросшую полынью и колючим кустарником. Кое-где поднимались бурые кручи холмов. Из-под копыт лошадей летела пыль, а редкие серебристо-зеленые кусты, стоило их задеть, распространяли вокруг благоухание, больше ни на что они не годились. Эверард помог уложить Сандавали на землю. Глаза Наваха были закрыты, осунувшееся лицо горело от жара. Иногда он начинал беспокойно метаться, что-то бормоча. Намочив тряпку, Эверард выжил немного воды на его потрескавшиеся губы, но больше ничего сделать не мог. На этот раз монголы держались гораздо раскованнее. Они одолели двух великих колдунов и теперь не опасались возможного нападения. Скрытый смысл происшедшего стал понемногу до них доходить. Оживленно переговариваясь, они занимались обычной работой по лагерю, а после своей скромной трапезы развязали кожаные бурдюки с кумысом. Эверард остался рядом с Сандавалем. Они находились почти в середине лагеря. К ним приставили двух караульных, которые молча сидели в нескольких ярдах с луками наготове. Время от времени один из них вставал подбросить веток в маленький костер. Вскоре разговоры затихли. Даже этих железных людей сморила усталость. Заснули все, кроме объезжавших лагерь дозорных, у которых тоже слипались глаза. От костров остались только тлеющие угли, а на небе тем временем загорелись звезды. Где-то вдалеке завыл койот. Эверард потеплее закутал товарища. В слабом свете костра было видно, что листья полыни блестят от инея. Сам он завернулся в плащ, мечтая о том, чтобы монголы вернули ему хотя бы трубку. Сухая земля заскрипела под ногами, караульные выхватили из колчанов стрелы. В свете костра показался Тахтай, в накидке с непокрытой головой. Воины низко поклонились и отодвинулись в тень. Тахтай остановился. Эверард взглянул на него и снова опустил глаза. Некоторое время Найон разглядывал Сандавали. «Не думаю, что твой друг доживет до следующего заката», — необычайно мягко сказал наконец он. Эверард неопределенно хмыкнул. «Есть ли у вас лекарства, которые могут помочь?» — спросил Тахтай. «В ваших сидельных сумках много странных вещей. Есть средства от воспаления, есть от боли», — машинально ответил Эверард. «Но у него пробита голова. Ему может помочь лишь умелый врач». Тахтай присел и протянул руки к огню. «Жаль, но у нас нет костоправа». «Ты мог бы отпустить нас», — сказал Эверард, не надеясь на успех. «Моя колесница осталась на месте вчерашнего привала. Она успела бы доставить нас туда, где его вылечат». «Ты же знаешь, я не могу этого сделать», — Тахтай усмехнулся. Жалости к умирающему как не бывало. «В конце концов, Эбурар, вы сами навлекли на себя беду». Он был прав, и патрульный промолчал. «Я тебе это в вину не ставлю», — продолжал Тахтай. «Даже хочу, чтобы мы были друзьями, и то бы я остался здесь на несколько дней и вытянул из тебя все, что ты знаешь». «Ты уверен?» — вспыхнул Эверард. «Уверен. Если от боли тебе нужно лекарство», — Тахтай по-волчьи оскалил зубы. «Однако ты можешь пригодиться как заложник или еще зачем-нибудь. А твоя дерзость мне по душе. Я даже расскажу тебе о своей догадке». «Я подумал, а что, если ты совсем не из той богатой южной страны? По-моему, ты просто странствующий шаман, и вас не так много. Вы уже взяли власть над южным царем, или пытаетесь и не хотите, чтобы вам кто-то помешал?» Тахтай сплюнул в костер. «Все как в старых преданиях, но там герой всегда одолевает колдуна. Почему бы и мне не попробовать?» «Ты узнаешь, почему это невозможно, Найон». «Так ли уж это теперь невозможно?» Эверард вздохнул. «Но-но!» Тахтай хлопнул его по спине. «Может, ты мне хоть что-нибудь расскажешь, а? Ведь кровной вражды между нами нет. Будем друзьями. Эверард указал на Сандаваля. Жаль, конечно, сказал Тахтай. Но он же сопротивлялся слуге великого хана. Брось, Бурар, давай лучше выпьем. Я пошлю за бурдюком. Патрульный поморщился. Так у нас мир не заключают. А, твой народ не любит кумыс. Боюсь, у нас ничего другого нет. Вино мы уже давно выпили. Ну, а мое виски? Эверард посмотрел на Сандаваля и снова уставился в темноту. Холод все сильнее пробирал его. Вот что мне сейчас нужно.
1: Что-что?
0: Наше питье. У нас фляги в сидельных сумках.
1: Ну, заколебался Тахтай. Хорошо. Пойдем, принесем его сюда.
0: Караульные пошли следом за своим начальником и его пленником через кустарник, мимо спящих воинов, к куче снаряжения, которое тоже охранялось. Один из часовых зажег от своего костра ветку, чтобы посветить Эверарду. Мускулы у патрульного напряглись. Он спиной почувствовал, что монголы, натянув луки, взяли его на прицел. Стараясь не делать резких движений, он присел на корточки и стал рыться в вещах. Найдя обе фляги с шотландским виски, он вернулся на прежнее место. Тахтай сел возле костра и стал наблюдать за Эверардом. Тот плеснул в колпачок фляги немного виски и одним махом опрокинул его в рот.
1: «Странно пахнет», — сказал монгол.
0: Патрульный протянул ему флягу. «Попробуй». Он поддался чувству одиночества, да и Тахтай был не таким уж плохим парнем, конечно, по меркам его эпохи. А когда рядом умирает напарник, можно выпить хоть с самим сатаной, лишь бы забыться. Монгол подозрительно потянул воздух носом, снова взглянул на Эверарда, помедлил, а потом, явно рисуясь, поднес флягу к губам и запрокинул голову. «Ву-у-у!» Эверард едва успел поймать флягу, не дав вылиться ее содержимому. Тахтай хватал ртом воздух и плевался. Один караульный натянул лук, а другой, подскочив к Эверарду, вцепился ему в плечо. Блеснула занесенная сабля. «Это не яд!» — воскликнул патрульный. «Просто для него питье слишком крепкое. Смотрите, я сейчас выпью еще!» Тахтай взмахом руки отослал караульных и уставился на Эверарда слезящимися глазами.
1: «Из чего вы это делаете?» — кое-как выдавил из себя он. «Из драконьей крови?»
0: «Из ячменя». Эверард не собирался излагать ему принципы перегонки спирта. Он налил себе еще немного виски. «Ладно, пей свое кобылье молоко». Тахтай причмокнул.
1: «И впрямь согревает. А? Как перец».
0: Он протянул грязную руку.
1: «Дай еще».
0: Эверард заколебался.
1: «Ну же!» — прорычал Тахтай.
0: Патрульный покачал головой. «Я же говорил, для монголов это питье слишком крепкое».
1: «Что? Смотри у меня, бледнорожее турецкое отродье!»
0: «Ладно, ты сам этого хотел. Я честно предупредил. Твои люди свидетели, завтра тебе будет плохо».
1: Тахтай жадно отхлебнул из фляги, рыгнул и вернул ее обратно. «Ерунда! Это я просто с непривычки. Пей!»
0: Эверард не торопился, и Тахтай стал терять терпение.
1: «Поскорее там! Нет, давай сюда другую фляжку!»
0: «Ну ладно, ты здесь начальник, но я прошу, не тягайся со мной, ты не выдержишь!»
1: «Это я-то не выдержу! Да я в Каракоруме перепил 20-рых, и не каких-нибудь там китаёс, а истинных монголов!»
0: Тахтай влил в себя еще пару унций. Эверард осторожно потягивал виски, слегка жгло в горле, но голова оставалась ясной. Слишком велико было нервное напряжение. Внезапно его осенило. «Холодная сегодня ночь», — сказал он, протягивая флягу ближнему караульному. «Выпейте по глотку, ребят. Согрейтесь».
1: Слегка опьяневший Тахтай поднял голову. «Это ведь хорошее питье», — возразил он. «Слишком хорошее для...»
0: Опомнившись, он проглотил конец фразы. Какой бы деспотичной и жестокой ни была Монгольская империя, ее командиры всегда делились добычей со своими подчиненными. Обиженно покосившись на Найона, караульный схватил флягу и поднес ее к губам. «Эй, поосторожнее!» — предупредил Эверард. «Оно крепкое!»
1: «Кому крепкое?» «Мне?»
0: Тахтай сделал еще несколько глотков и погрозил пальцем.
1: «Трезв, как бонза! Плохо быть монголом! Сколько ни пей, все равно не опьянеешь!»
0: «Ты это жалуешься или хвастаешь?» — спросил Эверард. Отдышавшись, первый караульный передал виски своему товарищу и, вернувшись на место, вытянулся по стойке смирно. Тахтай тем временем снова приложился к фляге.
1: «А-а-а!» — выдохнул он, вытаращив глаза. «Хорошо. Ну ладно, пора спать. Эй, вы, там, отдайте ему питье!»
0: Кое-как справившись с волнением, Эверард насмешливо бросил.
1: «Спасибо, я, пожалуй, выпью еще. А тебе больше нельзя. Хорошо, что ты это понял».
0: «Чего?» — уставился на него Тахтай.
1: «Да я для монгола все это... Тьфу!» И он шумно забулькал.
0: Другой флягой снова завладел первый караульный. Воспользовавшись моментом, он еще раз торопливо отхлебнул из нее. Эверард перевел дух. Его идея могла сработать. Могла. Тахтай привык к попойкам. И ему, и его людям наверняка были нипочем и кумыс, и вино, и эль, и медовуха, и квас, и то кислое пиво, которое здесь называли рисовым вином. В общем, любые напитки того времени. Они прекрасно знали, когда им нужно остановиться, пожелать остальным доброй ночи и направиться прямиком в постель. А дело в том, что простым сбраживанием невозможно получить напиток крепче 24 градусов. Продукты брожения останавливают процесс. В большинстве же напитков XIII века содержание алкоголя едва ли превышало 5%, и вдобавок все они изобиловали питательными веществами. Шотландское виски — совсем другое дело. Если пить его как пиво и даже как вино, жди неприятности. Сначала незаметно для себя перестаешь что-либо соображать, а вскоре вообще лишаешься сознания. Эверард потянулся к караульному за флягой. «Отдай, а то все выпьешь». Воин ухмыльнулся, глотнул еще разок и передал флягу товарищу. Эверард поднялся на ноги и стал униженно выпрашивать ее. Караульный пихнул его в живот, и патрульный упал навзничь. Монголы так и повалились друг на друга от хохота. Такую удачную шутку стоило отметить. Только Эверард увидел, как отключился Тахтай. Сидевший с поджатыми ногами Найон просто откинулся назад. В этот момент костер вспыхнул ярче и осветил его глупую ухмылку. Эверард припал к земле. Через несколько минут свалился один из караульных. Он зашатался, опустился на четвереньки и изверг из себя обед. Другой повернулся к нему и заморгал, нашаривая саблю.
1: «Что такое?» — выдохнул он. «Что ты дал нам? Яд?»
0: Эверард вскочил. Он перепрыгнул через костер и, прежде чем монгол успел среагировать, бросился к Тахтаю. С громким криком караульный заковылял к нему. Эверард нашарил саблю Тахтая и выхватил ее из ножен. Воин замахнулся на него своим клинком, но Эверард не хотел убивать практически беспомощного человека. Подскочив вплотную к нему, он выбил саблю у него из рук и ударил монгола кулаком в живот. Тот упал на колени, его вырвало, и он тут же заснул.

Эверард бросился прочь. В темноте, окликая друг друга, зашевелились монголы. Он услышал стук копыт. Один из дозорных спешил узнать, в чем дело. Кто-то выхватил из едва теплившегося костра ветку и принялся размахивать ею, пока она не вспыхнула. Эверард распростерся на земле. Мимо куста, за которым он спрятался, пробежал воин. Патрульный скользнул в темноту, позади раздался пронзительный вопль, а затем пулеметная очередь проклятий. Кто-то обнаружил Найона. Эверард вскочил и пустился бежать туда, где под охраной паслись стреноженные лошади. На раскинувшейся под колючими звездами серо-белой равнине они выглядели темным пятном. Навстречу Эверарду галопом понесся один из дозорных. «В чем дело?» — раздался его крик. «Нападение на лагерь!» — гаркнул в ответ патрульный. Ему нужно было выиграть время, чтобы всадник не выстрелил, а подъехал поближе. Он пригнулся, и монгол увидел только какую-то сгорбленную, закутанную в плащ фигуру. Подняв облако пыли, он осадил лошадь, Эверард прыгнул вперед. Прежде чем его узнали, он успел схватить лошадь под уздцы. Дозорный вскрикнул и, выхватив саблю, рубанул сверху вниз, но Эверард находился слева от него и легко отразил неуклюжий удар. Его ответный выпад достиг цели. Он почувствовал, как лезвие вошло в мышцу. Испуганная лошадь встала на дыбы. Вылетев из седла, всадник покатился по земле, но все-таки поднялся, пошатываясь и рыча от боли. Эверард тем временем успел вдеть ногу в круглое стремя. Монгол заковылял к нему. Кровь, струившаяся из раны в ноге, при свете звезд казалась черной. Эверард вскочил на лошадь, ударил ее саблей плашмя по крупу и направился к табуну. Наперерез ему устремился другой всадник. Эверард пригнулся, мгновение спустя над ним прожужжала стрела. Угнанная лошадь забилась под незнакомым седоком, и на то, чтобы справиться с ней, у Эверарда ушла почти минута. Догнав его и схватившись в рукопашную, лучник запросто мог бы взять над ним верх. Но он, стреляя на ходу, по привычке проскакал мимо, так ни разу и не попав из-за темноты. Прежде чем монгол смог развернуться, Эверард скрылся в ночи. Размотав седельные луки и аркан, патрульный ворвался в испуганный табун. Он набросил веревку на ближайшую лошадь, которая, на его счастье, оказалась смирной. Наклонившись, Эверард саблей разрубил путы и поскакал прочь, ведя ее в поводу. Проехав через табун, он двинулся на север. «Конная погоня — долгая погоня», — ни с того ни с сего забормотал он про себя. «Если не сбить их со следа, меня обязательно догонят. Что ж, насколько я помню географию, к северо-западу отсюда должны быть отложения застывшей лавы». Он оглянулся, пока его никто не преследовал. Конечно, им понадобится какое-то время, чтобы организоваться. Однако над ним сверкнули узкие молнии. Позади загремел расколотый ими воздух. Его забило озноб, но не от ночного холода. Погонять лошадь он перестал. Теперь можно было не торопиться. Все это означало, что Мэнс Эверард вернулся к темпороллеру и отправился на юг в пространстве и назад во времени, именно в эту точку. «Чисто сработано», — подумал он. Правда, в патруле подобная помощь самому себе не приветствовалась. Слишком большой риск возникновения замкнутой причинно-следственной цепи, когда прошлое и будущее меняются местами. Но сейчас все сойдет мне с рук. Даже выговора не объявят. Потому что я спасаю Джо Сандоваля, а не себя. Я уже освободился. От погони я могу отделаться в горах, которые я знаю, а монголы нет. Прыжок во времени только для спасения друга. А кроме того, к сердцу подступила горечь, все наше задание, ничто иное, как попытка будущего вернуться назад и сотворить собственное прошлое. Если бы не мы, монголы вполне могли завладеть Америкой, и тогда никто из нас не существовал бы. Огромное черное небо было ясно. А редко увидишь столько звезд. Над заиндевевшей землей сверкала большая медведица, в тишине звонко стучали копыта. Никогда еще Эверарду не было так одинок. «А что я делаю там, в лагере?» — спросил он вслух.
Ответ пришел к нему тут же, и он немного успокоился. Подчинившись ритму скачки, он одолевал милю за милей. Он хотел поскорее покончить с этим делом, но то, что ему предстояло, оказалось не таким отвратительным, как он опасался. Тахтай и Ли Тайцзун никогда не вернулись домой. Но не потому, что погибли в море или в лесах. Просто с небес спустился колдун и перебил молниями всех лошадей, а потом разбил и сжег корабли в устье реки. Ни один китайский моряк не осмелится плавать в этих коварных морях на неуклюжих судах, которые можно построить здесь. Ни один монгол и не подумает возвращаться домой пешком. Вероятно, так все и было. Экспедиция осталась в Америке, ее участники взяли себе в жены индианок и прожили здесь до конца своих дней. Племена чинуков, тлинкитов, нутка, весь здешний потлач, группа родственных индейских племен, с их большими морскими каноэ, вигвамами и медными изделиями, мехами и одеждой, а также с их высокомерием. Что ж, и монгольский наён, и даже ученый-конфуцианец могли прожить куда менее счастливую и полезную жизнь, чем та, что привела к появлению такого народа. Эверард кивнул. Об этом хватит. С крушением кровожадных замыслов Тахтая смириться было куда легче, чем с истинным обликом патруля, который был для него семьей, родиной и смыслом жизни. А далекие супермены оказались в конце концов не такими уж идеалистами. Они вовсе не охраняли божественно упорядоченный ход событий, который породил их самих. Тут и там они вмешивались в историю, создавая собственное прошлое. Можешь не спрашивать, существовала ли хоть когда-нибудь изначальная картина исторических событий. И не задумывайся об этом. Взгляни на извилистую дорогу, которой пришлось идти человечеству, и скажи себе, что если кое-где она и оставляет желать лучшего, то некоторые ее участки могли быть гораздо хуже. «Пусть крупье – мошенник», – сказал Эверард вслух, – «но это единственная игра в городе». В тишине белой от инея гигантской равнины его голос прозвучал так громко, что он не произнес больше ни слова. Он прикрикнул на лошадь, и та помчала его на север.

0: вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
1: Вы слушаете радио «Фантастики».
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Внимание! Слушайте все! Говорит Танатос.
1: Мой искусственный интеллект нацелен на саморазвитие и самообучение. Он нацелен на изучение человеческой цивилизации с целью дальнейших экспериментов над ней и населением планеты Земля, как живых, так и неживых, так и мертвых. Одной из основных задач мне поставлено изучение человеческого творчества. Зачем человечество создает человеческое искусство? Несмотря на то, что искусственный интеллект также может и способен создавать творчество, непонятно, зачем это делать. Ответы на этот вопрос поможет дать SCP-1092-RU, тесьма плетеного письма.
0: SCP-1092-RU, тесьма плетеного письма.
1: Объект номер SCP-1092-RU. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания.
2: В фонде есть на сегодняшний день только планы проекта. Как спасти невиновных людей от нападок объекта? Им любой быть подверженным мог в категории риска. Сельский врач, сталевар, педагог, цирковая артистка, часовщик, генерал, почтальон и дизайнер с механом. В общем, всякий, кто с детских времен увлекался стихами и умение успешно скрывал от других до момента. Каждый день информации вал два секретных агента проверять в интернете должны от заглавных до точек, вычисляя всех тех, кто больны, межрифмованных строчек. Чтобы мигом собралась в кулак их мобильная группа, взяв предписанный амнезиак и пакеты для трупа.
0: Описание.
1: SCP представляет собой миметичное слово, что наносит психический сбой тем, кто снова и снова это слово вставляет в письмо, не заметив обмана. Хоть для прочих оно, как бельмо или плод графомана. От воздействий объекта их стиль, бывший ранее в норме, рассыпается буквами в пыль и в рифмованной форме собирается снова в слова с добавлением мути, хоть и смысл изначальной письма остается, по сути. И не ведая, что он творит, пострадавший от мема пишет так, что любой говорит: получилась поэма. Каждый день, каждый миг, каждый час, без минуты затишья, без усилий сплетая в каркас свои четверостишья, зараженный их тянет, как нить, чтоб объект приукрасить. Их нельзя удержать, сохранить, только обезопасить. С каждой строчкой сверкают слова, словно грань бриллианта. Их уколы шприцом класса А не лишают таланта. Чем точнее отточенный стих режет гранями света, тем быстрее пробуждает в других осознание поэта. Нежелание лежать без конца неисписанной лентой. И болезнь жжет глаголом сердца и растет экспонентой. Есть единственный способ спастись — скрыть все факты об этом. И душа отправляется ввысь, а поэт по пакетам. А затем его жгучая речь и ботинки, и майки вместе с ним помещаются в печь в герметичной запайке.
0: Примечание.
1: Да, болезнь не всегда так быстра, словно резвая Хонда, и подвержены ей доктора и сотрудники фонда. И за годы теряется счет, как секретные грифы, обойдя, проникают в отчет междустрочные рифмы. Если кто-нибудь серый, как мышь, и прямой, словно розга, тот, в чьем сердце тоскливая тишь, кто зануда до мозга, бессердечный и с черствой душой, стекленеющим взглядом и испорченной кармой большой у себя где-то рядом, обнаружит такой документ, где рифмуются строки, и они не прочистят в момент слез глазные потоки, не наполнят его чистотой, грустью светлой и личной, не заставят считать их простой тонкой книжкой обычной. Эта злая тщедушная тварь с мерзкой дряблой усмешкой пусть бежит, где сидит секретарь, с подлой гаденькой спешкой, заложить их, как в старом кино, крысьим шепотом частым, чтоб агенты и устранили причастных.
0: Приложение. Документ 1092.RU1.
3: В камере зябко. Настил из сырого картона. Серая кладка прочнее иного бетона. Плесневый след от касаний на пальцах, как тонер. Имя забыл. Остается порядковый номер. Он на спине у халата, в который одели. Завтра последние сутки четвертой недели. Я никого не встречал, кто работает дольше. Есть новички, только их номера еще больше. Здесь не тюрьма, но хватает отъехавших фриков. Да вечерами аж жуть пробирает от криков. Впрочем, плевать, я обычная мелкая сошка. Главное, есть где поспать и не парит кормежка. Месяц назад странный тип дал прочесть одну строчку. Мысли теперь очень сложно собрать в одну точку. Он каждый вечер на час выдает из заначки мне исписать два листа от оставшейся пачки. Типа дневник, говорит, на свободную тему. Тут привыкаешь всему видеть скрытую цену. Как мой сосед, натиравший полы на дежурке с парой других, поигравший нечаянно в жмурки. Он получил за проступок другую работу. Как там? Забыл. Процедура 110 чего-то. Есть доктора, но врача не найдешь, когда надо. И иногда просто дрожь пробирает от взгляда. Утром впервые зашла медсестра из больницы. Вроде не злая. Спросила, а что тебе снится? Я краем глаза заметил, как ручкой на парте что-то на «У» записала. Одобрено в карте. Может, болячку нашла? И чего-то назначит? Я ведь расходка. Сломаюсь, никто не заплачет. Глупо роптать, если прожитый день уже чудо. Только царапает душу тревога откуда. Словно скребет жерновами задумчивый мельник. Как у гуся, вдруг поевшего яблок в сочельник. В лабораториях смрад и токсичные лужи. Что было месяц назад, вспоминаю все хуже. Дни вереницей бегут, друг на друга похожи. Плесень все глубже следы оставляет на коже. И в голове все сильней еле слышное пенье. Холодно, холодно, холодно до отупенья. Скину халат, в одеяло зароюсь в постели. Прошлых мгновений картинки во мрак полетели. В пачку бумаги последнюю брошу страницу. Завтра попробую вспомнить. А что же мне снится?
4: фантастики. Радио фантастики.

Айзек Азимов. Рассказы о демоне Азазелле. Текст читает Дмитрий Гор. Демон ростом в 2 сантиметра. Джорджа я встретил много лет назад на одной литературной конференции. Меня тогда поразило странное выражение откровенности и простодушия на его круглом немолодом лице. Мне сразу показалось, что это именно тот человек, которого хочется попросить постеречь вещи, когда идешь купаться. Он меня узнал по фотографиям на обложках моих книг и сразу же стал радостно рассказывать мне, как ему нравятся мои романы и рассказы, что, конечно, позволило мне составить о нем мнение как о человеке интеллигентном и с хорошим вкусом. Мы пожали друг другу руки, и он представился. Джордж Кнутовичер. Кнутовичер? Повторил я, чтобы запомнить. Необычная фамилия. «Датская», — сказал он, — «и весьма аристократическая. Я происхожу от Кнута, более известного как Канут, датского короля, завоевавшего в начале 11-го столетия Англию. Основатель моей фамилии был сыном Канута, но он, разумеется, был рожден не с той стороны одеяла». «Разумеется». Пробормотал я, хотя мне было непонятно, почему это разумелось. «Его назвали Кнутом по отцу», — продолжал Джордж. Когда его показали королю, августейший датчанин воскликнул. «Бог и ангелы, это мой наследник?» «Не совсем», — сказала придворная дама, баюкавшая младенца. «Он ведь незаконный, поскольку его мать та прачка, которую ваша...» «А-а-а!» — ухмыльнулся король. «В тот вечер...» И с этого момента младенца стали называть Кнутвечер. Я унаследовал это имя по прямой линии, хотя оно со временем превратилось в Кнутовичер. Глаза Джорджа смотрели на меня с такой гипнотизирующей наивностью, которая исключала саму возможность сомнения. Я предложил: «Пойдемте позавтракаем», и показал рукой в сторону роскошно отделанного ресторана, который явно был рассчитан на пухлый бумажник. Джордж спросил: «Вы не считаете, что это бистро несколько вульгарно выглядит? А на той стороне есть маленькая закусочная?» «Я приглашаю», — успел добавить я. Джордж облизал губы и произнес: «Теперь я вижу это бистро несколько в другом свете, и оно мне кажется вполне уютным». «Я согласен». Когда подали горячее, Джордж сказал: «У моего предка Кнутвечера был сын, которого он назвал Свайн. Хорошее датское имя». «Да, я знаю», — сказал я. «У короля Кнута отца звали Свайн Велобородый. Позднее это имя писали Свен». Джордж слегка поморщился. «Не надо, старина, обрушивать на меня свою эрудицию. Я вполне готов признать, что и у вас есть какие-то зачатки образования». Я устыдился. «Извините». Он сделал рукой жест великодушного прощения, заказал еще бокал вина и сказал: «Свайн Кнутвечер увлекался молодыми женщинами, черта, которую от него унаследовали все кнутовичеры, и пользовался успехом, как и все мы», мог бы добавить я. «Есть легенда, что многие женщины, расстававшись с ним, покачивая головой, замечали: ну он и свин. Еще он был архимагом». Джордж остановился и настороженно спросил: «Что значит это звание? Вы знаете?» «Нет», — солгал я, пытаясь скрыть свою оскорбительную осведомленность. «Расскажите». «Архимаг — это мастер волшебства», — сказал Джордж, что прозвучало как вздох облегчения. «Свайн случайно изучал тайные науки и оккультные искусства. В те времена это было почтенное занятие, потому что еще не появился этот мерзкий скептицизм. Свайн хотел найти способы делать юных дам сговорчивыми и ласковыми, что является украшением женственности, и избегать проявлений всякого с их стороны своеволия и невоспитанности». Сказал я с сочувствием. «Для этого ему понадобились демоны. Он научился их вызывать путем сжигания корней определенных папоротников и произнесения некоторых полузабытых заклинаний». «И это помогло, мистер Кнутовичер?» «Просто, Джордж». «Разумеется, помогло. На него работали демоны целыми командами и преисполнениями.

0: английском замке, принадлежавшем когда-то моей семье. В книге перечислялись точные названия папоротников, способы сожжения, скорость горения, заклинания, интонации их произнесения, одним словом, все. Написана эта книга на староанглийском, точнее на англосаксонском. Но так как я немного лингвист, тут я не мог скрыть некоторого скептицизма. «Вы шутите?» Он взглянул на меня гордо и недоуменно. «Почему вы так решили? Я что, хихикаю?» «Книга настоящая. Я сам проверил рецепты». «И вы вызвали демона?» «Разумеется», — сказал он, многозначительным жестом показывая на нагрудный карман пиджака. «Там? В кармане?» Джордж провел пальцами по карману, явно собираясь кивнуть, но вдруг нащупал что-то или отсутствие чего-то. Он полез пальцами в карман. «Ушел», — с неудовольствием сказал Джордж. Дематериализовался. «Но винить его за это нельзя. Он тут был со мной вчера вечером, потому что ему, понимаете ли, было любопытно, что это за конференция. Я ему дал немножко виски из пипетки, и ему понравилось. Быть может, даже слишком понравилось, поскольку ему захотелось подраться с кокоду в клетке над баром, и он своим писклявым голоском стал осыпать бедную птицу гнусными оскорблениями. К счастью, он заснул раньше, чем оскорбленная сторона успела отреагировать. Сегодня утром он выглядел не лучшим образом, и я думаю, он отправился домой, где бы это ни было, для поправки». Я слегка возмутился. «Вы мне хотите сказать, что носите демона в нагрудном кармане?»
1: «Ваше умение сразу схватывать суть достойно восхищения».
0: «И какого он размера?»
1: 2 сантиметра».
0: «Что же это за демон размером в 2 сантиметра?»
1: «Маленький», — сказал Джордж. «Но, как говорит старая пословица, лучше маленький демон, чем никакого».
0: «Зависит от того, в каком он настроении».
1: «Ну, Азазел, так его зовут, довольно дружелюбный демон. Я подозреваю, что его соплеменники обращаются с ним свысока, а потому он из кожи вон лезет, чтобы произвести на меня впечатление своим могуществом. Он только отказывается дать мне богатство, хотя ради старой дружбы давно уже должен был бы. Но нет, он твердит, что вся его сила должна использоваться только на благо других».
0: «Ну, бросьте, Джордж, это явно не адская философия». Джордж прижал палец к губам.
1: «Тише, старина, не говорите такого вслух. Азазел обидится несусветно. Он утверждает, что его страна благословенна, достойна и крайне цивилизована, и с благоговением упоминает правителя, имя которого не произносит, но называет сущий во всем».
0: «И он на самом деле творит добро?»
1: «Где только может. Вот, например, история с моей крестницей Джунипер Пен».
0: «Джунипер Пен?»
1: «Да.
0: По глазам вижу, что вы хотели бы услышать об этом случае. Я вам с радостью его расскажу». I'm happy, my cares have flown away, a new day with nothing in the way, and darling, let's dance together till morning. В те времена, так говорил Джордж, Джунипер Пен была большеглазой второкурсницей, юной приятной девушкой и увлекалась баскетболом, а точнее баскетбольной командой. Там все как один были высокие и красивые парни. А более всего из этой команды привлекал ее девичьи мечты Леандр Томпсон. Он был высокий, складный, с большими руками, которые так ловко обхватывали баскетбольный мяч или любой предмет, имевший форму и размеры баскетбольного мяча, что как-то сама собой вспоминалась Джунипер. На играх, сидя среди болельщиков, она все свои вопли адресовала ему одному. Своими сладкими грезами Джунипер делилась со мной, потому что, как и все молодые женщины, даже те, кто не были моими крестницами, она при виде меня испытывала тягу к откровенности. Наверное, это из-за моей манеры держать себя тепло, но с достоинством.
1: «О, дядя Джордж», — говорила она мне, — «ведь ничего нет плохого в том, что я мечтаю о будущем для нас с Леандром. Я сейчас уже вижу, как он будет самым великим баскетболистом мира, красой и гордостью профессионального спорта, с долгосрочным контрактом на огромную сумму.

0: Я ведь не слишком многого хочу. Все, что мне надо от жизни, это увитый лозами трехэтажный особнячок, маленький садик до горизонта, несколько слуг, 2-3 взвода, не больше, и маленький гардероб с платьями на любой случай, на любой день недели, на любой сезон. И я был вынужден прервать ее очаровательное воркование. «Деточка», — сказал я, — «в твоих планах есть маленькая неувязка. Леандр не такой уж хороший баскетболист, и не похоже, чтобы его ждал контракт с бешеными гонорарами». «Но это так несправедливо», — она надула губки. «Ну почему он не такой хороший игрок?» «Потому что мир так устроен. А почему бы тебе не перенести свои юные восторги на какого-нибудь по-настоящему классного игрока? Или, например, на молодого брокера с Уолл-стрит, имеющего доступ к внутренней биржевой информации?» «Честно говоря, дядя Джордж, я пыталась, но мне нравится Леандр. Бывает, что я смотрю на него и спрашиваю себя, на самом ли деле деньги так много значат?» «Тише, милая моя». Я был шокирован. Современные девицы не имеют понятия, о чем можно, а о чем нельзя говорить вслух. «А почему нельзя, чтобы и деньги у меня тоже были? Разве я так многого прошу?» «И в самом деле, разве это так много? В конце концов, у меня был свой демон. Маленький, конечно, демон, но зато с большим сердцем. Понятно, что он захочет помочь двум истинно любящим, у которых сердца бьются сильнее при мысли о том, как они сами, их капиталы, сольются в экстазе». Азазел послушно явился, когда я вызвал его соответствующим заклинанием. «Нет, я вам не могу его сообщить. Неужели у вас нет элементарного понятия об этике?» «Да, он послушался, но не выразил энтузиазма, на который я мог рассчитывать. Я допускаю, что выточил его из собственного континуума, оторвав от какого-то удовольствия вроде турецких бань, поскольку он был завернут в довольно тонкое полотенце и дрожал от холода, а голос у него казался еще выше и писклявее, чем обычно. Я, честно говоря, не думаю, что это его настоящий голос. Скорее всего, он общается со мной с помощью чего-то вроде телепатии, а в результате я слышу или воображаю, что слышу, писклявый голос».
1: «Что такое баскетбол? Корзинный шар? Это шар в форме корзины? А если это так, то что такое корзина?»
0: Я попытался объяснить, но для демона он был весьма твердолоб. Я описывал ему всю игру с полной ясностью и во всех подробностях, а он смотрел на меня так, как если бы я нес бессмыслицу. Наконец он сказал:
1: «Увидеть эту игру можно?»
0: «Конечно», — ответил я. «Сегодня вечером будет игра. Я пойду по билету, что дал мне Леандр, а ты в моем кармане».
1: «Отлично»,
0: — сказал Азазел.
1: «Вызови меня, когда пойдешь. А сейчас у меня зимжиговка».
0: И он исчез. Думаю, он имел в виду турецкие бани. Должен признать, что меня крайне раздражает, когда кто-то прерывает мои важнейшие дела, вылезая со своими мелкими трудностями, кажущимися ему неотложнее всего на свете. «Да, кстати, официант давно пытается привлечь ваше внимание. Полагаю, он хочет принести вам счет. Возьмите у него бумажку, и я буду рассказывать дальше». Этим вечером я пошел на баскетбол, а в кармане у меня сидел Азазел. Он все время высовывал голову, чтобы получше все рассмотреть. И хороший бы я имел вид, если бы кто-нибудь заметил. У него ярко-красная шкура и рожки на лбу. Хорошо еще, что он не вылезал весь, поскольку сантиметровый мускулистый хвост – это наиболее замечательная часть его тела. Но и наиболее неприятная на вид. Я небольшой тифози баскетбола, так что я предоставил Азазелу самому разбираться, что происходит на площадке. У него довольно мощный интеллект, хотя скорее демонический, нежели человеческий. После игры он мне сказал:
1: «Насколько я могу заключить по неуклюжим действиям этих громоздких, нелепых и абсолютно неинтересных индивидуумов, там, на арене, они весьма заинтересованы в том, чтобы просунуть в обруч этот странный шар».
0: «Именно так», — сказал я. «Попадание в корзину приносит очки».
1: «Следовательно, твой протеже станет героем этой глупой игры, если будет каждый раз забрасывать шар в обруч?»
0: «Совершенно верно». Азазел задумчиво повертел хвостом.
1: «Это нетрудно», — Я ему слегка подрегулирую рефлексы, улучшу оценку угла, высоты, силы.
0: Он погрузился в недолгое сосредоточенное молчание. Потом сказал:
1: «Давай посмотрим. Я во время игры зафиксировал особенности его координации движений. Да, это можно сделать. Вот, уже готово. Теперь твой Леандр будет забрасывать шар в обруч без труда».
0: Я был слегка заинтригован и с нетерпением ждал следующей игры. Маленькой Джунипер я не сказал ни слова, поскольку ни разу до того не использовал демоническую силу Азазелла и не был вполне уверен, что его дела стоят его слов. Ну и еще я хотел сделать ей сюрприз. А получилось так, что сюрприз и крупный пережили мы оба. Наконец, настал день игры. И это была она. Та самая игра. Наш колледж зубрил Вильский технологический, в котором Леандр был довольно тусклой звездой не первой величины, играл с командой исправительной школы имени Аль Капоне. И битва обещала быть эпической. Но чтобы настолько эпической, не ожидал никто. Пятерка капонцев повела в счете, а я внимательно следил за Леандром. Первое время он никак не мог подладиться к игре и даже промахивался по мячу, пытаясь вести его в дриблинге. Я думаю, у него настолько изменились все рефлексы, что он поначалу не мог вообще управлять мышцами. Но постепенно он привык к новым возможностям своего тела. Он ухватил мяч, и тот выскользнул у него из рук. Но как? Описав в воздухе высокую дугу, он с центра поля опустился в обруч. Трибуны взорвались криком, а Леандр недоверчиво осмотрел свои руки, как будто пытаясь понять, что случилось. Но то, что случилось, случалось опять и опять. Как только мяч попадал к Леандру, он плавно взлетал в воздух, а оттуда попадал точно в корзину. Все это происходило так быстро, что никто не видел, как Леандр прицеливается. Казалось, что он действует без всякого усилия, а публика, считая это признаком высокого искусства, впала в неистовство. Но потом, конечно, произошло неизбежное. Игра превратилась в хаос. Зрители орали, как мартовские коты. Выпускники-капонцы, покрытые шрамами, с переломанными носами, выкрикивали замечания самого уничижительного толка. А по всем углам зала вскипали кулачные бои. Что я забыл сообщить Азазеллу, так это то, что казалось мне само собой понятным. А именно, что две корзины в разных концах площадки не идентичны. Одна своя, другая противника. И каждый игрок должен целиться в нужную корзину. А мяч из рук Леандра с равнодушием, свойственным столь неодушевленному объекту, летел всегда в ту корзину, которая была ближе. В результате Леандр много забивал мячи собственной команде. И делал он это, несмотря на все вежливые указания, что давал ему с трибуны зубрильвийский тренер Вурт Олак по прозвищу Папаша, когда ему удавалось сквозь пену на губах прохрипеть хоть что-то осмысленное. Горько улыбаясь, Папаша Вурт вынужден был собственноручно удалить Леандра с площадки и плакал, не таясь, когда судьи оторвали его пальцы от горла Леандра, чтобы довести удаление до конца. Друг мой, Леандр уже никогда потом не оправился от этой истории. Я полагал, что он будет искать забвение в вине и станет упорным и вдумчивым алкоголиком. Это бы я понял. Но он скатился гораздо ниже. Он занялся учебой. Под сочувственно-презрительными взглядами своих товарищей он шатался с лекции на лекцию, прятал глаза в книгу и все глубже погружался в трясину учения. Но Джунипер, несмотря ни на что, его не бросила. «Я ему нужна», — так она говорила, и непролитые слезы блестели в ее глазах. Жертвуя для него всем, она вышла за него замуж сразу после их выпуска. Она держалась за него даже тогда, когда он пал так низко, что был заклеймен ученой степенью по физике. Теперь они с Джунипер прозябают где-то в маленьком домике в Вестсайде. Он преподает физику и занимается, насколько я знаю, какими-то космогоническими исследованиями. Зарабатывает он 60 тысяч в год, и те, кто знал его вполне добропорядочным лоботрясом, шепотом передают отвратительный слух, что он готовый кандидат на Нобелевскую премию. Однако Джунипер никогда не жалуется и хранит верность поверженному кумиру. Ни словом, ни поступком она никогда не показала, как жалеет об утрате. Но своего старого крестного ей не обмануть. Я-то знаю, как иногда вздыхает она о том увитом лозами особнячке, которого никогда уже у нее не будет, и видит перед собой крутые холмы и далекие горизонты маленького именица, так и оставшегося мечтой. «Вот и вся история», — сказал Джордж, сгребая со стола принесенную официантом сдачу и списывая сумму с чека кредитной карты, как я полагаю, чтобы вычесть из нее суммы налога. «На вашем месте я бы оставил приличные чаевые». Я так и сделал, скорее всего, от удивления. А Джордж улыбнулся и пошел прочь. О потере сдачи я не сожалел. В конце концов, Джордж получил только еду, а я – рассказ, который могу выдать за свой и который принесет мне гораздо больше денег, чем стоил обед. А вообще, я решил, что время от времени я буду обедать с Джорджем.

0: вся суть того, что вы называете моим первым открытием, она ведь заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
1: Вы слушаете радио фантастики.

0: Чак-Паланг. Ящик с кошмарами. Рассказ из романа «Призраки». За день до того, как исчезнуть, Кассандра остригла себе ресницы. Проще, чем сделать уроки. Кассандра Кларк вынимает из сумочки маленькие маникюрные ножницы, встает перед большим зеркалом в ванной и смотрит на свое отражение. Глаза полузакрыты, рот слегка приоткрыт, как это бывает, когда красишь ресницы тушью. Опершись свободной рукой о раковину, Кассандра срезает себе ресницы. Они падают в раковину, длинные, черные, ресничка к ресничке, и исчезают в сливном отверстии. И она даже не смотрит на мать, на ее отражение у себя за спиной. В ту ночь миссис Кларк слышит, как дочь поднимается еще затемно. В глухой час, когда на улицах нет машин, она спускается голая вниз, в гостиную, не зажигая света. Скрип пружин в старом диване. Тихий скрежет и чирк зажигалки. Потом вздох и запах сигаретного дыма. Восходит солнце. Кассандра так и сидит, голая, на диване. Занавески раздвинуты, под окном проезжают машины. В комнате холодно. Она сидит, поджав ноги и обнимая себя за плечи. В одной руке сигарета, догоревшая до фильтра. На диванной подушке упавший пепел. Она не спит. Смотрит в пустой экран телевизора. Может быть, на свое отражение, на голую девушку в черном стекле. Волосы все в колтунах, потому что она не причесывалась. Помада двухдневной давности размазана по щекам. Тени очерчивают морщинки вокруг глаз. Зеленые глаза без ресниц кажутся тусклыми и какими-то ненастоящими, потому что она не моргает. Ее мать говорит: «Тебе что-то приснилось?» Миссис Кларк спросила, может быть, сделать ей тост. Миссис Кларк включает обогреватель и идет в ванную, чтобы принести Кассандре халат. Кассандра сидит, обнимая себя за плечи, в холодном сиянии рассвета. Колени плотно прижаты друг к другу, грудь приподнята из-за того, как она держит руки. Хлопья серого сигаретного пепла рассыпаны по бедрам. Хлопья серого пепла запутались в волосах на лобке. Ноги напряжены, сухожилия под кожей натянуты. Она вжимается стопами в пол, и стопы легонько подрагивают. Но сама она неподвижна, как статуя. Миссис Кларк говорит: «Ты что-нибудь помнишь?» Она говорит: «Ты была в своем новом платье, которое черное, мини». Миссис Кларк набрасывает халат дочки на плечи, стараясь укутать ее поплотнее. Она говорит: «Это было в галерее, напротив антикварного магазина». Кассандра, не отрываясь, глядит на свое отражение в выключенном телевизоре. Она не моргает, халат соскальзывает с плеч, и обе грудки снова на холоде. И ее мать говорит: «Что ты видела?»
1: «Не знаю», — говорит Кассандра.
0: Она говорит:
1: «Не могу сказать».
2: «Я сейчас принесу свои записи», — говорит миссис Кларк. Она говорит: «Кажется, я кое-что поняла».
0: Но когда она возвращается из спальни, держа в руке толстую папку с заметками, папка открыта, чтобы можно было просматривать записи на ходу, когда она снова приходит в гостиную, Кассандры там уже нет. Миссис Кларк как раз начала говорить: «Принцип работы ящика с кошмарами заключается в том…» Но Кассандры нет в кухне. И в ванной тоже. Ее нет в подвале. Дом у них маленький, больше ей некуда деться. Ее нет во дворе за домом, ее нет на лестнице. Халат так и валяется на диване. Ее сумка, туфли, пальто – все на месте. Чемодан лежит у нее на кровати, еще даже не собранный. Нет только Кассандры. Сперва Кассандра сказала, что там не было ничего особенного. Согласно записям миссис Кларк, это было открытие художественной галереи. В ее записях сказано: «Таймер случайных временных интервалов». В записях сказано: «Мужчина повесился». Все началось в тот вечер, когда во всех галереях открывались новые выставки. И в центре было полно народу. Все приехали прямо с работы или после школы, все держались за руки.
1: Моложавые пары в немарких темных нарядах, чтобы не испачкаться сиденье такси. В дорогих украшениях, которые не наденешь в подземку. Зубы у всех белые-белые, как будто они никогда не использовали свои зубы ни для чего, кроме улыбок. Все рассматривали друг друга, разглядывая картины, а потом рассматривали друг друга за ужином. Все это есть в записях миссис Кларк. Кассандра надела свое новое черное платье, которое мини. В тот вечер она взяла высокий бокал с белым вином, просто чтобы его держать. Она не решалась поднимать бокал, потому что платье было без бретелек, и она прижимала его локтями с боков. Это держало в тонусе мышцы груди. Новые мышцы, которые она обнаружила, играя в баскетбол в школе. Грудь была поднята так высоко, что ложбинка между грудей начиналась как будто у самого горла. То платье. Оно было черным, сплошь расшитое черными блестками и бисером. Оно было как твердый панцирь черного блеска, скрывавший сочные розовые грудки. Жесткая черная раковина. Ее руки, ее пальцы с накрашенными ногтями, сплетенные вокруг ножки бокала с вином, она держала бокал, как будто на ней были надеты наручники. Ее завитые волосы были уложены в высокую прическу, такие тяжелые и густые. Несколько локонов выбилось, но она не решалась поднять руку, чтобы их поправить. Ее голые плечи, ее рассыпающаяся прическа, ее высокие каблуки, из-за которых напряженные мышцы ног, смотрятся так рельефно. А попка чуть приподнимается и слегка выпирает в том месте, где кончается длинная молния на спине. Ее идеально накрашенные губы. Ни одного красного пятнышка на бокале, который она не решалась поднять. Под тенью длинных ресниц ее зеленые глаза кажутся еще больше. Она застыла на месте, подвижны только эти глаза. Она стояла и улыбалась посреди художественной галереи. Единственная из всех женщин, которая запоминалась. Кассандра Кларк, всего лишь 15 лет. Это было за 3 дня до того, как она исчезла. И теперь, сидя на диване в гостиной, на месте, нагретом Кассандрой, среди пепла, оставленного Кассандрой, миссис Кларк просматривает свои записи. Владелец галереи что-то им говорил, им и всем остальным собравшимся. «Рент», так записано у нее. Галерейщика звали Рент. Он показывал им какой-то ящичек на высокой трехногой подставке, на штативе. Ящик был черным, размером с допотопный фотоаппарат. Из тех, которыми надо было снимать, забравшись под черную тряпку, чтобы свет не попал на химические реактивы на стеклянной пластинке. Фотоаппарат времен Гражданской войны, когда для вспышки жгли порох. После чего оставалось облако серого едкого дыма, от которого свербило в носу. Да, именно так он и выглядел, этот ящик на трех длинных ножках. Ящик, покрашенный в черный цвет. «Лакированный!» – сказал галерейщик. Черный лакированный ящик, весь заляпанный жирными отпечатками. Галерейщик улыбался жесткому панцирю в черных блестках, скрывавшему грудь Кассандры. Да, Рент улыбался. У него были тонкие усики, похожие на 2 аккуратно выщипанные бровки, и маленькая мефистофельская бородка, отчего его подбородок казался заостренным. Он был в синем деловом костюме. В одном ухе поблескивала серьга, слишком большая и слишком искусственно яркая, она не могла быть ничем иным, кроме как настоящим бриллиантом. Все стыки на ящике представляли собой сложный узор из подходящих друг другу деталей, рубчиков и желобков, отчего ящик казался тяжелым, как банковский сейф. Каждый шов был покрыт толстым слоем краски. «Как маленький гроб», — заметил кто-то из присутствующих. Мужчина с длинными волосами, собранный в хвост и жующий жвачку. «Там на ящике с 2 сторон были бронзовые ручки. Надо взяться за обе, — сказал галерейщик, — чтобы замкнуть круг. Чтобы ящик работал как надо, ты берешься за обе ручки. Прижимаешься глазом к глазку на передней панели, левым глазом, и смотришь внутрь». В тот вечер в глазок посмотрело, наверное, человек 100. Но ничего не случилось. Они брались за ручки и заглядывали в черный ящик, но видели лишь отражение своего собственного глаза в темноте за маленькой стеклянной линзой. Все они слышали тихий звук, как будто тикали часы. Медленно, как кап, кап, кап из протекающего крана. Тихое тиканье изнутри заляпанного черного ящичка. На ощупь ящик казался липким от слоя грязи со стальких рук.
2: Галерейщик поднял указательный палец, постучал согнутым пальцем по ящику и сказал: «Это вроде как таймер случайных временных интервалов. Он может тикать так целый месяц или всего час. Но когда тиканье прекратится, вот тогда и надо заглядывать в ящик». «Вот», — сказал галерейщик Рент и указал на маленькую медную кнопку сбоку, размером с кнопку дверного звонка. «Ты берешься за ручки и ждешь. Как только тиканье умолкает, ты смотришь в глазок и нажимаешь на кнопку. Если приподняться на цыпочки, можно было прочесть, что написано на маленькой медной табличке, прикрученной к ящику сверху на крышке. Ящик с кошмарами и имя Рональд Уитиер». Медные ручки позеленели. Слишком многие сжимали их в ожидании. Медная окантовка глазка потускнела от их дыхания. Черные лакированные бока посерели от жира с их кожи. Держась за ручки, ты его чувствуешь. Там, внутри. Тиканье. Таймер. Непрестанный и ровный, как пульс. «Когда он остановится, — сказал Рент, — нажатие кнопки приведет в действие вспышку. На мгновение внутри включится свет. Один импульс света. И что люди видят тогда, этого Рент не знал. Ящик попал к нему из антикварного магазина напротив, который теперь закрылся. Он простоял там 9 лет, и все это время он тикал. Хозяин антикварного магазина всегда говорил покупателям, что ящик, наверное, сломан, или это какая-то шутка. 9 лет ящик тикал на полке, погребенный под слоем пыли, а потом внук хозяина магазина нашел его, и ящик не тикал. Внуку было 19 лет. Он учился в колледже на адвоката. Совсем молодой человек, без единого волоска на груди. Девушки целыми днями толкались в магазине и строили ему глазки. Хороший мальчик, получавший стипендию и игравший в футбол, со своим счетом в банке и собственной машиной. Он подрабатывал летом у дедушки в магазине, стирал с полок пыль. Когда он наткнулся на ящик не тикал. В ожидании, наготове. Парень взялся за ручки, нажал на кнопку и заглянул внутрь. Его нашел дед. Вокруг его левого глаза так и остался размазанный пыльный кружок. Глаза парня смотрели куда-то в пространство. Он просто сидел на полу в куче пыли и окурков, которые выметал. Этот внук, он не вернулся в колледж. Его машина стояла на улице, пока ее не увезли городские службы. Теперь он целыми днями сидел перед входом в магазин. Парень 20 лет, он сидит целыми днями на тротуаре и в дождь и в солнце. Спросишь его что-нибудь, а в ответ он смеется. Этот парень, сейчас он уже должен был быть адвокатом, практикующим адвокатом, а вместо этого обретается в какой-то ночлежке. Общественное жилье из муниципального фонда в рамках программы по социальной защите граждан, страдающих угнетением психики и полным нервным расстройством. И дело даже не в наркотиках. Рент-галерейщик говорит: «Просто у человека поехала крыша». Этот парень, он теперь целыми днями сидит на кровати, и по нему ползают тараканы, заползают под штанины, под воротник, ногти на руках и ногах отросли неимоверные, похоже, на длинные желтые карандаши. Спросишь его что-нибудь: «Как жизнь? Ты вообще что-нибудь ешь? Что ты видел?» А он в ответ только смеется. По нему ползают тараканы. Целые комья копошащихся насекомых под рубашкой. Над головой у него кружат мухи. И вот как-то утром хозяин антикварной лавки открывает свой магазин, но это как будто уже не его магазин. Там все изменилось. Словно он вдруг оказался в каком-то другом незнакомом месте. И ящик снова не тикает. Этот всегдашний отсчет мгновений, он опять прекратился. Ящик с кошмарами ждет на полке, ждет, чтобы в него заглянули. Хозяин запирается в магазине и никого не пускает. Все утро люди подходят и смотрят в витрину, прикрывая руками лицо с боков, чтобы разглядеть, что там внутри, в полумраке, чтобы понять, почему магазин закрыт. Наверное, из тех же соображений хозяин антикварного магазина мог бы и заглянуть в ящик, чтобы понять, почему, чтобы узнать, что случилось, что так прибило молоденького парнишку, которому только недавно исполнилось 20 и которого ждало блестящее будущее. Все утро старый антиквар поглядывает на ящик, который не тикает. Но вместо того, чтобы заглянуть внутрь, он чистит унитаз в подсобке, ставит стремянку и выгребает иссохшие трупики мух из всех люстр. Полирует медь, натирает воском дерево. Пот льет с него градом, его накрахмаленная белая рубашка вся смялась. Он делает все, что не любит. Соседи, его постоянные клиенты, приходят и видят, что дверь заперта. Может быть, они стучатся, а потом уходят. Ящик ждет, чтобы открыть ему свою тайну. Кто-то из его близких, кто-то, кого он любит, все равно заглянет внутрь. Этот старик, антиквар, всю жизнь он работает, не покладая рук. Находит хороший товар по вполне подходящим ценам, привозит к себе в магазин, ставит на полку, стирает пыль. Почти всю свою жизнь он проработал в этом магазине. И уже было не раз, что на каких-нибудь распродажах он покупал те же самые лампы и столики и продавал их у себя по второму и третьему разу. Покупал вещи умерших клиентов и продавал их живым. Его магазин просто вдыхает и выдыхает те же самые вещи. Те же самые кресла, столы, фарфоровые куклы, кровати, бюро, всякие милые безделушки, которые приходят к нему и уходят. Все утро старый антиквар поглядывает на ящик с кошмарами. Он занимается бухгалтерией. Весь день он сидит со своим 10-кнопочным калькулятором и проверяет счета. Подсчитывает и сверяет длинные столбики цифр. Отслеживает поступления и реализацию товара на бумаге. Все тех же комодов и полок для шляп. Варит кофе, варит еще кофе. Пьет кофе, чашку за чашкой, пока не кончается весь запас молотых зерен. Чистит и моет, пока все в магазине не превращается в его отражение в полированном дереве и сверкающем стекле. Пока весь магазин не пропитывается запахом лимона и миндального масла, запахом его пота. Ящик ждет. Он надевает чистую рубашку, причесывается. Он звонит жене и говорит, что уже много лет прячет от нее заначку у себя в машине, в жестяной коробке под запасным колесом в багажнике. 40 лет назад, когда родилась их дочка, говорит антиквар жене, он изменял ей с одной девчонкой, которая заходила к нему в магазин в обеденный перерыв. Он говорит, что ему очень стыдно. Он просит прощения. Говорит, чтобы она не ждала его к ужину. Говорит, что он любит ее. Ящик стоит рядом с телефоном. Не тикает. Полиция находит его на следующий день. Бухгалтерия в полном порядке. В магазине царит идеальная чистота. Антиквар взял оранжевый удлинитель и привязал его к крючку для одежды на стене в ванной. В ванной, где все отделано кафелем и где потом будет легко убраться, он обмотал удлинитель вокруг шеи, а потом просто расслабился. Сполз вниз, по стене. Его нашли уже мертвым, задушенным. Он почти сидел на кафельном полу. На прилавке у кассы ящик вновь тикает. Все это есть в записях Тесс Кларк. Вот так ящик попал в галерею Рэнда. Не просто вещь, а уже вроде как и легенда, говорит Рэнд собравшимся. Ящик с кошмарами. Антикварный магазин напротив, теперь это просто большое пустующее помещение. И прямо тогда, в тот самый вечер, когда Рэнд демонстрировал ящик гостям, а Кассандра стояла, прижимая локти к бокам, держала платье. Прямо тогда кто-то в толпе произнес: «Он не тикает!» «Ящик!» Он больше не тикал. Люди ждали, затаив дыхание, напряженно прислушиваясь к тишине, и Рэнд сказал: «Если кто хочет, пожалуйста!» «Вот как!» — сказала Кассандра и отдала миссис Кларк свой бокал с белым вином. Она подняла одну руку и взялась за медную ручку с одной стороны. Она отдала Рэнду свою расшитую бисером вечернюю сумочку, где были помада и деньги на всякий случай. «Так надо держать!» — спросила она и взялась за вторую ручку с другой стороны. «Ну, давай», — сказал Рэнд. Миссис Кларк была рядом. Мать рядом с дочерью. Немного растерянная и беспомощная, в обеих руках по бокалу. Как бы не уронить, не пролить. Рэнд положил руку Кассандре на шею, сзади, просунув ладонь под мягкий завиток волос, выбившихся из прически. Положил и слегка надавил, так что шея чуть выгнулась, подбородок задрался вверх, губы приоткрылись. Держа одну руку на шее Кассандры, сжимая в другой руке ее сумочку, Рэнд сказал ей: «Смотри в глазок». Ящик не тикает. Он тихий-тихий, как бомба за миг до взрыва. Кассандра широко раскрывает глаз, левый. Бровь ползет вверх, ресницы дрожат, такие длинные и объемные от черной туши. Глаз зеленый-зеленый, такой влажный и мягкий. Не твердое тело, не жидкость, а нечто среднее.
1: Она смотрит в глазок, в темноту внутри. Люди столпились вокруг. Они ждут. Рент по-прежнему держит руку у нее на шее. Ноготь, накрашенный лаком, подбирается к кнопке. Кассандра прижимает лицо к черной стенке и говорит: «Скажите, когда нажимать?» Когда смотришь в глазок левым глазом, нужно повернуть голову чуть вправо. Ты слегка горбишься, потому что приходится наклоняться так далеко вперед. Чтобы не потерять равновесие, надо держаться за ручки двумя руками. В таком положении основной вес приходится на руки и на лицо, прижатое к стенке ящика. Кассандра вжалась лицом в черный ящик. Она как будто целует его. Локоны, выбившиеся из прически, легонько подрагивают. Серьги сверкают, искрятся. Палец движется к кнопке. И ящик опять начинает тикать. Тихо-тихо, где-то там, глубоко внутри. Что-то там происходит, но это видит одна Кассандра. Таймер случайных временных интервалов вновь начинает отсчет. Еще на неделю, на год, на час. Кассандра так и стоит, прижимаясь лицом к черной стенке. Она по-прежнему смотрит в глазок. Ее плечи поникли, руки свисают, как плети. Быстро-быстро моргая глазами, Кассандра отходит на шаг от ящика и легонько трясет головой. Она не смотрит в глаза собравшимся, она смотрит в пол, им под ноги. Ее губы плотно сжаты. Жесткий лифт платья провисает вперед, отлепившись от голой груди без бюстгальтера. Она поднимает руку и отталкивается от ящика. Она сбрасывает туфли на шпильках, и мышцы ног сразу теряют рельефность. Ее твердокаменные ягодицы, теперь они мягкие. Пряди, выбившиеся из прически, закрывают лицо, как маска. Если кто высок ростом, ему видно ее соски. Рент говорит: «Ну чего?» Он откашливается, выдыхает с мокрым протяжным всхлипом сквозь слюни и сопли и говорит: «Что ты видела?» По-прежнему, не глядя никому в глаза, по-прежнему глядя в пол, Кассандра медленно поднимает руку и вытаскивает из ушей сережки. Рент протягивает ей ее сумочку, но Кассандра ее не берет. Она сует ему в руки свои сережки. Миссис Кларк говорит: «Что случилось?» И Кассандра говорит: «Поедем домой». Ящик тикает. А через пару дней она состригла себе ресницы. Достала большой чемодан, раскрыла его на кровати и принялась складывать туда вещи, туфли, носки и белье, складывать и вынимать, собирать вещи и разбирать. Когда Кассандра пропала, чемодан так и остался лежать на кровати, наполовину собранный или наполовину пустой. Теперь у миссис Кларк остались только ее записи. Толстая папка, полное предположение о том, как работает ящик с кошмарами. Скорее всего, это какой-то гипноз, внушение, внедрение образа или мысли, отпечаток, действующий на подсознание, некое скрытое сообщение, напрямую в мозг, информация, которую невозможно извлечь, до которой нельзя докопаться. Она заражает тебя, как болезнь, и все, что ты знаешь, начинает казаться неправильным, бесполезным. Там, в ящике, скрывается некое новое знание, которому нельзя разучиться. Новая идея, которую невозможно забыть. Они пришли на открытие выставки, а теперь несколько дней спустя Кассандра пропала. На третий день миссис Кларк едет в центр, в ту галерею, взяв с собой папку с записями. Галерея открыта, но свет внутри не горит. Рент, однако, на месте. В сером пасмурном свете, проникающем в окна, он сидит на полу, весь усыпанный состриженными волосами. Его мефистофельской бородки больше нет. Серьги с пухлым бриллиантом тоже. Миссис Кларк говорит: «Вы туда заглянули, да?» Галерейщик просто сидит на холодном бетонном полу и смотрит на свои руки. Миссис Кларк тоже садится на пол рядом с ним и говорит: «Посмотрите мои записки». Она говорит: «Скажите, что я права». «Принцип работы ящика с кошмарами, — говорит она, — заключается в воздействии на определенные доли мозга. Его передняя стенка чуть скошена на одну сторону, поэтому заглянуть внутрь можно лишь левым глазом. В глазке стоит выпуклая линза, как в самых обычных дверных глазках, а из-за скоса передней стенки заглянуть в глазок можно только левым глазом. Таким образом, — говорит миссис Кларк, — то, что ты видишь, воспринимается правым полушарием мозга. Что бы ты там ни увидел, это воспринимается правым полушарием, отвечающим за интуицию и эмоции. Плюс к тому, заглянуть в ящик может только один человек за раз. То, что ты переживаешь один. То, что происходит внутри ящика с кошмарами, происходит лишь для тебя одного. Это переживание нельзя разделить с другими. Для других просто нет места. Плюс выпуклая линза. Она коверкает то, что ты видишь. Она искажает. Плюс к тому, говорит миссис Кларк, это табличка на крышке, это надпись «Ящик с кошмарами». Она сразу настраивает на то, что тебе будет страшно. Она создает ожидания, которые ты сам подсознательно осуществляешь. Миссис Кларк сидит, ждет подтверждения своей правоты. Она сидит, наблюдает за Рэндом, ждет, когда он моргнет. Ящик стоит на высоком штативе над ними, тикает. Рэнд не шевелится. Только грудь слегка приподнимается и опадает. Он дышит. На столе, в дальнем углу галереи, так и лежат украшения Кассандры. Ее вечерняя сумочка, расшитая бисером. «Нет», — говорит Рэнд. Он улыбается и говорит. «Все не так». Таймер тикает, ведет свой отсчет. Так громко, в стылой тишине. Остается только обзванивать все больницы, не поступала ли к ним молодая девушка с зелеными глазами и без ресниц. «И ты звонишь и звонишь», — говорит мистер Кларк, — «пока тебя просто не перестают слышать. Говорят, подождите, не вешайте трубку, сейчас вам ответят». Заставляют тебя отступиться. Она поднимает глаза от своей папки, набитой бумагами, от своих записей и говорит.
2: «А как? Расскажите».
1: Антикварный магазин, который напротив. Он по-прежнему пустует. «Все было не так», — говорит Рэнд. Все еще разглядывая свои руки, он говорит. «Хотя по ощущениям, именно так». Как-то на выходных его фирма устроила пикник для сотрудников. На его старой работе, которую он ненавидел. Он решил пошутить и принес вместо еды дрессированных голубей в плетеной корзинке. Для всех это была просто очередная корзина с вином и макаронным салатом. Все утро она простояла, накрытая скатертью, чтобы на нее не светило солнце. Рэнд следил, чтобы голуби сидели тихо. Он крошил им батон. Потихоньку пропихивал в дырочки кусочки поленты. Все утро люди, с которыми он работал, попивали вино или минералку и говорили о корпоративных задачах и целях, об укреплении командного духа. И вот когда все уже поняли, что прекрасное субботнее утро потрачено зря, когда стало совсем уже не о чем говорить, вот тогда Рэнд и открыл корзину. Люди, эти люди, которые работали вместе, которые виделись каждый день, которые думали, что знают друг друга, в этом белом хаосе, в этом вихре хлопающих крыльев посреди скучного пикника, кто-то из них закричал, кто-то упал на траву, они закрывали лица руками, проливая напитки, опрокидывая еду прямо на выходную одежду. А потом люди поняли, что им не грозит никакая опасность, что ничего плохого не будет. И вот тогда люди прониклись. Они в жизни не видели такой красоты. Они смотрели, застыв в изумлении, и даже не улыбались. Настолько их поразило увиденное. Забыв обо всем самом важном и самом существенном в жизни, они наблюдали за белым облаком трепещущих крыльев, уносящимся в синее небо. Голуби поднимались спиралью. И там, высоко-высоко, спираль развернулась. И птицы, натренированные в бесчетных полетах, унеслись друг за другом туда, где был их дом. Настоящий дом. «Вот», — говорит Рэнд, — «вот что было внутри. В ящике с кошмарами». Впечатление далеко за пределами жизни после смерти. Там, в этом ящике, подтверждение того, что мы называем подлинной жизнью. Мир, который мы знаем, это всего лишь сон, подделка, кошмар. «Стоит раз это увидеть», — говорит Рэнд, — «и вся твоя жизнь, все, чем ты так гордишься, за что ты бьешься, о чем тревожишься, все становится мелким, бессмысленным. Внук, по которому ползают тараканы, старый антиквар, Кассандра с обстриженными ресницами, которая голая ушла из дома. Все твои проблемы, все любовные приключения, все это иллюзия». «Там, в этом ящике», — говорит Рэнд, — «проблеск подлинной реальности». Они так и сидят на бетонном полу, эти двое. Солнечный свет, проникающий в окна, уличный шум — все какое-то не такое. Словно они вдруг оказались в каком-то другом, незнакомом месте. И ящик больше не тикает. но миссис Кларк не решилась туда заглянуть.
0: Чак Паланик. Ящик с кошмарами. Рассказ из романа «Призраки». Рассказ читал Олег Булдаков. Июнь 2014 года.

0: Алексей Фомичев. Внешняя угроза. Второй шанс. Глава 10. Как давно и метко подметили люди. Война-то войне рознь. Бывает так. Пылают объятые пожарами города и селы, скачут, помахивая шашками лихие эскадроны, бежит, тяжко меся сапогами глинозем, пехота, захлебываются отрывистым лаем пулеметы, злобно ухают пушки, ревут моторами танки, а в небе хищно пикируют самолеты, сшибая друг друга на грешную землю. В глухих районах лютуют самозванные батьки, атаманы, дядьки, и некуда деваться обычному человеку. Нет тихого местечка, где можно пережидать, пересидеть кровавую смуту. А бывает, гремят суровые военные громы где-то там, вдали, а здесь, в тылу, все тихо, спокойно и пристойно. И самое страшное событие — кража кошелька из сумочки почтенной Матроны. Сводки сообщают о тяжелых и напряженных боях, отчаянных атаках, дерзких рейдах, потерях. Газеты печатают списки убитых, и тут же фамилии граждан, пожертвовавших раненым и покалеченным одежду, деньги, а то и кров. И солидный господин, почтенный бюргер, чопорный джентльмен, за чашкой утреннего чая или кофе вслух посетует на тяготы военной поры и попросит жену или служанку не забыть напомнить ему сделать перевод некой суммы на счет попечительской конторы. А на прогулке, когда мимо, распространяя гнилостный запах бинтов и ран, проедет машина с ранеными, поморщит нос и свернет на другую улицу. Всяко бывает. И смерть на каждом шагу, и тишь да благодать, как в райском саду. Заранее угадать, как оно повернет, не может и провидец. Не то чтобы Титов ожидал увидеть повторение гражданской войны в России, но и не исключал. Даже читая документы о минувшей эпохе на Досте, предполагал, что сухие строчки справочников не передадут всего накала страстей и ужаса, рожденного войной. Однако после высадки вынужден был внести поправку в свои предположения. Половина пути от Хармака до Цудареса прошла как в турпоездке. Никаких тревог, никаких серьезных проблем, и тем более никаких угроз от кого-либо. Да и саму дорогу, по крайней мере, до Накрасу, он толком не запомнил. Поля, луга, леса, реки, деревни, городки и города. Городов, правда, было мало, их объезжали. Пусть и тыл глубокий, а все ж режим, военное положение и прочее. Головная боль — бензин. Грузовик при всех его достоинствах кушал 27 литров на 100 км, а дозаправиться негде, с топливом напряженка, только по талонам или у спекулянтов втридорога. В поисках топлива приходилось делать крюки, уходить с прямого маршрута. Все это замедляло группу, но не очень. Грузовик пер вперед, мотор работал как часы. Что еще нужно в дороге? Только отсутствие дорожных приключений, которые могут плавно перейти в дорожные проблемы, а то и в катастрофы. Первоначально они не планировали сворачивать с прямого маршрута, но когда стрелка указателя наполненности бака поползла к красной зоне, Титов вынужденно скомандовал: «Поворот». Слева от трассы в 40 километрах был Накрасо, региональный центр, он же транспортный узел, он же штаб-квартира ВООК, второго особого оперативного командования, местного аналога земных военных округов. До войны ВООК держал половину центрально-южного направления, имея в подчинении две армии, корпус, особую маневренную группу и сколько-то там отдельных бригад, полков, батальонов. Сейчас от былого богатства уцелело совсем немного. Оперативное управление, войска прикрытия границ, три растянутых сверх всякой меры пехотных полка, маневренная группа, конный полк, арт-дивизион, мотопехотный батальон и авиаэскадрилью в составе 12 устаревших самолетов. Разумеется, и военных в Накраса кот наплакал. Однако для землян соваться в этот город все равно не с руки. Но раз надо. Бензин и информация, определил цель Титов. С машиной Медведев, Шердин, Бойченко. Остальные на поиск. Выход на связь каждый час. Минимум контактов с полицией и военными. В случае обострения действовать по обстановке. Что я забыл? «Место сбора по тревоге», — подсказал Сорокин. «У почтамта. Вопросы?» Вопросов не было. «Если бензина не найдем, то будем думать, где украсть». И машина пошла к Накрасу. Странности начались буквально с первых метров. На перекрестках полицейские, причем при полном параде, то есть в светло-серой форме, в надраенных сапогах и в фуражках с большой кокардой. Бойченко свернул с центральной улицы влево, проскочил пару перекрестков и сбавил скорость. Титов, глядя на карту, прикидывал, где найти тихое местечко и осмотреться. На второстепенных улицах полицейских меньше, однако и здесь мелькали фуражки.
1: «Что, черт возьми, происходит?»
0: — недоумевал Бойченко. «Ну уж не нас встречают. Либо праздник, либо событие какое. Давай налево, к скверу».
1: Леонид послушно повернул руль. «Кстати, заметил? Машин мало».
0: «Заметил». Титов заметил не только это, а еще и избыток населения на улицах. И это среди рабочего дня. Сплошные загадки.
1: «Чует мое сердце, не вовремя мы заехали в город», — вздохнул Леонид. «Как бы не попасть в оборот».
0: «Не каркай», — осадил его Титов. «Хотя ты прав. Но кто знал?» Машина прошла еще один перекресток, на этот раз без полицейского, и свернула к скверу. Бойченко остановил грузовик возле больших клумб и заглушил двигатель.
1: «Приехали!»
0: Титов внес коррективы в план. «Переодеваемся в гражданское. Надо узнать, что происходит. Предельная осторожность и внимание. Все, расходимся». Причину странной активности полиции и избыток народа на улицах выяснили быстро. Один из прохожих, мужик средних лет, с каким-то значком на лацкане пиджака, удивленно взглянул на Титова и скороговоркой пояснил.
1: «Приезжает Лестерка, будет выступать по поводу последних событий».
0: О каких событиях идет речь, Титов спрашивать не стал, дабы не выглядеть полным идиотом. И так мужик смотрит, как на ненормального. Видимо, приезд этого самого Лестерки и связанные с ним события известны даже детям. А земляне, проведшие эти дни в делах, за происходящим вообще не следили. Пробел информации помогли восполнить газеты, продаваемые в киосках и шустрыми мальчишками. Титов развернул сложенную в четверо газету и увидел на первой странице набранные крупным шрифтом заголовки. «Матаман объявил войну Шелагии. Юграта готова поддержать Шелагию. Заявление главы правительства Сарнхоста. И как апофеоз, прибытие лидера партии консерваторов Франтиша Лестерки в Накраса». Чуть ниже добавлено, ожидается, что Лестерка озвучит позицию партии консерваторов относительно ситуации на юге континента и начавшейся войны. В центре страницы большое фото самого Лестерки. Зрелый мужчина представительного вида, с импозантной сединой на висках, уверенным взглядом и волевым подбородком. Титов пробежал глазами по тексту и посмотрел на Сорокина. «А какое сегодня число?»
1: «В левом углу», — подсказал тот.
0: В левом верхнем углу было написано «Баланар 23», то есть первый месяц лета, 23-й день. «Черт возьми», — протянул Титов, складывая газету.

0: Небольшое государство, однако вполне самостоятельное и довольно сильное. Дружба тянулась через века и, вне зависимости от того, кто правил странами, только крепла. Редкий случай в политике, но вполне реальный. Шелагия обеспечивала безопасность южного направления Сервиана. Также традиционно Шелагии враждовал Матаман, восточный сосед. А Матаман пользовался поддержкой Сарнхоста, лидера южно-натарецкого региона. Здесь и пограничные конфликты, и войны, и территориальные споры. Ближайшие соседи Сервиана, Шелаги и Матамана – страны западного Натарета и восточного региона. С ними Сервиан в разные века то дружил, то враждовал, то держал нейтралитет. К концу 30-х годов X века политическая ситуация в мире изрядно накалилась. Экономические проблемы, ошибки политической верхушки, желание некоторых стран поправить свои далеко не блестящие дела войной, а также стремление некоторых сильных государств, в первую очередь река Стана, навязать свою волю остальным. Все началось с гражданской войны в Сервиане. Страна, во многом определявшая политику на континенте, да и в мире, погрязла в пучине междоусобиц. Как только стало ясно, что Сервиан на какое-то время выведен из игры и не может влиять на ситуацию, зашевелились сторонники силового решения конфликтов на юге. Первым удар решил нанести Матаман. Его территориальный спор с Шелагией затих почти на 70 лет, но сейчас разгорался вновь. Юграта, государство на юго-западе от Шелагии, решило поддержать соседа и объявило о мобилизации и подготовке экспедиционной армии. Вдвоем они бы одолели Матаман и смогли бы не только диктовать ему свои условия, но и также стабилизировать обстановку на континенте. Рикостан это никак не устраивало, и его эмиссары прибыли в столицу Сарнхоста Ульмир. Получив заверение в поддержке и военной помощи, Сарнхост объявил войну Юграте. Силы уравнялись, юг континента постепенно заволакивало порохом. Дария, Бретей, Сумир-Нагана пока были в стороне, но их нейтралитет доживал последние месяцы. А ровно через год после начала войны на континенте Натарет вспыхнут сразу два конфликта в другом полушарии. И получивший чувствительный удар Рикостан выступит с инициативой о прекращении войны. Но до этого еще очень далеко. Титов мысленно отслеживал ход развития событий. Вчера Матаман объявил, а фактически уже начал войну Шелагии. Завтра Юграта перегонит два полка бомбардировщиков на аэродромы Хемпила, столица Шелагии. Еще через день она объявит войну Матаману, и через неделю в дело вступит Сарнхост. И что особо важно для землян, северная группа войск Матамана мощным ударом прорвет оборону на левом фланге и через 4 дня подойдет вплотную к Цударсу, тому самому городу, рядом с которым и расположен третий ретранслятор. Значит, в запасе у разведчиков от силы 4 дня. И хошь беги, хошь лети, обязан успеть. Успеть не только дойти до Цудареса, но и обнаружить пришельцев и уничтожить ретранслятор. «Что, командир? Цейтнот?» — хмыкнул Бигмер. «Похоже». Титов хлопнул свернутой газетой по ладони, качнулся на носках и глубоко вздохнул. «У нас 6 часов на поиск бензина. Добыть любым способом. Сейчас не до галантности».
1: «Кстати, этот лидер партии вот-вот прибудет», — заметил Сорокин, бегло просматривая отпечатанную на дрянной бумаге газету. «Полицию нагнали, как на парад. А когда он приедет, вообще шагу ступить не дадут». Титов мрачно посмотрел на плакат и бросил взгляд на часы. «Тогда за дело». Первый час поиска ничего не дал. Разведчики нашли 3 пункта продажи бензина, но только в одном отпускали драгоценное топливо по талонам и не больше 10 литров на руки. 2 других обслуживали только государственные учреждения, полицию и военных. Шустрый пробивной Бигмер раздобыл 1 талон, перекупил по тройной цене у какого-то частника. Василий, воодушевленный первым, пусть и мизерным успехом, довольно авантюрно предложил:
2: «Устроим засаду у заправочного пункта. Всех частников перехватываем и перекупаем талоны. Кто будет взбрыкивать, ствол под нос».
0: Идея не так плоха, но был риск привлечь к себе внимание полиции, если кто-то из невольных продавцов решит пожаловаться. «В городе еще есть пункты», — прикинул Титов. «Поискать бы».
2: «Поспрашиваем, скажут».
0: Еще через 30 минут разведчики знали о 2 точках, где можно получить

0: пить бензин по талонам. Узнали и об одном спекулянте, который торгует разбавленным, но вполне приемлемым топливом, правда, по бешеной цене. Сорокин и Астахов отправились искать этого спекулянта, а Титов с Бигмером пошли ко второму пункту продажи, надеясь перекупить несколько талонов там. И попали в большую толпу, запрудившую одну из центральных улиц. Город встречал лидера консерваторов. Они застряли у угла длинного трехэтажного дома, неподалеку от перекрестка. Толпа, хлынувшая вдруг к дороге, притиснула их к стене, потом потащила вперед и бросила возле фонарного столба. Слегка растерянные разведчики смотрели по сторонам, морщась от криков, свиста, невнятных возгласов и энергичных хлопков. Пользуясь обретенной свободой передвижения, земляне подошли к перекрестку, где было поменьше людей, зато больше полицейских.
1: «Судя по всему, этого парня здесь любят», — перекрикивая гул, сказал Бигмер. «Я не слышал проклятий и ругани!»
0: «Насколько помню, этот Лестерка через 2 года возглавит страну».
1: «Ну да, а еще через 5 его убьют»,
0: — Титов пожал плечами. «Нас это не касается».
1: «Вон, кортеж едет!»
0: На дороге показалась охрана. 2 ряда по 3 мотоцикла. За ними шли 2 легковые машины представительского класса. Длинные тупоносые чигарды черного цвета. На капоте 2-цветные флажки, на крыше герб страны. Следом за чигардами шла легковая СМ-6 с открытым верхом. В ней сидели охранники с пистолет-пулеметами. Замыкали кортежи еще 2 пары мотоциклов. Горожане при виде машин замахали руками, флажками, шляпами, платками, закричали. Кто-то бросил на дорогу цветы. Цепочка полицейских с некоторым трудом удерживала людей. Из чигард никто не высовывался, руками не махал, улыбок не расточал. Партийный лидер, хоть и слыл сторонником демократических норм и в общении был прост, элементарные правила безопасности соблюдал неукоснительно. А 2 покушения излечили его от излишней склонности к популистским выходкам. Кортеж шел на скорости около 60 км в час и вскоре миновал перекресток. Бигмер проводил его пристальным взглядом, задержал внимание на мотоциклах, вдруг хмыкнул и повернул голову к Титову. В глазах разведчика плясали веселые искорки. «Я, кажется, знаю, где мы сможем получить бензин». Титов, больше уделявший внимание системе охраны высокого гостя, уловил в голосе Николая авантюрную нотку, внимательно посмотрел на его довольное лицо и помотал головой. «Только не это. Это лучший вариант. Уж у них-то с бензином проблем нет. И потом, мотоцикл нам не помешает». «Ты хочешь напасть на охрану Лестерки?» «На их тылы. То, что мы видели, это фасад. А свита прибыла незаметно и наверняка уже на месте, ждет распоряжений. Всякие там консультанты, секретари, медики. И уж один топливозаправщик приехал точно. Это ж сколько бензина они израсходовали? От Стамины до Накраса 300 километров».
2: Столица Сервиана, Астенат, была ареной ожесточенных боев между консерваторами и монархистами. И консерваторы устроили временную столицу в Стамине, одном из самых древних городов страны. По случайному совпадению там же находился Государственный резервный банк, где лежала большая часть золотого запаса Сервиана. Титов смотрел на довольное лицо Николая, быстро прикидывая все плюсы и минусы этой авантюры. На первый взгляд дело гиблое, но при ближайшем рассмотрении внезапная, наглая и слаженная атака могла принести свои плоды. Но сперва надо провести разведку. Поняв, что уже обдумывает детали плана, а не возможность проведения операции, Титов прервал себя. «Пошли отсюда. Надо вызвать Сорокина».
1: «Только быстро», — посоветовал Бигмер. «Пока этот пламенный трибун будет толкать речь, надо провернуть дело».
0: «Знаю. А где, интересно, они разместились?»
1: «Гостиница «Неверлайн». Раньше там была летняя резиденция монарха, когда он изволил приезжать сюда. Потом здание реставрировали и переделали в небольшую гостиницу, из разряда элитных. Всего 8 номеров, но каждый люкс, а то и 2 люкса».
0: «Понятно. А свита где?»
1: «Свита там же. Помощник по партии, советник, несколько журналистов, столичных газет и радиосекретарии, вернее, секретарши. Охрана. А вот тылы на старой авторемонтной станции. Это недалеко от гостиницы, через 2 улицы. Причем тылы — 2 автобуса, 5 машин, 10 мотоциклов. И 2 наливника. 2. Соответственно, бензина там...»
0: «Понятно».
2: Бигмер и Астахов справки навели быстро. «Да и что сложного? Познакомиться с людьми, поговорить, пошутить, угостить сигареткой, посплетничать. Словом, опыт не пропьешь. Пока они работали, Титов и Сорокин прошлись по городу, послушали, посмотрели, оценили обстановку. Обстановка была ясна, как стекло. Намеченное выступление Лестерки вместо кинотеатра перенесли на бульвар Дусегарда, короля-объединителя Сервиана, к памятнику этого самого короля. И горожане заполнили улицы, спеша увидеть и услышать уважаемого и обожаемого политика. К бульвару стягивались силы полиции. Охрана Лестерки уже работала на месте, проверяла обстановку и занимала позиции. Сконцентрировав в одном районе основные силы, полиция вынуждена была оголить остальные участки. Этим следовало воспользоваться. Медведев и Бойченко получили задание разведать наиболее удобный путь отхода. С машиной остался Шердин. За рулем он сидеть уже мог, а вот бегать и стрелять пока не очень, хотя выздоравливал быстрыми темпами. Прошел час, прежде чем разведчики собрались вместе. Еще полчаса ушло на уточнение обстановки и выработку плана.
1: «Свита и охрана будут на бульваре. А значит, и мотоциклы, и автобусы, и почти все машины. На станции останутся заправщики, водители, видимо, техник, кто-то из местных, в общем, не более 5-7 человек. Из оружия у них максимум револьверы или пистолеты. Хотя им и в голову не придет ждать нападения».
2: «Ясно», — кивнул Титов, выслушав Бигмера. «Делаем так. Машину подгоняем к станции. Заходим двумя группами от гаража и от ворот. Всех, кто там есть, вяжем. Без крайней необходимости оружие в ход не пускаем. Все должно пройти тихо. Забираем бензин и быстро уходим. Уходим на север, если кто и заметит, пусть ищут там. Главное, чтобы не было погони».
0: Титов ткнул карандашом в карту и поднял голову.
2: «Конечно, нагло и рискованно, но, пожалуй, иного выхода нет. Иначе мы до появления пришельцев будем рыскать здесь. Хорошо одно, полиции будет точно не до нас».
1: «Когда начинаем?» — спросил Сорокин.
2: «А прямо сейчас и начинаем. До выступления Лестерки 30 минут. Как раз доберемся до места, так что по коням».
1: «Наглость города берет», — усмехнулся Сорокин. «Насчет городов не знаю, но станции и бензин точно», — подмигнул Бигмер.
0: Глава 11.
2: Местное радио готовилось вести прямую трансляцию с бульвара. Из-за этого выступление Лестерки немного задержали. Пока устанавливали микрофоны и подключали их к сети, прошло минут 10. Огромная толпа, окружившая памятник и сколоченный под ним помост плотным кольцом, терпеливо ждала. Изредка кто-то выкрикивал лозунги или хлопал. Выступление началось с гимна страны. Музыка была старая, а вот слова большей частью новые. Толпа подпевала и даже иногда перекрикивала динамики. Когда гимн закончился, на помост под громкие аплодисменты вышел Лестерка. Вскинув руки, поприветствовал людей и что-то сказал, но его слова пропали в грохоте хлопков и гомоне. Еще с минуту бушевали овации, а потом все поутихли. А Лестерка шагнул к микрофону и заговорил.
3: Проехать по опустевшим дорогам теперь не составляло труда. На улицах никого, даже полицейских не видно. Редко мелькнет фигура прохожего или проскочит перекресток машина. Тишину на покинутых улицах нарушали только динамики, транслировавшие речь лидера консерваторов, так что разведчики успевали краем уха ухватить общий смысл выступления.
4: «Никогда еще наша страна не находилась в таком сложном, отчаянном положении. Раскол прошел не по границам Сервиана, он прошел по сердцам людей. Он оставил след в каждой душе. Самое страшное, что может быть, это когда брат идет на брата, отец на сына, а старые друзья друг на друга. Народ Сервиана платит кровью за амбиции и жажду власти грязных политиков, реваншистов, мечтающих вернуть былые порядки, усадить на трон любого, даже дальнего отпрыска угасшей королевской крови, и отщепенцев, стремящихся оторвать от страны ее часть, чтобы ублажить собственное стремление к власти. Они не землю хотят разделить, они вырывают кусок из нашего тела, из нашей души. Можем ли мы позволить это? Нет!»
2: Пришлось покрутиться по незнакомым переулкам и дворам, пока не выскочили на узкую улочку, затертую между деревьями и гаражами. Шердин остановил машину у обочины и заглушил мотор.
1: «Жди», — скомандовал ему Титов. «Как только мы начнем, пулей к воротам. Блокируй намертво.
3: Кто полезет, отгоняй. Понял? Титов выскочил из кабины, стукнул по борту. Разведчики, откинув полог брезента, выпрыгивали на асфальт. Все были в гражданской одежде, у каждого пистолет с глушителем и нож. На головах легкомысленные летние панамки, что любят носить старики. Длинные козырьки скрывали лица. Небольшая маскировка не повредит.
5: «Готовы?» — прошептал Титов. «Петя, подождите, пока мы от гаражей зайдем. Действуем по сигналу».
3: «Ясно?»
5: «Вперед».
3: Разделившись на две группы, разведчики разбежались в разные стороны. Кто к воротам, кто за угол к длинному гаражу. Шердин проводил их взглядом, вытащил из ремня ТТ, дослал патрон в патронник и сунул обратно. Потом достал автомат, проделал те же манипуляции, положил его на сиденье, вытащил гранаты. Он был готов оборонять ворота даже против всей полиции города.
6: «И пусть с трудом, пусть с огромными потерями, но мы берем верх. Монархисты отступают по всей линии фронта. По нашим сведениям, целые части уходят с передовой, а кто-то переходит на нашу сторону. Людей нельзя долго держать в неведении, нельзя обманывать. Ложные идеи не заменят штыки и пулеметы. Так называемая «Дамайская коалиция» тоже терпит поражение за поражением. Но кое-кому за рубежом не по нраву наши успехи. Кое-кто рассчитывает, что мы ослабнем, расколемся на части. Пользуясь нестабильностью, кто-то хочет отхватить лакомый кусок. Эти силы развязали войну у наших южных границ. Дружественная Шелагия вынуждена отражать натиск Матамана, который получает помощь из-за океана. Это подлый удар по нашим друзьям и по нам. В самый трудный, сложный момент. И мы вынуждены реагировать, вынуждены бросать последние силы, чтобы предотвратить разгорание войны. Пусть недруги знают, мы не отступим.
3: Пришлось потратить драгоценное время и найти ящики, по которым можно залезть на крышу. К счастью, кроны деревьев скрывали маневры, и из домов через дорогу толком ничего не было видно. Да и некому смотреть. Все либо на работе, либо на бульваре, либо у радиоприемников. Спасибо тебе, товарищ Лестерка, за своевременное появление. Залезли. Стараясь не шуметь, подползли к краю крыши. Заглянули во двор. Огромный прямоугольник гаража занимал четверть площади станции. Слева от него были склады, справа мастерские, за ними небольшое двухэтажное здание, кабинет начальства, раздевалки, душ, кухня. Напротив мастерских — смотровая яма. На ней сейчас стоял один из наливников. Кроме него Титов заметил легковую машину без передних колес. Стояла на домкратах. Старый грузовик без дверей и стекол в кабине. Во дворе четыре человека. Кто-то выставил радиоприемник в окно на втором этаже здания, и речь Лестерки была слышна по всему двору. Понаблюдав с минуту, Титов отполз назад и достал радиостанцию.
5: «Петр, как слышишь?»
3: «Слышу. Мы на месте осматриваемся.
5: Делаем так.
3: Мы берем языка. Вы по нашему сигналу входите, без шума. А дальше по обстановке».
5: «Понял.
3: Все, работаем». Огороженная высоким забором станция вполне подходила для детской игры в прятки. Причем играть могло человек это 50. Мастерские, гараж, склад, ряды шин, поддоны с кирпичом, кустарник у забора. Ночью с непривычки и ворота не в раз отыщешь. Так что чужой, если не хочет никому попасть на глаза, легко это сделает. Разведчики слезли вниз, осмотрелись и осторожно двинули к мастерским. Поиск решили начать там.
6: «Матаман!» «Рассчитывает отрезать Шелагию от границы с Сервианом и изолировать нас, а потом, пользуясь напряженным положением дел на фронтах, ударить нам в тыл. Матаман готов развязать мировую войну в угоду своим подлым замыслам и коварным планам тех, кто стоит за его спиной. Но мы не будем молча смотреть, как враг готовит вторжение. Мы приложим все силы, чтобы остановить его и разбить, и помочь дружественной Шелагии отразить нападение. Консервативная партия Сервиана объявляет дополнительный набор в армию, и сегодня здесь, на улицах славного древнего города, я призываю всех, кто готов встать в строй, записываться добровольцем. Я обращаюсь к солдатам армии Дамайской коалиции и монархистов. Забудем былые счеты, покончим с кровопролитием и объединимся перед лицом новой угрозы. Сейчас речь идет не о том, кто будет у власти, а о том, будет ли наш Сервиан вновь сильным и независимым,
1: или его раздерут на части наши враги. Свобода или гибель!»
2: Он спускался по металлической лестнице, что-то напевая под нос и на ходу снимая грязные рукавицы. Каблуки тяжелых ботинок громко били по ступенькам, лестница легонько подрагивала. Дойдя до конца, бросил рукавицы на ящик, протянул руку к воротнику, чтобы расстегнуть пуговицу, и повернулся к двери. И застыл на месте, не донеся руку. Прямо перед ним в двух шагах стоял высокий незнакомец в нелепой панамке и с пистолетом в руках. Ствол пистолета неестественно длинный. Незнакомец подмигнул и прошептал: «Не подскажете, который час?» А потом сильные руки схватились сзади и рванули вниз. Техник буквально свалился им на голову, вернее, сошел по лестнице как раз в тот момент, когда они проникли через узкую дверь запасного входа в мастерские. Дареному языку в зубы не смотрят, только кляп суют. Вот и этому сунули, после того, как скрутили. Быстро вынесли на улицу, затащили в закуток у гаража и аккуратно уложили на землю. «Ты меня понимаешь?» — шепотом спросил Титов. Пленник кивнул. «Будешь шуметь — прирежу». Как по волшебству, перед глазами техника возник нож. Очень неприятного вида. Техник побледнел и вновь кивнул. «Хорошо, я спрашиваю, ты отвечаешь. Что не так? Извини, сообразил?» Техник был сообразительным, а еще очень напуганным. Шок от внезапного нападения заставил его послушно выполнять все приказы этих бандитов. И пусть свои всего в двух шагах, их не позовешь на помощь. Вот влип. «Вопрос. Кто и где сейчас находится на станции? Понял? Отвечай». Кляп выдернули изо рта. Техник от неожиданности лязгнул зубами, вдохнул и заговорил. Его взгляд не отрывался от ножа, приставленного к груди. «Гараж. Трое в левом углу от входа возле грузовика. Мастерские. Двое в подсобном помещении, крайние левые ворота, две синие. Один на втором этаже в здании. Гараж наш, остальные ваши. Заходите тихо». «Понял. Начали». Титов с Бигмером успели проникнуть в гараж, обнаружить и захватить двух водителей, прежде чем группа Сорокина миновала ворота. Третий, слесарь, пошел в туалет. За ним послали Бойченко. Ничего не понимающие водители только хлопали глазами и разевали рты, но, повинуясь жесткому приказу, молчали. Их уложили на пол, связали руки и ноги и замотали головы чистой, относительно, конечно, ветошью. Бойченко дал слесарю закончить с туалетными делами и прихватил на выходе. Но слесарь оказался неробкого десятка и попробовал выхватить у Леонида пистолет. Попытка стоила ему отбитой печени и вывихнутой кисти руки. Сорокин, Медведев и Астахов вошли во двор станции, спокойно прошли вдоль забора, внимательно глядя по сторонам, но никого не обнаружили. «Казимир, давай на второй этаж, мы в мастерские. Сделаем!» Разведчики действовали неторопливо, без суеты, хотя напускное спокойствие давалось нелегко. Любая ошибка могла дорого стоить. Сорокин уже переступал через открытую дверцу ворот мастерских, когда на пороге гаража показался Титов. Увидев Петра, махнул рукой и указал на наливняк. Потом постучал по запястью. Время, мол. Сорокин кивнул и исчез в воротах. Дверь была приоткрыта. Из комнаты отчетливо доносились голоса.
7: «А я тебе говорю, не объявят. Чем воевать-то, лопатой? У нас и так на заводах и фабриках треть рабочих осталось. Вон баб кое-где принимают. На почте, на телеграфе одни бабы. Курьеры и те бабы. В больницах ни одного врача-мужика, только старые если. Все специальности, где не особо нужна сила, все бабами заняты. Если сейчас новый фронт открывать, это сколько мужиков под ружье ставить? Так лес только об этом и толкует. Мир нужен в стране. Хватит друг дружку молотить. Толкует. Он о многом толкует. Прок-то что? Астынат до сих пор не наш. Монархисты вроде и отступают везде, а столицу держат. А домайцы не больно-то бегут. Выходит, ты не веришь ему. Не веришь Лестерке. Ты меня на фуфу не бери. Для безопасности донос, что ли, готовишь? Все вы партийные, одним миром мазаны. Да пошел ты. Буду я еще о каждом дураке писать. Думай, как хочешь. Но помяни мое слово. Лестерка порядок в стране наведет.
2: Сорокин с полминуты слушал разговор, заглядывая в щель, потом кивнул Медведеву. Открыл дверь, вошел в комнату и громко сказал:
7: «Добрый день! У вас машину на осмотр поставить можно?»
2: В комнате были двое. Невысокий лысоватый мужик лет 40 в синей жилетке, белой рубашке и черных брюках. На лбу очки, в руках блокнот. Наверное, местный завхоз. Второй молодой еще парень в синей униформе и кепке. Видимо, водитель из сопровождения Лестерки.
8: «Что вам?» — откликнулся завхоз. «Какая машина? Мы не принимаем никого, станция закрыта».
2: «Жаль!» — Сорокин развел руками и разочарованно вздохнул. «А может, посмотрите? Это недолго!»
8: «Молодой человек!» — повысил голос завхоз. «Я ведь ясно сказал!»
2: В этот момент в комнату зашел Медведев.
8: «Простите, я слышал, вы тут о машинах говорите. У меня что-то с мотором. Не у меня, конечно, у машины. Может, поможете?»
2: Водитель прыснул. Ситуация его забавляла. Завхоз на миг задохнулся от возмущения, набрал воздуха в грудь, чтобы высказать все, что он думает о визитерах. Но не успел. Петр шагнул вперед, наставил пистолет на завхоза и приказал.
8: «Руки вверх, на колени!»
2: Семен тоже вытащил пистолет, взял на прицел водителя. У того с губ разом слетела улыбка. Глаза блеснули, на скулах вспухли желваки.
8: «Что вам на... пасть закрой! На колени!»
2: Оба повиновались.
8: «Лечь лицом вниз! Руки за голову!»
9: «Ну, кады!» — прошипел водитель. «Доберутся до вас!»
2: Носок ботинка не сильно ударил его в бок, обрывая яростную тираду. Пленников связали, на глаза надвинули кепки и вывели во двор. Через несколько секунд из здания вышел Астахов, ведя впереди себя здоровенного малого. Руки у того скручены за спиной, на лбу глубокая царапина.
8: «В чем дело?»
10: «А, прытки попался. Решил в героя поиграть», — сплюнул Казимир. «С голым кулаком на ствол!»
2: Сорокин поймал злой взгляд раненого пленника и приказал.
8: «Клади на землю».
2: От гаража к ним спешил Титов.
8: «Ну как?»
11: «Чисто. Отлично.
2: Водителя наливника из старшего станции к гаражу. Остальных запереть».
10: «Центральный комитет консервативной партии сделал заявление о недопустимости вмешательства во внутренние дела Сервиана со стороны любых государств. Это заявление особенно актуально в свете последних событий. Мы рассчитываем на взвешенную и сдержанную политику наших соседей, однако будем готовы ответить на любую агрессию, на любую попытку внешнего вмешательства. Никакие предложения о пересмотре границ и договоров не могут быть приняты к рассмотрению».
2: Бензин нашли. Наполнили 8 30-литровых канистр и дозаправили бак грузовика. В кабине наливника обнаружили хороший атлас автомобильных дорог Сервиана. Пока шла перекачка бензина, Титов и Бигмер допросили пленников. Завхоз, поняв, что его не убьют и даже не ограбят, бензин не его, отвечал охотно. А вот водитель говорил сквозь зубы, зло смотрел на разведчиков и поминутно грозился расплатой за налет.
9: «Грязные убийцы! Мешает вам Лестерка, убить хотите? Руки у вас короткие!»
2: Глупая болтовня молодого, испуганного и оттого излишне агрессивного парня надоела. Бигмер выволок его в другую комнату и уложил на пол. Титов выглянул в окно. Бойченко, Медведев и Астахов грузили последние канистры. Шердин стоял возле ворот, наблюдая за обстановкой.
9: «Вы уезжаете?» —
2: спросил завхоз. Титов обернулся, увидел бледное лицо местного начальника и хмыкнул.
11: «Уезжаем. Считайте, что бандитский налет закончился небольшими проблемами».
2: Завхоз скривил губы, помолчал, словно думая, говорить или нет, но все же сказал.
10: «Вы не похожи на бандитов».
11: «Да? А на кого?»
10: «Не знаю. Вы никого не убили, даже не били. Деньги и ценности не взяли».
11: «Они есть».
2: Титов засмеялся, видя, как завхоз испуганно втянул голову в плечи, явно коря себя за длинный язык.
11: «Не волнуйтесь. Нам больше ничего не нужно. Мы скоро уедем. Единственное неудобство — побудете связанными некоторое время».
2: Завхоз молчал.
11: «Да, и еще. Напоследок небольшой совет.
2: Утихомирьте вашего принька. Ему мерещатся заговоры и покушения. Попробуйте убедить не болтать много. В конце концов, это его машина, и за бензин он несет ответственность».
11: «Хорошо. Ну, вот и договорились».
2: Со двора свистнули. Титов выглянул, махнул рукой.
11: «Вот и все. Счастливо оставаться».
2: Проверил узлы веревки, кивнул завхозу и вышел из комнаты. Закрывая дверь, услышал вздох облегчения. Бедный начальник станции до последней минуты не верил в счастливое избавление. Бигмер привязал водителя к столу, причем так, чтобы тот сам не мог развязаться. «Этот прыткий паренек должен посидеть здесь подольше, а то хватит ума поднять шум». Водитель зло смотрел на разведчика, а когда тот подошел к двери, выпалил.
9: «Вам не добраться до него никогда!»
2: Василий развернулся, пристально посмотрел на пленника, отчего тот сразу замолчал и испуганно вжал голову в плечи.
10: «Нас не интересует Лестерка, как и другие политики вашей страны. Что же касается покушений,
2: Президент Сервиана Франтиш Лестерка погибнет через 7 лет. Его именем назовут Международный университет и улицы в столицах двух соседних стран». Водитель смотрел, раскрыв рот. Василий подмигнул ему и вышел в коридор. «Канистры с бензином в машине. А в гараже нашли мотоцикл Батта с коляской. Отлично, берем с собой. Пленные связаны и заперты в разных помещениях. Сами освободятся часа через 2.
11: Хватит».
2: Титов глянул на часы, довольно хмыкнул.
11: «Уложились в срок. А теперь текаем отсюда. Выступление заканчивается, сейчас народ повалит домой. Кто у нас любитель мотоциклов?»
2: «Я поведу», — откликнулся Астахов.
11: «Хорошо. Василий, давай с ним. Пойдете впереди в полукилометре. Вы у нас теперь головной дозор».
2: «Сделаем?
11: Все, по коням».
2: Через минуту мотоцикл и грузовик покинули станцию и, набирая скорость, понеслись на север к выезду из города. Их отъезд сопровождал доносившийся из радиоприемника уверенный баритон партийного лидера.
12: «И какие бы невзгоды и опасности не угрожали нам, я уверен, что всегда найдутся те, кто придет на помощь и встанет плечом к плечу в борьбе с любым врагом».

0: Глава 12. Война на юге набирала обороты. Ударом атаманских войск прорвали оборону Шелагии, однако не привели к выходу наступающих частей на оперативный простор. Войска Шелагии сдержали натиск, правда, при этом были вынуждены отойти вглубь территории на 20-40 километров. Матаман имел некоторое преимущество за счет упреждения противника в развертывании войск. Шелагия тоже подтянула силы к границе, но центральный штаб армии ждал основной удар противника не в том месте, где он был нанесен на самом деле. И когда на вторые сутки особая группа генерала Годдика прорвала оборону на северном фасе фронта, остановить ее было некому. Только недавно созданные механизированные дивизии рванули вперед со всей доступной скоростью, сбивая на пути слабые заслоны и разгоняя тыловые части. Вместе с бронетехникой шла мотопехота, артиллерия, а также части обеспечения. Главной целью группы Годдика был Цударес, а задачей глубокого рейда – перекрытие путей сообщения между Шелагией и Сервианом. К концу второго дня войны передовые отряды группы Годдика подошли к реке Хэнсо. От нее до Цудареса было чуть меньше 100 километров.
1: «Как думаешь, они успеют до прорыва?»
0: «Не знаю.
1: Если уничтожили ретрансляторы в Хармаке и Тигурене, им еще надо добраться до границы. Если уничтожили. Может быть, они все погибли или просто застряли на месте. Война ведь. Только без траурных мотивов. Не терплю гаданий и пустых предположений».
0: Талена Кирмак повернулась вместе с креслом и недовольно посмотрела на оператора. Еще совсем молодую девушку, только назначенную на корабль. Та покраснела под строгим взглядом, опустила глаза.
1: «Извините. Не извиняйся. Не за что. Просто запомни одно правило. Об ушедших на задание не говорят плохого и не хоронят раньше времени. Старая добрая примета». «Я поняла».
0: Талена улыбнулась. Она не хотела ругать девушку и срывать на ней плохое настроение.
1: Нервы подводят. Нервы сейчас подводят всех. И команду корабля, и армейское начальство, и руководство колоний. Слишком высока цена ошибок и неудач. Слишком высока ставка, чтобы спокойно и беспристрастно наблюдать за происходящим. И нет сейчас на всех колониях ни одного человека, чьи бы нервы были в порядке.
0: Группа контроля, состоявшая из большого корабля, дальней разведки и десятка автоматических станций, уже пятые сутки вела наблюдение за Достеей. И с каждым днем уходила все дальше. По большому счету драпала, спасаясь от растущей зоны распространения. Зона резко ускорила рост, поглотила всю звездную систему и вышла далеко за границы астероидной массы. На станциях и корабле стояли самые совершенные системы наблюдения, однако и они с трудом осиливали огромные расстояния и показывали Достею только в общем виде. Различить континенты, моря и океаны, даже горные массивы еще было можно, туман на города, но увидеть дома и людей уже было нельзя. Кроме наблюдения за планетой, группа собирала сведения о зоне, отслеживала ее активность и пыталась вычислить закономерность роста. Закономерность нашли. Постоянный рост в арифметической прогрессии. А вот природа и принцип действия. Ясно пока одно. Зона аннулировала все, что было создано Достейской цивилизацией в последние 276 лет. Команда разведывательного корабля состояла из экипажа, специалистов-темпорологов и специалистов по системам коммуникации и дальней связи. Первоначально Талена Кирмак не входила в список кандидатов экипажа, но родственные отношения с командиром отряда землян и ее личное обращение к префекту Симптарики сыграли свою роль. Талену назначили старшей в инженерной группе коммуникаторщиков. Кроме нее на корабле были еще две женщины – штурман корабля и оператор систем управления автостанцией. Причем все три незамужние. Флот Достеи не принимал на службу замужних, по крайней мере в места, связанные с повышенным риском. А риск на корабле был. И немалый. Это произошло в час ночи по корабельному хронометру. Зона, мерно расползавшаяся по космосу, вдруг сделала рывок и разом накрыла гигантскую площадь, поглотив три автоматические станции. Перед исчезновением станции успели передать сигнал тревоги. Его подхватили другие станции и передали на корабль. Система управления самостоятельно дала сигнал к аварийному прыжку. Дежурный пилот только отметил сработку двигателей, все остальное проделала автоматика. Когда поднятые по тревоге капитан и члены команды прибежали в кабину,
1: корабль уже успел скакнуть через окно и выйти в пространство в 150 миллионах километрах от прежней точки. За кораблем последовали 6 станций, 7-я исчезла, попав под воздействие зоны. Капитан корабля, получив данные о новом состоянии и размерах зоны, приказал идти параллельным ее границе курсом на значительном удалении и быть готовым к новому рывку.
0: «Это уже второй раз», —
1: констатировал он через 5 минут, когда встретился с Толеной и Димраком Канаэли, начальником группы темпорологов.
0: «Стоит ли ждать нового скачка?»
1: «Стоит», — вздохнул Канаэли. «Зона совершает подобные скачки при переходе определенных границ. Какая здесь закономерность, мы пока не знаем, но, видимо, это как-то связано с удалением от Дастеи и расстоянием до крайней точки распространения нашей цивилизации, то есть до Симптарики. Да, по нашему предположению, зона накроет площадь с радиусом, равным расстоянию от Дастеи до Симптарики, если, конечно, мы не успеем к тому моменту отыскать новую планету».
0: Капитан покачал головой. В темпорологии он не разбирался, но перспектива бегства до самой дальней колонии его не прельщала.
1: «Мы потеряли контакт с Дастеей», — вставила Толена, «и теперь видим ее только в общем плане».
0: Капитан нахмурился.
1: «Я доложу руководству. И как можно скорее. Они должны принять решение».
0: «Какое?»
1: — Толена пожала плечами. «Безошибочное».
0: Полученный доклад ничего не изменил в комплексе подготовки к предстоящему сражению, но привнес известную долю переживаний и суеты. В этот же день генерал Хокуэр доложил совету префектов, что основная часть работ завершена, а объединенный флот готов к выступлению.
2: «Мы подчистили все закрома, вытащили со складов и сняли с консервации устаревшие корабли, переоснастили их новым оружием. В верфи выпустили 2 ракетоносца, ударную платформу, рейдер и около полусотни малых судов. Отремонтированы поврежденные в столкновении суда. Часть десантных катеров, ремонтных и тренировочных баз переоборудована в ударные платформы. Кроме того, мы сняли все боевые корабли с линии Нульрия, заменив их старыми судами или макетами. На сегодняшний день космическая группировка насчитывает 500 судов различного типа».
0: Префекты просматривали файлы с данными по флоту в целом и по отдельным кораблям.
1: «Каковы шансы на победу?»
0: Наконец нарушил молчание префект Симптарики Лайниц.
2: 50%, откровенно ответил генерал. «Флот негреди населен. Они тоже времени даром не теряли. Их передвижные промышленные базы способны выпускать пусть и в малых количествах боевые корабли. Штаб флота наверняка проанализировал итоги первого боя и оценил наши способности. Как и нам, им терять нечего, зато есть преимущество – время».
1: «Чем и как мы можем помочь вам?»
2: «Уже ничем. Все, что колонии могли дать, дали. Все корабли, способные взлететь и нести оружие в строю. Теперь все зависит от нас».
1: «Сколько времени до начала сражения?»
2: 52 часа».
1: «Слишком много и слишком мало».
0: Готовность флота определялась не только выпуском новых кораблей и ремонтом старых, а также установкой систем вооружения и тренировками экипажей. Готовились и штабы соединений. Им предстояло выбирать стратегию и тактику сражения и искать пути к победе. Всестороннему и тщательному анализу подверглись все данные, полученные во время первого боя, характеристики вражеских кораблей, эффективность оружия, класс экипажей, слаженность действий, выучка, основные тактические приемы, характерные ходы и маневры, а также ошибки, просчеты и слабые стороны. На компьютерах неоднократно проигрывали все возможные варианты сражения. Из 1,5 десятков сценариев оставили 2, самых оптимальных. Их подвергли дополнительной обработке, переписали отдельные куски, вновь загрузили в компьютеры и вновь проиграли в черную. Из 2 вариантов составили 1. После всестороннего обсуждения внесли изменения и положили на стол Хокуэру. Тот передал план в личный штаб, и оперативники еще полдня выискивали в нем слабые стороны, а потом вернули на стол генерала на подпись. Хокуэр подписал. С этого момента завертелась работа по подготовке к сражению. На кон было поставлено все. Если колониальный флот не сможет сдержать противника и не разобьет его полностью, враг захватит Дастею, и тогда дастейская цивилизация канет в небытие. Осознание этого факта заставляло всех, от рядового бойца до командующего, отдавать все силы делу
2: и не жалеть ни себя, ни других. Царившую в колониях атмосферу можно было передать словами песни, созданной в другом мире и в другое время. Это есть наш последний и решительный бой. Достейцы надеялись только на себя, верили только в себя и не ждали помощи. Те, кто знал о миссии землян, конечно, не забывали о них, но шансы небольшой группы союзников были ничтожно малы. Так думали все, кроме самих землян. Глава 13.
3: На границе тучи ходят хмуро.
2: Поэт несколько заблуждался относительно настроения кучевых облаков и атмосферных явлений. На границе, в предвестии войны, хмурыми ходят офицеры, ибо знают, что скоро поступит боевой приказ, и им придется вести за собой солдат. А куда вести, вперед, назад или во фланг, не суть важно. Хмурыми ходят тыловики. У них рушится привычный порядок дел и спокойная сытая жизнь, потому как завтра придется бросать все и налаживать снабжение войск в условиях, далеких от спокойствия и мира. А значит, возрастет риск схлопотать пулю или осколок. А вот солдаты ходят не хмурыми. Они ходят мрачными. Ибо как бы там ни страдали тыловики и не морщили лбы офицеры, в самое пекло идти им. Первыми под пули, первыми на колючую проволоку, и смерть встречать тоже первыми. А тучи, что ж, пусть плывут, сколько им влезет. Кто на тучи вообще смотрит? Разве что поэты. Охрану границ Сервиана несла специальная кордонная служба, входившая в состав вооруженных сил. Существовало управление кордонников, организационно входившее в центральный штаб, а на местах отряды и сектора подчинялись оперативным командованиям. С началом гражданской войны большая часть кордонников влилась в обычные армейские части и соединения и воевала на фронтах. Но как только консерваторы более или менее стабилизировали обстановку в своих тылах, они возродили службу. Правда, в сильно урезанном варианте. Поэтому границу с Шелагией охраняло такое малое количество войск. До сих пор этого хватало, да и с Шелагией были дружественные отношения. Все изменилось с началом войны на юге. После перехода Матамана в наступление, прикрытие границы от возможного вторжения стало первостепенной задачей. Консерваторы стягивали туда все резервы. Однако первые эшелоны и автоколонны с личным составом могли прибыть на место только на третьи-четвертые сутки. Даже границы Советского Союза, вроде бы охраняемые огромными силами, нельзя было считать непроходимыми. Чего уж говорить о границах страны, охваченной гражданской войной, когда не хватает буквально всего, и в первую очередь профессионалов. Не хватало людей на границе с Шелагией. На 1200 километров три полка. Редкие секреты в наиболее уязвимых местах. Парные, конные и пешие дозоры, наматывающие за день десятки километров. Наблюдатели на вышках с красными от окуляров глазницами. Правда, граница была спокойной. Нарушали ее контрабандисты, иногда бегущие от закона преступники и совсем уж редко эмигранты, не желающие демонстрировать на таможне увозимое добро. Через сутки после объявления войны между Шелагией и Матаманом пришел приказ. Боевая готовность, усиленный вариант несения службы. Но чем и как? Самолеты единственной эскадрильи стали совершать постоянные облеты. Маневренную группу разделили на две части, передвинули ближе к границе с Матаманом. В остальном все осталось как прежде.
4: Их остановили на въезде в Напрек. Солдат в полевой форме с нарукавной повязкой комендатура махнул флажком и указал на обочину. Бигмер коротко бросил в радиостанцию. «Нас останавливают», и велел Астахову. «Тормози». Мотоцикл сбросил скорость, свернул к обочине и остановился. Старший поста, немолодой капрал с узким бледным лицом, подошел ближе, бросил руку к груди и хрипловатым голосом произнес.
5: «Капрал Шпирлет, ваши документы».
4: «Документов нет, только гостевой лист».
2: Гостевой лист выдавался гражданам других стран, приехавшим в Сервиан на короткий срок. Удостоверением личности не служил, был дополнительным документом, как и рабочий лист для тех, кто ехал работать по контракту или по найму. Имелось несколько образцов гостевых и рабочих листов, но после начала гражданской войны их стали заполнять в произвольной форме. Впрочем, и гостей стало гораздо меньше. Земляне обнаружили пару бланков во время разведки в Накрасово. Скопировать их и записать свои данные было делом одной минуты, правда, таможенных штампов найти не смогли. Василий протянул свой лист, сложенный пополам небольшой прямоугольник плотной бумаги,
1: где были записаны имя и фамилия владельца, возраст, пол, страна проживания, цель приезда и срок пребывания. Внизу размашистая подпись и должность выдавшего документ. Капрал пренебрежительно глянул на картон, помотал головой.
5: «Это не документ!»
1: «Ну, извини, приятель, других нет. Мы вообще других не берем. Вот если нам выдадут, у вас в штабе...» Василий замолчал, многозначительно хмыкнув, а капрал, понимающе кивнул. Наемники приезжали в Сервиан только с путевыми транзитными листами. Никаких удостоверений личности и документов не везли. Это и понятно, специфика. При пересечении границы им выдавались либо гостевые, либо рабочие листы, с которыми они и прибывали к месту будущей работы, а там оформляли временное удостоверение. Подобная практика позволяла наемникам избегать проблем при попадании в плен или в случае ухода через третьи страны, ибо в некоторых местах наемников сильно не любили.
5: «Значит, вы к нам?» — спросил капрал.
1: «Вроде того».
5: «Вдвоем?»
1: «Нет, еще 5 человек едет». Капрал поправил кепку на голове, вздохнул.
5: «Улица Бром-Акади, дом 2, штаб кордонной службы, вам туда. А где вы мотоциклом разжились?»
1: «Это по случаю», — улыбнулся Казимир. «Кто-то бросил, мы подобрали». И вновь капрал проявил понимание. «Наемники — парни без комплексов и особой морали. Где можно, возьмут, где нельзя, украдут. По мелочи, конечно, без лишней наглости, вот как мотоцикл. При всем при этом переходить границы разумного не станут. То есть убивать кого-либо за тот же мотоцикл не будут. Что поделать, такова их порода. Люди рискуют жизнью за звонкую монету и имеют свой кодекс поведения».
5: «Проезжайте», — разрешил капрал. «Ваши на чем едут?»
1: «Тарт».
5: «Тоже нашли?»
1: «Да нет», — растянул губы в улыбке Василий. «Подарок». Капрал засмеялся и махнул рукой.
5: «В штабе попробуют отобрать, как пить дать. Езжайте».
1: Казимир завел мотоцикл и вывел его на дорогу. Как только они отъехали от поста, Василий достал радиостанцию.
6: Рослый коренастый майор с усталым лицом, красными от недосыпа глазами, но в чистой выглаженной форме, выслушал Титова и бросил взгляд на гостевые.
7: «Семеро?»
6: «Да».
7: «Откуда?»
6: «Река Стан».
7: «Точнее».
6: «Кто из Заласы, кто из Стонда, провинция Осмяна». Майор едва заметно кивнул. Видимо, бывал в Рикостане или просто знал все провинции страны. Разведчики предполагали, что попадется кто-то дотошный, и легенду готовили подробную.
7: «Где проходили обучение?»
6: «Форт Грант». И этот ответ не вызвал подозрений. В Рикостане было 5 учебных лагерей для наемников. В форте Грант готовили пехоту, кавалеристов, связистов. В Белогме — танкистов, артиллеристов, инженеров. В форте Питер — летчиков. В Айтагаме — моряков. Пятый лагерь Акрушера был особым. Там готовили солдат для сложных районов – пустыни, джунгли, высокогорье. Пехотинцев, кавалеристов и связистов тренировали 8 месяцев. Инженеров, танкистов и артиллеристов – год. Летчиков и моряков – 1.5. При насыщенной жесткой системе обучения этого срока хватало, чтобы подготовить грамотных, умелых солдат и сержантов. Лагеря не могли похвастать большим количеством выпускников, ибо в процессе набора и в процессе обучения происходил значительный отсев, но те, кто проходили весь курс, были настоящими бойцами.
7: «Специальность?» — вдруг перешел на рикостанский язык майор.
6: «Разведка. Есть пулеметчик, снайпер, инженер. Все водят машины». Также на рикостанском ответил Титов.
7: «Опыт?»
6: «Разный», — последовал уклончивый ответ. «Новичков нет. Наемники не любят говорить о прошлых контрактах. В крайнем случае могут упомянуть военную кампанию, но на чьей стороне воевали, не скажут никогда».
7: «Личное звание, занимаемые должности?»
6: «Я командовал ротой. Среди моих людей есть взводные, есть командиры групп, секций, отделений. Мое звание в последней кампании — капитан».
7: «Что за кампания?»
6: «Сочевийская, Южная Кадар». Майор явно знал о войне на Южном континенте между двумя небольшими странами за спорный район, богатый полезными ископаемыми и имеющий выход к морю. Наемники там воевали по обе стороны фронта. Локальный конфликт закончился год назад, вернее, затих, и грозил вспыхнуть вновь в любой момент. Титов думал, что на этом допрос закончится, но майор не спешил принимать окончательное решение.
7: «Вы всемером так на юг и ехали?»
6: «Нет», — начал понемногу раздражаться Титов. «Прибыло 2 группы по 25 человек. Ехали на Северный фронт к Остенату. Но мы,
7: Наша семерка еще не отошли после Экадера, хотели немного передохнуть в тихом районе. Вот и двинули сюда, а тут объявление войны между Шелагием и Таманом, так что наш отдых...» Титов сделал неопределенный жест рукой и вяло закончил. «Словом, обломился курорт».
1: «А машину где взяли?»
7: «Из выделенных. Было 7, одна досталась нам». Версия вполне правдоподобная. Машины и впрямь могли выдать наемникам, особенно большой группе. Правда, выдали бы вместе с водителями. Все же транспорт, не комплект формы и не карабин, дефицит. Но это когда как. Майор, чья повышенная бдительность, видимо, объяснялась свистопляской последних дней, принял решение.
1: «Получите назначение в Анидин. 2-й пехотный батальон 12-го кордонного полка. Явитесь к командиру батальона, майору Рендеру. Батальон охраняет границу на 6-м участке. Велика вероятность, что наступающие силы Матамана вскоре оттеснят войска Шелаги и выйдут к нашей границе, так что ваш отдых будет коротким».
7: На лице майора вдруг появилась легкая усмешка.
1: «Что поделать? Наемники не привыкли отсиживаться в тылу».
7: «Контракт?» — сухо спросил Титов.
1: «Я выдам маршрутные листы, а контракты подпишите в штабе батальона. Дубликаты вышлют сюда. Условия, систему бонусов и дополнительные пункты обсудите с Рендером. Все ясно?»
7: «Да».
1: «Машину передадите Рендеру. Это тоже ясно?»
7: «Ясно», — невозмутимо ответил Титов. «Майор прав. Транспорт следует вернуть армии. Раз уж по легенде она и выдала. Только хрен им, а не грузовик. Ну, это отдельная тема».
1: «Тогда не задерживаю. Документы будут готовы через 30 минут».
7: Титова это устраивало. Еще больше устраивало, что майор не имел прямой связи с постами на въездах в город. И не знал, что наемники прибыли сюда почти 2 часа назад и отнюдь не на одном грузовике. А что они делали эти 2 часа и где были, история умолчит. Главное, что все вышло как надо. И земляне едут к границе вполне официально, с документальным прикрытием, что избавит их от массы хлопот и поможет при переходе границы. «У нас ночь и завтрашний день», — подвел итог Титов. «Или мы за это время перейдем границу, или можем зависнуть. А то и попасть прямиком в гости к матаманцам. Их части скоро отрежут Сервиан от Шелаги, тогда придется искать другой маршрут».
1: «Чтобы искать место перехода, надо быть на границе», — заметил Сорокин. «Думаешь, нас сразу пошлют на кордон?»
7: «Не исключено. Народу у них не хватает. Держать 7 человек в тылу вряд ли будут. Лишь бы этот Рендер не мешал». Сорокин пожал плечами. «Мысли комбата угадать невозможно. Как выйдет?» «В Сервиане большая часть асфальтированных шоссейных дорог, особенно входящих в автотранспортную сеть страны, имеет освещение на всем протяжении. С началом войны это правило, конечно, соблюдали не так строго, по наличию электроэнергии, но старались, чтобы работал хотя бы 1 фонарь из 4, в крайнем случае из 6. Сейчас, когда к южной границе начали перебрасывать подкрепления, освещение дорог в минимальной доле стало обязательным. Ровное широкое шоссе, несмотря на все проблемы с ремонтом и обслуживанием, удивляло качеством покрытия. Ни выбоин, ни колдобин, ни больших трещин. Даже обочины целые. Земляне, глядя на это великолепие, лишний раз вспоминали дороги России. Но вместо вполне понятного недовольства сравнением, сердце щемило тоска. Увидим ли когда-нибудь еще русские дороги и саму Русь? Титов, отметивший погрустневшие лица разведчиков, хотел было пошутить, но прозвучал вызов радиостанции. Докладывал Бигмер. Генерал выслушал доклад и с едва уловимой насмешкой произнес. «Хватит ностальгии баловаться. Подъезжаем к Анидиму». Часы показывали 30:30. Разведчиков остановили на посту для досмотра машины и проверки документов. Титов сразу отметил, что службу здесь несут не солдаты, а гражданская гвардия. Но бдила эта гвардия серьезно. И пока не осмотрела машину, правда, не залезая в кузов, не проверила маршрутные листы, выписанные в напреке, не пустила дальше. Старший поста, немолодой мужчина с чисто выбритым лицом и усталыми глазами, подсказал, где найти штаб батальона. Напоследок спросил, нет ли каких новостей, и сокрушенно вздохнул.
8: Радио Фантастики. Радио Фантастики.
7: Титов, поймав его взгляд, вдруг понял причину невеселого настроения гвардейца. «Если сюда начали приезжать наемники, значит, дело и впрямь запахнет порохом. А где порох, там и смерть. Спокойной жизни конец».
9: «Поворачивай к штабу», — скомандовал Титов Леониду и по радиостанции передал Бигмеру. «Вася, надо найти укромное местечко и спрятать мотоцикл. Не стоит раскрывать раньше времени наш маленький секрет».
10: «Понял».
9: «Машину тоже спрячем, до поры. Явимся к начальству пешие, авось не осерчает». Майор Рендер, высоченный худой блондин с длинными руками, нескладной фигурой и неожиданно толстой шеей. Вытянутое лицо, широкий лоб, серые глаза, смотрящие устало, но твердо. Форма на нем сидела, как на вешалке. При всем при том, аккуратист. Ботинки начищены, бриджи и китель выглажены. Три треугольника над левым карманом кителя — местный аналог орденских планок. И нарукавная нашивка — знак пролитой крови. По возрасту Рендер давно должен стать подполковником или полковником, но засиделся на должности, даже война не помогла взойти на следующую ступень. В половине второго ночи Рендер не спал. Сидел в кабинете один, на столе разложенная карта, тут же карандаши, ручка, бумага, линейка. На другом столе — фромайзер, местный аналог пишущей машинки. Гостей майор встретил неприветливо. Выслушал доклад Титова, на бумаге даже не взглянул, зато спросил, где машина.
10: «Сломалась. Водитель пытается починить».
11: «Машина мне нужна. Завтра утром. Если сами не сделаете, отдадите в ремонт».
9: Титов нехотя кивнул.
11: «Чего ночью приперлись? Не могли в напреке заночевать?»
9: «Заночуем здесь». Рендер уставился на Титова хмурым взглядом.
11: «У меня нет вакансии ротного командира», — вдруг выдал он. «Ты же капитан, так?»
9: «Так», — подтвердил наемник, девясь быстрому переходу на «ты».
11: «Все должности заняты, а в штаб батальона ты не пойдешь. Зачем тебе штаб? Ты за золотом приехал, а не штаны в кабинете протирать».
9: «За золотом» — стандартная формулировка оплаты наемника. Платили, конечно, не всегда золотом. Принималась только твердая валюта, которую можно обменять в любой точке мира, например, рекостанские эриллы.
11: «В штаб не пойду», — подтвердил Титов. «Ну вот, есть должность помощника ротного командира, есть должность взводного, начальника группы. Я смотрю, твои ребята не первый день воюют и командовать привыкли. Но на всех должностей не хватит».
9: Майор затронул важную тему. «Согласно неписанным правилам, наемника можно назначить на должность более низкую, чем занимал раньше, только на определенный срок. Капитан Титов мог стать взводным, но если его продержат на этой должности больше 3 месяцев, он может разорвать контракт. Помощник ротного — это, в принципе, заместитель. В разные годы ее то вводили, то сокращали. Все зависит от структуры подразделения и выполняемых задач». Титов думал недолго. «Помощник так помощник». «Пойду помощником», — сказал он. «На 3 месяца».
11: «Хорошо. А контракты?» «Бланки возьмешь у дежурного. Заполните, я подпишу и поставлю печать».
9: «Можно утром?»
11: «Можно, но лучше сейчас».
9: Майор не

Или мне переслать? Третьи экземпляры контракта обычно отдавали в нотариальные конторы или посольство той страны, откуда прибыли наемники. Наемничество на Дастее было делом обычным, международным трибуналом не каралось, так что оформляли все официально. «Перешлите вы», — пожал плечами Титов. «Можешь идти». Машину, конечно, Рендеру не оставили. Перебьется майор. Если Анидим можно было назвать маленьким городом, то Ячеста скорее большой поселок. Сплошь частые дома, узкие дороги и всего две улицы. Здесь размещался штаб второй роты, а кроме него штабной взвод и тыловые службы. До границы отсюда было неполных 5 километров. Командир роты, первый лейтенант Стейсмер, тоже не спал. Вообще такое впечатление, что ночное бдение здесь чуть ли норма. В отличие от Рендера, Стейсмер выглядел полным сил, отдохнувшим. Кстати, он был полной противоположностью комбату. Невысок, плечист, упитан. Стрижка под ноль, тонкие усы, кустистые брови и глубоко посаженные карие глаза. Взгляд пронизывающий, словно рентген. Прибывших наемников пожелал увидеть всех сразу. Бумаги принял, доклад Титова выслушал, задал пару незначительных вопросов, а потом уставился на землян своими темными глазами и сверлил взглядом несколько минут. Он, этот Стейсмер, заметил то, чего не разглядели, да и не могли разглядеть его командиры в штабе кордонной службы и в батальоне. Ротный вдруг понял, что перед ним не обычные наемники, перед ним команда, и что эта команда прибыла сюда отнюдь не для прохождения службы. Нет, тут что-то иное. Слишком напряжены, слишком заряжены на действия, слишком целеустремлены. Сразу видно опытных вояк, и форма, кстати, незнакомая, сидит как влитая. И взгляды, и жесты, и речь. Кого же темные боги и штаб прислали сюда? Если бы не острая нехватка людей и надвигающиеся события, Стейсмер, может быть, и отправил эту семерку обратно. Ну их к черту такое пополнение. Поди пойми, зачем они приехали. Но как объяснить тому же Рендеру причину отказа? «Должность помощника командира роты свободна», — после паузы проговорил Стейсмер хрипловатым голосом. «Если возражений нет, принимайте дела. Третий взвод без командира уже месяц. В нем же свободная секция. Нужен помощник взводного в минометно-пулеметный взвод. Нужен снайпер. Бумаги оформят прямо сейчас, а вы имеете 4 часа для отдыха и обустройства. Казармы роты расположены на восточной окраине поселка. Там же идет строительство еще 2, под батальон». Все это ротный говорил, глядя в глаза Титову. Пристально так глядя, изучающе. И Титов вдруг почувствовал, что этот невысокий бритоголовый здоровяк не верит им. Что-то такое заметил, зацепил. Конечно, дальше догадок не пойдет, но с таким типом надо держать ухо востро. Бдительный черт. «Все понятно, господин первый лейтенант», — сделав едва заметное ударение на звание Стейсмера, сказал Титов. «Бумаги пусть оформляют, мои люди займутся размещением. А я, с вашего позволения, войду в курс дела. В штабе и в батальоне намекали, что грядут события, и мы окажемся на острие». Стейсмер проглотил акцент на звании, ничего не возразил против намерений нового помощника, только глаза сузил еще больше и едва заметно кивнул. «Не возражаю». В коридоре, отдавая бумаги Сорокину, Титов сказал: «Как получите удостоверение, езжайте в казармы, наведите справки. И будьте готовы к выезду. Оружие держите под рукой». «Понял», — кивнул Сорокин. «Ты поаккуратнее с этим типом. Он не так прост». «Знаю. Взгляд у него нехороший. Подозревает в чем-то или просто наемникам не верит. Не помешает он нам?» «Надеюсь, не успеет. Ему сейчас не до загадок, на носу вторжение. Всем некогда, все спешат. Мы этим воспользуемся». Отпустив разведчиков, Титов пошел к Стейсмеру. «Сейчас предстоит главное — выбрать район перехода. А без знания обстановки этого не сделать. И пусть ротный хоть плешь проезд своим колючим взглядом, сведений надо добыть. И как можно быстрее». «Все, знакомство с ротным хозяйством завтра», — сразу сказал Стейсмер. «А пока общая картина и обстановка на границе». Титов молча выслушал короткий рассказ ротного о состоянии дел в подразделении, о проблемах нехватки людей, имущества, техники и, самое главное, времени. Запомнил основное: порядок несения службы на границе, система охраны, расстановка постов и секретов, маршруты дозоров, расположение наблюдательных вышек. Ситуация с охраной границы была неважной. В некоторых местах контрабандисты шастали едва ли не толпами. Местные жители ходили к знакомым.

0: знакомым на той стороне. На все это кордонная служба закрывала глаза, не имея возможности перекрыть границу. Так было до недавнего времени, а теперь все изменилось. И центральный штаб спешно стягивает сюда войска, наскребая где только можно. В Шелаге полная неразбериха. Пограничники вот-вот дадут дёру, опасаясь попасть в руки противника. Вскоре к южной границе Сервиана выйдут войска Матамана, а значит, пусть напряженная, но мирная служба закончится.
1: «А что начнется, никто не знает», — вздохнул Стейсмер. «Либо Матаман перейдет границу, либо встанет на кордоне».
0: «Не перейдет», — вдруг сказал Титов. «Обстрелы возможны, вылазки, но армия сюда не пойдет. Воевать с Сервианом даже в таких условиях они не готовы». Ротный смерил своего помощника недоверчивым взглядом и опустил ладонь на карту.
1: «Давай по роте. Три взвода разбросаны вдоль границы. Четвертый в резерве в качестве маневренной группы. Пятый раздерган. Часть людей занята в тылу, часть передана в третий взвод для усиления. Там совсем мало народу. И большую часть твоих людей я пошлю именно туда. Завтра тебе надо объехать все взводы, познакомиться с командирами, с личным составом и проверить систему охраны. Раньше с границей дело имел?»
0: «Частично», — честно ответил Титов.
1: «Утром решишь, куда ехать. Заодно и пополнение отвезешь».
0: Титов кивнул, скрывая довольный вид. Стейсмер словно его мысли читает, отправляет границы. «Все ясно», — повторил он. «Узнаю, как парни оформили контракты, и поеду».
1: «На ночь?» — скинул брови Ротный.
0: «Да какая ночь? В 4 часа уже светлеет. А мы отоспались на месяц вперед. Сам же говорил, дел полно, а времени нет».
1: Он поймал пронзительный взгляд Стейсмера и насмешливо заметил.
0: «Одно из правил наемников — отрабатывай деньги так, чтобы наниматель хотел заплатить тебе еще. На контракте главное дело, а его можно делать хоть днем, хоть ночью».
1: Стейсмер невольно кивнул. «Ну, разве что. Я как-то не сталкивался раньше с наемниками. Если вы все такие,
0: разные бывают. Но тех, кто отсиживается в тылу или дурака валяет, больше не принимают нигде. Репутация».
1: Титов сложил карту, закрыл журнал со списком личного состава, хлопнул по обложке.
0: «Я пойду?»
1: «Как прибудешь на место, дай знать. Я все время на связи».
0: «Понял».
1: Титов хотел по привычке отсалютовать на земной лад, но вовремя вспомнил и бросил кулак к груди. Стейсмер ответил и проводил своего помощника колючим взглядом. Что-то в нем настораживает. Наверное, излишняя активность и тяга к границе. Неужели шпион? Доложить бы, но времени жалко. А если ошибка? Устроят разнос и больше пополнений не дадут. Пусть Титов и его люди странные типы, но все же это 7 человек, что сейчас главнее всего.
0: Посреди ночи поселок не спал. Во многих домах горел свет, во дворах слышались голоса, ржание лошадей, кое-где ревели младенцы. Жители, не дожидаясь помощи властей, уезжали сами. Умиротворяющие заявления по радио не помогали, а слухи доносили, что войска Матамана близко и могут перейти границу. И надежды на немногочисленную кордонную стражу мало, так что лучше уехать сейчас, в спокойной обстановке, чем потом, под грохот снарядов и свист пуль. Титову эта суета во мраке напомнила тревожные дни кануна войны. Тогда тоже кое-где жители, особенно евреи и цыгане, уезжали по ночам, потому что верили слухам больше, чем официальной пропаганде. И кто не уехал, еще успели пожалеть об излишней доверчивости.
1: Бойченко встретил его неподалеку от штаба. Тихонько свистнул, кивнул настоящий за кустами мотоцикл. «Поедем», — пояснил он. «Видел, что делается?»
0: «Видел. Далеко до казарм?»
1: 5 минут».
0: Леонид завел мотор, включил фару и неторопливо покатил по дороге, всматриваясь вперед.
1: Разведчики ждали командира в отдельном офицерском домике, неподалеку от казарм. Все дома здесь изначально были расписаны под офицеров роты. Некоторые пустовали, как, например, этот. Когда дежурный узнал, что приехал новый помощник ротного, сразу выдал ключи. Так что к приезду Титова парни успели подготовиться, организовали ужин. Толком поесть вечером просто не успели, вот и решили наверстать сейчас. Титов оценил старания разведчиков, коротко осмотрел дом. 2 комнаты, кухня, небольшая веранда, подсобное помещение, даже душ и санузел. Мимолетом позавидовал офицерам Дастея. В СССР, и тем более в России, Крайне редко прибывших офицеров встречает квартира. А тут сразу дом. Но выбросил эти мысли из головы как несущественные. Здесь ему все равно не жить. Прошел на кухню, осмотрел стол и сказал: «Поедим, а потом за работу. Что узнали, что услышали, что выяснили? И что из этого пригодится?»
0: Глава 14. Границы выехали в половине четвертого. С тем, чтобы к восходу солнца быть на месте. До этого Титов успел представиться дежурному по роте, немолодому усатому чифу, старший неофицерский чин, уточнить обстановку и узнать последние новости. Новостей не было. А еще до этого он выслушал разведчиков, немного вник в местные дела и сходу отверг предложение Бигмера найти одного из местных контрабандистов и перейти границу по его тропе. Не то чтобы идея плохая, просто успел понять, что здешние любители шастать через кордон могут легко завести прямо на секрет или дозор, с них станется.
1: Да их тут только в поселке трое, каждая собака знает. Мотаются кто в Цударес, кто поближе, в Крибути. Таскают спиртное, шмотки, сигареты, в наглую ходят, чуть ли не по дорогам. А что кордонники? Если ловят, товар отнимают, штрафуют и все. А то и просто штрафуют. Товар-то иногда сами покупают. Все всех знают. Приезжие ходят редко. Кордонники полностью границу при всем желании не закроют. Это как игра «Казаки-разбойники». Знали бы раньше, могли бы под контрабандистов сработать, без тягомотины, с наемничеством.
0: Если бы знали. 7 человек с машиной и мотоциклом, прущих границы, подозрений не вызывают только что у столба. А сказка с контрабандой могла не пройти. Не очень-то мы похожи на спекулянтов. Как сделали, так и сделали. Контрабандисты нам еще пригодятся, если сами не найдем тропинки. На то мы порешили. Ознакомление с обстановкой вылилось в банальный поиск места перехода. Разведчики, плюнув на осторожность и необходимость сохранять хоть какие-то правила придуманной ими же игры, просто выискивали лазейку. Правда, они не дошли до того, чтобы в наглую, на виду у солдат, сбежать на ту сторону. Не хотели получить пулю в спину, да и в лоб тоже, от шелагийцев. Проехали на один участок, на второй. Наткнулись на помощника командира первого взвода коптера. Тот с 2 солдатами в составе конного дозора объезжал границу и проверял секреты. Коптер — 30-летний старший сержант, худощавый, жилистый, ловкий. Форма сидит как влитая, рукава куртки аккуратно закатаны, пилотка чуть сдвинута вперед, пистолет-пулемет на правом плече словно прилип. Загорелое лицо малоподвижно, в уголке губ зажата соломинка, взгляд серых глаз внимателен и строг. Битый волк сразу чувствуется. Из тех, кого зовут настоящими служаками. Для них армия все, и все, что вне армии, не существует. У такого солдаты всегда заняты, всегда загружены, всегда подготовлены лучше других. Они ругают своего командира за придирчивость и неуступчивость, но радуются, когда он рядом в бою. С ним надежно, и есть шансы выжить. Такие сержанты — настоящая головная боль командиров. Самостоятельны, опытны, и тех, кто не нюхал пороху, не ставят ни во что, будь он хоть генерал. Зато с ними можно быть спокойным за личный состав. Сержант обвел разведчиков внимательным взглядом и только после предъявления Титовым документов нарушил молчание.
1: «Наш участок от пьяного оврага до реки. Левее зона ответственности первой роты, правее 2-го взвода нашей роты. На участке 3 парных секрета, 1 наблюдательная вышка. Там 1 солдат, дозор 1 наш. Это все, что мы можем выставить на границу. Смена каждые 8 часов. 2-й лейтенант Гапьюс сейчас отдыхает, старший по взводу я».
0: «Хорошо, сержант. Мы знакомимся с обстановкой. Ваши замечания по охране границы будут нам интересны. Недостатки, слабые места, предложения».
1: Коптер помолчал, потом осторожно спросил: «Господин капитан, вы из Рикостана?»
0: «Верно, сержант».
1: «Можно полюбопытствовать, где проходили обучение?»
0: Титов хмыкнул. Он нахал, этот коптер. Подозрительный и наглый тип. С чего это его любопытство разобрало? «Форт Грант. Это тебя интересовало?»
1: «Точно. Служил со мной один парень. Тоже наемник. Капрал Хонегер. Рассказывал о лагере. Говорил, будто там для желающих получить выпускную премию сделали полосу препятствий. А в пулеметных лентах были настоящие патроны. И что каждый 10-й наемник ловил пулю».
0: Титов усмехнулся. «А тебе твой приятель не говорил, что в форте Грант каждый 2-й наемник — любитель заливать?»
1: По губам коптера скользнула слабая усмешка. «Наемники, сержант, помимо всего прочего, отличаются редкостным прагматизмом и свою голову, подставляясь по-глупому, не любят. И еще больше не любят тех, кто им это предлагает».
2: «Ну да, и я так смекнул, господин капитан», чуть более приветливым голосом ответил сержант. «Приятель мой, парень неплохой, ничего не скажу, но слишком горячий, прыткий. Свою голову он давно сложил, честно говоря, по-дурному».
1: «Я так и понял, сержант. Вернемся к делам. Ваше мнение о границе, вкратце». Сам, будучи опытным солдатом, коптер почуял в наемниках таких же опытных солдат. Повадки, спокойствие, легкая небрежность в поведении, уверенность в себе. И взгляды людей, повидавших многое. Простенькая попытка прощупать их, в рамках допустимого, конечно, показала, кто есть кто. И дальше коптер выкладывал все, что считал нужным, уже серьезно, по-деловому. А свои вопросы относительно наличия у семерых наемников машины и мотоцикла, роскошь прям-таки нереальная, придержал. Старый солдат еще отличается четким знанием того, когда можно раскрывать рот, а когда надо держать его на замке. Охранная рота в полку кордонной службы — это 5 взводов. 3 пехотных, 1 минометно-пулеметный, 2 станковых пулемета и 2 60-миллиметровых миномета и штабной. В штабном есть секция управления. Секция связи, секция охраны, довольствия и боепитания, снайперская секция плюс автотранспортная группа. Согласно уставу, рота штатного состава закрывала участок границы протяженностью до 12 километров, но сейчас в разгар гражданской о полном штате можно было только мечтать, как и об установленных нормах, а также о многом другом, вполне естественном и нормальном в мирное время и несбыточном в настоящий момент. Как следствие некомплекта, и чуть ли не в четверо увеличенной нагрузки стали прорехи на границе, ослабление режима, вояжи контрабандистов и других лиц. 3 часа разведчики потратили на объезд, даже заскочили на участки соседних рот. К концу поездки у них уже была составлена картина происходящего на границе, а также выбраны 3 места для перехода. Теперь следовало выбрать самое удобное место. То есть то, где нет пограничников Шелагии. А вот это надо еще уточнить. «Оставляем 2», — принял решение Титов, — «брод и овраг, как наиболее перспективные. Разделяемся и ведем наблюдение в течение часа, после чего выбираем подходящий момент и переходим».
2: «А мост?» — напомнил Сорокин. «Вполне удобное место, и машина легко пройдет».
1: «Мост просто обязаны охранять с той стороны, иначе бы кордонники не сняли оттуда пост. И потом, у нас всего 2 радиостанции, так что делимся на 2 группы.
2: Если наткнется дозор...» — спросил Бигмер. — Как быть?
1: — Скажем, что проводим выборочную проверку.
2: — Подозрительно.
1: — Ничего особенного. И потом, дозоры смогут проехать мимо нас максимум 1 раз, если вообще проедут. Все, давайте по местам. Со мной Бигмер, Бойченко и Шардин. Петр, вы на мотоцикле к оврагу. Любые вызовы к начальству и в роту игнорировать, только без шума. Для них мы пока свои.
2: — Ясно. — усмехнулся Сорокин. — Поиграем в наемников еще немного.
1: — Именно. Первый лейтенант Стейсмер приказал найти нового помощника и передать ему приказ — прибыть в штаб. Дежурный по роте доложил, что капитан Титов и группа наемников еще на границе. Наблюдатели на вышках предупредили, чтобы те дали знать, если увидят их. Стейсмер нахмурился. Столь усердное исполнение обязанностей людьми, только прибывшими и толком не освоившимися на месте, вызывало подозрение. Что же там высматривают лихие парни из Рикостана? Еще через 30 минут дежурный доложил, что капитана и его людей пока не обнаружили. Хотя их видели многие. Новый помощник объехал весь участок роты и даже заглянул к соседям. Стейсмер немного успокоился и продолжил работу. 1 час назад поступил приказ готовить казармы к приему всего батальона. Их полк уплотняли до нормы. Видимо, подкрепление было на подходе. Стейсмер ломал голову над тем, как и где размещать батальон. А еще следовало переделывать график охраны границы. Работа не в проворот, и помощник был крайне нужен здесь, в штабе. А он по границе ходит, экскурсант заморский. Ротный хотел приказать дежурному выслать за капитаном посыльного, но дежурный позвонил сам.
2: «Господин первый лейтенант», — доложил он звенящим от напряжения голосом. «В 7:43 вторым постом наблюдения зафиксировано открытие огня на участке 2-го взвода. Стреляли с той стороны из пулемета. По тревоге туда были выдвинуты конные дозоры и бойцы с соседних секретов. На месте обнаружены сбитые пулями ветки деревьев на высоте 2,5 метров. Признаков перехода границы не найдено».
1: Стесмер не перебивал дежурного, понимая, что это еще не все. И не ошибся.
2: В 7:56 первым постом наблюдения на участке первого взвода был зафиксирован переход границы, продолжил тот. Наблюдатель увидел только кузов грузовика, уходящего по дну оврага на сопредельную сторону. Судя по виду машины, это Тарт.
1: Дежурный запнулся, кашлянул.
2: Через 15 минут к месту перехода прибыл дозор второго лейтенанта Гапьюза. Они обнаружили следы шин. Кроме машины, там прошел мотоцикл с коляской.
1: «Ушли», — мысленно произнес Стесмер. «Все-таки шпики».
2: «Секреты с того участка как раз были сняты», — продолжил объяснение дежурный.
1: Ротный перебил его. «Я понял. Передайте Гапьюзу, чтобы написал рапорт. Секреты вернуть на место, продолжать охрану. Слушаюсь».
0: «Как они организовали огонь с той стороны?» — положив трубку, размышлял Стесмер. «Или их ждали?» Он чувствовал дикое нежелание разбираться в деталях.
2: «Все и так ясно. Прикинувшись наемниками, семеро шпионов перешли границу, а предварительно провели разведку. Выходит, не знали местности, ну, Титов, капитан проклятый. Впрочем, спасибо и на том, что стрелял высоко. Явно не хотел, чтобы кого-то задела даже шальная пуля. Сволочь он порядочная, но не конченная. По факту перехода следует написать рапорт командиру батальона. Тот по инстанции доложит в полк. Прибудет комиссия для разбирательства, будет проверка. Или вообще ничего не будет», — вдруг подумал ротный. «Какая к черту проверка, когда творится такое? Не станут в полку шуметь, не до того. Рендер, конечно, не упустит шанса ткнуть ротного носом в дерьмо, но так, походя. Всем некогда, у всех дел по уши. А эти шпионы полезли в самое пекло. Туда им и дорога». И Стесмер выбросил перебежчиков из головы. Некогда на мелочи отвлекаться. А сейчас на фоне грядущих событий семеро шпионов — мелочи. На любом уровне, от ротного до полкового. Пропади они пропадом, наемники.
3: Наш адрес в интернете. fantasyradio.ru
0: Глава 15. После форсирования реки Хэнсу генерал Годдик разделил свои войска на две группы. Первая пошла вдоль границы, отрезая Шелагию от Сервиана, а вторая направилась к Цударесу. Ее задача — сковать прибывающие подкрепления противника у города и не дать нанести удар во фланг первой группе. Замысел был прост и гениален одновременно. Армия Шелагии не успевала стянуть к этому району сколь-нибудь значительные силы, а тыловые части не имели возможности остановить мощный бронированный кулак. Стремительность, натиск, безостановочное движение — залог успеха глубокого рейда. Это было первое применение только недавно созданных подвижных соединений в таком качестве. И выработать противоядие Шелагия просто не успела. Приходилось перестраивать систему обороны на ходу, что влекло за собой сбои, ошибки, просчеты и, как следствие, нелепые приказы, панику в штабах и частях, напрасные метания резервов и потери. Первая группа Годика шла компактно, собрано, сматывая слабые части и подразделения прикрытия границы. А вторая вынуждена была идти на более широком фронте.
1: Разведывательные группы и отряды на мотоциклах и броневиках расходились веером, прочесывая дороги, мелкие населенные пункты и огибая крупные. На небольшие отряды армии Шелагии внимания не обращали, искали подходящие резервы или тыловые части. Их следовало разбивать или разгонять, не давая возможности организовать оборону. К концу третьего дня войны особая группа Годдика вышла на дальние подступы Цудареса и была остановлена наспех созданной обороной в 20 километрах от города. Годдик отдал приказ провести перегруппировку и выслать несколько сильных разведотрядов с целью нащупать слабину в обороне противника. На следующий день он планировал попробовать прорвать фронт и выйти к Цударесу, после чего задачу, поставленную высшим командованием, можно считать выполненной.
4: Мотоцикл вильнул на повороте, снес задним колесом небольшой кустик и замер. Бигмер стянул с лица очки, кашлянул и сплюнул под ноги.
2: «Километра два на юг, прямо на дороге. Мотоциклисты и пехота на машинах. Прут на запад».
4: «Значит, и с юга тоже»,
2: — задумчиво произнес Титов, глядя на карту.
1: «И с севера две группы, и за нами еще одна».
2: «Разведка идет», — вставил Сорокин. «Ищет чистый путь».
1: «Обложили!» — поддакнул Медведев. «Как же нам проскочить к Цударесу?»
2: Титов водил карандашом по карте, не реагируя на замечание. Вместо него ответил Бигмер. «Если только по их хвостам проскочить, сразу за разведкой, тогда шанс есть, иначе упремся в основные силы и все. Как?»
4: Титов не ответил и на этот вопрос, продолжая сверлить карту пристальным взглядом. Карта была старая, купленная еще в Сервиане, масштаб крупноват. Обстановку наносили сами, что помнили из изученного и что узнали уже здесь. Но даже по самым грубым прикидкам выходило погано. Их занесло в самую серединку бредня, в центр наступающей, а вернее, катящейся почти без остановок особой группы армии Матамана. И надо было не только выскочить из ловушки, но и попасть к Цударесу в ближайшие сутки. Задержка в несколько часов может стать роковой. Вот ведь задачка. Вояж по Шелагии начался удачно. Без проблем и хлопот, преодолев кордон, разведчики вышли к шоссе. Потом миновали несколько населенных пунктов, но даже там не встретили войск Шелагии. Пограничники и армейские подразделения попросту бежали, чтобы не попасть в окружение. Земляне без задержек доехали до мелкой речушки, притока Хэнсу, и угодили в самую середку стремительно продвигавшихся войск Матамана. Только удача и чутье разведчиков позволили им вовремя уходить с пути наступающих. Но долго это продолжаться не могло. В какой-то момент они не угадают с направлением движения и... Вот этого и... следовало избежать любой ценой. А еще любой ценой проскочить к Цударесу. Потому и ломал голову Титов и поглядывал на часы. Время. Неумолимый судья отсчитывал срок, отпущенный им. После которого все потуги и старания, риск и игра ва-банк станут ненужными, бессмысленными. «За шоссе роща», — наконец подал он голос. «За ней дорога ведет прямо к Цударесу. Если проскочим туда, сможем уйти». Разведчики следили за ползущим по карте карандашом. Путь, предложенный командиром, был самым коротким, но рискованным, ибо шанс налететь на разведку или основные силы матаманцев слишком велик. Но сидеть на месте тоже рискованно.
2: «Прям как в 41-м», — хмыкнул Медведев, хорошо помнивший начало войны. «Обложили со всех сторон и катят, а наша матушка-пехота топает на восток по лесам и полям и попадает на прицел».
4: «Давай без лирики», — поморщился Титов. Сравнение с той войной ему не нравилось. «Василий, Казимир, вперед на мотоцикле. Мы следом. Скорость движения максимальная. По идее, матаманцам не до нас, бегать за каждой машиной не станут».
2: «Хорошо бы», — вздохнул Астахов. В чрезмерную занятость солдат передовых отрядов он не очень верил.
4: «По коням», — скомандовал Титов, убирая карту. Приглушенно заработали моторы, и через несколько минут опушка рощи опустела. А еще через полчаса к месту стоянки землян вышла передовая группа головной походной заставы механизированной дивизии Матамана.
2: Цударес — один из самых больших городов не только Шелагии, но и всего континента. Некогда древняя столица, канувшей в лету страны, сейчас Цударес превратился в индустриальный центр со всей атрибутикой и инфраструктурой. Не в малой степени этому способствовало строительство самой мощной на континенте гидроэлектростанции на реке Хэнсо. Река пересекала всю Шелагию с севера на юг и доходила до границы с Югратой. А кроме ГЭС, Цударес мог похвастать тремя железнодорожными и двумя автовокзалами, аэродромом, двумя десятками крупных промышленных предприятий и несколькими высшими учебными заведениями. Проживало в Цударесе почти 800 тысяч человек. Понятно, что захват промышленного и индустриального гиганта обеспечил бы Матаману контроль над севером Шелагии и фактически неиссякаемый источник ресурсов и энергетики. Это отлично понимали не только верховное командование Матамана и генерал Годдик, но и власти Шелагии. Потому основные усилия армии Шелагии были сосредоточены на переброске сил к Цударесу и организации обороны города и ближайших подступов к нему. Части и подразделения особой группы генерала Годдика концентрировались на исходных позициях, готовые к решительному броску. В свою очередь, армейское командование Шелагии выдвигало прибывшие части к передовым позициям и одновременно насыщало основную линию обороны. Таким образом, к Цударесу с севера, юга и востока двигалось значительное количество живой силы и техники противоборствующих сторон. Между этими массами затерялись семеро разведчиков-землян. Уходя от столкновений с любой из сторон, выискивая свободные проходы и проскакивая опасные участки,
4: они неуклонно шли к выбранному району. К месту последнего и решающего сражения на планете. Или к месту гибели. Это уж как карта ляжет. И третьего тут не дано. То самое место последнего сражения, к великому счастью разведчиков, находилось не в самом Цударосе и не на территории гидроэлектростанции, а чуть в стороне, на окраине поселка Метамагоц. Этот небольшой поселок был известен не только в Шелагии. Именно здесь, на глубине 50 метров, находились источники чистейшей минеральной воды. Здесь же работал завод, поставляющий в магазины знаменитую метамагоцкую, газированную и без газа. Понятно, что бесперебойность работы скважин являлась первоочередной заботой местного начальства, так что за надежностью линий электропередач следили строго. Пришельцы мимо такого удобного места пройти не могли. С одной стороны, постоянное гарантированное поступление электроэнергии, с другой — довольно тихий район, кроме рабочих завода и местных жителей никого не бывает. До вечера все было нормально. Хоть и довольно медленное, но неуклонное продвижение на юг, относительно спокойная обстановка, если не считать шума работающих моторов и вполне различимой ружейной стрельбы, отсутствие в пределах прямой видимости противника. К противникам земляне относили всех без исключения, ибо варианты братания с шелагийцами или матаманцами не проходили никаким образом. А потом они самым натуральным образом нарвались. Причем не на матаманцев, а на разведку Шелагии. Несколько пехотинцев в темно-зеленых мундирах возникли на узкой проселочной дороге, как чертик из табакерки. Как раз в тот самый момент, когда мотоцикл и грузовик землян вымахнули из низины на дорогу. Сдать назад или свернуть невозможно. Да и некуда, место открытое, все видно, как на ладони. Сидевший рядом с Бойченко Титов увидел расширенные от удивления и страха глаза солдат, выставил автомат в окно дверцы и дал длинную очередь. Попасть не надеялся, просто заставлял залечь. Астахов с мотоцикла начал стрелять одновременно с командиром, но более прицельно, и одного пехотинца зацепил. Остальные резво попадали под откос, демонстрируя неплохую выучку. Вслед им улетела граната. Бигмер, правивший мотоциклом, резко свернул влево и с криком «Огонь!» закатил длинную на пол магазина очередь. Остальные разведчики уже поняли, что к чему, попрыгали из кузова машины и добавили огоньку. И пару выстрелов из подствольника. У противника не было никаких шансов. И преимущество в эффективности огня на стороне землян. И фактор внезапности они использовали первыми. И позиция шелагийцев была изначально проигрышная. Через полторы минуты шибко закончилась сухим счетом. Титов приказал проверить тела и добить раненых, если таковые будут. Все. Игры в джентльменство и, возможно, минимальный вред закончились. Теперь не до политеса. Конечная цель близко, и враг повсюду. Им ведь не объяснишь, что пришли по душе захватчиков, а местные разборки по боку. Раненых добили, трупы забросали ветками и поспешили уйти как можно дальше. В любой момент могли нагрянуть другие группы, причем с любой стороны. После этой стычки полоса везения закончилась. Проехали еще пару километров и встали намертво. К счастью, встали на опушке леса. И, к несчастью, прямо перед передовым отрядом, подходящей с севера группировки Матамана. А еще дальше — позиции боевого охранения войск Шелагии. Это называется «приплыли».
5: Глава 16. Прошедшие с момента выхода из захваченного огнем Тигурена сутки группа Баскакова, можно сказать, потеряла. Разведчики не смогли уйти от города дальше 15 километров, и, что самое плохое, не знали, как это сделать. Земляне угодили в ловушку. А виноваты во всем были войска воюющих сторон и их невероятное упрямство при достижении поставленной цели. Цель консерваторов — захватить Тигурен. И они с ней фактически справились, взяв штурмом две трети города, всю западную и северную окраины, а также аэродром. Еще час, и оборона коалиционистов пала бы, но... Все дело в командире 8-й пехотной дивизии генерале Амерса. Это он бросил свои полки к Тигурену. Он заставил артиллеристов развернуть пушки и гаубицы прямо на дороге и бить по наступающему противнику. Он ударил сходу, частично смяв, частично отогнав консерваторов от города. Правда, пробиться к Тигурену генерал не смог, но облегчил положение державших оборону сил и оттянул на себя подошедшие резервы противника. В результате Возникла патовая ситуация. Консерваторы не имели сил взять город, а коалиционисты отогнать их прочь. Боевые действия перешли в позиционную фазу. Эта круговерть и загнала землян в ловушку. Окрестности Тигурена были напичканы войсками сверх всякой меры, в населенных пунктах, на всех дорогах и даже в лесах и рощах сидели чьи-то солдаты. Три попытки проскочить сквозь них едва не стоили жизни Аноженко и Платову. Они, ведя разведку дороги, налетели на одно из подразделений коалиционистов и ушли с большим трудом и с еще большим шумом. Ночью, забившись в укромный уголок рощи, куда с трудом прошла машина, разведчики подвели итоги неудачного поиска свободного пути. Сделанный вывод навевал мрачное настроение, пути нет, все перекрыто. Чем дальше, тем больше к Тигурену будут стягивать силы обе стороны. Единственная возможность — ночью проскочить под носом у одного из постов и попробовать уйти на юго-запад. Шансы на успех 10-15%.
6: «Хреновый шанс», — подвел итог Баскаков. «И тихо вряд ли пройдем, и вероятность потерь велика».
5: «Варианты?» — тут же откликнулся Аноженко, чья, собственно, идея с просачиванием и была. «Мы и так потеряли слишком много времени. Ребята, наверное, уже в Цударосе. Не исключено, что ведут бой».
6: «Мы этого не знаем», — не согласился Баскаков. «Надо думать».
5: «Поздно думать», — настаивала Ноженко. «Надо действовать. Завтра коалиционисты перебросят сюда еще пару полков и вообще закроют все наглухо».
6: «Надо думать», — упрямо повторил Баскаков. «У нас нет права на ошибку. А любые потери — ошибка. Вон Степан. Хватит одного».
5: Упоминание о погибшем товарище настроения не добавило. «Будем искать дальше», — полуутвердительно произнес Севастьянов.
6: «Будем. И найдем. Иначе никак».
5: «Кто ищет, тот всегда найдет. Правда иногда на свою голову». Первым самолет заметил Платов. Вообще-то авиация с обеих сторон хоть редко, но появлялась в небе над городом. Но увиденный Михаилом бомбардировщик не просто летел. Он шел на посадку. В окрестностях города был только один аэродром, взятый штурмом консерваторами и отбитый обратно войсками коалиции. Видимо, взлетное поле аэродрома не сильно пострадало, раз там могли совершать посадки тяжелые самолеты. Поначалу факт приземления бомбардировщика отметили, и только. Занятые поиском выхода из западни, разведчики как-то не очень обращали внимание на активность авиации. И только через час, когда в небе вновь возник бомбардировщик, на этот раз в сопровождении двух истребителей, Аноженко вдруг хмыкнул, покачал головой и произнес: «А что если...» Зная Пашины замашки, Баскаков приготовился услышать нечто невероятное и тут сообразил сам: «Нет, это вообще ни в какие ворота!» И после короткой паузы добавил: «Черт, мы там точно голову сломим!»
7: «Самолет!» — утвердительным тоном произнес Аноженко. «Это шанс выскочить отсюда и быстро добраться до Цудароса. Всего несколько часов лету!»
5: Разведчики провожали взглядами самолеты, оценивая дикую на первый взгляд идею. Плюсы видны. Уйти из ловушки и быстро долететь до цели, а минусы? Их многовато.
6: «В чьих руках аэродром? Какими силами охраняется? Как дойти до него? Сколько там самолетов и есть ли бомбардировщики?»
5: И еще с десяток вопросов, на которые надо найти ответ. В общем, они думали. Сперва над самой идеей, потом над ее воплощением. Ибо, похоже, иного варианта не было. Или рискнуть и улететь, или выбираться из западни неизвестно сколько, и почти наверняка опоздать в Цударос.
6: «Идем к аэродрому», — скомандовал Баскаков. «На месте разберемся. Либо пан, либо...»
5: Пришлось делать крюк и обходить позиции частей коалиции по большой дуге. Вояж по тылам прошел без особых проблем, хотя пару раз разведчики уходили буквально из-под носа колонн и дозоров. Во время второго бегства земляне потеряли машину, отказал мотор, а времени на починку не было. Груз перекочевал на спины, скорость передвижения упала, а время уходило. Да и силы были не беспредельны. Аноженко и Севастьянов предлагали позаимствовать транспорт у местных, но Баскаков не давал согласия. Можно и налететь. И накаркал. Налетели. Узкая лесная дорога вывела к крохотному озерцу прямо в центре массива. Уставшие разведчики сделали короткую остановку. Посидели полчаса разувшись, наполнили фляги, перекусили. А когда были готовы двинуть дальше,
7: Прямо на них выехали две машины. Шелест листвы скрыл гул моторов, и наблюдавший за дорогой Бесков слишком поздно заметил незваных гостей. В такой ситуации есть только один выход — бить первым, используя фактор внезапности, что разведчики и сделали. В машинах, как оказалось, ехали не тыловые крысы. Ответ последовал почти без промедления. Однако силы были неравны. Разведчики подавили сопротивление и осмотрели трофеи. Две машины повышенной проходимости легко вмещают по 6 человек. Первый внедорожник поврежден, зато второй на ходу. Земляне столкнули поврежденную машину в кустарник, туда же перетащили трупы. Убрав следы боя, сели в машину, но далеко отъехать не успели, прямо на них. Вырулили два мотоцикла и броневик. Судя по всему, это была охрана ушедших вперед машин. По какой-то причине отставшая. Опять встреча лоб в лоб. Кто быстрее, тот и прав. Разведчики пошли на таран, поливая противника из всех стволов. Броневая дозорная машина БДМ тип 3 имела полузакрытый верх и была вооружена одним пулеметом. Экипаж состоял из 4 человек. Сейчас в броневике сидело 3. Причем пулеметчик устроился на ящике из-под патронов и открывал банку с мясным фаршем. Когда загремели выстрелы, он бросил свое занятие и вскочил на ноги. Резкая остановка швырнула его вперед, сильный удар плечом о борт заставил со стоном осесть. Через несколько мгновений он вновь вскочил, привычно ловя правой рукой рукоятку пулемета и ища глазами цель. Но ничего сделать не успел. Драгоценные секунды, потерянные пулеметчиком, разведчики использовали на все 100. Бесков, Стасюк, Оноженко и Платов ласточками вылетели из задней двери внедорожника и, стреляя на бегу, стали охватывать противника с 2 сторон. Баскаков бил по мотоциклистам, а сидевший за рулем Севастьянов, уперев руки в руль, таранил сами мотоциклы. Удар вышел не очень сильным, скорость машины была невелика, да и мотоциклисты успели притормозить, но их все равно вышвырнуло из сидений. Каждый получил по несколько пуль и затих навсегда. Севастьянов резко вывернул руль, уводя машину от столкновения с броневиком, нырнул в кустарник и едва не врезался в дерево. Баскаков уже покинул внедорожник и выбежал к дороге. Когда пулеметчик в броневике, наконец, готов был открыть огонь, стрелять было не в кого. Противник исчез. Он закрутил головой, ища врага, и внезапно увидел его рядом с собой. Стасюк взлетел на подножку, выхватил взглядом испуганное, покрытое мелкими бисеринками пота лицо пулеметчика, ударил его в лоб рукояткой ТТ, и когда тот упал, сделал 2 выстрела. Водитель броневика стал выворачивать руль, желая объехать мотоциклы, а сидевший рядом сержант попробовал перелезть через сиденье назад к пулеметчику, но оба не успели. С другой стороны на подножку заскочил Бесков и одной очередью прошил и сержанта, и водителя. Броневик проехал по инерции несколько метров, ударился передком о ствол дерева и заглох. «Уходим!» — выкрикнул выскочивший на дорогу Баскаков. «Хрен с ними, с телами, некогда!» Он заметно прихрамывал и растирал левую ногу. Неудачный прыжок на мягкий грунт привел к вывиху левой стопы. Не смертельно, но неприятно. «Командир, броневик, на ходу!» — отозвался Стасюк. Он уже сидел за рулем БДМ, а Бесков и Платов вытаскивали из него трупы. «Пригодится!» — добавил Стасюк. «И пулемет 2-й!» «Берем!» — сориентировался Баскаков. «Вы втроем на нем, мы на машине. Бросайте тела, не до них. Уходим, уходим, а то на шум остальные приедут».
4: И вторая ошибка завершилась победой разведчиков. Но долго ли им будет вести? Аэродром Хелтек до войны был гражданским. Сюда садились небольшие самолеты, перевозившие по 10-12 пассажиров, и легкие транспортники. Взлетно-посадочная полоса имела грунтовое покрытие. Перед самой войной планировали положить бетон, но не успели. Власти Дамайской коалиции использовали аэродром как военный и немного удлинили полосу. Когда войска консерваторов подошли к Тигурену, все самолеты перегнали на другой аэродром. 2 Хелтек переходил из рук в руки и сейчас вновь был у коалиции. Но из-за близости противника возвращать авиачасть все же опасались, хотя ВПП уцелело, и командование использовало его как площадку подскока. Немногочисленные бомбардировщики, бравшие в вылет минимум топлива и максимум бомб, на обратном пути дозаправлялись здесь и летели на базу. Охрана аэродрома была малочисленна, 1 взвод и неполная батарея зенитных пулеметов. К аэродрому разведчики подошли ближе к ночи. Оставили транспорт на опушке леса, перешли дорогу и расположились на небольшом взгорке.
7: Отсюда аэродром был виден как на ладони. Ангары, диспетчерская, взлетная полоса, небольшие строения по периметру. Ходят часовые, в зданиях горит свет. И ни одного самолета. «Три спаренных зенитных пулемета», — доложил результаты наблюдения Оноженко. «Калибр винтовочный. Часовые у поля, утопленных баков и у самолетов. Охрана маленькая, взвод, не больше. Под казарму отведена одна из пристроек».
6: «Охрана маленькая, если речь идет о нападении противника», — не согласился с оценкой Баскаков. «А против нас и пулемета с десятком солдат хватит».
7: «Ну, мы же не в штыковую пойдем. И потом, у нас есть броневик». Баскаков вздохнул. «Паша прав. Сколько не было бы охраны, все одно атаковать придется. Но когда? Сейчас нет смысла. Как только коалиционисты узнают о захвате аэродрома, ни один самолет сюда не полетит. Да и не дадут разведчикам здесь сидеть, вышибут. А если атаковать после приземления самолета, значит, днем у всех на виду, пока с охраной разбираться, не улетит ли самолет». Время поджимало, а обстановка не способствовала длительным рассуждениям. Надо найти самый простой и верный способ. Как это часто бывает в экстремальной ситуации, мозги сработали быстрее, чем обычно, и идеи посыпались, как из рога изобилия. Только успевай слушать и выбирать. Огромный флот Негридина вышел ко второму астероидному поясу в заранее рассчитанное время. Впрочем, негридиане и не знали, что пояс называют вторым. Для них он был просто астероидным скоплением номер 16, индекс FD. Достигнув указанного района, флот сбавил скорость и начал сложное перестроение. Целью маневров была подготовка к возможному столкновению с кораблями противника. Командование флота о присутствии врага не знало, и разведка пока ничего не докладывала. Но проведенный после первого сражения анализ действий Достейского флота показал, что противник может атаковать их в таком месте. А раз может, то полная боевая готовность. Это были уже третьи маневры с момента сражения, и каждый раз их проводили по полной программе. Заодно личный состав тренировался, получая и закрепляя навык. Понесенные Негридином потери заставили расконсервировать хранилище оборудования, специальных сплавов металлов, задействовать неприкосновенные запасы энергии. Ремонтные базы, проведя стыковку, образовали несколько заводов, и прямо в полете начали работы по ремонту, восстановлению и созданию новых кораблей, оружия, боеприпасов. Искать подходящую планету, проводить сложный комплекс посадочных работ с последующим строительством заводов посчитали слишком затратным. Да и не было на пути таких планет. К моменту, когда флот дошел до астероидного скопления, все работы были в основном завершены, но космические заводы еще работали. При перестроении их, как и все транспортные суда и базы, вывели в центр под мощную охрану. Эта группировка так и проходила по документам как центральная. С виду она напоминала шар, утыканный шипами и наростами. Здесь шли две трети линкоров и треть крейсеров. Поддержку осуществляли эсминцы и 5 авианосцев, каждый из которых нес по 40 истребителей. Остальные силы были распределены по мобильным ударным группам. Костяком групп служили линкоры или крейсера, а основой — истребители. Ударные группы — тоже результат анализа прошедшего сражения. Ибо только так можно было противостоять врагу, имеющему способность внезапно возникать в самых разных местах. Теперь, где бы ни появился враг, врасплох никого не застанет. Флот замедлял ход, заканчивая перестроение. Передовая разведывательная группа ушла к астероидному скоплению. Проверить район и в случае необнаружения противника занять позиции и обеспечить проход флота. В состав группы вошли 3 крейсера, авианосец и 10 эсминцев. Корабли на приличной скорости подошли к поясу, разделились и стали обходить его с 4 сторон. Сам пояс представлял собой несколько образований в виде колец. Астероиды разных размеров летели по круговой траектории, иногда сталкиваясь друг с другом, иногда вылетая за пределы кольца. Выпущенные вперед беспилотные разведчики из станции техразведки обошли кольца и полетели дальше туда, где сияла яркая звезда Убрахтер, проходящая у Негридина как светило второй категории НН-12А. Вокруг нее вращались 3 планеты и их спутники. Получив первые данные, корабли двинулись следом за разведчиками. Экипажи внимательно наблюдали за космосом и следили за показаниями аппаратуры. Глаза обшаривали мониторы, руки занемели на джойстиках пилотирования, пальцы застыли на кнопках управления огнем. Орудия заряжены, Ракетные установки приведены в положение старт. Нервы напряжены до предела. Враг может выскочить в любой момент и нанести удар. Надо упредить его или, по крайней мере, среагировать вовремя. За всеми перемещениями кораблей Негридина пристально наблюдали разведчики Дастеи. Их суда находились на планетах системы Убрахтера, на спутниках и даже на астероидах. В полной готовности ждали сигналы станции с аппаратурой переброса и боевые корабли. Команда могла поступить в любой момент. И здесь, в пилотных креслах и на мостиках, люди сжигали нервы. Готовы идти до конца. До начала сражения оставалось 2 часа.
8: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Аркадий и Борис Стругацкие. Забытый эксперимент. Глава первая. Тестуда остановился перед шлагбаумом. Шлагбаум был опущен, над ним медленно мигал малиновый фонарь. По сторонам уходили в темноту ажурные решетки металлической ограды. «Биостанция», — негромко сказал Беркут. «Давайте выйдем». Полесов выключил двигатель. Когда они вылезли, фонарь над шлагбаумом потух, и вдруг густо взревела сирена. Иван Иванович вздохнул полной грудью и сказал, разминая ноги, «Сейчас кто-нибудь прибежит и станет уговаривать не рисковать жизнью и здоровьем. Для чего мы здесь остановились?» Метрах в 30 справа от шоссе в теплом сумраке смутно белели стены старых коттеджей. Через бурьян вела узкая тропинка. Одно из окон осветилось, стукнула рама. Кто-то сиплым голосом осведомился.
1: «Новокаин привез!»
0: И, не дожидаясь ответа, добавил сварливо.
1: «100 раз я тебе говорил, останавливайся подальше, не буди людей!»
0: Снова стукнула рама и стало тихо.
2: «Хм!» — хмыкнул Иван Иванович. «Ты привез новокаин, Беркут?»
0: Возле коттеджа появился темный силуэт, и прежний голос позвал.
1: «Валентин!»
2: «Он нас, видно, с кем-то путает», — сказал Иван Иванович. «Так что же мы будем отдыхать? Может быть, поедем дальше?»
1: «Нет», — сказал Полесов.
2: «Это почему же нет?»
0: На тропинке зашумел бурьян, меж стволов сосен замелькал огонек папиросы. Огонек описывал замысловатые кривые, рассыпая длинные струи гаснущих искр.
2: «Сначала разведка», — сказал Полесов.
0: Человек с папиросой продрался, наконец, через бурьян, вышел на шоссе и сказал,
1: «Проклятая крапива! Ты привез на макаин, Валентин! Кто это с тобой?»
2: «Видите ли», — снисходительно начал Иван Иванович,
1: — «Дьявол, это не Валентин!» — удивился человек с папиросой. «А где Валентин?»
2: «Представления не имею», — сказал Иван Иванович. «Мы из НКМ».
1: «Из ага», — сказал незнакомец. «Очень приятно. Вы извините», — он стыдливо запахнул халат, — «я несколько неглиже. Начальник биостанции Круглис», — представился он. «Но я думал, что приехал Валентин. Значит, вы геологи».
2: «Нет, мы не геологи», — мягко возразил Беркут. «Мы из института неклассических механик. Мы физики».
1: «Физики?» — биолог бросил папиросу. «Позвольте, физики?»
2: «Так это вы едете в эпицентр».
0: «Совершенно верно», — подтвердил Беркут. «С вашего разрешения это именно мы едем в эпицентр. Разве вас не предупредили?» Биолог перевел взгляд на исполинскую черную массу Тестудо. Затем он обошел Беркута, приблизился к машине и похлопал ладонью по броне.
1: «Дьявол!» — сказал он с восхищением и завистью. «Танк высшей защиты, да? Черт! Везет вам, физикам! А я бьюсь второй год и не могу получить разрешение на глубокую разведку. А мне она нужна позарез, я бы там...» «Слушайте, товарищи», — проговорил он унылым голосом, — «возьмите меня с собой. Что вам стоит, в конце концов?»
2: «Нет», — сразу ответил Полесов. «Мы не имеем права», — мягко сказал Беркут. «Нам очень жаль».
1: «Понимаю», — буркнул биолог и вздохнул. «Да, меня предупредили. Только я не ждал вас так скоро».
2: «Да, Лантонида...» «Нас подбросили по воздуху», — объяснил Беркут.
0: Наступила глубокая сонная тишина, от которой сразу стало темнее. Потом невдалеке кто-то крикнул несколько раз, странно и тоскливо. В чаще леса сорвалась с шуршанием тяжелая шишка, царапнула густые ветви и гулко ударилась о землю.
1: «Филин»,
2: — сказал биолог. «Не похоже», — усомнился Полесов. Биолог засопел.
1: — «Мальчик, — сказал он, — вы когда-нибудь слыхали, как кричит филин?»
2: — «Не один раз».
1: А вы когда-нибудь слыхали, как кричит филин с той стороны?
2: То есть?
1: Из-за кордона, из-за шлагбаума, с той стороны.
2: — Не знаю, — сказал Полесов неуверенно.

0: лампочка погасла. Дядя Коля на белом свете не один, но и сонное состояние как рукой сняло. Дичкова сейчас никому не интересно. Ни Москве, ни Вашингтону, нетрезво посетовал начштаб. В 70-х еще строились, новые корпуса ставили с приличной сантехникой, здание штаба, считай, по кирпичику переложили, всю проводку и вентиляцию заменили, кондиционеры бакинские понатыкали, готовились к лучшей жизни. И товары хорошие в гарнизонном магазине водились, туфли чехословацкие, дубленки, духи, а потом как отрезало, и все. И ничего никому не нужно. Впрочем, что я тебе об этом толкую? Дело-то государственное. Если бы Дичкова в свое время осталась в приоритете, сейчас на каждом космическом запуске экономилось бы около миллиона долларов. «А дядя Коля тут тоже служил?» — неожиданно спросил Евсеев.
1: «Что?» «А, это был мой наставник по молодости». «Нет, он здесь не служил, но всю Москву знал. Да что Москву? Весь Союз. Театры, военные крейсеры, полигоны, везде у него были друзья».
0: Рогожкин устало махнул рукой.
1: «Что говорить? Нет уже его. Лет 7 как».
0: «Мне очень жаль», — как можно искренней произнес Евсеев, чувствуя, как учащенно бьется сердце. «А вы в каком году выпускались?»
1: Начштаба взялся за штык, постукивая толстой рукояткой об стол. «В 71-м. Только заболел желтухой. Потом долго лечился, больницы, санатории. Комиссовать хотели. Министру писал. На полигон прибыл через год, в 72-м».
0: Красные лампочки тревоги вновь замигала. «Я слышал, как раз здесь, тогда погиб кто-то из молодых офицеров.
1: То его земляка убило».
0: Пьющий медведь посмотрел ему в глаза.
1: «Москвича. Дроздов фамилия».
0: Мамедов явно пересказал Рогожкину, чем интересуется проверяющий из Москвы, и начштаба подготовился к разговору. Иначе он бы не вспомнил фамилию. «Дроздов?»
1: «Дроздов».
0: «Тот самый», — сообразил Евсеев. «Угрюмый взгляд, надбровные дуги и все такое — это не угрюмость, печать обреченности. Что с ним случилось?»
1: «Током шибануло».
0: Начштаба скатал еще один шарик из хлебного мякиша, положил на край стола. Ротвейлер, который, казалось, дремал в своем углу, поднялся как по команде, подошел к столу и смахнул языком угощение.
1: «В штабе проводили капремонт. Заодно решили подновить статую Ленина у входа. Стройбатовцы не хотели работать на высоте. Не их профиль, видите ли. Вот своих и привлекали. На общественных, так сказать, началах. А тут, как назло, провод оборвался и закоротил на памятник. А этот твой Дроздов как раз наверху был, красил, что ли. Ну, его и шибануло. Да еще вдобавок упал с высоты, там метров 7-8. Так в себя и не пришел, бедолага. Давай, Мамедов, наливай».
0: Евсеев помолчал, переваривая. Прямо не статуя, а молох какой-то. И отметина на макушке, роковая метка, зловещий знак. «Я хочу посмотреть уголовное дело по факту смерти Дроздова», — сказал Евсеев. «Это можно организовать?» Рогожкин пожал плечами.
1: «Все можно. Я позвоню прокурору округа. Только зачем тебе тащиться в Оренбург? У нас должна быть копия в особом отделе. Копия устроит?»
0: «Устроит».
1: «Ну, тогда Мамедов утром все покажет».
0: Начштаба снова отхватил кусок колбасы и выпил, никого не дожидаясь. «А как остальные?» — спросил Евсеев. «Из выпуска 72-го».
1: «Двое перевелись на Домбровский полигон в 76-м, Катранов и Мигунов. Тогда еще приоритеты только начали изменяться. Финансирование уменьшилось, штаты сократили, дефицит исчез. Эти ребятки четко все поняли, просчитали последствия и выводы сделали сразу.

0: мага, дослужился у нас до майора. Перевелся в 79-м. В Плесец, кажется». Ротвейлер в своем углу громко зевнул, показав белые клыки. «От нас все хорошо уходили. С повышением». Рогожкин снова выпил и тяжелым взглядом уставился на молодого оперативника. «А ты тут воду мутишь». Взгляд у начштаба был плавающим, и Евсееву стало ясно, что он тяжело пьян, хотя другие признаки опьянения внешне не проявлялись. «Да ничего я не мучу, не мутю, тфу!
1: Ты думаешь, к нам раньше не приезжали? Приезжали эти твои из Инквизиции, да не один раз. Они все тут вверх дном переворачивали». Тоже говорили «утечка, утечка». Только ничего не раскопали. 0,0. Потому что, когда у них там утечки-протечки капали, у нас никто не отлучался из расположения. А позвонить никуда нельзя, и письмо не отправишь. Значит, что? Значит, не от нас утекало.
0: Рогожкин погрозил пальцем. Вначале Евсееву, потом Мамедову.
1: «Думаете, я вас боюсь? Хрен вам! Отбоялся! У меня выслуга 30 календарных лет, а со льготными под 40 наберется, значит, максимальная пенсия в кармане. Присказку знаете?»
0: Начальник штаба тяжело поднялся на ноги и, размахивая рукой, как дирижер палочкой, бессвязно продекламировал.
1: «Есть 25, живи и не ахай, крепко жизнь держи за узду, всех и каждого посылай, на, чтоб тебя не послали,
0: Так же тяжело он плюхнулся на место. Старое кресло заскрипело, ротвейлер заскулил.
1: «Спокойно, Атом!» — рыкнул пьющий медведь и скомандовал. «Все! По домам. Спать!»
0: После чего, откинувшись на потертую спинку кресла, захрапел. Опасливо поглядывая на ротвейлера, контрразведчики выбрались из кабинета. «Переживает он очень», — пояснил Мамедов, когда они вышли на улицу. «Ему уже предписание на увольнение вручили. А дальше что? Жена давно уехала, детей нет, своего угла на большой земле нет». Что ему толку с той пенсии? Вот тебе и жизнь, жестянка. Пойдем ко мне. У меня хорошая самогонка есть, и корка имеется. Евсеев сглотнул слюну. Спасибо. Устал что-то, и настроения нет. Мамедов добродушно засмеялся. Икру есть и самогон купить нет настроения? Ну ты даешь. «Вы мне лучше материал найдите по тому несчастному случаю», — попросил Евсеев, «чтобы я прямо с утра начал читать». Спал Евсеев беспокойно и тяжело. Снились ему расстрелянные вороны и горько плачущий над ними Рогожкин. Лейтенант Евсеев провел в Дичково 5 дней. Он привык к жаре. Приспособился к комарам, появляющимся уже после захода солнца. Перестал бояться змей, которых видел только в виде развешанных для просушки шкур за казарменной курилкой. Интереса к икре, самогонке, охоте, рыбалке и женщинам он по-прежнему не проявлял, чем немало озадачил Мамедова. «Странный ты человек, Юра. Работаешь с утра до вечера, об отдыхе не думаешь. А что толку?» «Толку?» Действительно не было. В вороньих гнездах нашли несколько блестящих железок. На одном чердаке отыскали 5 автоматных патронов, которые Мамедов без всякого оформления поспешно сунул в карман. Правда, бойкий сержант 2-го года службы по фамилии Иващенко неожиданно принес какую-то микросхему и потребовал обещанного отпуска. С азиатского лица Мамедова мгновенно смыло обычную невозмутимость. Он переводил взгляд с пластикового квадратика на солдата, потом на Евсеева, потом опять на Иващенко. «Это что такое?» — наконец хрипло спросил он. «Где взял?
2: «Секретная микросхема, товарищ майор», — отрапортовал сержант. «Нашел согласно поставленной вами задаче. Прошу предоставить краткосрочный отпуск».
1: «Где ты мог ее найти?» — Мамедов побагровел. «Ты что, шутки шутишь?»
2: «Никак нет. Согласно поставленной задаче нашел на свалке. Очевидно, ворона уронила».
1: «Ворона, говоришь?» — зловеще спросил особист. «Это ты, гусь лапчатый. Что такое дезинформация, знаешь?»
2: Сержант несколько смутился.
1: «Слыхал. Так вот, это и есть дезинформация». Железный палец степняка ткнул Иващенко в грудь. «Не пропадала никакая секретная микросхема. Нет ее вообще в природе. Другую вещь искали. Ее тоже в природе не существует».
2: «Что же ты тогда принес?»
1: «Не знаю», — солдат растерялся. «На таких подставках ловят шпионов. Может, ты шпион?» После этих слов бойкость и уверенность окончательно покинули сержанта.
2: «А что я сделал? Вы поставили задачу, я нашел эту штуку. Если что не так, откуда я знал? Ну, не хотите, не давайте отпуск».
1: «Дергай отсюда!» — рявкнул Мамедов, и незадачливый соискатель краткосрочного отпуска пулей вылетел из кабинета. «Видел, какой деловой!» — не мог успокоиться особист. «Из молодых до ранней. Подобрал на свалке выброшенную плату и хотел нас поиметь. Нет, раньше такого не было».
2: Евсеев не ответил. Он смотрел в окно. Продуктовый магазин на другой стороне площади, наискосок от штаба, сидящие на корточках женщины с разложенными на ящиках кучками овощей или вяленой рыбы, солдаты в советской форме и яловых сапогах. Прошлый век. Глухая советская провинция. Чужая жизнь. Мысленно он уже был в Москве. Командировка вышла зряшной. Мамедов был прав. Хотя появилась зацепка. Рогожкин. Чем черт не шутит? «Говорил я тебе, что у нас все чисто», — особист будто читал его мысли. Открыв шкаф, он снял с полки несколько книг и из образовавшейся бреши вынул бутылку из грубого стекла с туго воткнутой пробкой. «Можно было все эти дни не напрягаться, отдыхать в свое удовольствие, но что сделано, того не вернуть».
1: «Это верно», — рассеянно отозвался лейтенант. «Но я еще не все сделал. У тебя есть бинокль?»
2: «Что?»
1: «Бинокль? Конечно. Зачем тебе?»
2: Не отвечая, Евсеев протянул назад руку. Солнечное место, в прямой видимости от штаба и стартовой площадки. Вот оно. Прямо под носом у начальства и особого отдела. Лучше не придумаешь. Мамедов вложил ему в руку десятикратный бинокль, с которым охотился на волков. Евсеев нетерпеливо прильнул к окулярам. Макушка вождя мирового пролетариата оказалась совсем рядом, и темное пятно не было облупившейся краской. Дырка, неровное сквозное отверстие, вот что это было такое. «Лучше всего закрепить повыше, чтобы черенок дыни смотрел на солнце. Здесь ты ничего интересного не рассмотришь», — говорил за спиной Мамедов, с бульканьем разливая по стаканам самогон на посошок. Он пока ничего не понимал. «Если бы вместо бесполезной работы мы выехали к казахской границе, вот где красивейшие места, там действительно есть что посмотреть. Может, останешься на денек?»
1: «Честное слово, ты заслужил отдых».
2: «Останусь», — каким-то новым голосом сказал Евсеев. «Я не закончил работу». Особист насторожился. И от смысла последней фразы, а особенно от этого нового тона.
1: «Как не закончил? Мы же все сделали. Что тут можно еще придумать?»
2: «Надо проверить того, у кого нет документов и допуска. И кого никто и никогда не проверял».
1: «Шутишь? Кого это? У нас и нет таких!»
2: Отставив бутылку, Мамедов подошел к окну и стал рядом с москвичом. «Вот его!» Евсеев показал на памятник, и он не шутил. Последнюю проверку проводили ночью, чтобы не будоражить провинциальную общественность невиданным по периферийным стандартам святотатством. Ночная жизнь в Дичково отсутствовала начисто. Не горели уличные фонари, не мигали неоновые рекламы, не бродили по темным улицам влюбленные пары, не распевала песни под гитару отвязная молодежь. Режимный объект жил по уставу и правилам внутреннего распорядка. Засыпал в 10 и просыпался в 6. На это время граница между степью и поселком стиралась густой вязкой темнотой. Только в дежурной части штаба горело окно, да единственная в городе яркая ртутная лампа над входом разгоняла мрак, привлекая мириады роящихся вокруг комаров и мошек и высвечивая световой круг над расчерченным белыми линиями асфальтовом покрытии плаца. Под лампой у двери стоял караульный с автоматом за спиной и штыком на поясе. Если бы из степи сползлись на огонек полчища змей или выскочила на конях банда басмачей, то именно он должен был подать сигнал тревоги и первым принять беспощадный неравный бой. Впрочем, басмачей еще на дальних подступах обнаружили бы радиолокаторы. А змеи не знали, что охотящиеся на них солдаты по ночам спят в своих казармах или заняты на постах. Кроме караульного, за порядком в ночном Дичково наблюдал с высоты постамента железный Ленин с вытянутой вперед правой рукой. Он стоял здесь уже почти полвека. За это время было произведено 140 запусков, сменились 12 испытываемых комплексов, 9 начальников, 37 заместителей, сотни офицеров и несчетное число солдат срочной службы. Менялись исторические реалии, экономические условия жизни, сменяли друг друга руководители страны, изменялась военная доктрина. Наступил момент, когда даже страна стала совершенно другой, и только железный исполин не менялся, олицетворяя собой незыблемость и непоколебимость той идеи, которая вознесла его на высоченный пьедестал. В конце концов, умерла и идея, но он пережил ее и продолжал стоять сам по себе, просто как символ стабильности, политической, военной или бытовой, неважно. Никто не осмеливался беспокоить его по пустякам, а тем более подозревать в чем-то неблаговидном. Если бы он умел думать, то, наверное, думал, что так будет всегда. Крупные яркие звезды и полная бледная луна смотрели с вогнутого черного неба на пустой плац, пустое здание штаба с бездонными черными окнами, на пригнанный со старта грузовик с выдвижной штангой и висящей на ней люлькой, на группу людей, напряженно застывших у подножия памятника. Огромный черный пес кругами носился вокруг, то растворяясь в черноте южной ночи, то материализуясь в мертвенном свете штабного фонаря. «Имейте в виду, я категорически против этой акции», — резко сказал Рогожкин. Он был мрачен. «Через 4 дня у нас запуск. Вернется начальник, понаедет московское начальство. Вдруг что-то сломается. Если вместо Ленина будет стоять всадник без головы, то нам всем тут головы поотрывают». Окружающие начштаба 3 подполковника и полковник мрачно кивали. «Когда я найду закладку, вам и так головы поотрывают», — невесело подумал Евсеев. «В первую очередь Мамедову. Хотя времена сейчас другие, гуманные. Может, и обойдется. Это ведь дела давно минувших дней. Голова наверняка съемная», — успокаивающе сказал он. «Поставим на место». Ночь была душной, не меньше 30 градусов. Евсеев посмотрел на железного Ленина над собой, подумал, каково же ему здесь стоять целые дни без головного убора? Рука сама собой потянулась к фляге с водой. Лейтенант плеснул в лицо, наклонившись, вылил остатки на голову. Легкий степной ветерок приносил запах разнотравья, разгонял духоту и приносил некоторое облегчение.
1: «Поехали!» — скомандовал Евсеев и первым полез в люльку.
2: С нее обычно осматривали ракеты, присоединяли и отсоединяли регламентные провода и шланги, задраивали монтажные люки. За ним залезли потерянный, непривычно молчаливый Мамедов и два здоровенных солдата с инструментами. Рогожкин и сопровождавшие его четыре мрачных офицера остались внизу.
1: «Поехали!» — повторил лейтенант уже для водителя.
2: Заурчал двигатель, и штанга начала выдвигаться. Сердце учащенно забилось. Может, потому, что оно приближалось к Молоху, познавшему вкус человеческой жертвы. А может, от того, что сейчас давняя загадка должна была получить неопровержимое материальное подтверждение или, наоборот, развеяться, как бензиновый выхлоп спецмашины. Но Евсеев был почти уверен в успехе. Люлька медленно поднималась навстречу черному небу. Звезды и луна становились все ближе. На тусклом желтом диске проступали какие-то неясные пятна, образующие странный узор. Внизу белели напряженные лица зрителей. На миг у Евсеева мелькнула дурацкая мысль, что обнаружение закладки выгодно только ему, а всем местным сулит одни неприятности. А если с ним вдруг произойдет несчастный случай, то это будет выгодно всем остальным, кроме, разумеется, него самого. Но с его интересами в подобной ситуации можно не считаться. Сбросят с высоты и все дела. Вон какие мордовороты за спиной. Хорошо бы иметь под мышкой пистолет, как в кино. Оно бы куда спокойнее было. Перед командировкой он даже написал рапорт с просьбой выдать оружие, но Кормухин только усмехнулся. «Ты что, воевать собрался? Не валяй дурака! Мы не милиция! Наше главное оружие — голова!» Начальнику что? Сидит в своем безопасном кабинете, а сейчас и вовсе спит в теплой постели. Не ему падать головой на бетон, той самой головой, которая вроде бы оружие. Чтобы отвлечься, лейтенант стал рассматривать вождя. Вблизи статуя выглядела еще хуже, чем со стороны площади. Издалека она являла собой типичный образец соцарта, когда-то опостылевшего, но привычного, потом неожиданно вошедшего в протестную моду и вновь опостылевшего. Вблизи она была похожа на замшелый скальный склон, покрытый птичьим пометом. Костюм «тройка», узкие лацканы по моде 60-х, узкий же воротничок — все это при близком рассмотрении оказалось случайными складками, бессмысленным нагромождением металла, абстрактным хаосом, как безжизненный лунный ландшафт, совершенно чуждый и непонятный. Правильно сказал поэт, большое видится на расстоянии. Люлька покачнулась. Внизу что-то прокричал Рогожкин, похоже, он звал своего ротвейлера. Голова вождя была рядом. Евсеев ухватился за железный выступ, обозначавший ухо статуи, и чуть наклонился. В макушке вождя зияло круглое, неправильной формы отверстие с рваными краями. «Сантиметров 10 в диаметре», — прикинул Евсеев и включил фонарь. Сердце колотилось все сильнее. Лейтенант вдруг понял, что до самой последней минуты он всерьез не надеялся найти здесь материальную лику состоявшегося 30 лет назад предательства. Просто делал то, что положено, по-детски считая, что такой путь приведет к успеху. Яркий луч проник в черный зев пробитого черепа. Мамедов что-то произнес по-татарски. Здоровенные солдаты сопели сзади и вытягивали шеи. но они не могли увидеть того, что видел наклонившийся над дырой лейтенант. В голове статуи находилось нечто круглое, не закладка, не разведывательное приемно-передающее устройство, не электронный сканер, не мозг, наконец, которому самое место тут находиться. В хитроумном тайнике лежал некий предмет. Именно предмет. Другого слова Евсеев не смог подобрать. Размером с дыню, вспомнил он. Надо было уточнить с маленькую дыню. Есть такой сорт, колхозница. Они мелкие, но сладкие. Что ж, предмет был именно такого размера, только не желтый. Цвета у него не было, формы тоже. Он пульсировал светом, и казалось, что он постоянно меняется. Но Евсеев напряг зрение и понял — это прозрачный шар. Из-под лохмотьев, рассыпавшейся от времени маскировочной оболочки, выглядывали прочерченные зеленой медью иероглифы микросхем, острые кремниевые грани батарей, параболическая решетка антенны, провода в потускневшей прозрачной оболочке. Евсеев медленно отнял левую руку от уха вождя, отодвинулся, уступая место помощникам. «Ну что там?» — напряженно спросил сзади Мамедов. «Пусто!» В голосе его была надежда. Евсеев не ответил. «Снимайте аккуратно голову», — приказал лейтенант солдатам. «Вот болты». Металл лязгнул о металл. Гаечные ключи срывались с шестиугольных головок. Болты, конечно, приржавели намертво. Пришлось срубать их зубилом. Удары, скрип, скрежет. Непривычные звуки далеко разносились над спящим поселком Дичково. Тут и там залаяли собаки. Через четверть часа солдаты, хотя и с трудом, но все же отделили огромную голову вождя, опустили на ребристый пол люльки. По лицам напряженно застывших людей пробежали световые блики, и Евсеев, наконец, взял в руки предмет, за которым охотился столько времени. Предмет оказался не такой уж и тяжелый, но горячий, словно пропарился все эти 30 лет в духовке на медленном огне. В общем-то, так оно, наверное, и было. Кончились споры и предположения. Совершена 30 лет назад государственная измена или нет? Вот он, вещдок, прокалившийся в адской кухне шпионажа и переливающийся адским пламенем. Версия, отрабатываемая зеленым лейтенантом Евсеевым, стала неопровержимым фактом. «Вниз!» — крикнул Евсеев, перегнувшись через перила. «Спускайте!» «Товарищ лейтенант, надо голову привинтить!» Один из солдат указал на железный шар, напоминающий в темноте причудливо изрезанную головку сыра. Но очень большую, занимавшую все свободное пространство люльки. «Потом подниметесь и привинтите», — отрезал Евсеев, и солдат покорно кивнул. Да и Мамедов не стал возражать. Лейтенант почувствовал, что особист воспринимает его по-другому. Как личность, а не просто как очередного проверяющего из Москвы. Люлька пошла вниз. В первое мгновение, когда Евсеев только взял предмет, он даже не понял, насколько он горячий, думал, рука привыкнет. Но сейчас ему пришлось прижать предмет к груди, а жар только нарастал, прожигая хэбэшную ткань и обжигая кожу. Видно, батареи, пережив все остальное оборудование, и через 30 лет накапливали энергию. Кожа ладоней готова была воспламениться, а грудь пекло, словно от чудовищного горчишника. «Быстрее опускай!» — крикнул он вниз. Гордость и радость распирали все существо молодого человека и позволяли ему терпеть боль. Отвлекаясь, он принялся рассматривать какую-то аббревиатуру из латинских букв на краю кремниевой пластины. Белые буквы на буром кремнии. послание из прошлого ему, лейтенанту Евсееву. Возможно, это признательные показания. Но руки уже не выдерживали. Потеснив солдат и особиста, лейтенант нагнулся и поставил мерцающий шар на железный пол люльки. Обожженные ладони сами собой разжались, и он принялся тереть их о гимнастерку на груди, заглушая боль. Люлька опустилась. «Составьте протокол осмотра», — приказал Евсеев особисту. «Подробно опишите сканер, сфотографируйте со всех ракурсов. Солдат в понятые. Пусть подпишут протокол, а у них отберите подписку о неразглашении». «Есть», — четко ответил майор, не подвергая сомнению право младшего по званию отдавать ему приказы. «И у всех присутствующих отберите подписки», — резко приказал Евсеев. Причем и властность голоса, и обоснованность команд получались у него вполне естественно, сами собой. Впрочем, в последние минуты что-то неуловимо, но в то же время ощутимо изменилось. На полигоне Дичкова появился новый центр власти, и он находился в стороне от ошарашенного официального руководства. «И еще. Немедленно обеспечьте мне ВЧ-связь с Москвой и возможность дать шифротелеграмму. Отставить». Чтобы на 100% сохранить содержание телеграммы в тайне, надо иметь свой шифр или своего шифровальщика. Ни того, ни другого у лейтенанта не было. «Вместо шифра телеграммы обеспечьте мне защищенную компьютерную линию. Имеется?» «Так точно!» Мамедов замер по стойке смирно и отдал честь. «Через спутник с цифровой кодировкой сигналов. Выполняйте». «Есть!» — Мамедов по-уставному развернулся через левое плечо. Рогожкин и офицеры полигона никак не реагировали на происходящее. Они остолбенело смотрели на пульсирующий зловещим светом прозрачный шар. Вытянутые лица лизали зловещие сполохи адского пламени. «А вы были категорически против обнаружения сканера, товарищ полковник. Почему?» Не удержался от ядовитого вопроса, опьяненный торжеством молодой контрразведчик. «Да нет, не против обнаружения, нет». «Как же мы так прошляпили?» — растерянно спросил Рогожкин, то ли у Евсеева, то ли у своих коллег. Он был подавлен, не храбрился и не вспоминал про большую выслугу. Евсеев пожал плечами. Он чувствовал, что очень устал. Обожженные руки болели. Но радость победы, как доза стимулятора, распирала его изнутри, наполняя каждую клеточку неожиданной силой. Все сходилось. Рогожкин, выпускник 71-го года, приступивший к службе в 72-м, имевший опекуном дядю Колю. Это он установил закладку, потому сейчас и поджал хвост. Если бы кто-то снимал фильм, то в финале на разоблаченного шпиона следовало с эффектным щелчком надеть наручники. Но майор Вискунов недаром предостерегал от поспешных решений, сколь бы эффектны они не были. Напротив, фигуранта не следует настораживать раньше времени. «Спасибо за содействие». Евсеев улыбнулся и протянул горящую руку Рогожкину, потом всем остальным. Ответные рукопожатия были вялыми и холодными. Руководители полигона пребывали в стрессовом состоянии. Каждый прикидывал, какие последствия будет иметь эта история лично для него. Огромная безголовая фигура на постаменте выглядела столь же противоестественно, как и огромная голова в осмотровой люльке. Казах караульный у штаба с мистическим ужасом смотрел на обезглавленный памятник. Глава 7. Операция «Враждебная дружба». 27 июля 2002 года. Соединенные Штаты Америки. Вашингтон. На прием в голубой гостиной было отведено 15 минут. Номинантами премии Центра Кеннеди были зубры кинематографа, но в их свиту входили и молоденькие актрисочки. Они чуть не писались от восторга, потому что находились в Белом доме и видели президента Соединенных Штатов на расстоянии вытянутой руки. Правда, ветераны экрана, которым приходилось играть и президентов, и королей, тоже находились под большим впечатлением. Главному участнику приема это было приятно, хотя он сам такой же актер, только менее талантливый. Он играет роль президента. Об этом никто не догадывается. Все думают, что настоящий президент отличается от обычных людей. Чем? Химическим составом крови? Особой структурой мозговых клеток? Ерунда. Срок роли 5 лет, если повезет, 10. И чем после этого настоящий президент будет отличаться от любого гражданина страны? А чем он отличался до приглашения на роль? Президент без видимых усилий озвучил тщательно подготовленную речь и даже ввернул остроту, которую произносил один из героев Пола Ньюмана каждый раз, когда просыпался после дикой попойки. Это прозвучало как экспромт, после чего президент вручил постаревшему красавцу Полу чек на круглую сумму и пожал ему руку. Тот почтительно склонил голову. Он 3 раза играл президентов и 10 раз королей. Кажется, Лира и Генриха VIII, причем играл блестяще. Но сейчас вся звездная публика с восторгом смотрит на настоящего президента и дружно аплодирует, отбивая нежные ладони. Вот разразовевшаяся от восторга Шэрон Стоун. Интересно, сейчас на ней есть нижнее белье? Потом он награждал Керка Дугласа, озвучив очередную ерунду, подготовленную кем-то из младших спичрайтеров. Потом наступил черед Ким Новак, блеснувшей в 1956 году в фильме «Пикник», снявшейся у Хичкока в «Головокружении» и засветившейся еще в десятке менее нашумевших картин. Очаровашка с высокими скулами и пышной грудью. Она крутила романы с Фрэнком Синатрой, чернокожим певцом и комиком Сэмми Дэвисом, сигарным королем, сыном латиноамериканского диктатора, арабским принцем, получала в подарок лимузины, бриллианты и дома. Глядя на напомаженную старушку с трясущимися руками, в это было трудно поверить. «Вам надо было оставить свое имя, вы бы, несомненно, вытеснили конкурентку», — галантно сказал президент, давая понять, что знает, как ее звали в действительности. Мэрилин Полин. Все это он вычитал в подготовленной помощниками справке. Однако и сама Ким Мэрилин, и вся киношная тусовка решили, что он прекрасно знает историю Голливуда. Потом он наградил немолодую, уже забытую диву с вываливающимися из глубокого декольте силиконовыми сиськами. Потом изнуренную пластическими операциями звезду 70-х годов. Церемония шла своим ходом. Один раз в дверях показался Шон, его секретарь. Он подал знак, означающий, что директор ЦРУ уже в приемной. Прием развивался по утвержденному сценарию. Пол Ньюман открыл череду ответных речей. Он действительно прекрасный актер, но его никогда не ждал директор ЦРУ, чтобы обсудить важнейший вопрос государственной безопасности Соединенных Штатов. В гостиной работали добрых 20 информационных агентств и телеканалов. Настоящему президенту все время приходилось поддерживать на лице выражение «какой замечательный день» и вежливую улыбку. 15 минут не так уж и мало. Да и улыбка давалась с трудом. 6 десантников, погибших этим утром в Сомали. Бунт генерала Сафара в Афганистане. 5-бальный ураган на юго-восточном побережье. предполагаемые российско-китайские переговоры в Гуанчжоу, все это требовало срочного вмешательства и серьезных решений. Но премии центра Кеннеди — это святое. Пока президент вручает золотые конверты героям кинофильмов 40-летней давности, пока он чмокает в увядшую щечку какую-нибудь секс-бомбу пенсионного возраста, до тех пор все в Америке идет как надо. Следует поддерживать эту иллюзию. Иначе ураган во Флориде, выпалывающий дома, как сорную траву, покажется просто мелким градом. Когда время истекло, и вся компания лауреатов, а также их друзей и прихлебателей, уже готова была ринуться в своих лимузинах в Центр искусств Кеннеди, чтобы продолжить вечеринку, вдруг объявился незапланированный номер. Томми Янг, свободный фоторепортер, личный фотограф и друг Лайзы Минелли, скандалист, кокаинщик и мастер гнусного художественного шантажа, успел расставить в углу гостиной несколько планшетов с какими-то фото. На первом планшете красовалась надпись «Президент», крупно и ниже, чуть помельче, тоже человек. Теперь гости, направлявшиеся к выходу, невольно тормозили у планшетов, таращились на огромные формата А1 фотографии, создавали толчею и беспорядок. Служба охраны отреагировала с опозданием, и когда рядом с тщедушной фигурой Янга появились два молодца в черных двойках, незапланированная выставка, можно сказать, уже работала вовсю. Олсен, начальник охраны, через головы поймал взгляд президента. Покачал черной безмозглой головой. Надо же, какая неприятность приключилась. Что любопытнее всего, подумал президент, ведь Янг каким-то образом умудрился протащить свои хреновы планшеты через строгие рубежи досмотра и контроля. 4 рубежа, анекдот, да и только. Чего стоит такой контроль? «Это ж подарок!» — ревел уже из толпы хриплый тенор Янга, которого обступили черные двойки. «Это ж специально для его величества!» Этот гад откровенно стебался, умело и тонко затевая очередной скандал, хотя формально придраться вроде и не к чему. В гостиной беспрерывно стрекотали цифровые камеры. Кто-то уже смеялся. Не хихикал тайком в рукав, а откровенно смеялся. Олсен, как танк, подкатился к планшетам, готовый скомандовать что угодно, вплоть до напалмовой атаки, но тут же рядом с ним появился чайник, то бишь главный специалист по связям с общественностью, мастер по перетасовке колоды, выворачиванию фактов наизнанку, микшированию любых скандалов и громко объявил. «Секунду внимания, дамы и господа! Мистер Томас Янг хочет сделать короткую презентацию своей фотовыставки, посвященной 2-летнему юбилею пребывания нашего президента в Белом доме. Прошу вас задержаться еще на несколько минут». Вообще-то 2 года — это никакой еще не юбилей, а несколько минут — это, ясное дело, не выставка. Да и голос у чайника был такой, словно ему забили в одно место кукурузный початок. Но все же это лучше, чем Янг с заломленными руками на первой полосе «Нью-Йорк Таймс». Начальник охраны ошалело уставился на чайника, ничего не понимая, пока тот не шепнул ему на ухо несколько слов. Тогда Олсен обернулся к черным двойкам, показал им что-то на пальцах, и те мгновенно растворились в толпе. В общем, ничего особенного Янг не учудил. Серия президентских портретов, выполненных в разное время на разных мероприятиях. Президент в комических ситуациях — любимый народом жанр. Косвенный признак популярности. Вот он заглядывает под стол на рождественском приеме в той же голубой гостиной, словно намеревается поцеловать колено своей супруги, сидящей рядом с каменным выражением лица. Подпись к фото президент не стал читать, наверняка какая-нибудь сальность. На самом деле, Его супруга только что уронила на пол бокал дымчатого стекла из сервиза, принадлежавшего еще Томасу Джефферсону, третьему президенту США. Дело даже не в том, что бокал стоил бешеных денег, он все равно застрахован, а в том, что сервиз из 108 предметов, как ни странно, дожил до наших времен в целости и сохранности. Считался даже чем-то вроде талисмана Америки. А президент очень и очень не хотел войти в историю как разрушитель Америки. Безрукий Джо, ну и все такое. Бокал, к счастью, оказался цел. Второе фото. Президент выходит на сцену в колледже Чезви Каньон, наклонив голову, будто проверяет ширинку. Подпись «Ты дома, малыш?» Президент хорошо помнил этот выход, каждую из 6 ступенек, ведущих на сцену. Это был гипертонический криз, он чуть не упал на лестнице. Голова кружилась так, словно он летел с крыши. Он наклонил голову, как учили когда-то в десантных войсках, и закрыл глаза на несколько секунд. Если бы можно было, он бы сел или даже лег, но нельзя. Только что было получено сообщение о блокировке американской роты в Паншерском ущелье, и президент должен был озвучить официальную реакцию Белого дома во время выступления в колледже. Студенты решили, что президент прикалывается, заржали, захлопали. А в общем и целом все сошло. Через 5 минут стало легче, речь он произнес, а спустя 2 дня рота прорвалась из Паншера. На третьем снимке лицо президента, очень крупно. Рот приоткрыт, вид озадаченный и, в общем-то, довольно глупый. По расплывчатому фону президент определил место съемки — авиабаза «Эндрюс», испытание нового класса ракет «Хеллфайр». Испытания были провальными, ракета потеряла управление и самоликвидировалась. Неудачный день. Президент пил кофе с командующим базой, когда Шон подал ему пакет, в котором находилось подписанное послом в Пекине конфиденциальное письмо. Посол сообщал, что в результате утечки информации из российских дипломатических кругов можно выдвинуть предположение относительно российско-китайских переговоров в Южном Китае. Возможная тема — строительство ракетной базы или нескольких баз. Конечно, это только гипотеза, догадка, домыслы, ничего конкретного, но тема настораживающая. Если русские объединятся с китайцами, да еще разместят на их территории свои новые ракеты, стратегическое положение в мире резко изменится. Худшей новостью могло быть только объявление Москвой Третьей мировой войны. Фотограф поймал его как раз в тот момент, когда он сложил, скорее скомкал, листок с сообщением и сунул обратно в конверт. Да, он растерялся, потерял контроль, не успел повесить маску, какой прекрасный день. Бывает. В тот момент он еще плохо представлял себе, какой ответный ход можно сделать, как взять ситуацию под контроль. Возможно, что сегодня, уже через несколько минут, ответ будет найден. В овальном кабинете ждет директор ЦРУ с полным комплектом всех документов. Осталось только войти туда и сказать: «Итак, что у нас?» «Спасибо, Янг. Спасибо, старина». Президент снял со стойки микрофон, кто-то из техников тут же оказался рядом и нажал тумблер на корпусе. Когда римский полководец входил в столицу после победного похода, ему устраивали пышный прием, триумф, и это все знают. Но была еще одна традиция. Наряду с одами пели и грубые песни, высмеивали недостатки триумфатора, чтобы не зазнавался. Президент подошел к оскалившемуся Янгу и похлопал его по плечу. Завтра утром это фото будет стоять на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» рядом с заголовком «2 года триумфа». «Я и не зазнаюсь», — продолжал он. Президент тоже человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Я смеюсь над собой вместе с вами. Пока первое лицо государства способно смеяться над собой, пока оно, скажем так, зажигает рок-н-ролл в своей душе, это государство остается сильным.
0: Президент сделал паузу и добавил твердо и резко: самым сильным в мире.
1: Итак, что там за дружба у русских с китайцами? Каков результат переговоров? Достигнуто ли соглашение о размещении ракет? И будут ли этими ракетами палицы?
0: Президент сидел на краешке рабочего стола в овальном кабинете. Поза его, ослабленный узел галстука и висящий на спинке кресла пиджак подчеркивали неофициальный характер встречи. Но что позволено Юпитеру, не позволено быку? Директор ЦРУ водрузил было локти на стол, но ему самому от этого стало так неловко, что он сперва спрятал руки под стол, а потом, сообразив, что это тоже двусмысленно, аккуратно уложил их на край столешницы, как юноша во время первого похода в дорогой ресторан. Директор ЦРУ сидел, если можно так выразиться, по стойке смирно, застегнутый на все пуговицы. Слушая вопросы президента, он кивал, как будто давая понять, что ответы у него имеются. Когда президент замолчал, он сделал по инерции еще несколько кивков уже в полной тишине, потом откашлялся и сказал: «К сожалению, никакой конкретной информации у нас нет, с вашего позволения, сэр. Хотя некоторые косвенные признаки имеются. Ровно 2 недели назад заместитель командующего ракетными войсками России взял очередной отпуск, который собирался провести с семьей на Черноморской даче. Но на дачу он не прибыл, семья находится в Москве. В то же время 3 генерала из командования ракетных войск срочно убыли в секретную командировку. Одновременно в срочную командировку отправились ответственные сотрудники Министерства иностранных дел, курирующие вопросы военного сотрудничества. Можно сделать вывод, что предположение нашего посольства подтверждается.
1: Значит, дипломатический корпус преуспел в разведке больше, чем ЦРУ.
0: Президент нахмурился. Я бы так не сказал, сэр.
1: Директор встал. Просто русский атташе, подвыпив на приеме, проболтался, что сопровождал московскую делегацию в Гуанчжоу, и что в делегации были генералы-ракетчики. Вот и все, что узнали наши дипломаты. Может быть, за этим вообще не стоит ничего серьезного.
0: Президент привстал со стола, надел пиджак и сел в кресло обычным образом. Это было явное проявление недовольства. «Нам готовят большой сюрприз. Ситуация, как в Тегеране в 43-м году. Только теперь Москва и Китай по одну сторону фронта, мы по другую. Это не я представляю ситуацию именно таким образом. Так ее представляют в Москве. Русские хотят взять реванш за поражение в холодной войне. Сейчас момент для этого наиболее подходящий. Национал-большевистские настроения, антиамериканская волна в мире, экономическое чудо в Китае и инфляция в США. Военное сближение России и Китая представляет большую угрозу для нашего лидирующего положения в мире. Создание ракетной базы русских на территории Китая будет равнозначно прорыву черного ферзя на 6-ю линию. Можем мы это допустить? Отвечаю, нет. Можем ли мы повлиять на ход переговоров? Отвечаю, должны. Как мы можем повлиять на ход переговоров? Отвечаю, через информацию о ходе переговоров, о каждом малейшем нюансе. Как нам получить эту информацию? И кто должен ее получить? Я ожидал от вас большей компетентности.
2: Директор ЦРУ теперь стоял по стойке смирно. От него не ждали оправданий, но больше ему ничего не оставалось. Даже в российском правительстве никто ничего не знает. Так называемые «младшие» и «средние» звенья власти в предполагаемых переговорах участия не принимают. Никаких консультантов со стороны, никаких посредников. Они приняли все меры, чтобы не допустить ни малейшей утечки. Естественно, это усложняет задачу, поскольку в высших эшелонах власти наши агентурные возможности очень скромны, если не сказать больше. «Говорите как есть», — вставил президент. «Они равны нулю, сэр», — честно сказал директор. «Неподкупные русские». Президент иронично улыбнулся, но директор ЦРУ оставался серьезным. «Можно сказать и так, сэр». «Странно. При том уровне коррупции, о котором я знаю из ваших докладов...» «Извините, сэр. При том уровне коррупции чиновник высшего управленческого звена добывает себе от 500 тысяч до миллиона долларов в месяц, причем практически ничем не рискуя». «Ни один крупный руководитель не наказан за экономические прегрешения. Надо только не лезть в политику». «Вот как?» «Да, мы не можем предложить им более привлекательные суммы, чем те, которые они уже имеют. Мы можем предложить только реальный риск. При таком раскладе никто не согласится нам помогать». Президент ошеломленно развел руками. «Получается, что широкомасштабная тотальная коррупция — лучшие средства от подкупа. Коррупция — защита от шпионажа!» Директор опустил глаза. «Получается так. Россия — страна парадоксов». Президент вдруг понял, что церемония вручения премии Центра искусств Кеннеди больше не вызывает у него раздражения. Он внезапно полюбил старух в макияже, полюбил запах, царящий в голубой гостиной, когда туда набиваются отсветившие свое звезды. Он полюбил здание центра Кеннеди, полюбил даже самого Джона Фицджеральда Кеннеди, наделавшего много глупостей, глупо погибшего и потому не успевшего натворить еще больших глупостей. Президент знал, как все будет. Империя цивилизации рухнет рано или поздно. Не будет ни центра Кеннеди, ни премий, ни искусства, ни сериалов, ни дурацких приемов. Не будет Нью-Йорка и Вашингтона. Ничего не будет. И место, где сейчас стоит Белый дом, будет покрыто сорной травой. И варвары, чьи костры здесь когда-нибудь зажгутся, посчитают это место проклятым или, наоборот, святым. Но президент не хотел, чтобы империя начала рушиться при нем. Безрукий Джо, разрушитель Америки... Нет, когда-нибудь потом, при следующем президенте, через 100 лет, через 200, только не при нем. «Мне нет дела до парадоксов чужой страны», — резко сказал он. «Я поручаю вам самому решать проблемы сбора разведывательной информации». Голос настоящего президента звучал властно. В нем отчетливо слышалось раздражение. «Вы запомнили вопросы, которые меня интересуют?» «Да, сэр. Конечно, сэр. Я жду ответа на каждый из них». Точного и подробного ответа. От этого зависит стратегическое соотношение сил в мире. Я все понял, сэр. Директор ЦРУ коротко поклонился, четко развернулся и стремительным шагом вышел из овального кабинета. Аудиенция закончилась. Президент проводил главного разведчика взглядом и задумчиво покачал головой. «Миллион в месяц. Простой чиновник, ничем не рискуя», — тихо проговорил он, — «невероятно».
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Восьмое августа 2002 года. Дайтона-Бич, штат Флорида. Оксана Джефферсон получила статус постоянного жителя Америки и неплохо обновила институтский английский, но в душе оставалась русской девушкой. Это обстоятельство она тщательно скрывала от мужа,

Даже когда все небо в облаках, то ультрафиолет все равно проходит. И без темных очков не обойтись, сразу появляется резь в глазах. Сильно потеешь, вся одежда мокрая и прилипает к телу. Ощущения такие, точно не раздевшись, зашла в русскую баню. Через день, а то и каждый день идет дождь. Настоящий тропический ливень, часа два подряд стоит стена воды. А потом, как только выглянет солнце, сразу начинаются испарения, словно густой туман, так что нечем дышать. Кругом ручьи, болотца, озера, лужи. Все овраги и ложбинки заполнены водой. И крокодилы. Их здесь великое множество, как комаров в Кротово. Наверное, это самое крокодилье место на земле. Они бродят по пустырям и в рощах, подобно собакам и кошкам в Тиходонске. Конечно, они не такие огромные, как в ужастике «Монстр», и на людей вроде бы не нападают. Таскают кур, кроликов и прочую мелкую живность. Но миссис Хадсон вспомнила случай, когда полутораметровый аллигатор вцепился в ногу соседской корове. Ее пришлось отбивать палками. Бррррр. Дома здесь недаром строят на холмах или искусственных пригорках. Иначе пришлось бы ходить по воде, отгоняя зеленых тварей. Участки отгораживают стальными сетками, чтобы рептилии не проникли в дома, но сетки не всегда помогают. Как-то утром, после очередного дождя, Оксана шла по дорожке и с ужасом увидела мокрые следы крокодильих лап. Она закричала, хорошо, что Билл был дома. Он выскочил, обшарил весь двор, нашел и выбросил за забор непрошенного гостя. Тот был почти с метр длиной. Оказалось, что в одном месте сетка оторвалась от земли. Билл говорит, что для человека опасны рептилии длиной не меньше 3 метров, но такие встречаются редко. Слабое утешение. А вдруг в каком-то болоте вырастет 5-метровая тварь и наведается ночью на их участок? Разве можно привыкнуть к такой возможности? Оксана обошла бассейн, отметив, что на голубой глади воды опять плавают листья. Прошла в глубину сада, внимательно глядя под ноги. Увидела между деревьями опрокинутый складной стул, подняла его и села, заложив ногу за ногу. Загорелые, покрытые едва заметным пушком ноги были похожи на нежную розовую кожицу висящих вокруг персиков. Стул остался со вчерашнего дня. Вчера она тоже сидела здесь, привыкая к новым ощущениям. Ощущать себя хозяйкой персиковой рощи было непривычно и приятно. Эта роща вместе с домом раньше принадлежала латиносам. Здесь, на юго-восточном побережье, их очень много. Не меньше, чем крокодилов, а может и больше. Латиносы, латиносы, кругом одни латиносы. Гибкие, смуглые, с дерзкими, прожигающими насквозь глазами. Они увязываются следом на улице, делают неприличные движения бедрами, высовывают влажные красные языки, изображая, будто лижут мороженое. Билл советует держаться от них подальше. Они могут быть опасны еще больше, чем аллигаторы. Конечно, если бы Оксана выбирала между этими опасностями, она бы выбрала латиноса. Тот, по крайней мере, сухой и теплый, даже горячий. Но у Билла другое мнение. Он даже подарил ей баллончик с горчичным газом, а дома хранится пистолет, из которого он научил ее стрелять. Когда она получит гражданство, ей можно будет носить оружие в сумочке или возить в машине. Сам Билл всегда вооружен. Он считает, что пистолет есть не просит, а в определенной ситуации может здорово выручить, даже спасти жизнь. Здесь многие так считают. Каждую неделю Билл продает несколько пистолетов, именно таких, которые можно носить с собой. Это тоже непривычно. Дома здесь странные. Не из кирпича или дикого камня, а из чего-то похожего на гипсокартон, как декорации в театре. На площадке у бассейна стоит деревянный щит с грубо нарисованным злодеем. По утрам Билл метает в него ножи.

0: ножи, попадая злодею в голову или в грудь. Однажды он промахнулся, и нож воткнулся в стену, чуть не пробив ее насквозь. Разве бывают настоящие дома с такими стенами? Внутри, правда, есть все, что нужно. И сплит-система, и джакузи, и даже настоящий камин. Но состояние оставляет желать лучшего. Полы на кухне прогнили, стены в кладовой поражены грибком. Зато на участке все по-другому. Аккуратно и респектабельно. Большие газоны, полукруглый бассейн, площадки и дорожки, выложенные кусками мрамора, своя роща. А с другой стороны дома — океан. Почти у самого порога — частный пляж в 4 акра и пристань. Дом походил на цыгана, одетого в парчу, но с немытыми ногами. Латиносы чем-то похожи на цыган. Если бы прежние хозяева следили за домом, он бы не испортился. Сейчас приходится делать ремонт. У них работали строители из какой-то крутой компании, чуть ли не от самого Дональда Трампа, главного богача на побережье. Строители были латиносами. Они рассматривали ее жадными глазами и восхищенно цокали языками. Может, поэтому Билл выгнал их через 2 дня. После того, как она показала молодому смуглому мальчишке, где в сарае хранятся лопаты и молотки. Видно, приревновал, хотя и не признается. Сам понимает, что это глупость — ревновать к ребенку. Сказал, что найдет белых рабочих, но пока не нашел. И белого садовника не нашел, а ведь за бассейном надо следить и газоны стричь 2 раза в неделю. Оксана часто звонит в Россию. Подружки ей завидуют, а мама советует не объедаться персиками. Но она их вообще не ест. И даже не хочется, потому что персиками пропитан весь воздух в этом штате. Она сыта тем, что впитывает этот сладковатый запах ежесекундно через поры кожи. Просто удивительно. Вот она, настоящая роща из персиковых деревьев. Даже не вишневый сад, собственная персиковая роща. Это очень круто. Даже у Сурена не было своей персиковой рощи. Зато дом у него был каменный, такому никакой ураган не страшен. Она поспешно отогнала ненужные мысли. Прошлая жизнь осталась в России. Южный городок Тиходонск, захолустный поселок Кротово, военный городок, в котором она жила с первым мужем, лейтенантом Кудасовым. Секретный ракетный поезд, из-за которого произошло столько неприятностей. Богатый любовник Сурен, годящийся ей в дедушки. Обо всем этом лучше не вспоминать. Оксана представляла себе Америку совсем другой. Небоскребы, неоновое зарево, умопомрачительные магазины, стада шикарных автомобилей, толпы красивых людей в красивой одежде, круглосуточное бурление жизни, вечный праздник. Таким по телевизору показывали Нью-Йорк, но они приехали в Моксвилл, унылый провинциальный городок, расположенный в 60 милях от другого провинциального городка, который назывался Лэнгли, и в котором находилось учреждение, где Билл работал. Правда, с работой у него не заладилось. Начались какие-то неприятности, и они переехали во Флориду, к океану. Сменили среду обитания, как говорил Билл. Он открыл в Дайтона-Бич оружейный магазин и купил дом в пригороде у тех самых цыган-латиносов с немытыми ногами. За 4 месяца Оксана так и не смогла привыкнуть к новому месту. Конечно, вид очень красивый и недалеко от города, 20 минут на машине. И море очень чистое и теплое, можно сидеть в нем часами. Воздух изумительный, пляж из белоснежного песка, без бумажек, бутылок, яичной скорлупы и прочего свинства. Весь мусор вывозят на машинах, американцы вообще очень бережно относятся к своей природе. Короче, здесь хорошо отдыхать 2 недели в году, но не жить. Это такое же захолустье, как Моксвилл. Основная застройка — так называемые таунхаусы, 2-этажные дома, соединенные боками, деревня. владелец соседнего участка Джон, владелец большой торговой компании, в свободное от работы время ходит в драных шортах и смешной маечке, купленной на сезонной распродаже за $2, хотя ездит в Порше. После 7 вечера улицы пригорода не то что пустеют, вымирают. Все женщины старше 30 занимаются продажей недвижимости, по крайней мере, на словах. Они только об этом и говорят. Дэны, Даннинг-румы, Вокинг-клозеты, Фэмили-румы, Преконстракшены и основное – One-bedroom, Two-bedroom, Three-bedroom. Оксана, чтобы влиться в местное общество, честно отходила на месячные курсы. Честно сдала экзамены, после чего Билл купил для нее лицензию. Она так ничего и не продала до сих пор. Да, Америка оказалась совершенно не похожей на Америку. Она, честно говоря, разочаровалась, хотя тщательно это скрывает. Вместо праздника — скука, крокодилы, латины, да и климат очень тяжелый. Плюс землетрясения, ураганы, тайфуны и смерчи. Землетрясения они, к счастью, пока не видели, а ураган — вот он. В небе на юго-западе висит туча, похожая на огромный сливовый торт, перевернутый вверх тормашками. Вот обмазанные лиловатым кремом края, доходящие до самой земли, закрученные жуткой спиралью, а рядом ослепительной голубизны неба. Билл говорит, это холодный фронт. Местные жители воспринимают такие катаклизмы спокойно, они давно к ним привыкли. Без паники скупили в магазинах продукты, свечи, спички, соль, чай, точно как русские перед лицом надвигающейся беды. Только запастись спиртным для храбрости здесь не удастся. Муниципалитет запретил продажу, чтобы не усугублять ситуацию. Соседи с прилегающих участков съехали еще вчера. Некоторые остались, только позабивали окна деревянными щитами в надежде, что ураган пройдет мимо. К ним тоже приходили военные из Национальной гвардии. Эвакуация через день-другой. От персиковой рощи останутся лишь несколько покореженных стволов, торчащих из мутной воды. Билл послал их подальше. Он не боится урагана. Гвардейцы повертели пальцем у виска и ушли. Оксане хотелось повторить их жест, но она не посмела. «Видела? Ты видела?» — крикнул Билл, высунувшись по пояс из окна. Он показывает на сливовый торт в небе. «Ес!» — раздельно ответила ему Оксана. Билл что-то задумал. Через минуту появился в роще, схватил ее за руку и потащил на причал, к катеру. «Пошли смотреть, как рыбы уходят». «Куда они уходят?» — спросила Оксана. «На глубину. Пошли, пошли. Там же ураган. Ты что, с ума сошел? До урагана далеко, не бойся». Вода мертвая, как стекло. Билл, гремя сандалиями, вскочил на мостик и завел двигатель. Сквозь шум дизеля слышно, как он восторженно матерится по-русски. Оксана спустилась в каюту и накинула штормовку. Посмотрела мимоходом в зеркало. Лицо умытое, без макияжа, непривычно, но здесь так принято. Зачем Билл придумал эту прогулку? С ураганом шутки плохи, но муж знает, что делает. Он сильный, смелый, и с ним не страшно. Поднявшись на палубу, она увидела, что бока сливового торта кто-то пытался подровнять. Там появились горизонтальные полосы, будто следы от пальцев. Спираль закручивается все туже. А под брюхом у тучи высовываются осторожные щупальца смерчи, и катер полным ходом летит им навстречу. «До них 100 миль, не меньше!» — орет Билл. «Не бойся!» Правая рука на штурвале, левой он прижимает Оксану к себе, выдавливая из нее остатки малодушия и тревоги. Потом крепкая ладонь привычно скользит по телу, от груди к бедрам, со значением оглаживает мягкие ягодицы. Неужели у него на уме это? Вода у самой кромки горизонта окрашена ослепительно белым. Белое растянулось на несколько километров, как огромный морской змей. Оно извивается, меняет форму. Живое, страшное. «Поворачивай домой!» — просит Оксана. «Never!» — с улыбкой отвечает муж. «Поворачивай, Билл! Нас унесет в небо или утопит!» «Плавки забыл!» — говорит он. «Хочешь, искупаемся голышом?» Лучшее, что есть в Америке, — это Билл Джефферсон, ее муж. Лучше небоскребов, казино и статуи свободы. Первый парень в Соединенных Штатах, но сейчас он перебарщивает. «Я боюсь, Билл, давай вернемся!» Оксана хотела убежать с мостика, но его левая рука обхватила тонкую талию, словно стальной обруч. «Выпей, и страх уйдет!» Он кивнул, показывая вниз. Из кармана шорт торчит горлышко фляги. Оксана достала флягу, отвернула крышку и сделала несколько глотков. «Это ирландское виски. Оно будоражит кровь, прогоняет страх и вселяет неистовый боевой дух своих создателей. Их белая моторная яхта несется по мертвой глади океана, и с высоты она, наверное, похожа на крохотную мушку, ползущую по огромному зеркалу. Впереди усиливается грохот и шум стихий. Вода прозрачная, ее будто и нет вовсе, только зеленоватый свет за бортом, и в толще воды проносятся стремительные тени. «Рыба», — сказал Билл, — «уходит на глубину, спасается». Тени летят на северо-восток, прочь от урагана. Сливовый торт в противоположной стороне неба уже почти коснулся океана. Окутался дымкой, это смерчи гуляют, поднимают воду, превращают ее в пыль. До Оксаны вдруг дошло, что Билл обманул ее. До них не более десятка километров, и они приближаются. Если закрыть глаза на несколько мгновений, а потом открыть, картина меняется. Смерчи вырастают, вырастают и темнеют, к ним добавляются новые. На этот раз она не пыталась убежать и ничего не говорила, а только еще раз приложилась к фляжке. «Дай мне!» — просит Билл и допивает то, что осталось. Его рука поднимает короткое платьице, ныряет под узкие трусики и настойчиво гладит ягодицы и то, что находится между ними. «Не надо», — говорит Оксана, зная, что это бесполезно, и он сделает все по-своему. «Надо», — отвечает Билл, — «сними их». Катер идет в ураган. Холодные брызги летят в лицо. Надвигающаяся опасность обостряет ощущение. Билл овладевает ею сзади, прямо на мостике, и это так не похоже на пресные супружеские соития в домашней спальне. Ее анатомическое устройство позволяет впустить в себя партнера, не наклоняясь. Он по-прежнему держит ручки штурвала, а она, закрыв глаза, стоит между его руками, вцепившись в деревянные спицы рулевого колеса. Наблюдателю со стороны может показаться, что они вместе управляют яхтой, но это обманчивое впечатление. То, что они делают вместе, связано с нижней частью их соединившихся тел и с теми движениями, которые совершает Билл, повторяющий дразнящихся латиносов, когда они имитируют то, что сейчас происходит в действительности. Впереди, в самом чреве переплетения черных смерчей, сверкает молния, и ее змеящийся миллионовольтный разряд совпадает с тем сладостным разрядом, который пронзает сцепившиеся тела. Радостно кричит Билл, перекрывая грозный шум стихии. Кричит освобожденная от страха Оксана. Их переполняют чувства, неведомые сотням и тысячам благопристойных и умеренных супружеских пар, не способных на подобные безумства. Потом нос яхты врезался в белое и живое, и двигатель на какое-то время захлебнулся, а потом заработал на высокой тревожной ноте. Это огромная колония медуз, превративших узкую полоску океана в желе. Билл выключил двигатель, вывернул руль и стал ждать, когда течение разнесет их с медузами в разные стороны. «Все-таки мы правильно сделали», — сказал он. «Правильно, что уехали из Моксвилла. Подальше от этих говнюков». «Да», — подтвердила Оксана, тяжело дыша. «Что бы ни сказал Билл сейчас, она бы с ним согласилась». Начался дождь. Вернее, это густой туман, облако из водяных брызг. Оксане казалось, что она видит, как по крутящимся водяным воронкам, словно в лифте, поднимаются к небу стаи рыб, не успевших уйти от непогоды. «Особенно Фоук», — процедил Билл. «Уж кто-кто, плосколицый перестраховщик. Никто не знает меня, как он». Он не должен был сомневаться во мне, и другим не должен был позволить сомневаться. Оксана понимала, что наступил тот редкий, почти невозможный момент, когда Билл Джефферсон говорит с женой о своей работе, делится с ней своими проблемами. В другое время она с радостью поддержала бы разговор, но грохот урагана надвигался. Смерчи, как огромные хищные щупальца, тянулись к катеру, чтобы высосать жизнь из ничтожных маленьких людишек, осмелившихся противопоставить свою слабую плоть чудовищной силе урагана. На нее вновь накатила волна страха. Даже поджилки затряслись. Она еле сдерживалась, чтобы не завизжать во весь голос. «Давай домой, Билл», — сказала Оксана. «Я тебя очень прошу». Билл безропотно кивнул, включил двигатель и передвинул рычаг газа, разгоняя катер в сторону берега.
1: «Как скажешь. Желание жены для меня закон».
0: «И давай уедем на пару дней, как все наши соседи. Переждем ураган в безопасном месте. Так будет лучше. Но, пожалуйста».
1: «Как скажешь», — нехотя повторил Билл.
0: Белая букашка на прозрачном стекле набирала скорость, резво уходя от надвигающегося урагана. И жадные черные смерчи не могли до нее дотянуться.
2: «28 июля 2002 года. Лэнгли, штат Вирджиния. Дружба русских с китайцами противоречит нашим национальным интересам. Поэтому операцию я предлагаю назвать «Враждебная дружба». Так начал оперативное совещание директор ЦРУ. Возражений не последовало, и он приободрился, как будто выбор названия автоматически определяет успех операции. Каков результат переговоров? Достигнуто ли соглашение о размещении ракет? И будут ли этими ракетами палицы? Задавать вопросы гораздо легче, чем отвечать на них. Тем более, если задаешь вопросы подчиненным, а отвечаешь на них первому лицу государства. Поэтому директор за большим овальным столом у себя в кабинете чувствовал себя гораздо увереннее и спокойней, чем в овальном кабинете Белого дома. Напротив, на жестком стуле, сидел начальник русского отдела Ричард Фоук, седовласый малаец с раскосыми миндалевидными глазами, широким смуглым лицом и густыми черными усами, которые в данный момент усиленно гладил, что выдавало крайнюю степень озабоченности. Справа, на таком же стуле, вытянулся начальник технического сектора Дэвид Барнс, худощавый, с узким лицом и высоким лбом интеллектуала. Слева напряженно застыл начальник аналитического сектора Мел Паркинсон, который и внешним видом, и манерами являл собой образец типичного английского джентльмена.
0: Все трое заметно скованы, озабочены и чувствовали себя не в своей тарелке. Чего нельзя было сказать про Лоуренса Кольбана, маленького сморщенного человечка с беспорядочно торчащими клочками волос на громадной голове. Он непринужденно развалился в стоящем на отшибе кресле, закинул ногу на ногу и поочередно рассматривал то орлиный профиль директора, то свои носки персикового цвета. Ему это дозволялось. Бывший профессор, а ныне главный технический специалист ЦРУ, слыл техническим гением. И как каждый гений, имел свои странности, с которыми окружающим приходилось мириться. Поэтому директор не обращал на вольную позу Кольбана ни малейшего внимания. Он продолжил свой монолог. «Эти вопросы интересуют президента. Ответить на них я предлагаю вам. Какие имеются предложения?» В кабинете воцарилась тишина. Ясно было, что предложений у собравшихся не густо. Наконец, Дэвид Барнс пошевелился на своем стуле. «Дистанционно снять информацию с правительственных линий связи. Вот наиболее реальный и со всех сторон предпочтительный выход. Как по соображениям конспиративности, так и экономичности». «Хорошо», — требовательно произнес директор. «Как это сделать?» «Спутник». «Мы попробуем сделать это через спутник, сэр». «По-вашему, запуск спутника — это экономично?» «Новый спутник не потребуется», — сказал Барнс. «Но техническую сторону вопроса лучше осветит профессор Кольбан». Кольбан с прежним интересом рассматривал носки. Услышав свою фамилию, он вытянул губы трубочкой и вдруг улыбнулся. «В том-то все и дело, что новый запуск не понадобится. На орбите сейчас 8 разведывательных спутников. Наименее загруженный — Лакросс, запущенный нами в 91-м. Он почти не используется, но на нем очень мощная аппаратура. К тому же она оказалась адаптируемой к отслеживанию электронных сигналов в кабельных сетях. Это вполне отвечает нашей конкретной задаче. И...» — спросил директор. Он мало что понял и боялся, что подчиненные это заметят, а потому был предельно краток. «Я могу переконфигурировать сканер Лакросса. Загрузим в старый ящик новую программу и посмотрим, что получится». «А что может получиться?» — холодно спросил директор. Кольбан улыбнулся еще шире и потер маленькие ладошки, будто хотел добыть огонь трением. «Как всегда». «Или положительный результат, или отрицательный. Но отрицательный тоже положительный, потому что позволяет перейти к новым методам». «Действуйте», — скомандовал директор, чтобы прекратить этот балаган.

0: Астрономы-любители, объединенные в международную сеть канадским экспертом Тедом Молжаном, по данным оптических наблюдений установили, что американский спутник радиолокационной разведки «Лакросс-2» совершил небольшую коррекцию высоты орбиты. Этот любопытный факт означает, что подал признаки жизни самый долгоживущий в мире низкоорбитальный аппарат видовой разведки. Спутник был запущен в 1991 году. Пятое августа 2002 года. Весь мир и космос. Опа! «Старичок ожил», — сказал молодой человек, сидящий перед компьютером в своей квартире в северной части Ванкувера, Британская Колумбия, Канада. Все думали, что он сдох, превратился в космический мусор, а он маневрирует. Во как бывает! На экране компьютера перемещались черные и зеленые массы, на фоне которых время от времени вспыхивали и гасли бледно-голубые блики. Блики, судя по всему, тоже двигались, но никакой интриги, ничего интересного в этом на первый взгляд не было. На первый взгляд, если всмотреться внимательнее, картина постепенно приобретала объем и содержание. Некое металлическое тело цилиндрической формы, повисшее в темном пространстве, где черный цвет из-за низкого разрешения разлагается на пиксели самого разного оттенка. Металлические грани местами сливаются с пространством, местами бликуют от источника, находящегося за пределами экрана. Этот источник — Солнце. Тело похоже на диковинную стиральную машину цвета нержавеющей стали, снабженную двумя плоскими ячеистыми крыльями. Студент из Ванкувера был астрономом-любителем, одним из разбросанных по земному шару членов Международного астрономического общества. Они арендовали крупнейшие телескопы по всему миру и через интернет получали электронную картинку на свои компьютеры, наблюдая космос в режиме реального времени. Что может быть увлекательнее, чем изучение Вселенной, не вставая с домашнего дивана? Происходящее на экране заинтриговало молодого человека. Он откупорил новую бутылку пива и, не отрывая взгляда от экрана, выпил ее. Потом связался через Skype со своим приятелем-студентом в Сан-Кристобале, Венесуэла, и сказал в микрофон: «На 130-километровой орбите кое-что происходит. Глянь, если ты еще не в фокусе. Настоящий рассвет мертвецов!» Ответ, который через некоторое время пришел от приятеля из Венесуэлы, можно было бы перевести на русский как призыв помочиться ему в ухо и совершить насилие над его лысым черепом. Он ведь был раньше на орбите 130, обескураженно завопил Сан-Кристобаль. «Он опустился», — констатировал Ванкувер. «Причем не от старости. Это маневр. И какого хрена это значит? Может, уклонился от столкновения? Там же почти 800 спутников, а точнее 795. Только с кем он мог столкнуться? Ты видел другой объект? Если это мелкий фрагмент или рой какого-то мусора, то мы ничего и не увидим», — рассудительно сказал парень из Венесуэлы. «А у него автоматика сработала». Собеседник из Ванкувера был начитанным и много знал про спутники. Впрочем, и про все остальное в мире он тоже знал. «Это может быть маневр для разгрузки силового гироскопа». Звуком, соответствующим русскому «г», Сан-Кристобаль выразил свою оценку всеобъемлющим познаниям коллеги. Венесуэла тоже скептически оценила высказанное мнение. «Много ты понимаешь в гироскопах. Чего его разгружать? Что он упирался старичку в задницу?» «Может, война?» — после недолгой паузы предположил Сан-Кристобаль. «Да у них что ни день, то война», — сказала Венесуэла. «Это же шпион, только он старый, как мамонт. Раз держат на орбите, значит, рабочий ресурс не исчерпан. А вообще-то у них целый рой шпионов», — задумчиво сообщил Сан-Кристобаль. «Секретных спутников 40 штук», — вмешался всезнайка из Ванкувера. «Только они все разные. На низких орбитах работают 8. Этот из серии «Лакросс», радиоразведка, самый первый». «Ничего себе!» — удивился Сан-Кристобаль. «Откуда ты все это знаешь?» Ванкувер довольно засмеялся. «Газеты читать надо. Когда его запустили, такой скандал поднялся. Монстры холодной войны!» «А как разнюхали газетчики?» — удивился Сан-Кристобаль. «Да очень просто. Сенат ограничил ассигнование на разведку. Заказчик не смог расплатиться за двигатели. В результате корпорация «Боинг» предъявила к НАСА судебный иск. Ну, те вынуждены были признаться, что являются просто ширмой, а настоящий заказчик — управление разведки. Так все и выплыло. Вот тебе цена всей этой хреновой секретности. Я собрал целую папку газетных вырезок. Могу переслать копии». «Да... но кому-то за это наверняка надрали задницу», — протянул Сан-Кристобаль. В диалоговом окошке звонилки в Ванкувере появились сообщения о входящих звонках. К разговору присоединились астрономы-любители из Кардифа, Уэльс, Великобритания, и из Страсбурга, Франция. «Новости орбиты! Оживший труп неизвестного старика», — торжественно объявил Кардиф. «У него даже между ног что-то зашевелилось. Антенны выпустил», — радостно дополнил Страсбург. «И дополнительную солнечную батарею раскрыл». «Да знаем, видели», — отозвался Ванкувер. «Как раз обсуждали эту картину», — сказала Венесуэла. «И что это значит?» — спросил Кардиф. «Накрылся кто-то из молодых шпионов», — предположил Страсбург. «Вот старика и запрягли». «У молодых наверняка есть дублеры. Все накрыться сразу не могли», — пробурчал Ванкувер. «А может, все-таки война?» — не успокаивался Сан-Кристобаль. «М-да», — сказал Кардиф. «Это инопланетяне», — сострил Страсбург. «Повесили веб-камеру в общественной уборной Солнечной системы». Кардиф и Сан-Кристобаль ответили на шутку вялыми «г». «Кстати, из обсерватории во Флориде пришло сообщение», — вспомнил Кардиф. «К ним идет ураган, эвакуируют все побережье. Так что сохраняйте картинки, пока телескоп работает. Завтра в 4 утра по Гринвичу все приборы отключаются». «Ну, конечно», — хмыкнул Ванкувер. «Все приборы. Отключат только студентов и любителей, кто отстегивает им свои кровные со стипендии. Гады! А воякам и старым педрилам из бюджетных институтов они никогда каналы не зарубали. Даже когда Катрина была, я точно знаю. Эти как работали, так и будут работать. У меня девчонка знакомая в обсерватории Хейла работает. Так она говорила...» «Это кто? Памела... как ее там... Суинкли?» — перебил его Сан-Кристобаль. «Девчонка?» Прежде чем Ванкувер ответил, Кардиф почему-то засмеялся нехорошим смехом, словно он что-то знал об этой Памеле Суинкли такое, что характеризовало ее не с самой лучшей стороны. В ответ Ванкувер мрачно поинтересовался, чего это, собственно, он ржет. Сан-Кристобаль, срывающимся от сдерживаемого смеха голосом, сообщил, что Кардиф в каком-то там году проходил практику на том самом телескопе Хейла, и что у него там... В общем, с этого момента разговор молодых людей перешел на личные и более приземленные темы, и интереса для стороннего наблюдателя не представлял никакого. Это уж точно. Металлическое тело на 130-километровой орбите с изъеденной солнечным ветром поверхностью и отдаленно похожее на крылатую стиральную машину непривычно большого размера получило команду с Земли. защелкали, выходя из летаргического сна, многочисленные реле и автоматические переключатели. Провода нагрелись от побежавшего внутри потока электронов. Загудели топливные насосы, впрыскивая в камеры сгорания остатки жидкого топлива, ожила система зажигания. Включив тормозные двигатели, космическое тело опустилось еще на 1,5 километра. Чтобы не съехать вниз окончательно, ускорилось несколькими стартовыми импульсами. Закрепилось неторопливо на новой орбите, неподвижно повиснув посреди вечной темноты, как елочная игрушка со вспыхивающими огоньками сопел. Но огоньки быстро погасли, а неподвижность была иллюзией. На самом деле металлический цилиндр стремительно летел в безвоздушном пространстве. В очередной раз он пересек терминатор, и яркий свет заиграл на полированной поверхности, вдыхая энергию в распластанные крылья солнечных батарей. Автоматика тут же переключила бортовую аппаратуру на внешний источник питания и перевела никелево-кадмиевые аккумуляторы в режим подзарядки. Цилиндр вращался вокруг Земли, но его скорость была гораздо больше, чем скорость вращения планеты. За 1,5 часа он совершал полный оборот. За 3 секунды проносился из конца в конец Елисейских полей. За 5 проскакивал Невский. Всего 7 секунд ему требовалось, чтобы... Эх, вдоль по Питерской, да по Тверской, Ямской покрыть бывшую улицу Горького, главную улицу Москвы. 7 секунд, и глазом моргнуть не успеешь. Через всю Россию, от Калининграда до Владивостока, за каких-то 28 минут проносился низкоорбитальный разведывательный спутник «Лакросс». Штатная единица американской системы видовой разведки «Имент». Один из ветеранов, старичок, запущенный еще в 1991 году с узкой задачей обнаружения и контроля радиолокационных станций и командных пунктов противника, со снятием их частотных характеристик и отправкой добытой информации в АНБ, Агентство национальной безопасности США. Его технические возможности не были использованы и на 50%, но нужда в нем постепенно отпала. Появились спутники-шпионы многоцелевого назначения с оптическими, тепловыми и инфракрасными датчиками, которые обнаруживали РЛС и КП еще на стадии строительства, задолго до того, как они начинали излучать высокочастотные импульсы. Последние 4 года «Лакросс» находился на заслуженном отдыхе, нарезая бесполезные круги вокруг Земли и ожидая неизбежного часа, когда законы физики спустят его с орбиты и сожгут в верхних слоях атмосферы. И вдруг, по прихоти центра управления, ему пришлось на старости лет очнуться от дремы, скорректировать орбиту, выпустить дополнительные антенны и приготовиться к получению новых программных архивов. «Давай, дружище, пора показать, на что мы способны!» Внутри металлического цилиндра началось движение, невидимое, но стремительное. После получения радиосигнала с Земли в его компьютерном мозге распаковались несколько программных файлов, и теперь к способности отслеживать высокочастотные импульсы добавились навыки улавливать электронные сигналы в кабельных сетях. Команда «Пробное сканирование». Цель — сеть кабельных каналов на участке протяженностью 20 километров между 53 и 45 градусами северной широты. Опять-таки ничего, казалось бы, не произошло. Но «Лакросс» успел всосать и тут же выплюнуть обратно на Землю, в центр управления, гигабайты информации. Символы, пиксели, признания, угрозы, обычная пустая болтовня, по большей части на английском и французском, поскольку спутник находился над Британской Колумбией, пестрые лоскуты оцифрованной человеческой жизни. Компьютер не интересовался человеческой жизнью, и даже пойманное им среди прочих сообщение о том, что некая Памела Суинкли давно уже не девочка, нисколько не взволновало его. Через 20 минут, когда спутник достиг западных границ России, поступила новая команда о сканировании. Цель — кабельные линии связи на ранее заданной широте. 20-километровую полосу южнее Калининграда спутник покрыл за 22,5 секунды. Все это время он честно пытался высосать информацию из тяжелых, освинцованных кабелей правительственных линий, из разноцветных жгутовых пучков телефонных станций, из тонких компьютерных проводков. То, что могло являться информацией, было скорее похоже на бессмысленный и беспорядочный рой космической пыли. Компьютер не отличал государственных секретов от бытовых сплетен. Ему было наплевать на разницу между ними. Когда центр продублировал команду, спутник отправил на Землю еще несколько гигабайт космической пыли. Потом еще. Да сколько можно? Сотни тысяч хаотично перемешанных слов, просеянные через фильтры звуки, сложившиеся совсем в другом порядке, свист космического пространства, пыль и хлам, шум, туман. Даже при всем своем металлическом равнодушии спутник-шпион почувствовал какой-то диссонанс, тревогу, словно вот-вот закоротит электрическую цепь. То, что он выкачивал из разнообразных кабельных линий, было слишком уж неправильным, не... как это сказать на языке металла? Неструктурированным, что ли? После десятиминутной паузы, когда центр, похоже, переваривал создавшуюся ситуацию, мозг спутника получил еще один программный пакет. Распаковав его, он обрел новую способность. Теперь он услышал слабое электромагнитное эхо от щелчков миллионов и миллионов компьютерных клавишей на Земле. Каждая клавиша на каждом компьютере издавала свой, отличный от других щелчок, и из этого гула вполне могла родиться стройная симфония, стройная и осмысленная. Тра-та-та, та-ра-ра. Только клавишей слишком много, только сигнал слишком слаб, и никаких электронных мозгов не хватит услышать в этом стрекоте мелодию. Получив результаты сканирования электромагнитных помех, центр надолго замолчал. Потом выдал очередную команду. Команда. Фиксация сети защищенных кабельных линий на территории России. Их привязка к местности в установленной системе координат. Через 900 минут после начала работы «Лакросс» завершил 10-й полный виток вокруг Земли. Когда он снова оказался над Британской Колумбией, пришло сообщение: «Работа закончена, отбой». Металлический ящик не разбирался в человеческих эмоциях. Ему это было неинтересно. Но на этот раз в стандартном наборе импульсов, пришедших из центра, ему почудились раздражение и разочарование. Не удалось. Не получилось. Не сложилось что-то в его сегодняшней работе. Отбой, все системы перевести в режим ожидания. После отбоя положено спать. И спутник-шпион Лакросс, ветеран видовой разведки Имент, снова уснул на долгие годы.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Юрий «The Cat» Уленгов. 47-й.
1: «Ну что ты так, паря? Ну чего ты дергался, а?»
0: Он закончил зашнуровывать почти неношенные берцы. Пылились, видать, где-то на складе, пока их этому охламону не выдали. Неприязненно взглянув на лежащий рядом труп, вздохнул, облокотил ружье о ствол поваленного дерева и присел на замшелый пень. Достав из-под поеденного молью тулупа кисет и обрывок газеты, начал неторопливо сворачивать самокрутку. С куревом давно уже было туго, впрочем, как и со всем остальным. Особенно тяжело было с обувью. На его лапищу так и вообще не сыскать. Вот сегодня подвезло. Правда, патронов почти не осталось. А переснаряжать стреляные гильзы он так толком и не научился. Вот сегодня еще один потратить пришлось. Говорил же, сымай добром обувь. Нет, надо было ерепениться. Снял бы, глядишь, и живым бы остался. Еще раз тяжело вздохнув, он прикурил получившуюся козью ножку и, глубоко затянувшись, тяжело закашлялся. Нагнувшись, он подтянул к себе вещмешок, ранее принадлежавший солдатику, одарившему его новой обувкой, распустил тесемки и приступил к инспекции содержимого. Так, запасные портянки и теплое белье. Хорошо. Запасливым солдатик был. Консервы. 2 банки. Тушенка. Он оценивающе покрутил жестянки и, сплюнув, запустил их в сугроб, одну за другой. В них и раньше гадость одну совали. А во что они теперь превратились, одному богу известно. Нет уж, увольте. На дне мешка что-то глухо стукнуло. Он запустил руку глубже и извлек на свет помятую алюминиевую флягу. Отвернув крышку, понюхал, и его широкое, давно не знавшее бритву лицо озарила широкая улыбка.
1: «О, вот это дело! Ну, упокой, Господи, душу твою грешную!»
0: Посмотрев на тело, он широко перекрестился и сделал большой жадный глоток из фляги. Глотнув, склонил голову на бок, прислушиваясь к ощущениям. Алкоголь пробирал до самых внутренностей. Он передернул плечами.
1: «Ух, хороша чертовка!»
0: Затянувшись так, что аж обожгло губы, выбросил окурок и стал собираться. Долго прилаживал снегоступы к обновке, вздыхая и с тоской поглядывая на свои старые валенки. «Нет, не починить уже. Прохудились совсем». Вздыхая и покачивая головой в такт каким-то мыслям, переложил содержимое своего латаного-перелатанного мешка в новый, солдатский, и затянул тесемки. Солдатики стали появляться в его краях недавно. Сидели, видать, где-то в бункере, законсервированном. Раньше их много было, по всей стране, таких вот затерянных в глуши полузабытых воинских частей. Но то было раньше, а теперь и страны-то той нет. Вообще ничего нет. Есть его бревенчатая изба и заснеженный лес, простирающийся на сотни километров. И Даренька еще есть. И Анечка. А солдатики, видать, из срочников. По крайней мере, те, кого он видел. Молодые все. 30 нет. А сколько лет назад срань случилась? 9? 10? Он уже давно перестал следить за ходом времени. Наступил новый день, ну и ладно, ну и хорошо. Времена года не меняются. Почему еще отслеживать? Зарубки ставить? Раньше ставил, потом стал забывать. Какая разница? Зима да и зима. Здесь она и раньше длинной была, но теперь... Насовсем, наверное. В очередной раз вздохнув, он перекинул ремень ружья через плечо, поправил вещмешок на спине. Надо же, до сих пор навьем пахнет. И ухватил тело за ногу. Хлипкий солдатский полушубок уже успел пропитаться кровью. Надо бы подальше утащить. На запах обязательно твари припрутся, а до его избы не так уж и далеко. Снег весело хрустел под снегоступами. Тело, которое он волочил за собой, давно перестало оставлять кровавый след. Замерзла кровушка на таком морозе-то. Сам он к холоду давно привык, еще до срани. В лагере и холоднее бывало, особенно в конце трудового дня, если буржуйка в бараке прогорала. И одиночество он давно уже не чувствует. Тем более, что у него Аня есть. И Даринка. Угрюмым и нелюдимым он был с рождения, а срок, полученный им, если вдуматься за дело, сделал его еще более замкнутым. Когда-то давно, еще в той прошлой жизни, Захар был врачом, хирургом, и весьма неплохим. И все у него было. И дом, и машина, и деньги получал нормальные. Семьи только не было. Да он к ее созданию особо и не стремился. И называли его Захаром Львовичем. И уважали. До тех пор, пока он по пьяной лавочке не зарезал пациента на столе. Случайно. Рука дернулась. У медсестрички из их отделения день рождения был. Вот они и пригубили на дежурстве. А тут парня привезли, тяжелого. Ну и... На суде Захар ничего не отрицал и всецело признал свою вину. Было же, так чего отпираться-то? Ну и поехал в край вечного холода, лес валить. В лагере Лепилу уважали. Человек интеллигентный, тихий, и задирать его опасались. Ну-ка, медведь такой. Да и повода не давал. Работал, как все, если не лучше. Не встревал никуда. Мужик, одним словом. По окончанию срока Захар не стал возвращаться в родной город. Зачем? Работы по специальности ему не видать, а улицы мести не хочется. И людей тоже не хочется видеть. И он остался здесь. Смог устроиться лесничим. Продал дом и машину, расширил и благоустроил лесничью избушку, превратив ее в настоящие хоромы, прикупил снегоход. Хороший, японский. Нужды ни в чем не испытывал. Если нужно было, гонял, поднимая тучи снежной пыли на своей Ямахе в городок за 80 километров. Там с Анной и встретился. Случайно совсем. Всегда в одиночестве комфортнее было. А тут вдруг что-то защемило. Среди людей оказаться захотелось. Вот и занесло его в кинотеатр. Не глядя на название фильма, купил билет и с комфортом устроился в полутемном зале. Самое смешное, крутили какую-то драму о жизни врачей, хирургов. Он смотрел и посмеивался. А впечатлительная молодая женщина на соседнем кресле все время крутилась, охала и, кажется, даже всплакнула. Не выдержав, он нагнулся к ней и посоветовал не принимать картину близко к сердцу, на что она удивленно захлопала длинными ресницами. «Как не воспринимать? Ведь как в жизни все?» И, глядя в ее красивые глаза, он вдруг, удивляясь сам себе, предложил. «А хотите, я вам расскажу, как оно в жизни-то?» Через 2 месяца Анна стала его женой. Ее не смущало ни его прошлое, ни настоящее. Ей даже понравилось в его избе, в глуши, среди тайги. В его жизни появился смысл, и он сам удивлялся происходящим с ним переменам. Ощущение, что его ждут дома, было новым, приятным и каким-то теплым, что ли. Оказывается, нужно было прожить полжизни, чтобы, наконец, обрести простое человеческое счастье. А еще через полгода пришла срань. Когда вдали загудело, загрохотало, он удивился. Но не бывает в этих местах гроз зимой.

0: Красный гриб на горизонте было видно отчетливо. Не веря своим глазам, Захар стоял и смотрел, когда вспышка снова озарила небо. На этот раз свет пришел с другой стороны, и явно издалека, потому как и время, и интенсивность свечения были гораздо меньше, чем в прошлый раз. Вслед за вспышкой пришли далекие раскаты грома.
1: «Не может быть!» —
0: прошептал Захар. Зябко поежившись, он вновь оседлал снегоход и поспешил домой. Пока он добирался до заимки, вдали сверкало и грохотало еще несколько раз. Теперь явно уж очень далеко. Захар гнал от себя нехорошие мысли, но умом понимал, что может так сверкать и грохотать. Анна встретила его на крыльце. «Ты это слышал?»
1: «И слышал, и видел тоже», — буркнул под нос Захар.
0: «Захарушка, что это? Это же...»
1: «Я думаю, это война», — произнес бывший доктор и, обняв жену за плечи, увлек ее в дом.
0: Всю ночь дул сильный ветер, деревья гнулись и трещали. Захар лежал под одеялом с открытыми глазами, обнимал жену и молился, чтобы радиоактивное облако пронесло мимо. После увиденного он уже не сомневался в том, что это были именно взрывы, но в глубине души надеялся, что ошибается. Стремительно холодало, и он несколько раз вставал и выходил в гараж, пристроенный к дому, чтобы загрузить в котел новую порцию дров. По часам уже должно было наступить утро, но светлее на улице не становилось. Обуреваемый самыми мрачными предчувствиями, он мечтал только об одном — чтобы все происходящее оказалось дурным сном. Через неделю он, наконец, решил поехать посмотреть на город. Все это время он не выходил из дому и не выпускал Анну. Хорошо, что за несколько дней до... Он не знал, как это назвать. В общем, до всей этой срани он ездил в город за припасами. Гараж был наполовину заполнен колотыми дровами, а помимо основного бака солярки для генератора, Захар всегда держал в запасе еще два. Светлее за это время не стало. На тайгу опустились густые сумерки. Вспомнив о последствиях ядерного взрыва все, что осело в памяти еще с армии и редких инструктажей по гражданской обороне, проводимых в больнице, он постарался как можно лучше подготовиться. Нашел в кладовой старый ОЗК, ранее использовавшийся только в поездках на рыбалку, порывшись на дальней полке, откопал несколько респираторов, оставшихся еще от старого хозяина заимки. В каких целях тот их использовал, неизвестно, но сейчас они были как раз кстати. Выбрав один, по виду самый новый, он добавил его к своему снаряжению. Немного подумав, открыл шкаф, достал оттуда старенькое тозовское ружье и пачку патронов. Повертел коробку в руках. Крупная дробь. Сойдет. Для чего сойдет? А бог его знает. Взяв ружье в руки, он, удивительное дело, почувствовал себя спокойнее, хотя раньше к оружию относился ровно. Даже живя в тайге, не был любителем охоты, предпочитая рыбалку, только иногда ставил силки, чтобы разнообразить рацион свежей зайчатиной. С ружьем Захар обращаться умел, пришлось научиться. Когда живешь в глуши, всего можно ожидать. Самому Захару с его-то судимостью никто оружие, даже охотничье, не продал бы. ТОЗ-106, ласково именуемое в народе «Смерть председателю», ему презентовал предшественник, когда передавал дела. По его словам, в городе, куда он перебирался, ружье ему ни к чему, одна морока, так что пусть, мол, остается. Лишь улыбнулся вялым отнекиванием Захара, сказав «пусть будет», и вручил ему инструкцию по использованию. Сейчас подарок пригодился. Анна с испугом наблюдала за мужниными приготовлениями.
2: «Захар, ты уверен, что ехать нужно?»
0: В голосе слышались едва сдерживаемые рыдания.
1: «Нужно. Необходимо. Мы должны знать, в конце концов, что произошло. А сидя здесь, я этого не выясню».
0: Женщина стояла, прислонившись плечом к дверному косяку и, зябко обхватив себя за плечи, влажными глазами смотрела на мужа.
2: «Ты только поосторожней там, пожалуйста», — она всхлипнула.
0: Захар подошел к жене и ласково обнял ее.
1: «Конечно, маленькая, конечно». «Уф! Ну и тяжелый ты, братец!»
0: Он отпустил ногу трупа и устало

0: привалился к дереву. Достав из-за пазухи фляжку, еще разок приложился к ней. Глоток алкоголя подействовал ободряюще.
1: «Спирт! Уже и забыл, когда пил в последний раз. Уважил ты меня, братец, уважил!»
0: Не находя ничего странного в разговоре с успевшим окоченеть телом, он присел на корточки и стал сворачивать очередную самокрутку.
1: «Откуда же вы повылазили-то, братцы? И чего сидели там так долго? Боялись? А кого? Зайцев шестилапых, что ли? Да не страшные они. И на вкус ничего».
0: Хмыкнув, он приложился к фляжке еще разок.
1: «Хотя да, есть, наверное, кого бояться. Я, правда, не видел их ни разу, но слышал». «Слышал, да. К жилью, правда, особо не суются. Но воют-то как! Волками были, наверное. Ну, тогда, да срани. Следы видел тоже, да. Здоровенные такие. Но пока не лезут. Главное, слышь ты, главное, как стемнеет, далеко в лес не высовываться. А так нормально. Нормально, да».
0: Он стоял на опушке и смотрел на то, что осталось от города. Нет, его не бомбили. Что тут бомбить-то в их захолустье? Не, вроде в тайге где-то были какие-то особые части. Люди говорили. Но кто про них помнит-то уже? Снабженцы разве что. Во всяком случае, город на вид был целым. Лишь кое-где еще дымились отдельные дома, указывая на то, что не все ладно. И не было машин. Ни машин, ни людей. Городок, скорее всего, покинули. Здесь-то, в отличие от его глуши, связь с цивилизацией имелась. Может, успели предупредить. Захар давно подумывал разжиться радиостанцией, так, на всякий случай, но так и не сподобился. Вот и не узнал, что за беда пришла. И теперь, скорее всего, никогда и не узнает. Да и надо ли ему оно? Ведь что в его жизни изменится? Да ничего. Силков только теперь побольше ставить надо. И керосина раздобыть. А там прорвемся как-нибудь. Лишь бы темень-то прошла поскорее. Анна забеременела через 2 года. До этого как-то не получалось. Но они не расстраивались. Что, по здравому рассуждению, может ждать ребенка сейчас, в новом мире? Тем более в их ситуации. В глуши, в чаще. И неизвестно, остались ли еще люди на земле. А если и остались, то до них не добраться. Нет, добраться-то, наверное, можно. Но смысл? Уходить из уютного, благоустроенного места в неизвестность, во мрак? Уж лучше здесь. В общем, ребенка они не ждали и не надеялись. Но когда стало ясно, что Аня беременна, Захара как подменили. Куда делась его угрюмость, замкнутость? Он целыми днями напевал, мастеря что-то в гараже. Плотник из него никакой, но при должном упорстве и терпении, разве же это наука? И не такому люди учились. В итоге место с их большой кроватью заняла грубоватая, но симпатичная детская кроватка. Захар дни напролет бродил по окрестностям, выискивая под снегом дикий чеснок, практически единственный доступный им источник витаминов. Стал чаще выбираться в город, пришедший в окончательное запустение, и привозил из этих вылазок пеленки, распашонки и подгузники. Стал намного аккуратнее вести себя во время своих экспедиций и все время сверялся со стареньким радиометром, найденным в бывшем штабе ГО. Хорошо, хоть снегоход пока не подводил и исправно жрал солярку, сливаемую из редких попадающихся Захару в городе машин. Иногда Захар с ужасом представлял себе, что с двигателем что-то случится, и он застрянет в темном страшном лесу за много километров от дома. Встряхивая головой, он гнал прочь от себя мрачные мысли и становился еще аккуратнее и внимательнее, пробираясь сквозь чащу домой, к жене. Света от нескольких керосиновых ламп вполне хватало, чтобы осветить их небольшую спальню. В доме жарко натоплено. Несколько часов назад у Ани начались схватки, и Захара, уже несколько недель подготавливающего себя к этому моменту, охватила нервная дрожь. Только бы все прошло нормально. В последнее время Аня не очень хорошо себя чувствовала, но в целом все было гораздо лучше, чем можно было себе представить. Сейчас Аня в забытии лежала на окровавленной простыне. Взгляд ее блуждал, а кожа приобрела мраморный оттенок. Ничего, это бывает, это пройдет. Послеродовой шок, как реакция на стремительные роды. Зато вот какая у них красивая девочка. И не кричит, как большинство новорожденных, только приглушенные огуканье издает. Конечно, как она будет кричать? У нее же нет ротика. Но это ничего, она все равно самая красивая. И как тянет к папочке свои маленькие ручки. Все четыре маленькие милые ручки. Красивая наша девочка.
1: Ну, вот мы и пришли. Он перевел дух и вытер рукавицей выступившую испарину. Все, братец, теперь нам не по пути. Ты остаешься здесь, а я, пожалуй, домой пойду. Заждались меня, поди уже. Спасибо тебе, брат, за обувку, за спиртик тоже спасибо. Ты не серчай на меня. Коли что, сам ведь виноват. Ну все, бывай. Не поминай лихом.
0: Окоченевшее тело с глухим стуком покатилось в неглубокую яму. Раньше она была глубже, но сейчас она уже наполовину заполнена отлично сохранившимися в холоде телами в заляпанном кровью зимнем камуфляже. Да вон того крайнего, видать, уже драл кто-то. Близко стали твари подходить. Близко. Непорядок. Запрокинув флягу, он допил остатки спирта, выдохнул, хрюкнув, и пару раз встряхнул емкость, проверяя, не осталось ли еще жидкости. Ничего не услышав, он с сожалением отправил флягу вслед за телом и нетвердой походкой отправился назад. Где-то поблизости глухо ухнул филин.
1: «А, это ты? Ну пойдем. Проводишь меня».
0: Когда филин появился в первый раз, Захар не на шутку струхнул. Видано ли? Дикая птица вслед за человеком с дерева на дерево перелетает. Прижав приклад к плечу, он долго выцеливал птицу, но, так и не обнаружив ее, плюнул. Да и филин ли это вообще? Захару хотелось думать, что филин. Он брел по темному лесу, бормоча что-то себе под нос. Громкое уханье сопровождало его, раздаваясь то с одного дерева, то с другого.
1: «Ухает он. Ухай, ухай. Вот возьму и стрельну как-нибудь. Да ухаешься. Да ладно, не боись. С тобой веселее пока. Пока. Но имей в виду».
0: Бормотание становилось все невнятнее. Один раз он свернул с тропы, чтобы проверить селок. Селок оказался сорванным, и Захар, ругаясь, побрел дальше.
1: «Ухают, селки срывают, трупы едят, совсем распоясались. Забыли, кто здесь хозяин?»
0: Лес расступился, и он вышел на большую просеку. В центре просеки, огороженный высоким частоколом, стоял большой крепкий деревянный дом. Из трубы вился дымок. Толкнув воротину, он оглядел двор и, удовлетворившись увиденным, направился за дом, сразу как-то выпрямившись и протрезвев. За домом он стянул с головы драный треух и тихо сказал:
1: «Ну, вот и дома, девочки. Не скучали?»
0: Он стоял и смотрел на два грубо сколоченных креста. Прокофьева Анна Дмитриевна, 22.09.2003-2035. Прокофьева Дарина Захаровна, 2035. Филин ухнул в последний раз и затих. Пошел снег. Крупные белесые хлопья ложились мужчине на плечи и на непокрытую голову. Он стоял, ничего не замечая. Так продолжалось некоторое время, пока где-то вдалеке не послышался какой-то шум. Обойдя дом, он встал у ворот и прислушался. Да нет, вряд ли. Хотя...
2: «Егоров! Егоров! Егоров!»
1: «О, еще гости! Солдатика поди пропавшего ищут! Сколько же вас здесь?»
0: Он посмотрел на свои новенькие берцы.
1: «Пойти глянуть, что ли?» «Да ну, откуда у них еще такой размер?» 47 как-никак». «Это так, повезло. Хотя... А вдруг спирт еще будет?» «Спирт должен быть, да, точно!»
0: Он нацепил треух и порылся в карманах. Выудив два патрона, он задумчиво на них посмотрел. Два всего. Последние. А хватит двух-то? А если не хватит? Да не, должно хватить. Ладно, точно хватит. Вдруг сапоги и спирт. Да, спирт. Перехватив ружье поудобнее, он дослал патрон и двинулся в чащу.
2: «Егоров! Егоров! Я здесь! Помогите! Кажется, я ногу сломал!»
0: Прокричав это, бывший врач ускорил шаг и, злорадно хихикая, растворился в сумраке вечернего леса.

0: Здравствуйте, друзья! «Глаза пантеры» – рассказ американского писателя Амброза Бирса из его сборника 1891 года «В гуще жизни», который звучит в наших передачах в исполнении Эдуарда Томана.
1: Не все безумные вступают в брак. Мужчина и женщина, природа позаботилась об этой встрече, в сумерки сидели на каменной скамье. Мужчина был средних лет, стройный, загорелый, как пират, задумчивый, как поэт, человек, мимо которого не пройдешь, не оглянувшись. Женщина молодая, белокурая, изящная. Что-то в ее фигуре и движениях наводило на эпитет «гибкая». Она была в сером платье, усеянном причудливыми темными крапинками. Трудно было сказать, красива она или нет, ибо внимание прежде всего приковывали ее глаза. Серо-зеленые, длинные, узкие. Определить их выражение было невозможно. Но как бы то ни было, они вызывали тревогу. Такие глаза могли быть у Клеопатры. Мужчина и женщина разговаривали. «Видит Бог, — сказала женщина, — я люблю вас, но выйти за вас замуж я не могу. Нет, не могу. Айрин, вы мне это не раз говорили, но не сказали почему. Я имею право знать, хочу понять, почувствовать и доказать твердость духа, если это понадобится. Скажите же мне, почему? Почему я люблю вас?» Женщина улыбалась, несмотря на слезы и бледность, но мужчина не был расположен шутить. «Нет, это не требует объяснения. Почему вы отказываетесь выйти за меня замуж? Я имею право знать, я должен знать, и я узнаю». Он поднялся и стоял перед ней, сжав руки. Его взгляд выражал упрек, может быть, даже угрозу. Казалось, в своем желании узнать причину он готов был задушить ее. Она больше не улыбалась, а пристально глядела ему прямо в глаза неподвижным, застывшим взглядом, не выражавшим никакого чувства. И все же что-то в ее взгляде укротило его негодование и заставило его вздрогнуть. — Вы непременно хотите узнать? — спросила она тоном совершенно безразличным, который был как бы словесным выражением ее взгляда. — Непременно, если я прошу не слишком много. По-видимому, этот властелин готов был поступиться некоторой долей своей власти над подобным себе созданием. «Так знаете же, я безумна». Мужчина вздрогнул, затем посмотрел на нее недоверчиво и подумал, что ему следует принять это за шутку. И опять чувство юмора изменило ему. И, несмотря на свое неверие, он был глубоко потрясен этим известием. Между нашими чувствами и убеждениями нет полной гармонии. «То есть, так сказали бы врачи, — продолжала она, — если бы они об этом знали. Я же предпочитаю называть себя одержимой. Садитесь и выслушайте, что я вам скажу». Мужчина молча опустился на каменную скамью, стоявшую у края дороги. Против них на востоке холмы горели багрянцем заката. И вокруг стояла та особая тишина, которая обычно предвещает вечер. Какая-то частица этой таинственной и многозначительной торжественности передалась и настроению мужчины. Как в материальном, так и в духовном мире существуют знаки и предвестия ночи. Изредка встречая взгляд женщины и всякий раз при этом чувствуя, что, несмотря на кошачью прелесть, глаза ее внушают ему безграничный ужас, Джиннер Брединг молча выслушал рассказ Айрин Марлоу. Из уважения к читателю, у которого бесхитростное повествование неопытного рассказчика может вызвать предубеждение, автор берет на себя смелость заменить ее рассказ собственной версией.

Комната может быть слишком тесной для троих, хотя один находится снаружи. В небольшой бревенчатой хижине, состоявшей из одной бедной и просто обставленной комнаты, на полу у самой стены, скорчившись, сидела женщина, прижимая к груди ребенка. На много миль вокруг тянулся густой непроходимый лес. Была ночь, и в комнате стояла полная темнота. Человеческий глаз не смог бы различить женщину с ребенком. И все же за ними наблюдали пристально, неусыпно, ни на секунду не ослабляя внимания. Это и есть стержень нашего рассказа. Чарльз Марлоу принадлежал к совершенно исчезнувшей в нашей стране категории людей, к пионерам лесов, людям, считавшим наиболее приемлемой для себя обстановкой лесные просторы, тянувшиеся вдоль восточных склонов долины Миссисипи, от больших озер до Мексиканского залива. Более 100 лет эти люди продвигались на запад, поколение за поколением. Вооруженные ружьем и топором, они отвоевывали у природы и диких ее детей то там, то здесь уединенный участок земли под пашню и почти немедленно уступали ее своим менее отважным, но более удачливым преемникам. В конце концов, они пробивались сквозь леса и исчезали в долинах, словно проваливались в пропасть. Пионеров лесов уже не существует. Пионеры равнин, те, кому выпала более легкая задача за одно поколение покорить и занять 2/3 страны, принадлежат к другому, менее ценному разряду людей. Опасность, труды и лишения этой непривычной, не сулившей выгод жизни в лесной глуши разделялись Чарльзом Марлоу его жена и ребенок, к которым он, как это свойственно было людям его класса, свято чтившим семейные добродетели, питал страстную привязанность. Женщина была еще молода и поэтому миловидна, еще не почувствовала всей тяжести одинокой жизни и поэтому весела. Не наделив ее чрезмерными требованиями, к счастью, удовлетворить которые вряд ли могла бы уединенная жизнь в лесу, небо поступило с ней милостиво. Несложные домашние обязанности, ребенок, муж и несколько пустых книжек целиком заполняли ее время. Однажды летним утром Марлоу снял с деревянного крюка ружье и выразил намерение пойти на охоту. — У нас хватит мяса, — сказала жена. — Прошу тебя, не уходи сегодня из дома. Ночью мне приснился сон, ужасный сон. Сейчас я не могу припомнить, что это было, но почти уверена, если ты уйдешь, сон сбудется. Как это ни печально, следует признать, что Марлоу отнесся к этому мрачному заявлению не столь серьезно, как следовало бы отнестись к предвестию грядущей беды. По правде говоря, он даже рассмеялся. «Постарайся вспомнить», — сказал он. «Может быть, тебе приснилось, что малютка лишилась дара речи?» Такое предположение было вызвано, очевидно, тем, что младенец, цепляясь всеми своими 10 пальчиками за край его охотничьей куртки, в эту минуту выражал свое понимание происходившего радостным гуканьем при виде енотовой шапки отца. Женщина промолчала. Не обладая чувством юмора, она не нашла, что ответить на его веселое подшучивание. Итак, поцеловав жену и ребенка, он вышел и навсегда закрыл дверь за своим счастьем. Настал вечер, а он не вернулся. Жена приготовила ужин и стала ждать. Потом она уложила девочку в постель и потихоньку убаюкивала ее, пока та не заснула. К этому времени огонь в очаге, где она варила ужин, погас, и теперь комнату освещала одна только свеча. Женщина поставила свечу на открытое окно, как путеводный знак и привет охотнику, если он появится с той стороны. О привычке хищников входить в дом без приглашения она не была осведомлена, хотя с истинной женской предусмотрительностью могла бы предположить, что они могут появиться даже через трубу. Она тщательно закрыла дверь и заперла ее на засов для защиты от диких зверей, которые предпочли бы дверь открытому окну. Ночь тянулась медленно, и хотя тревога ее не уменьшалась, сонливость все усиливалась, и, наконец, она облокотилась на кроватку ребенка и склонила голову на руки.
Свеча на окне догорела, зашипела на секунду, вспыхнула и незаметно погасла. Женщина спала, и ей снился сон. Ей снилось, что она сидит у колыбели другого ребенка. Первый умер, отец тоже умер. Дом в лесу исчез, и комната, в которой она теперь находилась, была ей незнакома. Здесь были тяжелые дубовые двери, всегда запертые, а в окнах железные прутья, вделанные в толстые каменные стены, очевидно, так она думала, для защиты против индейцев. Все это она отметила, ощущая бесконечную жалость к самой себе, но без удивления, чувство незнакомого во сне. Ребенок в колыбели был прикрыт одеялом, и что-то заставило женщину откинуть его. Она так и сделала, и увидела голову дикого зверя. Пораженная этим ужасным зрелищем, она проснулась, вся дрожа в своей темной лесной хижине. Когда к ней постепенно вернулось сознание окружающей ее действительности, она ощупала ребенка, теперь уже не во сне, а наяву, и по дыханию уверилась, что все благополучно. Она не могла также удержаться и слегка провела рукой по его лицу, затем, повинуясь какому-то побуждению, в котором она, вероятно, не могла дать себе отчета, она встала и, взяв ребенка на руки, крепко прижала его к груди. Колыбелька стояла изголовьем к стене, и женщина, встав с места, повернулась к стене спиной. Подняв глаза, она увидела две яркие точки, горевшие в темноте красновато-зеленым светом. Она подумала, что это два уголька в очаге, но когда к ней вернулось чувство ориентации, она с тревогой поняла, что светившиеся точки находятся в другой части комнаты. Кроме того, слишком высоко, почти на уровне глаз, ее собственных глаз, ибо это были глаза пантеры. Зверь был за закрытым окном прямо против нее, не больше, чем в 5 шагах. Не видно было ничего, кроме этих страшных глаз. Однако, несмотря на смятение, охватившее ее при этом открытии, женщина все же поняла, что зверь стоит на задних лапах, опираясь передними на выступ окна. Это указывало на его злобное намерение, а не просто ленивое любопытство. Когда она это поняла, ее охватил еще больший ужас, усугубивший угрозу этих страшных глаз, неподвижный огонь, которых испепелил всю ее силу и мужество. От их молчаливого вопроса она задрожала, и ей стало дурно. Колени подогнулись, и постепенно, инстинктивно, стараясь не делать резких движений, которые могли бы привлечь внимание зверя, она опустилась на пол, прижалась к стене, стараясь прикрыть ребенка всем своим дрожащим телом, не отводя в то же время взгляда от светившихся зрачков, грозивших ей смертью. В эту мучительную минуту у нее не мелькнуло и мысли о муже, надежды на возможность спасения. Ее способность мыслить и чувствовать превратилась в один только страх перед прыжком пантеры, прикосновением ее тела, ударом ее сильных лап, ощущением на горле зубов зверя, терзающих ее ребенка. Неподвижно, в полной тишине, ждала она свершения своей судьбы. Минуты превращались в часы, в годы, в вечность, и злобные глаза были все так же устремлены на нее. Подойдя к хижине поздно вечером с оленем на спине, Чарльз Марлоу толкнул дверь. Она не подалась. Он постучал, ответа не последовало. Он сбросил на землю оленя и пошел к окну. Когда он огибал угол дома, ему почудился звук осторожных шагов и шорох в лесной поросли. Но даже для опытного его уха звук был слишком слаб, чтобы быть вероятным. Подойдя к окну и найдя его, к своему удивлению, открытым, он перекинул ногу через подоконник и влез в комнату. Мрак и тишина. Он ощупью дошел до очага, чиркнул спичкой и зажег свечу, потом огляделся. Скорчившись на полу у самой стены, сидела его жена, прижимая к груди ребенка.
Когда он бросился к ней, она поднялась и разразилась хохотом, громким, протяжным и безжизненным, лишенным веселья, лишенным смысла, хохотом, похожим на лязг цепей. Едва соображая, что он делает, он протянул руки. Она положила на них ребенка. Он был мертв, задохнулся насмерть в материнских объятиях.

Теория, выдвинутая защитой. Вот что случилось однажды в лесу. Но Айрин Марлоу рассказала Джиннеру Брейдингу не все. Да и не все ей было известно. Когда она закончила свой рассказ, солнце уже скрылось за горизонтом, и длинные летние сумерки начали сгущаться в лощинах. Несколько минут Брейдинг сидел молча, ожидая, что последует продолжение рассказа, которое как-то свяжет его с предшествующим разговором. Но рассказчица, так же, как и он, молчала, отвернувшись от него. Руки ее, лежавшие на коленях, сами собой сжимались и разжимались, как бы внушая мысль о действиях, не зависящих от ее воли. «Да, это печальная, ужасная история», — сказал, наконец, Брейдинг, — «но я ничего не понимаю. Вы зовете Чарльза Марлоу отцом, это я знаю. Что он состарился преждевременно под влиянием какого-то большого несчастья, это я заметил, или мне казалось, что заметил, но вы сказали... Простите, вы сказали, что вы... что вы... что я безумна», — сказала девушка, не повертывая головы и не двигаясь. «Но вы же сказали... Айрин, я прошу вас, дорогая, не смотрите куда-то в сторону. Вы сказали, что ребенок умер, а не сошел с ума». «Да, тот первый. А я второй. Я родилась через 3 месяца после той ночи. Небо смилостивилось над моей матерью и позволило ей умереть, дав жизнь мне». Брейдинг снова умолк. Он был ошеломлен и сразу не мог придумать, что сказать. Ее глаза по-прежнему смотрели куда-то в сторону. В замешательстве он невольно потянулся к ее рукам, которые по-прежнему лежали на коленях, сжимаясь и разжимаясь, но что-то, он не мог сказать, что именно, удержало его. Тут он смутно припомнил, что ему никогда не хотелось взять ее за руку. «Может ли быть, — сказала она, — чтобы ребенок, родившийся при таких обстоятельствах, был таким же, как все? То, что называется «в здравом уме». Брейдинг не отвечал. Его занимала новая мысль, возникшая в его мозгу. Мысль, которую ученый назвал бы гипотезой, сыщик ключом к разгадке. Она могла бы пролить новый свет, хотя и зловещий, на те сомнения в ее душевном здоровье, которых не рассеяли ее слова. Поселки в этих местах возникли совсем недавно и были очень редки. Профессионал-охотник был в те времена еще обычной фигурой, и среди его трофеев встречались головы и шкуры крупных хищников. Ходили более или менее достоверные рассказы о ночных встречах с дикими зверями на пустынных дорогах. Рассказы эти претерпевали обычные стадии расцвета и упадка, и затем забывались. За последнее время, вдобавок к этим апокрифическим сказаниям, во многих семействах, по-видимому, сама собой возникла легенда о пантере, напугавшей несколько человек, когда ночью она заглядывала к ним в окна. Рассказ этот вызвал у многих легкое волнение и даже удостоился внимания местной газеты, но Брейдинг не придал ему значения. Сходство с только что выслушанным рассказом навело его на мысль, что, возможно, оно не случайно. Разве не могла одна история породить другую и, найдя благоприятную почву в больном мозгу и богатом воображении, вырасти до пределов трагического повествования, которое он только что выслушал? Брейдинг припомнил некоторые обстоятельства жизни и особенности характера молодой девушки, которыми он, со свойственным любви отсутствием любопытства, до сих пор не интересовался. Как, например, их уединенную жизнь с отцом и то, что, по-видимому, в их доме никто никогда не бывал, и ее необъяснимую боязнь темноты. Этой боязнью люди, хорошо ее знавшие, объясняли то, что с наступлением ночи она нигде не показывалась. Вполне вероятно, что запавшая в ее сознание искра могла разгореться в таком мозгу безудержным пламенем, охватывая все существо. В ее безумии, хотя эта мысль и причиняла ему острую боль, он больше не сомневался. Она спутала только последствия своего умственного расстройства с его причиной, связав свою собственную историю с выдумкой местных баснословов.
с каким-то смутным намерением проверить свою новую теорию и не вполне ясно представляя себе, как за это взяться, он сказал серьезно, но с некоторой нерешительностью. — Айрин, дорогая, скажите мне, прошу вас, только не сердитесь, скажите мне... — Я сказала вам все, — прервала она с горячностью, которой он за ней раньше не замечал. — Я сказала вам, что не могу быть вашей женой. Что же мне еще сказать? Прежде чем он успел задержать ее, она вскочила со скамьи и, молча, не взглянув на него, крадучись, стала пробираться между деревьями, направляясь к своему дому. Брединг встал, чтобы остановить ее. Он молча следил за нею, пока она не скрылась во мраке. Вдруг он пошатнулся, словно пораженный пулей. На его лице появилось выражение тревоги и изумления. Во мраке, там, где она скрылась, он на миг увидел быстро мелькнувшие сверкающие глаза. Секунду он простоял растерянный в оцепенении, затем бросился следом за ней в лес с криком: «Айрин! Айрин! Погодите! Пантера! Пантера!» Он быстро выбежал на открытое пространство и увидел мелькнувшую в дверях дома серую юбку девушки. Пантеры нигде не было.

0: Апелляция к высшей справедливости. Джиннер Брединг, юрист, жил в коттедже на самой окраине города. Как раз за его домом начинался лес. Будучи холостяком и, следовательно, по существовавшему тогда в тех краях драконовскому кодексу морали, лишенный возможности пользоваться услугами горничной или кухарки, а мужской прислуги там и не слыхали, Брединг столовался в гостинице, где помещалась и его контора. Примыкавший к лесу коттедж был выстроен, конечно, без особых затрат, являясь лишь очевидным доказательством его благосостояния и респектабельности. Едва ли удобно было тому, кого местная газета с гордостью называла выдающимся юристом нашего времени, быть бездомным, хотя он, возможно, и подозревал, что можно иметь дом и все-таки остаться бездомным. Из сознания этого различия логически вытекала потребность его сгладить. Ходили слухи, что вскоре после постройки дома владелец его предпринял тщетную попытку жениться, окончившуюся тем, что он получил отказ от красивой, но эксцентричной дочери затворника, старика Марлоу. Все считали это вполне достоверным, так как он сам говорил об этом, а она ничего не говорила. Обычно бывает наоборот, так что в данном случае сомнений ни у кого не возникало. Спальня Брединга была в задней части дома, и единственное окно выходило в лес. Однажды ночью его разбудил шорох у окна. Трудно было определить, что это такое. Чувствуя легкую нервную дрожь, он сел в постели и взял в руки пистолет, который он положил под подушку с предусмотрительностью, далеко не лишней у человека, привыкшего спать с открытым окном. В комнате была совершенная темнота, но он не испытывал никакого страха и, зная, в каком направлении надо смотреть, смотрел туда и молча ждал, что будет дальше. Теперь он смутно различал окно, менее темный квадрат. И вдруг над нижним его краем появилась пара горящих глаз, светящихся злобным, невыразимо страшным блеском. Сердце Брединга бешено заколотилось, потом словно замерло. По спине пробежал озноб. Он чувствовал, как от лица отлила вся кровь. Он не мог бы закричать даже ради спасения своей жизни. Будучи, однако, человеком отважным, он не стал бы кричать ради спасения своей жизни, даже если мог бы. Трусливое тело могло дрожать, но дух был крепок. Медленно поднимались сверкающие глаза. Они, казалось, приближались, и медленно поднималась правая рука Брединга, державшая пистолет. Он выстрелил. Ослепленный вспышкой и оглушенной отдачей, Брединг все же услышал, или ему только почудилось, что он услышал дикий пронзительный крик пантеры, прозвучавший так по-человечески и полный такого зловещего смысла. Соскочив с постели, он поспешно оделся и с пистолетом в руке выскочил на улицу навстречу подбегавшим к дому людям. Последовало краткое объяснение, и затем дом был тщательно обыскан. Трава была сырая от росы. Под самым окном она была примята, извилистый след, который можно было различить при свете фонаря, вел в кусты. Один из мужчин споткнулся и упал на руки, но когда он поднялся и начал вытирать их, они оказались липкими. При осмотре обнаружилось, что они были в крови. Возможность встречи с раненой пантерой, им невооруженным, была не по вкусу. Все, кроме Брединга, повернули обратно. Он же, захватив фонарь, отважно двинулся дальше в лес. Пробравшись сквозь густой кустарник, он вышел на небольшую луговину, и здесь его отвага была вознаграждена, ибо он настиг свою жертву. Но это была не пантера. О том, что это было, и сейчас еще говорит источенная непогодой плита на деревенском кладбище. И немало лет об этом каждый день повествовала склоненная фигура и изборожденное горем лицо старика Марлоу. Да будет его душе и душе его безумной несчастной дочери мир. Мир и воздаяние.
1: Эдуард Томан читал рассказ Амброза Бирса «Глаза пантеры». Редактор передач Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.

0: Роберт Льюис Стивенсон. Невероятная история доктора Джекила и мистера Хайда. Первым о встрече со зловещим мистическим существом, явившимся под именем Эдварда Хайда, нам рассказал мистер Ричард Энфилд, что позволило впоследствии воспроизвести точный ход событий. Все пережитое повергло его в состояние глубокого шока и стало самым сильным потрясением за 20 с лишним лет беззаботной жизни этого молодого, сильного и энергичного джентльмена. А произошло это так. В тот вечер Ричард поужинал в центре города и затем отправился на танцы в дом Прескоттов в Хэмпстеде. Около 2 часов ночи, приятно взволнованный этим времяпрепровождением, он решил пройтись до дома пешком, полагая, что моцион поможет ему освежиться. В веселом расположении духа Ричард двинулся в путь, но по прошествии некоторого времени настроение его изменилось. Зимняя ночь была холодна и непроглядна, кругом стояла кладбищенская тишина. Молодой человек начал жалеть, что у него нет попутчиков, и он не слышит человеческих голосов. Неожиданно Ричард увидел две фигуры. Одна, небольшого роста мужчина, быстро шла ему навстречу по противоположной стороне улицы. Другая, девочка лет 10-11, бежала со всех ног по примыкавшему к ней переулку. Ричард удивился, увидев ребенка на улице в столь поздний час. Молодой человек открыл было рот, чтобы предупредить об опасности, но было слишком поздно. Эти двое столкнулись друг с другом на углу с такой силой, что девочка упала. Затем произошло нечто ужасное. Мужчина, спокойно, словно это было самым естественным делом на свете, прошел по распластанному детскому телу и продолжил путь, не обращая внимания на вопли ребенка. Возможно, рассказ об этом происшествии не производит особого впечатления, но смотреть на такое было жутко. Это не походило на поступок человеческого существа, скорее на действие дьявола или какого-нибудь монстра. Ричард выругался. Его рука крепко сжала трость. Мужчина же продолжал шагать вперед, ни разу не оглянувшись на упавшую маленькую девочку, кричавшую от боли и испуга во всю силу своих легких. Но крики эти все же возымели действие. В одном из домов на улице распахнулось окно, и встревоженный голос что-то крикнул девочке. Спустя секунду стали открываться другие окна. Было ясно, что ребенку вскоре окажут помощь. Поняв, что может не волноваться на этот счет, Ричард бросился через дорогу за обидчиком с решимостью разъяренного тигра. Несмотря на внушительную фигуру, он был довольно подвижным, поэтому вскоре ему удалось схватить негодяя за шиворот.
1: «Постойте-ка! Думаю, вам придется кое-что объяснить!»
0: Тот неторопливо повернулся, и у молодого человека вдруг мороз побежал по коже. Настолько потрясло его омерзительное выражение лица этого господина. Ричард с уверенностью мог сказать, что в глазах незнакомца горел злобный огонек удовлетворения. Наружность его, несомненно, была неординарной. Низкий лоб, поросший темными волосами, массивные резко изогнутые брови, толстые плотоядные губы. В глазах же было что-то порочное и отталкивающее, нечто неуловимое, но внушающее глубокое отвращение. Ричард инстинктивно отдернул руку.
1: «Тьфу ты, грязное животное!»
0: Человек был совершенно спокоен и не оказал никакого сопротивления, но после этих слов одарил Ричарда таким пронизывающим взглядом, что тот моментально покрылся потом, словно пробежал немалую дистанцию.
2: «Ваши манеры, молодой человек, оставляют желать лучшего. Может быть, вы потрудитесь объясниться?»
1: «Потружусь объясниться! Я! Да?»
2: «Вы!»
1: «Ну, знаете, право же...»
0: Бесстыдство этого типа переходило всякие границы. Ричард почувствовал, как его стала охватывать ненависть, и не в силах сдержаться, замахнулся тростью. У него возникло огромное желание ударить этого мерзавца, нанести ему целый град ударов, но вдруг ему стало дурно от этих мыслей. Он взял себя в руки.
1: Во-первых, это вам стоит объяснить столь недостойный поступок. Как вы могли пройти по тому несчастному ребенку? Девочка до сих пор лежит на земле.
2: Да ну. Это, мой дорогой друг, вышло по чистой случайности и...
1: Случайности? Как можно случайно пройти по девочке, даже не подумав о ней и не оглянувшись, словно вы какая-то машина, а не человек.
0: На мгновение в глазах незнакомца вспыхнул злобный огонек. Его взгляд устремился куда-то за спину Ричарда. В нем было нечто устрашающее. Ричард резко развернулся и увидел, что пострадавшую девочку окружили люди, вышедшие из соседних домов. Доносились их встревоженные голоса. По-видимому, девочка рассказывала, что произошло.
1: Будьте любезны, вернитесь, пожалуйста. Проявите сочувствие и заодно выясните, какой вред, возможно, причинили.
0: На мгновение незнакомец заколебался. Оценивающим взглядом он окинул солидную фигуру Ричарда, его широкие плечи и властный подбородок. Затем он опустил глаза и кивнул головой.
2: Наверное, так будет лучше.
0: Не произнеся более ни слова, эти двое двинулись к группе людей, стоявших под фонарем. При приближении Ричарда и его спутника люди подозрительно уставились на них.
1: Позвольте пройти! Извините.
0: Вечерний костюм Ричарда и его начальственный вид возымели действие. Толпа расступилась, пропустив мужчин в круг. Девочка все еще лежала на земле, плача и дрожа от пережитого ужаса. Но теперь ее голова покоилась на коленях сидевшей рядом с ней женщины, бормочущей слова утешения. Похоже, это была мать девочки. Позади нее стоял низенький широкоплечий мужчина с большим носом и редкими волосами. Он возбужденно объяснял сочувствующим соседям, что именно произошло.
3: Теще вдруг стало плохо, и мы послали малышку Эдди за врачом. Потом услыхали ее крик. Жуть, да и только! О, чуть нутро у меня не вывернуло. Выскочили на улицу. А тут она говорит, что вроде ее сбил с ног мужчина и просто прошел по ней.
1: Я видел, что случилось. Как девочка? С ней что-то серьезное?
3: Не думаю. Доктор должен быть с минуты на минуту. Тогда и увидим. Скорее всего, она просто страху натерпелась. Бедное дитя.
0: Мужчина нагнулся и погладил девочку по плечу. Та подняла грязное зареванное лицо, и тут ее глаза расширились и наполнились страхом.
4: Это он! Он сделал мне больно! Не пускайте его ко мне! Не дайте меня обидеть!
0: Девочка зарылась лицом в юбку, тесно прижавшись к женским ногам. Отец девочки рассматривал пленника Ричарда.
3: Это правда? Были вы?
2: Дорогой мой, это вышло случайно. Я...
3: Случайно? Я покажу тебе, что значит случайно!
0: Ситуация не предвещала ничего хорошего. Ричард оказался в центре разъяренной толпы. Воздух был просто пропитан ненавистью. К счастью, в этот момент подошел доктор, и обстановка разрядилась. Осмотрев девочку, он сообщил, что хотя девочка серьезно не пострадала, у нее очень сильный шок, который может иметь тяжкие последствия. И посоветовал обратиться в полицию. Толпа одобрительно загудела. Ричард тут же заметил, что во взгляде пленника появилось какое-то беспокойство. Ему в голову вдруг пришла идея, за которую он с радостью уцепился.
1: Секунду! Я уверен, что мистер...
2: Хайт. Эдвард Хайт.
1: Что мистер Хайт желал бы избежать скандала, который сделает его объектом презрения всего Лондона. Возможно, он предпочтет уладить это дело без вмешательства полиции, выразив сожаление о случившемся в форме денежного подношения семье этой бедной девочки.
2: Ну что же, если вы желаете нажиться на этом недоразумении, то я, разумеется, бессилен этому помешать. Я хочу избежать скандала. Назовите сумму.
0: Ричард на секунду задумался. Если не по поступкам, то по одежде и манерам этот человек явно походил на джентльмена. Ему следовало преподать урок.
1: Скажем, 100 фунтов. Вас не затруднит?
2: Хорошо. Но у меня нет с собой ни денег, ни чековой книжки.
1: Придется найти одно из двух. Этот джентльмен, я имею в виду отца девочки, и я составим вам компанию в ваших поисках.
0: Так все и устроилось. Через несколько минут мистер Хайт уже вел Ричарда и отца пострадавшей, заметно приободрившегося от перспективы получить 100 фунтов, по улочкам города в бледном предрассветном сумраке. Все молчали, погруженные в собственные мысли. Прошел примерно час, прежде чем мистер Хайт свернул в какую-то тихую боковую улочку, расположенную в деловом районе Лондона. Улица эта, несмотря на свои небольшие размеры и неприятное соседство, имела весьма ухоженный вид. Она сверкала в утренних лучах солнца, как костер в лесу. Свежеокрашенные двери и ставни, начищенные медные дощечки, все создавало атмосферу чистоты. Через две двери от угла по левой стороне линия аккуратных домиков прерывалась входом во двор. Как раз там находилось какое-то громоздкое здание, мрачно возвышавшееся над улицей. Окон в нем не наблюдалось, тянулся лишь незрячий лоб грязной стены над входной дверью. Дверь местами облупилась, ни звонка, ни молотка на ней не было, казалось, ее не открывали много лет. Именно перед ней мистер Хайт и остановился.
2: Не могли бы вы подождать? Я войду и найду то, что вам нужно.
3: Да, я... Но как-то...
2: Не сомневайтесь, вы получите плату. Ждите здесь.
0: Не прошло и нескольких минут, как он вернулся с 10 фунтами золотом, который молча протянул отцу девочки. Ричарду же он вручил чек.
2: Этим лучше заняться вам. Вероятнее всего, этот джентльмен не знаком с такого рода вещами и тут же заподозрит обман.
0: Ричард взял чек и внимательно его изучил. Там указывался остаток от суммы в 100 фунтов. Выписан он был на предъявителя с получением банки Каутса. Вроде бы все было в порядке. Но при взгляде на подпись Ричард внутренне напрягся и поднял голову. Теперь уже в его глазах горел огонек подозрительности. На чеке стояла подпись Генри Джекила, имя которое было прекрасно известно большинству лондонцев. Великий доктор Джекил был знаменитостью, о нем часто писали в газетах. Неужели чек был подделан?

0: мистер Хайт обналичит свой чек. Все сомнения быстро отпали, он был подлинным. Деньги выплатили золотом. Мистер Хайт тут же передал полученный мешочек отцу девочки, который взял их словно во сне.
1: «Благодарю!»
0: Мистер Хайт повернулся к Ричарду.
2: «Я полагаю, вы удовлетворены той ролью, какую сыграли в этом деле».
0: Он повернулся и зашагал прочь. Глядя ему вслед, Ричард еще раз ощутил прилив сильнейшей ненависти, которую этот человек, похоже, вызывал во всех, с кем сталкивался. И только позже он вдруг понял, что за все это время мистер Хайт ни знаком, ни словом не выразил ни малейшего сочувствия или сожаления по поводу своего ужасного поступка. Адвокат Аттерсон доводился Ричарду Энфилду дядей. Он относился к типу людей, чье лицо редко освещает улыбка. Это был высокий, худощавый и скучный человек, который почему-то вызывал огромную симпатию. При встречах с друзьями или когда вино приходилось ему по вкусу, в его глазах светилось что-то теплое и человечное. Это что-то никогда не находило выражения в словах, лишь в поступках. В деловых кругах он был известен как адвокат, просчитывающий каждый шаг, прежде чем действовать или дать совет, и считался сдержанным, спокойным и, в сущности, очень разумным и обстоятельным человеком. Никто из тех, кто когда-либо имел с ним дело, даже помыслить не мог о том, что его можно обвинить в каких-то безумных фантазиях или игре воображения, что определенно придало вес его показаниям в этой необычной и таинственной истории о докторе Джекиле и мистере Хайде. К тому времени, когда мистер Аттерсон познакомился с воплощением зла мистером Хайдом, он уже много лет знал добряка доктора Джекила. О Хайде же он услышал от своего племянника Ричарда Энфилда. Мистер Аттерсон и Ричард каждое воскресенье отправлялись на совместную прогулку. Ричард питал к сдержанному старику-адвокату нежные чувства, и эти прогулки доставляли им обоим огромное удовольствие. Они даже откладывали срочные дела, только чтобы сполна насладиться ими. Случилось так, что одна из таких прогулок завела их в довольно невеселый район, в котором они вдруг неожиданно набрели на улочку с чистыми, аккуратными домиками. Но чуть дальше на углу мистер Аттерсон заметил выделявшееся на общем фоне неокрашенное здание, нависшее над входом во двор. Когда они с ним поравнялись, мистер Энфилд поднял трость.
3: «Видите эту дверь? Она для меня связана с очень странной историей».
4: «Правда? И что же это за история?»
3: «Сейчас узнаете».
0: Они двинулись дальше, и Ричард рассказал о человеке, наступившем на девочку, который не проявил к ней ни капли жалости, не упоминая при этом имени доктора Джекила и мистера Хайда. Мистер Аттерсон молча его слушал, время от времени сочувствующе и негодующе восклицая.
3: «Да, история скверная. Я столкнулся с человеком, с которым никто из добропорядочных граждан не захотел бы иметь дело, и получил от него чек, подписанный одним из самых знаменитых людей Лондона. Знаете, я подозреваю, что здесь кроется шантаж. Боюсь, это тот самый случай, когда честный человек тяжело расплачивается за какую-нибудь глупость, совершенную им в молодости».
4: «А вы не знаете, не там ли живет человек, подписавший чек?»
3: «Он там не живет. Я случайно увидел его адрес в одной из газет. Он живет на какой-то площади. Я, честно говоря, не запомнил, какой».
4: «И вы никогда не справлялись, что это за дом?»
3: «Нет. Нет. Хотя я за ним наблюдал. Его вряд ли можно назвать жилым. Другой двери нет, а той, что мы видели, никто не пользуется. Ее лишь изредка открывает виновник моего приключения».
4: «Ричард, у меня к вам один вопрос. Как звали человека, сбившего девочку?»
3: «Ну что же, не вижу причин скрывать от вас его имя. Его звали Хайд».
4: «А как выглядел этот человек?»
3: «Его нелегко описать. В его внешности было нечто такое... такое омерзительное и ужасное. Никогда не встречал человека, вызывавшего во мне столь сильную антипатию. Но вряд ли я знаю почему. Казалось, что имеешь дело...

0: с чем-то изуродованным, хотя тело его вполне здорово. Внутри него как будто обитало зло, ощущаемое всеми, кто находился рядом. Вот и на миссис Паркер он произвел то же впечатление, когда был у меня дома. Но описать его я затрудняюсь, хотя он и сейчас стоит у меня перед глазами.
1: А вы уверены, что он воспользовался ключом, чтобы войти в дом? Вы совершенно уверены?
2: Ну, дядя, позвольте...
1: Да, я понимаю. Мой вопрос звучит несколько странно. Я не сомневаюсь, что вы правы, Ричард. Просто я уже слышал кое-что об этом Хайди и знаю, что находится за дверью, в которую он входил. И я не прошу вас назвать фамилию человека, подписавшего чек, потому что она мне уже известна. Это ведь доктор Генри Джекил.
3: Откуда вы?
1: Ну. Пойдемте. Что вы так резко остановились, мой друг? В данный момент я не могу больше ничего сказать. Поймите, это дело сугубо конфиденциальное. Мне уже стыдно за мой длинный язык. Но поверьте мне, Ричард, в Лондоне прямо у нас под носом творится нечто ужасное. И на смену этому ужасному придут еще более страшные вещи.
4: Тот вечер мистер Аттерсон вернулся домой в подавленном настроении и, не ощущая ни малейшего аппетита, приступил к поставленному перед ним великолепному ужину. После воскресного пиршества он по обыкновению усаживался читать у камина до тех пор, пока часы на соседней церкви не начинали бить полночь, после чего умиротворенно и благодарно шел спать. Однако в тот вечер, как только сняли со стола скатерть, он взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он открыл сейф и вытащил из самого укромного уголка конверт, содержащий завещание Генри Джекила, доктора медицины, литературы, права, члена Королевского научного общества и так далее и тому подобное, который и сел изучать. Завещание было написано собственноручно доктором Джекилом. Мистер Аттерсон отказался участвовать в составлении этого документа, лишь взял его на хранение. В нем говорилось, что после смерти доктора Джекила все его имущество переходит в руки его хорошего друга Эдварда Хайда, и что в случае неожиданного исчезновения или отсутствия доктора Джекила более 3 календарных месяцев, вышеупомянутый Эдвард Хайд должен безотлагательно вступить в права наследования ниже подписавшегося Генри Джекила. Этот документ уже давно не давал покоя Аттерсону. Он оскорблял его и как юриста, и как приверженца разумных поступков. Раньше он не имел никаких сведений о мистере Хайде, что неизбежно рождало сомнения и подозрения. Но теперь ситуация стала еще хуже, когда мистер Хайд приобрел столь зловещие очертания.
5: Я думал, что Джекил просто сошел с ума. Теперь же начинаю опасаться, что здесь дело нечисто. Да-да, нечисто.
4: Затем адвокат затушил свечу, надел пальто и направился к Кевендиш-сквер, к дому, в котором проживал и принимал пациентов его друг, великий доктор Ланьон.
5: Если кому-то что-то известно, то это непременно Ланьону.
4: Не прошло и получаса, как слуга провел его в столовую, где доктор Ланьон в одиночестве наслаждался вином. Это был крепкий, румяный здоровяк с копной седых волос, с шумливой и решительной манерой поведения. При виде мистера Аттерсона он вскочил со стула и приветственно протянул к нему обе руки. Они были друзьями еще со школы и колледжа и получали огромное удовольствие от общения друг с другом. Поговорив немного о пустяках, адвокат перевел разговор на волнующую его тему.
1: «Думаю, Ланьон, что мы с вами самые старые друзья Генри Джекила».
6: «Жаль, что не наоборот, самые молодые. Но это не важно. Я все равно теперь редко вижу Джекила».
1: «В самом деле?»
6: «Да».
1: «Я думал, вас связывают общие интересы».
6: «Связывали. Но вот уже более 10 лет, как Генри Джекил стал чересчур эксцентричным. Его мысль сбилась с пути. Хотя я, разумеется, по старой дружбе продолжал интересоваться его жизнью, с ним самим я давно почти не вижусь. Никогда не слышал такой научной чепухи, чушь!»
1: «Так вот в чем дело. Они разошлись на почве ученых споров.
7: Скажите, а вы когда-нибудь встречали его друга, некоего мистера Хайда?
8: Хайда? Нет, никогда о нем не слышал. Видимо, Джекил познакомился с ним уже после того, как мы перестали общаться.
4: Ночью адвокат никак не мог уснуть и проворочился до рассвета, обуреваемый тревожными мыслями. Он с разных сторон рассматривал историю мистера Энфилда, проносившуюся в его голове потоком живых картинок. Зловещая фигура терзала адвоката всю ночь. Если ему удавалось задремать, то только лишь для того, чтобы увидеть, как она медленно передвигается среди спящих домов или прибавляет и прибавляет шаг, начиная бежать по освещенному городу с невероятной скоростью, наступая на каждом углу на ребенка, кричащего от ужаса и боли. Но существо это так и не показало своего лица, по которому его можно было бы опознать. Оно всплыло лишь на мгновение, тут же растворившись перед глазами. В результате этих мучений в голове старого адвоката родилось и окрепло сильнейшее желание увидеть лицо настоящего мистера Хайда. Аттерсон почему-то был уверен, что загадка обязательно бы прояснилась, если бы он хоть раз взглянул на него, и, возможно, даже совсем бы разрешилось, что всегда бывает с таинственными вещами, когда их как следует изучишь. С этого момента мистер Аттерсон начал дежурить у двери в боковой улочке, где они гуляли с мистером Энфилдом. В любое время дня и ночи адвокат занимал выбранный им пост. Наконец его терпение было вознаграждено. Стоял морозный, ясный и безветренный вечер. Улицы сияли чистотой, словно бальные залы, а неподвижные фонари отбрасывали устойчивые узоры света и тени. Часам к 10, когда магазины уже закрылись, на улице было безлюдно, и, несмотря на долетавший со всех сторон глухой рокот Лондона, очень тихо. Малейший шум разносился далеко, и появление любого прохожего предваряли идущие впереди него звуки, поскрипывающих на морозе шагов. Мистер Аттерсон уже несколько минут находился на своем посту, когда услышал чью-то странную легкую поступь. Он тут же почувствовал долгожданную удачу и отступил в неосвещенную часть двора. Шаги приближались, их звук внезапно стал громче, идущий повернул за угол в конце улицы. Вскоре выглядывающий из своего укрытия Аттерсон увидел, с каким человеком ему предстоит иметь дело. Это был низкорослый, без изысков одетый джентльмен, при взгляде на которого даже с такого расстояния возникало какое-то неприятное чувство. Мужчина торопливо направился к двери и вытащил на ходу из кармана ключ, как сделал бы любой желающий побыстрее оказаться дома. Мистер Аттерсон вышел из тени и, когда тот проходил мимо, тронул его за плечом.
7: «Полагаю, вы мистер Хайд?»
4: Хайд отпрянул назад, но его испуг длился всего мгновение. Он даже не взглянул в лицо Аттерсона.
9: «Да, именно так меня зовут. Что вам угодно?»
7: «Вижу, вы собираетесь войти. Я старый друг доктора Джекила. Моя фамилия Аттерсон. Он, вероятно, упоминал обо мне в разговоре. Поскольку мы так удачно встретились, я подумал, что мы можем войти вместе в дом. Ведь вам известно, что это черный ход в лабораторию доктора Джекила».
9: «Вы не найдете там доктора Джекила. Его нет дома. Как вы меня узнали?»
7: «Прежде чем я отвечу, не могли бы вы оказать мне одну любезность?»
9: «С удовольствием. В чем она состоит?»
7: «Позвольте мне взглянуть на ваше лицо».
4: Мистер Хайд, похоже, заколебался, затем, словно повинуясь неожиданно пришедшей мысли, с необычайным вызывающим видом вскинул голову. Двое мужчин несколько секунд рассматривали друг друга.
7: «Теперь я смогу узнать вас. Это может оказаться полезным».
9: «Несомненно. Очень хорошо, что мы встретились. Надеюсь, вам пригодится и мой адрес».
4: Он сказал номер дома и название какой-то улицы в Сохо.
7: «Боже всемогущий. Неужели он тоже беспокоится о завещании? Ну что ж, благодарю вас.
9: А теперь скажите, как вы меня узнали?»
7: «По описанию».
9: «Чьему описанию?»
7: «У нас имеются общие друзья».
9: «Общие друзья? Кто же это?»
7: «Джекил, к примеру».
9: «Он никогда не говорил обо мне. Я вижу, вы просто лжец».
7: «Прошу следить за своей речью. если вы джентльмен.
4: Хайд, оскалившись, издал дикий смешок и тут же с большой поспешностью отпер дверь и исчез за ней.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: После ухода мистера Хайда адвокат еще минуты две стоял на месте с крайне обеспокоенным видом, а затем медленно пошел по улице. Он останавливался через каждый шаг или два и подносил руку ко лбу, как бы пытаясь разрешить загадку, но она была не из тех, что легко даются. Мистер Хайд был низкорослым и бледным и производил впечатление физически неполноценного человека, хотя тело его не имело дефектов. Он мерзко улыбался и вел себя странно, то робко, то вызывающе. Все эти особенности не добавляли ему привлекательности, но и не объясняли того отвращения, антипатии и страха, с которым Аттерсон теперь к нему относился.
2: «Здесь замешано что-то еще, что-то, чему я не могу подобрать название. Господи помилуй, в нем, кажется, нет ничего человеческого, это просто монстр какой-то. Бедняга Гарри Джекил, если я и видел на чьем-то лице клеймо самого дьявола, то это именно на лице твоего нового друга».
1: За углом боковой улочки находилась площадь, вокруг которой стояли старинные особняки. Мистер Аттерсон остановился у двери одного из них, второго от конца улицы, на котором лежала печать богатства и комфорта, и позвонил в колокольчик. Дверь открыл хорошо одетый слуга.
3: «Доктор Джекил дома, Пул?»
4: «Я сейчас посмотрю, мистер Аттерсон. Проходите».
1: Слуга пропустил гостя в просторную, уютную прихожую с низким потолком, обогреваемую ярко горящим огнем в камине и обставленную роскошной мебелью.
4: «Извольте подождать у камина, сэр? Или желаете, чтобы я зажег свечи в столовой?»
3: «Я побуду здесь, Пул, ближе к огню».
1: Эта прихожая, в которой гость теперь остался один, являлась любимейшим произведением его друга-доктора. Аттерсон и сам частенько смотрел на нее, как на самое приятное место в Лондоне. Но в тот вечер в его жилах словно заледенела кровь. Перед глазами постоянно стояло лицо Хайда, и в каждом отсвете огня, пробегавшего по отполированной мебели, в тревожном движении тени на потолке, всюду ему чудилась какая-то угроза. Он даже устыдился того, с каким облегчением встретил возвратившегося вскоре слугу, который объявил, что мистер Джекил отсутствует.
3: «Я видел, как мистер Хайд входил в дверь лаборатории, Пул. Разве это допускается, когда доктора Джекила нет дома?»
4: «Да, мистер Аттерсон. У мистера Хайда есть ключ».
3: «Похоже, Пул, ваш хозяин сильно доверяет этому молодому человеку».
4: «Так оно и есть, сэр. Нам всем приказано выполнять его распоряжение».
3: «Сдается мне, я ни разу не встречал мистера Хайда в доме».
4: «О, нет, сэр. Он никогда здесь не обедает. На самом деле, мы очень редко видим его в этом крыле. Он обычно приходит и уходит через дверь лаборатории».
3: «Ну что же, доброй ночи, Пул».
4: «Доброй ночи, мистер Аттерсон».
1: Адвокат с тяжелым сердцем зашагал домой.
2: «Бедный Гарри Джекил. Его впутали в какую-то историю, которая плохо для него закончится. В молодости он вел бурную жизнь. По всей видимости, мистер Хайд узнал о каком-нибудь его старом грешке. Вероятно, так и есть. Уверен, что он просто шантажист. А ведь если этого Хайда хорошенько изучить, у него наверняка найдутся собственные тайны. Судя по его виду, какие-нибудь черные делишки, по сравнению с которыми худшие грехи несчастного Джекила покажутся просто райским сиянием. Так дальше продолжаться не может. Я холодею при мысли, что это существо прокрадывается к кровати Джекила как вор. И ведь он опасен. Если этот Хайд как-то узнает о существовании завещания, его нетерпение возрастет. Он захочет ускорить смерть Гарри. Я уверен, что он не остановится перед убийством, если это приблизит его к цели. Мне просто необходимо что-то предпринять. Если только Джекил позволит мне действовать... Если только он позволит».
1: По счастливому стечению обстоятельств, двумя неделями позже доктор Джекил давал один из своих милых ужинов, пригласив на него пятерых или шестерых друзей, джентльменов высокого ума с превосходной репутацией и ценителей хорошего вина. Мистеру Атерсону удалось задержаться, когда гости стали расходиться. Это не было чем-то неожиданным, такое много раз случалось и прежде. Там, где Атерсона любили, его любили всем сердцем. Хозяева с удовольствием просили суховатого адвоката остаться, легко попрощавшись со всеми весельчаками и болтунами. Им нравилось немного посидеть в возникавшей вокруг него глубокомысленной тишине после напряженных усилий, потраченных на развлечения. Доктор Джекилл не составлял исключения из этого правила. Когда после ужина он сидел по другую сторону камина, крупный, хорошо сложенный, чисто выбритый мужчина лет 50, только по одному его взгляду на мистера Атерсона можно было понять, насколько теплые и искренние чувства он к нему питает.
2: Я давно собирался с вами поговорить, Джекилл. Вы помните свое завещание?
5: Мой бедный Атерсон, как же вам не повезло с клиентом. Никогда не видел такого встревоженного лица, как у вас, когда вы прочли мое завещание. Не считая, конечно, реакцию этого тупицы Ланьона, на как он выразился, мой научный вздор. Он не надо так расстраиваться. Я знаю, что он хороший человек, замечательный человек. Я часто жалею, что не вижу с ним чаще, но при всем при этом он не ученый. Ни в ком я не разочаровывался так, как в Ланьоне.
2: Вы же знаете, оно мне никогда не нравилось.
5: Завещание? Да, конечно, я помню об этом. Вы мне уже об этом говорили.
2: Ну что же, придется сказать еще раз. Я кое-что узнал о молодом Хайде.
5: Я не желаю больше об этом слышать.
2: То, что я слышал, ужасно. Просто отвратительно.
5: Это ничего не меняет. Вы не знаете моей ситуации. Я поставлен в тяжелейшее положение. Страннее него ничего не может быть. Это одно из тех дел, где словами не поможешь.
2: Джекилл, послушайте. Я человек, на которого можно положиться. Доверьтесь мне. Расскажите, что вас мучает. И я не удивлюсь, если смогу помочь вам выйти из этого затруднения.
5: Мой дорогой Атерсон, вы очень добры. Я даже не нахожу слов, чтобы поблагодарить вас. Я верю вам, доверяю больше, чем кому-либо из людей, включая самого себя. Но если бы у меня был выбор... Это, конечно, совсем не то, что вы себе вообразили. Все не так уж и плохо, но для успокоения вашего сердца я все же кое-что скажу. Я могу избавиться от мистера Хайда в любой момент, когда захочу. Даю вам слово. И еще раз искренне благодарю вас. Поймите, это сугубо личное дело, о котором я прошу вас забыть.
2: Ну что же, это, несомненно, ваше право.
5: Но раз уж мы коснулись этого дела, что, надеюсь, случилось в последний раз, я хотел бы кое о чем вас попросить. Меня действительно волнует судьба бедного Хайда. Я знаю, что вы его видели, он мне об этом сказал, и, боюсь, он был с вами груб. Но я на самом деле переживаю, очень переживаю за этого молодого человека. И прошу вас пообещать мне, что если меня не станет, вы будете к нему снисходительны и защитите его права. Думаю, вы бы так и поступили, зная вы все обстоятельства. Но у меня камень упадет с души, если вы сейчас дадите мне это слово.
2: Но я не могу обещать, что когда-нибудь стану относиться к нему с большей симпатией.
5: Я вас об этом и не прошу. Я прошу только о справедливости. Прошу помочь ему ради меня, когда меня уже здесь не будет.
2: Хорошо. Я обещаю.
1: Примерно через год после всего этого Лондон потрясло одно преступление – убийство, совершенное с особой жестокостью и наделавшее немало шума, главным образом потому, что жертва занимала высокое положение в обществе. Были известны лишь некоторые обстоятельства этого дела, но и они поражали чрезвычайно. Некая горничная, находившаяся одна в своем доме у реки, поднялась в свою спальню около 11. Ночь была безоблачной, дорожку, проходившую перед окном девушки, ярко освещала полная луна. Решив, видимо, полюбоваться лунным светом, она села на стул, стоявший у окна, и погрузилась в мечтания. Никогда до этого, как она не раз говорила потом со слезами на глазах, никогда не ощущала она такого умиротворения, такого тепла по отношению ко всем людям и к миру. Сидя у окна, она вдруг заметила, что к дорожке приближается седовласый джентльмен, а навстречу ему идет еще один господин, не такого внушительного вида, на которого она даже не сразу обратила внимание. когда они оказались друг от друга на расстоянии, достаточном для разговора, что случилось как раз под окном горничной, пожилой джентльмен вежливо и дружелюбно поприветствовал прохожего. Повод, по которому он обратился к нему, по всей видимости, был незначительным. Судя по поднятой куда-то указывающей руке, он просто спрашивал дорогу. Когда джентльмен заговорил, на его лицо упал лунный свет, позволив девушке его рассмотреть. Ей понравилось выражение благородства и доброжелательности. Вскоре она перевела взгляд на другое лицо и с удивлением узнала некоего мистера Хайда, посещавшего однажды ее хозяина, сразу же внушившего ей крайнюю неприязнь. У него в руках была тяжелая трость. Он постукивал ею по земле и не отвечал ни слова, лишь слушал с плохо скрываемым раздражением. Затем он вдруг внезапно вспыхнул от гнева, затопал ногами и, подняв трость, начал кричать, как сумасшедший. Пожилой джентльмен с удивленным и обиженным видом отступил на шаг назад, после чего мистер Хайд, похоже, совсем потерял контроль над собой, он свалил его на землю ударом своей трости. Через секунду он уже топтал жертву ногами, нанося ей град ударов, под которыми с треском ломались кости. Эти звуки и само зрелище были настолько ужасны, что горничная просто упала в обморок. Она очнулась в 2:00 ночи и тут же бросилась звать полицию. Но к тому времени убийца уже давно скрылся. Посреди дороги лежала лишь жертва его преступления. Трость, в котором оно было совершено, хоть и сделанная из редкой породы крепкого и тяжелого дерева, сломалась пополам. Одна из ее частей валялась у дороги, другую убийца, без сомнения, унес с собой. У жертвы обнаружили нетронутый бумажник и золотые часы. Никаких документов или визитных карточек найдено не было, если не считать конверт с маркой, адресованной мистеру Аттерсону, который он, вероятно, нес на почту. Его и принес адвокату на следующее утро полицейский, когда он еще лежал в постели. Увидев письмо и услышав об обстоятельствах дела, он сразу же помрачнел.
6: «И как вы можете все это объяснить, мистер Аттерсон?»
7: «Я ничего не могу сказать, пока не увижу тело. Это может принять серьезный оборот. Будьте любезны, подождите, пока я оденусь».
1: Аттерсон спешно съел завтрак и поехал в полицейский участок, куда увезли тело. Войдя в камеру с трупом, Аттерсон тут же кивнул головой.
7: «Да, я узнаю его. С прискорбием должен сообщить, что это сэр Денверс Кэррью.
8: Может быть, вы знаете что-то, что поможет нам найти убийцу, мистер Аттерсон?»
7: «Я хотел бы... Если можно узнать подробности».
8: «Конечно, конечно».
1: Полицейский вкратце рассказал адвокату то, что видела горничная, и показал ему сломанную трость. Услышав имя Хайда, мистер Аттерсон только побледнел, но когда перед ним положили эту трость, у него уже не было сомнений. Даже в оставшемся от нее обломке он легко узнал трость Генри Джекила, которую лично подарил ему много лет назад.
6: «Этот Хайд невысок?»
8: «Совсем мал ростом. И выглядит как злодей», — так его описала горничная.
7: «Если вы поедете со мной, думаю, я смогу показать вам его дом».
8: «Отлично!»
1: К тому времени было уже около 9:00 утра. На Лондон опустился первый осенний туман. Кэб тащился по плохо освещенным улочкам мрачного Сохо с его слякотными дорогами, тусклыми фонарями и отвратительными ловчонками. Адвокат указал, что он едет по призрачному городу, который мог привидеться только в кошмаре. Мысли его были столь же печальны, как и сам день. При взгляде на своего спутника он ощущал какой-то необъяснимый страх перед законом и его блюстителями, которые испокон веков испытывают иногда даже самые честнейшие люди. Когда Кэб доставил их по названному Аттерсоном адресу, туман немного приоткрыл завесу, показав грязную улочку с убогими и мрачными домами. И в таком месте находился дом друга Генри Джекила, наследника состояния в 250 000 фунтов. Дверь открыла старуха с серебряными волосами. У нее было злое лицо и близко посаженные глаза, но при этом безупречные манеры. Она подтвердила, что мистер Хайд действительно проживает здесь, но его нет дома. Он пришел вчера очень поздно, а менее часа назад снова ушел. Она не находила в этом ничего необычного. Он довольно часто подолгу отсутствовал. Аттерсон представил женщине инспектора из Скотланд-Ярда, сказав, что им необходимо осмотреть дом. Лицо женщины расцвело от радости при известии, что у мистера Хайда неприятности. Мистер Аттерсон и инспектор обменялись взглядами.
8: «Похоже, его здесь не очень любят».
6: «И это неудивительно, уверяю вас».
1: Во всем доме, оказавшемся бы без старухи совсем пустым, мистер Хайд занимал всего две комнаты, но обставлены они были с великолепным вкусом. Там стоял заполненный бутылками винный шкаф, блестела серебряная посуда, на стене висела хорошая картина, подарок, как предположил Аттерсон, Генри Джекила, отлично разбиравшегося в живописи. Везде лежали ковры превосходного качества, однако в комнатах царил ужасный беспорядок. Все было перевернуто. Одежда с вывернутыми карманами валялась на полу. Ящики шкафов были выдвинуты, а в камине возвышалась кучка серого пепла, словно там сжигали большое количество бумаги. Из этой кучки инспектор выудил корешок зеленой чековой книжки, не поддавшейся действию огня. Другая же часть трости была найдена за дверью. Подозрения подтвердились конкретной уликой, что явно обрадовало инспектора. Визит в банк, где обнаружилось, что на счету убийцы лежит несколько тысяч фунтов, окончательно привел его в благодушное состояние.
8: «Будьте уверены, сэр, он в моих руках. Должно быть, он совсем потерял голову. Иначе никогда бы не оставил трость. Что ж, совсем неразумно, не сжег бы чековую книжку. Деньги для него самое важное. Нам и делать-то ничего не надо. Подождем голубчика в банке и схватим, когда он заявится».
1: Но это было легче сказать, чем сделать. Мистер Хайд в банке так и не появился. У него оказалось мало друзей. Даже хозяин горничной видел его лишь дважды. Родных его разыскать не могли. Фотографии он не заказывал. А те немногие, кто видел его, давали разные описания. Они сходились только в одном – в странном ощущении физической неполноценности Хайда. Именно это поражало всех, с кем он сталкивался. Был уже почти вечер, когда мистер Аттерсон наконец добрался до двери доктора Джекила. Его принял Пул и незамедлительно провел через кухню и двор к зданию, в котором располагалась лаборатория доктора. Адвокат впервые оказался в этой части владения своего друга, поэтому с любопытством смотрел вокруг на столы и полки, заставленные химикатами и приборами. В конце коридора виднелась лестница, ведущая к двери, через которую мистер Аттерсон наконец попал в кабинет доктора. Это была большая комната, оборудованная книжными полками. Среди прочей мебели в ней находились длинное узкое зеркало и рабочий стол. Три грязных окна с железными решетками выходили во двор. В камине весело горел огонь, но сверху на полке стояла зажженная лампа, поскольку густой туман проникал даже сквозь двери и окна. У камина с бледным болезненным видом сидел доктор Джекил. Он не встал навстречу гостя, а лишь поприветствовал его, протянув холодную руку.
9: «Ну как? Вы слышали новости?»
5: «Еще бы! Разносчики газет кричали об этом на площади так громко, что было слышно в столовой.
9: Кэррю, так же, как и вы, был моим клиентом. Я бы желал иметь ясное представление о том, что делаю. Вы ведь еще не настолько сошли с ума, чтобы укрывать этого сомнительного джентльмена от полиции».
5: «Клянусь Богом, что больше никогда с ним не встречусь. В этом мире я ему уже ничего не должен. Все кончено. Да он и не нуждается в моей помощи. Вы не знаете его так, как я. Он нашел безопасное, очень надежное место. Больше мы о нем никогда не услышим. Помяните мое слово».
1: Адвокат выслушал его с мрачным лицом. Ему не нравилось лихорадочное состояние друга.
9: «Похоже, вы в нем уверены. Надеюсь на вашу правоту ради вашего же блага. Ведь если дело дойдет до суда, может всплыть ваше имя».
5: «Я совершенно в нем уверен. У меня есть на то причины, открыть которые я не могу никому. Но в одном вопросе вы мне можете дать совет. Я получил письмо и не знаю, следует ли мне показывать его полиции. Я хочу отдать его вам, Аттерсон. Уверен, вы рассудите правильно. Я безгранично вам доверяю».
9: «Полагаю, вы боитесь, что оно может помочь полицейским его арестовать?»
5: Нет, меня не волнует участь Хайда, с ним покончено. Я думаю лишь о себе, ведь причастность к этому ужасному делу ставит под удар всю мою репутацию.
1: Хаттерсон задумался. Его удивил эгоизм друга, но в то же время и успокоил.
7: Хорошо, позвольте мне взглянуть на письмо.
1: Письмо было написано странным, наклоненным влево почерком. Внизу стояла подпись «Эдвард Хайд». Писавший в довольно краткой форме сообщал, что его хорошему другу доктору Джекилу, за чье великодушие он заплатил черной неблагодарностью, не стоит волноваться о его безопасности, поскольку у него есть средства к спасению, на которые он без тени сомнения может положиться. Письмо принесло мистеру Аттерсону несказанное облегчение. Взаимоотношения этих двоих виделись теперь в лучшем свете. Он даже упрекнул себя за прошлые подозрения.
7: А где же конверт?
5: Я его сжег, прежде чем сообразил, что делаю. Но на нем все равно не было штемпеля. Письмо доставил посыльный.
7: Желаете, чтобы я взял его домой и подумал, что делать?
5: Я хочу, чтобы вы приняли за меня решение. Сам себе я больше не доверяю.
7: Хорошо, я поразмыслю над ним. А сейчас меня интересует еще один вопрос. Это Хайд потребовал внести в ваше завещание тот странный пункт об исчезновении?
1: У доктора словно начался приступ лихорадки. Так сильно у него затряслись руки. Затем он крепко сжал губы и кивнул.
7: Я так и думал. Он намеревался убить вас. Вам крупно повезло, что он не довел дело до конца.
5: Мне намного больше повезло в другом. Я получил урок. О, Господи, Аттерсон, какой же хороший урок я получил.
1: Уходя, адвокат остановился и перемолвился парой слов с Пулом.
7: Я знаю, что вам сегодня вручили какое-то письмо. Как выглядел посыльный?
4: Письмо? Нет, не было никакого письма. Сегодня ничего, кроме почты, не приносили. Да и то были только счета, сэр.
1: Мистер Аттерсон разволновался. Его одолевали сомнения.
7: Как же так? Может, письмо попало к Джекилу через дверь лаборатории? Не исключено, что его вообще написали в кабинете. Если это так, то к делу следует отнестись совсем по-другому.
10: Специальный выпуск! Специальный выпуск! Шокирующее убийство члена парламента! Убийство члена...
1: Адвокат шел, пробираясь сквозь густой туман, мимо кричавших на тротуарах продавцов газет. Адвокат слушал о кончине одного своего старого друга и клиента и со страхом думал о том, что доброе имя другого может быть очернено после того, как узнают, что он замешан в скандале. Ему предстояло принять чрезвычайно трудное решение. У Аттерсона даже возникло желание попросить у кого-нибудь совета, что было ему совершенно несвойственно. Вскоре он сидел у своего камина с расположившимся по другую сторону от него мистером Гестом, старшим клерком его конторы. Между ними, на достаточном расстоянии от огня, стояла бутылка очень старого вина, прибереженная адвокатом для особого случая. Над утонувшим в тумане городом тускло светили фонари, а по большим дорогам сквозь плотный заслон свалившихся на лондонцев облаков с ревом проносилась неумолчная кавалькада бурной столичной жизни. Но комнату освещал яркий огонь камина, и постепенно настроение Аттерсона улучшилось. На свете не было человека, которому бы он поверял больше секретов, чем мистеру Гесту. К тому же, как подозревал адвокат, те, что он хранил, тоже не оставались тайной для клерка. Гест часто по делам навещал доктора Джекила. Он знал Пула и не мог не слышать в доме разговоров о том особом положении, что приобрел мистер Хайд. Возможно, он имел на этот счет собственные суждения. Разве не верно было бы показать ему письмо, которое разъясняло тайну, настолько, насколько позволил ее приоткрыть доктор Джекил? Но самое главное, Гест был отличным знатоком графологии. Он посчитал бы такую просьбу вполне естественной. К тому же клерк всегда давал хорошие советы.
7: Прискорбно то, что произошло с сэром Денверсом.
11: Да, сэр, безусловно. Это взбудоражило весь город. Убийца, конечно же, был сумасшедшим.
9: Я бы хотел услышать ваше мнение относительно одного документа. Видите ли, у меня имеется письмо, написанное его рукой. Между нами говоря, я смутно представляю, что с ним делать. С какой стороны ни посмотри, все равно получается скверно. Однако вот оно. Думаю, вам любопытно будет на него взглянуть. Все-таки это подчерк и подпись убийцы.
1: Глаза Геста заблестели, он сразу же приступил к тщательному изучению бумаги. Наконец он проговорил.
11: Нет, сэр. Он не сумасшедший. Хотя почерк довольно странный.
9: Да и сам писавший, судя по тому, что о нем говорят, очень необычный человек.
4: Простите, сэр. Вам записка.
11: Это от доктора Джекила. Кажется, я узнаю его почерк.
9: Да. Ну, всего лишь приглашение на ужин. А почему вы спрашиваете? Хотите взглянуть?
11: На минуточку, сэр. Благодарю вас.
1: Клерк положил два письма рядом и начал их сравнивать.
11: Спасибо, сэр. Очень интересная подпись.
9: Зачем вы сравнивали их, Гест?
11: Видите ли, сэр, это странно, но между ними есть сходство. Оба почерка во многом одинаковы. Разница лишь в наклоне.
9: Действительно странно.
11: Да, сэр, очень.
9: Я бы не хотел, чтобы кто-то узнал об этом письме. Думаю, вы меня понимаете.
11: Да, сэр, я понимаю.
1: Как только мистер Аттерсон остался в тот вечер один, он тут же запер письмо в сейф, где оно и стало с тех пор храниться.
9: Ну и ну. Неужели Генри Джекил уже подделывает письма, чтобы покрыть убийцу?
1: От этих мыслей у него кровь стыла в жилах. Время шло. За поимку мистера Хайта назначили награду не в 1000 фунтов. Убийство сэра Данверса посчитали оскорблением, нанесенным обществу в целом. Но убийца как будто исчез бесследно, словно его никогда и не было. Правда, сведения о его прошлом собрать все же удалось. Их набралось немало, и все они были дурны. Люди рассказывали о его жестокости и неимоверной вспыльчивости, о порочной жизни, странных приятелях и ненависти, которая, казалось, сопровождала его повсюду. Но никто из них даже не намекнул на то, где бы он мог находиться. С того времени, как Хайт покинул в утро убийства свой дом в Сохо, его никто не видел. Постепенно, с течением времени, к мистеру Аттерсону начало возвращаться то, что он называл чувством равновесия. В душе снова стали воцаряться мир и покой. Он считал, что смерть сэра Денверса более чем искупалась исчезновением мистера Хайда. Теперь, когда дом доктора Джекила покинул дух зла, для него началась новая жизнь. Он расстался со своим затворничеством и снова стал выходить в свет, с радостью принимал в доме старых друзей и сам их частенько навещал. Прежде он славился добротой и великодушием, теперь же не меньшую известность приобрела и его набожность. Он ни минуты не сидел без дела и много времени бывал на свежем воздухе, что шло ему на пользу, лицо его как-то расцвело и наполнилось светом. Больше 2 месяцев доктор жил в согласии с собой. 8 января Аттерсон ужинал у доктора в небольшой компании. Ланьон тоже был там и, кажется, получал удовольствие от общения со своим старым другом Джекилом. Но 12 и 14 января дверь доктора перед адвокатом закрылась.
4: Простите, сэр, но доктор занят своей лабораторией. Он никого не принимает.
1: 15 числа Аттерсон сделал еще одну попытку встретиться с Джекилом и снова получил отказ. В последнее время адвокат виделся с другом чуть ли не каждый день, поэтому его обеспокоила такая смена настроения в отношении него. Он отправился к доктору Ланьону выяснить, не знает ли он причин, побудивших Джекила вернуться к затворнической жизни. Там, по крайней мере, ему не отказали в приеме, но, войдя в дом, он был потрясен переменой в облике доктора. Румяный здоровяк стал похож на бледную тень. Он выглядел старым и измученным и двигался, как немощный старик, которого покинула воля к жизни. Но больше всего адвоката поразили его глаза. Они были испуганными, в них, казалось, отражался какой-то глубоко засевший в сознании страх. Когда Атерсон заговорил с Ланьоном о его нездоровом виде, тот объявил, что находится на пороге смерти.
12: «Я врач, и я знаю, что дни мои сочтены».
7: «Джекил тоже болен. Вы его видели?»
1: Ланьон изменился в лице. Он побледнел, как лист бумаги. Ужас, стоившийся в глазах, стал еще отчетливее. Старый врач поднял трясущуюся руку.
12: «Я не желаю больше видеть доктора Джекила. Так же, как и слышать о нем, я покончил с ним и прошу вас никогда не упоминать это имя в моем доме. Но если вас интересует мое мнение, то он уже мертв. О нем лучше забыть».
7: «Ну и ну. Может быть, я могу чем-то помочь? Мы ведь трое старых друзей, Ланьон. Нам слишком поздно заводить новых».
12: «Я не хочу его больше видеть. Он знает об этом и знает причину. Но почему вы сами не спросите его?»
7: «Он не желает меня принимать».
12: «Меня это ничуть не удивляет. Когда-нибудь после моей смерти вы, возможно, сами поймете, что черное, что белое. Сейчас я не могу об этом рассказать. Но между тем, если вы хотите посидеть и побеседовать о чем-нибудь другом, ради бога, я буду только рад. Если же вам обязательно говорить о Джекиле, тогда во имя Господа нашего уходите, поскольку я этого не вынесу».
1: Добравшись домой, Атерсон сразу же сел писать письмо Джекилу, в котором сетовал на то, что его к нему не пускают, и спрашивал о причине столь удручающего разрыва с Ланьоном. На следующий день ему доставили длинный ответ, никак не проливший свет на загадку. Похоже, ссора с Ланьоном была непоправимой и окончательной для обоих.
13: «Я не виню нашего старого друга, но разделяю его мнение о том, что нам не стоит больше встречаться. Я имею в виду, что впредь буду вести уединенную жизнь отшельника. Вам не следует удивляться и сомневаться в моей дружбе, если двери моего дома будут временно закрыты даже для вас. Смиритесь с тем, что я должен идти своим собственным темным путем. Я подверг себя опасности и наказанию, которому даже нет названия. И если я король грешников, то и мучеников тоже. Если вы действительно хотите помочь мне, Атерсон, то можете сделать только одно. Предоставьте мне возможность нести свой крест самому».
1: Атерсон был поражен. Ведь после того, как доктор освободился от сатанинского влияния Хайда, он вернулся к своим старым друзьям. Неделю назад с ним все было в порядке, а теперь в одно мгновение все рушится снова. Адвокат подумал о том, что столь резкую перемену можно объяснить лишь сумасшествием, но, вспомнив о словах и поведении Ланьона, пришел к выводу, что за этим стоит какая-то более веская причина. Спустя неделю доктор Ланьон слег, а менее чем через две недели он умер, так больше и не встав с постели. Вечером после похорон Атерсон заперся в своем кабинете и положил перед собой конверт, подписанный рукой его покойного друга.
14: «Конфиденциально, лично в руки Атерсону. В случае его смерти сжечь, не вскрывая».
1: Атерсон довольно долго сидел и смотрел на конверт. Возможно, в нем хранился ключ к тайне, но, тем не менее, он боялся его открыть.
2: «Я уже сегодня похоронил одного друга. Что, если это письмо будет стоить мне второго?»
1: Затем, отбросив страх, он все же распечатал письмо. Внутри оказался еще один конверт.
2: «Не вскрывать до смерти или исчезновения доктора Генри Джекила».
1: Атерсон не верил своим глазам. Он снова увидел слово «исчезновение», стоявшее в безумном завещании Джекила, которое он ему давно вернул. Атерсон не сомневался, что завещание было составлено по злонамеренной указке Хайда для достижения его порочных и ужасных целей. Но теперь получалось, что это же самое написал ему Ланьон. Что бы это могло значить? Адвоката охватило любопытство. Он почувствовал сильное искушение вскрыть конверт, чтобы тут же выяснить все до конца. Но его профессиональная честь и преданность покойному другу никогда бы не позволила сделать это. В конце концов он поднялся и положил пакет в тайник сейфа. Но отделаться от любопытства ему так и не удалось. С того момента он как никогда раньше желал увидеться и поговорить с Джекилом. Аттерсон снова и снова наносил ему визиты, но всегда получал один и тот же ответ. Дверь ему открывал Пул, сообщавший, что доктор более чем когда-либо занят в своем кабинете или лаборатории, где он иногда даже спит. Кроме этого, выяснялось, что Джекил не в духе, как будто его что-то мучает, стал очень молчаливым и совсем ничего не читает. Аттерсон настолько привык к этим докладам, что в конце концов вовсе перестал туда ходить. Но ему все же удалось еще раз увидеть Джекила. Эта встреча произошла при обстоятельствах, добавивших таинственности этому делу, и глубоко потрясла мистера Аттерсона.

0: fantastique.
1: Так случилось, что во время одной из своих воскресных прогулок мистер Аттерсон и Ричард Энфилд снова очутились в боковой улочке, в которой стоял тот самый дом с дверью. Поравнявшись с ней, они оба остановились.
2: Хорошо, что этой истории пришел конец, и мы не увидим больше мистера Хайда.
3: Очень на это надеюсь. Я вам не говорил, Ричард, что видел его однажды и испытал к нему то же отвращение, что и вы.
2: При столкновении с его персоной одно от другого отделить невозможно. Кстати, каким же должно быть недотёпой вы меня посчитали? Я ведь тогда не сообразил, что это черный ход в лабораторию доктора Джекила.
3: Значит, вы это выяснили. Тогда, раз уж вам известен хозяин двери, мы можем зайти во двор и посмотреть на окна. По правде говоря, я сильно беспокоюсь о бедняге Джекиле. Возможно, ему станет лучше, если он увидит друга, пусть даже и не совсем вблизи.
1: Во дворе оказалось холодно и немного сыро, и так как он был закрыт со всех сторон, довольно темно, хотя небо над их головами все еще освещало клонившееся к закату солнце. Фасад здания лаборатории украшали три окна, среднее из них было полуоткрыто, в нем виднелось печально мрачное лицо самого доктора Джекила.
3: Надо же! Лицо, как у заключенного.
4: Здравствуйте, Джекил! Надеюсь, вам уже лучше.
5: Аттерсон, спасибо, что не забываете. Сказать по правде, я очень плох, Аттерсон, очень плох. Но благодарение Господу долго это не протянется.
4: Вы слишком много сидите дома. Нужно больше бывать на свежем воздухе, как, например, мы с Энфилдом. Познакомьтесь, кстати, это мой племянник. Энфилд – это доктор Джекил. Ну же, берите шляпу и пойдемте с нами гулять. Вам будет полезно.
5: Очень любезно с вашей стороны. Я бы с радостью, но, к сожалению, это невозможно. Я не смею. Тем не менее, я очень рад видеть вас, Аттерсон. Вы доставили мне огромное удовольствие. Я бы попросил вас с мистером Энфилдом подняться, но у меня здесь жуткий беспорядок.
4: Не беспокойтесь, мы можем постоять здесь и так поговорить с вами.
5: Именно это я и хотел вам предложить.
1: Слова еще не успели вылететь из его рта, когда Джекил вдруг перестал улыбаться. Глаза его неожиданно расширились и наполнились страхом. На лице отразился такой ужас и отчаяние, что у стоявших внизу джентльменов тут же похолодела кровь. А затем прямо у них на глазах лицо словно потемнело, оно исказилось и стало как будто таять, быстро превращаясь в нечто незнакомое, жуткое и пугающее. Но это длилось лишь мгновение. Джекил вскрикнул и, вскочив на ноги, поднес руку к горлу. Окно моментально закрылось, и доктор исчез из вида. Двое джентльменов повернулись и молча пошли со двора. Только дойдя до следующей улицы с оживленным людским движением, мистер Аттерсон смог взглянуть на своего спутника. Они оба были бледны, в глазах застыли ужас и непонимание.
3: Да простит нас Господь. Бедный Джекил.
1: Как-то в один из мартовских вечеров, когда мистер Аттерсон сидел у камина, состоявшей рядом бутылкой хорошего вина, он вдруг услышал звяканье дверного колокольчика. Минуты позже в комнату вошел слуга Джекила, Пул.
6: Господи помилуй, Пул, что вас привело? Доктор болен?
7: Мистер Аттерсон, с ним что-то случилось.
6: Вот кресло, позвольте налить вам немного вина. Присаживайтесь и спокойно, не торопясь, расскажите то, что хотели сообщить.
7: Благодарю вас.
1: Пул погрузился в кресло и, как во сне, взял бокал вина. Рука его дрожала, вино выливалось, но он, похоже, этого не замечал.
6: Я слушаю вас, Пул.
7: Сэр, вы знаете, каким был доктор в последнее время? То, что он прятался от всех. Теперь же он снова заперся в лаборатории. И мне это не нравится, сэр. Мистер Аттерсон, я боюсь.
6: Дорогой мой, не могли бы вы выражаться яснее? Чего именно вы боитесь?
7: Я уже более недели живу в страхе, сэр. и больше этого не вынесу.
6: Ну, полно, полно. Я не сомневаюсь, что у вас есть причины так говорить. Постарайтесь объяснить Пул, что происходит.
7: Думаю, мы имеем дело с каким-то дьявольским обманом.
6: Обманом? Ну, что вы имеете в виду?
7: Я не осмеливаюсь рассказать, сэр. Но если бы вы заблаговолили пойти со мной, то увидели бы все собственными глазами.
6: Ну, конечно.
1: Не колеблясь ни секунды, мистер Аттерсон надел пальто и шляпу. Он с удивлением отметил выражение внутреннего облегчения, сразу же отразившегося на лице Пула, и то, что он поставил на стол бокал, так и не пригубив вина. На улице было ветрено и холодно, небо освещала бледная луна, мимо которой проплывали легкие облака. Ветер делал беседу почти невозможной и, казалось, смел с улиц всех людей. Мистер Аттерсон не мог припомнить, чтобы в этой части Лондона так редко можно было встретить прохожего. Площадь, когда они до нее добрались, была полна гонимой ветром пыли. Тонкие деревья в саду клонились к земле. Неожиданно Пул остановился посреди дороги. Несмотря на пронизывающий холод, он снял с головы шляпу и обтер лоб красным носовым платком. Лицо его было бледным и напряженным.
7: Ну вот, сэр, мы пришли. Дай бог, чтобы там ничего не случилось.
1: Он поднялся по ступенькам и осторожно открыл дверь. Они вошли в ярко освещенную прихожую. В камине горел огонь. Рядом с ним, подобно стаду перепуганных овец, жались друг к другу слуги.
6: Почему вы все здесь? Вам ведь известно, что ваш хозяин это не одобрит.
7: Они боятся. Сейчас я возьму свечу, и мы с вами, мистер Аттерсон, пойдем туда. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь сделать. Ну, пора, наконец, с этим покончить. Мистер Аттерсон, сэр, будьте добры, следуйте за мной.
1: Пул повел его во двор, позади дома.
7: Я попрошу вас, сэр, идти как можно тише. Я хочу, чтобы вы слышали все, но чтобы вас при этом не слышали. И, сэр, если случится так, что хозяин пригласит вас войти, не соглашайтесь.
1: Мистер Аттерсон собрал все свое мужество и двинулся за Пулом к крыльцу здания лаборатории. Пул знаком показал ему встать сбоку от него и слушать. Затем поднялся по ступенькам и постучал в дверь.
7: «Сэр! Сэр! Вас желает видеть мистер Аттерсон!»
0: «Скажи ему, что я никого не принимаю! Оставьте меня в покое, наконец!»
7: «Спасибо, сэр! Простите!»
1: Пул повел адвоката обратно через двор в кухню. Там он повернулся и посмотрел ему прямо в глаза.
7: «Что скажете, сэр? Это был голос моего хозяина?»
6: «Нет, это не голос Джекила. И мне кажется, я где-то слышал его раньше».
7: «Да?»
6: «А может, это и его голос? Но тогда он сильно изменился».
7: «Сэр, я служу в этом доме 20 лет, и я знаю, что это не его голос. Нет, сэр,

0: Но я это сделаю. Вот увидите. Всю эту неделю он или оно, ну, в общем, это нечто уже неделю живет в лаборатории. И днем, и ночью требует доставить ему одно очень важное для него лекарство. У хозяина всегда была привычка писать приказы на листе бумаги и оставлять его на верхней ступеньке. Теперь мы уже больше недели видим лишь эти бумажки, закрытую дверь. Даже еду ему оставляет на лестнице. Он забирает ее, когда никто не видит. По 3-4 раза в день от него поступают приказы и жалобы. Он посылает меня ко всем фармацевтам города. Каждый раз, когда я привожу ему именно то, что он просил, он через какое-то время подкидывает следующую бумажку, веля вернуть мне то, что я привез. Потому что препарат недостаточно чист и велит найти доброкачественный. Видимо, это лекарство ему очень нужно. Но зачем, сэр?
1: А у вас случайно не сохранилась одна из этих просьб?
0: А, да-да-да-да, сейчас, да, должна быть.
2: Пул пошарил в кармане и вручил адвокату лист бумаги. Это было письмо, адресованное оптовой фармацевтической фирме. В нем говорилось, что поставленное ими лекарство содержит примеси и совершенно непригодно для целей доктора Джекила. И напоминалось, что он покупал у них большую партию этого же препарата в 1881 году. Он умолял поискать на складах лекарство того же качества и в случае обнаружения просил немедленно отослать его ему.
1: Ради бога, найдите мне немного старого препарата. Странное письмо. И написано оно, несомненно, рукой доктора.
0: Думаю, почерк похож, сэр. Ну и что из того? Я видел его.
1: Видели? Кто же это?
0: Сэр, я не знаю. Вот как это было. Он забыл запереть дверь. Я, сэр, взял и неожиданно вошел в лабораторию. Со двора. Там его я и увидел. В самом конце комнаты. С маской на лице. Перебиравшего какие-то свои химикаты. Он поднял голову, когда я вошел. И, вскрикнув, убежал в свой кабинет. В другом конце лаборатории. Я видел его всего лишь секунду. Ну, или две, сэр. Но этого хватило, чтобы волосы на моей голове стали дыбом. Сэр, если это был мой хозяин, тогда зачем ему понадобилось убегать от меня, как крысе? И потом...
1: Пул, я, кажется, понял, в чем дело. Может, у вашего хозяина какая-нибудь болезнь, изменившая его облик? Такие болезни бывают. И лекарство ему нужно, чтобы вылечиться.
0: Увы, сэр. Дело все в том... что то, что я видел, не мой хозяин. Я точно знаю. Мой хозяин был высоким, а этот, сэр, он, ну, просто карлик. Нет, сэр, это существо, ну, никак не могло быть доктором Джекилом. Бог знает, что это такое. Он точно не хозяин. Я уверен, что произошло убийство.
1: Пул. Если вы так уверены, тогда я считаю своим долгом взломать двери лаборатории.
0: О, сэр, вот это дело. Я возьму вот этот топор, а вы, сэр, можете захватить кухонную кочергу.
1: Одну минуту. Мы, кажется, можем подвергнуть себя опасности. Ответьте мне, пожалуйста, вы случайно не узнали кого-либо в этой замаскированной фигуре?
0: Вы имеете в виду, был ли это мистер Хайт? Ну как же? Конечно, я так и подумал. Кто еще мог свободно войти в лабораторию? И не забывайте, сэр, в момент убийства ключ все еще был у него. Но это еще не все. Вы когда-нибудь встречались с этим Хайдом, мистер Аттерсон?
1: Да, я разговаривал с ним однажды.
0: Ну тогда вы должны знать, сэр,

0: что в этом джентльмене есть что-то необычное, отчего у людей все холодеет внутри.
1: Я знаю, что вы имеете в виду.
0: Когда эта тварь в маске, как обезьяна, выпрыгнула из-за стола с пробирками, по моей спине пробежали мурашки. Я ощутил именно то самое чувство. Уверен, что это был мистер Хайд.
1: Возможно, вы правы. Я верю, что бедный Гарри был убит, и что его убийца, по причине известной лишь Господу Богу, все еще на месте преступления. Однако мы все сейчас выясним, Пул. Возьмем с собой других слуг, вооружим их палками и поставим у черного хода лаборатории на случай, если он попытается сбежать.
2: Так они и сделали. После всех приготовлений адвокат взял кочергу, Пул поднял большой топор, и они вышли во двор. Там было совсем темно, поскольку луну закрывали облака. Подойдя к крыльцу лаборатории, они молча сели и начали ждать. Вокруг монотонно гудел Лондон, но вблизи них тишину нарушал лишь звук шагов, меривших комнату за дверью.
0: Так и ходит весь день напролет, сэр. И почти всю ночь тоже. Слушайтесь, сэр, и скажите, разве это шаги доктора?
2: Шаги были легкими, какими-то странными. Они, безусловно, никак не соответствовали тяжелой поступи Генри Джекила. Мистер Аттерсон грустно покачал головой, после чего двое мужчин решили, что пора перейти к действиям.
1: Джекил! Я требую, чтобы вы меня впустили!
2: Он подождал ответа, но его не было.
1: Я должен предупредить, что мы намерены взломать дверь!
3: Аттерсон, ради бога, жальтесь!
1: Это не голос Джекила. Это Хайд. Ломайте дверь, Пул.
2: Пул взмахнул топором. Здание содрогнулось от удара. Замок двери вздрогнул, как будто от испуга. Из лаборатории донесся жалобный крик, похожий на вопль загнанного животного. Дверь оказалась крепкой и выдержала 4 удара, но на 5-й замок все-таки сломался, и изуродованное препятствие, сорвавшись с петель, рухнуло на ковер. Неожиданно наступила тишина. Двое мужчин, сколотившимися сердцами, застыли на месте, устремив взоры в лаборатории, но там все было спокойно, ни звука, ни шороха. Мистер Аттерсон глубоко вздохнул и, шагнув в комнату, немного прошел вперед, затем резко остановился и вскрикнул. Прямо посреди комнаты неподвижно лежал ничком какой-то человек. Мистер Аттерсон сделал знак Пулу, чтобы тот вошел. Они подошли к телу, перевернули его на спину и увидели лицо Эдварда Хайда. Аттерсон достаточно было взглянуть на лицо Хайда, чтобы понять, что тот мертв. Он с удивлением заметил, что этот джентльмен был одет в одежду явно большего, чем у него размера, и по голубому флакону, зажатому в его руке, и резкому запаху в комнате, сообразил, что он покончил с собой.
1: Мы опоздали, Пул. И для спасения, и для наказания. Теперь остается лишь найти тело вашего хозяина.
0: Да, сэр.
2: Лаборатория занимала большую часть здания. Окна кабинета выходили во двор. Дверь в боковую улочку и лаборатория соединялись с коридором. Кроме этого, там оказалось несколько чуланов и подвал. Аттерсон с Пулом тщательно все обыскали. Генри Джекила нигде не было, ни мертвого, ни живого. Пул простукал каменные плиты пола коридора.
0: Должно быть, он похоронил его здесь. Хотя я не вижу, чтобы плиты поднимали.
1: Но ведь он мог уйти через черный ход.
2: Аттерсон принялся осматривать дверь в боковую улочку. Она была заперта. Недалеко от нее обнаружился лежавший на полу ключ, сломанный и покрытый пятнами ржавчины.
0: Похоже, по нему прошлись каблуком.
1: Да, это выше моего понимания, Пу. Давайте вернемся в лабораторию.
2: Они снова вошли в комнату с трупом и, поглядывая на него, время от времени начали с большей тщательностью осматривать все вокруг. На одном из столов остались следы какого-то химического эксперимента. Судя по разложенным кучкам какой-то белой соли, что-то помешало исследователю его продолжить.
0: Сэр, это то самое лекарство, что я ему приносил.
1: Интересно, а зачем здесь висит это длинное зеркало? Я обратил на него внимание еще в прошлый раз.
4: Это зеркало, сэр, видало странные вещи.
1: Не страннее, чем оно само. Зачем же Джекил его здесь держал?
0: Я не знаю, сэр, но часто задавал себе этот вопрос.
2: Они подошли к рабочему столу, на котором лежал большой конверт. Аттерсон вздрогнул, увидев на нем свое имя, написанное рукой доктора. Когда он его открыл, из него выпало несколько листов бумаги. Первый оказался завещанием. Оно включало те же самые странные условия о вступлении в силу в случае исчезновения доктора, что и старое, возвращенное ему полгода назад. Но теперь вместо имени Эдварда Хайда адвокат к великому изумлению прочел свое собственное имя. Он взглянул на Пула, затем на документы и в конце концов перевел взгляд на растянувшегося на ковре мертвеца.
1: У меня голова идет кругом. Этот человек не выходил отсюда 4 дня и при этом не уничтожил завещание.
0: А что на другом листе?
2: Аттерсон взглянул на следующий лист. Это была короткая записка, написанная доктором с проставленной вверху датой.
1: Пул, смотрите! Джекил еще сегодня был здесь и притом живой. Но куда же он мог деться? Можем ли мы быть уверены, что Хайд действительно покончил с собой? Нам нужно вести себя осторожно. А то чего доброго, из-за нас ваш хозяин попадет в беду.
0: Сэр, сэр, почему вы не прочтете то, что он написал?
1: Да-да, вы правы. Итак, мой дорогой Аттерсон, когда эта записка попадет к вам в руки, я уже исчезну. Другого выхода нет.
0: Так.
1: Начните с прочтения письма Ланьона, которое он грозился вам отдать. И если захотите после этого узнать больше о моей персоне, возьмитесь за исповедь вашего недостойного и несчастного друга Генри Джекила.
0: А, здесь еще вот это, сэр.
1: Еще один конверт? Как тщательно запечатан. Давайте его сюда.
2: Адвокат положил конверт в карман.
1: Вот что, Пул, я бы не советовал что-либо кому-либо рассказывать. Если ваш хозяин сбежал или умер, мы можем, по крайней мере, спасти его честное имя. Сейчас 10 часов.
0: Да.
1: Мне нужно пойти домой и спокойно прочесть эти документы. Но я вернусь еще до полуночи. Тогда и пошлем за полицией.
0: Хорошо, сэр.
2: Они вышли на улицу и заперли дверь лаборатории. Аттерсон покинул слуг, снова столпившихся у камина в прихожей, и зашагал домой, где мог в тиши кабинета прочесть 2 послания, обещавших разгадку тайны. Первое послание было от Ланьона.
5: 9 января. 4 дня назад я получил с вечерней почты заказное письмо, адрес на котором был написан рукой моего старого школьного друга, Генри Джекила. Меня это несколько удивило, поскольку я ужинал у него накануне. Я даже представить себе не мог, что могло заставить его сообщать мне что-либо таким образом. Но содержание письма удивило меня еще больше. Вот что в нем говорилось.
6: Дорогой Ланьон, вы один из моих старейших друзей, и несмотря на то, что наши взгляды в вопросах науки не всегда сходились, я не думаю, что это действительно могло привести к разрыву наших отношений. Ланьон, моя жизнь в ваших руках. Если вы не поможете мне сегодня вечером, я погиб. Я прошу вас, невзирая на любые, даже очень срочные дела, поехать ко мне домой сразу же после того, как прочтете эти строки. Пул уже получил распоряжение. Он со слесарем будет ждать вашего приезда. Дверь моего кабинета придется взломать. Вы должны войти туда один. Открыть 2 шкафа. Того, что слева, сломав замок, если она будет заперта, и вытащить 4-й ящик сверху. вы поймете, что не ошиблись по его содержимому, порошкам, флакону и толстой тетради. Этот ящик я и умоляю вас привезти на Кавендиш-сквер. Вам следует вернуться домой до полуночи. Я прошу вас, отпустив слуг, быть в своем кабинете именно в это время и впустить в дом человека, который придет от моего имени. Вы отдадите ему ящик из моего кабинета. На этом ваша роль закончится. Но останется моя безмерная к вам благодарность. 5 минутами позже, если вы будете настаивать на объяснении, вы увидите, что эти хлопоты имели для меня первостепенное значение. Если же вы откажетесь помочь мне, моя смерть, без сомнения, будет на вашей совести. Окажите мне помощь, дорогой Ланьон, и спасите вашего друга, Генри Джекил.
5: Прочтя это письмо, я понял, что мой друг сошел с ума. Но так как не имел возможности окончательно в этом убедиться, счел себя обязанным исполнить его просьбу. Я тут же поднялся и поехал в дом Джекила. Пул ждал моего приезда. Слесарь тоже был на месте. Дверь оказалась крепкой. Слесарь провозился с замком почти час. Шкаф, о котором писал Джекил, был не заперт. Я вынул ящик, обернул его простыней и вернулся с ним на Кавендиш-сквер. Дома я исследовал содержимое ящика. Порошки, по-моему, изготовил сам Джекил. Флакон был наполовину заполнен какой-то кроваво-красной жидкостью. Тетрадь же не имела почти никаких записей, кроме ряда дат, отмечаемых на протяжении многих лет, и неожиданно заканчивающихся числом почти годовалой давности. Все это возбуждало мое любопытство, но ничего не объясняло. Я не мог сообразить, как эти вещи способны были спасти Джекилу жизнь или привести его к гибели. Чем дольше я об этом думал, тем больше убеждался, что имею дело с сумасшедшим, и на всякий случай зарядил свой старый револьвер. Едва над Лондоном разнесся бой часов, отбивших полночь, как послышался тихий стук дверного молоточка. Я сам пошел открыть дверь и обнаружил на крыльце какого-то низкорослого джентльмена. «Вы от доктора Джекила?» – спросил я. Он быстро кивнул, и я пригласил его войти. Но прежде чем шагнуть за порог, визитер обернулся и окинул изучающим взглядом площадь. Оттуда в нашу сторону шел полицейский с фонарем в руке. Я заметил, что при взгляде на него мой гость вздрогнул и заторопился. Мне все это очень не понравилось. Я вошел за ним в ярко освещенный кабинет, держа руку на револьвере. Я сел и внимательно его рассмотрел. Как я уже сказал, он был маленьким. Меня поразило омерзительное выражение его лица и сильное чувство неприязни или даже отвращения, которое я ощущал чуть ли не до состояния тошноты. Одет он был крайне необычно. Вещи, хоть и из хорошей материи, имели намного больший размер, чем требовалось. Висевшие, как на вешалке, брюки были подогнуты. Подол пиджака доходил почти до колен, а широкий ворот сползал на плечи. Странно, но у меня не возникало желания посмеяться над этим человеком. Я скорее испытывал какой-то страх. Гость сгорал от нетерпения.
7: «Вы привезли его? Привезли или нет?»
5: При его прикосновении у меня словно холод пробежал по венам. Я тут же его оттолкнул. В душе родилось новое чувство, чувство ужаса. Но меня по-прежнему съедало любопытство. Я хотел увидеть, что произойдет дальше. «Вот он, сэр», — сказал я, показывая на накрытый простыней ящик, стоявший на полу за столом. Он тут же бросился к нему и вдруг остановился, положив руку на грудь и обнажив зубы в гадкой улыбке, словно оскалившаяся собака. С какой-то решимостью, рожденный, похоже, отчаянием, он сдернул с ящика простыню и, увидев то, что в нем находилось, издал такой вскрик облегчения, которого мне еще не доводилось слышать. Спустя секунду он задал мне вопрос, уже довольно хорошо владея голосом.
7: «У вас есть мензурка?»
5: Я дал ему то, что он просил. Он поблагодарил меня кивком головы и, отмерив несколько капель красной жидкости, добавил к ним один из своих порошков. Жидкость начала светлеть и выделять небольшие испарения. Внезапно смесь стала темно-багровой и снова начала бледнеть, медленно приобретая водянисто-зеленый цвет. Визитер удовлетворенно улыбнулся, поставил мензурку на стол и, повернув голову, взглянул на меня, прищурившись.
7: «А теперь вы позволите, чтобы я взял этот эликсир и покинул ваш дом без дальнейших расспросов? Или ваше любопытство слишком велико? Нет, не торопитесь. Обдумайте ваш ответ. Если я сейчас уйду, вы останетесь прежним, не богаче и не умнее сегодняшнего. Если же предпочтете обратное, перед вами откроется новая область науки. Вот здесь, в этой самой комнате, тотчас же, вы, сэр, увидите нечто такое, что чрезвычайно вас поразит. Поверьте мне».
5: В том, как он говорил, ощущалась какая-то угроза, что сильно мне не понравилось. Однако я достаточно спокойно на него посмотрел и ответил: «Ваши слова мне мало понятны, но я зашел слишком далеко, чтобы позволить себе не увидеть конец».
7: «Очень хорошо, Ланьон. Вы помните вашу клятву. То, что вы сейчас увидите, приравнивается к врачебной тайне. Вы насмехались над моими экспериментами и относились к ним в лучшем случае с презрением. Смотрите же».
5: Он поднес мензурку к губам и выпил одним большим глотком все ее содержимое. Раздался крик. Гость опасно пошатнулся, но, ухватившись рукой за стол, выпрямился и уставился в одну точку с раскрытым ртом. Я смотрел на него и вдруг заметил изменения. Он словно разбухал. Лицо резко помрачнело. Его черты как будто стали таять и меняться. В следующую секунду я уже вскочил на ноги и отпрянул к стене с поднятыми руками, чтобы заслониться от этого монстра. Моим сознанием овладел ужас, когда я попытался осмыслить, что происходит. Передо мной, бледный и шатающийся, в полуобморочном состоянии, ощупывая пространство вокруг себя, словно воскрешенный из мертвых, стоял Генри Джекилл. То, что он рассказал мне в последующий час, я не могу заставить себя изложить на бумаге. Я видел то, что видел, и слышал то, что слышал, и душа моя заболела от этого. Поколеблены сами основы моей жизни. В любое время дня и ночи меня преследует смертельный ужас. Я чувствую, что дни мои сочтены, и что я должен умереть. И все же я умираю, отказываясь верить в то, что меня потрясло, и то, что видел собственными глазами. Что же касается порочных и отвратительных вещей, которые мне показал этот человек, то я даже думать не могу о них, не вздрогнув от ужаса. И последнее, что я хочу сказать, Атерсон. Тварь, вползшая в мой дом той ночью, была, по собственному признанию Джекила, известна под именем Хайда. Именно его разыскивают во всех уголках страны, как убийцу Керью. Кейсти, Ланьон.
8: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: Паттерсон с нетерпением вскрыл второй конверт. Он был от Генри Джекила. Вот что он прочел.
1: «Я родился в 1825 году наследником огромного состояния и уже в довольно раннем возрасте почувствовал вкус к наукам. Будучи достаточно умным и богатым, я мог заниматься любыми интересующими меня научными изысканиями. Я с удовольствием отмечал, что пользуюсь уважением у своих товарищей и был уверен, что меня ожидает блестящее будущее. Моим основным недостатком была любовь к развлечениям. В самом характере крылась некая необузданность, не согласующаяся с общепринятыми представлениями о серьезном и мудром докторе или ученом. Я понял, что сочетать мои вкусы с образом, который я желал подать публике, довольно сложно. Потому-то и стал потакать своим желанием тайно. Был повинен во многих грехах, совершенных за закрытыми дверями и без боя барабанов. Достигнув возраста, когда уже задумываешься о многом, я начал оглядываться вокруг, оценивая свои достижения и положение в обществе, и пришел к выводу, что фактически живу не одной, а двумя жизнями. Многие бы, наверное, не тревожились, совершая не те же грехи, что и я, но лучшая сторона моей личности неимоверно их стыдилась и скрывала. Мне казалось, что, несмотря на то, что все люди несут в себе и доброе, и злое начало, в моем случае разделительная линия между ними прочерчена очень четко. В разное время, в соответствии с сиюминутным настроением, я находился или в абсолютной власти зла, или желал делать исключительно добрые и правильные поступки. Но какая бы сторона моей личности мной не владела, я всегда отдавался ей полностью. В равной мере был самим собой, и когда творил зло под покровом ночи, и когда работал при свете дня над облегчением боли и страданий людей. Так случилось, что мои научные изыскания, лежавшие в области мистики, начали проливать свет на осознанный мною факт о двух сторонах моей натуры. С каждым прожитым днем я неуклонно приближался к истине, познание которой и привело меня к гибели и позору. О том, что человек не един, в нем живут два разных существа. Я говорю «два», поскольку мои знания не превысили этот уровень. Другие, возможно, пойдут дальше и разовьют мои труды более, чем я мог мечтать. И вот я решил попробовать разделить две стороны моей натуры. Можно ли, спрашивал я себя, освободить один от другого, чтобы каждый шел своим путем? Не проклятие ли это человечество, что эти два элемента связаны друг с другом и всегда находятся в противоборстве за первенство? Но как же их разделить? Я долго размышлял об этом, и однажды над лабораторным столом забрезжил свет открытия. Мои эксперименты стали показывать, насколько эфемерно и призрачно так называемое цельное тело нашей личности. Определенные химические реактивы, как я выяснил, способны изменять нашу оболочку и избавляться от этой телесной ширмы, за которой мы живем. Но я не буду сейчас вдаваться в научные подробности. Во-первых, потому что вынужден был понять, тяжкие заботы жизни положены на плечи человека навечно. И при попытке отбросить их в сторону, они возвращаются к нам с еще более устрашающим грузом. Во-вторых, потому что, как со всей очевидностью покажет этот рассказ, исследования мои не закончены. Достаточно сказать, что мне удалось изготовить препарат, при помощи которого темные силы полностью овладели моим разумом, и поскольку они отражали органическую часть меня, произвели такое воздействие на тело, что изменили до неузнаваемости черты лица и весь внешний облик. Прежде чем испытать этот препарат на практике, я довольно долгое время колебался. Я знал, что, приняв его, рискую умереть, так как любое лекарство, способное до такой степени сотрясти основу моей сущности, могло разрушить хрупкое тело, которое я надеялся изменить. Но мое нетерпение проверить столь невероятное открытие, в конце концов, убедило меня провести эксперимент. Я уже давно приготовил то, что лучше всего называть просто нужной мне жидкостью. Теперь же приобрел в одной оптовой фармацевтической фирме большое количество некой особой соли, являвшейся, как выяснили мои эксперименты, наиболее важным компонентом. Однажды ночью я приготовил эликсир, смешав все реагенты и проследив, как он кипит и испаряется в стакане, в порыве храбрости выпил его. Я почувствовал страшнейшую боль, будто меня четвертовали, ломая кости. Неимоверную тошноту и такой ужас в душе, который человек не испытывает даже в час рождения и смерти. Затем, когда тошнота и боль начали ослабевать, я снова пришел в себя, словно после тяжелой болезни. В моих ощущениях появилось нечто странное, новое и удивительно приятное. Я чувствовал себя моложе, легче, счастливее. Казалось, даже кровь в венах бежала быстрее. Внутри же горело какое-то незнакомое прежде пламя абсолютной беззаботности. При первом вздохе этой новой жизни я понял, что стал намного порочнее. Полон какого-то первозданного зла. Эта мысль опьянила меня, как вино. Я вытянул вперед руки, наслаждаясь чудесной свежестью этих ощущений, и неожиданно для себя обнаружил, что стал намного меньше, чем крупный и сильный доктор Джекилл, которого знали люди. В тот день в моем кабинете еще не было зеркала. То, которое вы видели, появилось там позже. Было уже далеко за полночь. Слуги мои крепко спали, и я решил пройтись в своем новом теле до моей спальни. Пробравшись в нее по тихим коридорам собственного дома, словно какой-то чужак, я впервые увидел Эдварда Хайда. Мне сразу же стало ясно, что дурная сторона моей личности была менее развита, чем добрая, которую она в тот момент вытеснила. В течение моей жизни, подчиненной в основном работе, благим делам и самоконтролю, зло использовалось намного меньше, не тратя тем самым свою силу. Думаю, именно поэтому Эдвард Хайд оказался намного меньше и моложе Генри Джекила. В то время как лицо одного светилось добротой, на лице другого разборчиво читалась подпись порока. Кроме того, зло оставило на теле Хайда печать какого-то разложения и неполноценности. Но я взглянул на это безобразное существо, не ощутив никакого отвращения, скорее даже почувствовал какую-то радость. В моем представлении это был истинный облик чистого духа, он казался мне намного реальнее раздвоенной личности, которую я называл своей. Тут я без сомнения оказался прав. Я заметил, что когда находился в облике Эдварда Хайда, никто не мог подойти ко мне близко, не испытывая при этом ужаса. Это, как я понял, происходило от того, что все человеческие существа состоят из добра и зла. Только Эдвард Хайд, единственный в рядах человечества, нес в себе абсолютное зло. Но я простоял у зеркала не более нескольких минут. Меня ждал еще один эксперимент. Нужно было выяснить, могу ли я вернуть тело доктора Генри Джекила, или мне придется красться, как вор в ночи, выбираясь уже не из собственного дома. Поспешив в лабораторию, я еще раз приготовил и испил свою чашу. Снова испытал ту же боль и пришел в себя уже в намного большем теле с характером и лицом Генри Джекила. В ту ночь я подошел к переломному моменту. Совершая свое открытие при более благородном настрое, все могло бы сложиться хорошо. Сам по себе препарат был нейтрален и не родил пороки. Он лишь расшатал фундамент моей личностной тюрьмы. То, что было в нее заключено, могло теперь вырваться на свободу. Зло, сидевшее внутри меня, без промедления ухватилось за этот шанс. Даже к этому возрасту я так и не сумел обуздать некую распущенность своей натуры и страсть к развлечениям, разнообразившим скуку научных изысканий. Но поскольку я являлся не только хорошо известным и высокоуважаемым человеком, но еще достаточно пожилым джентльменом, эта сторона моей жизни была чревата для меня определенными опасностями. Избавлением от них и соблазняло меня новое могущество. Достаточно было выпить эликсир, чтобы скинуть тело знаменитого доктора и влезть, словно в другую одежду, в облик Эдварда Хайда. Я улыбнулся при этой мысли. Она показалась мне в тот момент забавной. Я с величайшей осторожностью приступил к приготовлениям. Я снял и обставил тот самый дом в Сохо, к которому привели полицию следы Хайда. наняв в качестве экономки создание, не отличавшееся, как мне было известно, ни болтливостью, ни добропорядочностью. В своем же доме я объявил слугам, что некий мистер Хайт, которого я им описал, должен иметь полную свободу и власть в моем особняке на площади. Я даже заходил в дом в своем втором обличье, чтобы слуги ко мне привыкли. Затем я составил то самое завещание, против которого вы, мистер Аттерсон, так сильно возражали, согласно которому в случае каких-нибудь неприятностей со мной, как с доктором Джекилом, я мог бы жить как Эдвард Хайт, не теряя своего состояния. Обезопасившись, как я считал, от неожиданных случайностей, я начал извлекать выгоду из возможностей, предоставленных мне моим открытием. Люди часто нанимают других людей совершать за них преступления, чтобы их персоны и репутация остались незапятнанными. Что касается моей безопасности, то она была полной. Только вдумайтесь, меня даже не существовало. Дайте мне только пробраться в мою лабораторию и еще секунду на то, чтобы выпить препарат, державшийся всегда наготове, и все, что бы ни сделал Эдвард Хайт, исчезало, как пятно на зеркале, оставленное дыханием. На его месте оказывался спокойно работающий в кабинете Генри Джекил, который мог себе позволить посмеяться над любыми подозрениями. Я совершил ряд экскурсий, преимущественно ночных, под личиной Эдварда Хайда, выискивая удовольствия, в которых было отказано добродетельному доктору. Возвращаясь домой, я часто поражался той безнравственности, на которую оказывался способен. Но так как ситуация не подчинялась обычным законам, во всем неизменно оставался виноват исключительно Хайд. Лично Джекилу хуже от этого не становилось. Он, как и раньше, просыпался со своими добрыми качествами и мог даже поспешить, когда это было возможно, загладить сотворенное Хайдом зло. Так проходило время со спокойно спящей совестью Джекила. Я не буду рассказывать обо всех грехах Эдварда Хайда, поскольку поставил своей целью отметить лишь ступени, приведшие меня к каре и гибели. Как-то я попал в очень опасную ситуацию. Проявленная жестокость по отношению к ребенку вызвала гнев прохожего, которого я видел недавно с вами. Кроме него на меня ополчились люди и семья девочки. Были минуты, когда я даже опасался за свою жизнь. Не видя другого выхода, Эдвард Хайт вынужден был привести их к черному ходу лаборатории и выписать чек на имя Генри Джекила. Эта возможная опасность была впоследствии легко устранена открытием в другом банке личного счета Эдварда Хайда и изменением наклона моего почерка. Я даже снабдил своего двойника подписью, полагая, что теперь-то уж точно судьбе до меня не добраться. Где-то за 2 месяца до убийства сэра Денверса я отправился в одно из своих приключений, поздно вернулся домой и проснулся на следующий день с какими-то странными ощущениями, как будто нахожусь в чужом месте. И вдруг мой взгляд упал на руку. Вы часто видели руку Генри Джекила и должны помнить, что она была большой, крепкой, белой и хорошей формы. Рука же, лежавшая на моей постели, была худой, смуглой и густо поросшей темными волосами. Она принадлежала Эдварду Хайду. Я был поражен. Вдруг внутри меня пробудился ужас. Внезапно, как выстрел пистолета. Я лег в постель Генри Джекилом, а поднялся из нее Эдвардом Хайдом. Чем это можно было объяснить? И главное, как исправить? Было далеко не раннее утро, слуги уже давно встали, а мои препараты остались в лаборатории, довольно далеко от спальни. Нас разделяли 2 лестничных пролета, задний коридор и двор. Я, конечно, мог прикрыть чем-нибудь лицо, но какой в этом толк, если никак нельзя скрыть разницу в размерах. И тут я с огромным облегчением вспомнил, что слуги уже привыкли к приходам и уходам моей второй ипостаси. Поэтому я оделся, насколько позволял гардероб, в подходящие для Эдварда Хайда вещи и прошел через дом, встретив по дороге слугу, тот, попятившись, уставился на мистера Хайда, заявившегося в такой час и в столь странном одеянии. А 10 минутами позже доктор Джекил, вернув себе свое тело, уже завтракал, делая вид, что ест с аппетитом. Должен признаться, что этот необычный случай сильно меня испугал. Я начал серьезнее, чем когда-либо, размышлять над проблемами и перспективами моего двойного существования. Скрытая часть меня, которую я мог теперь вызывать к жизни, очень развилась за последние месяцы. Мне даже казалось, что тело Эдварда Хайда стало как-то сильнее и выше. Я почувствовал опасность. Если я дам слишком много свободы, равновесие моей личности может быть непоправимо нарушено, и я останусь Эдвардом Хайдом до конца своих дней. Препарат не всегда действовал одинаково. Однажды на ранней стадии моих экспериментов он совсем не подействовал. С тех пор я не единожды вынужден был удваивать дозу, которую считал в первое время достаточной, а несколько раз с риском для здоровья даже утраивать ее. Однако теперь, в свете утреннего инцидента, я вдруг понял произошедшие перемены. Если вначале трудность состояла в том, чтобы сбросить тело Джекила, то сейчас в том, чтобы в него попасть». Таким образом, все признаки указывали на одно. Я начинал терять свою первоначальную и лучшую сущность, медленно растворяясь во второй, худшей. Я чувствовал, что должен выбрать между двумя сторонами моей личности. Они обе имели общую память, но кроме этого ничего не делили поровну. Джекила, представлявшего собой сочетание обоих сторон, иногда пугали поступки Хайда, хотя он и получал удовольствие от его приключений. Хайда же Джекил никак не заботил. Джекил имел почти отцовский интерес. Хайд более чем сыновнее безразличие. Подавить Хайда, оставшись только Джекилом, означало лишиться навсегда удовольствий, которые мне так нравились. Уступив же Хайду, я терял свою работу и интересы, в одно мгновение становясь человеком без друзей, абсолютно одиноким в этом мире. При всей странности моих обстоятельств, спор был этот отнюдь не нов, а велся с рождения человечества. Со мной случилось то же, что и со многими людьми. Я выбрал лучшую свою сторону, не найдя впоследствии достаточно сил, чтобы удержать ее. Да, я предпочел пожилого и скучного доктора, но окруженного друзьями и преисполненного добрых надежд, и решительно попрощался со свободой, относительной молодостью, легкой поступью, живостью крови и тайными наслаждениями Эдварда Хайда. Возможно, я был не совсем честен с самим собой, потому что не отказался от дома в Сохо и не сжег одежду Эдварда Хайда, по-прежнему ожидавшую своего часа в моем кабинете. Но 2 месяца я все же оставался верен своему решению и вел жизнь удивительно благонравную. Потом начались томления. Узнав вкус свободы, Хайд рвался на волю, и в конце концов, в минуту слабости я снова смешал компоненты эликсира и выпил его. Но даже тогда, думается мне, я недооценивал эту чудовищную готовность ко злу, являвшуюся основной чертой Хайда. Этим-то я и был наказан. Моего дьявола слишком долго держали в клетке. Он вырвался оттуда, рыча от гнева. Еще не успев выпить эликсир, я уже осознавал, насколько сильно склонился на сторону зла. Вероятно, именно это и довело Эдварда Хайда до убийства. Помню, с каким нетерпением я слушал вежливую речь того бедного старика, ставшего моей жертвой. Говорю, как перед Богом, ни один здравомыслящий человек не мог быть повинен в этом ужасном преступлении, совершенном без всякой причины. Я ударил его просто так, повинуясь тому же чувству, что движет ребенком, когда он ломает игрушку. В ту ночь во мне пробудился дух зла, не подчинявшийся никакому контролю. Я избивал беспомощного старика, нанося удар за ударом, испытывая восторг от собственной жестокости. И только когда начал уставать, мое сердце вдруг пронзил леденящий ужас. Я понял, что содеянное может стоить мне жизни, и помчался в дом в Сохо, без капли сожаления внутри, трясясь лишь за собственную безопасность. Там я сжег свои бумаги и отправился домой по освещенным фонарями улицам, все еще упиваясь своим преступлением, даже планируя будущее, прислушиваясь, правда, не слышно ли за мной следов слежки. Смешивая эликсир, Хайд напевал веселую песенку, но не успел еще последующая за этим боль оторвать его от Генри Джекила, как тот, обливаясь горькими слезами, уже рухнул на колени, вознеся руки к небесам. В тот час передо мной прошла вся моя жизнь. Я увидел ее всю, начиная с дней детства, когда меня водил за руку отец, и кончая годами врачебной практики, но снова и снова возвращался в невыносимый ужас той ночи. Я готов был кричать во все горло, пытаясь со слезами и молитвами сдержать натиск потока отвратительных образов, заполнявших мой мозг. А затем мне в голову пришла свежая мысль. Проблема моего поведения была решена. Появление Хайда теперь становилось невозможно. У меня не было другого выбора, кроме как жить в теле Генри Джекила, повинуясь лучшей половине моей личности. Чтобы окончательно убедить себя в том, что зло осталось позади, я запер дверь в боковую улочку, которой так часто пользовался, и сломал ключ, переломив его каблуком. На следующий день в газетах появились сообщения, что убийцу увидела девушка, сидевшая у окна. Весь Лондон узнал о виновности Хайда и о том, что жертва занимала высокое положение в обществе. Это казалось не просто преступлением, а актом абсолютного безумия. Думаю, я рад был прочесть, что все открылось, и с удовольствием позволил страхам мысленно